0: России. Об этом заявил Владимир Путин в обращении к гражданам. Президент подчеркнул, что выборы пройдут в строгом соответствии с законом и в установленные сроки.
1: Дорогие друзья, голосование будет проходить в течение 3 дней, 18, 19 и 20 сентября. Прошу вас обязательно реализовать свое конституционное право, принять обдуманное, ответственное решение, чтобы результаты выборов подтвердили зрелость и стойкость российского общества. Это станет нашим общим ответом тем, кто хочет ослабить Россию, сдержать ее развитие, лишить нас суверенитета и права самостоятельно определять свою судьбу.
0: Владимир Путин отметил, что голос каждого избирателя имеет значение. Президент уверен, что победу на выборах одержат самые компетентные кандидаты, истинные патриоты России. Сергей Лавров предупредил о короткой войне в случае нападения Европы на Россию. Министр иностранных дел заявил, что Москва не планирует агрессии против стран Европейского Союза, но в случае нападения на Россию конфликт примет иной характер. Лавров сделал это заявление на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. По его словам, Россия не будет идти на компромиссы с Европой в вопросах безопасности. Москва готова рассматривать предложения по новым переговорам по Украине, но не строит больших надежд, подчеркнул министр. На заводе «Москвич» запустили массовое производство электромобиля «Атом». Модель разработана компанией «Кама» и производится на московских мощностях по полному циклу. Автомобиль оснащен электродвигателем мощностью 150 кВт и батареей с запасом хода до 500 км. «Атом» адаптирован к российским условиям и оснащен подогревом сидений, руля, лобового стекла и форсунок омывателя. Цена почти 4 миллиона рублей, с учетом льготного кредитования 3 миллиона. В этом и следующем году планируется выпустить 10 тысяч автомобилей. Война с Ираном обошлась Соединенным Штатам более чем в 33 миллиарда долларов и вызвала дефицит боеприпасов, говорится в отчете генерального инспектора Пентагона. Иранские атаки повредили или уничтожили 22 американских самолета и вертолета, а также до 30 беспилотников МК-9 «Риппер». Кроме того, иранские удары нанесли более 180 миллионов долларов ущерба американским дипломатическим объектам в Ираке, Кувейте, Саудовской Аравии и Эмиратах. Расходы привели к стратегической нехватке запасов. Пентагон уже расширяет производство, но на это потребуются годы, говорится в публикации. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
2: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ».
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года.
2: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
4: Федор Михайлович Достоевский. Главы из романа «Преступление и наказание». Читает Александр Алексеев Валуа.
5: «Здоров, здоров!» — весело крикнул навстречу входящим Зосимов. Он уже минут с 10 как пришел и сидел во вчерашнем своем углу на диване. Раскольников сидел в углу напротив, совсем одетый и даже тщательно вымытый и причесанный, чего уже давно с ним не случалось. Комната разом наполнилась, но Настасья все-таки успела пройти вслед за посетителями и стала слушать. Действительно, Раскольников был почти здоров, особенно в сравнении со вчерашним, только был очень бледен, рассеян и угрюм. Снаружи он походил как бы на раненого человека или вытерпливающего какую-нибудь сильную физическую боль. Брови его были сдвинуты, губы сжаты, взгляд воспаленный. Говорил он мало и неохотно, как бы через силу или исполняя обязанность, и какое-то беспокойство изредка появлялось в его движениях. Недоставало какой-нибудь повязки на руке или чехла из тафты на пальце для полного сходства с человеком, у которого, например, очень больно нарывает палец или ушиблена рука, или что-нибудь в этом роде. Впрочем, и это бледное и угрюмое лицо озарилось на мгновение как бы светом, когда вошли мать и сестра. Но это прибавило только к выражению его вместо прежней тоскливой рассеянности как бы более сосредоточенной муки. Свет померк скоро, но мука оставалось. И Зосимов, наблюдавший и изучавший своего пациента совсем молодым жаром только что начинающего полечивать доктора, с удивлением заметил в нем с приходом родных вместо радости как бы тяжелую скрытую решимость перенесть час другой пытки, которой нельзя уж избегнуть. Он видел потом, как почти каждое слово последовавшего разговора точно прикасалось к какой-нибудь ранее его пациента и бередило ее. Но в то же время он и подивился отчасти сегодняшнему умению владеть собой и скрывать свои чувства вчерашнего мономана из-за малейшего слова, впадавшего вчера чуть не в бешенство. «Да я теперь сам вижу, что почти здоров», — сказал Раскольников, приветливо целуя мать и сестру, отчего Пульхерия Александровна тотчас же просияла. «И уже не по вчерашнему это говорю», — прибавил он, обращаясь к Разумихину и дружески пожимая ему руку. «А я тогда же подивился на него сегодня», — начал Зосимов, очень обрадовавшись пришедшим, потому что в 10 минут уже успел потерять нитку разговора с своим больным. «Дня через 3-4, если так пойдет, совсем будет как прежде, то есть как было назад тому месяц, али 2, али, пожалуй, 3. Ведь это издалека началось, да, подготовлялось, а? Сознаетесь теперь, что, может, и сами виноваты были?» — прибавил он с осторожной улыбкою, как бы все еще боясь его чем-нибудь раздражить. «Очень может быть», — холодно ответил Раскольников. «Я к тому говорю», — продолжал Зосимов, разлакомившись, «что ваше совершенное выздоровление в главном зависит теперь единственно от вас самих. Теперь, когда уже с вами можно разговаривать, мне хотелось бы вам внушить, что необходимо устранить первоначальные, так сказать, коренные причины, влиявшие на зарождение вашего болезненного состояния. Тогда и вылечитесь. Не то будет даже и хуже. Этих первоначальных причин я не знаю, но вам они должны быть известны. Вы человек умный и уж, конечно, над собой наблюдали. Мне кажется, начало вашего расстройства совпадает отчасти с выходом вашим из университета. Вам без занятий оставаться нельзя. А потому труд и твердо поставленная перед собою цель, мне кажется, очень бы могли вам помочь». «Да-да, вы совершенно правы. Вот я поскорее поступлю в университет, и тогда все пойдет как по маслу». Зосимов, начавший свои умные советы отчасти для эффекта перед дамами, был, конечно, несколько озадачен, когда, кончив речь и взглянув на своего слушателя, заметил в лице его решительную насмешку. Впрочем, это продолжалось мгновение. Пульхерия Александровна тотчас же принялась благодарить Зосимова, в особенности за вчерашнее ночное посещение их в гостинице. «Как он у вас был ночью?» — спросил Раскольников, как будто встревожись. «Стало быть, и вы тоже не спали после дороги?» «Ах, Родя, ведь это все только до 2 часов было. Мы с Дуней и дома-то раньше 2 никогда не ложились». «Я тоже не знаю, чем его благодарить», — продолжал Раскольников, вдруг нахмурясь и потупясь. «Отклонив вопрос денежный, вы извините, что я об этом упомянул», — обратился он к Зосимову. «Я уж и не знаю, чем это я заслужил от вас такое особенное внимание. Просто не понимаю. И оно мне даже тяжело, потому что непонятно. Я вам откровенно высказываю». «Да вы не раздражайтесь», — засмеялся через силу Зосимов. «Предположите, что вы мой первый пациент. Ну, а наш брат только что начинающий практиковать своих первых пациентов как собственных детей любит, а иные почти в них влюбляются. А я ведь пациентами-то не богат». «Я уж не говорю про него», — прибавил Раскольников, указывая на Разумихина. «А тоже, кроме оскорблений и хлопот, ничего от меня не видал». «Эк ведь врет! Да ты в чувствительном настроении, что ли, сегодня?» — крикнул Разумихин.
6: «Он увидал бы, если б был проницательнее, что чувствительного настроения тут отнюдь не было, а было даже нечто совсем напротив. Но Авдотья Романовна это заметила. Она пристально и с беспокойством следила за братом.
5: «Про вас же, маменька, я и говорить не смею», — продолжал он, будто заученный с утра урок. «Сегодня только мог я сообразить сколько-нибудь, как должны были вы здесь вчера измучиться в ожидании моего возвращения». Сказав это, он вдруг молча и с улыбкой протянул руку сестре. Но в улыбке этой мелькнуло на этот раз настоящее неподдельное чувство. Дуня тотчас же схватила и горячо пожала протянутую ей руку, обрадованная и благодарная. В первый раз обращался он к ней после вчерашней размолвки. Лицо матери осветилось восторгом и счастьем при виде этого окончательного и бессловного примирения брата с сестрой. «Вот за это-то я его и люблю», – прошептал все преувеличивающий Разумихин, энергически повернувшись на стуле. «Есть у него эти движения». «И как это у него все хорошо выходит», — думала мать про себя. «Какие у него благородные порывы, и как он просто, деликатно кончил все это вчерашнее недоумение с сестрой, тем только что руку протянул в такую минуту, да поглядел хорошо, и какие у него глаза прекрасные, и какое все лицо прекрасное. Он собой даже лучше Дунечки. Но, боже мой, какой у него костюм, как он ужасно одет! У Афанасия Ивановича в лавке Вася рассыльный, лучше одет. И так бы вот, так бы, кажется, и бросилась к нему, и обняла его, и заплакала. А боюсь, боюсь, какой-то он, Господи, вот ведь и ласково говорит, а боюсь. Ну чего я боюсь? Ах, Родя! «Ты не поверишь», — подхватила она вдруг, спеша ответить на его замечание, — «как мы с Дунечкой вчера были несчастны. Теперь, как уж все прошло и кончилось, и все мы опять счастливы. Можно рассказать? Вообрази, бежим сюда, чтоб обнять себя чуть не прямо из вагона, а эта женщина, а, да вот она, здравствуй, Настенька». Говорит она нам вдруг, что ты лежишь в белой горячке и только что убежал тихонько от доктора в бреду на улице, и что тебя побежали отыскивать. Ты не поверишь, что с нами было. Мне как раз представилось, как трагически погиб поручик Потанчиков, наш знакомый друг твоего отца, ты его не помнишь, Родя, тоже в белой горячке с таким же образом выбежал и на дворе в колодезь упал, на другой только день могли вытащить. А мы, конечно, еще более преувеличили. Хотели было броситься отыскивать Петра Петровича, чтобы хоть с его помощью. Потому что ведь мы были одни, совершенно одни, — протянула она жалобным голосом. И вдруг совсем осеклась, вспомнив, что заговаривать о Петре Петровиче еще довольно опасно, несмотря на то, что все уже опять совершенно счастливы.
7: «Да-да. Все это, конечно, досадно», – пробормотал в ответ Раскольников, но с таким рассеянным и почти невнимательным видом, что Дунечка в изумлении на него посмотрела. «Что бишь я еще хотел», – продолжал он с усилием, припоминая, – «да, пожалуйста, маменька, и ты, Дунечка, не подумайте, что я не хотел к вам сегодня первой прийти и ждал вас первых». «Да что это ты, Родя?» – вскричала Пульхерия Александровна, тоже удивляясь. «Что он, по обязанности, что ли, нам отвечает?» – подумала Дунечка. «И мирится, и прощения просит. Точно службу служит, а ли урок затвердил. Я только что проснулся и хотел было идти, да меня платье задержало. Забыл вчера сказать ей, Настасье, замыть эту кровь. Только что теперь успел одеться».
5: «Кровь? Какую кровь?» – встревожилась Пульхерия Александровна.
7: «Это так. Не беспокойтесь, это кровь от того, что вчера, когда я шатался несколько в бреду, я наткнулся на одного раздавленного человека, чиновника одного».
5: «В бреду? Но ведь ты все помнишь», — прервал Разумихин.
7: «Это правда», — как-то особенно заботливо ответил на это Раскольников. «Помню все, до малейшей даже подробности. А вот поди, зачем я-то делал, да туда ходил, да то говорил? Уж и не могу хорошо объяснить.
5: Слишком известный феномен, ввязался Зосимов. Исполнение дела иногда мастерское, прихитрейшее, а управление поступками, начало поступков расстроено и зависит от разных болезненных впечатлений, похоже на сон. «А ведь это, пожалуй, и хорошо, что он меня почти за сумасшедшего считает», — подумал Раскольников. «Да ведь это, пожалуй, и здоровые также», — заметила Дунечка с беспокойством, смотря на Зосимова. «Довольно верное замечание», — ответил тот. «В этом смысле действительно все мы, и весьма часто, почти как помешанные, с маленькой только разницей, что больные несколько больше нашего помешаны, потому тут необходимо различать черту. А гармонического человека, это правда, совсем почти нет. На десятки, а может и на многие сотни тысяч по одному встречаются, да и то в довольно слабых экземплярах». При слове «помешанный», неосторожно вырвавшемся у заболтавшегося на любимую тему Зосимова, все поморщились.
3: Вы слушаете «Радио Звезда».
4: Мы читаем главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание».
5: Раскольников сидел, как бы не обращая внимания, в задумчивости и странной улыбкой на бледных губах. Он что-то продолжал соображать. «Ну так что ж, этот раздавленный, я тебя перебил», — крикнул поскорее Разумихин. «Что?» — как бы проснулся тот. «Да, ну и запачкался в крови, когда помогал его переносить в квартиру. Кстати, маменька, я одну непростительную вещь вчера сделал, подлинно не в своем был уме. Я вчера все деньги, которые вы мне прислали, отдал его жене на похороны. Теперь вдова, чахоточная, жалкая женщина, трое маленьких сирот, голодные, в доме пусто, и еще одна дочь есть. Может быть, вы бы и сами отдали, кабы видели. Я, впрочем, права не имел никакого, сознаюсь, особенно зная, как вам самим эти деньги достались. Чтобы помогать, надо сначала право такое иметь. Не то...»
6: «Подыхайте, собаки, если вы недовольны!»
5: Он рассмеялся. «Так ли, Дуня?» «Нет, не так», — твердо ответила Дуня. «Ба, да и ты с намерениями!» — пробормотал он, посмотрев на нее чуть не с ненавистью и насмешливо улыбнувшись. «Я бы должен был это сообразить. Что ж, и похвально, тебе же лучше. И дойдешь до такой черты, что не перешагнешь ее, несчастно будешь. А перешагнешь, может, еще несчастнее будешь. А, впрочем, все это вздор», — прибавил он раздражительно, досадуя на свое невольное увлечение. «Я хотел только сказать, что у вас, маменька, я прощения прошу», — заключил он резко и отрывисто. «Полно, Роди, я уверен, все, что ты делаешь, все прекрасно», — сказала обрадованная мать. «Не будьте уверены», — ответил он, скривив рот в улыбку. Последовало молчание. Что-то было напряженное во всем этом разговоре, и в молчании, и в примирении, и в прощении, и все это чувствовали. «А ведь точно не боятся меня», — подумал сам про себя Раскольников, из-под лобья глядя на мать и сестру. Пульхерия Александровна действительно, чем больше молчала, тем больше и робела. «Заочно, кажется, так ведь любил их», — промелькнуло в его голове. «Знаешь, Родя, Марфа Петровна умерла», — вдруг выскочила Пульхерия Александровна. «Какая это Марфа Петровна?» «Ах, боже мой, да Марфа Петровна, Свидригайлова, я еще так много об ней писал о тебе». «Да, помню, так умерла». «Ах, в самом деле?» — вдруг встрепенулся он, точно проснувшись. «Неужели умерла? Отчего же?» «Представь себе скоропостижно», — заторопилась Пульхерия Александровна, ободренная его любопытством. «И как раз в то самое время, как я тебе письмо тогда отправила, в тот самый даже день, вообрази, этот ужасный человек, кажется, и был причиной ее смерти. Говорят, он ее ужасно избил».
6: «Разве они так жили?» — спросил он, обращаясь к сестре.
5: «Нет, напротив даже. С ней он всегда был очень терпелив, даже вежлив, во многих случаях даже слишком был снисходителен к ее характеру. Целые 7 лет. А как-то вдруг потерял терпение.
6: Стало быть, он вовсе не так ужасен, коли 7 лет крепился. Ты, Дунечка, кажется, его оправдываешь?»
5: «Нет, нет, это ужасный человек. Ужаснее я ничего и представить не могу», — чуть не с содроганием ответила Дуня, нахмурила брови и задумалась.
6: «Случилось это у них утром», — продолжала торопясь Пульхерия Александровна. «После того она тотчас же приказала заложить лошадей, чтобы сейчас же после обеда и ехать в город, потому что она всегда в таких случаях в город ездила, кушала за обедом, говорят, с большим аппетитом.
5: Избитая-то.
6: У ней, впрочем, и всегда была эта привычка, и как только пообедала, чтобы не запоздать ехать, тотчас же отправилась в купальню. Видишь, она как-то там лечилась купанием. У них там ключ холодный есть, и она купалась в нем регулярно, каждый день, и как только вошла в воду, вдруг с ней удар».
5: «Еще бы», — сказал Зосимов.
6: «И больно он ее избил».
5: «Ведь это все равно», — отозвалась Дуня.
6: «Хм. А, впрочем, охота вам, маменька, о таком вздоре рассказывать», — раздражительно, как бы нечаянно проговорил вдруг Раскольников.
5: «Ах, друг мой, да я не знала, о чем уж и заговорить», — вырвалась у Пульхерии Александровны.
6: «Да что вы, боитесь, что ли, меня все?» — сказал он с искривившейся улыбкой.
5: «Это действительно правда», — сказала Дуня, прямо и строго смотря на брата. Маменька, входя на лестницу, даже крестилась от страху.
6: Лицо его перекосилось как бы от судороги.
5: «Ах, что ты, Дуня, не сердись, пожалуйста, Родя. Зачем ты, Дуня, заговорила в смущении Пульхерия Александровна? Это я вправду ехала сюда, всю дорогу мечтала в вагоне, как мы увидимся, как мы обо всем сообщим друг другу. И так была счастлива, что и дороги не видала. Да что я? Я и теперь счастлива. Напрасно ты, Дуня. Я уж тем только счастлива, что тебя вижу, Родя».
6: «Полноте, маменька», — с смущением пробормотал он, не глядя на нее и сжав ее руку. «Успеем наговориться».
5: Сказав это, он вдруг смутился и побледнел. Опять одно недавнее ужасное ощущение мертвым холодом прошло по душе его. Опять ему вдруг стало совершенно ясно и понятно, что он сказал сейчас ужасную ложь, что не только никогда теперь не придется ему успеть наговориться, но уже ни об чем больше никогда и ни с кем нельзя ему теперь говорить. Впечатление этой мучительной мысли было так сильно, что он на мгновение почти совсем забылся, встал с места и, не глядя ни на кого, пошел вон из комнаты.
6: «Что ты?» — крикнул Разумихин, хватая его за руку.
7: Он сел опять и стал молча осматриваться. Все глядели на него с недоумением.
6: «Да что вы все такие скучные!» — вскрикнул он вдруг совсем неожиданно. «Скажите что-нибудь, что в самом деле так сидеть-то? Ну, говорите же, станем разговаривать! Собрались и молчим! Ну, что-нибудь!»
5: «Слава Богу, а я думала, с ним что-нибудь вчерашнее начинается», — сказала, перекрестившись, Пульхерия Александровна.
6: «Чего ты, Родя?» – недоверчиво спросила Авдотья Романовна.
5: «Так, ничего, одну штуку вспомнил», – отвечал он и вдруг засмеялся.
6: «Ну, коль штуку, так и хорошо, а то и я сам было подумал», – пробормотал Зосимов, подымаясь с дивана. «Мне, однако ж, пора, я еще зайду, может быть, если застану». Он откланялся и вышел.
5: «Какой прекрасный человек», – заметила Пульхерия Александровна.
6: «Да, прекрасный, превосходный, образованный, умный», — заговорил вдруг Раскольников какую-то неожиданную скороговоркой и с каким-то необыкновенным до сих пор оживлением. «Уж не помню, где я его прежде до болезни встречал. Кажется, где-то встречал. Вот этот тоже хороший человек», — кивнул он на Разумихина. «Нравится он тебе, Дуня?» — спросил он ее и вдруг неизвестно чему рассмеялся.
5: «Очень», — ответила Дуня. «Фу, какой ты свинтус», — произнес страшно сконфузившийся и покрасневший Разумихин, встал со стула. Пульхерия Александровна слегка улыбнулась, а Раскольников громко расхохотался. «Да куда же ты?» «Я тоже. Мне надо». «Совсем тебе не надо. Оставайся. Зосимов ушел, так и тебе надо. Не ходи. А который час? Есть 12?» «Какие у тебя миленькие часы, Дуня! Да что вы опять замолчали? Все только я говорю». «Это подарок Марфы Петровны», — ответила Дуня. «И придорогие», — прибавила Пульхерия Александровна. «А, какие большие, почти не дамские. Я такие люблю», — сказала Дуня. «Стало быть, не женихов подарок», — подумал Разумихин и неизвестно чему обрадовался. «А я думал, что Лужина подарок», — заметил Раскольников. «Нет, он еще ничего не дарил Дунечке». «А помните, маменька, я влюблен-то был и жениться хотел», — вдруг сказал он, смотря на мать, пораженную неожиданным оборотом и тоном, с которым он об этом заговорил. «Ах, друг мой, да», — Пульхерия Александровна переглянулась с Дунечкой и Разумихиным. «Хм, да. А что мне вам рассказать? Даже мало помню. Она больная такая девочка была», — продолжал он, как бы опять вдруг задумываясь и потупившись, совсем хворая. «Нищим любила подавать, и о монастыре все мечтала, и раз залилась слезами, когда мне об этом стала говорить. Да-да, помню, очень помню. Дурнушка такая с собой. Право не знаю, за что я к ней тогда привязался. Кажется, за то, что всегда больная. Будь она еще хромая, аль горбатая, я бы, кажется, еще больше ее полюбил». Он задумчиво улыбнулся. «Так, какой-то бред весенний был». «Нет, тут не один бред весенний», — с одушевлением сказала Дунечка. Он внимательно и с напряжением посмотрел на сестру, но не расслышал или даже не понял ее слов. Потом в глубокой задумчивости встал, подошел к матери, поцеловал ее, воротился на место и сел. «Ты и теперь ее любишь», — проговорила растроганная Пульхерия Александровна. «Ее-то? Теперь? Ах да, вы про нее. Нет, это все теперь точно на том свете. И так давно, да и все-то кругом точно не здесь делается». Он со вниманием посмотрел на них. «Вот и вас точно из-за тысячи верст на вас смотрю. Да и черт знает, зачем мы об этом говорим и к чему расспрашивать», — прибавил он с досадой, замолчал, кусая себе ногти и вновь задумываясь.

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Федор Михайлович Достоевский. Главы из романа «Преступление и наказание». Читает Александр Алексеев Валуа.
2: «Какая у тебя дурная квартира, Родя, точно гроб», — сказала вдруг Пульхерия Александровна, прерывая тягостное молчание. «Я уверена, что ты наполовину от квартиры стал такой меланхолик». «Квартира?» — отвечал он рассеянно. «Да, квартира много способствовала. Я об этом тоже думал. А если бы вы знали, однако, какую вы странную мысль сейчас сказали, маменька», — прибавил он вдруг, странно усмехнувшись. «Еще немного это общество, эти родные, после трехлетней разлуки, этот родственный тон разговора, при полной невозможности хоть об чем-нибудь говорить, стали бы, наконец, ему решительно невыносимы. Было, однако ж, одно неотлагательное дело, которое так или этак надо было непременно решить сегодня. Так решил он еще давеча, когда проснулся. Теперь он обрадовался делу, как выходу. Вот что, Дуня, — начал он серьезно и сухо, — я, конечно, прошу у тебя за вчерашнее прощение, но я долгом считаю опять тебе напомнить, что от главного моего я не отступаюсь. Или я, или Лужин. Пусть я подлец, а ты не должна. Один кто-нибудь. Если же ты выйдешь за Лужина, я тотчас же перестаю тебя сестрой считать». «Родя, Родя, да ведь это все то же самое, что и вчера», — горестно воскликнула Пульхерия Александровна. «И почему ты все подлецом себя называешь?»

0: удастся быть полезной родным, но в моей решимости это не самое главное побуждение».
1: «Лжет», — думал он про себя, кусая ногти со злости, — «гордячка. Сознаться не хочет, что хочется благодетельствовать. О, низкие характеры! Они и любят, точно ненавидят. О, как я ненавижу их всех!»
0: «Одним словом, я выхожу за Петра Петровича», — продолжала Дунечка, «потому что из двух зол выбираю меньшее. Я намерена честно исполнить все, чего он от меня ожидает. Я, стало быть, его не обманываю». «Зачем ты так сейчас улыбнулся?» Она тоже вспыхнула, и в глазах ее мелькнул гнев.
1: «Все исполнишь?» — спросил он, ядовито усмехаясь.
0: «До известного предела. И манера, и форма сватовства Петра Петровича показали мне тотчас же, чего ему надобно. Он, конечно, себя ценит, может быть, слишком высоко, но я надеюсь, что он и меня ценит». «Чего ты опять смеешься? А чего ты опять краснеешь? Ты лжешь, сестра, ты нарочно лжешь по одному только женскому упрямству, чтобы только на своем поставить передо мной. Ты не можешь уважать Лужина, я видел его и говорил с ним. Стало быть, продаешь себя за деньги, и, стало быть, во всяком случае поступаешь низко, и я рад, что ты, по крайней мере, краснеть можешь».
1: «Неправда, не лгу», — вскричала Дунечка, теряя все хладнокровие. «Я не выйду за него, не быв убеждена, что он ценит меня и дорожит мной. Не выйду за него, не быв твердо убеждена, что сама могу уважать его. К счастью, я могу в этом убедиться, наверное, и даже сегодня же. А такой брак не есть подлость, как ты говоришь. А если бы ты был и прав, если бы я действительно решилась на подлость, разве не безжалостно с твоей стороны так со мной говорить? Зачем ты требуешь от меня геройства, которого и в тебе-то, может быть, нет? Это деспотизм, это насилие. Если я погублю кого, так только себя одну. Я еще никого не зарезала. Что ты так смотришь на меня? Что ты так побледнел? Родя, что с тобой? Родя, милый!»
0: «Господи, до обморока довела!» — вскричала Пульхерия Александровна.
1: «Нет, нет, вздор. Ничего. Немного голова закружилась. Совсем не обморок. Дались вам эти обмороки. Да, что бишь я хотел? Да, каким образом ты сегодня же убедишься, что можешь уважать его и что он... ценит, что ли, как ты сказала? Ты, кажется, сказала, что сегодня? Или я ослышался?»
2: «Маменька, покажите брату письмо Петра Петровича», — сказала Дунечка.
0: Пульхерия Александровна дрожащими руками передала письмо. Он с большим любопытством взял его. Но прежде чем развернуть, он вдруг как-то с удивлением посмотрел на Дунечку.
1: «Странно», — проговорил он медленно, как бы вдруг пораженный новую мыслью. «Да из чего я так хлопочу? Из чего весь крик? Да выходи за кого хочешь». Он говорил как бы для себя, но выговорил вслух и несколько времени смотрел на сестру, как бы озадаченной. Он развернул, наконец, письмо, все еще сохраняя вид какого-то странного удивления. Потом медленно и внимательно начал читать и прочел два раза. Пульхерия Александровна была в особенном беспокойстве, да и все ждали чего-то особенного. «Это мне удивительно», — начал он после некоторого раздумья и передавая письмо матери, но не обращаясь ни к кому в частности. «Ведь он по делам ходит, адвокат, и разговор даже у него такой, с замашкой, а ведь как безграмотно пишет». Все пошевелились, совсем не того ожидали. «Да ведь они и все так пишут», — отрывисто заметил Разумихин. «Ты разве читал?»
0: «Да». «Мы показывали Роде, мы советовались», — давеча начала сконфузившаяся Пульхерия Александровна. «Это, собственно, судейский слог», — перебил Разумихин. «Судейские бумаги до сих пор так пишутся».
1: «Судейский? Да, именно судейский, деловой. Не то чтоб уж очень безграмотно, да и не то чтоб уж очень литературно, деловой.
0: Петр Петрович не скрывает, что учился на медные деньги, даже хвалится тем, что сам себе дорогу проложил», — заметила Авдотья Романовна, несколько обиженная новым тоном брата.
1: «Что ж,

0: Если хвалиться, так и есть чем, я не противоречу. Ты, сестра, кажется, обиделась, что я из всего письма такое фривольное замечание извлек. И думаешь, что я нарочно о таких пустяках заговорил, чтобы поломаться над тобой с досады. Напротив, мне по поводу слога пришло в голову одно совсем не лишнее в настоящем случае замечание. Там есть одно выражение «пеняйте на себя», поставленное очень знаменательно и ясно, и, кроме того, есть угроза, что он тотчас уйдет, если я приеду. Эта угроза уйти все равно, что угроза вас обеих бросить, если будете непослушны, и бросить теперь, когда уже в Петербург вызвал. Но как ты думаешь, можно ли таким выражением отложено так же точно обидеться, как если бы вот он написал, он указал на Разумихина, али Зосимов, али из нас кто-нибудь? «Нет», — отвечала Дунечка, оживляясь, — «я очень поняла, что это слишком наивно выражено, и что он, может быть, только не мастер писать». «Это ты хорошо рассудила, брат, я даже не ожидала». «Это по-судейски выражено, а по-судейски иначе написать нельзя». И вышло грубее, чем, может быть, он хотел. Впрочем, я должен тебя несколько разочаровать. В этом письме есть еще одно выражение. Одна клевета на мой счет. И довольно подленькая. Я деньги отдал вчера вдове, чахоточной и убитой. И не под предлогом похорон, а прямо на похороны. И не в руки дочери девицы, как он пишет, отъявленного поведения, и которую я вчера в первый раз в жизни видел, а именно вдове. Во всем этом я вижу слишком поспешное желание меня размарать и с вами поссорить. Выражено же опять по-судейски, то есть с слишком явным обнаружением цели и с поспешностью весьма наивную. Человек он умный, но чтоб умно поступать, одного ума мало. Все это рисует человека, и не думаю, чтоб он тебя много ценил. Сообщаю же тебе единственно для назидания, потому что искренне желаю тебе добра». Дунечка не отвечала. Решение ее было еще давеча сделано. Она ждала только вечера. «Так как же ты решаешься, Родя?» — спросила Пульхерия Александровна, еще более давешнего обеспокоенная его внезапным новым деловым тоном речи. «Что это решаешься? Да вот Петр Петрович-то пишет, чтобы тебя не было у нас вечером, и что он уйдет, коли ты придешь. Так как же ты будешь?» «Это уж, конечно, не мне решать, а, во-первых, вам, если такое требование Петра Петровича вас не обижает, а, во-вторых, Дуне, если она тоже не обижается, а я сделаю, как вам лучше», — прибавил он сухо. Дунечка уже решилась, и я вполне с ней согласна, поспешила вставить Пульхерия Александровна. «Я решила просить тебя, Родя, настоятельно просить непременно быть у нас на этом свидании», — сказала Дуня. «Придешь?» «Приду». «Я и вас тоже прошу быть у нас в 8 часов», — обратилась она к Разумихину. «Маменька, я их тоже приглашаю». «И прекрасно, Дунечка. Ну уж, как вы там решили», — прибавила Пульхерия Александровна, — «так уж пусть и будет. А мне и самой легче, не люблю притворяться и лгать. Лучше будем всю правду говорить. Сердись, не сердись теперь, Петр Петрович».
1: Вы слушаете «Радио Звезда».
2: Мы читаем главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание».
0: В эту минуту дверь тихо отворилась, и в комнату, робко озираясь, вошла одна девушка. Все обратились к ней с удивлением и любопытством. Раскольников не узнал ее с первого взгляда. Это была Софья Семеновна Мармеладова. Вчера видел он ее в первый раз, но в такую минуту, при такой обстановке и в таком костюме, что в памяти его отразился образ совсем другого лица. Теперь это была скромная, даже бедно одетая девушка, очень еще молоденькая, почти похожая на девочку, скромную и приличную манерой, с ясным, но как будто несколько запуганным лицом. На ней было очень простенькое домашнее платьице, на голове старая прежнего фасона шляпка, только в руках был по-вчерашнему зонтик. Увидав неожиданно полную комнату людей, она не то что сконфузилась, но совсем потерялась, оробела, как маленький ребенок, и даже сделала было движение уйти назад. «Ах, это вы!» — — сказал Раскольников в чрезвычайном удивлении, вдруг сам смутился. Ему тотчас же представилось, что мать и сестра знают уже вскользь по письму Лужина о некоторой девице отъявленного поведения. Сейчас только он протестовал против клеветы Лужина и упомянул, что видел эту девицу в первый раз, и вдруг она входит сама. Вспомнил тоже, что нисколько не протестовал против выражения «отъявленного поведения». Все это неясно и мигом скользнуло в его голове. Но, взглянув пристальнее, он вдруг увидал, что это приниженное существо до того уже принижено, что ему вдруг стало жалко. Когда же она сделала было движение убежать от страху, в нем что-то как бы перевернулось. «Я вас совсем не ожидал», — заторопился он, останавливая ее взглядом. «Сделайте одолжение, садитесь, вы верно от Катерины Ивановны. Позвольте, не сюда, вот тут сядьте». При входе Сони Разумихин, сидевший на одном из трех стульев Раскольникова, сейчас подле двери, привстал, чтобы дать ей войти. Сначала Раскольников указал было ей место в углу дивана, где сидел Зосимов, но, вспомнив, что этот диван был слишком фамильярное место и служит ему постелью, поспешил указать ей на стул Разумихина. «А ты садись здесь», — сказал он Разумихину, сажая его в угол, где сидел Зосимов. Соня села, чуть не дрожа от страху, и робко взглянула на обеих дам. Видно было, что она и сама не понимала, как могла она сесть с ними рядом. Сообразив это, она до того испугалась, что вдруг опять встала и в совершенном смущении обратилась к Раскольникову. «Я зашла на одну минуту, простите, что вас обеспокоила», — заговорила она, запинаясь. «Я от Катерины Ивановны, а ей послать было некого. А Катерина Ивановна приказала вас очень просить быть завтра на отпевании утром, за обедней, на Митрофаневском, а потом у нас, у ней, откушать, честь ей сделать. Она велела просить». Соня запнулась и замолчала. «Постараюсь непременно, непременно», — отвечал Раскольников, привстав тоже и тоже запинаясь и не договаривая. «Сделайте одолжение. Садитесь», — сказал он вдруг. «Мне надо с вами поговорить. Пожалуйста, вы, может быть, торопитесь? Сделайте одолжение. Подарите мне 2 минуты». И он подвинул ей стул. Соня опять села и опять робко, потерянно, поскорее взглянула на обеих дам и вдруг потупилась. Бледное лицо Раскольникова вспыхнуло, его как будто всего передернуло. Глаза загорелись. «Маменька», — сказал он твердо и настойчиво, — «это Софья Семеновна Мармеладова, дочь того самого несчастного господина Мармеладова, которого вчера в моих глазах раздавили лошади и о котором я уже вам говорил». Пульхерия Александровна взглянула на Соню и слегка прищурилась. Несмотря на все свое замешательство перед настойчивым и вызывающим взглядом Роди, она никак не могла отказать себе в этом удовольствии. Дунечка серьезно, пристально уставилась прямо в лицо бедной девушки и с недоумением ее рассматривала. Соня, услышав рекомендацию, подняла было глаза опять, но смутилась еще более прежнего. «Я хотел вас спросить», — обратился к ней поскорее Раскольников, — «как это у вас сегодня устроилось? Не обеспокоили ли вас, например, от полиции?» «Нет, все прошло. Ведь уж слишком видно, отчего смерть была. Не беспокоили. Только вот жильцы сердятся». «Отчего?» «Что тело долго стоит, ведь теперь жарко, дух. Так что сегодня к вечерне на кладбище перенесут, до завтра в часовню. Катерина Ивановна сперва не хотела, теперь и сама видит, что нельзя. Так сегодня? Она просит вас сделать нам честь на отпевании в церкви быть завтра, а потом уж к ней прибыть на поминки». «Она поминки устраивает?» «Даст закуску. Она вас очень велела благодарить, что вы вчера помогли нам. Без вас совсем бы нечем похоронить». И губы, и подбородок ее вдруг запрыгали, но она скрепилась и удержалась, поскорее опять опустив глаза в землю. Между разговором Раскольников пристально ее разглядывал. Это было худенькое, совсем худенькое и бледное личико, довольно неправильное, какое-то остренькое, с остреньким маленьким носом и подбородком. Ее даже нельзя было назвать и хорошенькую, но зато голубые глаза ее были такие ясные. И когда оживлялись они, выражение лица ее становилось такое доброе и простодушное, что невольно привлекало к ней. В лице ее, да и во всей ее фигуре, была сверх того одна особенная характерная черта. Несмотря на свои 18 лет, она казалась почти еще девочкой, гораздо моложе своих лет, совсем почти ребенком. И это иногда даже смешно проявлялось в некоторых ее движениях. Но неужели Катерина Ивановна могла обойтись такими малыми средствами, даже еще закуску, намеренно спросил Раскольников, настойчиво продолжая разговор. «Гроб ведь простой будет, и все будет просто, так что недорого. Мы давеча с Катериной Ивановной все рассчитали, так что и останется, чтобы помянуть. А Катерине Ивановне очень хочется, чтобы так было, ведь нельзя же с ей утешение. Она такая ведь, вы знаете». «Понимаю, понимаю, конечно. Что это вы мою комнату разглядываете? Вот маменька говорит тоже, что на гроб похоже. Вы нам все вчера отдали», — проговорила вдруг в ответ Сонечка каким-то сильным и скорым шепотом, вдруг опять сильно потупившись. Губы и подбородок ее опять запрыгали. Она давно уже поражена была бедную обстановкой Раскольникова. И теперь слова эти вдруг вырвались сами собой. Последовало молчание. Глаза Дунечки как-то прояснели, а Пульхерия Александровна даже приветливо посмотрела на Соню. «Родя», — сказала она, вставая, — «мы, разумеется, вместе обедаем. Дунечка, пойдем. А ты бы, Родя, пошел, погулял немного, а потом отдохнул, полежал, а там и приходи скорее. А то мы себя утомили, боюсь я». «Да-да, приду», — отвечал он, вставая и заторопившись. «У меня, впрочем, дело». «Да неужели ж вы будете и обедать, Розно?» — закричал Разумихин с удивлением, смотря на Раскольникова. «Что ты это?» «Да-да, приду, конечно, конечно. А ты останься на минуту, ведь он вам сейчас не нужен, маменька? Или я, может, отнимаю его?» «Ох, нет, нет, а вы, Дмитрий Прокофьевич, придете обедать? Будете так добры?» «Пожалуйста, придите», — попросила Дуня. Разумихин откланялся и весь засиял. На одно мгновение все как-то странно вдруг законфузились. «Прощай, Родя, то есть до свидания. Не люблю говорить «прощай». «Прощай, Настасья». «Ах, опять прощай», — сказала. Пульхерия Александровна хотела было и Сонечке поклониться, но как-то не удалось и, заторопившись, вышла из комнаты. Но Авдотья Романовна как будто ждала очереди и, проходя вслед за матерью мимо Сони, откланялась ей внимательным, вежливым и полным поклоном. Сонечка смутилась, поклонилась как-то уторопленно и испуганно, и какое-то даже болезненное ощущение отразилось в лице ее, как будто вежливость и внимание Авдотьи Романовны были ей тягостны и мучительны. «Дуня, прощай же!» — крикнул Раскольников уже в сене. «Дай же руку-то!» «Да ведь я же подавала, забыл!» — отвечала Дуня ласково и неловко оборачиваясь к нему. «Ну что ж, еще дай!» И он крепко стиснул ее пальчики. Дунечка улыбнулась ему, закраснелась, поскорее вырвала свою руку и ушла за матерью, тоже почему-то вся счастливая. «Ну, вот и славно», — сказал он Соне, возвращаясь к себе и ясно посмотрев на нее. «Упокой, Господь, мертвых, а живым еще жить. Так ли? Так ли? Ведь так?» Соня даже с удивлением смотрела на внезапно просветлевшее лицо его. Он несколько мгновений молча и пристально в нее вглядывался. Весь рассказ о ней, покойника отца ее, пронесся в эту минуту вдруг в его памяти.
2: Мы читали главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда».
1: Аркадия Верченко. Рассказ «Вечером». Читает Игорь Тарадайкин.
2: Подперев руками голову, я углубился в историю французской революции и забыл все на свете. Сзади меня потянули за пиджак. Потом поцарапали ногтем по спине. Потом под мою руку была просунута глупая морда деревянной коровы. Я делал вид, что не замечаю этих ухищрений. Сзади прибегали к безуспешной попытке сдвинуть стул. Потом сказали: «Дядя, что тебе, Лидочка? Что ты делаешь?» С маленькими детьми я принимаю всегда приглупый тон. Я читаю, дитя мое, о тактике жерандистов. Она долго смотрит на меня, чтобы бросить яркий луч аналитического метода на неясности тогдашней конъюнктуры. А зачем? Для расширения кругозора и пополнения мозга серым веществом. Серым? Да, это патологический термин. А зачем? У нее дьявольское терпение. Свое «а зачем» она может задавать тысячу раз. Лида, говори прямо, что тебе нужно? Запирательство только усилит твою вину. Женская непоследовательность. Она, вздыхая, отвечает: «Мне ничего не надо, я хочу посмотреть картинки». Ты, Лида, вздорная, пустая женщина. Возьми журнал и беги в паническом страхе в горы. И потом: «Я хочу сказку». Около ее голубых глаз и светлых волос история революции бледнеет. У тебя, милая, спрос превышает предложение. Это нехорошо. Расскажи лучше ты мне. Она карабкается на колени и целует меня в шею. Надоел ты мне, дядька, со сказками. Расскажи, да расскажи. Ну, слушай, ты про красную шапочку не знаешь? Я делаю изумленное лицо. Первый раз слышу. Ну, слушай. Жила-была красная шапочка. Виноват. Не можешь ли ты указать точно ее место жительства? Для уяснения при развитии фабулы. А зачем? Где она жила? Лида задумывается и указывает единственный город, который она знает. В этом, в Симферополе. Прекрасно. Я сгораю от любопытства слушать дальше. Взяла она маслице и лепешечку и пошла через лес к бабушке. Состоял ли лес в частном владении или составлял казенную собственность? Чтобы отвязаться, она сухо бросает: «Казенная». Шла-шла, вдруг из лесу волк. По латыни «лупус». «Что?» Я спрашиваю: «Большой волк?» «Вот такой!» И говорит ей, она морщит нос и рычит: «Красная шапочка, куда ты идешь?» «Лида, это неправда, волки не говорят. Ты обманываешь своего старого жалкого дядьку». Она страдальчески закусывает губу. «Я больше не буду рассказывать сказки. Мне стыдно». «Ну, я тебе расскажу. Жил-был мальчик». «А где он жил?» — ехидно спрашивает она. «Он жил у западных отрогов Урала. Как-то папа взял его и понес в сад, где росли яблоки. Посадил под деревом, а сам влез на дерево рвать яблоки. Мальчик и спрашивает: «Папаша, яблоки имеют лапки?» «Нет, милый». «Ну, значит, я жабу слопал». Рассказ идиотский, нелепый, подслушанный мною однажды у полупьяной няньки. Но на Лиду он производит потрясающее впечатление. «А, съел жабу!» «Представь себе! Очевидно, притупление вкусовых сосочков. А теперь ступай, я буду читать». Минут через 20 знакомое дергание за пиджак, легкое царапание ногтем и шепотом: «Дядя, я знаю сказку». Отказать ей трудно. Глаза сияют, как звездочки, и губки топырятся. Так смешно. «Ну ладно, излей свою наболевшую душу». «Сказка. Жила-была девочка. Взяла ее мама в сад, где росли эти самые груши. Влезла на дерево, а девочка под грушей сидит. Хорошо. Вот девочка и спрашивает: „Мама, груши имеют лапки?“
3: «Нет, детка. Ну, значит, я курицу слопала».
2: «Лидка, да ведь это моя сказка». Дрожа от восторга, она машет на меня руками и кричит: «Нет, моя, моя, моя, у тебя другая». «Лида, знаешь ты, что это плагиат? Стыдись». Чтобы замять разговор, она просит: «Покажи картинки». «Ладно, хочешь, я найду в журнале твоего жениха?»
3: «Найди».
2: Я беру старый журнал, отыскиваю чудовище, изображающее гоголевского Вия, и язвительно преподношу его девочке. «Вот твой жених». В ужасе она смотрит на страшилище, а затем, скрыв горькую обиду, говорит с притворной лаской:
3: «Хорошо, теперь дай ты мне книгу, я твоего жениха найду».
2: «Ты хочешь сказать невесту?»
3: «Ну, невесту».
2: Опять тишина. Влезши на диван, Лида тяжело дышит и все перелистывает, книгу перелистывает.
3: «Пойди сюда, дядя», — неуверенно подзывает она. «Вот твоя невеста».
2: Палец ее робко ложится на корявый ствол старой растрепанной ивы. «Нет, милая, какая же это невеста? Это дерево. Ты поищи женщину пострашнее». Опять тишина и частый шорох переворачиваемых листов. Потом тихий, тонкий плач.
3: «Лид, Лидочка, что с тобой?»
2: Еле выговаривая от обильных слез, она бросается ничком на книгу и горестно кричит:
3: «Я не могу найти для тебя страшную невесту».
2: Пожав плечами, сажусь за революцию, углубляюсь в чтение. Тишина. Оглядываюсь с непросохшими глазами. Лида держит перед собой дверной ключ и смотрит на меня в его отверстие. Ее удивляет, что если ключ держать к глазу близко, то я виден весь, а если отодвинуть, то только кусок меня. Кряхтя, она сползает с дивана, приближается ко мне и смотрит в ключ на расстоянии вершка от моей спины. И в глазах ее сияет неподдельное изумление и любопытство перед неразрешимой загадкой природы.
1: Мы читали рассказ Аркадия Верченко «Вечером».
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Голосование на парламентских выборах станет общим ответом россиян тем, кто хочет ослабить Россию. Об этом заявил Владимир Путин в обращении к гражданам перед выборами в Государственную Думу.
2: Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами миллионы людей, что мы сплоченный народ, объединенный общими ценностями, исторической памятью, любовью к родине, что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему.
1: Владимир Путин также напомнил, что в этом году жители Донбасса и Новороссии впервые после воссоединения с Россией будут выбирать депутатов Государственной Думы. Президент считает, что участие в выборах – это общий вклад в победу России. Подразделения группировки «Север» сжимают кольцо вокруг украинских вооруженных формирований в Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны. Там уточнили, что ведется сражение за село Малое Волчье. В ведомстве также сообщили о предотвращении попытки штурмовой группы противника прорваться из окружения в районе Гогина. Враг несет потери в личном составе и технике. Зона контроля расширяется. Нанесены удары по подразделениям боевиков в Приколотном, Петропавловке, Новоалександровке и в Сумской области, добавили в оборонном ведомстве. Страны НАТО отрабатывают на Балтике сценарий блокады Калининградской области и военно-политической изоляции российских портов на северо-западе, включая Санкт-Петербург. Об этом заявил руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. По ее словам, стремление НАТО к эскалации напряженности вокруг Калининградской области ранее выразил глава МИДа Польши Радослав Сикорский, призвав НАТО активизировать учения вблизи границы с этим российским регионом. Ракета-носитель «Союз-2-1Б» с грузовым кораблем «Прогресс МС-35» успешно стартовала с космодрома Байконур. Корабль направился к МКС, он доставит почти 2,5 тонны грузов для экипажа и работы станции, топливо, воду, продовольствие и оборудование. Среди научного груза в том числе экзоскелет для дистанционного управления роботом. С его помощью космонавты будут отрабатывать операции при работах в открытом космосе. Стыковка с модулем «Поиск» российского сегмента космической станции запланирована на 19 сентября. Эта миссия станет 95-й по счету доставкой грузов для МКС. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Григорий Петрович Данилевский. Главы из книги «Знакомство с Гоголем». Читает Владимир Солдатов.
3: Впервые в жизни я увидел Гоголя за 4 месяца до его кончины. Это случилось осенью в 1851 году. Находясь тогда, в конце октября, в Москве, с служебным поручением бывшего в то время товарищем министра народного просвещения Авраама Сергеевича Норова, я получил от старого своего знакомого, покойного московского профессора Осипа Максимовича Бодянского, записку, в которой он извещал меня, что один из наших земляков-украинцев, господин А, которого перед тем я у него видел, предполагал петь малорусские песни у Гоголя, и что Гоголь, узнав, что и у меня собрана коллекция украинских народных песен с нотами, просил Бодянского пригласить к себе и меня. Нежданная возможность, выпавшего мне на долю свидания с великим писателем, сильно меня обрадовала. Автор «Мертвых душ» находился в то время наверху своей славы, и мы, тогдашняя молодежь, мне в то время было 22 года, питали к нему безграничную любовь и преданность. У меня с детства не выходило из головы добродушное обращение к читателям пасечника Рудова Панька. «Когда кто из вас будет в наших краях», — писал в вечерах на хуторе близ Диканьки веселый пасечник, — «то заверните ко мне. Я вас напою удивительным грушевым квасом». Это забавное приглашение, как я помню, необыкновенно заняло меня в деревне моей бабки, где ее слуга Абрам, учившийся перед тем в Харькове переплетному мастерству и потому знавший грамоте, впервые прочел мне, шестилетнему мальчику, украинские повести Гоголя. Но я не мог принять приглашение Рудова Панька. В 1835 году у меня был один только конь — липовая ветка, верхом на которой я горцовал по саду, и в то время я отлучался из родного дома не далее старой мельницы, скрип тяжелых крыльев которой слышался с выгона в моей детской комнате. Я тогда был в полной и искренней уверенности, что на свете, действительно, где-то в сельской таинственной глуши существует старый пасечник, Рудый, то есть Рыжий Панько, и что он в длинные зимние вечера сидит у печи и рассказывает свои увлекательные сказки. Перед моим воображением живо развертывалась дивная картина красной свитки. Проходила бледная утопленница майской ночи, и на высотах Карпатских гор вставал грозный мертвый всадник страшной мести. А теперь, в 1851 году, мне предстояло увидеть автора не только «Вечеров на хуторе», но и «Мертвых душ» и «Ревизора». В назначенный час я отправился к Осипу Максимовичу Бодянскому, чтобы ехать с ним к Гоголю. Бодянский тогда жил у старого Вознесения на Арбате, на углу Мерзляковского переулка, в доме ныне Е.С. Мещерской, номер 243. Он встретил меня словами: «Ну, землячи, едем. Вкусим от благоуханных сладких сотов родной украинской музыки». Мы сели на извозчичьи дрожки и поехали по соседству на Никитский бульвар к дому Талызина, где в квартире графа Александра Петровича Толстого в то время жил Гоголь. Теперь этот дом, номер 314, принадлежит Шереметьевой. Он не перестроен, имеет, как и тогда, 16 окон во двор и 5 на улицу, в 2 этажа, с каменным балконом на колоннах во двор. Было около полудня. Радость предстоявшей встречи несколько, однако, затемнялась для меня слухами, которые в то время ходили о Гоголе по поводу изданной незадолго перед тем его известной книги «Выбранные места из переписки с друзьями». Я невольно припоминал злые и ядовитые нападки, которыми тогдашняя руководящая критика преследовала эту книгу. Белинский в ту пору был нашим кумиром, а он первый бросил камнем в Гоголя за его переписку с друзьями. По рукам в Петербурге ходило в списках его неизданное письмо к Гоголю, где знаменитый критик горячо и беспощадно бичевал автора «Мертвых душ», укоряя его в измене долгу писателя и гражданина. Хотя обвинения Белинского для меня смягчались в кружке тогдашнего ректора Петербургского университета Петра Александровича Плетнева, друга Пушкина и Жуковского, отзывами иного рода, тем не менее я и мои товарищи-студенты, навещавшие Плетнева, не могли вполне отрешиться от страстной и подкупающей своим красноречием критики Белинского. Плетнев, защищая Гоголя, делал, что мог. Он читал нам, студентам, письма о Гоголе, живших в то время в чужих краях Жуковского и князя Вяземского. Объяснял эти письма и советовал нам, не поддаваясь нападкам врагов Гоголя, самостоятельно решить вопрос, прав ли был Гоголь, издавая то, о чем он счел долгом открыто высказаться перед Родиной. «Его зовут фарисеем и ренегатом», — говорил нам Плетнев. «Клянут его, как некоего служителя мрака и лжи, оглашают его, наконец, чуть не сумасшедшим. И за что же? За то, что, одаренный гением творчества, родной писатель-сатирик дерзнул глубже взглянуть в собственную свою душу, проверить свои сокровенные помыслы и самостоятельно, никого не спросясь, открыто о том поведать другим. Как смел он, создатель Чичикова, Хлестакова, Сквозняка и Манилова, пойти не по общей, а по иной дороге, заговорить о духовных вопросах, о церкви, о вере? Сумасшедший дом его! Он помешанный!» Так говорил нам Плетнев. Молва о помешательстве Гоголя действительно в то время была распространена в обществе. Говорили странные вещи, будто Гоголь окончательно отрекся от своего писательского призвания, будто он постится по целым неделям, живет как монах, читает только Ветхий и Новый Завет и жития святых, и, душевно болея и сильно опустившись, относится с отвращением не только к изящной литературе, но и к искусству вообще. Все эти мысли по поводу Гоголя невольно проносились в моей голове в то время, когда извозчичьи дрожки по Никитскому бульвару везли Бодянского и меня к дому Талызина. Одно меня несколько успокаивало. Гоголь пригласил к себе певца Малоросса. Этот певец должен был у него петь народные украинские песни. Следовательно, думал я, автор «Мертвых душ» не вполне еще стал монахом-аскетом, и его душе еще доступны произведения художественного творчества. Въехав в каменные ворота высокой ограды, направо к балконной галерее дома Талызина, мы вошли в переднюю нижнего этажа. Старик-слуга графа Толстого приветливо указал нам дверь из передней направо. «Не опоздали?» — спросил Бодянский, обычную своею ковыляющую походкою, проходя в эту дверь. «Пожалуйте, ждут-с», — ответил слуга. Бодянский прошел приемную и остановился перед следующую, затворенную дверью в угольную комнату, два окна которой выходили во двор и два на бульвар. Я догадывался, что это был рабочий кабинет Гоголя. Бодянский постучался в дверь этой комнаты.
4: «Чи дома, братья Миколо?» — спросил он по-малорусски.
3: «А дома ж дома», — негромко ответил кто-то оттуда. Сердце у меня сильно забилось. Дверь растворилась. У ее порога стоял Гоголь.
0: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Григория Петровича Данилевского «Знакомство с Гоголем».
3: Мы вошли в кабинет. Бодянский представил меня Гоголю, сказав ему, что я служу при Норове и что с ним, Бодянским, давно знаком через Срезневского и Плетнева. «А где же наш певец?» — спросил, оглядываясь, Бодянский.
5: «Надул. К Щепкину поехал на вареники», — ответил с видимым неудовольствием Гоголь. «Только что прислал извинительную записку. Будто забыл, что раньше нас дал слово туда. А может быть и так», — сказал Бодянский. «Вареники не свой брат». Что еще при этом некоторое время говорили Гоголь и Бодянский, я тогда, кажется, не слышал и почти не сознавал. Ясно помню одно, что я не спускал глаз с Гоголя. Мои опасения рассеялись. Передо мной был не только недушевно больной или вообще свихнувшийся человек, а тот же самый Гоголь, тот же могучий и привлекательный художник, каким я привык себе воображать его с юности. Разговаривая с Бодянским, Гоголь то плавно прохаживался по комнате, то садился в кресло к столу, за которым Бодянский и я сидели на диване, и изредка посматривал на меня. Среднего роста, плотный и с совершенно здоровым цветом лица, он был одет в темно-коричневое длинное пальто и в темно-зеленый бархатный жилет, наглухо застегнутый до шеи, у которой, поверх атласного черного галстука, виднелись белые, мягкие воротнички рубахи. Его длинные каштановые волосы прямыми космами спадали ниже ушей, слегка загибаясь над ними. Тонкие, темные шелковистые усики чуть прикрывали полные красивые губы, под которыми была крохотная эспаньолка. Небольшие карие глаза глядели ласково, но осторожно и не улыбаясь даже тогда, когда он говорил что-либо веселое и смешное. Длинный сухой нос придавал этому лицу и этим сидевшим по его сторонам осторожным глазам что-то птичье, наблюдающие вместе добродушно-горделивые. Так смотрят с кровель украинских хуторов, стоя на одной ноге, внимательно задумчивые аисты.
3: Гоголь в то время, как я отлично помню, был очень похож на свой портрет, писанный с него в Риме в 1841 году знаменитым Ивановым. Этому портрету он, как известно, отдавал предпочтение перед другими. Успокоюсь от невольно охватившего меня смущения, я стал понемногу вслушиваться в разговор Гоголя с Бодянским. «Надо, однако же, все-таки вызвать нашего Рубини», — сказал Гоголь, присаживаясь к столу. «Не я один. И Аксаковы хотели бы его послушать. Особенно Надежда Сергеевна». «Устрою, берусь», — ответил Бодянский. «Если только тут не другая причина, если наш земляк от здешних угощений не спал с голоса». «А что это у вас за рукописи?» — спросил Бодянский, указывая на рабочую красного дерева конторку, стоявшую налево от входных дверей, за которую Гоголь перед нашим приходом, очевидно, работал стоя. «Так себе. Мораю по временам», — небрежно ответил Гоголь. На верхней части конторки были положены книги и тетради. На ее покатой доске, обитой зеленым сукном, лежали раскрытые, мелко исписанные и перемаранные листы. «Не второй ли том мертвых душ?» — спросил, подмигивая, Бодянский. «Да, иногда берусь», — нехотя проговорил Гоголь. «Но работа не подвигается. Иное слово вытягиваешь клещами. Что же мешает? У вас тут так удобно, тихо. Погода, убийственный климат. Невольно вспоминаешь Италию, Рим, где писалось лучше и так легко. Хотел было на зиму уехать в Крым, к Княжевичу, там писать. Думал завернуть и на родину, к своим. Туда звали на свадьбу сестры Елизаветы Васильевны. Елизавета Васильевна Гоголь тогда вышла замуж за саперного офицера Быкова». «Зачем же дело стало?» — спросил Бодянский. Едва добрался до Калуги и возвратился. Дороги невозможные, простудился. Да и времени пришлось бы столько потратить на одни переезды, а тут еще затеял новое полное издание своих сочинений. Скоро ли оно выйдет? «В трех типографиях начал печатать», — ответил Гоголь. «Будет 4 больших тома. Сюда войдут все повести, драматические вещи и обе части мертвых душ. 5-й том я напечатаю позже под заглавием «Юношеские опыты». Сюда войдут некоторые журнальные статьи, статьи из арабесок и прочее». «А переписка?» — спросил Бодянский. «Она войдет в 6-й том. Там будут помещены письма к близким и родным, изданные и неизданные. Но это уже, разумеется, явится после моей смерти». Слово «смерть» Гоголь произнес совершенно спокойно, и оно тогда не прозвучало ничем особенным ввиду полных его сил и здоровья. Бодянский заговорил о типографиях и стал хвалить какую-то из них. Речь коснулась и Петербурга. «Что нового и хорошего у вас в петербургской литературе?» — спросил Гоголь, обращаясь ко мне. Я ему сообщил о двух новых поэмах тогда еще молодого, но уже известного поэта Аполлона Николаевича Майкова, «Савонаролла» и «Три смерти». Гоголь попросил рассказать их содержание. Исполняя его желание, я наизусть прочел выдержки из этих произведений, ходивших тогда в списках. «Да это прелесть! Совсем хорошо!» — произнес, выслушав мою неумелую декламацию, Гоголь. «Еще, еще!» Он совершенно оживился, встал и опять начал ходить по комнате. Вид осторожно задумчивого аиста исчез. Передо мною был счастливый, вдохновенный художник. Я еще прочел отрывки из Майкова. «Это так же закончено и сильно, как терцеты Пушкина во вкусе Данте», — сказал Гоголь. «Осип Максимович, а?» — обратился он к Бодянскому. «Ведь это праздник. Поэзия не умерла. Не оскудел князь от Иуды и вождь от чресла его. А выбор сюжета, окраски, колорит. Плетнев присылал кое-что, я и сам помню некоторые стихи Майкова». Он прочел с оригинальной интонацией,
5: две начальные строки известного стихотворения из римских очерков Майкова. «Ах, чудное небо, ей-богу, над этим классическим Римом! Под эдаким небом невольно художником станешь!» «Не правда ли, как хорошо?» — спросил Гоголь. Бодянский с ним согласился. «Но то, что вы прочли, — обратился ко мне Гоголь, — это уже иной шаг. Беру с вас слово прислать мне из Петербурга список этих поэм». Я обещал исполнить желание Гоголя. «Да», — продолжал он, прохаживаясь, — «я застал богатые всходы». Вторично я увидел Гоголя вскоре после первого с ним свидания, а именно 31 октября. Повод к этому подала новая моя встреча у Бодянского с украинским певцом и полученное мною вслед затем от Бодянского ниже следующее письмо, сохраненное у меня в целости, как и другие ниже приводимые письма.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Григория Петровича Данилевского «Знакомство с Гоголем».
5: 30 октября 1851 года, вторник. «Извещаю вас, что земляк, с которым вы на днях виделись у меня, поет и теперь, и охотно споет нам у Гоголя. Я писал этому последнему. Только пение он назначил не у себя, а у Аксаковых, которые, узнав об этом, упросили его на такую уступку. Если вам угодно, пожалуйте ко мне завтра, часов в 6 вечера. Мы отправимся вместе. Ваш Осип Бодянский». В назначенный вечер, 31 октября, Бодянский, получив приглашение Аксаковых, привез меня в их семейство на Поварскую. Здесь он представил меня седому плотному господину с бородой и в черном на крючках зипуне, знаменитому автору семейной хроники Сергею Тимофеевичу Аксакову, его добродушной, полной и еще бодрой жене Ольге Семеновне, их молодой и красивой с привлекательными глазами дочери, девице Надежде Сергеевне и обоим их сыновьям, в то время уже известным писателям-славянофилам Константину и Ивану Сергеевичем. О моем дальнейшем знакомстве с этой замечательной литературной семьей я расскажу когда-нибудь в другое время. Здесь же ограничусь рассказом только о том, что касается моих встреч с Гоголем. Гоголь в назначенный вечер приехал к Аксаковым значительно позже Бодянского и меня. До его приезда Сергей Тимофеевич Аксаков и его сыновья, разговариваясь со мной о Петербурге, расспрашивали о Норове, Плетневе, Срезневском и других знакомых им писателях. Все посматривали на дверь, ожидая Гоголя и приглашенного певца. Ни тот, ни другой еще не являлись. Пока Бодянский говорил со стариками, ко мне подсел Иван Сергеевич. Сообщив ему о моем заезде с Бодянским у Гоголю, я спросил его, что слышно о втором томе «Мертвых душ», который всех тогда занимал. Иван Сергеевич Аксаков ответил мне, что в начале октября Гоголь был у них в деревне, Абрамцеве, под Сергиевой лаврой, где читал отрывки из этого тома их отцу и потом Шевыреву, но взял с них обоих слово не только никому не говорить о прочитанном, но даже не сообщать предмета, картины и имен выведенных им героев. «Батюшка нам передавал одно», — прибавил Иван Сергеевич Аксаков, что эта часть поэмы Гоголя по содержанию, по обработке языка и выпуклости характеров показалась ему выше всего, что до ныне написано Гоголем. Надо думать, что Чичиков в конце этой части, вероятно, попадет за новые проделки в ссылку в Сибирь, так как Гоголь и у нас, и у Шевырева взял много книг с атласами и чертежами Сибири. С весны он затевает большое путешествие по России, хочет на многое взглянуть самолично, собственными глазами, назвучаться русскими звуками, русской речью и затем уже снова выступить на литературной сцене со своими новыми образами. Все твердит: «Жизнь коротка, не успею». Встает рано, с утра берется за перо и весь день работает. Ночью в 11 часов уже в постели. «Мы видели у него груду исписанных бумаг», — сказал я. «Он марает целые десяти», — сказал Иван Сергеевич Аксаков. «Переделывает, пишет и опять обрабатывает. Как живописец с кистью. То подойдет и смотрит вблизи, то отходит и вглядывается. Не бросается ли какая-либо частность слишком резко в глаза? Его только смущают несправедливые нападки. «За переписку с друзьями?» — спросил я. «Да, эти злобные клеветы, будто он возгнушался искусством, считает его низким и бесполезным». «Вы его видели? Это ли не истинный, преданный долгу художник? А его чуть не в глаза называли за его душевную исповедь изменником, обманщиком, приписывали ему низкие и подлые цели. Жалкая, оторванная от родной почвы кучка западников-либералов. Им чужда Россия, чужд ее своеобразный, верящий народ». Подошел старик Аксаков. Он передал, что Гоголь все ждет от него живых птиц, говоря, что и свои души он постарается сделать столь же живыми. Подъехал, наконец, Гоголь. Любезно поздоровавшись и пошутив насчет нового запоздания певца, он после первого стакана чаю сказал Надежде Сергеевне Аксаковой: «Не будем терять дорогого времени». Я просил ее спеть. Она очень мило и совершенно просто согласилась. Все подошли к роялю. Надежда Сергеевна Аксакова развернула тетрадь малорусских песен, из которых некоторые были ею положены на ноты с голоса самого Гоголя. «Что спеть?» — спросила она. «Чоботы», — ответил Гоголь. Надежда Сергеевна Аксакова спела «Чоботы», потом «Могилу», «Солнце низенько» и другие песни. Гоголь остался очень доволен пением молодой хозяйки, просил повторять почти каждую песню и был вообще в отличном расположении духа. Заговорили о малорусской народной музыке вообще, сравнивая ее с великорусскую, польскую и чешскую. Бодянский все посматривал на дверь, ожидая появления приглашенного им певца. Помню, что спели какую-то украинскую песню даже общим хором. Кто-то в разговоре, которым прерывалось пение, сказал, что кучер Чичикова, Селифан, участвующий, по слухам, во втором томе «Мертвых душ», в сельском хороводе, вероятно, пел и только что исполненную песню. Гоголь, взглянув на Надежду Сергеевну Аксакову, ответил с улыбкой, что, несомненно, Селифан пел и «Чоботы», и даже при этом лично показал, как Селифан высокоделикатными, кучерскими движениями, вывертом плеча и головы должен был дополнять среди сельских красавиц свое заливисто-фистульное пение. Все улыбались, от души радуясь, что знаменитый гость был в духе. Но не прошло после того и 10 минут, Гоголь вдруг замолк, насупился, и его хорошее настроение бесследно исчезло. Усевшись в стороне от чайного стола, он как-то весь вошел в себя и почти уже не принимал участия в общей, длившейся беседе. Это меня поразило. Зная его обычай, Аксаковы не тревожили его обращениями к нему, и хотя, видимо, были смущены, покорно ждали, что он снова оживится. Что вызвало в Гоголе эту неожиданную перемену в его настроении? Новая или непростительная небрежность приглашенного певца, который и в этот вечер так и не явился? Или случайное напоминание в дорогой ему семье о неконченной и мучившей его второй части «Мертвых душ»? Не знаю. Только Гоголь пробыл здесь еще с небольшим полчаса, посидел молча, как бы сквозь дремоту прислушиваясь к тому, о чем говорили возле него, встал и взял шляпу. «В Америке обыкновенно посидят, — сказал он через силу, улыбаясь, — да и откланиваются. «Куда же вы, Николай Васильевич, куда?» — всполошились хозяева. «Насладившись столь щедрым пением обязательного земляка, — ответил он, — надо и высвоясь, не здоровится что-то. Голова как в тисках». Его не удерживали. «А вы долго ли еще здесь пробудете?» — спросил Гоголь, обратившись на пути к двери ко мне. «Еще с неделю», — ответил я, провожая его с Бодянским и Иван Сергеевичем Аксаковым. «Вы, по словам Осипа Максимовича, перевели драму Шекспира «Цимбелин». Кто вам указал на эту вещь?» «Плетнев». «Узнаю его. Цимбелин был любимой драмой Пушкина. Он ставил его выше Ромео и Юлии». Гоголь уехал. «Вот и ваш певец», — Это он причиной. Напустились дамы на Бодянского. Второй раз не сдержал слова. Бодянский не оправдывал земляка. «Действительно, из рук вон, даже вовсе грубо и неприлично», — сказал он с сердцем. «То я винил Щепкина и его вареники, а тут вижу нечто иное. Затесался, вероятно, в какую-нибудь невозможную компанию. Я же ему задам».

0: Радио «Звезда». Григорий Петрович Данилевский. Глава из книги «Знакомство с Гоголем». Читает Владимир Солдатов.
1: На другой день после этого вечера тогдашний сотрудник москвитянина Николай Васильевич Берг пригласил меня от имени Степана Петровича Шевырева на вечер к последнему. Здесь зашла опять речь о Гоголе, и Шевырев сообщил, что Гоголь, оставшись на днях недоволен игрою некоторых московских актеров в «Ревизоре», предложил по совету Щепкина лично прочесть главные сцены этой комедии Шумскому, Самарину

письма к кому-то в Малороссию. «Ваш весь Осип Бадянский». К этому письму, доставленному мне слугою Аксаковых, была приложена следующая записка, писанная в третьем лице Надеждою Сергеевной Аксаковой от имени ее матери. Ольга Семеновна Аксакова, узнав, что господин Данилевский еще в Москве, просит его очень заехать к ней, если только у него есть свободная минута. Я ответил Бадянскому, что уезжаю 6 ноября и что завтра постараюсь быть в назначенное время у Ольги Семеновны Аксаковой. Вечером 5 ноября, в понедельник, я подъехал на Поварскую к квартире Аксаковых. Вышедший на мой звонок слуга объявил, что Ольга Семеновна Аксакова очень извиняется, так как по нездоровью не может меня принять, а просит от имени Сергея Тимофеевича и Ивана Сергеевича пожаловать к Гоголю, куда они оба только что уехали и куда, по желанию Гоголя, они приглашают и меня. «Что же там?» — спросил я слугу. «Чтение какое-то». Я вспомнил слова Шеверева о предположенном чтении «Ревизора», и, от души обрадовавшись случаю не только снова увидеть Гоголя, но и услышать его чтение, поспешил на Никитский бульвар. Это чтение описано Иваном Сергеевичем Тургеневым в отрывках из его литературных воспоминаний. В описании Ивана Сергеевича Тургенева вкрались некоторые неверности, особенно в изображении Гоголя, на которого он в то время глядел, очевидно, глазами тогдашней, враждебной Гоголю и дружеской ему самому критики. Он не только в лице Гоголя усмотрел нечто хитрое, даже лисье, а под его остриженными усами ряд нехороших зубов, чего в действительности не было, но даже уверяет, будто в ту пору Гоголь в своих произведениях рекомендовал хитрость и лукавство раба. Вечер чтения он также ошибочно отнес к 22 октября. Оно, как удостоверяют сохраненные у меня письма, было 5 ноября. Чтение «Ревизора» происходило во второй комнате квартиры графа Александра Петровича Толстого, влево от прихожей, которая отделяла эту квартиру от помещения самого Гоголя. Стол, вокруг которого на креслах и стульях уселись слушатели, стоял направо от двери, у дивана, против окон во двор. Гоголь читал, сидя на диване. В числе слушателей были Сергей Тимофеевич и Иван Сергеевич Аксаковы, Степан Петрович Шеверев, Иван Сергеевич Тургенев, Николай Васильевич Берг и другие писатели, а также актеры Михаил Семенович Щепкин, проф. Михайлович Садовский и Шумский. Никогда не забуду чтение Гоголя. Особенно он неподражаемо прочел монологи Хлестакова и Ляпкина-Тяпкина и сцену между Бобчинским и Добчинским. «У вас зуб со свистом», — произнес серьезно и внушительно Гоголь, грозя кому-то глазами и даже пришептывая при этом, будто и у него свистел зуб. Неудержимый смех слушателей изредка невольно прерывал его. Высокохудожественное и оживленное чтение под конец очень утомило Гоголя. Его сил как-то вообще хватало ненадолго. Когда он дочитал заключительную сцену комедии с письмом и поднялся с дивана, очарованные слушатели долго стояли группами, вполголоса передавая друг другу свои впечатления. Щепкин, натирая слезы, обнял чтеца и стал объяснять Шумскому, в чем главные силы роли Хлестакова. Я подошел к Сергею Тимофеевичу Аксакову и спросил его, какое письмо он или его жена, по словам Бадянского, предполагали доставить через меня в Малороссию. «Не мы, а вот Николай Васильевич имеет к вам просьбу», ответил Сергей Тимофеевич Аксаков, указывая мне на Гоголя. «Бадянский не понял слов моей жены, ошибся. Нам поручили вас предупредить, если вы еще не уехали». «Да», — произнес, обращаясь ко мне Гоголь, «повремените минуту. У меня есть маленькая посылка в Петербург, к Плетневу. Я не знал вашего адреса. Это вас не стеснит?» Я ответил, что готов исполнить его желание, и остался. Когда все разъехались, Гоголь велел слуге взять свечи со стола из комнаты, где было чтение, и провел меня на свою половину. Здесь, в знакомом мне кабинете, он предложил мне сесть, отпер конторку и вынул из нее небольшой сверток бумаг и запечатанный сюргутом.

0: чем пакет. «Вы когда окончательно едете из Москвы?» — спросил он меня. «Завтра. Уже взято место в Мальпосте». «Отлично. Это как раз устраивает мое дело». «Не откажите», — сказал Гоголь, подавая мне пакет, «если только вас не затруднит, вручить это лично при свидании Петру Александровичу Плетневу». Увидев надпись на пакете «Со вложением», я спросил, не деньги ли здесь. «Да», — ответил Гоголь, запирая ключом конторку. «Небольшой должок Петру Александровичу. Мне бы не хотелось через почту». Видя усталость Гоголя, я встал и поклонился с целью уйти. «Вы мне читали чужие стихи», — сказал Гоголь, приветливо глянув на меня. И я никогда не забуду этого взгляда его усталых, покрасневших от чтения глаз. «А ваши украинские сказки в стихах? Мне о них говорили Аксаковы. Прочтите что-нибудь из них». Я, смутясь, ответил, что ничего своего не помню. Гоголь, очевидно, желая во что бы то ни стало сделать мне что-нибудь приятное, опять посадил меня возле себя и сказал: «Кто пишет стихи, наверное, их помнит. В ваши годы они торчали у меня из всех карманов». И он, как мне показалось, даже посмотрел на боковой карман моего сюртука. Я снова ответил, что положительно ничего не помню наизусть из своих стихов. «Так расскажите своими словами». Я передал содержание, написанное мною перед тем сказки «Снегурка». «Слышал эту сказку и я. Желаю успеха. Пишите», — сказал Гоголь. «В природе и ее правде черпайте свои краски и силы. Слушайте Плетнева. Нынешние не ценят его и не любят, а на нем, не забывайте, почиет рукоположение нашего первоапостола Пушкина». Я простился с Гоголем и более в жизни уже не видел его. Возвратясь в Петербург, я в тот же день вечером отвез врученный мне сверток и пакет к Плетневу. О свертке он сказал «знаю» и положил его на стол. Распечатав пакет и увидев в нем пачку депозиток, Плетнев спросил меня: «А письма нет?» Я ответил, что Гоголь, передавая мне пакет, сказал только «должок Плетневу». Плетнев запер деньги в стол, помолчал и с обычной своей добродушной важностью сказал: «Как видите, он и здесь верен себе. Это его обычное с оказиями пособие через меня нашим беднейшим студентам. Фицтум раздает и не знает, откуда эти пособия». Александр Иванович Фицтум был в те годы инспектором студентов Петербургского университета.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Григория Петровича Данилевского «Знакомство с Гоголем».
0: При отъезде из Москвы мне и в голову не приходило, что дни Гоголя сочтены. Он на глазах моих и всех, видевших его тогда и говоривших со мной о нем, был на вид совершенно здоров и только изредка впадал в недовольство собою и в хандру, и легко уставал. Помня обещание, данное мною Гоголю при Бодянском, а именно о присылке ему новых произведений Аполлона Николаевича Майкова, я обратился к последнему с просьбою дать мне для снятия верной копии рукопись его поэм. Аполлон Николаевич Майков, по совету общего нашего ментора профессора Александра Васильевича Никитенко, решил дать мне эти вещи для доставления в Москву не прежде, как он ознакомит с ними тогдашнего нашего общего начальника Авраама Сергеевича Норова. Он прибавил, что, кстати, в это время займется и окончательную отделкою поэм. В конце января 1852 года я получил обещанное и известил Бодянского, что на днях высылаю Гоголю обе поэмы Аполлона Николаевича Майкова, которые перед Новым годом, как я писал Бодянскому, были посылаемы от Плетнева Жуковскому и заслужили большие похвалы последнего. Бодянский на это ответил мне ниже следующим письмом, которое лучше всего может показать, как мало в то время московские друзья Гоголя помышляли о близкой утрате последнего. Это письмо писано за 19 дней до смерти Гоголя, и упоминание о нем вскользь, как об источнике сладостей, тем самым как бы говорило, что в обиходе этого источника все пока обстояло благополучно. Москва, 1852 года, февраля 2. Да, почтеннейший земляк, время летит, а с ним и мы летим и улетучиваемся. Славные часы были по осени у нас, редкие часы. Хотя я тут же, у источника этих сладостей, а все с тех пор ни разу не привелось отведать от него. Причина простая. Семейство Пивуньи, Надежды Сергеевны Аксаковой, живет большей частью в Подмосковной. Что до Гоголя, то он, как вы знаете, живет на Никитском бульваре в доме Талызина. Посылая ему произведение Майкова, не обойдите и меня. Я так мало имею случаев отведать подобного плода. Вкус Жуковского хорош, стало быть, вдвойне наслаждение познакомиться с хвалимым и проверить хвалителя. Не забывайте вашего земляка. О. Бодянский. Недели через 2,5 по получении мною этого письма в Петербурге неожиданно, с особым упорством, заговорили о болезни Гоголя. Хотя этой болезни в то время не придавали особого значения, 18 февраля я обратился с письмом к Ивану Сергеевичу Аксакову, прося его сообщить, чем именно заболел Гоголь и что сталось с его дальнейшей работой над мертвыми душами. Ответ от Аксакова не приходил. И вдруг, 24 февраля, разнеслась потрясающая весть, что Гоголь 21 февраля скончался. Пораженный этим, я тогда же написал к Бодянскому, прося его скорее сообщить хотя некоторые сведения об этой неожиданной великой утрате. Вот ответ Бодянского. 28 февраля 1852 года, Москва. Вы желаете, чтобы я написал вам о последних минутах Гоголя, о моих последних свиданиях с ним, о его смерти и бумагах на Москве, потерявшей его. Не скажу, добродию, не скажу. И теперь я хожу, как угорелый, и на лекции по сю пору не соберусь никоим путем. Все он, один он, в уме и в глазах. Когда-нибудь, может быть, соберусь с духом порассказать вам. Нынче же замечу только, недели за 2 до смерти покойник, видимо, чах. Он предчувствовал недоброе и потому на масляной говел и приобщился. В половине первой недели поста соборовался, а 21-го в четверг в 8 часов утра его не стало. Болезнь — несварение желудка, от которой он не хотел вовсе лечиться. Последовало воспаление, за коим он впал в беспамятство. Всем нам едино. Умрете. Но вот беда. Он в ночь часу во 2-3 сжег все свои бумаги дотла. Премного провинились окружавшие его, из коих одному он отдавал весь свой портфель туго набитый, а тот, разумеется, поцеремонился, как сам потом имел еще дух рассказывать. Нема нашего рудого панька больше. Да и не будет, поки свит стоять будет. Не забывайте вашего щирого земляка Осипа Бодянского. После я узнал, что Гоголь свои бумаги отдавал было хозяину своей квартиры, графу Александру Петровичу Толстому. Но тот, не желая показать виду, что считает положение своего гостя опасным, отказался их принять. Иван Сергеевич Аксаков на мои вопросы о болезни Гоголя ответил мне в том же феврале, но послал свой ответ уже в начале марта. Вот этот ответ. Ваше письмо, любезнейший Григорий Петрович, было получено мною 21 февраля, в самый день смерти Гоголя. И как странно было мне читать это письмо, в котором вы беспрестанно о нем говорите, в котором просите матушку помолиться за Гоголя и за мертвые души. Ни того, ни другого больше не существует. Мертвые души сожжены, самая жизнь Гоголя сгорела от постоянной душевной муки, от беспрерывных духовных подвигов, от тщетных усилий отыскать обещанную им светлую сторону, от необъятности творческой деятельности, вечно происходившей в нем и вмещавшейся в таком скудельном сосуде. Сосуд не выдержал. Гоголь умер без особенной болезни. Со временем вы узнаете все подробности его жизни, мученичества и кончины. В настоящее время едва ли прилично будет рассказывать о нем печатно нашему языческому обществу. Гоголь был истинный мученик искусства, и мученик христианства. Художественная деятельность этого монаха-художника была истинно подвижническая. Теперь нам надо начинать новый строй жизни, без Гоголя. Весь ваш душою, Иван Аксаков.
1: Мы читали главы из книги Григория Петровича Данилевского «Знакомство с Гоголем». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Леон Фейхтвангер. Рассказ «Тетя Вруша». Читает Владимир Антоник.
1: Всякий раз, когда предстоял визит тети Мелиты, мы, дети, знали, что нас ждет небольшой веселый сюрприз. Правда, с неприятной развязкой. Тетя Мелита была дама среднего роста, худощавая, с дерзким лицом, черными, уже изрядно поседевшими волосами, хотя ей не было еще и 40 лет, и пристальным взглядом светлых глаз, которые иногда принимали странно отсутствующее выражение. Тетя Мелита, впрочем, она была не родной нашей теткой, а кузиной моего отца, имела обыкновение, приходя в гости, приносить каждому из нас какой-нибудь подарок, но не практичные вещи, а так приятные безделушки. К тому же она умела интересно рассказывать. Она много повидала на своем веку стран и людей, а уж когда она говорила о деревьях и цветах, она была ботаником, то это выходило у нее не скучно, как в школе, а звучало словно увлекательные истории. Жизнь некоторых хищных растений в ее рассказах была полна захватывающими приключениями, а когда она повествовала о том, как быстро разрастаются тропические джунгли, мы слушали ее, затаив дыхание. Особенно четко запомнилась мне одна история, которую ей пришлось рассказывать нам 4 или 5 раз. История какой-то испанской экспедиции 17 века, заблудившейся в лесу. Этот лес вокруг нее вдруг начинает разрастаться с такой быстротой, что буйно растущие деревья вскоре отделяют людей друг от друга. В конце концов, они не могут двинуться с места, лес в буквальном смысле слова засасывает их. Но гораздо увлекательнее были рассказы тети Мелиты о происшествиях, приключившихся с нею буквально на днях. На свете просто не было человека, с которым бы случалось столько всякой всячины, сколько с нею. Однажды, например, самоубийца, бросившись из окна, сшиб ее с ног. Или при перевозке бродячего цирка сбежала змея, напала на тетю и плотно обвела ее, и лишь в самую последнюю минуту ее спасли. Какой-то сумасшедший принял ее за памятник и угрожал, что застрелит, если она посмеет шевельнуться. Ведь она же памятник. Такого рода события происходили с ней в короткие промежутки между визитами к нам. Но мы очень скоро дознались, что наша тетушка, которая умела с научной точностью описывать страны, людей и особенно растения, все эти истории просто выдумывала. Как только мы сделали это открытие, мы принялись ловить ее на противоречиях и тем подхлестывать ее буйную фантазию. Она из кожи вон лезла, чтобы доказать достоверность своих приключений. Ее светло-серые глаза смотрели все пристальней, смотрели куда-то вдаль, словно она искала там новые подробности, которые помогли бы ей перебраться через трясину предъявленных ей противоречий. Под конец, загнанная в тупик, она сидела перед нами с потухшим взором, обескураженная, почти в отчаянии. А мы испытывали глубокое удовлетворение. Теперь она была наказана за свою лживость. Для нас было развлечением подстрекать ее. Стоило ей появиться, как мы немедленно приступали к ней с вопросами. Неужели же за последние дни с ней не произошло ничего интересного? С жестокой радостью мы наблюдали, как она увиливала от этих вопросов, как боролась с искушением рассказать нам очередную фантастическую историю. Но мы не оставляли ее в покое до тех пор, пока она, обессилев в борьбе, не сдавалась. Это мы воспринимали с облегчением и восторгом. Она не могла дольше сдерживаться, ее прорывало, она должна была рассказывать, и она рассказывала. И тогда начиналась вторая часть. Мы выказывали ей свое недоверие, мы дразнили и мучили ее, а она защищала свою ложь. Не играючи, а с истовой серьезностью. И мы не скрывали своего злорадства, когда под конец она сидела перед нами пристыженная, расстроенная, разоблаченная лгунья. Нас просили по-доброму. Нам строго приказывали прекратить эту злую игру. Но ни запреты, ни уговоры не действовали. Нас так и подмывало выспрашивать тетю Мелиту о том, что случилось с нею вчера и сегодня. И мы заметили, что и родители наши против своей воли тоже увлекались и с интересом наблюдали, как тетя оказывала сначала сильное, потом все более слабое сопротивление и в конце концов поддавалась искушению. Когда я стал постарше, отец как-то отвел меня в сторону и стал взывать к моей совести. Объяснил мне, каким образом у тети Мелиты, женщины вообще-то вполне рассудительной, возникла такая причуда. Совсем еще молодой, сразу после замужества, она уехала с мужем-ботаником в Китай, где он получил место агронома на какой-то большой плантации. Но вскоре после их приезда разразилось боксерское восстание. Муж ее был зверски убит, ей в числе немногих белых удалось спастись, но она была в тяжелом состоянии, совершенно невменяема. Что произошло с ней, этого так и не удалось у нее узнать. На некоторое время она исчезла за стенами какой-то психиатрической больницы. С тех пор, как ее выпустили оттуда, она все время такая. Никогда она не говорила о событиях тех дней, а если заходила речь о Китае или о каких-то происшествиях, сходных с тем, что, по-видимому, пришлось пережить ей, лицо ее каменело, и вскоре она уходила домой. Она явно испытывала потребность поговорить о своих ужасных испытаниях и в то же время что-то не пускало ее. Ее выдуманные истории были просто отдушиной, в которой находила себе выход ее тоска. Однако при всем уважении к умной и приветливой тете Мелите, при всем сочувствии к ее судьбе, мы по-прежнему жаждали острых ощущений от ее вранья, от возможности самим вызвать его и продемонстрировать другим. Лишь повзрослев, я понял, что причуда тети не столько забавна, сколько достойна сострадания. С тех пор я старался помочь ей, как умел. Вскоре я обнаружил, что больше всего она страдала, когда ее вынуждали доказывать достоверность ее историй или уличали в противоречиях. Но зато, как благодарна она была, когда слушатели сначала делали вид, что верят ее рассказу, а потом незаметно меняли тему разговора. Позднее, когда выяснилось, что я не лишен известного писательского дарования, я обрел в тете Мелите умную, понимающую, благожелательную советчицу. Она настаивала, чтобы во всем, что я пишу, я соблюдал при любых обстоятельствах строгую внутреннюю правдивость. С безошибочным чутьем обнаруживала она малейшую фальшь. Я многим обязан ей. Пришел Гитлер. Тетя Мелита, хотя ее, быть может, никто бы и не тронул, не могла вынести той великой лжи, в которую превратилась жизнь Германии. Она уехала во Францию. Там она продолжала свой обычный образ жизни, занималась ботаникой и рассказывала свои выдуманные истории. Началась война и вторжение нацистов. Тетя Мелита слишком задержалась во Франции, и с приходом нацистов ее интернировали французские власти. Для старой женщины попасть во французский лагерь для интернированных было не шуткой. Смертность там была выше, чем на французском фронте. Потом я встретил тетю Мелиту в Нью-Йорке. Она выжила, но совсем одряхлела. С ней были две женщины. Она сидела вместе с ними в лагере во Франции. Женщины рассказывали о своих ужасных испытаниях, как приходилось голодать в лагере, как там свирепствовала дизентерия, как люди, пробираясь к уборной, увязали в тине, как обитательницы лагеря лишались глотка кофейной бурды, если одна из них лежала в родах, потому что теплая вода нужна была роженице. Тетя Мелита отдергивала своих товарок. «Перестаньте. Все это было совсем не так страшно», — говорила она, — и переводила разговор на что-нибудь другое. Позднее эти женщины рассказывали мне, какой деятельной и самоотверженной проявила она себя в лагере. Многие навещали тетю Мелиту, поздравляли ее со спасением, расспрашивали о ее переживаниях. Она резко, даже грубо отклоняла просьбы что-либо рассказать. Вместо этого она снова рассказывала свои выдуманные истории с поправкой на американский быт. Так, например, сидя однажды на скамейке в Централ-парке, она подслушала, как два нацистских шпиона обсуждали план взорвать одновременно заводы Дугласа в Санта-Моника и синагогу на 5-й авеню Нью-Йорка. И вот с того дня у ее маленькой машины, на которой она совершает свои ботанические экспедиции, каждый раз таинственным образом оказываются проколоты шины. В другой раз ее похитили два каких-то парня. Но когда они увидели, что взять у нее нечего, то заключили пари, на какую высоту она, старуха, может прыгнуть, и заставили ее прыгать до тех пор, пока она не потеряла сознание. Странно было слушать такие нелепые истории из уст старой дамы. Ее странность вскоре заметили. Люди стали этим забавляться и побуждать ее выдумывать все новые и новые приключения. По ту сторону океана ей приходилось не легче, чем поэту. Недавно она умерла от отравления. Поела ядовитых грибов. Ей принесли их какие-то случайные знакомые, которых она встретила во время одного из своих ботанических походов. Сначала никто не хотел этому верить, думали, что какой-то репортер попался на удочку. Но потом выяснилось, что она, ботаник, действительно умерла от ядовитых грибов. Смерть тети Мелиты была ее третьим и последним настоящим приключением.
0: Мы читали рассказ Леоны Фейхтвангера «Тетя Вруша». Радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Власти Хабаровского края планируют запустить 330 тысяч беспилотников в этом году. Уровень локализации их производства в регионе достиг 80%, доложил президенту Дмитрий Демешин. Глава Хабаровского края также рассказал о развитии авиационной отрасли в регионе.
2: Подходим к развитию кластерно, окружаем заводы малыми технологическими компаниями. Региональные компании наладили производство жгутов, кабельных сетей, режущего инструмента, освоили не только механообработку, но и выпуск дверей, люков, наладили системные поставки вертикально интегрированные предприятия Ростеха. Мы решаем вопрос сейчас со сборкой двигателей ПД-8. Это позволит нам полностью локализовать производство самолетов.
1: Кроме того, в Хабаровском крае намерены создать университетский кампус, где на одной площадке будут объединены специалисты всех технических и инженерных направленностей, отметил губернатор региона. Министр обороны наградил медалью за боевые отличия командира корвета «Сообразительный». Андрей Белоусов присвоил награду за умелые решительные действия при предотвращении провокации в море. 14 сентября наш корабль выполнял задачи в нейтральных водах Балтийского моря. Он обнаружил вертолет ВВС Дании. Тот следовал курсом на сближение с российским боевым кораблем и на вызовы по международному каналу связи не отвечал. Для предотвращения провокации со стороны датского вертолета командир корвета выпустил сигнальные световые ракеты. После этого вертолет покинул район нахождения российского боевого корабля. Россия готова к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, но не строит иллюзий. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на Международном фестивале молодежи. Россия открыта как к двусторонним, так и к трехсторонним переговорам и никогда от них не отказывалась, подчеркнул Лавров. Он также отметил, что все предыдущие переговорные процессы были прерваны не по инициативе России. По словам министра, США предпочитают трехсторонний формат переговоров. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков назвал Абу-Даби приоритетом площадкой для дискуссий с Украиной и США. В вакцине «Мультикан-8» обнаружен смертельный вирус болезни АОСКИ. Именно он стал причиной массовой гибели собак. Россельхознадзор подтвердил причинно-следственную связь между применением 20-й серии препарата и летальными случаями у животных. По данным ведомства, в образцах вакцины лабораторно выявлен животный вирус, который не должен там присутствовать. Генеральная прокуратура получила провести проверку в отношении производителя компании «Ветбиохим». Ранее Россельхознадзор призвал компанию уничтожить остатки 20-й серии вакцины. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Вы слушаете радио «Звезда».
3: Борис Пастернак. Главы из романа «Доктор Живаго». Читает Григорий Перель.
4: Глава 7. Антонина Александровна стояла на перроне в Торфяной, в несчетный раз пересчитывая людей и вещи, чтобы убедиться, что в вагоне ничего не забыли. Она чувствовала утоптанный песок платформы под ногами, а между тем страх, как бы не проехать остановки, не покинул ее, и стук идущего поезда продолжал шуметь в ее ушах. Хотя глазами она убеждалась, что он стоит перед нею у перрона без движения. Это мешало ей что-либо видеть, слышать и соображать. Дальние попутчики прощались с нею сверху, с высоты теплушки. Она их не замечала. Она не заметила, как ушел поезд, и обнаружила его исчезновение только после того, как обратила внимание на открывшиеся по его отбытии вторые пути с зеленым полем и синим небом по ту сторону. Здание станции было каменное. У входа в него стояли по обеим сторонам две скамейки. Московские путники из Сивцева были единственными пассажирами, высадившимися в Торфяной. Они положили вещи и сели на одну из скамеек. Приезжих поражала тишина на станции. Безлюдие, опрятность. Им казалось непривычным, что кругом не толпятся, не ругаются. Жизнь по-захолустному отставала тут от истории, запаздывала. Ей предстояло еще достигнуть столичного одичания. Станция пряталась в березовой роще. В поезде стало темно, когда он к ней подходил. По рукам и лицам, по чистому сыровато-желтому песочку платформы, по земле и крышам сновали движущиеся тени, отбрасываемые ее едва колышащимися вершинами. Птичий свист в роще соответствовал ее свежести. Неприкрыто чистые, как неведение, полные звуки раздавались на весь лес и пронизывали его. Рощу прорезали две дороги, железная и проселочная, и она одинаково завешивала обе своими разлетающимися к низу, клонящимися ветвями, как концами широких, до полу не спадающих рукавов. Вдруг у Антонины Александровны открылись глаза и уши. До ее сознания дошло все сразу. Звонкость птиц, чистота лесного уединения, безмятежность разлитого кругом покоя. У нее в уме была составлена фраза: «Мне не верилось, что мы доедем невредимыми. Он мог, понимаешь ли, твой Стрельников свеликодушничать перед тобой и отпустить тебя, а сюда дать телеграфное распоряжение, чтобы всех нас задержали при высадке. Не верю я, милый мой, в их благородство. Все только показное». Вместо этих заготовленных слов она сказала другое. «Какая прелесть!» вырвалась у нее при виде окружающего очарования. Больше она не могла ничего выговорить. Ее стали душить слезы. Она громко расплакалась. Заслышав ее всхлипывание, из здания вышел старичок, начальник станции. Он мелкими шажками просеменил к скамейке, вежливо приложил руку к козырьку красноверхой форменной фуражки и спросил: «Может быть, успокаивающих капель, барышни, из вокзальной аптечки?» «Пустяки, спасибо, обойдется». «Путевые заботы, тревоги, вещи известные, распространенные. Притом жара африканская, редкая в наших широтах. И вдобавок события в Юрятине».
5: Мимоездом пожар из вагона наблюдали.
4: «Стало быть, сами из России будете, если не ошибаюсь?»
5: «Из Белокаменной».
4: «Московские? Тогда нечего удивляться, что нервы не в порядке у сударни. Говорят, камня на камне не осталось».
5: «Преувеличивают. Но, правда, всего навидались. Вот это дочь моя, это зять, вот малыш их. А это нянюшка наша молодая, Нюша».
4: «Здравствуйте, здравствуйте. Очень приятно. Отчасти предуведомлен. Сам Девятов Анфим Ефимович с разъезда с Акмы по дорожному телефону навертел. Доктор Живаго с семьей из Москвы. Прошу, говорит, окажите всемерное содействие. Этот самый доктор, стал быть, вы и будете?» «Нет, доктор Живаго — это он, вот, мой зять. А я по другой части, по сельскому хозяйству. Профессор-агроном Громека». «Виноват, обознался. Извините, очень рад познакомиться».
5: «Значит, судя по вашим словам, вы знаете сам Девятого?»
4: «Как не знать его, волшебника? Надежен наш и кормилец. Без него давно бы мы тут ноги протянули». «Да, — говорит, — окажи всемерное содействие». «Слушаюсь, — говорю, — пообещал. Так что лошадку, если потребуется, или иным чем поспособствовать. Вы куда намерены?»
5: «Нам в Ворыкино. Это как, далеко отсюда?»
4: «Ворыкино? Тот я никак ума не приложу, кого ваша дочь напоминает так.
5: А вам, Варыкина, тогда все объясняется. Ведь мы с Иваном Эрнестовичем дорогу эту вместе строили. Сейчас похлопочу, снарядим, человека кликну, раздобудем под воду. Донат! Донат! Вещи снеси, вот пока суд доделывай, в пассажирский зал, в ожидальную. Да как бы насчет лошади? Сбегай, брат, в чайную спроси, нельзя ли? Словно бы утром вах тут маячил. Спроси, может, не уехал. Скажи, Варыкина свести четверых поклажи все равно, что никакой. Новоприезжие, живо. А вам отеческий совет, сударыня. Я намеренно не спрашиваю у вас о степени вашего родства с Иваном Эрнестовичем, но поосторожней на этот счет. Не со всеми нараспашку. Времена какие, сами подумайте. При имени Вакх приезжие изумленно переглянулись. Они еще помнили рассказы покойной Анны Ивановны о сказочном кузнеце, выковавшем себе неразрушающиеся внутренности из железа и прочие местные россказни и небылицы. Глава 8. Их вез на белой ожеребившейся кобыле лопоухий, лохматый, белый, как лунь, старик. Все на нем было белое, по разным причинам. Новые его лапти не успели потемнеть от носки, а порты и рубаха выленили и побелели от времени. За белую кобылой, скидывая хрящеватые, неокостеневшие ноги, бежал вороной, черный как ночь, жеребенок с курчавой головкой, похожий на резную кустарную игрушку. Сидя по краям подскакивавшей на колдобинах телеги, путники держались за грядки, чтобы не свалиться. Мир был на душе у них. Их мечта сбывалась. Они приближались к цели путешествия. Со щедрой широтой и роскошью медлили, задерживались предвечерние часы чудесного ясного дня. Дорога шла то лесом, то открытыми полянами. В лесу толчки от коряг сбивали едущих в кучу. Они горбились, хмурились, тесно прижимались друг к другу. На открытых местах, где само пространство от полноты души как бы снимало шапку, путники разгибали спины, располагались просторнее, стряхивали головами. Места были гористые. У гор, как всегда, был свой облик, своя физиономия. Они могучими высокомерными тенями темнели вдали, молчаливо рассматривая едущих. Отрадно-розовый свет следовал по полю за путешественниками, успокаивая, обнадеживая их. Все нравилось им. Все их удивляло. И больше всего неумолчная болтовня их старого чудаковатого возницы, в которой следы исчезнувших древнерусских форм, татарские наслоения и областные особенности перемешивались с невразумительностями его собственного изобретения. Когда же ребенок отставал, кобыла останавливалась и поджидала его. Он плавно нагонял ее волнообразными плещущими скачками. Неумелым шагом длинных сближенных ног он подходил сбоку к телеге и, просунув крошечную головку на длинной шее за оглоблю, сосал матку. «Я все-таки не понимаю», — стуча зубами от тряски, с расстановкой, чтобы при непредвиденном толчке не откусить себе кончик языка, кричала мужу Антонина Александровна. «Возможно ли, чтобы это был тот самый Вакх, о котором рассказывала мама? Ну, помнишь, белиберда всякая? Кузнец кишки в драке отбили, он смастерил себе новые. Одним словом, кузнец Вакх, железное брюхо. Я понимаю, что все это сказки, но неужели это сказка о нем? Неужели это тот самый?» «Конечно, нет. Во-первых, ты сама говоришь, что это сказка, фольклор. Во-вторых, и фольклору-то в мамины годы, как она говорила, было уже лет за 100. Но к чему так громко? Старик услышит, обидится. Ничего он не услышит, тук на ухо. А и услышит, не возьмет в толк, с придурью. «Эй, Федор Нефедович!» Неизвестно почему мужским величанием понукал старик кобылу, прекрасно и лучше седоков, сознавая, что она кобыла.
6: «Инна жара, как она фимская! Якова пещера масти, отроцы персидски! Ну, черт непосенный, тебе говорят, мазепа!»
5: Неожиданно он затягивал обрывки частушек в былые времена, сложенных на здешних заводах.
6: «Прощай, главные конторы, прощай, щегери, рудный двор, мы не хозяйский хлеб приелся, припилась в пруду вода, в нимом берег плыви, лебедь под себе воду гребе, ни вином и ни шатая, сдают Ваню в некрута, а я Маш сам не промах, а я Маш не дурак, я пойду в селябу город к синтетюрхе наймусь». «Эй, кобыл, бог забыла, поглядите, людь, как опадли бестия! Ты ее хлесь, она теселесь! Ну, Федь, не Федь, когда поедя! Этот лес прозваний, ему тайга, ему конца нет! Там сила народу христианского! Там лесная братья! Эй, Федя, не Федя, опять стала черт-щеликун!»
5: Вдруг он обернулся и, глядя в упор на Антонину Александровну, сказал:
6: «Ты как мозгуш, молода, аль я не учу латет ты таковска, а и просто ты мать погляжу, чтоб мне скорее землю провалиться, признал, признал, шарам своим и не верю, живой Григов».
5: Шарами старик называл глаза, а Григовым — Крюгера.
6: «Бываться лучай мне, внука, у меня ль на Григова не глаз? Я уем свой век отвековал, я на ем зубы съел. Во всех рукоменствах при должностях. И крепежником я, и у волка, и на конном дворе. Ну, шевелись, опять стал безногой. Ангелы в Китаях тебе говорят, аль нет? Ты вот, баш, какой он-то вак, не он и кузнец ли? А и простатый, мать, такая глазаста барня дура. Твой вот вах... Постоногов ему прозвище. Постоногов железнобрюха, он лет за полста тому в землю в доски ушел. А мы теперь наоборот, механошины. Имя одна, тезки, а фамилии разные. Федот да не тот.
5: Постепенно старик своими словами рассказал седокам все, что они уже раньше знали о Микулицыных от Самдевятого. Его он называл Микуличем, а ее Микулишной. Нынешнюю жену управляющего звал второбрачную, а про первенькую покойницу говорил, что та была мед-женщина, белый херувим. Когда он дошел до предводителя партизан Ливерия и узнал, что до Москвы его слава не докатилась и в Москве ничего о лесных братьях не слыхали, это показалось ему невероятным.
6: «Не слыхали? Про лесного товарища не слыхали? Ангелы в Китае, тогда на что Москве уши?»
5: Начинало вечереть. Перед едущими, все более удлиняясь, бежали их собственные тени. Их путь лежал по широкому пустому простору. Там и сям, одинокими пучками, с кистями цветений на концах, росли деревянистые, высоко торчащие стебли лебеды, чертополоха, иван-чая. Озаряемые снизу с земли лучами заката, они призрачно вырастали в очертаниях, как редко расставленные в поле для дозора недвижные сторожевые верхами. Далеко впереди, в конце равнина упиралась в поперечную, грядой поднимавшуюся возвышенность. Она стеною, под которой можно было предположить овраг или реку, стояла поперек дороги. Точно небо было обнесено там оградою, к воротам которой подводил проселок. Наверху круче обозначился белый,
4: удлиненной формы одноэтажный дом.
6: «Видишь вышку на Шихане?» — спросил Вак. «Микульч твой, Микулично, а под ними распадок, лог, прозвание ему — Шутьма».
4: Два ружейных выстрела, один вслед за другим, прокатились в той стороне, рождая дробящиеся, множащиеся отголоски.
5: «Что это? Не как партизаны, дедушка? Не в нас ли?»
6: «Христос с вами! Какие партизане! Степаныч в шутьме волков пужая!»
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: Мы читаем главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
4: Глава 9. Первая встреча приехавших с хозяевами произошла на дворе директорского домика. Разыгралась томительная, поначалу молчаливая, а потом сбивчиво шумная, бестолковая сцена. Елена Прокловна возвращалась по двору из лесу с вечерней прогулки. Вечерние лучи солнца тянулись по ее следам через весь лес, от дерева к дереву, почти того же цвета, что ее золотистые волосы. Елена Прокловна одета была легко, по-летнему. Она раскраснелась и утирала платком разгоряченное ходьбою лицо. Ее открытую шею перехватывала спереди резинка, на которой болталась ее скинутая на спину соломенная шляпа. Ей навстречу шел с ружьем домой ее муж, поднявшийся из оврага и предполагавший тотчас же заняться прочисткой задымленных стволов ввиду замеченных при разрядке недочетов. Вдруг, откуда ни возьмись, по камням мощеного въезда во двор лихо и громко вкатил Вак со своим подарком. Очень скоро, слезши с телеги со всеми остальными, Александр Александрович с запинками, то снимая, то надевая шляпу, дал первые объяснения. Несколько мгновений длились истинное, непоказное остолбенение поставленных в тупик хозяев и непритворная искренняя потерянность сгорающих со стыда несчастных гостей. Положение было понятно без разъяснений не только участникам, Вакху, Нюше и Шурочке. Ощущение тягостности передавалось кобыле и жеребенку, золотистым лучам солнца и комарам, вившимся вокруг Елены Прокловны и садившимся на ее лицо и шею.
5: «Не понимаю», — прервал, наконец, молчание Аверкий Степанович. «Не понимаю. Ничего не понимаю и никогда не пойму. Что у нас? Юг? Белые? Хлебная губерния? Почему именно на нас пал выбор? Почему вас сюда, к нам угораздило?»
7: «Интересно, подумали ли вы, какая это ответственность для Аверкия Степановича?»
5: «Леночка, не мешай. Да, вот именно. Она совершенно права. Подумали ли вы, какая это для меня обуза?» «Бог с вами, вы нас не поняли. О чем речь? Об очень малом, ничтожном. Никакого покушения на вас, на ваш покой. Угол какой-нибудь в пустой развалившейся постройке, клинышек никому не нужный, даром пропадающей земли под огород, да возик дровец из лесу, когда никто не увидит. Неужели это так много, такое посягательство?» «Да, но свет широк, причем мы тут. Почему этой чести удостоились именно мы, а не кто-нибудь другой?» «Мы о вас знаем и надеялись, что и вы о нас слышали, что мы не чужие для вас и сами попадем не к чужим». «А, так дело в Крюгере, в том, что вы его родня. Да как у вас язык поворачивается признаваться в таких вещах в наше время?» Аверкий Степаныч был человек с правильными чертами лица, откидывавший назад волосы,
4: широко ступавший на всю ногу, и летом тесьмяным снурком с кисточкой, подпоясывавший косоворотку. В древности такие люди ходили в ушкуйниках. В новое время они сложили тип вечного студента, учительствующего мечтателя. Свою молодость Аверкий Степаныч отдал освободительному движению, революции, и только боялся, что он не доживет до нее, или что, разразившись, она своей умеренностью не удовлетворит его радикальных и кровавых вожделений. И вот она пришла, перевернув вверх дном все самые смелые его предположения. А он, прирожденный и постоянный рабочий любец, один из первых учредивший на Святогоре Богатыре фабрично-заводской комитет и установивший на нем рабочий контроль, очутился на бабах, не у дел, в опустевшем поселке, из которого разбежались рабочие, частью ушедшие тут за меньшевиками. И теперь эта нелепость, эти непрошенные крюгеровские последыши казались ему насмешкой судьбы, ее намеренной каверзой, и переполняли чашу его терпения. Нет, это чудеса в решете, уму непостижимо. Понимаете ли вы, какая вы для меня опасность, в какое положение вы меня ставите? Я, видно, право, с ума сошел. Не понимаю, ничего не понимаю и никогда не пойму.
7: Интересно, постигаете ли вы, на каком мы тут и без вас вулкане?
4: Погоди, Леночка, жена совершенно права, и без вас не сладко. Собачья жизнь, сумасшедший дом, все время между двух огней, никакого выхода. Одни собак вешают, отчего такой красный сын, большевик, народный любимец, другим не нравится, зачем самого выбрали в учредительное собрание. Ни на кого не угодишь, вот и барахтайся. А тут еще вы, очень весело будет за вас под расстрел идти.
7: Да что вы, опомнитесь, Бог с вами.
4: Через некоторое время, переложив гнев на милость, Микулицын говорил: «Ну, полаялись на дворе, и ладно, можно в доме продолжать. Хорошего, конечно, впереди ничего не вижу, но сие есть темна вода в облацах, сеннописанный мрак гаданий. Одначе ни иночары мы, ни басурмане, в лес на съедение Михаила Потапыча не погоним. Я думаю, ленок лучше всего их в пальмовую рядом с кабинетом. А там потолкуем, где им обосноваться. Мы их, я думаю, в парке выдворим. Пожалуйте в дом, милости просим. Вноси вещи, Вак, пособи приезжим». Исполняя приказание, Вак только вздыхал.
6: «Матьки безневестные, добра, что у странников. Одни узелки, ни единого чумодала».

0: Радио «Звезда». Борис Пастернак. Главы из романа «Доктор Живаго». Читает Григорий Перель.
1: Глава 10. Наступила холодная ночь. Приезжие умылись, женщины занялись устройством ночлега в отведенной комнате. Шурочка, бессознательно привыкший к тому, что его ребяческие изречения на детском языке принимаются взрослыми восторженно и потому, подлаживаясь под их вкус с увлечением и охотно несший околесину, был не в своей тарелке. Сегодня его болтовня не имела успеха, на него не обращали внимания. Он был недоволен, что в дом не взяли черного жеребеночка, а когда на него прикрикнули, чтобы он угомонился, он разревелся, опасаясь, как бы его, как плохого и неподходящего мальчика, не отправили назад в детишный магазин, откуда, по его представлениям, его при появлении на свет доставили на дом родителям. Свои искренние страхи он громко выражал окружающим, но его милые нелепости не производили привычного впечатления. Стесненные пребыванием в чужом доме старшие двигались торопливее обычного и были молчаливо погружены в свои заботы. Шурочка обижался и квелился, как говорят няни. Его накормили и с трудом уложили спать. Наконец он уснул. Нюшу увела к себе кормить ужином и посвящать в тайны дома Микулицинская Устинья, Антонину Александровну и мужчин попросили к вечернему чаю. Александр Александрович и Юрий Андреевич попросили разрешения отлучиться на минуту и вышли на крыльцо подышать свежим воздухом.
2: «Сколько звезд!» — сказал Александр Александрович.
1: Было темно. Стоя на расстоянии двух шагов, на крыльце зять и тесть не видели друг друга. А сзади из-за угла дома падал свет лампы из окна во враг. В его столбе туманились на сыром холоде кусты, деревья и еще какие-то неясные предметы. Светлая полоса не захватывала беседовавших и еще больше сгущала темноту вокруг них.
3: «Завтра надо будет с утра осмотреть пристройку, которую он нам наметил, и если она пригодна для жилья, разом за ее починку. Тем временем, как будем приводить угол в порядок, почва отойдет, земля согреется. Тогда, не теряя ни минуты, за грядки. Мне послышалось, будто он между слов в разговоре обещал помочь семенной картошкой, или я ослышался?»
2: «Обещал, обещал. И другими семенами. Я своими ушами слышал. А угол, который он предлагает, мы видели проездом, когда пересекали парк. Знаете где? Это зады господского дома, утонувшие в крапиве. Деревянные. А сам он каменный. Я вам с телеги показывал, помните?»

0: Все это выяснится завтра. По утрам тут еще, наверное, заморозки. Ночью мороз будет наверняка. Какое счастье, что мы уже здесь, на месте. С этим можно поздравить друг друга. Тут хорошо, мне нравится. Очень приятные люди. В особенности он. Она немного ломака. Она чем-то недовольна собой, ей что-то в себе самой не нравится. Отсюда эта неутомимая, притворно-вздорная говорливость. Она как бы торопится отвлечь внимание от своей внешности, предупредить невыгодные впечатления. И то, что она шляпу забывает снять и на плечах таскает, тоже не рассеянность. Это действительно к лицу ей. Пойдем, однако, в комнаты. Мы слишком тут застряли. Неудобно. По пути в освещенную столовую, где за круглым столом под висячую лампой сидели за самоваром и распивали чай хозяева с Антониной Александровной, зять и тесть прошли через темный директорский кабинет. В нем было широкое цельного стекла окно во всю стену, возвышавшееся над оврагом. Из окна, насколько успел заметить доктор еще в начале, пока было светло, открывался вид на далекое заовражье и равнину, по которой провозил их ВАК. У окна стоял широкий, также во всю стену, стол проектировщика или чертежника. Вдоль него лежало в длину положенное охотничье ружье, оставляя свободные борта слева и справа и тем оттеняя большую ширину стола. Теперь, минуя кабинет, Юрий Андреевич снова с завистью отметил окно с обширным видом, величину и положение стола и поместительность хорошо обставленной комнаты. И это было первое, что в виде восклицания хозяину вырвалось у Юрия Андреевича, когда он и Александр Александрович подошли к чайному столу, войдя в столовую. «Какие у вас замечательные места! И какой у вас кабинет превосходный, побуждающий к труду, вдохновляющий!»
1: «Вам в стакане или в чашке? И какой вы любите, слабый или крепкий?»
2: «Смотри, Юрочка, какой стереоскоп сын Аверкия Степановича смастерил, когда был маленький!»
0: «Он до сих пор еще не вырос, не остепенился. Хотя отвоевывает советской власти область за областью у Комыча».
2: «Как вы сказали?»
0: «Комыч».
2: «Что это такое?»
0: «Это войска сибирского правительства, стоящие за восстановление власти учредительного собрания».
2: «Мы весь день, не переставая, слышим похвалы вашему сыну. Можете по всей справедливости им гордиться».
1: «Эти виды Урала двойные, стереоскопические, тоже его работа, и сняты его самодельным объективом».
2: «На Сахарине лепешки? Замечательное печенье».
1: «О, что вы, такая глушь и сахарин? Куда нам? Честнейший сахар. Ведь я вам в чай из сахарницы клала. Неужели не заметили?»
2: «Да, действительно, я фотографии рассматривал. И, кажется, чай натуральный.
1: С цветком, само собою».
2: «Откуда?»
1: «Скатерть-самобранка такая. Знакомый, современный деятель, очень левых убеждений, официальный представитель губсовнархоза. От нас лес возит в город, а нам по знакомству крупу, масло, муку». «Северка», — так она звала своего Аверкия, — «Северка, пододвинь мне сухарницу». «А теперь интересно, ответьте, в каком году умер Грибоедов?»
2: «Родился, кажется, в 1795-м». «А когда убит, в точности не помню».
1: «Еще чаю?»
2: «Нет, спасибо».
1: «А теперь такая штука. Скажите, когда и между какими странами заключен Нимвегенский мир?»
0: «Да не мучай их, Леночка. Дай людям очухаться с дороги».
1: «Теперь вот что мне интересно. Перечислите, пожалуйста, каких видов бывают увеличительные стекла и в каких случаях получаются изображения действительные, обращенные, прямые и мнимые».
2: «Откуда у вас такие познания по физике?»
1: «Великолепный математик был у нас в Юрятине. В двух гимназиях преподавал, в мужской и у нас. Как объяснял, как бог. Бывало, все разжует и в рот положит. Антипов, на здешней учительнице был женат. Девочки были без ума от него, все в него влюблялись. Пошел добровольцем на войну и больше не возвращался. Был убит. Утверждают, будто бич божий наш и кара небесная, комиссар Стрельников — это оживший Антипов. Легенды, конечно.

0: конечно, и не похоже. А, впрочем, кто его знает? Все может быть. Еще чашечку.
1: Радиозвезда.
2: Мы читаем главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
0: Часть девятая. Варыкина. Глава первая. Зимою, когда времени стало больше, Юрий Андреевич стал вести разного рода записи. Он записал у себя: как часто летом хочется сказать вместе с Тютчевым: какое лето, что за лето, ведь это право волшебство, и как, спрошу, далось нам это так, ни с того и ни с сего. Какое счастье работать на себя и семью с зари до зари, сооружать кров, возделывать землю в заботе о пропитании, создавать свой мир, подобно Робинзону, подражая Творцу в сотворении Вселенной, вслед за родной матерью, производя себя вновь и вновь на свет. Сколько мыслей проходит через сознание, сколько нового передумываешь, пока руки заняты мускульной, телесной, черной или плотничьей работой, пока ставишь себе разумные, физически разрешимые задачи, вознаграждающие за исполнение радостью и удачей, пока 6 часов кряду тешишь что-нибудь топором или копаешь землю под открытым небом, обжигающим тебя своим благодатным дыханием. И то, что эти мысли, догадки и сближения не заносятся на бумагу, а забываются во всей их попутной мимолетности, не потеря, а приобретение. Городской затворник, крепким черным кофе или табаком подхлестывающий упавшие нервы и воображение, ты не знаешь самого могучего наркотика, заключающегося в непритворной нужде и крепком здоровье. Я не иду дальше сказанного, не проповедую толстовского опрощения и перехода на землю. Я не придумываю своей поправки к социализму по аграрному вопросу. Я только устанавливаю факт и не возвожу нашей случайно подвернувшейся судьбы в систему. Наш пример спорен и не пригоден для вывода. Наше хозяйство слишком неоднородного состава. Только небольшую его частью, запасом овощей и картошки, мы обязаны трудам наших рук. Все остальное из другого источника. Наше пользование землею беззаконно. Оно самочинно скрыто от установленного государственной властью учета. Наши лесные порубки — воровство, неизвинимое тем, что мы воруем из государственного кармана, в прошлом крюгеровского. Нас покрывает попустительство Микулицына, живущего приблизительно тем же способом. Нас спасают расстояние, удаленность от города, где пока, по счастью, ничего не знают о наших проделках. Я отказался от медицины и умалчиваю о том, что я доктор, чтобы не связывать своей свободы. Но всегда какая-нибудь добрая душа на краю света проведает, что в Варыкино поселился доктор, и верст за 30 тащится за советом. Какая с курочкой, какая с яичками, какая с маслицем или еще с чем-нибудь. Как я не отбояриваюсь от гонораров, от них нельзя отделаться. Потому что люди не верят в действенность безвозмездных, даром доставшихся советов. Итак, кое-что дает мне врачебная практика. Но главная наша и микулицинская опора — сам Девятов. Уму непостижимо, какие противоположности совмещает в себе этот человек. Он искренне за революцию и вполне достоин доверия, которым облек его Юрятинский горсовет. Со всесильными своими полномочиями он мог бы реквизировать и вывозить Варыкинский лес — нам и Микулицыным даже не сказываясь, и мы бы и бровью не повели. С другой стороны, пожелая он обкрадывать казну, он мог бы преспокойно класть в карман что и сколько бы захотел, и тоже никто бы не пикнул. Ему не с кем делиться и некого задаривать. Так что же заставляет его заботиться о нас, помогать Микулицыным и поддерживать всех в округе, как, например, начальника станции в Торфяной? Он все время ездит и что-то достает и привозит, и разбирает и толкует бесов Достоевского и коммунистический манифест одинаково увлекательно. И мне кажется, если бы он не осложнял своей жизни без надобности так нерасчетливо и очевидно, он умер бы со скуки. Глава вторая. Несколько позднее доктор записал: «Мы поселились в задней части старого барского дома, в двух комнатах деревянной пристройки в детские годы Анны Ивановны, предназначавшейся Крюгером для избранной челяди, для домашней портнихи, экономки и отставной няни. Этот угол порядком обветшал. Мы довольно быстро починили его. С помощью понимающих мы переложили выходящую в обе комнаты печку по-новому. С теперешним расположением оборотов она дает больше нагрева. В этом месте парка следы прежней планировки исчезли под новой растительностью, все заполнившей. Теперь, зимой, когда все кругом помертвело и живое не закрывает умершего, занесенные снегом черты былого выступают яснее. Нам посчастливилось. Осень выдалась сухая и теплая. Картошку успели выкопать до дождей и наступления холодов. За вычетом задолженной и возвращенной Микулицыным ее у нас до 20 мешков, и вся она в главном закроме погреба, покрытая сверху поверх пола сеном и старыми рваными одеялами. Туда же, в подполье, спустили две бочки огурцов, которые засолила Тоня, и столько же бочек, наквашенные ею капусты. Свежее развешано по столбам крепление, вилок с вилком, связанное попарно. В сухой песок зарыты запасы моркови. Здесь же достаточное количество собранной редьки, свеклы и репы. А наверху в доме множество гороху и бобов. Навезенных дров в сарае хватит до весны. Я люблю зимою теплое дыхание подземелья, ударяющее в нос кореньями, землей и снегом. Едва подымешь опускную дверцу погреба в ранний час до зимнего рассвета, со слабым, готовым угаснуть и еле светящимся огоньком в руке. Выйдешь из сарая, день еще не занимается. Скрипнешь дверью или нечаянно чихнешь, или просто снег хрустнет под ногою. Из дальней огородной гряды с торчащими из-под снега капустными кочерыжками порснут и пойдут улепетывать зайцы, размашистыми следами которых вдоль и поперек изборожден снег кругом. И в окрестностях одна за другой надолго разлаются собаки. Последние петухи пропели уже раньше, им теперь не петь. И начнет светать. Кроме заячьих следов, необозримую снежную равнину пересекают рысьи, ямка к ямке, тянущиеся аккуратно низанными нитками. Рысь ходит как кошка, лапка за лапку, совершая, как утверждают, за ночь многоверстные переходы. На них ставят капканы, слабцы, как их тут называют. Вместо рысей в ловушки попадают бедные русаки, которых вынимают из капканов мороженными, окоченелыми и полузанесенными снегом. В начале, весною и летом, было очень трудно. Мы выбивались из сил. Теперь зимними вечерами отдыхаем. Собираемся, благодаря Анфиму, снабжающему нас керосином, вокруг лампы. Женщины шьют или вяжут. Я или Александр Александрович читаем вслух. Топится печка. Я, как давний признанный стопник, слежу за ней, чтобы вовремя закрыть вьюшку и не упустить жару. Если недогоревшая головешка задерживает топку, выношу ее бегом всю в дыму за порог и забрасываю подальше в снег. Рассыпая искры, она горящим факелом перелетает по воздуху, озаряя край черного спящего парка с белыми четырехугольниками лужаек и шипит, и гаснет, упав в сугроб. Без конца перечитываем «Войну и мир», Евгения Онегина и все поэмы, читаем в русском переводе «Красное и черное» Стендаля, «Повесть о двух городах» Диккенса и коротенькие рассказы Клейста.
2: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
0: Глава третья. Ближе к весне доктор записал: «Мне кажется, Тоня в положении». Я ей об этом сказал, она не разделяет моего предположения, а я в этом уверен. Меня до появления более бесспорных признаков не могут обмануть предшествующие, менее уловимые. Лицо женщины меняется. Нельзя сказать, чтобы она подурнела, но ее внешность, раньше всецело находившаяся под ее наблюдением, уходит из-под ее контроля. Ею распоряжается будущее, которое выйдет из нее и уже больше не есть она сама. Этот выход облика женщины из-под ее надзора носит вид физической растерянности, в которой тускнеет ее лицо, грубеет кожа, и начинают по-другому, не так, как ей хочется, блестеть глаза. Точно она всем этим не управилась и запустила. Мы с Тоней никогда не отдалялись друг от друга. Но этот трудовой год нас сблизил еще тесней. Я наблюдал, как расторопно, сильна и неутомима Тоня, как сообразительно в подборе работ, чтобы при их смене терялось как можно меньше времени. Мне всегда казалось, что каждое зачатие непорочно, что в этом догмате, касающемся Богоматери, выражена общая идея материнства. На всякой рожающей лежит тот же отблеск одиночества, оставленности, предоставленности себе самой. Мужчина до такой степени не удел сейчас в это существеннейшее из мгновений, что точно его и в заводе не было, и все как с неба свалилось. Женщина сама производит на свет свое потомство, сама забирается с ним на второй план существования, где тише и куда без страха можно поставить люльку. Она сама в молчаливом смирении вскармливает и выращивает его. Богоматерь просит: «Молись прилежно сыну и Богу твоему». Ей вкладывают в уста отрывки псалма: «И возрадовайся, дух мой, о Бозе спаси моем. Яко возри на смирение рабы своей, осебо отныне ублажат мя вси роди». Это она говорит о своем младенце. Он возвеличит ее, яко сотвори мне величие сильный. Он — ее слава. Так может сказать каждая женщина. Ее Бог в ребенке. Матерям великих людей должно быть знакомо это ощущение. Но все решительно матери — матери великих людей. И не их вина, что жизнь потом обманывает их. Глава четвертая. Без конца перечитываем Евгения Онегина и поэмы. Вчера был Анфим, навез подарков. Лакомимся, освещаемся. Бесконечные разговоры об искусстве. Давнишняя мысль моя, что искусство — не название разряда или области, обнимающей необозримое множество понятий и разветвляющихся явлений, но, наоборот, нечто узкое и сосредоточенное, обозначение начала, входящего в состав художественного произведения, название примененной в нем силы или разработанной истины. И мне искусство никогда не казалось предметом или стороною формы, но скорее таинственной и скрытой частью содержания. Мне это ясно как день, я это чувствую всеми своими фибрами. Но как выразить и сформулировать эту мысль? Произведения говорят многим, темами, положениями, сюжетами, героями, но больше всего говорят они присутствием содержащегося в них искусства. Присутствие искусства на страницах преступления и наказания потрясает больше, чем преступление Раскольникова. Искусство первобытное Египетская, греческая, наша. Это, наверное, на протяжении многих тысячелетий одно и то же. В единственном числе остающееся искусство. Это какая-то мысль, какое-то утверждение о жизни, по всеохватывающей своей широте на отдельные слова неразложимое. И когда крупица этой силы входит в состав какой-нибудь более сложной смеси, примесь искусства перевешивает значение всего остального и оказывается сутью, душой и основой изображенного. Глава пятая. Немного простужен, кашель и, наверное, небольшой жар. Весь день перехватывает дыхание где-то у гортани, комком подкатывая к горлу. Плохо мое дело, это аорта. Первые предупреждения наследственности со стороны бедной мамочки, пожизненной сердечницы. Неужели правда? Так рано. Недолгий я в таком случае жилец на белом свете. В комнате легкий угар. Пахнет глаженным. Гладит, и то и дело из непротопившейся печки подкладывают жаром пламенеющий уголь в ляскающей крышкой, как зубами духовой утюг. Что-то напоминает. Не могу вспомнить, что. Забывчив по нездоровью. На радостях, что Анфим привез ядрового мыла, закатили генеральную стирку, и Шурочка два дня без присмотра. Забирается, когда я пишу под стол, садится на перекладину между ножками и, подражая Анфиму, который в каждый приезд катает его на санях, изображает, будто тоже вывозит меня в розвольнях. Как выздоровею, надо будет поездить в город, почитать кое-что по этнографии края, по истории. Уверяют, будто здесь замечательная городская библиотека, составленная из нескольких богатых пожертвований. Хочется писать. Надо торопиться. Не оглянешься, и весна. Тогда будет недочтение и писание. Все усиливается головная боль. Я плохо спал. Я видел сумбурный сон. Один из тех, которые забываются тут же на месте по пробуждении. Сон вылетел из головы. В сознании осталась только причина пробуждения. Меня разбудил женский голос, который слышался во сне, которым во сне оглашался воздух. Я запомнил его звук и, воспроизводя его в памяти, перебирал мысленно знакомых женщин, доискиваясь, какая из них могла быть обладательницей этого грудного, тихого от тяжести влажного голоса. Он не принадлежал ни одной. Я подумал, что, может быть, чрезмерная привычка к Тоне стоит между нами и притупляет у меня слух по отношению к ней. Я попробовал забыть, что она моя жена, и отнес ее образ на расстояние, достаточное для выяснения истины. Нет, это был также не ее голос. Так это и осталось невыясненным. Кстати, о снах. Принято думать, что ночью снится обыкновенно то, что днем в бодрствовании произвело сильнейшее впечатление. У меня как раз обратные наблюдения. Я не раз замечал, что именно вещи, едва замеченные днем, мысли, не доведенные до ясности, слова, сказанные без души и оставленные без внимания, возвращаются ночью, облеченные в плоть и кровь, и становятся темами сновидений, как бы в возмещение за дневное к ним пренебрежение. Глава шестая. Ясная морозная ночь. Необычайная яркость и цельность видимого. Земля, воздух, месяц, звезды скованы вместе, склепаны морозом. В парке поперек аллей лежат отчетливые тени деревьев, кажущиеся выточенными и выпуклыми. Все время кажется, будто какие-то черные фигуры в разных местах без конца переходят через дорогу. Крупные звезды синими слюдяными фонарями висят в лесу между ветвями. Мелкими, как летние луга, ромашками усеяно все небо. Продолжающиеся по вечерам разговоры о Пушкине. разбирали лицейские стихотворения первого тома. Как много зависело от выбора стихотворного размера. В стихах с длинными строчками пределом юношеского честолюбия был арзамас, желание не отстать от старших, пустить дядюшке пыль в глаза мифологизмами, напыщенностью, выдуманной испорченностью и эпикурейством, преждевременным притворным здравомыслием. Но едва с подражания Оссиану или Парни, или с воспоминаний в царском селе, молодой человек нападал на короткие строки городка или послания к сестре, или позднейшего Кишиневского к моей чернильнице, или на ритмы послания к Юдину, в подростке пробуждался весь будущий Пушкин. В стихотворение точно через окно в комнату врывались с улицы свет и воздух, шум жизни, вещи, сущности, предметы внешнего мира, предметы обихода, имена существительные, теснясь и наседая, завладевали строчками, вытесняя вон менее определенные части речи. Предметы, предметы, предметы рифмованной колонной выстраивались по краям стихотворения. Точно этот знаменитый впоследствии пушкинский четырехстопник явился какой-то измерительной единицей русской жизни, ее линейной мерой. Точно он был меркой, снятой со всего русского существования, подобно тому, как обрисовывают форму ноги для сапожной выкройки или называют номер перчатки для приискания ее по руке в пору. Так позднее ритмы говорящей России, распевы ее разговорной речи были выражены в величинах длительности некрасовским трехдольником и некрасовской дактилической рифмой.
2: Мы читали главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
1: Продолжение завтра в это же время.
3: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 6 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Танкисты группировки «Север» уничтожили замаскированные блиндажи пункта управления дронами и живую силу ВСУ в Харьковской области. Экипажи Т-80 БВМ работают круглосуточно, корректируют огонь с помощью беспилотников и поддерживают наступающие подразделения. Группировка продолжает сжимать кольцо окружения. В котле находится около 1700 боевиков. Выборы в России состоятся в строгом соответствии с законом и в установленные сроки. Это заявил Владимир Путин в обращении к гражданам перед выборами в Государственную Думу. Президент напомнил, что выбирать депутатов впервые после воссоединения с Россией будут жители Донбасса и Новороссии.
2: Уверен, что в голосовании примут самое активное участие и наши солдаты, офицеры, которые сейчас ведут трудную боевую работу. Их мужество и верность Отечеству – пример для всей страны. Мы знаем, за что сражается Россия и в чем долг каждого ее гражданина. Победу куют наши герои на поле боя. Ее приближают все, кто честно трудится для Родины, понимает свою ответственность за ее будущее. И участие в предстоящем голосовании, которое пройдет в год единства народов России, это тоже ответственность, вклад в укрепление страны.
1: Владимир Путин призвал россиян обязательно принять участие в выборах, которые пройдут 18, 19 и 20 сентября. Президент считает, что выборы станут ответом тем, кто хочет ослабить и лишить суверенитета России. Палата представителей США одобрила законопроект о новых санкциях против России. За проголосовали 262 конгрессмена, против 159. Теперь документ уйдет на подпись президенту Дональду Трампу. Законопроект в том числе предполагает 100% пошлины для покупателей российских энергоресурсов. Кроме того, документ продлевает ограничения против Ирана до 31 года. Автор законопроекта – покойный сенатор Линдси Грэм. Он внесен в Россию в список террористов и экстремистов. Дизель-электрическая подводная лодка «Уфа» выполнила пуски крылатых ракет «Калибр» на учениях в Японском море. Первая ракета поразила морскую цель на дистанции 130 километров, вторая – береговую позицию на расстоянии более 1000 километров, сообщила сегодня пресс-служба Тихоокеанского флота России. Учения «Плановая безопасность судоходства» обеспечивали корабли и авиация флота. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Ленин в Тюмени. В конце 19 века на улице Республики, когда она еще называлась Царской, построили здание Александровского реального училища. Сегодня в нем находится Государственный аграрный университет Северного Зауралья. Солидный двухэтажный дом в эклектическом стиле, настоящий дворец. И кто тогда знал, какую роль ему предстоит сыграть в истории советского государства?
1: Имя на карте.
2: В июле 1941 года в обстановке строжайшей секретности в Тюмень прибыл спецпоезд с необычным грузом. На нем в город тайно доставили тело Ленина, эвакуированное из московского мавзолея. Саркофаг привезли в здание бывшего Александровского реального училища и разместили в учебной аудитории номер 15 на втором этаже. За операцию и особенно за сохранность тела вождя мирового пролетариата отвечал профессор-биохимик, один из разработчиков уникального метода бальзамирования Борис Збарский. Здание как нельзя лучше подходило на роль временного мавзолея. Благодаря толстым стенам в нем было легко поддерживать необходимую температуру. Для надежности огромные окна, выходившие на солнечную сторону улицы, заложили кирпичом, а остальные задрапировали плотной тканью. Вокруг дома соорудили дополнительную чугунную ограду, внутри которой несли службу бойцы НКВД. Для бесперебойного снабжения электроэнергии от единственной городской электростанции пробросили в училище специальный кабель. Жителям Тюмени пришлось нелегко. У них-то в домах электричество часто отключали. Но никто так и не смог объяснить им причину этого неудобства.
1: Имя на карте.
2: О том, куда эвакуировать тело Ленина в июле 41-го, спорили. Но недолго. За советом обратились к Сталину. Он пыхнул трубкой и через секунду махнул рукой.
3: Везите в Тюмень. Там ему будет хорошо.
2: По слухам, Коба, отбывая ссылку в 1913 году, своими руками мел Царскую улицу как раз напротив Александровского училища. Сталин оказался прав. Похоже, тело вождя мирового пролетариата в Тюмени содержалось в лучших условиях, чем в мавзолее. Весной 45 года Ленин вернулся в Москву тяжелее на 3 килограмма. Профессор Збарский подтвердил, в Тюмени вождю мирового пролетариата действительно было хорошо. Не зря ему здесь пошили новый костюм.
1: Ленин в Тюмени. Имя на карте.

0: Гренадерская шапка. Конусовидный суконный головной убор с прочным каркасом на основе проволоки или китового уса. Форма такой шапки позволяла бойцу свободно и беспрепятственно метать гренады, то есть ручные гранаты, не задевая при этом края форменной шляпы. Форма и содержание.
1: Шапки и гренадерки появились в русской армии в начале 18-го столетия, во времена Петра Великого. До наших дней сохранилось описание этих головных уборов. Солдаты носят шапки, похожие на шлемы древних римлян, имеющие вид касок. Но сделаны они не из железа и украшены сзади большим пером белого и красного цветов, что делает особенно хороший вид, когда их много вместе.
0: Гренадерская шапка.
1: Спереди такого головного убора находилась длинная вертикальная металлическая бляха – налобник. На нем чеканился герб российского государства – двуглавый орел, вензель правящего императора или эмблемы полка. К примеру, пылающие гранаты – гренады. Налобник выполнял не только декоративную роль. Он мог защитить голову бойца от шальной пули или скользящего сабельного удара.

0: началу 19 века конусовидные шапки-гренадерки практически вышли в России из употребления. Единственное исключение – солдаты лейб-гвардии Павловского полка. За храбрость и отвагу в битве против французов при Прессиш-Эйлау в 1807 году бойцы получили особую коллективную награду. Им разрешалось вечно носить и передавать по наследству сослуживцам-новобранцам те самые старинные головные уборы. Кстати, именно о них писал Александр Пушкин в своей поэме «Медный всадник». «Сияние шапок этих медных, насквозь простреленных в бою».
1: Форма и содержание. Гренадерская шапка.
2: Радиозвезда.
3: Всемирная энциклопедия еды. Продукт ближневосточной кухни дубка. Ароматная египетская смесь. Ее издавна ценят за вкус и универсальность. Узнаем, из чего она состоит. Обычно это микс из жареных орехов, таких как фундук, миндаль и фисташки, и различных специй, например, кориандра, кумина или кунжута с добавлением соли. Причем орехи нельзя измельчать в порошок. Они должны быть просто мелко раздроблены, так, чтобы сохранялся характерный хруст. Получается своего рода посыпка. Поэтому говорить, что дубка – это специя, неверно. Кстати, название смеси происходит от арабского слова, буквально означающего «толочь». Как ее едят? Классический способ выглядит так. Хлеб обмакивают в оливковое масло, а затем посыпают дубкой. Кроме того, смесь можно добавлять в салаты, хумус и йогурт, а также использовать в качестве панировки для мяса и рыбы. Каждая хозяйка в Египте готовит дубку со своим секретом. Однако смесь можно и купить. Уличные торговцы предлагают свежеподжаренную дубку в кулечках из газеты. Сочетание семян и орехов дополняют рацион полезными жирами, белком, клетчаткой и необходимыми организму минералами. Дубка надолго дает чувство сытости. Сегодня некоторые гурманы создают сладкую дубку, меняя соль на сахар, а острые специи на пряные – корицу или кардамон. Добавляют и засахаренные кусочки имбиря. Такой смесью отлично посыпать морковный торт, кексы и даже мороженое.

0: область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
1: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.

0: Ночки, ночные полустаночки.
1: Радиозвезда.
2: Приключения иностранцев в России.
3: Он снялся в 60 фильмах, сыграл и поставил более сотни спектаклей по всей Европе. А в 1993 году впервые приехал в нашу страну на открытие в Москве недели французского кино. Имя этого человека — Пьер Ришар. «Укол зонтиком», «Игрушка», «Высокий блондин в черном ботинке», «Комедия невезучие». В Советском Союзе Ришар был необычайно популярен. Его любили все — и взрослые, и дети. Его фильмы переписывали с одной видеокассеты на другую и засматривали до дыр.
4: Как выяснилось, в «Новой России» у меня значительно больше друзей, чем я предполагал. Как ни странно, меня здесь помнят, любят и всегда ждут в гости. Поразительно.
3: Но больше всего французского актера восхитила столичная подземка.
5: Осторожно! Двери закрываются!
4: На мой взгляд, метро является отражением людей, которые живут в городе. Отражением социума. Абсолютно очевидно, что москвичи относятся к метро с большой любовью. Это что-то невероятное. В Париже такого нет. И зачем только вы покупаете билеты в музей, когда такая красота перед вами каждый день по пути на работу?
3: В столице Пьер Ришар познакомился с Никитой Михалковым, встретился с Михаилом Горбачевым и пообещал приехать на открытие 21-го Московского международного кинофестиваля. Слово свое сдержал. А потом отправился на гастроли по всей России. Санкт-Петербург, Новосибирск, Кемерово, Тамбов.
4: Россия — это ведь не только Москва. Если бы я говорил о любви к вашей стране, а сам приезжал бы лишь в столицу, мои слова были бы лицемерием. А так, никто не может упрекнуть меня в том, что я люблю Россию не полностью.
3: Его настоящее имя — Пьер Ришар Морис Шарль Леопольд Девайс. Потомок древнего аристократического рода. Мировая кинозвезда. Однако в нашей стране французский актер вел себя более чем скромно. Никаких капризов или особых требований. Селился, как правило, в обычных, порой захудалых гостиницах. Ночевал в юртах, катался на оленьих упряжках, как, например, в 2003 году в Ханты-Мансийске во время фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня». Когда журналисты спросили Ришара, зачем он приехал в какой-то неведомый город, да еще с таким сложным названием, актер ответил:
4: «Я плавал во всех морях планеты, спускался на лыжах со многих горных хребтов, путешествовал по рекам на лодке, но в такую сибирскую даль еще не забирался. Теперь забрался, и представьте себе, не жалею. Кстати, я усвоил здесь очень простой урок. Лучшее средство от холода, когда на улице минус 30, рюмка водки. Это не излишество, а жизненная необходимость».
2: Приключения иностранцев в России.
3: Он исколесил нашу страну вдоль и поперек. И всегда в его багаже находились теплые вещи. Шуба, меховая шапка, перчатки. На шутки друзей Ришар не обижался. Откуда им знать, к примеру, что собой представляет загадочная русская Сибирь?
4: Меня постоянно подначивали, мол, собираюсь я не в Россию, а на Северный полюс. Глупцы! Во Франции давно нет смены времен года в привычном понимании этих слов. Зима у нас совсем не холодная, лето не жаркое, весна поганенькая. Так что за последние годы я впервые увидел настоящую зиму. И это просто праздник для глаз.
3: Он очень гордился, когда его внучка поступила в институт и записалась на курсы именно русского языка. Рассказывают, что на всех семейных торжествах Пьер Ришар обязательно поднимал бокал за Россию, считал своей второй родиной.
2: Приключения иностранцев в России.
1: Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 6:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Военнослужащие расчетов ударных и разведывательных дронов группировки войск «Центр» уничтожили технику украинских боевиков и тяжелые дроны противника на Добропольском направлении спецоперации. Подробнее о боевой работе рассказал начальник расчета Александр Кириллов.
2: Работаем, взаимодействуем с разведывательными дронами. Они нам находят цели, а также отправляют нам координаты, после чего мы уничтожаем все эти данные цели. Также мы отправляем разведывательные FPV, также ищем цели, выявляем врага и уничтожаем его. За последнее время были уничтожены ББМ «Казак», пункты управления БПЛА, САУшки, также выявлены множество личного состава противника. Также работаем в воздухе, уничтожаем помимо бабаек «Мавики» противника. Сейчас в основном у нас ездит НРТК, доставка производится бабаёгами, но как бы все равно будет враг разбит и абсолютно вся логистика будет перекрыта для врага.
1: Профессионализм и высокая выучка военнослужащих отряда «Вега» Поволжского соединения специального назначения группировки войск «Центр» позволяют методично находить и уничтожать вражеские цели. Начальник Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны России Алексей Орехов провел встречу с атташе по вопросам обороны Вьетнама в Москве старшим полковником Вонг Дактхангом. На переговорах выработали шаги по реализации договоренностей, достигнутых министром обороны России Андреем Белоусовым и вице-премьером Вьетнама Фан Ван Зянгом. Стороны определили приоритетные направления двустороннего военного сотрудничества. В рабочем порядке обсудили перспективные вопросы взаимодействия в оборонной сфере. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Старший лейтенант Сергей Ветров командовал гаубичным артиллерийским взводом. Он обеспечивал огневую поддержку штурмовиков. Несмотря на постоянные ответные удары вражеской артиллерии, офицер обеспечил работу взвода. После получения координат скопления противника старший лейтенант отдал расчетам приказ открыть огонь. Было уничтожено более 15 боевиков. Грамотное управление огнем Сергеем Ветровым позволило нанести противнику существенный урон и создать условия для продвижения российских штурмовиков. В Казахстане идет очередной этап учения с коллективными силами быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона. Маневры называются «Рубеж». Участники отрабатывают два основных учебных вопроса – занятия национальными контингентами зоны ответственности и уничтожение незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию.

0: даты, события, поиск причинно-следственных связей и, конечно, уроки истории, которые некоторые выучить забывают. В действительности, прошлое человечества – это гигантская энциклопедия забавных, абсурдных и откровенно уморительных событий. И мы о них расскажем. Издательство «Вимбо» и «Радиозвезда» представляют Андрей Усачев и Алеша Дмитриев. Главы из книги «Как поймать мамонта. Первобытная история». Читает Ефим Шифрин.
1: Слушайте сегодня в 9 вечера на «Радиозвезда».

0: «Радиозвезда». Очень важные вопросы.
1: Услышала в новостях, что русский язык вошел в пятерку самых популярных в мире. Расскажите, что самое трудное в русском языке для иностранцев?
2: Отвечает преподаватель русского и английского языков Залина Цапанова.
3: Пожалуй, любимый наш со студентами звук – это «ща», особенно если он стоит рядом со звуком «ш» и другими. К примеру, слово «расщепляющееся вещество» – вот это, пожалуй, основная трудность. Хотя есть студенты-азиаты, японцы, в частности, у них нет звука «ф». F-буква отсутствует. Поэтому у них в этой части могут быть трудности. В целом, любая трудность

0: То есть фонетическое обычно зависит от слуха данного конкретного человека. Есть блестящие студенты, которые прекрасно могут произносить любые звуки, даже те, которых у них в языке нет. Пожалуй, больше всего студенты, как с Востока, так и с Запада, жалуются на падежи. Они считают, что в русском языке их слишком много. В русском их 6, в английском их всего 2. Это означает, что в русском языке существительное может иметь самые разные окончания, которые будут означать самые разные вещи. Вернемся к нашему расщепляющемуся веществу. Подобные словоформы очень сложны для иностранцев. Депричастные обороты, равно как и причастные обороты. Сужающееся пространство. Очень сложно понять, как формируется слово «сужающееся» иностранцам. Приходится очень много над этим работать.
1: Очень важные вопросы. Радио «Звезда». Кто так строит? Энциклопедия домов мира. Программа о том, кто, где, как и почему живет. Кто?
2: Чукчи, эскимосы и алеуты.
1: Что?
2: Валкаран или валькар. С чукотского это слово переводится приблизительно как «дом из челюсти кита». Похожее строение было и у эскимосов. Они его называли «нынлю».
1: Где?
2: Народы Берингова моря строили валкараны на склонах холмов. Вход в жилище по древним шаманским обычаям всегда смотрел строго на восток. Место для будущего валкарана выбирали еще и из-за почвы. Ведь основу для будущего дома было гораздо труднее выкопать на промерзлой или жесткой земле. А еще чукчи старались селиться рядом со скалами, которые могли защитить жилище от ветров.
1: Из чего?
2: В тундре почти нет деревьев, а редких кустов порой недостаточно даже для того, чтобы развести костер. Зато чукотские племена вот уже более 1000 лет занимаются охотой на китов. Огромные млекопитающие играли чуть ли не главную роль в жизни чукчей. Из них готовили еду, мастерили оружие, инструменты и многие другие предметы. Поэтому длинные широкие челюсти китов стали отличной заменой бревнам при постройке дома.
1: Как?
2: Секреты постройки валкарана давно канули в лету. Но, судя по редким находкам археологов, древние племена вырывали неглубокую яму. По периметру ее обставляли стенами из длинных китовых челюстей. И из них же делали крышу. Все это укрепляли глиной, землей, а сверху укрывали дерном. Так что жилище становилось прочным, теплым и сухим. Вместо очага чукчи использовали каменные лампы с горящей ворванью, китовым жиром. На зиму небольшой вход плотно заделывали, чтобы не выпускать драгоценное тепло. А внутрь жильцы попадали через длинный подземный проход.
1: А что теперь?
2: Несмотря на то, что чукчи свято чтут традиции предков, валкараны перестали строить около 2 века назад. Их полностью заменили яранги – переносные шатры из дерева и шкур. Однако несколько заброшенных валкаранов все же сохранилось до наших дней. Они уже почти вросли в землю, а шкуры на полу и потолке давно истлели. И лишь стены из костей, которые с годами стали только белее, сохранили предание о могучих китобоях, древних духах и великой охоте. Валкаран.
1: Кто так строит?
3: Ну ты кулибин. Удивительные изобретения гениев-самоучек.
4: Художник, который слышал цвет и видел звук. Его звали Владимир Баранов Росине, русский авангардист, стоявший у истоков множества знаменитых стилей. Но прославился он своими изобретениями. Баранов Росине родился в Крыму, учился в Петербурге, а в начале 20 века изобрел оптофон – волшебный аппарат, где каждая клавиша пианино рождала не только звук, но и цветной свет. Красный – это до, оранжевый – ре, желтый – ми. Фактически, это была первая в мире светомузыка. Зрители видели, как звуки превращаются в танцующие пятна, линии и переливы. В то время такое зрелище казалось фантастикой. В 20-30-х годах прошлого века Баранов Россине устраивал оптофонические концерты в театре Мейерхольда и в Большом. Публика аплодировала стоя, а сам автор играл светом у специального экрана, хромотрона, как дирижер управляет оркестром.
3: Ну ты, Кулибин!
4: Но это еще не все. В 1918 году Баранов Россине вошел в комиссию по созданию новой формы для Красной Армии. Именно он окончательно дорисовал Буденовку, знаменитый островерхий шлем красноармейцев, ставший символом гражданской войны. А в 1939 году, уже в Париже, он запатентовал хамелеон-метод. Пятнистый, или, как его называл сам изобретатель, пуантилистический камуфляж для солдат. В 1943-м художник был арестован гестапо и через год погиб в Освенциме. Но его идеи живут. Светомузыка играет на фестивалях, а камуфляж до сих пор скрывает солдат от глаз противника.
3: Ну ты, Кулибин! Удивительное изобретение гениев-самоучек.

0: Радио «Звезда». История в звуке. Арсенал 1812. Оружие, которое защитило Россию. Раздел.
1: Огнестрельное оружие.
0: Классификация.
1: Короткоствольное ружье.
0: Название.
1: Мушкетон образца 1775 года.
2: К 1812 году мушкетоны поставлялись в гусарские полки из расчета 16 единиц на эскадрон. Вес оружия 2 килограмма 800 граммов. Калибр 20,3 миллиметра. Прицельная дальность 30 шагов. От других видов огнестрельного оружия мушкетон отличался необычной формой ствола. Его дульная часть была значительно шире казенной и представляла собой воронку. Это облегчало заряжание и повышало скорострельность. Долгое время мушкетоны соперничали с карабинами, укороченным вариантом пехотного ружья. В отличие от карабина, который заряжался одиночной пулей, мушкетон стрелял картечью. Это увеличивало зону поражения, а значит и вероятность попадания. К ноябрю 1812 года карабины были сняты с вооружения по причине низкой эффективности. Штатным кавалерийским ружьем стал мушкетон.
0: Арсенал 1812. Радио «Звезда». История награды.
3: Сатирическая медаль на отправление Наполеона на Эльбу. 6 апреля 1814 года Наполеон отрекся от престола и был отправлен в ссылку на остров Эльба. Бывшего императора Франции сопровождал специальный кавалерийский конвой из генералов стран-победительниц – Англии, Пруссии, Швеции и России. От России в конвое участвовал личный адъютант Александра I граф Павел Андреевич Шувалов. Наполеон увидел на мундире Шувалова неизвестную воинскую награду и поинтересовался, что это за медаль такая.
4: «В память Отечественной войны 1812 года»,
3: — ответил Шувалов. Наполеон ничего не ответил, только печально кивнул. И тут неподалеку раздался громкий смех. Генерал Шувалов подошел к генералам союзного конвоя. Прусак, швед и англичанин живо обсуждали свои новые медали. На аверсе был изображен Бонапарт, сидящий задом наперед на осле, которого вел за собой черт. По мнению победителей, эта язвительная медалька в точности отображала суть происходящего. Сатирические медали назывались «На отправление Наполеона на Эльбу».
4: «Ежели, господа, вам угодно быть шутами, извольте»,
3: — строго сказал Шувалов.
4: «Но только не в моем присутствии. Или вы сейчас же снимете эти погремушки, или...»
3: Популярность Шувалова в союзных войсках была настолько высока, что ни один из иноземных генералов не осмелился с ним спорить. Они молча сняли медали. Вскоре подробности этой истории узнал сам Бонапарт. Бывший император Франции вручил генералу Павлу Андреевичу Шувалову свою именную саблю. Благодарность за то, что он так и не увидел сатирическую медаль на отправление Наполеона на Эльбу.
5: В 1701 году царь Петр I подписал указ: «Быть математических и навигацких, то есть мореходных, хитростно искусств учению». Так в нашей стране появились новый праздник, новое звание, должность, а заодно и специальность.
6: По случаю присвоения. История воинских званий. Штурман.
5: Для реализации царской воли была создана школа математических и навигацких наук. Она находилась в Москве, в Сухаревой башне. Слово «штюрман» или «стюрман» родом из Голландии. Буквальный перевод – рулевой кормщик, то есть человек, стоящий у руля на корме корабля. Впоследствии иноземный термин, что называется «обрусел», и на русском флоте появился «штурман».
6: История воинских званий.
7: С одной стороны, он вроде бы судовой хозяйственник. Штурман отвечал за получение и хранение особого имущества. А это сигнальные флаги, вымпелы, гюйсы корабельные и шлюпочные, песочные часы, лаги и лампады. Его обязанности были просто огромными. Проверка морских локаций, исправность рулевого управления. Во время плавания штурман должен был сверять карты с реальной береговой линией, островами, скалами и рифами.
6: По случаю присвоения.
7: А вот дальше совсем интересно. Как говорится, кто работает, на том и едут. На флоте ходят. Простой пример. В боевом походе штурман обязан был сообщать офицерам и капитану обо всех опасностях курса корабля. Мели, например. И настаивать, именно требовать на изменении этого самого курса. И что бы вы думали, если капитан или какой иной офицер не послушают штурмана, а корабль при этом будет потерян, кого первого казнят или отправят на каторгу? Правильно, штурмана. Хорошенькое дело.
6: История воинских званий.
7: История знает много прославленных русских флотских штурманов. Мы упомянем об одном из них. Это первооткрыватель самой северной точки Евразии Семен Иванович Челюскин. А тот мыс, который он, собственно, обнаружил и нанес на карту, сегодня носит его имя. Ну, а царю Петру Алексеевичу наше отдельное спасибо. За что? За открытие первой навигацкой школы. Потому что ежегодно, 25 января, мы празднуем День штурмана военно-морского флота России.
6: Штурман. По случаю присвоения.
8: Ростов, тебе на «вы».
9: Владимир.
10: На «р». Рыбинск.
8: Ха, Кострома.
9: Арзамас.
10: Суздаль.
11: Подъезжаем.
12: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
11: Остановка «Южа». Ее называют столицей клюквы и деревянного кружева. Попробуйте здесь найти дома с одинаковыми наличниками на окнах.
12: Путеводитель по Золотому кольцу России.
13: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 7 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Ночью Ярославская область подверглась крупной атаке беспилотников ВСУ. ПВО сбило 65 дронов. Поврежден нефтеперерабатывающий завод. Идет тушение возгораний. Жертв и пострадавших нет, сообщил губернатор Михаил Евраев в соцсетях. Также выбиты окна в нескольких многоэтажках и повреждены автомобили. Для безопасности перекрыли движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Автобусы временно едут в объезд. Палата представителей США одобрила законопроект о новых санкциях против России. За проголосовали 262 конгрессмена против 159. Теперь документ уйдет на подпись президенту. Законопроект в том числе предполагает 100% пошлины для покупателей российских энергоресурсов. Кроме того, документ продлевает ограничения против Ирана до 31 года. Автор законопроекта – покойный сенатор Линдси Грэм. Его вносили в России в список террористов и экстремистов. На Чукотке завершилось досрочное голосование на выборах в Государственную Думу. Протяженность авиамаршрутов превысила 18 тысяч километров. Проголосовали геологи, оленеводы, военные, работники горнодобывающей отрасли. Всего более 4 тысяч человек. Комиссии побывали даже на острове Врангеле и на самой восточной точке России, острове Ратманово. Основное голосование на выборах в Госдуму пройдет на этой неделе с 18 по 20 сентября. Красная икра в этом году может оказаться по карману далеко не каждому. Объем вылова лососевых на Дальнем Востоке упал в 2,5 раза. И по прогнозам, к Новому году цена за килограмм деликатеса может достигнуть 20 тысяч рублей. Об этом на международном рыбопромышленном форуме в Петербурге в интервью телеканалу «Звезда» рассказал председатель Рыбного союза Александр Панин.
2: Тейл и точки продаж подняли цену в 2 раза к прошлому году. Как на эту цену отреагирует потребитель, вот не берусь пока, как говорится, анализировать, но, как мне кажется, цена даже с учетом вот такого то серьезного снижения объемов производства, цена высоковата. Я думаю, что все-таки где-то к Новому году эта цена устоит и останется где-то в этих пределах. Опять-таки, это вот не прогноз, это вот мнение мое как эксперта, а время покажет.
1: Сообщается, что произведут, по последним подсчетам, не более 4-4,5 тысяч тонн икры. Это вдвое ниже среднегодового потребления россиян. В чем причина слабой путины, ученые пока разбираются, но по одной из версий, виной всему дельфины и касатки, которых стало слишком много и которым, как хищникам, требуется большое количество питания. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: 19 сентября будет временно закрыта внешняя сторона Садового кольца в связи с проведением Московского мотофестиваля. Департамент транспорта столицы рекомендует для поездок в центр использовать метро. Обратите внимание, что по 19 сентября на некоторых участках запрещена парковка. Теперь о трафике. Яндекс.Карты сообщает, что загруженность оценивается в 1 балл. Больше всего времени потерять можно на Пятницком шоссе от деревни Федоровка до деревни Юрла во время в пути 1/4 часа. Затор на 15 минут и на внешней стороне Московской кольцевой дороги от Библиотечного проезда до улицы Свободы. Более 10 минут составит потеря по времени на Щелковском шоссе от Балашихинского шоссе до поворота на поселок Восточный.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Более 500 тысяч ветеранов спецоперации получают льготы по карте «Свои». Где ее можно оформить? Москва добьется возвращения золотовалютных резервов, заявили в МИДе. А как после 1917 года страны Европы присвоили активы Российской империи? Сегодня день рождения Александра Овечкина. Что он такое сокровенное написал на своей клюшке? Порядка полумиллиона ветеранов специальной военной операции получают льготы по карте «Свои», сообщили в Министерстве обороны. Речь об электронном удостоверении ветерана боевых действий, который включает также функции социальной и банковской карт, рассказывает политконсультант Алена Август.
2: Карта «Свои» – это аналог обычной дебетовой карты. Но для ветеранов это дает возможность совершать как обычные банковские операции, так и на эту карту получать все возможные пособия и льготы. Сейчас, слава богу, все это можно делать без заявительным порядком. Не нужно писать никакие заявления. Система все это видит, и человек сразу получает все необходимое на эту карту.
1: Получить карту «Свои» можно в кредитных организациях, заключивших договор с Министерством обороны. Обязательное условие – наличие бумажного удостоверения ветерана боевых действий, комментирует руководитель КСВО «Право», член Общественной палаты Александр Терновцев.
3: Ты сначала подаешь документы, или эти документы оформляются войсковой частью. Потом принимается решение о присвоении статуса ветерана боевых действий. Потом выдается бумажное удостоверение. И только получив бумажное удостоверение, ты обращаешься в кредитную организацию, которая оформляет тебе электронное удостоверение. Ну и с учетом того, что некоторые военнослужащие переводятся из части в часть, удостоверение находится в материалах его личного дела, не всегда своевременно получается, очень много случаев утраты.
1: Карта «Свои» дает владельцу доступ к государственным льготам, в том числе налоговым послаблениям. Меры поддержки определены федеральным законом о ветеранах и региональным законодательством.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Россия добьется возвращения замороженных золотовалютных резервов, заявили в Министерстве иностранных дел. Там отметили, что в Еврокомиссии хотят конфисковать эти активы и вернуть их только после выплаты Украине неких репараций. Похожая история с присвоением золота произошла век назад, после Октябрьской революции. Западные страны, ссылаясь на отказ большевиков от уплаты царских долгов, конфисковали огромные финансовые активы Российской империи. Как исчезли за рубежом тонны русского золота, расскажет Анна Елисеева.
4: К началу Первой мировой войны Российская империя владела одним из крупнейших в мире золотых запасов. Порядка 1300 тонн или 1 600 000 000 золотых рублей. Больше на тот момент было только у Франции и США. Впрочем, львиная доля резерва еще до Октябрьской революции была израсходована на военные нужды. За рубеж, в первую очередь в Англию и Соединенные Штаты, в качестве гарантии кредитов отправилось более 500 тонн золота. Это примерно треть запаса, которая так и осталась у союзников, рассказывает главный научный сотрудник Института всеобщей истории Александр Шубин.
5: Потому что потом совершилась революция, большевики не признали долги и так и не признали за всю свою историю, а эти деньги остались частичное обеспечение долгов Российской империи.
4: Второй крупной статьей расходов запаса стали деньги, которые забрали белогвардейцы. Еще во время Первой мировой золотой резерв начали вывозить подальше от столицы, в Нижний Новгород и Казань, где к 18 году хранилась уже половина запаса империи. Но к тому времени город заняли белогвардейцы, и основное достояние государства оказалось в их руках. Речь о порядке 500 тонн золота, которое условно назвали «золотом Колчака». Колчаковцы продавали драгоценный металл странам Антанты для закупки вооружения. Золотые поезда шли на восток, откуда слитки и монеты доставлялись в Японию, США и Европу. Что-то из драгоценного груза присвоили белочехи, конвоировавшие составы, что-то забрали соратники Колчака. Сколько было потрачено золота, сказать трудно, комментирует историк, профессор Александр Черемин.
6: Все данные разнятся, потому что если брать Казань, Уфу, Омск, Иркутск, везде идут разные цены на эти золотые и серебряные изделия. И поэтому точно определить, кто сколько присвоил, практически невозможно, потому что документы составлялись в разных местах, разными людьми.
4: Еще одной крупной тратой запаса стал откуп Советской России от Германии. Изначально по условиям Брестского мира никакой контрибуции не предполагалось, но при этом была договоренность сторон о взаимозачете экономических претензий в результате войны. Немцы на оккупированной части России активно скупали собственность, а местные с легкостью ее продавали в ожидании национализации. Когда ее действительно провели, немцы фактически остались ни с чем. И чтобы избежать конфликта, по дополнительному соглашению к Брестскому миру, большевики обязались выплатить Германии компенсацию в размере около 245 тонн золота. Впрочем, из обещанного заплатили только часть, продолжает Александр Шубин.
5: Около 100 тонн, 125 миллионов рублей. 11 ноября случилось Компенское перемирие 1918 года, закончилась Первая мировая война. Немедленно Брестский мир был денонсирован в Советской России, и снова два государства оказались без взаимных экономических расчетов.
4: В 1922 году между Советским Союзом и Германией был заключен Рапальский договор, по которому стороны отказались от взаимных претензий. То есть золото, которое было отправлено большевиками, юридически стало германской собственностью, продолжает историк. Но страны Антанты посчитали это неправильным, объяснив свою позицию тем, что речь о достоянии Российской империи. А поскольку Советский Союз не признал себя правопреемником, то не вправе распоряжаться. Завершилось все тем, что российское золото ушло в оплату уже германской контрибуции и было передано Антанте. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Знаменитый хоккеист Александр Овечкин, который сегодня отмечает 41-й день рождения, нанес на клюшку инициалы своего отца, Михаила Викторовича. Его не стало в феврале 2023 года. Для хоккеистов, да и вообще спортсменов, давняя традиция размещать личные надписи, символичные цифры и даже некоторые изображения. Что обычно пишут на форме и экипировке? В словах и посланиях разобрался Ким Андреев.
7: Если внимательно приглядеться к фотографиям Александра Овечкина из раздевалки, то можно заметить у него необычную нашивку на грудном щитке – логотип хоккейного клуба «Локомотив» из Ярославля. Сам Овечкин за него никогда не играл и в Ярославле никогда не жил. Но после страшной трагедии в 2011-м, когда разбился самолет со всеми игроками команды, наша звезда НХЛ носит эту эмблему, не снимая, рассказывает хоккейный эксперт Сергей Федотов.
8: У него появился этот логотип практически сразу, как случилась эта трагедия. Как бы он, понятно, никогда не играл за «Локомотив», но он сам говорил, что у него огромное количество друзей, которые играли и погибли в той авиакатастрофе, поэтому сразу принял решение нанести этот логотип, и, в принципе, на нем он всегда. Уже этот нагрудник пора менять, но он его не хочет менять, потому что он символика ярославского «Локомотива».
7: Нередко хоккеисты наносят на свою экипировку и клюшки даты рождения, жены, детей или родителей, день юбилейного матча или рекордной шайбы. Особенно ярко проявляют себя вратари. Им, в отличие от полевых игроков, разрешено украшать еще и шлемы. Рисуют, как правило, что-то агрессивное, чтобы напугать противника. Оскал тигра, медведя или дракона. Запрещена лишь реклама брендов, с которыми у лиги не подписан контракт. Хотя порой компании сами выходят к спортсменам с идеей необычной надписей на экипировке, говорит спортивный комментатор Роман Мазуров и вспоминает случай из бокса.
9: Джулиус Фрэнсис должен был боксировать с Майком Тайсоном, и ему одна компания предложила свой логотип на подошвах, и заплатили ему за это огромные деньги, по-моему, 40 тысяч долларов. Расчет был холодный и жесткий, да, то есть предполагалось, что Майк Тайсон Джулиусу будет откровенно валять, и, соответственно, это все будет заметно. Так оно и случилось. Майк Тайсон Джулиуса уронил целых 5 раз, и в результате это сработало.
7: Кстати, Майк Тайсон тоже отличался яркими посланиями через перчатки, на которых писал свои прозвища «Железный Майк» или «Ребенок-динамит». В футболе для самовыражения чаще всего используют майки, но не игровые, а те, что под ними. В случае забитого гола игроки поднимают основные футболки и демонстрируют разные надписи от поздравлений родным до провокаций в адрес соперника. Еще одно место для творчества у футболистов – это щитки на голени. Обычно они скрыты под гетрами, но, выходя на замену, игроки часто поправляют их, демонстрируя всему миру, говорит спортивный журналист, комментатор Алексей Золин.
10: Чаще всего это фотографии родственников, да, дочери, жены, там, мамы, либо свои собственные фотографии, да, как у пафосных футболистов, типа Криштиану. Могут какие-нибудь бразильцы, у них же на первом месте Дева Мария, да, а потом идет уже футбол. Там могут Деву Марию даже изобразить на щитках.
7: Фотографии собак и кошек, флаг родной страны, стихи, QR-коды и даже цитаты из Библии. Все это можно увидеть на щитках футболистов. И для некоторых это не просто символ, а часть ритуала. К примеру, знаменитый хорватский футболист Лука Модрич, лучший игрок мира 2018 года, всегда выходил на поле, целуя свои щитки. На одном была изображена его семья, а на другом он сам гордо позировал с трофеем в руках. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, что говорится об оружии в так называемой «космической конституции», чем могут заразить клещи размером меньше миллиметра, какими были первые радиопередачи в нашей стране, когда динамики трещали, а диктор говорил с придыханием.
0: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
11: 7:15 в Москве. Главное к этой минуте. Дизель-электрическая подводная лодка «Уфа» выполнила пуск крылатых ракет «Калибр» на учениях в Японском море. Первая ракета поразила морскую цель на дистанции 130 километров, вторая — береговую позицию на расстоянии более 1000 километров, сообщили сегодня в пресс-службе Тихоокеанского флота России. В испанской Валенсии отменены занятия в школах. Жители просят не выходить из дома. Все из-за потопа, вызванного сильнейшим ливнем. Всего за несколько часов в регионе выпали сотни миллиметров осадков. По прогнозу синоптиков, в ближайшее время может выпасть еще столько же. Мошенники обманывают российских пенсионеров выплатами ко дню пожилого человека, который отмечается 1 октября. Об этом пишет РИА Новости. Злоумышленники представляются сотрудниками социального фонда или органов соцзащиты и сообщают о якобы начавшемся приеме заявлений на выплату. Лионель Месси выиграл 49-й трофей в карьере. Его нынешний клуб «Интер Майами» обыграл «Крус Асуль» в матче за Кубок «Кампионес» со счетом 2-0. В этой игре легендарный аргентинец забил гол и сделал результативную передачу. Больше новостей на «Радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
12: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
0: Реклама.
13: С 24 по 26 сентября пройдет 12-й Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур. Ведущие деятели культуры, представители власти, бизнеса и экспертного сообщества обсудят сохранение культурного наследия и развитие кино, театра, музыки, музеев и медиакультуры. Главная тема форума – объединенные культуры, общие ценности. Организатор – фонд «Росконгресс» 6+.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
14: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
15: Вообще сбрасывались.
14: Отравился
15: викинги. Шлемы с рогами носили.
16: Очки Аляску продали, а денег не заплатили.
17: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
18: помнишь, когда был рыбный день в советских столах?
19: Конечно, по четвергам. Из соображений заботы о здоровье прививали любовь к этому полезному продукту.
17: А вот и нет.
20: Основная мотивация введения рыбного дня была другой. Впервые он появился в 1932 году на фоне снижения в СССР поголовья скота. Поэтому в учреждениях общественного питания и решили подавать в определенный день одну только рыбу, как тоже достойный источник белка.
17: Исторические мифы и заблуждения.
20: Однако такая практика, просуществовав несколько лет, была забыта. Полноценно возродили ее в середине 70-х. Советская рыбоперерабатывающая отрасль тогда уже крепко стояла на ногах. И чтобы помочь ей с реализацией товара, по четвергам выбор в советских столовых состоял из минтая, хека и рыбных биточков. Параллельно власти решали задачу расширения рациона граждан за счет полезной рыбы.
18: А почему именно четверг?
20: Версий несколько. Кто-то говорит, что четверг был удобнее с точки зрения организации поставок рыбной продукции. Другие же считают, что это наиболее нейтральный день, не связанный с постными днями у верующих, средой и пятницей.
17: А вот и да.
21: Радиозвезда.
22: Как вас звать величать-то?
23: Не царское это имя!
24: История одного прозвища.
25: При нем крепостных крестьян еще больше закрепостили. Церковь раскололась, а Россия пережила соляной, хлебный и медный бунты. Царь Алексей Михайлович по прозвищу Тишайший.
26: И почему же, вопреки обстоятельствам, он получил такое имя?
25: Прозвище свое царь получил за очень глубокую и сознательную религиозность. За христианское смирение, несколько даже демонстративное. За добродушный, тихий нрав, умение слушать своих приближенных. Алексей Михайлович много молился, строго держал посты и прекрасно знал все церковные уставы, а целью земной жизни видел спасение души. Его любимым делом было чтение книг и соколиная охота. Он даже собственноручно написал книгу для охотников.
24: История одного прозвища.
25: Однако Тишайший самодержец был тверд в своих убеждениях. Решительно двигался к целям, и тихость его легко могла смениться вспышкой гнева. Все 30 лет правления он сам ведал государственными делами, взял под контроль экономику и внешнюю политику, реформировал структуру управления и в наследство сыну, будущему императору Петру I, Алексей Михайлович Тишайший оставил мощное и уважаемое государство.
23: Не царское это имя. История одного прозвища.
27: Таинственные клады. Раскопать можно, найти сложно. Золотая баба.
28: Идол севера, богиня обских угров или божество племени бьярмов. Все это про легендарную золотую бабу. Загадочный артефакт, впервые описанный в скандинавских сагах XI века. Немецкий путешественник Ульрих фон Рихенталь в 1420 году упомянул, что за Русью лежит город, где поклоняются золотой старой бабе. с тех пор многие пытались найти это божество. От иностранных послов до осваивавших Сибирь русских казаков.
2: Цена вопроса.
28: Описания золотой бабы сильно разнятся. Скандинавы уверяли, что это большая деревянная статуя с серебряной чашей на коленях, ожерельем на шее и золотой короной на голове. Европейские дипломаты говорили, что это целиком золотая женская фигура. Размеры тоже варьировались от 30 сантиметров до человеческого роста. По-разному золотую бабу видели и летописцы. Одетая в свободные одежды или обнаженная, сидящая или стоящая, с младенцем на руках или без такового.
2: Кладоискатели.
28: Есть версия, что появилась эта таинственная золотая фигура в местах поселения обских угров, то есть на берегу реки Обь в Западной Сибири. Северные языческие народы опасались, что идол попадет в руки чужаков, а потому маршрут золотой бабы якобы полностью совпадает с направлением русской колонизации на восток. Пещера у реки Сосьва на Урале, дремучие леса близ Карского моря, горное плато Путорана на Таймыре – все это – возможные места, где когда-то прятали золотую бабу. На знаменитых картах фламандского географа Меркатора артефакт изображен в устье Оби. По одной из легенд, сюда его перенесли после сибирских походов Ермака. Другие источники уверяют, искать надо в окрестностях Перми, где идол был объектом поклонения. А третьи указывают на горный Алтай. Там и сегодня можно встретить сразу несколько статуй золотой бабы. Кто знает, может быть, установили их не просто так.
2: Таинственные клады раскопать можно, найти сложно.
3: Радио «Звезда».

«Радио Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 7:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Ночью украинские беспилотники атаковали несколько регионов России. В Ростовской области сбили более 50 дронов. Повреждена трансформаторная подстанция. Без света остались 4 района Ростова. Также пострадали 6 частных домов. Во Владимире обломки повредили остекление многоэтажки и автомобиля. В Ярославской области уничтожили 65 беспилотников. Поврежден нефтеперерабатывающий завод, идет тушение. Пострадавших нет. Также власти столицы заявили о сбитых дронах, летевших в направлении Москвы. Всего за ночь и утро уничтожили 6 беспилотников. Танкисты группировки «Север» уничтожили замаскированные блиндажи пункта управления дронами и живую силу ВСУ в Харьковской области. Экипажи Т-80 БВМ работают круглосуточно, корректируют огонь с помощью беспилотников и поддерживают наступающие подразделения. Группировка продолжает сжимать кольцо окружения. В котле находится около 1700 боевиков. В Красноярском крае застрелили медведя, который убил 66-летнюю пенсионерку. Трагедия произошла в ночь на среду в деревне Верхний Кебиш. Зверя ликвидировали недалеко от населенного пункта, сообщили сегодня ТАСС в Следственном комитете. Там рассказали, женщина открыла окно, чтобы проветрить, и, вероятно, вышла на улицу из дома, услышав шум. Медведь оттащил ее на 15 метров от дома и растерзал. В доме находилась еще одна женщина, но она спала и ничего не слышала. 14 сентября в Братске убили 5 медведей, вышедших к людям, а в Бурятии за сутки ликвидировали 12 хищников. Власти Хабаровского края планируют выпустить 330 тысяч беспилотников в этом году. Уровень локализации их производства в регионе достиг 80%, доложил президенту Дмитрий Демешин. Глава Хабаровского края также рассказал о развитии авиационной отрасли в регионе.
2: Подходим к развитию кластерно, окружаем заводы малыми технологическими компаниями. Региональные компании наладили производство жгутов, кабельных сетей, режущего инструмента, освоили не только механообработку, но и выпуск дверей, люков. Наладили системные поставки вертикально интегрированные предприятия «Рустеха». Мы решаем вопрос сейчас со сборкой двигателей ПД-8. Это позволит нам полностью локализовать производство самолетов.
1: Губернатор отметил, что регион готовится к запуску научно-производственного центра беспилотных авиационных систем. Кроме того, в Хабаровском крае намерены создать университетский кампус, где на одной площадке будут объединены специалисты всех технических и инженерных направлений, отметил Демешин. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
4: Раз, два, три, четыре, пять.
3: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.

0: эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».
1: Утро на радио «Звезда».
2: В ближайшие 10 минут мы расскажем. США публично признали размещение оружия на орбите. Что ответили в Кремле? В России вторая волна активности клещей. Какие неприятности сулят их микроскопические виды? Ровно 104 года назад Москва услышала первый в истории радиоконцерт. Кто звучал в ретро-эфире? Звездные войны – больше не скрытая угроза. В США впервые публично признали размещение оружия на орбите и объяснили это необходимостью контролировать космическое пространство. На заявление уже отреагировали в Кремле и напомнили, что космос должен быть свободен от оружия. Правда ли, что Штаты не впервые говорят о военных силах на орбите и насколько реален конфликт в околоземном пространстве? Ким Андреев изучил факты и теории.
3: Март 1983-го. В телеобращении к нации президент США Рональд Рейган называет Советский Союз «империей зла» и анонсирует проект стратегической оборонной инициативы, сокращенно СОИ. Речь идет о создании системы противоракетной обороны с элементами космического базирования. Американцы всерьез рассчитывали разместить на орбите лазерные установки и рельсотроны, оружие, стреляющее энергоснарядами для перехвата советских ракет. В том же году в мировой прокат вышла шестая часть киносаги «Звездные войны». Поэтому в прессе программу Рейгана так и назовут, рассказывает профессор Университета гуманитарных наук, главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Александр Петров.
4: Были созданы целые лаборатории, и можно сказать, даже передового на сегодняшний день уровня, которые бы переносили бы гонку вооружений в космос. Это был существенный шаг по эскалации напряженности.
3: Москва на это ответила своей программой «Алмаз». Предполагалось создать сеть орбитальных пилотируемых станций, напрямую выполняющих задачи Министерства обороны. А для советских космонавтов разработали лазерный пистолет. Он был способен вывести из строя оптическую систему на расстоянии до 20 метров. А для более масштабных действий создали космический аппарат «Полюс», предназначенный для поражения вражеских межконтинентальных ракет, говорит руководитель сообщества «Советский космос», популяризатор отечественной космонавтики Максим Цуканов.
5: В 87 году в СССР был запущен «Полюс». Это на самом деле прототип боевой лазерной станции «СКИФ». На первом запуске ракетоноситель «Энергия». Лазерная установка должна была стать нашим ответом на американскую программу СОИ. В ответ на несуществующую реально бумажную программу Рейгана Советский Союз взял и сделал настоящий проект. Но с распадом Союза дальше проект не пошел.
3: Но с началом политики разрядки в отношениях между СССР и США во второй половине 80-х космические страсти немного поутихли, а с распадом Советского Союза гонка вооружений, в том числе орбитальных, потеряла смысл. В наши дни формально баланс сил еще сдерживает договор о космосе 1967 года, документ, который именуют «космической конституцией», продолжает мысль Максим Цуканов.
5: Он прямо запрещает размещение в космосе ядерного оружия или любого другого оружия массового поражения. Также он запрещает превращать Луну и другие небесные тела в военные базы. Однако договор не запрещает обычное оружие. Это пушки, лазеры, ракеты с кинетическими боеголовками. То есть все эти технологии продолжают развиваться.
3: Но, кажется, пока в космосе законы физики и здравого смысла сильнее законов большой политики. И сражения двух сторон на орбите со взаимными перестрелками и погонями в стиле «Звездных войн» фактически невозможны, утверждают ученые. Всему виной синдром Кеслера. Это научная теория, согласно которой постоянное столкновение объектов или их обломков на орбите вырастет с такой прогрессией, что сделает ближний космос непригодным даже для мирных целей. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
1: Утро на Радио «Звезда».
2: В России вторая волна активности клещей. На фоне довольно теплой погоды растет количество обращений к медикам по поводу укусов паразитов. Одна из опасностей осенью – так называемые наноклещи, особи размером 1-2 миллиметра. Что это за существа и как от них защититься, рассказывает научный сотрудник

0: сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.
1: Это те же самые эксодовые клещи, только совсем небольшого размера. Те, кто успели вылупиться из яиц в этом году. И поскольку человек привык все-таки ждать от эксодового клеща хорошо заметных глаз размеров, то на мелких часто не сразу обращают внимание. Такие клещи с меньшей вероятностью могут переносить те или иные заболевания, но, к сожалению, все равно могут. Пик их активности приходится как раз на конец лета, начало осени, когда летняя жара спадает, но при этом еще нет минусовых температур. И одновременно с этим достаточно влажно. В принципе, идеальные условия для активности клещей. Особенно они могут быть активны во время хорошего бабьего лета. Важно помнить, что не только в мае и начале июня нужно тщательно обрабатывать одежду противоклещевыми репеллентами, если вы идете куда-то на природу, но имеет смысл помнить об этом и в конце лета, начале осени. Как только похолодает, их активность практически сойдет на нет. А с первыми морозами, в общем, они перейдут в покоящееся состояние.
0: Еще одна весенняя рекомендация, актуальная для осени. На прогулке желательно надевать светлую и закрытую одежду и периодически осматривать себя. Такой же осмотр и по возвращении домой.
2: Утро на радио «Звезда».
0: В Москве 17 сентября 1922 года состоялся первый радиоконцерт. Открыл его романс «Не искушай меня без нужды» в исполнении оперной певицы Надежды Обуховой. О том, какими были радиопередачи в то время, правда ли, что их расписание публиковали в печатных изданиях и что такое радиогазета «Роста», расскажет Максим Петренко.
3: 17 сентября 1922, 15:00. Впервые для столицы звучит объявление диктора «Внимание! Говорит Москва!» и начинается трансляция первого отечественного радиоконцерта. Кроме романсов, в программе инструментальные произведения. Через два года состоится первая трансляция симфонического концерта из колонного зала Дома Союзов. Качественной записывающей аппаратуры тогда не было, поэтому все шло исключительно в прямом эфире. И чуть позже это были не только концерты, рассказывает автор проектов «Старое радио» и «Аудиопедия» Юрий Метелкин.
4: У микрофона выставляется оркестр, к микрофону встает вокалист. Возможно, это было даже и два, и три микрофона, и так далее. Это уже искусство операторов. И вживую исполнялись, да, больше того, стали транслировать радиоспектакли. В живом эфире ставились микрофоны. Это был такой театральный концерт или что-то в этом роде. И это, конечно, мог быть не весь спектакль, но это могли быть сценки.
3: Потом это назвали программой «Театру микрофона». Регулярное вещание связано с выходом в ноябре 24 года первого выпуска радиогазеты «Роста» Российского телеграфного агентства. То есть это была газета, которую можно было не читать, а слушать. Все те же разделы, как в печати, от официальной хроники и новостей за границей до театра и кино. Вскоре подобные радиогазеты появились и в других городах, а чтобы было интереснее слушать, к чтению текстов привлекали ведущих конферансье, они разъясняли сложные моменты и даже шутили. Трансляции охватывали разную аудиторию, появлялись радиожурналы на исторические и научно-технические темы, лекции по сельскохозяйственным вопросам. Расписание всех радиопередач заранее публиковали в газетах. Юрий Метелкин вспоминает программу для школьников «Пионерская зорька».
4: Сначала она называлась «Радиопионер». Это был 25-й год. А «Утренняя зорька» — это уже 34-й год. И программа эта, она стала регулярной. Как бы детская радиогазета. Как раз слово «зорька», производное от армейского сигнала «заря», означающего «восход солнца» у военных, предложил использовать, так говорят, во всяком случае, писатель Аркадий Гайдар. А вот уже с 47-х годов стала называться «Пионерская зорька». Бодрые звуки горна, маршевую музыку, «Здравствуйте, ребята, слушайте «Пионерскую зорьку», просыпались, и я в том числе, делали зарядку, завтракали перед школой. Это поколение советских детей.
3: Неотъемлемая часть эфиров тех лет – музыка, в основном симфонии и оперетты. С 1928-го даже шла передача «Как слушать и понимать музыку». То радио решало в стране несколько задач. И информировало, при этом подавая материал в рамках агитации в нужном русле, говорит историк и писатель Александр Васькин. Но параллельно оно действительно просвещало.
5: Ведь много было неграмотных людей. Как они узнавали о содержании, например, известных произведений русской литературы? Читали по радио, знаменитые чтения в прямом эфире. Кроме того, тогда вот впервые зародилась эта традиция слушать погоду. Да, потом уже много лет спустя вот советские люди говорили тише, погоду передают.
3: У населения был колоссальный интерес к радио. От репродукторов на площадях постепенно переходили к личным радиоприемникам, детекторным, потом к ламповым, более дорогим. Тем не менее, любое прослушивание радиопередач еще долго оставалось целым событием. Максим Петренко, Людмила Дудеева, «Радиозвезда».
2: Утро на «Радиозвезда».
0: Через 15 минут вы узнаете, какие льготы дает электронное удостоверение ветерана боевых действий, как разграбили золотой запас Российской империи, что спортсмены пишут на шлемах и клюшках.
2: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
6: 7:45 в Москве. Главное к этой минуте. Танкисты группировки «Север» уничтожили замаскированные блиндажи, пункты управления дронами и живую силу ВСУ в Харьковской области. Экипажи Т-80 БВМ работают круглосуточно, корректируют огонь с помощью беспилотников и поддерживают штурмовиков. Группировка продолжает сжимать кольцо окружения. В котле находится около 1700 боевиков. Палата представителей США одобрила законопроект о новых санкциях против России. Теперь документ уйдет на подпись Дональду Трампу. Законопроект в том числе предполагает 100% пошлины для покупателей российских энергоресурсов. Кроме того, документ продлевает ограничения против Ирана до 31 года. На выборах в Государственную Думу в Москве впервые можно проголосовать через терминалы электронного голосования, сообщает издание «Москва-24». Актуальным остается и полностью дистанционный вариант через портал mos.ru. Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен стартовал последним в картинговой гонке против сотни любителей. Ему потребовалось 35 минут, чтобы выйти в лидеры. Уже к 14-му кругу из 30 он был первым, сообщает издание ESPN. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.
2: Премьера на «Радио Звезда».
7: Они восхищали людей своими талантами и свершениями. Но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
2: «Человек с изюминкой».
7: Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».

0: радиозвезда.
1: Человек с изюминкой. Муслим Магомаев.
2: Толпы поклонников буквально носили певца на руках вместе с машиной. Он выступал в миланском Ла-Скала, покорил Париж, но вернулся домой, чтобы спеть шаланды, полные кефали. Однако мало кто знал, что лучший голос Союза был глух на одно ухо.
1: На первый взгляд.
2: Магомаева называли красавцем. Высокий рост, под 1,90 м, выразительные черты лица. В молодости его даже сравнивали с Шоном Коннери. Певец внимательно относился к имиджу, старался всегда выглядеть безупречно.
1: Где изюминка?
2: В 16 лет Магомаев уже начал работать в военном ансамбле. И для пацана зарабатывал очень неплохо – 200 рублей в месяц. Колесил по разным городам в военной форме и был вполне доволен жизнью. Но стукнуло 18, пришло время идти в армию. Хитрый местный военком хотел, чтобы Муслим все 3 года службы отработал в том же ансамбле, но уже за 3 солдатских рубля. Кому такое понравится? На медкомиссии певец вспомнил, что одно ухо у него не слышит.
3: Последствия, перенесенные в детстве кори. Ложусь на бок и ничего не слышу. Хотя я и одним ухом слышу лучше, чем многие двумя.
2: Но врачи решили справедливо. Петь – одно, а команду не услышать в боевой обстановке – совсем другое. В итоге написали заключение: «Негоден к военной службе».
4: По переулкам бродит лето, солнце льется прямо с крыши. Под потоки солнечного света у киоска ты стоишь.

0: Муслим Магомаев. Человек с изюминкой. А вот была история.
1: Известный актер и режиссер Николай Павлович Охлопков в 1955 году был назначен заместителем министра культуры СССР. Один из его друзей спросил его как-то:
2: «Скажи, Коля, как тебе новая роль замминистра, а? Хе-хе-хе, справляешься?»
1: А Хлопков в ответ рассмеялся:
2: «Чудак, я же королей играл».
0: Да уж, была история. Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Четырехлетняя Маша очень хорошо рисует. Неудивительно, что родители собираются отдать ее в художественную школу. Но сначала малышке нужно победить иммунодефицит. Из-за болезни любая, даже самая легкая инфекция способна обернуться серьезными последствиями. В таких случаях помогает лишь пересадка костного мозга. Первая попытка, к сожалению, оказалась неудачной. Организм Маши не принял донорские клетки. И на этом проблемы не закончились. Процедура нарушила работу сосудистой системы. Появились тромбы, которые мешают кровотоку. Каждую минуту жизнь девочки находится под угрозой. Исправить ситуацию под силу специальному препарату. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Банниковой Марии. Вместе мы справимся.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
6: Реклама.
7: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
9: «Стоп-кадр». Программа о нашем любимом кино. Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Киножурнал «Фитиль». «Стоп-кадр». На самом интересном месте.
10: Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 8 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Российские военные уничтожили крупную группу ВСУ, пытавшуюся вырваться из окружения на Волчанском направлении спецоперации. Разведка заранее вскрыла выдвижение противника. Уничтожена боевая машина «Казак» и личный состав, сообщает РИА Новости. 10 дней назад Минобороны сообщило об окружении более 1500 боевиков ВСУ на севере Харьковской области. С начала месяца там уничтожено более 600 человек и десятки единиц техники. Участие в предстоящих парламентских выборах – это общий вклад в победу России. Об этом заявил Владимир Путин в обращении к гражданам. Президент подчеркнул, что выборы пройдут в строгом соответствии с законом и в установленные сроки.
2: Дорогие друзья, голосование будет проходить в течение 3 дней – 18, 19 и 20 сентября. Прошу вас обязательно реализовать свое конституционное право, принять обдуманное, ответственное решение, чтобы результаты выборов подтвердили зрелость и стойкость российского общества. Это станет нашим общим ответом тем, кто хочет ослабить Россию, сдержать ее развитие, лишить нас суверенитета и права самостоятельно определять свою судьбу.
1: Владимир Путин отметил, что голос каждого избирателя имеет значение. Президент уверен, что победу на выборах одержат самые компетентные кандидаты – истинные патриоты России. На Чукотке завершилось досрочное голосование на выборах в Государственную Думу. Протяженность авиамаршрутов превысила 18 тысяч километров. Проголосовали геологи, оленеводы, военные, работники горнодобывающей отрасли. Всего более 4 тысяч человек. Комиссии побывали даже на острове Врангеля и на самой восточной точке России – острове Ратманово. Основное голосование на выборах в Госдуму пройдет с пятницы по воскресенье этой недели. Дизель-электрическая подводная лодка «Уфа» выполнила пуски крылатых ракет «Калибр» на учениях в Японском море. Первая ракета поразила морскую цель на дистанции 130 километров, вторая – береговую позицию на расстоянии более 1000 километров, сообщили сегодня в пресс-службе Тихоокеанского флота России. Учения плановые, безопасность судоходства обеспечивали корабли и авиация флота. Палата представителей Соединенных Штатов одобрила законопроект о новых санкциях против России. Теперь документ уйдет на подпись президенту Дональду Трампу. Законопроект в том числе предполагает 100% пошлины для покупателей российских энергоресурсов. Кроме того, документ продлевает ограничения против Ирана до 2031 года. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: 19 сентября будет временно закрыта внешняя сторона Садового кольца в связи с проведением Московского мотофестиваля. Департамент транспорта столицы рекомендует для поездок в центр использовать метро. Теперь о трафике. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 2 балла. Больше всего времени потерять можно сейчас на Пятницком шоссе от деревни Федоровка до поселка Светлые Горы. Время в пути 50 минут. Почти 40 минут составит потери по времени на Волковском шоссе от светофора у въезда на ТЭЦ до Московской кольцевой дороги. Затор на 35 минут на Дворичном шоссе от поворота на деревню Позняково до Московской кольцевой дороги. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Более 500 тысяч ветеранов спецоперации получают льготы по карте «Свои». Где ее можно оформить? Москва добьется возвращения золотовалютных резервов, заявили в МИДе. А как после 1917 года страны Европы присвоили активы Российской империи? Сегодня день рождения Александра Овечкина. Что он такое сокровенное написал на своей клюшке? Порядка полумиллиона ветеранов специальной военной операции получают льготы по карте «Свои», сообщили в Министерстве обороны. Речь об электронном удостоверении ветерана боевых действий, который включает также функции социальной и банковской карт, рассказывает политконсультант Алена Август.
2: Карта «Свои» — это аналог обычной дебетовой карты. Но для ветеранов это дает возможность совершать как обычные банковские операции, так и на эту карту получать все возможные пособия и льготы. Сейчас, слава богу, все это можно делать без заявительным порядком. Не нужно писать никакие заявления. Система все это видит, и человек сразу получает все необходимое на эту карту.
1: Получить карту «Свои» можно в кредитных организациях, заключивших договор с Министерством обороны. Обязательное условие – наличие бумажного удостоверения ветерана боевых действий, комментирует руководитель КСВО «Право», член Общественной палаты Александр Терновцев.
3: Ты сначала подаешь документы, или эти документы оформляются войсковой частью. Потом принимается решение о присвоении статуса ветерана боевых действий. Потом выдается бумажное удостоверение. И только получив бумажное удостоверение, ты обращаешься в кредитную организацию, которая оформляет тебе электронное удостоверение. Ну и с учетом того, что некоторые военнослужащие переводятся из части в часть, удостоверение находится в материалах его личного дела, не всегда своевременно получается, очень много случаев утраты.
1: Карта «Свои» дает владельцу доступ к государственным льготам, в том числе налоговым послаблениям. Меры поддержки определены федеральным законом о ветеранах и региональным законодательством.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Россия добьется возвращения замороженных золотовалютных резервов, заявили в Министерстве иностранных дел. Там отметили, что в Еврокомиссии хотят конфисковать эти активы и вернуть их только после выплаты Украине неких репараций. Похожая история с присвоением золота произошла век назад, после Октябрьской революции. Западные страны, ссылаясь на отказ большевиков от уплаты царских долгов, конфисковали огромные финансовые активы Российской империи. Как исчезли за рубежом тонны русского золота, расскажет Анна Елисеева.
4: К началу Первой мировой войны Российская империя владела одним из крупнейших в мире золотых запасов. Порядка 1300 тонн или 1 600 000 000 золотых рублей. Больше на тот момент было только у Франции и США. Впрочем, львиная доля резерва еще до Октябрьской революции была израсходована на военные нужды. За рубеж, в первую очередь в Англию и Соединенные Штаты, в качестве гарантии кредитов отправилось более 500 тонн золота. Это примерно треть запаса, которая так и осталась у союзников, рассказывает главный научный сотрудник Института всеобщей истории Александр Шубин.
5: Потому что потом совершилась революция, большевики не признали долги и так и не признали за всю свою историю, а эти деньги остались в частичное обеспечение долгов Российской империи.
4: Второй крупной статьей расходов запаса стали деньги, которые забрали белогвардейцы. Еще во время Первой мировой золотой резерв начали вывозить подальше от столицы, в Нижний Новгород и Казань, где к 18 году хранилась уже половина запаса империи. Но к тому времени город заняли белогвардейцы, и основное достояние государства оказалось в их руках. Речь о порядке 500 тонн золота, которое условно назвали «золотом Колчака». Колчаковцы продавали драгоценный металл странам Антанты для закупки вооружения. Золотые поезда шли на восток, откуда слитки и монеты доставлялись в Японию, США и Европу. Что-то из драгоценного груза присвоили белочехи, конвоировавшие составы, что-то забрали соратники Колчака. Сколько было потрачено золота, сказать трудно, комментирует историк, профессор Александр Черемин.
6: Все данные разнятся, потому что если брать Казань, Уфу, Омск, Иркутск, везде идут разные цены на эти золотые и серебряные изделия. И поэтому точно определить, кто сколько присвоил, практически невозможно, потому что документы составлялись в разных местах, разными людьми.
4: Еще одной крупной тратой запаса стал откуп Советской России от Германии. Изначально по условиям Брестского мира никакой контрибуции не предполагалось, но при этом была договоренность сторон о взаимозачете экономических претензий в результате войны. Немцы на оккупированной части России активно скупали собственность, а местные с легкостью ее продавали в ожидании национализации. Когда ее действительно провели, немцы фактически остались ни с чем, и чтобы избежать конфликта, по дополнительному соглашению к Брестскому миру большевики обязались выплатить Германии компенсацию в размере около 245 тонн золота. Впрочем, из обещанного заплатили только часть, продолжает Александр Шубин.
5: Около 100 тонн, 125 миллионов рублей. 11 ноября случилось Компенское перемирие 1918 года, закончилась Первая мировая война. Немедленно Брестский мир был денонсирован в Советской России, и снова два государства оказались без взаимных экономических расчетов.
4: В 1922 году между Советским Союзом и Германией был заключен Рапальский договор, по которому стороны отказались от взаимных претензий. То есть золото, которое было отправлено большевиками, юридически стало германской собственностью, продолжает историк. Но страны Антанты посчитали это неправильным, объяснив свою позицию тем, что речь о достоянии Российской империи. А поскольку Советский Союз не признал себя правопреемником, то не вправе распоряжаться. Завершилось все тем, что российское золото ушло в оплату уже германской контрибуции и было передано Антанте. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Знаменитый хоккеист Александр Овечкин, который сегодня отмечает 41-й день рождения, нанес на клюшку инициалы своего отца Михаила Викторовича. Его не стало в феврале 2023 года. Для хоккеистов, да и вообще спортсменов, давняя традиция размещать личные надписи, символичные цифры и даже некоторые изображения. Что обычно пишут на форме и экипировке? В словах и посланиях разобрался Ким Андреев.
7: Если внимательно приглядеться к фотографиям Александра Овечкина из раздевалки, то можно заметить у него необычную нашивку на грудном щитке – логотип хоккейного клуба «Локомотив» из Ярославля. Сам Овечкин за него никогда не играл и в Ярославле никогда не жил. Но после страшной трагедии в 2011-м, когда разбился самолет со всеми игроками команды, наша звезда НХЛ носит эту эмблему, не снимая, рассказывает хоккейный эксперт Сергей Федотов.
8: У него появился этот логотип практически сразу, как случилась эта трагедия. Как бы он, понятно, никогда не играл за «Локомотив», но он сам говорил, что у него огромное количество друзей, которые играли и погибли в той авиакатастрофе, поэтому сразу принял решение нанести этот логотип, и, в принципе, на нем он всегда. Уже этот нагрудник пора менять, но он его не хочет менять, потому что он символика ярославского «Локомотива».
7: Нередко хоккеисты наносят на свою экипировку и клюшки даты рождения, жены, детей или родителей, день юбилейного матча или рекордной шайбы. Особенно ярко проявляют себя вратари. Им, в отличие от полевых игроков, разрешено украшать еще и шлемы. Рисуют, как правило, что-то агрессивное, чтобы напугать противника. Оскал тигра, медведя или дракона. Запрещена лишь реклама брендов, с которыми у лиги не подписан контракт. Хотя порой компании сами выходят к спортсменам с идеей необычной надписей на экипировке, говорит спортивный комментатор Роман Мазуров и вспоминает случай из бокса.
9: Джулиус Фрэнсис должен был боксировать с Майком Тайсоном, и ему одна компания предложила свой логотип на подошвах, и заплатили ему за это огромные деньги, по-моему, 40 тысяч долларов. Расчет был холодный и жесткий, да, то есть предполагалось, что Майк Тайсон Джулиусу будет откровенно валять, и, соответственно, это все будет заметно. Так оно и случилось. Майк Тайсон Джулиуса уронил целых 5 раз, и в результате это сработало.
7: Кстати, Майк Тайсон тоже отличался яркими посланиями через перчатки, на которых писал свои прозвища «Железный Майк» или «Ребенок-динамит». В футболе для самовыражения чаще всего используют майки, но не игровые, а те, что под ними. В случае забитого гола игроки поднимают основные футболки и демонстрируют разные надписи от поздравлений родным до провокаций в адрес соперника. Еще одно место для творчества у футболистов – это щитки на голени. Обычно они скрыты под гетрами, но, выходя на замену, игроки часто поправляют их, демонстрируя всему миру, говорит спортивный журналист, комментатор Алексей Золин.
10: Чаще всего это фотографии родственников, да, дочери, жены, там, мамы, либо свои собственные фотографии, да, как у пафосных футболистов, типа Криштиану. Могут какие-нибудь бразильцы, у них же на первом месте Дева Мария, да, а потом идет уже футбол. Там могут Деву Марию даже изобразить на щитках.
7: Фотографии собак и кошек, флаг родной страны, стихи, QR-коды и даже цитаты из Библии. Все это можно увидеть на щитках футболистов. И для некоторых это не просто символ, а часть ритуала. К примеру, знаменитый хорватский футболист Лука Модрич, лучший игрок мира 2018 года, всегда выходил на поле, целуя свои щитки. На одном была изображена его семья, а на другом он сам гордо позировал с трофеем в руках. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, что говорится об оружии в так называемой космической конституции, чем могут заразить клещи размером меньше миллиметра, какими были первые радиопередачи в нашей стране, когда динамики трещали, а диктор говорил с придыханием.
0: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
11: 8.15 в Москве. Главное к этой минуте. Сегодня ночью вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по Украине, сообщили в Министерстве обороны. Там уточняют, поражены предприятия металлургии, радиоэлектроники и ВПК, объекты энергетики и транспорта в Киеве, Запорожье и Одесской области, а также морские суда, задействованные в интересах ВСУ. Йеменские хуситы заявили, что сбили саудовский истребитель F-15 над провинцией Мариб. По словам представителей движения, самолет выполнял, цитата, «враждебную миссию», и его поразили зенитной ракетой. О судьбе пилотов информации нет. Направлена на их поиск саудовская группа из истребителей попала под огонь ПВО хуситов и развернулась. В России запатентовали новую инактивированную вакцину против гепатита А, не содержащую жизнеспособный вирус. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на документ. Гепатит А представляет собой острую вирусную инфекцию печени, которая распространяется через загрязненную воду или продукты. Россияне, опрошенные «Комсомольской правдой», рассказали, что хотели бы жить на природе, но у них есть страхи, которые не позволяют это сделать. Самый главный из них – это отсутствие инфраструктуры за городом. Еще 13% заявили, что в переезде за город их больше всего пугает перспектива тяжелого физического труда. Больше новостей на «Радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
12: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
13: Каждое путешествие на поезде для Ильи – настоящий праздник. Он первым забегает в вагон и устраивается у окна. Стоит колесам застучать, ребенок забывает про все на свете. Стирается из памяти и то, что вместе с мамой они опять едут в больницу. Мальчика ждут осмотры и долгая разлука с близкими. Из-за мутации в организме 4-летнего ребенка бесконтрольно возникают опухоли. Две уже глубоко проросли в ткани руки и ноги, а третья давит на зрительный нерв. Илья мучается от боли, теряет возможность видеть. Удалять новообразование слишком опасно для жизни мальчика. Единственный способ остановить их развитие – таргетный препарат. Стоимость лечения превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Жданова Ильи. Вместе мы справимся.
12: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
14: Реклама. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Завтра откроются избирательные участки по всей стране. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
15: Телефон для размещения рекламы. 645 92 89. Код Москвы 495.
0: Oi!
16: очень важные вопросы.
17: Услышала в новостях, что русский язык вошел в пятерку самых популярных в мире. Расскажите, что самое трудное в русском языке для иностранцев?
18: Отвечает преподаватель русского и английского языков Залина Цапанова.
19: Пожалуй, любимый наш со студентами звук – это «ща», особенно если он стоит рядом со звуком «ша» и другими. К примеру, слово «расщепляющееся вещество» – вот это, пожалуй, основная трудность. Хотя есть студенты-азиаты, японцы, в частности, у них нет звука «ф». F-буква отсутствует, поэтому у них в этой части могут быть трудности. В целом, любая трудность фонетическая обычно зависит от слуха данного конкретного человека. Есть блестящие студенты, которые прекрасно могут произносить любые звуки, даже те, которых у них в языке нет. Пожалуй, больше всего студенты как с Востока, так и с Запада жалуются на падежи. Они считают, что в русском языке их слишком много. В русском их 6, в английском их всего 2. Это означает, что в русском языке существительное может иметь самые разные окончания, которые будут означать самые разные вещи. Вернемся к нашему расщепляющемуся веществу. Подобные словоформы очень сложны для иностранцев. Депричастные обороты, равно как и причастные обороты. Сужающееся пространство. Очень сложно понять, как формируется слово «сужающееся» иностранцам. Приходится очень много над этим работать.
16: Очень важные вопросы. Радио «Звезда». История с географией. Литовка.
20: В известной песне ансамбля «Песняры» некий Ясь косил какую-то конюшину. Конюшина по-белорусски – клевер. И косил Ясь тот клевер чем? Разумеется, косой, которая, оказывается, называется литовка.
16: История с географией.
20: Почему литовка? Неужели на Руси не было своих коз? Были? Как не быть? Урожай как-то надо было убирать. В ходу у русских крестьян издавна была коса-горбуша с короткой рукоятью и кривым лезвием, больше напоминавшим серп. Коса с длинным прямым лезвием и рукоятью, позволявшая работать не в наклонку, называлась в нашей стране коса-стойка или чаще коса-литовка. Нож литовки имеет довольно сложную форму, и для его изготовления требуется качественная сталь. Вероятно, потому инструмент в прежние времена ввозили из-за границы, через Литву.
16: История с географией. Литовка.
20: Там же, в Литве, или, как тогда говорили, в Лифляндии, косы увидел любознательный Петр I, стремившийся усовершенствовать в России любое дело. После специального указа царя более удобную литовку, с которой можно было раз в 10 быстрее обрабатывать поля, начали производить под Рязанью и на уральских железоделательных заводах.
16: Литовка. История с географией.
21: 1915 год. Альберт Эйнштейн публикует в Германии общую теорию относительности и впервые доказывает, что окружающий нас мир четырехмерный. К трем пространственным измерениям добавляется еще и время. В этот же момент на другом конце света, на международной выставке в Сан-Франциско, гавайские музыканты впервые знакомят широкую публику с укулеле, небольшой четырехструнной гитарой.
22: Соратники. Зелинский и Куманд.
21: А в Европе в 1915 году звучит совсем другая музыка. В разгаре Первая мировая война. И немцы начинают активно применять химическую атаку хлором. Тысячи погибших солдат и офицеров. А надежного средства защиты нет. Но скоро оно появится. благодаря смекалке двух русских инженеров.
2: Соратники.
21: Профессор Петербургского политехнического института Николай Зелинский любил перечитывать письма с фронта. Особенно его волновали истории солдат, успешно переживших газовую атаку, как они дышали через землю, обернув головы шинелью. Талантливый химик понял, что для защиты дыхания нужен адсорбент, впитывающий материал, и стал экспериментировать с кусочком угля, завернутым в платок. Летом того же 1915 года один из научных докладов Зелинского посетил инженер-технолог петербургского завода «Треугольник», который славился производством галош. Звали этого инженера Михаил Кумант. Он так вдохновился идеями коллеги, что решил самостоятельно изготовить эластичную резиновую маску, такую, чтобы защищала не только глаза и нос, а большую часть головы.
2: Соратники.
21: В итоге, к концу года на заседании санитарно-технического военного общества впервые презентовали совместное детище творцов – противогаз Зелинского-Куманта. К нему прилагалась простая инструкция из двух пунктов. «Дыши ровно, глубоко, лучше носом». И «Не бойся, если сначала будет душно, это пройдет». Русский противогаз быстро доказал свою эффективность в боях. И вскоре поступил в распоряжение даже британских и французских солдат. А вот патентовать свое изобретение ни Зелинский, ни Кумант не решились. Уж слишком велика была его ценность для мира.
2: Зелинский и Кумант. Соратники.
3: Ростов. Тебе на «вы».
6: В-в-в-в-в. Владимир.
23: На «р». Рыбинск.
3: Ха. Кострома.
6: Арзамас.
23: Суздаль.
24: Подъезжаем.
25: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
26: Остановка «Южа». Ее называют столицей клюквы и деревянного кружева. Попробуйте здесь найти дома с одинаковыми наличниками на окнах.
25: Путеводитель по Золотому кольцу России.
27: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Армия и флот. Новости.
2: 8:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Малый ракетный корабль «Одинцова» Балтийского флота провел плановое учение. Он выполнил стрельбу по воздушной цели в Балтийском море из морского зенитного ракетного комплекса «Панцирем». Целью была ракета-мишень с берегового комплекса «Бал». Она была успешно поражена зенитной ракетой. После моряки корабля провели еще несколько тренировок по радиоэлектронной борьбе, борьбе за живучесть, противодиверсионной обороне. Также были отработаны элементы маневрирования. Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» группировки войск «Центр» уничтожили вражеский дрон «Рам-2Х» на Добропольском направлении спецоперации. Подробнее о боевой работе рассказал начальник расчета Денис Шарденков.
3: Работаем достаточно часто. В основном это беспилотники, а также крылатые ракеты. Те цели, которые летают до 1000-1500 метров в секунду. Нужно машину беречь, машину, личный состав. Поэтому, как только видим опасность возле себя, начинаем работать. Машина одна не стоит. Стоят люди вокруг нее, вооруженные, чтобы прикрыть уже непосредственно, когда цель будет рядом с машиной летать.
2: Высокая мобильность комплекса и профессионализм расчета позволяют оперативно выдвигаться в район боевого применения, занимать позицию и в кратчайшие сроки приводить комплекс в готовность к открытию огня. На счету этого расчета ЗРК «Тур-М2» уже десятки уничтоженных беспилотников противника. В Москву прибыла военная делегация Индии. Цель — обсуждения вопросов двустороннего военного сотрудничества по линии сухопутных войск. Все началось в среду с возложения венков к могиле неизвестного солдата в Александровском саду. Официальная часть двусторонних переговоров состоялась в главном командовании сухопутных войск. Там обсудили вопросы взаимодействия, направленные на реализацию проектов по повышению боеготовности вооруженных сил обеих стран. Достигнутые договоренности по дальнейшему наращиванию сотрудничества между сухопутными войсками в различных областях. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Ефрейтор Алексей Бубенков был старшим наводчиком минометного расчета. После получения данных о скоплении боевиков он выполнил необходимые расчеты и навел миномет по указанным координатам. Уверенные действия Алексея Бубенкова позволили нанести противнику поражение. После этого российские штурмовики смогли продвинуться дальше от линии боевого соприкосновения и занять более выгодные позиции. Следующий выпуск новостей «Армии и флота» на радио «Звезда» слушайте в 14 часов.
1: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
4: Сложно.
1: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
5: Утро на радио «Звезда».
6: В ближайшие 10 минут мы расскажем. США публично признали размещение оружия на орбите. Что ответили в Кремле? В России вторая волна активности клещей. Какие неприятности сулят их микроскопические виды? Ровно 104 года назад Москва услышала первый в истории радиоконцерт. Кто звучал в ретро-эфире? «Звездные войны»

0: Ник нации президент США Рональд Рейган называет Советский Союз империей зла и анонсирует проект стратегической оборонной инициативы, сокращенно СОИ. Речь идет о создании системы противоракетной обороны с элементами космического базирования. Американцы всерьез рассчитывали разместить на орбите лазерные установки и рельсотроны, оружие, стреляющее энергоснарядами для перехвата советских ракет. В том же году в мировой прокат вышла шестая часть на саге «Звездные войны». Поэтому в прессе программу Рейгана так и назовут, рассказывает профессор Университета гуманитарных наук, главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Александр Петров.
1: Были созданы целые лаборатории, и можно сказать, даже передового на сегодняшний день уровня, которые бы переносили бы гонку вооружений в космос. Это был существенный шаг по эскалации напряженности.
0: Москва на это ответила своей программой «Алмаз». Предполагалось создать сеть орбитальных пилотируемых станций, напрямую выполняющих задачи Министерства обороны. А для советских космонавтов разработали лазерный пистолет. Он был способен вывести из строя оптическую систему на расстоянии до 20 метров. А для более масштабных действий создали космический аппарат «Полюс», предназначенный для поражения вражеских межконтинентальных ракет, говорит руководитель сообщества «Советский космос», популяризатор отечественной космонавтики Максим Цуканов.
2: В 87 году в СССР был запущен «Полюс». Это на самом деле прототип боевой лазерной станции «СКИФ». На первом запуске ракетоноситель «Энергия». Лазерная установка должна была стать нашим ответом на американскую программу «СОИ». В ответ на несуществующую реально бумажную программу Рейгана Советский Союз взял и сделал настоящий проект. Но с распадом Союза дальше проект не пошел.
0: Но с началом политики разрядки в отношениях между СССР и США во второй половине 80-х космические страсти немного поутихли, а с распадом Советского Союза гонка вооружений, в том числе орбитальных, потеряла смысл. В наши дни формально баланс сил еще сдерживает договор о космосе 1967 года, документ, который именуют «Космической Конституцией», продолжает мысль Максим Цуканов.
2: Он прямо запрещает размещение в космосе ядерного оружия или любого другого оружия массового поражения. Также он запрещает превращать Луну и другие небесные тела в военные базы. Однако договор не запрещает обычное оружие. Это пушки, лазеры, ракеты с кинетическими боеголовками. То есть все эти технологии продолжают развиваться.
0: Но, кажется, пока в космосе законы физики и здравого смысла сильнее законов большой политики. И сражения двух сторон на орбите со взаимными перестрелками и погонями в стиле «Звездных войн» фактически невозможны, утверждают ученые. Всему виной синдром Кеслера. Это научная теория, согласно которой постоянное столкновение объектов или их обломков на орбите вырастет с такой прогрессией, что сделает ближний космос непригодным даже для мирных целей. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио Звезда.
3: Утро на Радио Звезда.
4: В России вторая волна активности клещей. На фоне довольно теплой погоды растет количество обращений к медикам по поводу укусов паразитов. Одна из опасностей осенью так называемые наноклещи, особи размером 1-2 миллиметра. Что это за существа и как от них защититься, рассказывает научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.
5: Это те же самые эксодовые клещи, только совсем небольшого размера. Те, кто успели вылупиться из яиц в этом году. И поскольку человек привык все-таки ждать от эксодового клеща хорошо заметных глазу размеров, то на мелких часто не сразу обращают внимание. Такие клещи с меньшей вероятностью могут переносить те или иные заболевания, но, к сожалению, все равно могут. Пик их активности приходится как раз на конец лета, начало осени, когда летняя жара спадает, но при этом еще нет минусовых температур. И одновременно с этим достаточно влажно. В принципе, идеальные условия для активности клещей. Особенно они могут быть активны во время хорошего бабьего лета. важно помнить, что не только в мае и начале июня нужно тщательно обрабатывать одежду противоклещевыми репеллентами, если вы идете куда-то на природу, но имеет смысл помнить об этом и в конце лета, начале осени. Как только похолодает, их активность практически сойдет на нет. А с

0: первыми морозами, в общем, они перейдут в покоящееся состояние.
1: Еще одна весенняя рекомендация, актуальная для осени, на прогулке желательно надевать светлую и закрытую одежду и периодически осматривать себя. Такой же осмотр и по возвращении домой.
2: Утро на радио «Звезда».
1: В Москве 17 сентября 1922 года состоялся первый радиоконцерт. Открыл его романс «Не искушай меня без нужды» в исполнении оперной певицы Надежды Обуховой. О том, какими были радиопередачи в то время, правда ли, что их расписание публиковали в печатных изданиях и что такое радиогазета «Роста», расскажет Максим Петренко.
3: 17 сентября 1922, 15:00. Впервые для столицы звучит объявление диктора «Внимание, говорит Москва!» и начинается трансляция первого отечественного радиоконцерта. Кроме романсов, в программе инструментальные произведения. Через два года состоится первая трансляция симфонического концерта из колонного зала Дома Союзов. Качественной записывающей аппаратуры тогда не было, поэтому все шло исключительно в прямом эфире. И чуть позже это были не только концерты, рассказывает автор проектов «Старое радио» и «Аудиопедия» Юрий Метелкин.
4: У микрофона выставляется оркестр, к микрофону встает вокалист. Возможно, это было даже и два, и три микрофона, и так далее. Это уже искусство операторов. И вживую исполнялись, да, больше того, стали транслировать радиоспектакли. В живом эфире ставились микрофоны. Это был такой театральный концерт или что-то в этом роде. И это, конечно, мог быть не весь спектакль, но это могли быть сценки.
3: Потом это назвали программой «Театру микрофона». Регулярное вещание связано с выходом в ноябре 24 года первого выпуска радиогазеты «Роста» Российского телеграфного агентства. То есть это была газета, которую можно было не читать, а слушать. Все те же разделы, как в печати, от официальной хроники и новостей за границей до театра и кино. Вскоре подобные радиогазеты появились и в других городах, а чтобы было интереснее слушать, к чтению текстов привлекали ведущих конферансье, они разъясняли сложные моменты и даже шутили. Трансляции охватывали разную аудиторию, появлялись радиожурналы на исторические и научно-технические темы, лекции по сельскохозяйственным вопросам. Расписание всех радиопередач заранее публиковали в газетах. Юрий Метелкин вспоминает программу для школьников «Пионерская зорька».
4: Сначала она называлась «Радио Пионер». Это был 25-й год. А «Утренняя зорька» — это уже 34-й год. И программа эта, она стала регулярной. Как бы детская радиогазета. Как раз слово «зорька», производное от армейского сигнала «заря», означающее восход солнца у военных, предложил использовать, так говорят, во всяком случае, писатель Аркадий Гайдар. А вот уже с 47-х годов стала называться «Пионерская зорька». Бодрые звуки горна, маршевую музыку, «Здравствуйте, ребята, слушайте «Пионерскую зорьку», просыпались, и я в том числе, делали зарядку, завтрак перед школой. Это поколение советских детей.
3: Неотъемлемая часть эфиров тех лет – музыка, в основном симфонии и оперетты. С 1928-го даже шла передача «Как слушать и понимать музыку». То радио решало в стране несколько задач. И информировало, при этом подавая материал в рамках агитации в нужном русле, говорит историк и писатель Александр Васькин. Но параллельно оно действительно просвещало.
5: Ведь много было неграмотных людей. Как они узнавали о содержании, например, известных произведений русской литературы? Читали по радио, знаменитые чтения в прямом эфире. Кроме того, тогда вот впервые зародилась эта традиция слушать погоду. Да, потом уже много лет спустя вот советские люди говорили тише, погоду передают.
3: У населения был колоссальный интерес к радио. От репродукторов на площадях постепенно переходили к личным радиоприемникам, детекторным, потом к ламповым, более дорогим. Тем не менее, любое прослушивание радиопередач еще долго оставалось целым событием. Максим Петренко, Людмила Дудеева, «Радиозвезда».
2: Утро на «Радиозвезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, какие льготы дает электронное удостоверение ветерана боевых действий, как разграбили золотой запас Российской империи, что спортсмены пишут на шлемах и клюшках.
2: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
6: Без четверти 9 в Москве. Главное к этой минуте. Возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Ярославле, возникшее из-за атаки украинских беспилотников, ликвидировано. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев. Ранее говорилось, что на территории Ярославской области за ночь уничтожили 65 вражеских дронов. Палата представителей США одобрила законопроект о новых санкциях против России. Теперь документ уйдет на подпись Трампу. Законопроект в том числе предполагает 100% пошлины для покупателей российских энергоресурсов. Кроме того, документ продлевает ограничения против Ирана до 31 года. Минцифра обсуждает с Apple подключение 5G на iPhone в России. Как сообщил глава ведомства Максуд Шадаев, переговоры с американской корпорацией о возможности активации сетей пятого поколения на смартфонах в России уже идут. Теплая погода с дневной температурой около плюс 20 градусов продержится в столице еще около 10 дней, сообщают метеорологи. Они отмечают, что сейчас все еще астрономическое лето, которое продлится как минимум до 23 сентября. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.

0: Гренадерская шапка.
1: Конусовидный суконный головной убор с прочным каркасом на основе проволоки или китового уса. Форма такой шапки позволяла бойцу свободно и беспрепятственно метать гренады, то есть ручные гранаты, не задевая при этом края форменной шляпы.
0: Форма и содержание.
2: Шапки и гренадерки появились в русской армии в начале 18-го столетия, во времена Петра Великого. До наших дней сохранилось описание этих головных уборов. Солдаты носят шапки, похожие на шлемы древних римлян, имеющие вид касок. Но сделаны они не из железа и украшены сзади большим пером белого и красного цветов, что делает особенно хороший вид, когда их много вместе.
0: Гренадерская шапка.
2: Спереди такого головного убора находилась длинная вертикальная металлическая бляха – налобник. На нем чеканился герб российского государства – двуглавый орел, вензель правящего императора или эмблемы полка. К примеру, пылающие гранаты – гренады. Налобник выполнял не только декоративную роль. Он мог защитить голову бойца от шальной пули или скользящего сабельного удара.
3: Форма и содержание. История армейского обмундирования.
2: К началу 19 века конусовидные шапки-гренадерки практически вышли в России из употребления. Единственное исключение – солдаты лейб-гвардии Павловского полка. За храбрость и отвагу в битве против французов при Прессиш-Эйлау в 1807 году бойцы получили особую коллективную награду. Им разрешалось вечно носить и передавать по наследству сослуживцам-новобранцам те самые старинные головные уборы. Кстати, именно о них писал Александр Пушкин в своей поэме «Медный всадник». «Сияние шапок этих медных, насквозь простреленных в бою».
0: Форма и содержание. Гренадерская шапка.
2: Ну ты, Кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
4: Все слышали про лампочку Томаса Эдисона. Но мало кто знает, что до него, еще в 1873 году, Александр Николаевич Ладыгин, русский инженер-самоучка, уже демонстрировал в Петербурге лампы накаливания своей собственной конструкции. Представьте себе, на Одесской улице зажглись первые в России электрические уличные фонари. Это было настоящее чудо, сменившие тусклые керосиновые и газовые светильники. Первая лампа Ладыгина была проста. Стеклянный колпак и внутри тонкий угольный стерженек. Когда через уголь пропускали ток, он сильно нагревался и начинал светиться. Конечно, первые образцы лампочек были недолговечны, горели всего около 40 минут. Но Ладыгин с коллегами постоянно думал над тем, как улучшить изобретение. Он принялся откачивать из колбы воздух, создавая там вакуум. Зачем? Без кислорода уголь сгорал не так быстро, и лампа жила уже намного дольше – до 1000 часов.
2: Ну ты, Кулибин!
4: Самый важный прорыв, который сделал Ладыгин, связан с тем, что он поместил внутрь колбы. В то время все экспериментировали с углем, но Александр Николаевич первым додумался использовать в качестве нити накаливания тугоплавкие металлы. Именно он предложил использовать вольфрам и молибден. Когда в лампе стоит вольфрамовая нить, она может раскаляться гораздо сильнее, чем уголь, не разрушаясь. А чем сильнее накал, тем ярче свет, и тем экономичнее работает лампочка. Выходит, современная лампа накаливания обязана своим главным секретом именно русскому инженеру.
5: Ну ты кулибин! Удивительное изобретение гениев-самоучек.
6: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
7: Четырехлетняя Маша очень хорошо рисует. Неудивительно, что родители собираются отдать ее в художественную школу. Но сначала малышке нужно победить иммунодефицит. Из-за болезни любая, даже самая легкая инфекция способна обернуться серьезными последствиями. В таких случаях помогает лишь пересадка костного мозга. Первая попытка, к сожалению, оказалась неудачной. Организм Маши не принял донорские клетки. И на этом проблемы не закончились. Процедура нарушила работу сосудистой системы. Появились тромбы, которые мешают кровотоку. Каждую минуту жизнь девочки находится под угрозой. Исправить ситуацию под силу специальному препарату. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Банниковой Марии. Вместе мы справимся.
6: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
8: Реклама.
9: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
10: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 9 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Минобороны России сообщила о массированном ударе по объектам на Украине. Поражены предприятия металлургической и радиоэлектронной промышленности, а также энергетическая и транспортная инфраструктура в Киеве, Запорожье и Одесской области. Кроме того, уничтожены морские суда, задействованные в интересах ВСУ. Удары наносились высокоточным оружием и беспилотниками. В Ярославле полностью потушено возгорание на нефтеперерабатывающем заводе, возникшее из-за атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев. Ночью над регионом сбили 65 дронов. Из-за обнаружения обломков перекрыто движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Объезд через улицу Гагарина водители просят воздержаться от поездок в этом направлении. Федеральная служба безопасности сообщила о задержании в Подмосковье жителя Севастополя по подозрению в государственной измене. По данным спецслужбы, он связался с представителем украинской разведки и по его заданию организовал контрабандные поставки оружия и военной техники на Украину через третьи страны. Суд арестовал задержанного, ему грозит пожизненное заключение. Капитан «Юнак» – одно из самых современных рыбопромысловых судов в мире. Об этом на международном рыбопромышленном форуме в Петербурге в интервью телеканалу «Звезда» рассказал президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Станислав Аксенов. По его словам, это пятое судно, построенное в рамках государственной программы инвестиционных квот для русской рыбопромышленной компании.
2: Эта программа началась в 2019 году. Вот, в рамках нее строятся рыбопромысловые суда на отечественных верфях. Капитан «Юнак» – это ярчайший представитель этой программы. Новейшее судно не только в России, но и в мире. Крупнейшее рыбопромысловое судно для России. И ведущий промысел. Самый большой по объему вида рыбы в России – это минтай. Оно может вылавливать до 60 тысяч тонн в год и перерабатывать его полностью 100% в продукцию.
1: В настоящее время на южном стапеле адмиралтейских верфей продолжается строительство 7-го и 8-го проекта СТ-192 «Капитаны Патов» и «Александр Бузаков». Мошенники придумали новую схему обмана пенсионеров. Они звонят и представляются сотрудниками социального фонда или соцзащиты. Аферисты обещают разовую выплату ко дню пожилого человека, который отмечается 1 октября, или компенсацию за неиспользованные путевки. Для оформления просят номер карты, защитный код и код из СМС. Так они крадут деньги. В социальном фонде заявили, что настоящие сотрудники никогда не запрашивают такие данные по телефону. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: 19 сентября будет временно закрыта внешняя сторона Садового кольца в связи с проведением Московского мотофестиваля. Департамент транспорта столицы рекомендует для поездок в центр использовать метро. Теперь о заторах. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 4 балла. Больше всего времени потерять можно на Новорижском шоссе. От поворота на деревню Позняково до Московской кольцевой время в пути 50 минут. Затор на 40 минут на Международном шоссе от автозаправочной станции до Ленинградского шоссе. Те же 40 минут можно потерять на Ленинградском шоссе от Шереметьевского шоссе до Международного. Более получаса составит потеря по времени на Щелковском шоссе от границы одноименного района до поворота на поселок Восточный.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Более 500 тысяч ветеранов спецоперации получают льготы по карте «Свои». Где ее можно оформить? Москва добьется возвращения золотовалютных резервов, заявили в МИДе. А как после 1917 года страны Европы присвоили активы Российской империи? Сегодня день рождения Александра Овечкина. Что он такое сокровенное написал на своей клюшке? Порядка полумиллиона ветеранов специальной военной операции получают льготы по карте «Свои», сообщили в Министерстве обороны. Речь об электронном удостоверении ветерана боевых действий, который включает также функции социальной и банковской карт, рассказывает политконсультант Алена Август.
2: Карта «Свои» — это аналог обычной дебетовой карты. Но для ветеранов это дает возможность совершать как обычные банковские операции, так и на эту карту получать все возможные пособия и льготы. Сейчас, слава богу, все это можно делать без заявительным порядком. Не нужно писать никакие заявления. Система все это видит, и человек сразу получает все необходимое на эту карту.
1: Получить карту «Свои» можно в кредитных организациях, заключивших договор с Министерством обороны. Обязательное условие – наличие бумажного удостоверения ветерана боевых действий, комментирует руководитель КСВО «Право», член Общественной палаты Александр Терновцев.
3: Ты сначала подаешь документы, или эти документы оформляются войсковой частью. Потом принимается решение о присвоении статуса ветерана боевых действий. Потом выдается бумажное удостоверение. И только получив бумажное удостоверение, ты обращаешься в кредитную организацию, которая оформляет тебе электронное удостоверение. Ну и с учетом того, что некоторые военнослужащие переводятся из части в часть, удостоверение находится в материалах его личного дела, не всегда своевременно получается, очень много случаев утраты.
1: Карта «Свои» дает владельцу доступ к государственным льготам, в том числе налоговым послаблениям. Меры поддержки определены федеральным законом о ветеранах и региональным законодательством.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Россия добьется возвращения замороженных золотовалютных резервов, заявили в Министерстве иностранных дел. Там отметили, что в Еврокомиссии хотят конфисковать эти активы и вернуть их только после выплаты Украине неких репараций. Похожая история с присвоением золота произошла век назад, после Октябрьской революции. Западные страны, ссылаясь на отказ большевиков от уплаты царских долгов, конфисковали огромные финансовые активы Российской империи. Как исчезли за рубежом тонны русского золота, расскажет Анна Елисеева.
4: К началу Первой мировой войны Российская империя владела одним из крупнейших в мире золотых запасов. Порядка 1300 тонн или 1 600 000 000 золотых рублей. Больше на тот момент было только у Франции и США. Впрочем, львиная доля резерва еще до Октябрьской революции была израсходована на военные нужды. За рубеж, в первую очередь в Англию и Соединенные Штаты, в качестве гарантии кредитов отправилось более 500 тонн золота. Это примерно треть запаса, которая так и осталась у союзников, рассказывает главный научный сотрудник Института всеобщей истории Александр Шубин.
5: Потому что потом совершилась революция, большевики не признали долги и так и не признали за всю свою историю, а эти деньги остались частичное обеспечение долгов Российской империи.
4: Второй крупной статьей расходов запаса стали деньги, которые забрали белогвардейцы. Еще во время Первой мировой золотой резерв начали вывозить подальше от столицы, в Нижний Новгород и Казань, где к 1918 году хранилась уже половина запаса империи. Но к тому времени город заняли белогвардейцы, и основное достояние государства оказалось в их руках. Речь о порядке 500 тонн золота, которое условно назвали «золотом Колчака». Колчаковцы продавали драгоценный металл странам Антанты для закупки вооружения. Золотые поезда шли на восток, откуда слитки и монеты доставлялись в Японию, США и Европу. Что-то из драгоценного груза присвоили белочехи, конвоировавшие составы, что-то забрали соратники Колчака. Сколько было потрачено золота, сказать трудно, комментирует историк, профессор Александр Черемин.
6: Все данные разнятся, потому что если брать Казань, Уфу, Омск, Иркутск, везде идут разные цены на эти золотые и серебряные изделия. И поэтому точно определить, кто сколько присвоил, практически невозможно, потому что документы составлялись в разных местах, разными людьми.
4: Еще одной крупной тратой запаса стал откуп Советской России от Германии. Изначально по условиям Брестского мира никакой контрибуции не предполагалось, но при этом была договоренность сторон о взаимозачете экономических претензий в результате войны. Немцы на оккупированной части России активно скупали собственность, а местные с легкостью ее продавали в ожидании национализации. Когда ее действительно провели, немцы фактически остались ни с чем. И чтобы избежать конфликта, по дополнительному соглашению к Брестскому миру, большевики обязались выплатить Германии компенсацию в размере около 245 тонн золота. Впрочем, из обещанного заплатили только часть, продолжает Александр Шубин.
5: Около 100 тонн, 125 миллионов рублей. 11 ноября случилось Компенское перемирие 18 года, закончилась Первая мировая война. Немедленно Брестский мир был денонсирован в Советской России, и снова два государства оказались без взаимных экономических расчетов.
4: В 22-м году между Советским Союзом и Германией был заключен Рапальский договор, по которому стороны отказались от взаимных претензий. То есть золото, которое было отправлено большевиками, юридически стало германской собственностью, продолжает историк. Но страны Антанты посчитали это неправильным, объяснив свою позицию тем, что речь о достоянии Российской империи. А поскольку Советский Союз не признал себя правопреемником, то не вправе распоряжаться. Завершилось все тем, что российское золото ушло в оплату уже германской контрибуции и было передано Антанте. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Знаменитый хоккеист Александр Овечкин, который сегодня отмечает 41-й день рождения, нанес на клюшку инициалы своего отца, Михаила Викторовича. Его не стало в феврале 2023 года. Для хоккеистов, да и вообще спортсменов, давняя традиция размещать личные надписи, символичные цифры и даже некоторые изображения. Что обычно пишут на форме и экипировке? В словах и посланиях разобрался Ким Андреев.
7: Если внимательно приглядеться к фотографиям Александра Овечкина из раздевалки, то можно заметить у него необычную нашивку на грудном щитке – логотип хоккейного клуба «Локомотив» из Ярославля. Сам Овечкин за него никогда не играл и в Ярославле никогда не жил. Но после страшной трагедии в 2011-м, когда разбился самолет со всеми игроками команды, наша звезда НХЛ носит эту эмблему, не снимая, рассказывает хоккейный эксперт Сергей Федотов.
8: У него появился этот логотип практически сразу, как случилась эта трагедия. Как бы он, понятно, никогда не играл за «Локомотив», но он сам говорил, что у него огромное количество друзей, которые играли и погибли в той авиакатастрофе, поэтому сразу принял решение нанести этот логотип, и, в принципе, на нем он всегда. Уже этот нагрудник пора менять, но он его не хочет менять, потому что он символика ярославского «Локомотива».
7: Нередко хоккеисты наносят на свою экипировку и клюшки даты рождения, жены, детей или родителей, день юбилейного матча или рекордной шайбы. Особенно ярко проявляют себя вратари. Им, в отличие от полевых игроков, разрешено украшать еще и шлемы. Рисуют, как правило, что-то агрессивное, чтобы напугать противника. Оскал тигра, медведя или дракона. Запрещена лишь реклама брендов, с которыми у лиги не подписан контракт. Хотя порой компании сами выходят к спортсменам с идеей необычной надписей на экипировке, говорит спортивный комментатор Роман Мазуров и вспоминает случай из бокса.
9: Джулиус Фрэнсис должен был боксировать с Майком Тайсоном, и ему одна компания предложила свой логотип на подошвах, и заплатили ему за это огромные деньги, по-моему, 40 тысяч долларов. Расчет был холодный и жесткий, да, то есть предполагалось, что Майк Тайсон Джулиусу будет откровенно валять, и, соответственно, это все будет заметно. Так оно и случилось. Майк Тайсон Джулиуса уронил целых 5 раз, и в результате это сработало.
7: Кстати, Майк Тайсон тоже отличался яркими посланиями через перчатки, на которых писал свои прозвища «Железный Майк» или «Ребенок-динамит». В футболе для самовыражения чаще всего используют майки, но не игровые, а те, что под ними. В случае забитого гола игроки поднимают основные футболки и демонстрируют разные надписи от поздравлений родным до провокаций в адрес соперника. Еще одно место для творчества у футболистов – это щитки на голени. Обычно они скрыты под гетрами, но, выходя на замену, игроки часто поправляют их, демонстрируя всему миру, говорит спортивный журналист, комментатор Алексей Золин.
10: Чаще всего это фотографии родственников, да, дочери, жены, там, мамы, либо свои собственные фотографии, да, как у пафосных футболистов, типа Криштиану. Могут какие-нибудь бразильцы, у них же на первом месте Дева Мария, да, а потом идет уже футбол. Там могут Деву Марию даже изобразить на щитках.
7: Фотографии собак и кошек, флаг родной страны, стихи, QR-коды и даже цитаты из Библии. Все это можно увидеть на щитках футболистов. И для некоторых это не просто символ, а часть ритуала. К примеру, знаменитый хорватский футболист Лука Модрич, лучший игрок мира 2018 года, всегда выходил на поле, целуя свои щитки. На одном была изображена его семья, а на другом он сам гордо позировал с трофеем в руках. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, что говорится об оружии в так называемой «космической конституции», чем могут заразить клещи размером меньше миллиметра, какими были первые радиопередачи в нашей стране, когда динамики трещали, а диктор говорил с придыханием.
0: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
11: 9:15 в Москве. Главное к этой минуте. Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Севастополя, который занимался организацией контрабандных поставок вооружения и военной техники на Украину через третьи страны. Спецслужбы сообщают, что Киев использовал эту технику в зоне специальной военной операции. В испанской Валенсии отменены занятия в школах. Жители просят не выходить из дома. Все из-за потопа, вызванного сильнейшим ливнем. Всего за несколько часов в регионе выпали сотни миллиметров осадков. По прогнозу синоптиков, в ближайшее время может выпасть еще столько же. 1 000 000 рублей матерям-героиням начнут начислять без подтверждения статуса. Женщинам больше не придется собирать документы, чтобы получить положенную выплату. С 1 января... А социальный фонд начнет перечислять эти деньги в проактивном режиме, сообщают РИА Новости. Вакцину против Эболы успешно испытали в России. Специалисты Центра имени Гамалеи завершили первый этап исследований на живых штаммах вируса. Препарат разрабатывали для защиты сразу от нескольких штаммов. Все компоненты препарата уже подтвердили свою безопасность. Ранее Роспотребнадзор усилил санитарный контроль на границе из-за Эболы. Больше новостей на Радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
12: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
0: Реклама. Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучшим не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+. Международная выставка «Сфера безопасности 2026» с 21 по 23 октября на ВДНХ.
13: системы, технологии и решения по направлениям, защита объектов инфраструктуры, информационная и транспортная безопасность, рациональное природопользование и медицина. Мероприятие деловой программы по ключевым вопросам безопасности. Подробности на сайте securityexpo.ru. Категория 18+.
14: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
15: Человек с изюминкой. Муслим Магомаев.
16: Толпы поклонников буквально носили певца на руках вместе с машиной. Он выступал в миланском «Ла Скала», покорил Париж, но вернулся домой, чтобы спеть шаланды, полные кефали. Однако мало кто знал, что лучший голос Союза был глух на одно ухо.
17: На первый взгляд.
16: Магомаева называли красавцем. Высокий рост, под 1,90 м, выразительные черты лица. В молодости его даже сравнивали с Шоном Коннери. Певец внимательно относился к имиджу, старался всегда выглядеть безупречно.
17: Где изюминка?
16: В 16 лет Магомаев уже начал работать в военном ансамбле. И для пацана зарабатывал очень неплохо – 200 рублей в месяц. Колесил по разным городам в военной форме и был вполне доволен жизнью. Но стукнуло 18, пришло время идти в армию. Хитрый местный военком хотел, чтобы Муслим все 3 года службы отработал в том же ансамбле, но уже за 3 солдатских рубля. Кому такое понравится? На медкомиссии певец вспомнил, что одно ухо у него не слышит.
18: Последствия, перенесенные в детстве кори. Ложусь на бок и ничего не слышу. Хотя я и одним ухом слышу лучше, чем многие двумя.
16: Но врачи решили справедливо. Петь – одно, а команду не услышать в боевой обстановке – совсем другое. В итоге написали заключение: «Негоден к военной службе».
19: По переулкам бродит лето, солнце льется прямо с крыши. Под подпись солнечного света у киоска ты стоишь. Висят обложками журнала.

0: Муслим Магомаев. Человек с изюминкой. Радиозвезда. Всемирная энциклопедия еды. Как ни странно, птицы, которые дают молоко, существуют. Например, голуби. Они подкармливают своих птенцов зобным молочком. Не самый известный факт, так что непонятно, что заставило работников варшавской кондитерской фабрики подсказать ее владельцу Яну Веделю экзотическое название для конфет – птичье молоко. Было это в 1936 году. Потом случилась война. В Польше сменилась власть, а вот рецепт суфле в шоколаде сохранился. Как-то эти конфеты попались на глаза советскому министру пищевой промышленности. И птичье молоко пополнило небогатый ассортимент отечественных кондитерских. А одноименный торт, вожделенная мечта даже для жителей крупных городов, появился только в середине 70-х. Его автор – шеф-кондитер московского ресторана «Прага» Владимир Гуральник. Ингредиентов немного. Основа из теста для кексов и нежный слой крема из яичных белков под шоколадной глазурью. В Москве для производства птичьего молока построили специальный цех. Здесь делали до 2000 тортов в сутки. Но дефицит победить не удалось. Не чувствовал его только Брежнев. На свое 70-летие генсек получил птичье молоко весом в 15 килограммов. Всемирная энциклопедия еды.
1: Шестого сентября 1580 года на рейде порта Плимут бросил якорь сильно потрепанный галеон «Золотая лань». С мостика на родные берега молча взирал загорелый человек со шрамом на лице. Капитан Фрэнсис Дрейк. Отважный путешественник и по совместительству разбойник и пират на службе королевы Елизаветы. Внизу на палубе молча собралась его верная команда. Просоленный морскими ветрами и проверенный в сражениях экипаж. Завершилась вторая в мировой истории кругосветка, которая продлилась 2 года, 10 месяцев и 11 дней.
2: Экипаж.
1: Почти 3 года назад в путешествие вокруг Земли под руководством Дрейка отправилась целая эскадра в составе 5 кораблей. Сам капитан находился на флагмане, небольшом трехмачтовом галеоне с неромантичным именем «Пеликан». После страшного шторма у берегов огненной Земли из всей эскадры чудом уцелел только галеон Дрейка. После бури суеверный разбойник переименовал его в честь своего покровителя при дворе, лорда Кристофера Хаттона, на гербе которого была изображена золотая лань.
3: Техническая справка. Галеон Фрэнсиса Дрейка «Пеликан», впоследствии «Золотая лань». Длина 36 метров, ширина 7, водоизмещение 150 тонн. Вооружение – 22 пушки среднего калибра, экипаж – 80 человек.
1: Дисциплина – главное слово в корсарских экипажах. Кто бы мог подумать? И особенно в таких, как экипаж «Золотой лани», который состоял на службе у королевы.
2: Экипаж. Командная работа.
1: Офицеры. Главный на корабле капитан. Стратегия, общее руководство и навигация. Квартирмейстер. Следил за дисциплиной и всегда шел во главе абордажной команды. Первый помощник. Замещал по необходимости капитана и контролировал соблюдение гигиенических норм на борту. Боцман. На нем техническое состояние корабля, порядок и учет корабельного имущества. Канонир. Главный артиллерист. отвечал за пушки, а также управлял стрельбой во время боевых действий. Личный состав разделялся на так называемых джентльменов, солдат или штурмовиков и матросов. В драках, конечно, участвовали все, кто может. Но у команды в основном были мирные задачи. Во время вынужденных ремонтов корабля матросы строили на берегу форты и ставили палатки, добывали пропитание и изучали окрестности. Но сам Дрейк был известный щеголь. Любил нарядные камзолы, пользовался на борту серебряной посудой, держал раба и пажа, а также оркестр из 5 музыкантов. По возвращении Дрейка в Плимут королева Елизавета произвела корсара в рыцари. Еще бы! Он внес в казну Англии золото и сокровищ на 600 тысяч фунтов стерлингов. 2 годовых бюджета.
2: Экипаж.
4: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 9:30, в студии Богдан Ходаченко. Российские военные уничтожили крупную группу ВСУ, пытавшуюся вырваться из окружения на Волчанском направлении спецоперации. Разведка заранее вскрыла выдвижение противника. Уничтожена боевая машина «Казак» и личный состав, сообщает РИА Новости. 10 дней назад Минобороны сообщила об окружении более 1500 боевиков ВСУ на севере Харьковской области. С начала месяца там уничтожено более 600 бойцов и десятки единиц техники ВСУ. В Ярославле полностью потушенное возгорание на нефтеперерабатывающем заводе, возникшее из атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев. Ночью над регионом сбили 65 дронов, по его словам. Из-за обнаружения обломков перекрыто движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Водители просят воздержаться от поездок в этом направлении. Также сообщается, что Росавиация сняла ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Ярославля. С этого дня москвичи могут сделать прививку от гриппа в мобильных пунктах у метро, МЦК и МЦД. Они работают без выходных и предварительной записи. Перед вакцинацией врач осматривает желающих. С собой достаточно паспорта и полиса. В будни пункты открыты с 8 до 20 часов, в субботу с 9 до 18, в воскресенье до 4 часов дня. Процедура вакцинации занимает не более четверти часа. Рекордный прыжок россиянина Сергея Бойцова из стратосферы способен повысить интерес к экстремальным видам спорта среди молодежи. Об этом он рассказал в интервью агентству ТАСС в рамках Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге.
2: Точно да, потому что, во-первых, в принципе, проекты, они увеличивают походы на тренировки. Я просто вижу обратную реакцию людей, их историю, как они из года в год пишут, как они начинают заниматься одним, другим, третьим. Здесь огромное количество людей, огромное количество инфлюенсеров, интересных спикеров, где люди приходят и просто тет-на-тет могут поговорить. Такой заряд мотивации является самой продуктивной, потому что в интернете можно, конечно, посмотреть. Сегодня посмотрел, вдохновился, завтра проснулся, сказал, ладно, пойду дальше гулять.
1: Бойцов и пилот теплового аэростата, президент Федерации воздухоплавательного спорта России, чемпион мира Иван Миняйло, установили мировой рекорд по высотному прыжку с аэростата. Парашютист прыгнул с высоты 11,5 километров. Прыжок состоялся в день государственного флага и был приурочен к Международному фестивалю молодежи. О погоде. Сегодня в Москве температура третий год подряд превысит 20 градусов. Это сообщил синоптик Михаил Леус. Днем воздух прогреется до плюс 23, осадков не ожидается. В прошлом году, 17 сентября, было плюс 22,5 градуса, а в 24-м плюс 25,4. Обычно такая теплая погода в этот день случается раз в 3-4 года. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда». Реклама.
4: Заботы о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты «Все включено». Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: ОТЗ. Лицензия номер L-041-001-26-005-852-2022 года.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Утро на радио «Звезда».
7: В ближайшие 10 минут мы расскажем. США

0: угроза. В США впервые публично признали размещение оружия на орбите и объяснили это необходимостью контролировать космическое пространство. На заявление уже отреагировали в Кремле и напомнили, что космос должен быть свободен от оружия. Правда ли, что Штаты не впервые говорят о военных силах на орбите и насколько реален конфликт в околоземном пространстве? Ким Андреев изучил факты и теории.
1: Март 1983-го. В телеобращении к нации президент США Рональд Рейган называет Советский Союз «империей зла» и анонсирует проект стратегической оборонной инициативы, сокращенно СОИ. Речь идет о создании системы противоракетной обороны с элементами космического базирования. Американцы всерьез рассчитывали разместить на орбите лазерные установки и рельсотроны, оружие, стреляющее энергоснарядами для перехвата советских ракет. В том же году в мировой прокат вышла шестая часть киносаги «Звездные войны». Поэтому в прессе программу Рейгана так и назовут, рассказывает профессор Университета гуманитарных наук, главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Александр Петров.
2: Были созданы целые лаборатории, и можно сказать, даже передового на сегодняшний день уровня, которые бы переносили бы гонку вооружений в космос. Это был существенный шаг по эскалации напряженности.
1: Москва на это ответила своей программой «Алмаз». Предполагалось создать сеть орбитальных пилотируемых станций, напрямую выполняющих задачи Министерства обороны. А для советских космонавтов разработали лазерный пистолет. Он был способен вывести из строя оптическую систему на расстоянии до 20 метров. А для более масштабных действий создали космический аппарат «Полюс», предназначенный для поражения вражеских межконтинентальных ракет, говорит руководитель сообщества «Советский космос», популяризатор отечественной космонавтики Максим Цуканов.
3: В 87 году в СССР был запущен «Полюс». Это на самом деле прототип боевой лазерной станции «СКИФ». На первом запуске ракетоноситель «Энергия». Лазерная установка должна была стать нашим ответом на американскую программу СОИ. В ответ на несуществующую реально бумажную программу Рейгана Советский Союз взял и сделал настоящий проект. Но с распадом Союза дальше проект не пошел.
1: Но с началом политики разрядки в отношениях между СССР и США во второй половине 80-х космические страсти немного поутихли, а с распадом Советского Союза гонка вооружений, в том числе орбитальных, потеряла смысл. В наши дни формально баланс сил еще сдерживает договор о космосе 1967 года, документ, который именуют «космической конституцией», продолжает мысль Максим Цуканов.
3: Он прямо запрещает размещение в космосе ядерного оружия или любого другого оружия массового поражения. Также он запрещает превращать Луну и другие небесные тела в военные базы. Однако договор не запрещает обычное оружие. Это пушки, лазеры, ракеты с кинетическими боеголовками. То есть все эти технологии продолжают развиваться.
1: Но, кажется, пока в космосе законы физики и здравого смысла сильнее законов большой политики. И сражения двух сторон на орбите со взаимными перестрелками и погонями в стиле «Звездных войн» фактически невозможны, утверждают ученые. Всему виной синдром Кеслера. Это научная теория, согласно которой постоянное столкновение объектов или их обломков на орбите вырастет с такой прогрессией, что сделает ближний космос непригодным даже для мирных целей. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио Звезда.
4: Утро на Радио Звезда.
0: В России вторая волна активности клещей. На фоне довольно теплой погоды растет количество обращений к медикам по поводу укусов паразитов. Одна из опасностей осенью – так называемые наноклещи, особи размером 1-2 миллиметра. Что это за существа и как от них защититься, рассказывает научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.
5: Это те же самые эксодовые клещи, только совсем небольшого размера. Те, кто успели вылупиться из яиц в этом году. И поскольку человек привык все-таки ждать от эксодового клеща хорошо заметных глазу размеров, то на мелких часто не сразу обращают внимание. Такие клещи с меньшей вероятностью могут переносить те или иные заболевания, но, к сожалению, все равно могут. Пик их активности приходится как раз на конец лета, начало осени, когда летняя жара спадает, но при этом еще нет минус

0: повышенных температур. И одновременно с этим достаточно влажно. В принципе, идеальные условия для активности клещей. Особенно они могут быть активны во время хорошего бабьего лета. Важно помнить, что не только в мае и начале июня нужно тщательно обрабатывать одежду противоклещевыми репеллентами, если вы идете куда-то на природу, но имеет смысл помнить об этом и в конце лета, начале осени. Как только похолодает, их активность практически сойдет на нет. А с первыми морозами, в общем, они перейдут в покоящееся состояние.
1: Еще одна весенняя рекомендация, актуальная для осени. На прогулке желательно надевать светлую и закрытую одежду и периодически осматривать себя. Такой же осмотр и по возвращении домой.
2: Утро на радио «Звезда».
1: В Москве 17 сентября 1922 года состоялся первый радиоконцерт. Открыл его романс «Не искушай меня без нужды» в исполнении оперной певицы Надежды Обуховой. О том, какими были радиопередачи в то время, правда ли, что их расписание публиковали в печатных изданиях и что такое радиогазета «Роста», расскажет Максим Петренко.
3: 17 сентября 1922, 15:00. Впервые для столицы звучит объявление диктора «Внимание, говорит Москва!» и начинается трансляция первого отечественного радиоконцерта. Кроме романсов, в программе инструментальные произведения. Через два года состоится первая трансляция симфонического концерта из колонного зала Дома Союзов. Качественной записывающей аппаратуры тогда не было, поэтому все шло исключительно в прямом эфире. И чуть позже это были не только концерты, рассказывает автор проектов «Старое радио» и «Аудиопедия» Юрий Метелкин.
4: У микрофона выставляется оркестр, к микрофону встает вокалист. Возможно, это было даже и два, и три микрофона и так далее. Это уже искусство операторов. И вживую исполнялись, да, больше того, стали транслировать радиоспектакли. В живом эфире ставились микрофоны. Это был такой театральный концерт или что-то в этом роде. И это, конечно, мог быть не весь спектакль, но это могли быть сценки.
3: Потом это назвали программой «Театру микрофона». Регулярное вещание связано с выходом в ноябре 24 года первого выпуска радиогазеты «Роста» Российского телеграфного агентства. То есть это была газета, которую можно было не читать, а слушать. Все те же разделы, как в печати, от официальной хроники и новостей за границей до театра и кино. Вскоре подобные радиогазеты появились и в других городах, а чтобы было интереснее слушать, к чтению текстов привлекали ведущих конферансье, они разъясняли сложные моменты и даже шутили. Трансляции охватывали разную аудиторию, появлялись радиожурналы на исторические и научно-технические темы, лекции по сельскохозяйственным вопросам. Расписание всех радиопередач заранее публиковали в газетах. Юрий Метелкин вспоминает программу для школьников «Пионерская зорька».
4: Сначала она называлась «Радиопионер». Это был 25-й год. А «Утренняя зорька» — это уже 34-й год. И программа эта, она стала регулярной. Как бы детская радиогазета. Как раз слово «зорька», производное от армейского сигнала «заря», означающего восход солнца у военных, предложил использовать, так говорят, во всяком случае, писатель Аркадий Гайдар. А вот уже с 47-х годов стала называться «Пионерская зорька». Бодрые звуки горна, маршевую музыку, «Здравствуйте, ребята, слушайте «Пионерскую зорьку», просыпались, и я в том числе, делали зарядку, завтрак перед школой. Это поколение советских детей.
3: Неотъемлемая часть эфиров тех лет – музыка, в основном симфонии и оперетты. С 1928-го даже шла передача «Как слушать и понимать музыку». То радио решало в стране несколько задач. И информировало, при этом подавая материал в рамках агитации в нужном русле, говорит историк и писатель Александр Васькин. Но параллельно оно действительно просвещало.
5: Ведь много было неграмотных людей. Как они узнавали о содержании, например, известных произведений русской литературы? Читали по радио, знаменитые чтения в прямом эфире. Кроме того, тогда вот впервые зародилась эта традиция слушать погоду. Да, потом уже много лет спустя вот советские люди говорили тише, погоду передают.
3: У населения был колоссальный интерес к радио. От репродукторов на площадях постепенно переходили к личным радиоприемникам, детекторным, потом к ламповым, более дорогим. Тем не менее, любое прослушивание радиопередач еще долго оставалось целым событием. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
2: Утро на радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, какие льготы дает электронное удостоверение ветерана боевых действий, как разграбили золотой запас Российской империи, что спортсмены пишут на шлемах и клюшках.
2: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
6: 9:45 в Москве. Главное к этой минуте. В Киеве и Киевской области поражен крупнейший дата-центр ВСУ, который обеспечивал работу серверного оборудования военного назначения, сообщили в Минобороны России. Также уничтожено предприятие по производству комплектующих для беспилотников большой и средней дальности. Кроме того, в Броварах поражен аккумуляторный парк хранения энергии, питавший военные объекты. В Новороссийске произошло возгорание на территории предприятия в результате падения обломков БПЛА, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. Там заявили, что никто не пострадал, пожар быстро потушили. Медведь напал на сборщиков ягод в Иркутской области. Двое мужчин погибли, еще одному удалось убежать. Это произошло в лесу в районе села Красноярово, сообщили в местном МВД. Похищнику открыли огонь, но он скрылся. Мошенники обманывают российских пенсионеров выплатами ко дню пожилого человека, который отмечается 1 октября. По данным РИА Новости, злоумышленники представляются сотрудниками социального фонда или органов соцзащиты и сообщают о якобы начавшемся приеме заявлений на выплату. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
7: Ломоносов дошел до Москвы
8: пешком. Вообще сбрасывали
7: а викинги шлемы с рогами носили.
9: Аляску продали, а денег не заплатили.
10: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы
2: пешком. Вообще сбрасывались.
1: Отравился ересь.
2: А викинги шлемы с рогами носили.
3: Аляску продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
5: Помнишь, когда был рыбный день в советских столах?
6: Конечно, по четвергам. Из соображений заботы о здоровье прививали любовь к этому полезному продукту.
4: А вот и нет.
7: Основная мотивация введения рыбного дня была другой. Впервые он появился в 1932 году на фоне снижения в СССР поголовья скота. Поэтому в учреждениях общественного питания и решили подавать в определенный день одну только рыбу, как тоже достойный источник белка.
4: Исторические мифы и заблуждения.
7: Однако такая практика, просуществовав несколько лет, была забыта. Полноценно возродили ее в середине 70-х. Советская рыбоперерабатывающая отрасль тогда уже крепко стояла на ногах. И чтобы помочь ей с реализацией товара, по четвергам выбор в советских столовых состоял из минтая, хека и рыбных биточков. Параллельно власти решали задачу расширения рациона граждан за счет полезной рыбы.
5: А почему именно четверг?
7: Версий несколько. Кто-то говорит, что четверг был удобнее с точки зрения организации поставок рыбной продукции. Другие же считают, что это наиболее нейтральный день, не связанный с постными днями у верующих, средой и пятницей.
4: А вот и да.
8: Как вас звать величать-то?
9: Не царское это имя!
10: История одного прозвища.
11: При нем крепостных крестьян еще больше закрепостили. Церковь раскололась, а Россия пережила соляной, хлебный и медный бунты. Царь Алексей Михайлович по прозвищу Тишайший.
12: И почему же, вопреки обстоятельствам, он получил такое имя?
11: Прозвище свое царь получил за очень глубокую и сознательную религиозность. За христианское смирение, несколько даже демонстративное. За добродушный, тихий нрав, умение слушать своих приближенных. Алексей Михайлович много молился, строго держал посты и прекрасно знал все церковные уставы, а целью земной жизни видел спасение души. Его любимым делом было чтение книг и соколиная охота. Он даже собственноручно написал книгу для охотников.
10: История одного прозвища.
11: Однако Тишайший самодержец был тверд в своих убеждениях. Решительно двигался к целям, и тихость его легко могла смениться вспышкой гнева. Все 30 лет правления он сам ведал государственными делами, взял под контроль экономику и внешнюю политику, реформировал структуру управления и в наследство сыну, будущему императору Петру Первому, Алексей Михайлович Тишайший оставил мощное и уважаемое государство.
9: Не царское это имя. История одного прозвища.
13: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
0: Каждое путешествие на поезде для Ильи настоящий праздник. Он первым забегает в вагон и устраивается у окна. Стоит колесам застучать, ребенок забывает про все на свете. Стирается из памяти и то, что вместе с мамой они опять едут в больницу. Мальчика ждут осмотры и долгая разлука с близкими. Из-за мутации в организме 4-летнего ребенка бесконтрольно возникают опухоли. 2 уже глубоко проросли в ткани руки и ноги, а 3-я давит на зрительный нерв. Илья мучается от боли, теряет возможность видеть. Удалять новообразование слишком опасно для жизни мальчика. И единственный способ остановить их развитие – таргетный препарат. Стоимость лечения превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям Волдвита для Жданова Ильи. Вместе мы справимся.
13: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Ворлдвита».
4: Реклама.
14: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
15: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 10 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Министерство обороны России раскрыло цели ночных ударов по Украине. Поражены два автомобильных моста через Днестр. Их использовали для транзита военных грузов из Румынии. Также уничтожена электроподстанция «Арциз», питавшая порт «Измаил». Кроме того, удары нанесены по металлургическому комбинату «Запорожсталь», заводу «Искра», выпускающему средства радиоэлектронной борьбы, крупнейшему дата-центру ВСУ, цеху по производству беспилотников и аккумуляторному парку в Киеве и Киевской области. Выборы в России состоятся в строгом соответствии с законом и в установленные сроки. Об этом заявил Владимир Путин в обращении к гражданам перед выборами в Государственную Думу. Президент напомнил, что выбирать депутатов впервые после воссоединения с Россией будут жители Донбасса и Новороссии.
2: Уверен, что в голосовании примут самое активное участие и наши солдаты, офицеры, которые сейчас ведут трудную боевую работу. Их мужество и верность Отечеству – пример для всей страны. Мы знаем, за что сражается Россия и в чем долг каждого ее гражданина. Победу куют наши герои на поле боя. Ее приближают все, кто честно трудится для Родины, понимает свою ответственность за ее будущее. И участие в предстоящем голосовании, которое пройдет в год единства народов России, это тоже ответственность, вклад в укрепление страны.
1: Владимир Путин призвал россиян обязательно принять участие в выборах, которые пройдут 18, 19 и 20 сентября. В Приангарье от нападения медведя погибли два человека. Трое мужчин пошли за ягодами в Киренском районе. Хищник набросился на группу. Двое 65 и 55 лет погибли на месте. Третьему удалось убежать и сообщить в полицию. На место выехали сотрудники МВД и охотники. Они обнаружили тела и заметили медведя, который проявлял агрессию. После выстрелов зверь убежал. Поиски продолжаются. Это уже восьмой случай гибели людей от нападения медведя в Сибири за последнее время. Палата представителей США одобрила законопроект о новых санкциях против России. За проголосовали 262 конгрессмена против 159. Теперь документ уйдет на подпись президенту Трампу. Законопроект в том числе предполагает 100% пошлины для покупателей российских энергоресурсов. Кроме того, документ продлевает ограничения против Ирана до 31 года. Автор законопроекта – покойный сенатор Линдси Грэм. Он внесен в России в список террористов и экстремистов. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: 19 сентября будет временно закрыта внешняя сторона Садового кольца в связи с проведением Московского мотофестиваля. Департамент транспорта столицы рекомендует для поездок в центр использовать метро. Обратите внимание, что по 19 сентября на некоторых участках будет запрещена парковка. Теперь о трафике. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 4 балла. Больше всего времени потерять можно на Новорижском шоссе от поворота на деревню Позняково до западного портала тоннеля ехать 1:20. Затор на 1 час на Минском шоссе Воденцово от Внуковского шоссе до Буденновского. Более 50 минут составит потеря по времени на внешней стороне Садового кольца от 1-го Коптельского переулка до улицы Красина.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Более 500 тысяч ветеранов спецоперации получают льготы по карте «Свои». Где ее можно оформить? Москва добьется возвращения золотовалютных резервов, заявили в МИДе. А как после 1917 года страны Европы присвоили активы Российской империи? Сегодня день рождения Александра Овечкина. Что он такое сокровенное написал на своей клюшке? Порядка полумиллиона ветеранов специальной военной операции получают льготы по карте «Свои», сообщили в Министерстве обороны. Речь об электронном удостоверении ветерана боевых действий, который включает также функции социальной и банковской карт, рассказывает политконсультант Алена Август.
2: Карта «Свои» — это аналог обычной дебетовой карты. Но для ветеранов это дает возможность совершать как обычные банковские операции, так и на эту карту получать все возможные пособия и льготы. Сейчас, слава богу, все это можно делать без заявительным порядком. Не нужно писать никакие заявления. Система все это видит, и человек сразу получает все необходимое на эту карту.
1: Получить карту «Свои» можно в кредитных организациях, заключивших договор с Министерством обороны. Обязательное условие – наличие бумажного удостоверения ветерана боевых действий, комментирует руководитель КСВО «Право», член Общественной палаты Александр Терновцев.
3: Ты сначала подаешь документы, или эти документы оформляются войсковой частью. Потом принимается решение о присвоении статуса ветерана боевых действий. Потом выдается бумажное удостоверение. И только получив бумажное удостоверение, ты обращаешься в кредитную организацию, которая оформляет тебе электронное удостоверение. Ну и с учетом того, что некоторые военнослужащие переводятся из части в часть, удостоверение находится в материалах его личного дела, не всегда своевременно получается, очень много случаев утраты.
1: Карта «Свои» дает владельцу доступ к государственным льготам, в том числе налоговым послаблениям. Меры поддержки определены федеральным законом о ветеранах и региональным законодательством.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Россия добьется возвращения замороженных золотовалютных резервов, заявили в Министерстве иностранных дел. Там отметили, что в Еврокомиссии хотят конфисковать эти активы и вернуть их только после выплаты Украине неких репараций. Похожая история с присвоением золота произошла век назад, после Октябрьской революции. Западные страны, ссылаясь на отказ большевиков от уплаты царских долгов, конфисковали огромные финансовые активы Российской империи. Как исчезли за рубежом тонны русского золота, расскажет Анна Елисеева.
4: К началу Первой мировой войны Российская империя владела одним из крупнейших в мире золотых запасов. Порядка 1300 тонн или 1 600 000 000 золотых рублей. Больше на тот момент было только у Франции и США. Впрочем, львиная доля резерва еще до Октябрьской революции была израсходована на военные нужды. За рубеж, в первую очередь в Англию и Соединенные Штаты, в качестве гарантии кредитов отправилось более 500 тонн золота. Это примерно треть запаса, которая так и осталась у союзников, рассказывает главный научный сотрудник Института всеобщей истории Александр Шубин.
5: Потому что потом совершилась революция, большевики не признали долги и так и не признали за всю свою историю, а эти деньги остались в частичное обеспечение долгов Российской империи.
4: Второй крупной статьей расходов запаса стали деньги, которые забрали белогвардейцы. Еще во время Первой мировой золотой резерв начали вывозить подальше от столицы, в Нижний Новгород и Казань, где к 18 году хранилась уже половина запаса империи. Но к тому времени город заняли белогвардейцы, и основное достояние государства оказалось в их руках. Речь о порядке 500 тонн золота, которое условно назвали «золотом Колчака». Колчаковцы продавали драгоценный металл странам Антанты для закупки вооружения. Золотые поезда шли на восток, откуда слитки и монеты доставлялись в Японию, США и Европу. Что-то из драгоценного груза присвоили белочехи, конвоировавшие составы, что-то забрали соратники Колчака. Сколько было потрачено золота, сказать трудно, комментирует историк, профессор Александр Черемин.
6: Все данные разнятся, потому что если брать Казань, Уфу, Омск, Иркутск, везде идут разные цены на эти золотые и серебряные изделия. И поэтому точно определить, кто сколько присвоил, практически невозможно, потому что документы составлялись в разных местах, разными людьми.
4: Еще одной крупной тратой запаса стал откуп Советской России от Германии. Изначально по условиям Брестского мира никакой контрибуции не предполагалось, но при этом была договоренность сторон о взаимозачете экономических претензий в результате войны. Немцы на оккупированной части России активно скупали собственность, а местные с легкостью ее продавали в ожидании национализации. Когда ее действительно провели, немцы фактически остались ни с чем. И чтобы избежать конфликта, по дополнительному соглашению к Брестскому миру, большевики обязались выплатить Германии компенсацию в размере около 245 тонн золота. Впрочем, из обещанного заплатили только часть, продолжает Александр Шубин.
5: Около 100 тонн, 125 миллионов рублей. 11 ноября случилось Кампенское перемирие 18 года, закончилась Первая мировая война. Немедленно Брестский мир был денонсирован в Советской России, и снова два государства оказались без взаимных экономических расчетов.
4: В 22-м году между Советским Союзом и Германией был заключен Рапальский договор, по которому стороны отказались от взаимных претензий. То есть золото, которое было отправлено большевиками, юридически стало германской собственностью, продолжает историк. Но страны Антанты посчитали это неправильным, объяснив свою позицию тем, что речь о достоянии Российской империи. А поскольку Советский Союз не признал себя правопреемником, то не вправе распоряжаться. Завершилось все тем, что российское золото ушло в оплату уже германской контрибуции и было передано Антанте. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Знаменитый хоккеист Александр Овечкин, который сегодня отмечает 41-й день рождения, нанес на клюшку инициалы своего отца, Михаила Викторовича. Его не стало в феврале 2023 года. Для хоккеистов, да и вообще спортсменов, давняя традиция размещать личные надписи, символичные цифры и даже некоторые изображения. Что обычно пишут на форме и экипировке? В словах и посланиях разобрался Ким Андреев.
7: Если внимательно приглядеться к фотографиям Александра Овечкина из раздевалки, то можно заметить у него необычную нашивку на грудном щитке – логотип хоккейного клуба «Локомотив» из Ярославля. Сам Овечкин за него никогда не играл и в Ярославле никогда не жил. Но после страшной трагедии в 2011-м, когда разбился самолет со всеми игроками команды, наша звезда НХЛ носит эту эмблему, не снимая, рассказывает хоккейный эксперт Сергей Федотов.
8: У него появился этот логотип практически сразу, как случилась эта трагедия. Как бы он, понятно, никогда не играл за «Локомотив», но он сам говорил, что у него огромное количество друзей, которые играли и погибли в той авиакатастрофе, поэтому сразу принял решение нанести этот логотип, и, в принципе, на нем он всегда. Уже этот нагрудник пора менять, но он его не хочет менять, потому что он символика ярославского «Локомотива».
7: Нередко хоккеисты наносят на свою экипировку и клюшки даты рождения, жены, детей или родителей, день юбилейного матча или рекордной шайбы. Особенно ярко проявляют себя вратари. Им, в отличие от полевых игроков, разрешено украшать еще и шлемы. Рисуют, как правило, что-то агрессивное, чтобы напугать противника. Оскал тигра, медведя или дракона. Запрещена лишь реклама брендов, с которыми у лиги не подписан контракт. Хотя порой компании сами выходят к спортсменам с идеей необычной надписей на экипировке, говорит спортивный комментатор Роман Мазуров и вспоминает случай из бокса.
9: Джулиус Фрэнсис должен был боксировать с Майком Тайсоном, и ему одна компания предложила свой логотип на подошвах, и заплатили ему за это огромные деньги, по-моему, 40 тысяч долларов. Расчет был холодный и жесткий, да, то есть предполагалось, что Майк Тайсон Джулиусу будет откровенно валять, и, соответственно, это все будет заметно. Так оно и случилось. Майк Тайсон Джулиуса уронил целых 5 раз, и в результате это сработало.
7: Кстати, Майк Тайсон тоже отличался яркими посланиями через перчатки, на которых писал свои прозвища «Железный Майк» или «Ребенок-динамит». В футболе для самовыражения чаще всего используют майки, но не игровые, а те, что под ними. В случае забитого гола игроки поднимают основные футболки и демонстрируют разные надписи от поздравлений родным до провокаций в адрес соперника. Еще одно место для творчества у футболистов – это щитки на голени. Обычно они скрыты под гетрами, но, выходя на замену, игроки часто поправляют их, демонстрируя всему миру, говорит спортивный журналист, комментатор Алексей Золин.
10: Чаще всего это фотографии родственников, да, дочери, жены, там, мамы, либо свои собственные фотографии, да, как у пафосных футболистов, типа Криштиану. Могут какие-нибудь бразильцы, у них же на первом месте Дева Мария, да, а потом идет уже футбол. Там могут Деву Марию даже изобразить на щитках.
7: Фотографии собак и кошек, флаг родной страны, стихи, QR-коды и даже цитаты из Библии. Все это можно увидеть на щитках футболистов. И для некоторых это не просто символ, а часть ритуала. К примеру, знаменитый хорватский футболист Лука Модрич, лучший игрок мира 2018 года, всегда выходил на поле, целуя свои щитки. На одном была изображена его семья, а на другом он сам гордо позировал с трофеем в руках. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, что говорится об оружии в так называемой космической конституции, чем могут заразить клещи размером меньше миллиметра, какими были первые радиопередачи в нашей стране, когда динамики трещали, а диктор говорил с придыханием.
0: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
11: 10:15 в Москве. Главное к этой минуте. В Киеве и окрестностях поражен крупнейший дата-центр ВСУ, который обеспечивал работу серверов военного назначения, сообщили в Минобороны России. Также в Броварах поражен аккумуляторный парк хранения энергии, питавший военные объекты. Российский истребитель пятого поколения Су-57С совершил исключительный по дальности полет с вкладными топливными баками до места проведения авиасалона в Египте. Об этом сообщила госкорпорация «Ростех». Таким образом, машина выполнила полет с одной промежуточной посадкой. После нее запас хода составил еще 1000 километров. Подчеркивается, что среди оперативно-тактической авиации Су-57Э не имеет равных по боевому радиусу и времени в воздухе. Каждый четвертый опрошенный россиянин считает, что частые командировки могут положительно влиять на отношения с партнером. Об этом сообщает газета «Рус» со ссылкой на опрос. При этом почти половина респондентов не заметили влияния рабочих поездок на отношения при условии, что командировок не слишком много. Полностью удалить информацию о себе из интернета невозможно. Об этом РИА Новости рассказала ведущий эксперт по информационной безопасности Илона Кокова. Она пояснила, что цифровой след складывается не только из собственных аккаунтов, но и упоминаний в чужих соцсетях. Больше новостей на Радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
12: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
13: Реклама. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Завтра откроются избирательные участки по всей стране. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
14: Телефон для размещения рекламы 645 92 89. Код Москвы 495.

0: Гренадерская шапка. Конусовидный суконный головной убор с прочным каркасом на основе проволоки или китового уса. Форма такой шапки позволяла бойцу свободно и беспрепятственно метать гренады, то есть ручные гранаты, не задевая при этом края форменной шляпы. Форма и содержание.
1: Шапки и гренадерки появились в русской армии в начале 18-го столетия, во времена Петра Великого. До наших дней сохранилось описание этих головных уборов. Солдаты носят шапки, похожие на шлемы древних римлян, имеющие вид касок. Но сделаны они не из железа и украшены сзади большим пером белого и красного цветов, что делает особенно хороший вид, когда их много вместе.
0: Гренадерская шапка.
1: Спереди такого головного убора находилась длинная вертикальная металлическая бляха – налобник. На нем чеканился герб российского государства – двуглавый орел, вензель правящего императора или эмблемы полка. К примеру, пылающие гранаты – гренады. Налобник выполнял не только декоративную роль. Он мог защитить голову бойца от шальной пули или скользящего сабельного удара.
2: Форма и содержание. История армейского обмундирования.
1: К началу 19 века конусовидные шапки-гренадерки практически вышли в России из употребления. Единственное исключение – солдаты лейб-гвардии Павловского полка. За храбрость и отвагу в битве против французов при Прессиш-Эйлау в 1807 году бойцы получили особую коллективную награду. Им разрешалось вечно носить и передавать по наследству сослуживцам-новобранцам те самые старинные головные уборы. Кстати, именно о них писал Александр Пушкин в своей поэме «Медный всадник». «Сияние шапок этих медных, насквозь простреленных в бою».
0: Форма и содержание. Гренадерская шапка. Радиозвезда. Игры человечества.
3: Вооруженные ракетками современные дачники даже не подозревают, что играют не в бадминтон, а в пуну. Древнеиндийскую игру, смысл которой – как можно дольше удержать валан в воздухе. Только в Индии ракетки были полностью деревянными, а валаном служили фруктовые косточки с воткнутыми в них перьями. В 70-х годах 19 века английский барон Чарльз Сомерсет привез пуну в Англию. В своей родовой усадьбе в Глостершире он игру модернизировал. Построил специальную площадку, натянул поперек нее сетку, и вскоре у него дома прошел первый чемпионат. А называлась усадьба «Бадминтон Хаус». Вот откуда пошло название.
0: Игры человечества.
3: Две ракетки и валан. Легкая воздушная игра? Ничего подобного. Серьезный и по физическим нагрузкам один из самых тяжелых видов спорта. Спортсмен постоянно находится в движении. У него работают все группы мышц, а скорость принятия решения – доли секунды. Шутка ли? Скорость полета валана в профессиональном бадминтоне достигает 100 метров в секунду. Теперь понятно, почему этот вид спорта ввели в программу предполетной подготовки космонавтов, которые, между прочим, однажды взяли с собой валаны и ракетки прямо на борт МКС. Там и сыграли неземной матч. И, кстати, в первом отряде советских космонавтов, а это 20 человек, был только один обладатель звания мастер спорта по бадминтону. звали его Юрий Алексеевич Гагарин. Да-да, тот самый.
0: Игры человечества.
4: 1895 год. Александр Попов на заседании Русского физико-химического общества демонстрирует прибор для показывания быстрых колебаний в атмосферном электричестве. Позднее это событие будут считать днем рождения отечественного радио. В Англии в том же году выходит в свет новый роман Герберта Уэллса «Машина времени». Книга дает начало новому жанру фантастики, рассказывающему о путешествиях во времени и пространстве. Ну а во Франции другая культурная революция. В парижском Гран-кафе на бульваре Капуцинок впервые публично устраивают сеанс синематографа. На уличных афишах красуется пока еще никому неизвестная фамилия двух братьев-изобретателей.
5: Соратники. Братья Люмьер.
4: Агюст Люмьер был старше брата Луи на 2 года. С детства обоих занимали 2 вещи – техника и изображение. У их отца, Антуана Люмьера, была своя фотофабрика. И мальчишки часами могли глазеть на то, как там печатают основу для будущих фотографий. В 17 лет Луи нашел способ оптимизировать производство и наладил на отцовской фабрике производство желатиновых фотопластинок с использованием бромида серебра. Сколотив на этом небольшой капитал, братья Люмьер решили купить кинетоскоп американца Томаса Эдисона и на его основе создать принципиально новый аппарат, который мог бы проецировать на стену движущееся изображение. Свое ноу-хау они и назовут синематограф.
5: Соратники.
4: В творческом тандеме Люмьеров обязанности были строго распределены. Младший, Луи, отвечал за техническую часть проекта. Старший, Огюст, занимался в основном организаторской работой. Точно так же братья потом будут делить обязанности и в киноиндустрии. Луи – режиссер, сценарист и оператор, Огюст – продюсер и актер эпизодов. Эффект от первого киносеанса можно сравнить разве что с изобретением колеса. Едва ли не в каждом европейском городе хотели проводить такие сеансы. Братьям пришлось организовать нечто вроде франшизы, сдавать в аренду аппаратуру и продавать права на сами фильмы. В карманах Люмьеров оседало до 60% прибыли. Поэтому предприимчивых французов можно смело считать изобретателями не только кино, но и кинопроката.
5: Братья Люмьер. Соратники.
6: Стоп-кадр. Программа о нашем любимом кино. Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Киножурнал «Фитиль». Стоп-кадр. На самом интересном месте.
7: Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда».

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: Новости.
1: 10:30 в Москве, в студии Богдан Ходаченко. Федеральная служба безопасности сообщила о задержании в Подмосковье жителя Севастополя, которого подозревают в государственной измене. По данным спецслужбы, он связался с представителем украинской разведки и по его заданию организовал контрабандные поставки вооружения и военной техники на Украину через третьи страны. Суд арестовал задержанного, ему грозит пожизненное заключение. Движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено, об этом сообщил губернатор Михаил Евраев. Дорогу перекрывали из-за обломков беспилотников. По данным властей, ночью над областью сбили 65 дронов. Повредили нефтеперерабатывающий завод, там произошли возгорания, которые уже потушили. По словам Евраева, пострадавших нет. Крылатые ракеты «Калибр» с подводной лодки «Уфа» поразили морскую береговую цель в ходе учений Тихоокеанского флота. Учебные стрельбы прошли в Японском море. Перед пуском экипаж скрытно вышел в назначенный район и провел предстартовую подготовку. Первая ракета поразила морской щит, который имитировал боевой корабль условного противника. Как рассказал телеканалу «Звезда» командир подводной лодки Никита Антонов, цель находилась примерно в 130 километрах от подлодки.
2: Стреляем фактически практической торпедой по подводной лодке вероятного противника, который условно выполняет поиск другой подводной лодки.
1: Добавлю, вторая ракета ушла на дальнюю дистанцию больше 1000 километров и поразила береговую мишень на тактическом поле «Сюркум» в Хабаровском крае. С этого дня москвичи могут сделать прививку от гриппа в мобильных пунктах у метро, МЦК и МЦД. Они работают без выходных и предварительной записи. Перед вакцинацией врач осматривает желающих. С собой достаточно паспорта и полиса. В будни пункты открыты с 8 до 20 часов, в субботу с 9 до 18, в воскресенье до 16 часов. Процедура вакцинации занимает не более четверти часа. О погоде. Сегодня в Москве температура третий год подряд превысит 20 градусов. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус из центра ФОБОС. Днем воздух прогреется до 23 градусов. Осадки не ожидаются. В прошлом году, 17 сентября, было чуть больше 22 градусов, в 24-м плюс 25. Обычно такая теплая погода в этот день случается раз в 3-4 года, отметил Леус. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера. Реклама.
4: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Утро на радио «Звезда».
7: В ближайшие 10 минут мы расскажем. США публично признали размещение оружия на орбите. Что ответили в Кремле? В России вторая волна активности клещей. Какие неприятности сулят их микроскопические виды? Ровно 104 года назад Москва услышала первый в истории радиоконцерт. Кто звучал в ретро-эфире? Звездные войны – больше не скрытая угроза. В США впервые публично признали размещение оружия на орбите и объяснили это необходимостью контролировать космическое пространство. На заявление уже отреагировали в Кремле и напомнили, что космос должен быть свободен от оружия. Правда ли, что Штаты не впервые говорят о военных силах на орбите и насколько реален конфликт в околоземном пространстве? Ким Андреев изучил факты и теории.
3: Март 1983-го. В телеобращении к нации президент США Рональд Рейган называет Советский Союз империей зла и анонсирует проект «Стратегическая оборона».

0: наук, главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Александр Петров.
1: Были созданы целые лаборатории, и, можно сказать, даже передового на сегодняшний день уровня, которые бы переносили бы гонку вооружений в космос. Это был существенный шаг по эскалации напряженности.
0: Москва на это ответила своей программой «Алмаз». Предполагалось создать сеть орбитальных пилотируемых станций, напрямую выполняющих задачи Министерства обороны. А для советских космонавтов разработали лазерный пистолет. Он был способен вывести из строя оптическую систему на расстоянии до 20 метров. А для более масштабных действий создали космический аппарат «Полюс», предназначенный для поражения вражеских межконтинентальных ракет, говорит руководитель сообщества «Советский космос», популяризатор отечественной космонавтики Максим Цуканов.
2: В 1987 году в СССР был запущен «Полюс». Это на самом деле прототип боевой лазерной станции «СКИФ». На первом запуске ракетоноситель «Энергия». Лазерная установка должна была стать нашим ответом на американскую программу «СОИ». В ответ на несуществующую реально бумажную программу Рейгана Советский Союз взял и сделал настоящий проект. Но с распадом Союза дальше проект не пошел.
0: Но с началом политики разрядки в отношениях между СССР и США во второй половине 80-х космические страсти немного поутихли, а с распадом Советского Союза гонка вооружений, в том числе орбитальных, потеряла смысл. В наши дни формально баланс сил еще сдерживает договор о космосе 1967 года, документ, который именуют «космической конституцией», продолжает мысль Максим Цуканов.
2: Он прямо запрещает размещение в космосе ядерного оружия или любого другого оружия массового поражения. Также он запрещает превращать Луну и другие небесные тела в военные базы. Однако договор не запрещает обычное оружие. Это пушки, лазеры, ракеты с кинетическими боеголовками. То есть все эти технологии продолжают развиваться.
0: Но, кажется, пока в космосе законы физики и здравого смысла сильнее законов большой политики. И сражения двух сторон на орбите со взаимными перестрелками и погонями в стиле «Звездных войн» фактически невозможны, утверждают ученые. Всему виной синдром Кеслера. Это научная теория, согласно которой постоянное столкновение объектов или их обломков на орбите вырастет с такой прогрессией, что сделает ближний космос непригодным даже для мирных целей. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио Звезда.
3: Утро на Радио Звезда.
4: В России вторая волна активности клещей. На фоне довольно теплой погоды растет количество обращений к медикам по поводу укусов паразитов. Одна из опасностей осенью – так называемые наноклещи, особи размером 1-2 миллиметра. Что это за существа и как от них защититься, рассказывает научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.
5: Это те же самые эксодовые клещи, только совсем небольшого размера. Те, кто успели вылупиться из яиц в этом году. И поскольку человек привык все-таки ждать от эксодового клеща хорошо заметных глазу размеров, то на мелких часто не сразу обращают внимание. Такие клещи с меньшей вероятностью могут переносить те или иные заболевания, но, к сожалению, все равно могут. Пик их активности приходится как раз на конец лета, начало осени, когда летняя жара спадает, но при этом еще нет минусовых температур. И одновременно с этим достаточно влажно. В принципе, идеальные условия для активности клещей. Особенно они могут быть активны во время хорошего бабьего лета. Важно помнить, что не только в мае и начале июня нужно тщательно обрабатывать одежду противоклещевыми репеллентами, если вы идете куда-то на природу, но имеет смысл помнить об этом и в конце лета, начале осени. Как только похолодает, их активность практически сойдет на нет. А с первыми морозами, в общем, они перейдут в покоящееся состояние.
4: Еще одна весенняя рекомендация, актуальная для осени, на прогулке желательно надевать светлую и закрытую одежду и периодически осматривать себя. Такой же осмотр и по возвращении домой.
3: Утро на Радио Звезда.
4: В Москве 17 сентября 1922 года состоялся первый радиоконцерт. Открыл его романс «Не искушай меня без нужды» в исполнении оперной певицы Надежды Обуховой. О том, какими были радио

0: передачи в то время, правда ли, что их расписание публиковали в печатных изданиях и что такое радиогазета «Роста», расскажет Максим Петренко.
1: 17 сентября 1922, 15:00. Впервые для столицы звучит объявление диктора «Внимание, говорит Москва», и начинается трансляция первого отечественного радиоконцерта. Кроме романсов, в программе инструментальные произведения. Через два года состоится первая трансляция симфонического концерта из колонного зала Дома Союзов. Качественной записывающей аппаратуры тогда не было, поэтому все шло исключительно в прямом эфире, и чуть позже это были не только концерты, рассказывает автор проектов «Старое радио» и «Аудиопедия» Юрий Метелкин.
2: У микрофона выставляется оркестр, к микрофону встает вокалист. Возможно, это было даже и два, и три микрофона, и так далее. Это уже искусство операторов. И вживую исполнялись, да, больше того, стали транслировать радиоспектакли. В живом эфире ставились микрофоны. Это был такой театральный концерт или что-то в этом роде. И это, конечно, мог быть не весь спектакль, но это могли быть сценки.
1: Потом это назвали программой «Театру микрофона». Регулярное вещание связано с выходом в ноябре 24 года первого выпуска радиогазеты «Роста» Российского телеграфного агентства. То есть это была газета, которую можно было не читать, а слушать. Все те же разделы, как в печати, от официальной хроники и новостей за границы до театра и кино. Вскоре подобные радиогазеты появились и в других городах, а чтобы было интереснее слушать, к чтению текстов привлекали ведущих конферансье, они разъясняли сложные моменты и даже шутили. Трансляции охватывали разную аудиторию, появлялись радиожурналы на исторические и научно-технические темы, лекции по сельскохозяйственным вопросам. Расписание всех радиопередач заранее публиковали в газетах. Юрий Метелкин вспоминает программу для школьников «Пионерская зорька».
2: Сначала она называлась «Радио Пионер». Это был 25-й год. А «Утренняя зорька» — это уже 34-й год. И программа эта, она стала регулярной. Как бы детская радиогазета. Как раз слово «зорька», производное от армейского сигнала «заря», означающего восход солнца у военных, предложил использовать, так говорят, во всяком случае, писатель Аркадий Гайдар. А вот уже с 47-х годов стала называться «Пионерская зорька». Бодрые звуки горна, маршевую музыку, «Здравствуйте, ребята, слушайте «Пионерскую зорьку», просыпались, и я в том числе, делали зарядку, завтракали перед школой. Это поколение советских детей.
1: Неотъемлемая часть эфиров тех лет – музыка, в основном симфонии и оперетты. С 1928-го даже шла передача «Как слушать и понимать музыку». То радио решало в стране несколько задач. И информировало, при этом подавая материал в рамках агитации в нужном русле, говорит историк и писатель Александр Васькин. Но параллельно оно действительно просвещало.
3: Ведь много было неграмотных людей. Как они узнавали о содержании, например, известных произведений русской литературы? Читали по радио, знаменитые чтения в прямом эфире. Кроме того, тогда вот впервые зародилась эта традиция слушать погоду. Да, потом уже много лет спустя вот советские люди говорили тише, погоду передают.
1: У населения был колоссальный интерес к радио. От репродукторов на площадях постепенно переходили к личным радиоприемникам. Детекторным, потом к ламповым, более дорогим. Тем не менее, любое прослушивание радиопередач еще долго оставалось целым событием. Максим Петренко, Людмила Дудеева, «Радиозвезда».
0: Вот таким сегодня было утро на «Радиозвезда». Завтра будет новое. С 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекции «Область знаний». Хорошего дня!

0: проекте «Радио Звезда». Новости.
1: 10:45 в Москве. Главное к этой минуте. В Киеве и Киевской области поражен крупнейший дата-центр ВСУ, который обеспечивал работу серверов военного назначения, сообщили в Минобороны России. Также уничтожено предприятие по производству комплектующих для беспилотников большой и средней дальности. Кроме того, в Броварах поражен аккумуляторный парк хранения энергии, питавший военные объекты. В Новороссийске произошло возгорание на территории предприятия в результате падения обломков БПЛА, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. Там заявили, что никто не пострадал, пожар быстро потушили. Медведь напал на сборщиков ягод в Иркутской области. Двое мужчин погибли, еще одному удалось убежать. Это произошло в лесу в районе села Красноярово, сообщили в местном МВД. По хищнику открыли огонь, но он скрылся. Ранее в Минприроды сообщили, что численность бурых медведей в России выросла за год более чем на 3500. Мошенники обманывают российских пенсионеров выплатами ко дню пожилого человека, который отмечается 1 октября. Об этом пишет РИА Новости. Злоумышленники представляются сотрудниками социального фонда или органов соцзащиты и сообщают о якобы начавшемся приеме заявлений на выплату. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.

0: радио «Звезда». Очень важные вопросы.
1: Услышала в новостях, что русский язык вошел в пятерку самых популярных в мире. Расскажите, что самое трудное в русском языке для иностранцев?
2: Отвечает преподаватель русского и английского языков Залина Цапанова.
3: Пожалуй, любимый наш со студентами звук – это «ща», особенно если он стоит рядом со звуком «ш» и другими. К примеру, слово «расщепляющееся вещество» – вот это, пожалуй, основная трудность. Хотя есть студенты-азиаты, японцы, в частности, у них нет звука «ф». F-буква отсутствует, поэтому у них в этой части могут быть трудности. В целом, любая трудность фонетическая обычно зависит от слуха данного конкретного человека. Есть блестящие студенты, которые прекрасно могут произносить любые звуки, даже те, которых у них в языке нет. Пожалуй, больше всего студенты, как с Востока, так и с Запада, жалуются на падежи. Они считают, что в русском языке их слишком много. В русском их 6, в английском их всего 2. Это означает, что в русском языке существительное может иметь самые разные окончания, которые будут означать самые разные вещи. Вернемся к нашему расщепляющемуся веществу. Подобные словоформы очень сложны для иностранцев. Депричастные обороты, равно как и причастные обороты. Сужающееся пространство. Очень сложно понять, как формируется слово «сужающееся» иностранцам. Приходится очень много над этим работать.
0: Очень важные вопросы. На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
4: Савельев решил съездить к другу в соседний город. Давно не виделись, да и поезда ходят удобные. Купил билет, собрал вещи, но накануне отправления нашего героя срочно вызвали на работу. Теперь поездка срывается, и надо как-то сдать билет. Наверное, вернут неполную стоимость. Или вообще не вернут ничего. Как быть в такой ситуации? Расскажем.
0: На всякий случай.
4: Первое. Вернуть билет на поезд можно двумя способами. В кассе железнодорожного вокзала или через онлайн-приложение. В зависимости от того, где и как он приобретался. Но многое зависит от времени до начала отправления. Второе. Если уже пройдена электронная регистрация, увидеть это можно в личном кабинете на сайте РЖД, сдать билет можно не позднее, чем за час до отправления с начальной станции. Если регистрации не было, то сделать это разрешается до момента отправления от вашей станции. Третье. Для поезда, следующего в дальнее зарубежье, билет можно сдать через сайт не позднее, чем за 6 часов до отправления с вашей станции. Четвертое. Полную стоимость билета вернут, только если поезд был отменен. В остальных случаях все сложнее. Если до отправления поезда больше 8 часов, то вычтут размер сервисного сбора. Обычно это пара сотен рублей. Если от 2 до 8 часов, то половина цены. Если меньше 2 часов до отправления или в течение 12 часов после, вам вернется не более четверти стоимости билета. Подведем итоги. Сдать билет на поезд можно на вокзале или в онлайн-приложении. Сроки возврата зависят от того, пройдена ли электронная регистрация. Если поезд следует в дальнее зарубежье, возврат возможен за 6 часов. Размер возврата зависит от сроков до отправления поезда. К счастью, Савельев смог договориться с коллегой, чтобы его подменили на работе. И билет сдавать не пришлось. В противном случае наш герой знает, что делать. Узнали и вы. На всякий случай.
5: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Ростов, тебе на «вы».
7: Владимир.
8: На «р». Рыбинск.
1: Ха, Кострома.
7: Арзамас.
8: Суздаль.
9: Подъезжаем.
10: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
11: Остановка «Южа». Ее называют столицей клюквы и деревянного кружева. Попробуйте здесь найти дома с одинаковыми наличниками на окнах.
10: Путеводитель по Золотому кольцу России.
12: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».

Как хочется хоть малость еще успеть. Ах, как хочется

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 11 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Министерство обороны России раскрыло цели ночных ударов по Украине. Поражены два автомобильных моста через Днестр. Их использовали для транзита военных грузов из Румынии. Также уничтожена электроподстанция «Арцис», питавшая порт «Измаил». Кроме того, удары нанесены по металлургическому комбинату «Запорожсталь», заводу «Искра», выпускающему средства радиоэлектронной борьбы, крупнейшему дата-центру ВСУ, цеху по производству беспилотников и аккумуляторному парку в Киеве и Киевской области. В Ярославле полностью потушены возгорания на нефтеперерабатывающем заводе, возникшие из-за атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев. Ночью, по его данным, над регионом сбили 65 дронов. Из-за обнаружения обломков перекрывали движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Сейчас дорогу открыли. Палата представителей Соединенных Штатов одобрила законопроект о новых санкциях против России. За проголосовали 262 конгрессмена против 159. Теперь документ уйдет на подпись президенту Трампу. Законопроект в том числе предполагает 100% пошлины для покупателей российских энергоресурсов. Кроме того, документ продлевает ограничения против Ирана до 31 года. Автор законопроекта – покойный сенатор Линдси Грэм. Он внесен в России в список террористов и экстремистов. Голосование на выборах депутатов Государственной Думы проходит на территории Израиля. Избирательные участки открылись в трех крупнейших городах страны – Иерусалиме, Тель-Авиве и Хайфе. Ожидается, что сегодня там проголосуют несколько тысяч россиян. Как объяснил посол России в Израиле Анатолий Викторов, решение проводить голосование за день до его начала в России связано с особенностями календаря в Израиле. 17 сентября выбрано с учетом местных условий, другие дни выпадают на праздники и традиционные мероприятия, пояснил он. Более 7 тысяч книг российских авторов увезли с собой участники Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. Об этом рассказал первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. По его словам, чтение остается популярным у девушек и молодых людей.
2: И еще один пример вот этого развенчания мифов о молодежи – это книги. Кто заметил, да, где большие очереди были? В библиотеках. Самый желанный приз – задание, которое они выполняли, чтобы получить книгу и классиков российской классической литературы, современных российских авторов, там, с трепетом. Да, это, знаете, такая показательная история. Все разговоры, что выросло поколение ТикТока, которое держит только вертикальное видео 30 секунд, тяжелые книги, значит, толстые, сложные книги не читает – полная чушь.
1: Международный фестиваль молодежи в этом году собрал около 10 тысяч участников из почти 200 стран. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: 19 сентября в субботу будет временно закрыта внешняя сторона Садового кольца в связи с проведением Московского мотофестиваля. Департамент транспорта столицы рекомендует для поездок в центр использовать метро. Теперь о заторах. В Москве информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 4 балла. Больше всего времени потерять можно на Ильинском шоссе. Ильинский проезд от развилки в Глухово до Рублевского шоссе. Время в пути 2 часа. Затор на час на Рогачевском шоссе от поворота в селе Киово до железнодорожного переезда. До 1 часа составит потери по времени на Новорижском шоссе от поворота на Нахабино до Московской кольцевой дороги. В Москве 11 часов 4 минуты.
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: История появления гладиаторских игр. Рассказывает историк, хранитель музейных предметов Государственного исторического музея Кирилл Сутермин.
1: Область знаний.
3: Касаемо истоков традиции проведения гладиаторских игр, есть несколько мнений. Одно из самых распространенных раньше являлось то, что римляне позаимствовали эту традицию у этрусков. Народ, живший к северу от Рима, согласно христианскому писателю II века нашей уже эры, Тертуллиану, они во время погребальных обрядов проводили ритуальные поединки, в ходе которых те, кто в них участвовал, должны были убивать друг друга, тем самым как бы принося кровавые жертвы в память о предке. В этрусских памятниках мы не видим никаких следов, которые указывали, что данные обряды у этрусков действительно бы проводились. И на данный момент больше распространена версия, что римляне позаимствовали эту традицию не с севера у этрусков, а наоборот с юга, из региона Кампании, где жили племена по соседству с племенами самнитов. По римским авторам у нас есть сведения о том, как в 357 году до нашей эры этруски победили римское войско, но при этом они не устроили какие-то поединки между пленными римлянами, а просто 307 римских пленных зарезали, без каких-то поединков. А с другой стороны, через 50 лет, в 308 году до нашей эры, есть данные о том, как жители города Тарквиний вместе с римскими союзниками разбили племена самнитов, и римляне просто у себя на форуме выставили самнитское вооружение в качестве дара богам, а вот те самые их союзники, они устроили между племенными самнитами сражения для того, чтобы почтить память своих соплеменников, павших в бою. Поэтому, скорее всего, римляне вот традицию таких ритуальных поединков они как раз позаимствовали все-таки с юга, а не с севера. В Риме данная традиция поединков во время поминальных мероприятий, она впервые фиксируется в 264 году до нашей эры. Это были Марк и Децим Бруты, которые исполняли завещание своего отца. И их отец в своем завещании повелел им устроить поединок между шестью парами бойцов. Для этого на бычьем форуме

0: В Риме, опять же, никаких тогда специальных построек под это дело не было, это только зарождалось. Был расчищен бычий форум в Риме. Это была площадь, где стояли быки и находились по периметру торговой лавки. Была расчищена площадь, и, соответственно, 6 рабов устроили поединок друг с другом в парах до смерти. Чем это вообще было обусловлено? По римским религиозным верованиям, посмертное завещание, оно должно было выполняться безукоризненно. То есть вот что умерший завещал после себя сделать, то сделать необходимо. Если ты этого не сделаешь, он не найдет дорогу в загробный мир. И более того, он еще и сюда вернется и будет тебя донимать. Возможно, даже до смерти. Поэтому это был очень важный такой момент культа предков в римском язычестве. В 3 веке до нашей эры, как я говорю, первый раз у нас 264 год встречается, и, судя по всему, это начинает приобретать все больше размах. Рабы, которые сражаются, обычно это рабы, ему сказали сражаться, и у него просто выбора нету, их называли бустиарии, а слово бустум – погребальный костер. То есть буквально это люди, которые сражаются на погребальном костре. Но людям понравилось. Нам сейчас легко сказать, но вот, люди же режут друг друга, они же сражались до смерти. Как это может нравиться народу? Во-первых, нужно понимать, что это традиционное общество. И люди в традиционном обществе, они вообще к виду смерти гораздо более привычны, чем мы с вами. Как минимум, там у них на глазах у каждого, даже если ты в Риме живешь, забивали когда-то скот. Возможно, он сам забивал. Армия, например, в то время, то есть каждый гражданин должен был быть солдатом. Возможно, даже он в битве участвовал, возможно, он даже сам кого-то резал. Люди к виду крови и к виду смерти были тогда гораздо более толерантны и терпимы, чем мы. И для них, судя по всему, это скорее воспринималось, ну вот как современная какая-нибудь там борьба, рестлинг, ММА, но с летальным исходом, да. Но летальный исход их не особо смущал.
1: История появления гладиаторских игр.
2: Область знаний.
0: Людям действительно вот данный вид развлечения начал нравиться. Так, например, уже спустя полстолетия после первого упоминания, уже в 216 году до нашей эры, на похоронах Марка Эмилия Липида погребальные игры уже не представляют из себя сражение 6 человек, а они уже длятся 3 дня, и в них участвуют 22 пары бойцов-рабов. Более того, судя по всему, это становится настолько популярным, что римское правительство даже выделяет для этого отдельное место – форум романум. Там воздвигаются деревянные трибуны, все знают и римляне, которые хотят почтить память своего ушедшего в мир иной предка вот этими погребальными боями, они могут проводить их там. Тогда же уже игры начали проводить и за пределами Рима самого. Так, например, полководец Сципион, позднее прозванный Африканский, после того, как погибли его отец и дядя в войне с Карфагеном, он провел бои уже в Испании, причем в этих боях участвовали не римские какие-то солдаты, которые были с ним в армии, а наоборот, местные вожди отправляли туда своих воинов, некоторые отправляли туда их, чтобы показать, какое у них сильное племя. Некоторые туда уходили для того, чтобы свои какие-то счеты личные свести. То есть даже уже за пределами Рима в конце 3 века до нашей эры такие вот поединки начали проводиться. На рубеже 200 года до нашей эры появляется новый тип развлечения, так называемое венацио. Венацио переводится как охота. К этому времени охота перестает быть типом занятия, нацеленное на добычу еды и поддержание жизни, а уже переходит в разряд развлечений. И для того, чтобы показать это развлечение и публике, начинают устраивать представления, которые включают в себя диких зверей. Специально обученные люди по всей Италии, по всем Балканам, они отлавливают львов, медведей, кабанов, свозят их в Рим для того, чтобы другие специально обученные люди, так называемые венаторы, охотники, они вступали в схватку с этими зверьми, доказывали свое мастерство и так далее. Более того, в это время шла же война с Карфагеном, И Сенат запретил ввозить животных из Африки. Но в Африке так много классных животных. Там же носороги, там же слоны. И их все равно контрабандой возили, и Сенат был вынужден снять этот запрет, потому что все равно его никто не соблюдал. К этому же времени относится и первая известная нам казнь посредством животных. Это 167 год до нашей эры. Дезертиры после битвы с одним из кельтских племен, которые бежали, их схватили и их растоптали слонами. К 100 году до нашей эры случается отход уже от религиозных мотивов. Аристократы быстро сообразили, что и поединки рабов друг с другом до смерти, и вот эта вот травля диких зверей, оно все привлекает людей. А если на твоей стороне толпа, то твой политический вес, он очень-очень сильно увеличивается. И игры приобретают новые, как бы, направления. Не просто почтить память предков, а и приобрести определенные очки влияния в политике. Ну вот, например, самый яркий пример – это Гай Юлий Цезарь. Вообще с ним связано очень много инноваций в гладиаторских играх. Вот, например, он провел масштабные гладиаторские игры, в которых сражалось 320 пар гладиаторов, для того, чтобы почтить память своего отца спустя 20 лет после смерти отца. Но формальный повод был таков.
1: Область знаний.
2: Реклама. С 24 по 26 сентября пройдет 12-й Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур. Ведущие деятели культуры, представители власти, бизнеса и экспертного сообщества обсудят сохранение культурного наследия и развитие кино, театра, музыки, музеев и медиакультуры. Главная тема форума – объединенные культуры, общие ценности. Организатор фонд «Росконгресс» 6+.
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Завтра откроются избирательные участки по всей стране. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: Телефон для размещения рекламы 645 92 89. Код Москвы 495.
1: Радиозвезда.
5: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
1: Область знаний. Лекция на Радиозвезда.
6: История появления гладиаторских игр. Рассказывает историк, хранитель музейных предметов Государственного исторического музея Кирилл Сутермин.
1: Область знаний.
0: Цицерон, который был политическим соперником Цезаря, под его началом было издано несколько законов, которые, во-первых, ограничивали количество гладиаторов, которые можно использовать для игр в городе. Почему? Армии в Риме, например, находиться было нельзя. Рим был такой демилитаризованной зоной. Но образовывалась лазейка. Богатый человек может просто кучу вооруженных мужчин притащить в Рим для того, чтобы устроить игры, сказать, а, да, ребят, да это гладиаторы. Как бы формально так можно было, поэтому решили ограничить. Потом, для того, чтобы немножко ограничить использование гладиаторов в политических целях по инициативе Цицерона, тем, кто собирался избираться на государственные должности, было запрещено за 2 года до избрания организовывать гладиаторские игры, чтобы они за счет их не начали набирать себе политические очки, привлекая внимание толпы. Но при этом оставалась лазейка, то, что если тебе в завещании оставили, ну, как бы я же не могу завещание это не исполнять. По завещанию можно. Вот, и это же не распространялось на травлю диких зверей, только на поединки рабов друг с другом. Но и на этом инновации Цезаря на поприще гладиаторских игр не закончились. За пределами Рима он в 46 году решил устроить реконструкцию сражения, в котором участвовало 1000 пеших бойцов, 600 всадников, 40 слонов. Он же устроил первое морское гладиаторское сражение на Навмахию. Специально для него на Марсовом поле выкопали озеро, в которое запустили корабли, на которых посадили рабов, которые сражались друг с другом на воде. Это озеро потом еще на протяжении столетия сохранялось, но потом оно совсем пришло в упадок, и его решили закопать, потому что совсем уж плохо пахло. Он же, Гай Юлий Цезарь, устроил первые игры в честь женщины, в честь своей умершей дочери Юлии. Он же, Гай Юлий Цезарь, устроил первый поединок гладиаторский между двумя знатными аристократами римскими. Дело в том, что там же была гражданская война, противником, в которой у Цезаря был Гней Помпей Великий. Помпей проиграл, но из числа его сторонников попали в плен. Вот Цезарь взял двух из них и сказал, ну, как бы, вот вам два меча, один из вас выйдет, второй нет. Вот, это было своего тоже рода новшество, то, что аристократы сражаются в гладиаторском бою друг с другом. И тогда же, в первом веке до нашей эры, появляется традиция проведения гладиаторских боев на пирах. То есть просто вы собираетесь с друзьями, ты хочешь их впечатлить, ты нанимаешь рабов, и они на ваше развлечение дерутся. Уже в первом веке до нашей эры появляются гладиаторские школы, лудусы. Так, например, тому же Гаю Юлию Цезарю принадлежало аж две. Одна из них находилась в Капуе, ее выпускником, так скажем, был знаменитый гладиатор Спартак. Есть сведения о том, что накануне знаменательного дня, когда Юлий Цезарь со своим войском пересек реку Рубикон, которую запрещено было пересекать во главе войска, войско не должно было подходить так близко к Риму, он сидел и составлял проект своей новой третьей гладиаторской школы. А чем еще заняться? Преемник Юлия Цезаря, Октавиан Август, он вносит коренные изменения в структуру гладиаторских игр. Больше они не устраиваются за частный счет. Республика формально превращается в империю. А теперь устраивать игры могут только лишь император или определенные самые высшие должности в римском государстве. Император, конечно, устраивает самые пышные игры, на них тратятся колоссальные деньги. Именно тогда происходит разделение гладиаторов на разные типы. Вводится распределение мест в амфитеатрах, кто где должен сидеть. Первый ряд только для сенаторов. Женатые отдельно, неженатые отдельно, солдаты отдельно. Средние ряды запрещено занимать людям в черных плащах, женщины только на верхних рядах. Но преемники Октавиана Августа Тиберий, он сильно уже в гладиаторы не увлекался. И это даже дошло до такого комического в своем роде случая, когда в итальянском городе Паленции хранили прах центуриона одного. Местные жители, они так истосковались по гладиаторским играм, что они погребальную процессию зажали на площади и отказались ее выпускать, пока родственники центуриона, которого хранили, не устроят в его память гладиаторские игры.
6: История появления гладиаторских игр.
1: Область знаний.
0: Расцвет гладиаторских игр, он приходится на 1-2 века нашей эры. В 3 веке они приходят к своему упадку. Во-первых, это время очень тяжелое для самого римского государства. Это время так называемого кризиса 3 века. Денег на проведение гладиаторских игр практически не остается. А поскольку они все находятся в монополии государства, денег нет у государства, как бы денег нет и у всех остальных. В контексте гладиаторских игр нельзя не упомянуть императора Коммода, который сам любил выступать на арене в качестве гладиатора. Там причем сначала было интересно. Мы все его знаем по замечательному фильму «Гладиатор» с Расселом Кроу, где Коммод играет Хоакин Феникс. Так вот, сначала Коммод участвовал на арене в качестве винатора. Он сражался с дикими зверьми. Более того, про него сказано, что однажды он вступил в противоборство со 100 тиграми, и каждого из них поразил дротиком так, чтобы каждого вот именно одним дротиком. И потом оставил этих тигров, чтобы каждый, кто усомнится, мог выйти на арену и пересчитать, что в каждом тигре ровно по одному дротику, что ни одного лишнего он не испортил. Но потом ему этого было мало, и он начал выступать на арене в качестве уже бойца с другими гладиаторами именно в поединках. Про него сказано, что он 1000 сражений провел и ни в одном не потерпел поражения, но вот это люди уже не поняли. Ну, одно дело демонстрировать свою удаль на зверях. Это хорошо, это ты молодец, это ты красавец. Но вот с гладиаторами сражаться императору, тем более он еще и обнаженный выходил, вот это люди вообще не поняли. И более того, когда Коммод в результате заговора был убит своим рабом по имени Нарцисс, сенаторы сказали, что гладиатора в морг. Ну и к 4 веку нашей эры гладиаторские игры, они уже окончательно начинают приходить в упадок, но при этом их с парадоксальной настойчивостью продолжают устраивать. Так, например, когда была война между императором Максенцием и претендентом на императорское престол Константином, Константином Великий, который христианство легализует позднее в Риме, армия Константина уже была под стенами Рима, а Максенций устраивал гладиаторские игры. Константин входит в Рим, и первое, что он делает, он устраивает гладиаторские игры. Но они, конечно, не шли ни в какое сравнение с теми играми, которые проходили за 200 лет до этого. Там счет бойцов, которые участвовали, у них уже идет просто там на десятки, в лучшем случае на сотни. Но и с принятием христианства в Римской империи, конечно, моральная сторона, она во многом способствует также их прекращению. Самый яркий случай, который принято считать окончанием проведения игр, он произошел в 404 году при императоре Гонории, когда христианский монах Телемах вышел на арену и призвал как бы остановиться, и то, что, ну, это не по-христиански, началась драка, сам монах был убит в этой драке, но вот это послужило такой последней каплей, после чего поединки бойцов между друг с другом уже не проводились. Продолжали проводиться травни зверей Венацио. Последнее известное нам проходило в 523 году, уже при Азгосском короле Теодорихе, в Колизее, который к этому времени уже практически разрушился.
6: Рассказывал историк, хранитель музейных предметов Государственного исторического музея Кирилл Сутермин.
1: Область знаний.
6: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.

0: лоскуточек ситцев и слезки спрячь свои. Вот проснешься рано, ну а я уж рядом. Листопад награда за мои бои.
1: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
2: Военнослужащие, инженер-трапанцы, страны Евросоюза.
3: Совет безопасности.
1: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
4: 1340.
5: Время отправления поезда. 5 ударов.
6: Какие тайны скрываются?
1: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
7: Важно отметить.
1: Научно-популярная и художественная литература.
8: Событий происходящих.
9: Прими собрание пестрых глав.
1: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 11:30 в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. В московском регионе задержан житель Севастополя по подозрению в государственной измене. По данным ФСБ, он связался через интернет с представителем СБУ и по его заданию организовал контрабандные поставки вооружения и военной техники на Украину через третьи страны. Техника предназначалась для использования противником в зоне проведения специальной военной операции. За госизмену грозит пожизненное лишение свободы. Предстоящие выборы в Госдуму пройдут в условиях, когда против России ополчился весь Запад. Об этом заявила глава Центра избиркома Элла Памфилова. Она отметила, что эти выборы отличаются от всех предыдущих. Впервые в них примут участие жители Донбасса и Новороссии. Численность избирателей в России превышает 111 миллионов человек. И еще порядка 2 миллионов находятся за рубежом. Ранее президент призывал граждан прийти на выборы, подчеркнув, что результат станет ответом тем, кто хочет ослабить Россию. Голосование пройдет с 18 по 20 сентября. Как только что стало известно, подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Малая Волчья в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Наши бойцы продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. В свою очередь, группировка «Восток» продвинулась в глубину обороны противника и освободила Розовку в Запорожской области. Ассоциация банков России обсудила дополнительные меры поддержки компаний, пострадавших от атак вражеских беспилотников. На совещании речь шла о помощи логистическим центрам, складам, производственным и торговым объектам, а также нефтеперерабатывающим заводам, туризму и сельскому хозяйству. Участники отметили, что текущих усилий может быть недостаточно. Бизнесу нужна поддержка, аналогичная мерам периода пандемии. Остро стоит вопрос финансирования для восстановления операционной деятельности предприятий. Сергей Бойцов, который совершил рекордный прыжок из стратосферы, проходил имитацию подъема на 12 тысяч метров в Центре подготовки космонавтов на базе Роскосмоса. Также он рассказал, что вместе с командой разработал специальный костюм.
2: Мы прыгали не в скафандре, а в костюме, из которого состояло 7 подшерсток. Ну, то есть там была одежда для фридайвинга, утеплитель, еще один, Мы модернизировали полностью горелку, создали полностью корзину. Полет длился 1:15. Мы еще 1 час сначала внизу сидели, наполнялись кислородом, а потом еще 1:15 взлетали. То есть 2.5 часа в этой парашютной системе в 7 слоях одежды. Это очень сложно. И, во-первых, очень жарко, сердце прям, ну, гудит реально.
1: Парашютист прыгнул с высоты 11,5 километров. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Они восхищали людей своими талантами и свершениями, но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
0: «Человек с изюминкой»
3: слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Человек с изюминкой. Муслим Магомаев.
2: Толпы поклонников буквально носили певца на руках вместе с машиной. Он выступал в миланском Ла-Скала, покорил Париж, но вернулся домой, чтобы спеть шаланды, полные кефали. Однако мало кто знал, что лучший голос Союза был глух на одно ухо.
1: На первый взгляд.
2: Магомаева называли красавцем. Высокий рост, под 1,90 м, выразительные черты лица. В молодости его даже сравнивали с Шоном Коннери. Певец внимательно относился к имиджу, старался всегда выглядеть безупречно.
1: Где изюминка?
2: В 16 лет Магомаев уже начал работать в военном ансамбле. И для пацана зарабатывал очень неплохо – 200 рублей в месяц. Колесил по разным городам в военной форме и был вполне доволен жизнью. Но стукнуло 18, пришло время идти в армию. Хитрый местный военком хотел, чтобы Муслим все 3 года службы отработал в том же ансамбле, но уже за 3 солдатских рубля. Кому такое понравится? На медкомиссии певец вспомнил, что одно ухо у него не слышит.
3: Последствия, перенесенные в детстве кори. Ложусь на бок и ничего не слышу. Хотя я и одним ухом слышу лучше, чем многие 2.
2: Но врачи решили справедливо. Петь – одно, а команду не услышать в боевой обстановке – совсем другое. В итоге написали заключение: «Негоден к военной службе».
4: По переулкам бродит лето, солнце льется прямо с крыши. Под потоки солнечного света у киоска ты стоишь, блестят обложками журнала.

0: Муслим Магомаев. Человек с изюминкой.
1: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
2: Вообще сбрасывали
1: бизнес. Отравился
2: Керри. А викинги шлемы с рогами носили.
3: Аляск продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
5: Помнишь, когда был рыбный день в советских столовых?
6: Конечно, по четвергам. Из соображений заботы о здоровье прививали любовь к этому полезному продукту.
4: А вот и нет.
7: Основная мотивация введения рыбного дня была другой. Впервые он появился в 1932 году на фоне снижения в СССР поголовья скота. Поэтому в учреждениях общественного питания и решили подавать в определенный день одну только рыбу, как тоже достойный источник белка.
4: Исторические мифы и заблуждения.
7: Однако такая практика, просуществовав несколько лет, была забыта. Полноценно возродили ее в середине 70-х. Советская рыбоперерабатывающая отрасль тогда уже крепко стояла на ногах. И чтобы помочь ей с реализацией товара, по четвергам выбор в советских столовых состоял из минтая, хека и рыбных биточков. Параллельно власти решали задачу расширения рациона граждан за счет полезной рыбы.
5: А почему именно четверг?
7: Версий несколько. Кто-то говорит, что четверг был удобнее с точки зрения организации поставок рыбной продукции. Другие же считают, что это наиболее нейтральный день, не связанный с постными днями у верующих, средой и пятницей.
4: А вот и да.
0: Радио «Звезда».
8: На современной карте мира

0: сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
1: «Все приплыли».
0: Эскимосы любят повторять: «В гостях хорошо, а в номе лучше». Нет-нет, друзья, я не ошибся. Ном – это такой город на Аляске, расположенный на южном побережье полуострова Сьюарт в заливе Нортон-Саунд. Город как город, но откуда же такое название – Ном, и что оно означает? Существует легенда, что на языке эскимосов словосочетание «ном-ном» переводится как «чувствуйте себя как дома». Но это всего лишь шутка местная. А на самом-то деле все было примерно так. Почему примерно? Потому что есть две версии – британская и французская. Начнем с англичан. В 1850 году экипаж военного корабля, который шел вдоль Берингова пролива, заприметил выступающую в море безымянную косу. Корабельный офицер, а в его обязанности входило заполнение от руки карты берегов Аляски, так вот этот офицер, как всегда, четко записал координаты и рядом начертил пером слово «name» или «имя», а рядом восклицательный знак поставил, мол, будет время, как-нибудь да назовем, что-нибудь да придумаем. И что в итоге получилось? Вернулись британцы домой, привезли карту неведомой земли, в Адмиралтействе ее копировать стали, картограф не разобрал почерк того самого корабельного офицера, что он там накорябал. Нейм? Нойм? Ладно, пусть будет Ном. Так на свет появился сначала мыс, а затем и город Ном. Но это только английская версия. Есть и вторая, французская. Сразу скажу, что она мало чем отличается от предыдущей. Видимо, в конце 19 столетия у европейцев было совсем уж плохо с правописанием. На этот раз уже французский морской офицер абсолютно не понял, что ему сказали аборигены-эскимосы, и написал на карте напротив безымянного поселения французское слово «ном» или «название». Рядом восклицательный знак поставил, мол, потом уточню, как правильно это место зовется. И получилось, как всегда. Опять почерк не разобрали, и сегодня, впрочем, как и много лет назад, на берегу Берингова пролива стоит город Ном. Да, не зря эскимосы говорят: в гостях хорошо, а в номе лучше. Истории с географией.
1: Бросай якорь. Все, приплыли.
2: Ничто так не развивает ум, как путешествие.
3: Женщины-путешественницы. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Теперь так не принято. История правил поведения.
2: В 1721 году царь Петр Алексеевич получил письмо.
3: Доходы мои столь незначительны, что на них я могу содержать только поварню, конюшню, слуг да роту драгунскую. А обеспечить себя платьем, бельем, кружевами, алмазами и серебром лишена возможности. Партикулярные шляхетские жены, ювелирные изделия и прочие уборы имеют неубогие, из-за чего мне в здешних краях быть невозможно. Прошу увеличить мои годовые доходы в более определенных деньгах. Анна Иоанновна.
2: Герцогиня Курлянская, племянница Петра Великого. Она слишком рано вышла замуж, быстро овдовела, жила в Метаве, в небольшом полуразрушенном доме, практически без мебели. Бедность, сырость, никаких перспектив. Все изменилось в 1730 году, когда Анна Иоанновна взошла на российский престол. Наступили другие времена, а значит, и новые правила придворного этикета.
3: Лесть теперь не в чести. Самодержавная власть позволяет мне исполнить все, что бы я ни пожелала. Но я никогда не хотела ничего лишнего, кроме должного.
2: Первым делом императрица запретила во дворце беспробудное пьянство. Сама Анна могла пригубить за обедом лишь небольшой бокал вина, и все. Она не любила пировать одна, гостей предпочитала потчевать лично. Отныне за царским столом не нужно было искать лишнюю вилку. Каждому полагался свой индивидуальный набор ложек, салатниц, ножей и тарелок. Анна Иоанновна была женщиной чистоплотной. Ненавидела грязь, пыль, слякоть. Только от одного крохотного пятнышка на собственном платье ей становилось дурно.
3: «Для мытья нашего белья учредить особливую палату и держать ее всегда под замком».
2: Императрица внимательно следила за прическами фрейлин и сама подавала пример. Никаких париков, только естественные волосы, немного постриженные, завитые в большие локоны, украшенные букетами цветов.
3: «Повелеваем выдать парикмахеру Любруну за сделанные им про собственную нашу персону 4 завитка 50 рублев».
2: Большие деньги по тем временам. На них можно было купить 60 килограммов говядины или 25 килограммов икры. Анна Иоанновна обожала маскарады. Гостей неизменно развлекали придворные шуты и карлики, а неугомонный шум и бардак петровских ассамблей сменился строгим этикетом. Все чинно, благородно, без суеты. Каждый танец своим чередом, а не по заказу. Нравится дама? Сначала представься и не лезь на рожон, поклонись. А еще русская императрица любила музыку, оперу, театр и балет. Во время представления в просторных залах дворца расставляли удобные скамейки. Рядом находился особый сержант для стирания с них пыли. Как только выходили артисты, с первого почетного места вставала Анна Иоанновна, оборачивалась к публике и, как тогда говорили,
4: биением в ладони призывала всех постановкою наслаждаться.
2: Ее называли глупой, малообразованной царицей. Она приказала открыть возле Академии наук специальную лавку, где на время можно было взять нужную книгу в кредит. А еще Анна Иоанновна повелела всем неимущим семьям бесплатно раздавать билеты в театр. Жаль, что...
1: Теперь так не принято.
0: История в письмах и воспоминаниях.
5: Из письма Александра Сергеевича Пушкина литературному критику Петру Александровичу Плетневу. Осень 1830 года. Болдин. Ты не можешь вообразить, как весело удрать от невесты, да и засесть стихи писать. Жена не то, что невеста. Куда там? Жена свой брат. При ней пиши сколько хочешь, а невеста пуще цензора. Язык и руки связывает. Александр Пушкин.
6: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
7: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
8: Четырехлетняя Маша очень хорошо рисует. Неудивительно, что родители собираются отдать ее в художественную школу. Но сначала малышке нужно победить иммунодефицит. Из-за болезни любая, даже самая легкая инфекция способна обернуться серьезными последствиями. В таких случаях помогает лишь пересадка костного мозга. Первая попытка, к сожалению, оказалась неудачной. Организм Маши не принял донорские клетки. И на этом проблемы не закончились. Процедура нарушила работу сосудистой системы. Появились тромбы, которые мешают кровотоку. Каждую минуту жизнь девочки находится под угрозой. Исправить ситуацию под силу специальному препарату. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Банниковой Марии. Вместе мы справимся.
7: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
9: Реклама.
10: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше мне скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
11: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: Полдень в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Российские войска установили контроль над селом Малое Волчье в Харьковской области. Бойцы группировки войска «Север» продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля, сообщили в Министерстве обороны. Противнику нанесено поражение в районах сел Хрипуны и Бузова. Все попытки украинских подразделений прорваться из окружения пресечены. Также уничтожены группы боевиков, которые пытались прорваться на усиление у Приколотного и Новоалександровки. Досрочно на выборах в Госдуму проголосовали почти 204 тысячи избирателей. Об этом сообщила глава Центра избиркома Элла Памфилова. Большинство, 178 тысяч, в труднодоступных и отдаленных местностях. Досрочное голосование проходило с 30 августа в 37 регионах. Основные выборы пройдут с 18 по 20 сентября. Также пройдут выборы глав 11 регионов и депутатов законодательных органов 39 субъектов. Мошенники используют тему выборов как информационный повод, меняя лишь легенду. Об этом предупредил эксперт по информационной безопасности Юрий Драченин. По его словам, злоумышленники обещают выплаты и льготы или пытаются напугать, чтобы заставить человека срочно действовать. В период выборов проявляются поддельные сообщения от имени кандидатов и избиркомов, фальшивые опросы и дипфейки. Специалист советует не переходить по сомнительным ссылкам и не сообщать личные данные, проверять информацию только на официальных ресурсах. Предложение России о создании антидопингового комитета при ЮНЕСКО поддержали более 20 стран, заявил Михаил Дегтярев. По словам министра спорта, во время переговоров с гендиректором организации Халедом Аль-Анани в Париже они обсудили возвращение России в профильный комитет ЮНЕСКО в следующем году.
2: В рамках антидопинговой конвенции предложили создать межправительственный постоянный комитет по антидопинговой работе. Это впервые такая инициатива прозвучала. К сожалению, прежний руководитель организации из Франции не смогла удержаться от соблазна антироссийской риторики и русофобской, даже позиция просматривалась. Но вот с новым гендиректором очевидно, что будет работать с нам проще. Он из так называемого глобального юга, известный ученый из Египта.
1: Расследование Всемирного антидопингового агентства и комиссии Макларена началось в 2015 году. После этого российские спортсмены на протяжении нескольких олимпиад были лишены права выступать под национальным флагом и гимном. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Уровень воды в реке Урал,
4: центральный банк сохранил
3: на Крымском мосту.
4: Российские космонавты совершили государственную думу после проекта о возможном продлении.
0: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
5: 1950 название города Пермь.
6: Ялодовский, Константин Симонов.
0: Утро на радио «Звезда». История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: Программа, которую вы сейчас услышите, размещается в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня у нас будет очень интересная и познавательная тема, которая касается многих. По статистике Минздрава, у 20,7 миллионов россиян есть болезни глаз, то есть у каждого седьмого жителя страны. 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше – 13,7 миллионов человек. Почему люди стремительно теряют зрение и как помочь его вернуть? Катаракта и глаукома. Что делать? Эти и многие другие вопросы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом Фаиной Борисовной Полазник. Добрый день.
2: Добрый день. Действительно, это грустные цифры, и что самое печальное, они растут каждый год. У многих первые неприятности со зрением, увы, могут начинаться уже в 45-50 лет. В один прекрасный день вы просто замечаете, что изображение кажется размытым. Буквы пляшут, сливаясь в одну строчку, и чтобы прочесть любимую газету, руку приходится отодвигать все дальше и дальше от глаз. В народе это называется болезнь коротких рук. Но это вовсе не болезнь, конечно, а естественный процесс. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения. Поэтому с годами за ними приходится следить. А уж если есть хронические заболевания, такие, например, как диабет, шейный остеохондроз, дело и вовсе может закончиться разрушением сетчатки, помутнением хрусталика, а потом и слепотой.
1: Действительно, даже не по себе становится. Но это же не значит вовсе, что нужно смириться. Наука не стоит на месте. Как можно постараться себя обезопасить?
2: Конечно, никогда не стоит отчаиваться, никогда не стоит опускать руки. Ведь современные технологии это позволяют, причем без операции и в домашних условиях. В России очень много прекрасных ученых, людей действительно с большой буквы. Так вот, наши ученые из Санкт-Петербурга разработали современный, необыкновенный по своим лечебным свойствам аппарат. Аппарат, который помогает решать многие проблемы со зрением. И название ему «глазник». И сегодня я хочу рассказать о глазнике, ведь он без преувеличения может спасти чьи-то глаза.
1: Фаина Борисовна, а на чем основан аппарат «глазник»?
2: В 1964 году советский академик Александр Михайлович Прохоров получил Нобелевскую премию по физике за изобретение лазерных технологий. Это было по-настоящему гениальное открытие, прорыв. Успешное применение лазера навсегда изменило медицину. И на сегодняшний день лазерная терапия – это надежный, а главное – действенный метод лечения, который может помочь, казалось бы, даже в запущенных ситуациях. В аппарате «глазник» используется лазерная стимуляция красным излучением. «Глазник» – это новое слово в лечении заболеваний глаз. В основе его работы лежит воздействие на глаза низкоинтенсивным монохроматическим лазерным излучением. Раньше лечение лазером было доступно лишь в специализированных центрах, квоту в которые приходилось ждать годами, или же в частных клиниках за большие деньги. А с появлением аппарата «глазник» лечиться можно даже дома, да и цена доступная. Для одиноких людей с плохим зрением это настоящий подарок. Аппарат может разделить жизнь на «до» и «после». Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция. Каждому позвонившему скидка 5000 рублей. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8-800-777-1501. 8-800-777-1501. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodex, являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная. Наши реквизиты ООО Prodex ОГРН 122-73-400-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
1: При каких тяжелейших недугах глаз может помочь глазник?
2: Чаще всего глазник используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки, частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит – это воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хориоретинит – это воспаление радужки и целлярного тела глаза. Также его рекомендуется использовать для профилактики практики, например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи.
1: Действительно, список заболеваний, при которых назначается глазник, впечатляет. Но вот насколько им сложно пользоваться? Справится ли человек пенсионного возраста?
2: Вы знаете, все совершенно элементарно. Никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку. Минимум действий. Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 5 минут. Часто же предлагаются кардинальные хирургические лечения, на которые не каждый решится, особенно если есть хронические заболевания. Поэтому создатели аппарата «Глазник» пошли совсем другим путем. «Глазник» способствует разрастанию капиллярной сетки глаз. Больше капилляров, лучше питание тканей и кровоток. Это позволяет быстрее справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. Ну, взять, допустим, диабет. Ведь глаза при этой болезни – слабое место. Аппарат-глазник помогает лечению, может помогать справляться с главной проблемой – диабетических сгустках в глазных капиллярах. Глазник также нормализует глазное давление и стимулирует питание волокон нерва, которые еще не атрофированы, то есть помогает предотвращать дальнейшие ухудшения и, что важно, сохраняет здоровые участки. В результате улучшается отток жидкости, диск зрительного нерва не пережимается из-за давления и помогает восстановлению функций нерва. Вы можете такое себе представить? Среди десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Глазник» действует акция. Каждому, кто сейчас позвонит, скидка 5000 рублей. И количество по акции ограничено, так что успейте. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8-800-777-1501. 8-800-777-1501.
1: Фаина Борисовна, а за счет чего достигается такой результат?
2: Весь секрет в том, что для достижения качественного лечебного эффекта длина волны лазерного излучения должна быть 650 нанометров. Так вот, такими параметрами обладает аппарат «Глазник», что является редким случаем. Просто поразительно, как такой компактный аппарат может давать такой эффект. Теперь вы понимаете, почему среди профессионалов «Глазник» получил высокие оценки. Его результатом были поражены даже заядлые скептики.
1: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8-800-777-1501. 8-800-777-1501. Звонок абсолютно бесплатный. А наша программа уже подходит к концу. Давайте еще раз напомним нашим слушателям, при каких заболеваниях глазник может помочь.
2: Конечно, давайте повторим для тех, кто к нам только что присоединился. Глазник может помочь при следующих заболеваниях: глаукома, повреждение зрительного нерва при увеличенном внутриглазном давлении, катаракта, это помутнение хрусталика, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки, частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит, это воспаление слизистой глаза, гнойная воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хориоретинит, это воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Это далеко не весь список, более детально вас могут проконсультировать уже по телефону наши специалисты 8-800-777-1501. Уже через несколько процедур очертания предметов могут становиться более четкими, а цвета сочными и яркими. Может начать пропадать краснота и ощущение песка в глазах. А такие занятия, как читать, смотреть телевизор или заняться мелкой работой, будут только в радость. И все это по доступной цене. Поэтому не тяните время, звоните прямо сейчас. Смотрите на мир своими глазами. Он прекрасен, и это надо видеть. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам. Они вам помогут и все-все расскажут о приборе «Глазник». 8 800 777 1501. 8 800 777 1501. Консультация бесплатна.
1: Фаина Борисовна, спасибо вам за такую интересную беседу. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.

0: слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
1: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
2: Реклама.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Гренадерская шапка. Конусовидный суконный головной убор с прочным каркасом на основе проволоки или китового уса. Форма такой шапки позволяла бойцу свободно и беспрепятственно метать гренады, то есть ручные гранаты, не задевая при этом края форменной шляпы.
1: Форма и содержание.
2: Шапки и гренадерки появились в русской армии в начале 18-го столетия, во времена Петра Великого. До наших дней сохранилось описание этих головных уборов. Солдаты носят шапки, похожие на шлемы древних римлян, имеющие вид касок. Но сделаны они не из железа и украшены сзади большим пером белого и красного цветов, что делает особенно хороший вид, когда их много вместе.
1: Гренадерская шапка.
2: Спереди такого головного убора находилась длинная вертикальная металлическая бляха – налобник. На нем чеканился герб российского государства – двуглавый орел, вензель правящего императора или эмблемы полка. К примеру, пылающие гранаты – гренады. Налобник выполнял не только декоративную роль. Он мог защитить голову бойца от шальной пули или скользящего сабельного удара.
3: Форма и содержание. История армейского обмундирования.
2: К началу 19 века конусовидные шапки-гренадерки практически вышли в России из употребления. Единственное исключение – солдаты лейб-гвардии Павловского полка. За храбрость и отвагу в битве против французов при Прессиш-Эйлау в 1807 году бойцы получили особую коллективную награду. Им разрешалось вечно носить и передавать по наследству сослуживцам-новобранцам те самые старинные головные уборы. Кстати, именно о них писал Александр Пушкин в своей поэме «Медный всадник». «Сияние шапок этих медных, насквозь простреленных в бою».
1: Форма и содержание. Гренадерская шапка.
4: Все деньги мира. Собрать сложно, рассказать можно.
5: В дореволюционной России 25-рублевую купюру, четверть от сотни или четвертной, в простонародье именовали углом. Так проще, никакой математики. В хате четыре угла, отсюда и название. Вспомните гоголевские «Мертвые души». Собакевич, торгуясь с Чичиковым, требует от покупателя именно угол, но получает категорический отказ. То есть 25 рублей? Ни-ни, даже четверти угла не дам, копейки не прибавлю. В современной России 25-рублевые банкноты или четвертные уже не выпускаются. Зато остальные наши купюры все равно получили народные названия. Билеты. 10 рублей – билет до Красноярска. 50 рублей – билет до Санкт-Петербурга. 500 рублей – билет до Архангельска. 1000 – до Ярославля. 5000 рублей – билет до Хабаровска. Выпадает из этого ряда только 100-рублевая банкнота. Она хоть и посвящена Москве, однако в народе называется «билетом в Большой театр».
4: Все деньги мира.
6: Сегодня в программе «Область знаний». «Великий шелковый путь». Рассказывает кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела Китая Института Востоковедения РАН Сергей Дмитриев.
7: Область знаний. Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. В этом выпуске новости науки. Отлов и переселение медведей в безопасные для человека места не решат проблему. Об этом заявил старший научный сотрудник Нацпарка Сочи Ревас Пруидзе. По его словам, у медведей есть эффект возвращения домой. Некоторые особи преодолевают до 200 километров и возвращаются на прежнее место. В России в этом году выходы медведей к людям зафиксированы в более чем 40 регионах. В 5 районах Забайкалья введен режим повышенной готовности. В нацпарке Сочи группировка синантропных медведей выросла примерно до 50 особей. Каштановые леса на юге России, включая Сочинский национальный парк, находятся под угрозой деградации. Об этом заявил профессор Константин Крутовский. Главная причина – рак каштана, который поражает кору и нарушает питание дерева. Также вредят корневая гниль, вредители и засухи. Ученый отмечает, что естественное возобновление лесов нарушено. Обработка пестицидами не поможет, а наоборот может навредить. Он предлагает комплексную программу восстановления, поиск здоровых деревьев, сбор семян и выращивание устойчивых сеянцев. Вакцину против Эболы успешно испытали в России. Специалисты Центра имени Гамалеи завершили первый этап исследований на живых штаммах вируса. Как именно Эбола действует на организм? Радиозвезда рассказал главный научный сотрудник Института вирусологии Александр Чепурнов.
2: Примерно в половине случаев это заболевание приводит в какой-то момент к тому, что называется в медицине ДВС-синдромом. Это ситуация, когда резко развивается коагуляция, образуются множественные тромбы в организме. Кровь начинает сочиться и иногда и со слизистых, из мест травм и так далее. В результате не хватает кислорода, потому что кровь хуже работает из-за тромбоза мелких сосудов. Часть иммунитета поражается.
1: Ранее Роспотребнадзор усилил санитарный контроль на границе из-за Эболы. Проверяются все, кто приезжает из эпидемиологически неблагополучных стран. На Байкале на острове Ольхон ученые обнаружили высокоинтенсивную магнитную аномалию. Она находится в Байкальской рифтовой зоне, где наблюдается высокая сейсмичность. По словам сотрудника МГУ Алексея Целебровского, источник аномалии, скорее всего, залегает неглубоко, но точные размеры покажут после анализа данных. Ученый отметил, что Байкал может преподнести очень много сюрпризов. Для здоровья людей и животных такие аномалии не опасны, они слабее полей от телефонов. Это были новости науки. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Виктор Конецкий. Человек, связавший свою жизнь с морем. Капитан дальнего плавания. Художник, сценарист, писатель.
4: Если вы писатель, то какой черт вас несет в этот рейс? Иногда полезно проветрить мозги, сказал я.
3: Отправляемся в плавание с книгой Виктора Конецкого «Соленый лед». «Соленый лед». Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
4: Товарищи пассажиры, справа по борту на курсовом 40 белый медведь. Желающие бесплатно увидеть медведя приглашаются на палубу.
5: Реклама.
6: Заботы о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. УТЗ. Лицензия номер L-041-001-10-26-05-891-65-02-2022 года.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

говорит с Москвой. Москва, Москва, забери меня домой. Долгой упрямую строкой

0: радиозвезда.
1: Очень важные вопросы.
2: Услышала в новостях, что русский язык вошел в пятерку самых популярных в мире. Расскажите, что самое трудное в русском языке для иностранцев?
3: Отвечает преподаватель русского и английского языков Залина Цапанова.
4: Пожалуй, любимый наш со студентами звук – это «ща», особенно если он стоит рядом со звуком «ш» и другими. К примеру, слово «расщепляющееся вещество» – вот это, пожалуй, основная трудность. Хотя есть студенты-азиаты, японцы, в частности, у них нет звука «ф». F-буква отсутствует, поэтому у них в этой части могут быть трудности. В целом, любая трудность фонетическая обычно зависит от слуха данного конкретного человека. Есть блестящие студенты, которые прекрасно могут произносить любые звуки, даже те, которых у них в языке нет. Пожалуй, больше всего студенты как с Востока, так и с Запада жалуются на падежи. Они считают, что в русском языке их слишком много. В русском их 6, в английском их всего 2. Это означает, что в русском языке существительное может иметь самые разные окончания, которые будут означать самые разные вещи. Вернемся к нашему расщепляющемуся веществу. Подобные словоформы очень сложны для иностранцев. Депричастные обороты, равно как и причастные обороты. Сужающееся пространство. Очень сложно понять, как формируется слово «сужающееся» иностранцам. Приходится очень много над этим работать.
1: Очень важные вопросы.
0: Радиозвезда.
5: Когда-то в древние времена человек по имени Мыкрфин пошел на охоту. Заблудился и совершенно выбился из сил. Его нашел дух и забрал с собой в горный мир. Мыкрфин прожил там целую зиму. Женился на женщине, которая в мире людей была медведицей, стал отцом двоих детей-медвежат. Но при всем желании остаться со своей семьей в горном мире, Мыкрфин не смог и вернулся к людям. Спустя какое-то время он отправился на охоту и убил медведицу, которая оказалась его женой из горного мира. Мертвая медведица упала на него, придавила, и он тоже умер. Только после смерти возлюбленные смогли воссоединиться. Вот так, в честь первого союза медведицы и человека, люди и стали проводить медвежий праздник.
6: Нивхи. Малые коренные народы России.
5: Раньше их называли гиляками. Сегодня они живут в Хабаровском крае, близ устья Амура и на севере острова Сахалин. Всего их осталось порядка 4500. Занимаются рыболовством, охотой, разведением ездовых собак и оленей. О происхождении этого народа ученые до сих пор ведут яростные споры. Есть мнение, что его представители жили на Земле задолго до ледникового периода. Задолго. И лишние доказательства тому – язык нивхов. Он не похож ни на один другой в мире.
6: Не теряя корней. Нивхи.
5: Юкала – рыба, провяленная на солнце. Самый главный продукт питания нивхов. В их доме может не быть хлеба и соли, но юкала будет всегда. Обычно ее делают из горбуши или киты, иногда из наваги или камбалы. Другой традиционный промысел нивхов – охота на морского зверя, на нерпу, на дельфинов. А вот охота на обитателей тайги у нивхов

0: всегда была делом, можно сказать, побочным. Шкуры пушных зверей использовали для торговли. Медведей и лосей тоже добывали больше ради шкур. Говорят, в давние времена нивхи не брезговали собачьим мясом. Но все это осталось в далеком прошлом. Как ритуальные убийства медведей. Последнего медведя ритуально убили в конце 70-х прошлого века.
1: Малые коренные народы России.
0: Нивхи верили в реинкарнацию. Считали, что в образе медведей в мир возвращаются духи предков. По преданию, люди произошли от медведицы, вступившей в связь с человеком. Поэтому один раз в 2-3 года они устраивали так называемый «медвежий праздник», выражали почтение предкам. Пойманного в тайге медвежонка несколько лет выращивали в одной семье. В день торжества подросшего косолапого обряжали в человеческую одежду, водили по домам, угощали деликатесами, а затем убивали. Выстрел из лука должен был произвести член семьи, в которой вырастили животное. Наилучшим исходом считалось попадание зверю в глаз. После тушу разделывали. При этом мясо отделяли от костей очень аккуратно, стараясь не повредить их, поскольку затем кости и череп медведя сжигали, согласно традиционному способу захоронения нивхов. А потом был праздник. Много еды, много песен и танцы.
1: Не теряя корней. Нивхи.
0: В начале 20 века Антон Павлович Чехов побывал на Сахалине. Он довольно точно описал нивхов, или гиляков, как их тогда называли. Гиляки принадлежат не к монгольскому и не к тунгусскому, а к какому-то неизвестному племени, которое, быть может, когда-то было могущественно и владело всей Азией. Теперь же доживает свои последние века на небольшом клочке земли в виде немногочисленного, но все еще прекрасного и бодрого народа.
1: Нивхи. Малые коренные народы России.
2: Ничто так не развивает ум, как путешествие.
3: Женщины-путешественницы. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. История в звуке.
1: Маршалами не рождаются. Борис Шапошников.
2: Я появился на свет 20 сентября 1882 года в уездном городе Златоусте Уфимской губернии. Едва ли не в самом мокром по климату месте не только на Урале, но и на всей территории нашей страны. Как известно, борьба за существование не располагает простых людей к излишним размышлениям о древности рода. Деда своего со стороны отца я не знал, а сам отец скупился на воспоминания. Знаю только, что дед мой был донским казаком.
3: Он окончил Красноуфимское промышленное училище, затем Императорскую Николаевскую военную академию. Подпоручик, поручик, штабс-капитан и так далее, вплоть до маршала Советского Союза. Как утверждал адмирал флота Николай Кузнецов, Шапошникова называли образцовым офицером, для которого слово чести превыше всего.
4: Помню, однажды Верховный спросил у Шапошникова, какое наказание понес генерал, который в донесении, мягко говоря, идеализировал успехи своих войск. Борис Михайлович ответил, что виновнику объявлен выговор.
5: Это все?
2: Это очень тяжелое наказание. Получивший выговор от начальника генерального штаба должен подать в отставку.
3: В середине 20-х годов прошлого столетия Шапошников написал книгу «Мозг армии», в которой доказывал необходимость создания единого руководящего органа Красной армии – генерального штаба. Мало кто знает, что этот трехтомный труд частично был создан по воспоминаниям самого маршала.
2: В детстве наш дом часто посещал довольно пожилой человек. Воинский начальник Златоуста. Он приезжал к нам в праздники с визитом в полной парадной форме с шашкой. Я считал своим долгом также наносить визиты полковнику. Надевал новый костюм, у старшего дяди выпрашивал охотничий кинжал. Он охотно удовлетворял мою просьбу. И твердым шагом направлялся к златоустовскому военачальнику. Он встречал меня приветливо, интересовался, какие военные игры увлекают мальчиков. Книги в то время я читал запоем. С трудом можно было отправить меня во двор или на улицу, чтобы подышать свежим воздухом. Но не мог я расстаться с интересной книгой.
1: Борис Шапошников. Маршалами не рождаются.
0: Радиозвезда.
1: Оружейка.
6: Стрелковое оружие.
1: Станковый пулемет Горюнова.
7: Максимыч. Так называли его коллеги-изобретатели. По отчеству. Петр Максимович Горюнов лишь улыбался. Во-первых, приятно и вроде как уважительно. Во-вторых, уж очень это прозвище походило на известную пулеметную систему «Максима». Ударение, кстати, нужно ставить именно так. Но никакого отношения к легендарному зарубежному оружию наш сегодняшний герой не имеет. Ну, почти. Он родился в бедной крестьянской семье, работал слесарем, а в 16 лет пошел служить в Красную армию. Стал пулеметчиком. Ох, и намучился юный Горюнов с этим самым «Максима». Тяжеленный, неповоротливый. Ужас просто. Шутка ли? 70 килограммов. Именно тогда Петр решил, оружие необходимо сделать более легким. После чего устроился монтажником на Ковровский завод. Руководил им тогда Василий Дегтярев, известный советский конструктор.
1: Оружейка.
6: Стрелковое оружие.
1: С Станковый пулемет Горюнова.
7: Летом 1942-го в кабинет Дегтярева заглянул его подчиненный Петр Горюнов. В руках большой сверток. В нем модель нового пулемета. Именитый оружейник был поражен. В этом образце были учтены все новейшие достижения в области автоматического оружия. Одна только скорострельность чего стоила — 700 выстрелов в минуту. На вопрос учителя «как?» молодой изобретатель ответил просто «как-то так». На тот момент у Дегтярева уже был свой почти готовый пулемет. А тут такое. Как поступить? Какой образец запускать в производство и отправлять на фронт? Все решалось в Кремле, в кабинете Сталина.
5: Товарищ Дегтярев, чей пулемет лучше?
8: Товарищ Сталин, исходя из интересов армии, вариант Горюнова лучше.
7: В результате станковый пулемет Горюнова стал единственным пулеметом, который разработали во время Великой Отечественной и который успел в ней поучаствовать.
1: Станковый пулемет Горюнова. Оружейка.
9: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
10: Раз, два, три, четыре, пять.
9: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Он совершил 3 кругосветных плавания, побывал на всех континентах, прошел все океаны и установил 5 мировых рекордов. Яхтсмен, заслуженный мастер спорта Николай Литау. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».
7: Реклама.
11: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО — это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
12: Международная выставка «Сфера безопасности 2026» с 21 по 23 октября на ВДНХ. Системы, технологии и решения по направлениям. Защита объектов инфраструктуры, информационная и транспортная безопасность, рациональная природа пользования и медицина. Мероприятие деловой программы по ключевым вопросам безопасности. Подробности на сайте securityexpo.ru. Категория 18+.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 13 часов в Москве. В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Адские санкции против нефтегазового экспорта России в случае введения в действие лишь усложнят поиск мирного урегулирования на Украине. Это подчеркнул на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, дополнительные санкции не приближают диалог, а наоборот создают новые препятствия. В Москве неоднократно подчеркивали, что санкционное давление незаконно и не заставит Россию отказаться от своих интересов. При этом Кремль сохраняет готовность к переговорам, но только с учетом реалий на земле. Уже 14 тысяч россиян, проживающих за рубежом, досрочно проголосовали на выборах в Госдуму. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. Она отметила, что, несмотря на сложности и провокации, Россия обеспечила гражданам за границей возможность участвовать в выборах. Дипломаты продолжают эту работу даже в недружественных странах. Выборы пройдут с 18 по 20 сентября. В России успешно производят надежные системы автоматики и судовой электроники для рыболовного флота. То, что раньше можно было купить только за границей. Петербургская компания «Волком» представила комплексы, позволяющие контролировать сотни параметров, без которых не может обойтись ни одно современное судно. Подробнее медиагруппе «Звезда» рассказал заместитель генерального директора «Волком» Евгений Колмогорцев.
2: Здесь контролируются абсолютно все параметры, связанные с обеспечением эксплуатации судна и его безопасностью. Вступление воды в сухие отсеки, садка, крен, дифференц судна, наличие топлива, значит, параметры главной энергетической установки и так далее. То есть все, что касается управления и безопасности судна с точки зрения его технических средств. Вот эта продукция у нас серийная, выпускается уже достаточно долгое время, апробирована, установлена на практически всех судах, которые строятся сейчас в России на судостроительных верфях.
1: «Волком» производит не только судовую электронику, но и роботизированные комплексы, автоматику для рыбопромышленных заводов, добавил гендиректор компании Александр Демченко.
3: Та промышленная независимость, которая позволяет компании оставаться в передовых рядах, да, производителей этого оборудования. Тем более, что мы производим всю линейку. Это и датчики, это и контроллеры, компьютеры, программное обеспечение. То есть весь комплекс, который используется для корабельных систем, он производится на одном предприятии полностью.
1: Международный рыбопромышленный форум проходит в Санкт-Петербурге. В нем принимают участие более 300 компаний из десятков стран мира. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
4: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья. Это «Радио Звезда». Сегодня с нами Тимофей Бордачев, доктор политических наук и программный директор клуба «Валдай». Тимофей, приветствуем вас.
2: Здравствуйте, Анна.
1: Тут накануне вслед за Восточным экономическим форумом состоялся БРИКС, саммит БРИКС в Нью-Дели. Ну и, в общем-то, показал, что постепенно тот самый разворот на восток набирает обороты, и из площадки, скажем так, согласования позиций превращается этот форум уже в такой серьезный, не форум, сама организация БРИКС, в центр глобального управления. Что интересно, на что обратил внимание наш президент, внутренняя торговля стран БРИКС достигла 1,2 триллионов долларов, а на само объединение приходится почти половина прироста мировой экономики. И из этого что следует? Ну, какие-то логические вещи, такие как, например, опять-таки, о которых говорил наш президент, предложение прозвучало расширить Совет Безопасности ООН за счет государств Азии, Африки, Латинской Америки. Уже не абстрактный призыв, а, в общем-то, призыв к справедливости и требование привести текущую ситуацию в соответствии с экономической реальностью. Я имею в виду текущую политическую ситуацию. Это с одной стороны. С другой стороны, в контексте того самого разворота на восток, мы себя продолжаем переосмысливать в окружающем пространстве. И есть такое выражение относительно Сибири, как Россия осваивала Сибирь. Иконой и топором. А если взять, например, Среднюю Азию, то оказывается «Плуг и стремя». Это я к вопросу о том, что новая книга, Тимофей, вышла у вас. «Плуг и стремя. Как Восток стал частью политической культуры России». И очень все интересно, одно к одному сходится сегодня и сейчас. Я предлагаю об этом поговорить. Ну, все-таки, наверное, тогда вначале окунувшись в ретроспективу событий, с вашего позволения.
2: Ну, давайте попробуем. Ретроспективу событий сегодняшнего дня или более широкий исторический контекст?
1: Относительно того, что есть Россия в контексте Востока. Я как раз-таки о книге, которая вышла очень к месту.
2: Ну, вы знаете, главная идея, с которой, собственно, начинается эта книга, звучит следующим образом. Россия – это не часть Запада и не часть Востока, но Восток – это часть России.
1: О, красиво.
2: Потому что именно с Востоком, там, с кочевниками Евразийской степи, с народами Поволжья, с народами Сибири, а затем с народами Казахстана и Средней Азии, Россия непрерывно и русский народ непрерывно взаимодействует на протяжении уже более чем тысячи лет. Это те люди, это те цивилизации, с которыми у нас никогда не было четких идеологических либо топографических разделительных барьеров. Вот с Европой у нас тоже открытое пространство, в принципе. Но там у нас всегда были четкие идеологические барьеры за счет существования консолидированного римско-католического мира, который потом стал миром западным. А вот на Востоке и мы, и наши соседи, мы жутко воевали часто между собой. Неисчислимые бедствия нам принесло татаро-монгольское нашествие. Это все было. Борьба была жестокая. Но при этом никогда не было цивилизационной границы. И эта цивилизационная граница, она так и не возникла и не возникнет. Может быть, она где-нибудь по Амударье там проходит, на границе с Афганистаном. Да и то вопрос, который может обсуждаться. Вот это, мне кажется, в российской истории, наверное, самое важное и самое непрерывное явление, связанное с отношениями России и окружающего мира. А сейчас вот то, что мы к этому люди привычные, то, что мы тысячелетиями, будучи обликом своим, современной культурой, будучи европейцами, мы при этом от Востока никогда не были закрыты. Вот сейчас это помогает нам и деятельности таких организаций, как вот Шанхайская организация сотрудничества, был саммит перед Восточным экономическим форумом в Бишкеке, а БРИКС, где значительное количество стран-участниц, это восточные государства, включая Индию. Индия тоже Восток. Да? Китай, Индия, самые крупнейшие участники БРИКС. Это восточные страны, народы Востока. Вот мы здесь, в принципе, себя очень комфортно чувствуем, потому что у нас отношения и общение постоянное с Востоком в крови, а во-вторых, потому что мы никогда не выставляем идеологических требований для того, чтобы сотрудничать, в отличие от западников.
1: Если углубиться в контекст наших отношений с Востоком, Что было, скажем так, залогом успеха, учитывая контекст наших постоянных конфликтов, о которых вы уже сказали, но что позволило нам выйти все-таки на эту траекторию, скажем так, сегодняшним языком эффективного взаимодействия? Вы сказали, подметили, да, очень важную вещь относительно отсутствия идеологического давления и возможности сосуществовать и общаться на основании взаимного уважения, взаимной выгоды и так далее. А только ли это или еще что-то? Вообще, в чем, в принципе, эта специфика заключается?
2: В первую очередь, отсутствие любой способности закрыться от внешнего мира. Россия никогда не жила закрытый от внешнего мира. Для нее это всегда было противоестественным состоянием.
1: Неспособности, наверное, возможности. Отсутствие,
2: да, отсутствие возможности. Нет, отсутствие именно способности. Желания.
1: Желания, да.
2: Необходимости вот, это
1: необходимости
2: делать.
1: Да? Вот.
2: Вот, например, Запад, он постоянно был закрыт от внешнего мира. Для него закрытость вот этого райского сада, противопоставление себя другим, мы, райский сад, они, джунгли, для Запада это всегда был главным алгоритмом позиционирования себя в мире и идентификации себя. В каком-то смысле, кстати, для Китая тоже. Да? Великая цивилизация, окруженная варварами, тоже такой же подход. А вот Россия, будучи при этом, как мы уже говорили, по нашему облику и многим культурным признакам европейским народом, мы никогда не были закрыты от других. Мы всегда были и достаточно прагматичны, с одной стороны, чтобы понимать, что сотрудничать всегда лучше, чем бороться. А с другой стороны, мы никогда не возводили идеологию в абсолют. Мы всегда были готовы признать за другими их собственное право на культурный уклад. И поэтому в этом Россия, собственно, состоит уникальность России, да, что мы не плавильный котел, и мы не будем плавильным котлом. У нас останется русская культура, татарская культура, тувинская культура, якутская, башкирская, культура народов Северного Кавказа. Но мы идем вместе по историческому пути.
1: В оркестре народов.
2: В оркестре народов. Мы идем вместе по историческому пути, и мы решаем одну задачу, самую важную, своей свободы и независимости, которую мы отстаиваем совместно в одних военных рядах. То знаете, и это начинается очень рано. В книжке «Плуг и стремя. Как Восток стал частью политической культуры России» в самом начале приводится цитата из летописи, Ипатьевская летопись, под 1155 годом. Тогда кочевые народы степи, некоторые из них уже перешли на службу в состав Киевского государства и вместе с нами воевали с такими же кочевниками, с половцами. И после одного сражения, по словам летописца, вот эти вожди кочевых племен приходят к Юрию Долгорукому и говорят ему: «Мы умираем за землю русскую с твоим сыном и жизни свои складываем за твою честь». То есть уже в середине XII века эти люди, которые не православные, которые кочевники степные, но которые уже к тому времени 50-70 лет живут в составе внутри Киевского государства, они уже рассуждают, по мнению летописца, и ведут себя как русские. Они умирают за землю русскую с твоим сыном, с сыном князя. И вот это очень быстро происходит. Нигде больше мы таких примеров не видим. А в Испании иногда были союзы между христианами и мусульманами, но они все быстро закончились. А в 1492 году испанские короли всем мусульманам сказали, что либо вы креститесь, либо мы вас изгоняем, либо мы вас уничтожаем. Ну, и евреям то же самое сказали. А Византийская империя, у нее были на службе кочевники, другие народы, не основные, но они там никогда не становились частью этого народа. Византия всегда была закрыта от культурного такого, четко оберегала свою культурную, античную и христианскую основу и никого не внутрь не пускала. А мы сюда пускали, мы никогда не боялись этой открытости. И вот в этом, наверное, самое важное. Не бояться открытости, уметь управлять открытостью, а понимать культурное разнообразие, но при этом понимать, что это общее наше русское государство, российское, русское, и где мы идем по историческому пути.
1: С вашего позволения, небольшая пауза, и мы продолжим. Это «Радио Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Сменить объектив, навести на резкость, сфокусироваться на главном. И увидеть русского медведя и китайского дракона, анатомию европейской солидарности и новые карты в политическом раскладе. Все это крупным планом. Программа Алексея Мухина. Сегодня после 8 вечера на радио «Звезда».
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Каждое путешествие на поезде для Ильи – настоящий праздник. Он первым забегает в вагон и устраивается у окна. Стоит колесам застучать, ребенок забывает про все на свете. Стирается из памяти и то, что вместе с мамой они опять едут в больницу. Мальчика ждут осмотры и долгая разлука с близкими. Из-за мутации в организме 4-летнего ребенка бесконтрольно возникают опухоли. 2 уже глубоко проросли в ткани руки и ноги, а 3-я давит на зрительный нерв. Илья мучается от боли, теряет возможность видеть. Удалять новообразование слишком опасно для жизни мальчика. И единственный способ остановить их развитие – таргетный препарат. Стоимость лечения превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Жданова Ильи. Вместе мы справимся.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Реклама.
6: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Завтра откроются избирательные участки по всей стране. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: А почему все-таки плуг и стремя?
2: Мне показалось, что когда мы долго думали с коллегами из издательства АСТ, как будет книжка называться, для того, чтобы она была запоминающаяся, узнаваемая, у нас было несколько идей, в том числе связанных там, с летописной терминологией «свои поганые». То есть это не христиане на русской службе. В итоге мы решили, что плуг и стремя
1: поганые от слова язычники, для понимания.
2: Да, конечно. В итоге мы решили, что плуг и стремя – это, наверное, наиболее такие ёмкая метафора, олицетворяющая единство и постоянное взаимодействие сельскохозяйственного оседлого труда и кочевнического образа жизни. Вот вообще в значительной степени книжка, она опровергает, так скажем, мягко спорит с известным тезисом, крупными историками тезисом, отстаиваемым об постоянном противостоянии леса и степи, да, у земледельцев и кочевников. Противостояние было, но при этом было постоянное слияние и постоянное теснейшее взаимодействие. И не только на войне, но и в гражданской жизни.
1: Так что же мы собою, своим собственным, только одним лишь существованием опровергаем вот эту известную парадигму относительно леса и степи? Это что, это свойство русской цивилизации? Или какой вы даете здесь ответ, размышляя по поводу русских и Востока?
2: Смотрите, значит, при всем уважении...
1: Об этом мы поговорим с вами, с вашим позволением, в следующей части. У нас время вышло, это «Радио Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Итак.
2: Идею противостояния леса и степи впервые она появляется у Сергея Михайловича Соловьева в середине 19 века. И целая плеяда выдающихся российских историков эту идею поддерживает. До тех пор, пока ее в середине 20 века не начинает опровергать уже советская наука на основе археологических данных о проживании кочевников в пределах Киевского государства. Потом Лев Николаевич Гумилев очень большой вклад внес в том, чтобы оспорить эту идею. Так вот, концепция леса и степи возникает в середине 19 века, когда для России политически фундаментально важным было обозначить свою принадлежность к Европе. Просто по геополитическим, внешнеполитическим соображениям. И вот это отождествление себя с лесом, как и всей остальной Европы, противостоящим Азии, азиатчине и степи, было, приходится это признать, в первую очередь политической задачей. Во-первых, доказать свой европейский характер, а во-вторых, показать европейцам, почему Россия другая. Вот Россия другая, потому что она развивалась, по мнению авторов, сторонников этой теории, в условиях противостояния со степью. Потому что она несла на себе постоянно вот это противостояние со степью. Поэтому при всем уважении к многочисленной, к прекрасной плеяде российских историков, кто эту идею продвигал, отстаивал, она в значительной степени является продуктом политических событий, политической реальности своего времени, середины и второй половины XIX века. И неудивительно, что уже к середине XX века у советской исторической науки появляются сомнения в том, что вот основным содержанием отношений Руси и степных народов была только борьба и какое-то цивилизационное противостояние. Противостояние было, борьба была, войны были, сражения, взаимные набеги, слово полку Игореве, поход вглубь половецких земель. Но не было идеологического и цивилизационного противостояния.
1: А кто они? Служилые татары, например, те, о которых речь идет в контексте плуга и стремени?
2: В конце XIX века выдающийся русский историк Ключевский пишет, что порядка 17% русской аристократии имеет татарское и ногайское происхождение. 17% – это очень много. Ну, князья Юсуповы, невероятно, 82 крупные татарские дворянские фамилии.
1: Очень богатые.
2: На русской службе и богатые, и знаменитые. Я вам приведу другой исторический пример. В 1731 году в книге «Цветописот» есть, казахские земли присоединяет к России татарский князь на русской службе. Вот это типичный, характерный пример для России, когда человек, татарский князь, представляет Российскую империю в решении важного внешнеполитического вопроса на Востоке, в Казахской степи. Вот это люди, это татары, служилые татары, это та значительная категория военной аристократии, которая после падения Золотой Орды и особенно после завоевания Казани в 1552 году становится частью русской военной системы и русского дворянства. Это происходит фантастически быстро. Приведу вам пример. В 1552 году Иван Грозный берет Казань. В январе 1558 года, то есть через 6 лет, татары составляют около четверти русского войска, вторгающегося в Ливонию. Начинается Ливонская война. Около четверти русского войска уже татары.
1: Ну, мы какие-то прям красавчики получаемся.
2: Мы красавчики, потому что мы люди открытые и не боимся никого, что самое важное.
1: Ну, это ощущение собственной целостности.
2: Да, это я думаю, что вот вы очень, очень точно сейчас подметили. Здесь дело именно в целостности и в самоценности, в понимании своей самоценности, да, и целостности.
1: Это очень интересный момент. Небольшое лирическое отступление здесь хочется сделать. Вот с чего начиналось, условно говоря, государство российское, и в каком моменте мы не так давно еще пребывали. Собственно, до конца еще в себе это не исчерпав. Вот этот комплекс вторичности по отношению к западной цивилизации. Да. Как же так произошло?
2: Техническая отсталость. Знаете, это выдающийся ученый британский, российского имперского происхождения, Доминик Левин, пишет в одной из своих книг, что за последние 550 лет из всех незападных государств только Россия смогла отстоять свою независимость. Даже великие цивилизации Китая и Индии подпадали под власть Запада. С Россией этого не произошло никогда. Нас очень мало. И вот эта борьба за свою свободу всегда требовала колоссальных ресурсов. Всех ресурсов, которые на нее направлялись. И вот эта проблема технической отсталости, которая становилась все более очевидной вот в имперский период, когда развивается великая русская литература, там, русская философия, конец 18-го, особенно 19 век, вот тогда возникает вот эта вот проблема, про которую вы сказали, да? Проблема своей отсталости на фоне Запада, да? Отсталости на фоне того, с кем мы должны были вести постоянную борьбу. И продолжаем вести на самом деле.
1: Ну, вообще, честно говоря, можно отчасти согласиться. С другой стороны, в некотором роде, как мне кажется, спорный тезис, но не тема этой программы.
2: Но мы заговорили про происхождение вот этой проблемы в российской дискуссии. Она возникает вот именно в имперский период в XIX веке.
1: Хорошо, тогда все-таки вернемся к изначальной траектории нашей беседы. Мы говорили про служилых татар. Но ведь не татарами едиными, скажем так, жива русская цивилизация в плане пространства, которое мы называем империей, дышащей империей.
2: Да, конечно, но модель взаимодействия возникает именно в отношениях сначала с кочевниками в Киевской Руси, а потом с татарами после... с татарами и другими народами бывшей Золотой Орды. Модель очень простая. Она состоит в том, что самое важное – это политическая лояльность и верность государству. А все остальное – уже второй вопрос. Вот если человек, народ, готов идти с нами воевать вместе против нашего врага, все это нормально. Тогда мы живем вместе в одном государстве, и у нас общий исторический путь. Очень просто, на самом деле. И... по мере развития российского государства в той или иной степени в это вовлекались все народы. Какие-то в большей степени, какие-то в меньшей степени. В соответствии со своими, там, может быть, культурными особенностями. Вот когда Российская империя пришла в Центральную Азию, там стало уже намного сложнее, чем в Поволжье или в Сибири.
1: Есть историческая ретроспектива. Есть... время Советского Союза. И есть новейшее время и постсоветское пространство. И очевидно, что сегодня и сейчас, скажем так, довольно сложно сочиненная здесь складывается картина. А в чем главные характеристики этой самой сложной сочиненности, с вашей точки зрения?
2: Эти отношения до сих пор не являются до конца международными. Отношения России и ее соседей по бывшему Советскому Союзу в нашем случае народов Казахстана и Средней Азии, то, что сейчас Центральная Азия называется, эти отношения до сих пор не стали до конца международными, в том смысле, что и мы для них, и они для нас, что наиболее важно, поскольку мы больше и важнее в мировых делах, не стали полностью зарубежными, не стали полностью такими же, как там условный Пакистан, там, не знаю, Бангладеш, там, Египет. Вот. Это самый важный фактор. Но при этом формально и фактически мы совершенно самостоятельные государства, которые должны проводить свою ответственную, суверенную внешнюю политику. И вот здесь возникает противоречие, что, с одной стороны, все самостоятельные, предельно суверенные и должны ответственность в этом качестве нести, а с другой стороны, все равно не считаем нашу границу друг с другом такой же, как нашу границу там с условным Ираном, Афганистаном или Китаем.
1: С вашего позволения, небольшая пауза. Здесь поставим многоточие и продолжим через пару мгновений. Это «Радио Звезда».
3: Стратегия национальной безопасности.
7: Продолжим после новостей. Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
5: В студии Алексей Лаптев. В ближайшие 3 минуты новости искусства и культуры. В странах Запада немало здравомыслящих людей, которые интересуются Россией, ее культурой, языками и духовно-нравственными ценностями. Об этом глава российского МИДа Сергей Лавров заявил на открытии 4-го конгресса международного движения русофилов. По его словам, недальновидные политики приходят и уходят, а интерес к России остается. Лавров также напомнил, что недавно вступил в силу указ Владимира Путина о гуманитарной поддержке лиц, разделяющих традиционные российские ценности. Программа пользуется спросом даже в недружественных странах. Спрос на постановки уличных театров в России превышает предложение качественного профессионального контента. Об этом заявила председатель творческой комиссии по уличным театрам Мария Литвинова. При этом, по ее словам, уровень уличного театра в стране сильно вырос, в том числе с появлением госзаказа.
8: Если даже говорить про 24-й год, когда мы были на Всемирном фестивале молодежи, тоже делали огромную программу, то там уже очень ярко были представлены уличные театры. Мы постоянно сотрудничаем с Тавридой. И надо сказать, что, конечно, для уличных театров, как для частных театров, а большинство из них, практически все, 99% это частные театры, такого рода коллаборации с большими государственными проектами, они очень важны, потому что они приносят нам возможность играть, зарабатывать и новые спектакли, соответственно, производить.
5: В текущем году при Союзе театральных деятелей был создан кабинет уличных театров, который занимается развитием этого направления. При его участии проводятся профессиональные программы лаборатории фестиваля. Песня «Матушка-Земля» стала неформальным гимном Международного фестиваля молодежи. Об этом на итоговой пресс-конференции сообщил председатель оргкомитета Сергей Кириенко. Организаторы поинтересовались у зарубежных гостей, какая композиция лучше всего подходит на роль гимна. Иностранные участники единодушно указали на «Матушку-Землю». Песня в исполнении Татьяны Куртуковой получила широкую известность в 2024 году и стала одним из самых узнаваемых патриотических произведений в России. Сербский режиссер Эмир Кустурица до конца года планирует выпустить фильм о патриархе московском и всея Руси Кирилле. Съемки проходили в Кирилло-Белозерском монастыре в Вологодской области. Сейчас работа над картиной ведется в Сербии. Проект приурочен к 80-летию патриарха. Это были новости культуры. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. «По ту сторону экрана». Киножурнал «Фитиль». Стоп! Кадр. На самом интересном месте. Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда». Реклама.
1: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
4: Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Тимофей Бардачев, доктор политических наук и программный директор клуба «Валдай». Ну вот, продолжая и завершая промежуточно тему, связанную с тем, как Восток в принципе стал частью политической культуры России, вопрос такой. Вот мы постсоветское пространство сейчас упомянули, вы сказали «суверенные страны». С одной стороны, мы честно себе признались, вот этот тезис прозвучал из ваших уст, проблема сегодняшних наших отношений со странами Средней Азии, с Казахстаном, состоит в том, что они не до конца международные. И это правда. Вот мы не можем как-то, размышляя об Армении, о бывшей Украине, даже о той же самой Прибалтике или о странах Средней Азии, сказать, ну, я поехал за границу. Ну, это никакая не за граница для нас, с одной стороны. С другой стороны...
5: И для них, кстати, тоже. Понимаете, в чем еще парадокс? И для них тоже.
4: Вот интересно. С другой стороны, есть такое понятие, как суверенность. Как бы суверенность. Хотя мы же понимаем, опять-таки, положа руку на сердце, что в отношении постсоветских стран слово «суверенитет», в общем-то, не вполне приложимо в том смысле, в котором мы его понимаем, скажем так, в политологической науке. Потому что тот суверенитет, который якобы имеется у ряда постсоветских республик, это де-факто просто подпадание под влияние внешнего на какой-то момент времени более сильного гегемона. И ясно, что сегодня ситуация изменяется. И это вот тоже получается, ну, при всем уважении, конечно, но как бы обычное агрегатное состояние этих стран, территорий, государств, как полагаете?
5: Вы знаете, вот вы сказали про попадание под внешний авторитет, в каком-то смысле внешнее управление, вы дополнили это при всем уважении, у меня нет уважения к ним. У меня нет уважения к тем элитам на Украине, Прибалтике, в Молдавии, которые попали под внешнее управление. Я к ним не испытываю никакого.
4: А я тут про Среднюю Азию, наверное,
5: больше. Когда мы говорим про Закавказье и центральноазиатские государства, они справились. Они справились в действительности. И все три закавказских государства, там Армения с большей сейчас трудностей переживает, Грузия справляется. Если мы сейчас посмотрим на то, как Грузия взаимодействует с Западом, они молодцы.
4: Ну, грузин молодцы, а вот про Армению я бы этого не сказал. По-моему, Пашинян ведет страну к полной ликвидации государственности, собственно.
5: Там серьезные угрозы есть, да, никто с этим не спорит. Про Азербайджан справляется, нам может нравиться или нет поведение руководства Азербайджана иногда, но справляется.
4: По-моему, они не до конца понимают, чем британская политика им грозит.
5: Ну, вы знаете, к сожалению, здесь же, как в человеческих отношениях, человеку не объяснишь, когда он делает ошибку.
4: Согласна.
5: Он должен сам это освоить. Такая жизнь. Вот. А вот государства Центральной Азии очень справляются. Я бы сказал, что они прямо очень справляются в большей или меньшей степени, но они в этом отношении молодцы. Все-таки вот эта вот древняя традиция государственности, она здесь сказывается. То есть есть ошибки у всех, как и у нас, и у них тоже есть ошибки, есть те вещи, которые мы между собой обсуждаем по-товарищески, там, критикуем друг у друга. Но как государство на фоне, например, вот того, той катастрофы, да, той полного банкротства, которое произошло на Украине, к сожалению, с нашим братским народом, они очень хорошо справляются. И там, и мы видим, что там государственность, там с разными особенностями, но везде крепко стоит на ногах.

0: сказал наш президент Владимир Владимирович, ну, скажем так, без создания жесткого наднационального центра. Вот с вашей точки зрения, как обстоят дела?
1: Ну, во-первых, никакого, конечно, жесткого наднационального центра не может возникнуть ни в БРИКС, ни в ШОС, вот на этом пространстве. Потому что мы поэтому и объединились, чтобы нами никто не командовал. Это вот западники, европейцы объединились для того, чтобы ими американцы командовал. Американцы командовали, как в казарме. У них по-разному это получается, но в целом командуют успешно. А мы поэтому и сотрудничаем, поэтому мы объединяемся, что мы свободу свою хотим отстоять. Поэтому жесткого центра здесь быть не может. Но что здесь может быть? Здесь может быть постоянное повышение эффективности координации наших политиков. Вот мы сейчас говорим, что там вот в БРИКС развиваются, там финансовое сотрудничество развивается. Еще целый ряд направлений, более открытых, более закрытых для широкого обсуждения, развиваются. То, что государствам нужно. С постоянным пониманием того, что начальника в нашей группе быть не может одного. Что нам всегда, в отличие от западников, где казарма под руководством начальника США, нам всегда придется между собой договариваться. Нам никогда не будет так же просто, как западникам принимать решения. И я совершенно уверен, что наши руководители, президент России, руководитель Китайской Народной Республики, Индии, других стран, и БРИКС, и ШОС, и, они вот очень хорошо это понимают. И они очень уверенно ведут эту организацию к тому, чтобы постепенно, шаг за шагом, но ограничивать сначала способность Запада определять развитие мировой политики, мировой экономики, а потом и вытеснять Запад с его семеркой, например, все более плохо справляющийся, из основных сфер управления мировой экономикой, мировой политикой. И поэтому к БРИКС тянутся другие страны.
0: Означает ли все это, что вот эта концепция бремени белого человека, которая исповедовалась нашими западными непартнерами, она, в общем-то, относительно большой человеческой истории, в небольшом промежутке времени, она уже сегодня показала в финале свою неэффективность. Почему? Ну, потому что очень долго жестить и навязывать все-таки, наверное, вряд ли может получиться у кого бы то ни было. Вот как полагаете?
1: Да, я бы сказал, что в определенный момент западники исчерпали свой внутренний ресурс для того, чтобы создавать какие-то новые идеи. Потому что ведь, ну за что, да, за что страны становятся привлекательными? А что им предлагают какую-то новую повестку, какие-то новые идеи, которые помогают другим развиваться? Вот с определенного момента западники перестали предлагать новые идеи. Они стали, во-первых, предлагать только старое, давайте все вернем, вот как было там при Клинтоне, и все будет хорошо. Или европейцы говорят, вернем все в 90-е годы, и все, Россия внизу там, да, Европейский Союз расширяется. Вот. А западники утеряли возможность к производству новых идей, концепций и для себя. Мы видим там внутриполитическую ситуацию, например, да, с традиционными элитами, и для остального мира. И тут даже вопрос не в том, что сил у них тоже физически меньше стало. Мы это видим на примере США и Ирана. Ничего не получается. Но главное, что у них интеллектуальный ресурс исчерпался за счет того, что они слишком долго живут в казарме. Они слишком долго уже подчиняются одному начальнику. Они слишком долго уже давят любое инакомыслие в своем кругу.
0: Интересно, что все то, что называется демократической демократией или либерализмом, привело к подавлению всякого инакомыслия и де-факто к тоталитарной диктатуре.
1: Ну, выдающийся западный британский писатель Джордж Оруэлл, он же не про нас с вами писал, он писал про свою родную Англию.
0: Но относительно новых-то идей, кстати говоря, тут можно поспорить. Вот, например, пожалуйста, теория гендерного разнообразия или ультралиберальная повестка в целом, которая так активно и агрессивно навязывалась. Смена пола для детей, разрушение института семьи, расщепление общества и так далее, и так далее. Вообще-то идеи новые, но, как выяснилось, ну, просто не приживаются.
1: Не приживаются. Потому что противоестественные. Вот все, что вы перечислили, противоестественно человеческой природе. А как может прижиться то, что противоестественно? Вот раньше Запад говорил всему миру, дайте там, главное это хорошо работать. Помните, да? Было когда-то такое. Та же самая протестантская этика.
0: Или дух капитализма.
1: Да, дух капитализма. Главное хорошо. Вот это приживается, потому что хорошо работать, это нормально. А вот эта вот гендерная вся вот эта вот история, про которую вы говорили, Она не приживается, потому что она противоестественная.
0: Апогей Олимпиады в Париже, конечно же. Хотя это не такие уж и новые идеи.
1: Да, плюс там пока бы французский эстетизм. Да, вот. И кроме того, я думаю,
0: что... Сатанизм, экстремистское движение объявлено таковым, в России запрещено.
1: Да, и кроме того, ведь вокруг-то не дураки живут. И в России, и в Китае, и в Индии,

0: во всем мире, не дураки живут, они прекрасно видят, что вот эта значительная часть этой гендерной повестки, да, или как бы трансгендерной повестки, она была связана с необходимостью остановить борьбу за права женщин. Мужчин стали как бы, да, изменивших пол мужчин стали приравнивать к женщинам для того, чтобы настоящие женщины меньше за свои права боролись. Вот и все. Это всем социологам, тем, кто занимается социологией, экономикой, сейчас совершенно понятно, что вот эта вся вот эта гендерная история, многогендерная там, да, и так далее, она была направлена, она возникает именно тогда, когда на Западе женщины начинают теснить мужчин на исполнительных должностях. Тогда мужчины, западные мужчины находят выход. Мы сейчас поменяем пол, и женщины нас больше не потеснят, поскольку мы себя называем женщинами.
1: Ну, скорее всего, это один из вариантов, скажем так. Я думаю, не главное и не первое, но хорошо. А не получается ли, что нежелание Запада вот реформировать созданные им институты само подталкивает сегодня мировое большинство к формированию параллельной системы управления? И это что, уже необратимый процесс?
0: Ну, конечно. Я думаю, что это, во-первых, совершенно правы. А во-вторых, мир стал настолько сложен, что та система управления, которую западники создали в середине 20 века, она уже объективно не справляется с таким сложным миром. Поэтому это совершенно объективный процесс по этим двум причинам. Он неостановим. Он может сталкиваться с там, мелкими препятствиями, где-то может буксовать, где-то мы с вами будем еще миллион раз говорить, что же опять все замедлилось, что же у нас БРИКС недостаточно быстро развивается. Но этот процесс уже необратим. Это объективный исторический процесс.
1: Следующей точкой сборки что может стать? Саммит ОТЭС. Пройдет он в ноябре 18-19 в Шэньчжэне. Возможно, трехсторонняя встреча обсуждается. Путин, Си Цзиньпин и Трамп. Ну, вроде как не запланировано пока, но ее не исключают. О чем это?
0: Я, как в своей ипостаси историк и международник, в своей ипостаси международника я совершенно уверен в том, что те государства, которые могут уничтожить весь мир одним ударом, должны постоянно разговаривать между собой. Россия, США и Китай – это три ядерные сферы державы, наиболее мощные, могущественные в военном отношении страны мира, которые обладают самыми разрушительными способностями. И было бы крайне безответственно, если бы у нас не было коммуникации. И очень хорошо, что эта коммуникация, если она произойдет вот в формате тройки, это будет просто здорово для всего мира. Всем от этого должно полегчать.
1: Но вот это прообраз, скажем так, нового концерта великих держав или просто, скажем так, способ погасить, например, для Вашингтона, временно погасить созданные им кризисы?
0: Ну, давайте, во-первых, не будем загадывать. А может быть и то, и другое. Все-таки любая более-менее устойчивая конфигурация в международной жизни, она возникает, потому что каждый участник хочет какие-то свои проблемы решить. Ну, там Венская система, все восхищаются. Вот Венский конгресс, потом Европа, 100 лет не было всеобщей войны. Но если мы посмотрим на сам Венский конгресс, то это был банк с тараканами. Это каждая страна стремилась там, включая нас, включая Российскую империю, решить свои частные проблемы. Кому-то нужно было это, кому-то нужно было это, кому-то нужно было это. У британцев, как всегда, внутриполитический еще фактор большую роль играл. А в итоге получилось хорошо. И ссора, да, вроде бы. Поэтому фундаментального не имеет значения, какие мотивы конкретные двигают тем или иным государством, в данном случае США. Если это в итоге сможет привести к какой-то более стабильной конфигурации, там, концерт или не концерт, там, по крайней мере, вот эта вот тройка будет с собой, между собой разговаривать какое-то время более системно, может быть, потихоньку из этого что-то и более устойчивое и для всего мира и получится.
1: А вот если несколько философски обобщить текущую картину, то такой вопрос хотелось бы задать самим себе. Вот мы знаем историю Первой мировой войны, потом Второй мировой войны. И сегодня, чем дальше, тем чаще звучат разговоры о Третьей мировой. И с одной стороны, если так пристально взглянуть на разворачивающиеся события в разных точках планеты, это ведь и украинский кризис, и американо-израильская атака на Иран, и множество, на самом деле, конфликтов по всему миру. Пожалуйста, вот похищение Мадуро чего стоит, Куба, ну много всего. С одной стороны, можно предположить, что в целом Третья мировая уже могла начаться. То есть пройдет некоторое время, историки гипотетически могут сказать, вот он момент X, точка отсчета Третьей мировой. Но с другой стороны, вот в тех условиях, которые мы сегодня сейчас с вами обсуждаем, может ли так статься, что эта привычная парадигма выхода из очень сложных кризисов на этот раз не реализуется, а все-таки последует некий иной выход без такого крупного катаклизма? Вы как смотрите на этот вопрос?
0: Во-первых, я, конечно, знаю, что существует такая точка зрения, и она достаточно уверена некоторыми коллегами, уважаемыми коллегами аргументируется, что Третья мировая уже идет. Просто сейчас она приняла такую форму. Вот раньше были более привычные, простые формы, а сейчас она принимает такую опосредованную форму.
1: Ну, через всякие прокси и так далее.
0: Да, да, да, опосредованную форму борьбы. Ну, такая точка зрения, она объяснима, потому что иначе, как вот охарактеризовать в целом то, что творится в мире, нам довольно сложно. Другой важный фактор. Мировая война всегда была продуктом отношений внутри Запада. Всегда. 30-летняя война – продукт отношений внутри Запада. 7-летняя война в середине 18 века, хотя Россия принимала в ней потом участие, тоже продукт отношений внутри Запада. Первая мировая война – продукт отношений внутри Запада, между, в первую очередь, конфликты Германии и Британии. Вторая мировая война – продукт отношений внутри Запада. Внешняя политика Германии и стран Антанты-победителей. Вот сейчас внутри Запада конфликта не будет уже, потому что американцы всех подмяли. И сейчас получается Запад и весь остальной мир. И как ни парадоксально, это, кстати, нам дает какой-то шанс на вот этот второй сценарий, про который вы говорите, о том, что изменение международного устройства произойдет без вот этого вот привычной глобальной... без этого привычного глобального столкновения, потому что Запад одинок в своем желании воевать. А для танка нужны двое. Ни Россия, ни Китай, ни Индия, никто другой мировую войну устраивать не собирается. И наша задача сейчас состоит в том, чтобы вот западников так, да, бережно провести через вот это вот их сложное сейчас психологическое состояние и прочее состояние, да, не дать им натворить больших бед. А я все-таки отношусь к числу тех коллег, которые считают, что второй вариант, про который вы сказали, возможен, и что я совершенно уверен в том, что внешняя политика России и Китая, и сотрудничество России и Китая, деятельность БРИКС, она именно на это и направлена.
1: В общем, иными словами, не каждый шаблон обязательно должен быть реализован.
0: Абсолютно.
1: И в этом хорошая
0: абсолютно
1: новость.
0: С вами согласен. Очень точное наблюдение.
1: Тимофей, спасибо вам большое за эту очень интересную беседу.
0: Спасибо вам за такой потрясающий разговор, как обычно.
1: Тимофей Бардачев был сегодня с нами, доктор политических наук и программный директор клуба «Валдай». Напомню, друзья, у медиагруппы «Звезда» появилось свое приложение. Скачивайте его на свои смартфоны и смотрите и слушайте любимые программы в любое удобное для вас время. До новых встреч.
2: Стратегия национальной безопасности. Нам кажется, что у китайцев все наоборот. Белый цвет у них символизирует траур. Пишут они сверху вниз, книги читают с последней страницы, несчастливым числом считают четверку и никогда не дарят друг другу зонтики и часы. Китай – единственная древняя цивилизация, которая существует и по сей день. Долгое время он был изолирован от остального мира, шел своим путем сквозь тысячелетия. А по пути в Поднебесной рождались и гибли великие империи. Изобретали порох и шелк, создавали уникальную философию и медицину. Кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела Китая Института Востоковедения РАН Сергей Дмитриев в программе «Область знаний. Китайский путь». Сегодня после 5 вечера только на радио «Звезда». А также на канале «Радио Звезда» в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
3: Человек с изюминкой. Муслим Магомаев.
4: Толпы поклонников буквально носили певца на руках вместе с машиной. Он выступал в миланском Ла Скала, покорил Париж, но вернулся домой, чтобы спеть шаланды, полные кефали. Однако мало кто знал, что лучший голос Союза был глух на одно ухо.
3: На первый взгляд.
4: Магомаева называли красавцем. Высокий рост, под 1,90 м, выразительные черты лица. В молодости его даже сравнивали с Шоном Коннери. Певец внимательно относился к имиджу, старался всегда выглядеть безупречно.
3: Где изюминка?
4: В 16 лет Магомаев уже начал работать в военном ансамбле. И для пацана зарабатывал очень неплохо – 200 рублей в месяц. Колесил по разным городам в военной форме и был вполне доволен жизнью. Но стукнуло 18, пришло время идти в армию. Хитрый местный военком хотел, чтобы Муслим все 3 года службы отработал в том же ансамбле, но уже за 3 солдатских рубля. Кому такое понравится? На медкомиссии певец вспомнил, что одно ухо у него не слышит.
5: Последствия, перенесенные в детстве кори. Ложусь на бок и ничего не слышу. Хотя я и одним ухом слышу лучше, чем многие двумя.
4: Но врачи решили справедливо. Петь – одно, а команду не услышать в боевой обстановке – совсем другое. В итоге написали заключение: «Негоден к военной службе».
6: По переулкам бродит лето, солнце льется прямо с крыши. Под подпись солнечного света у киоска ты стоишь.

0: Самый длинный в мире туннель, 53 километра 900 метров, построен в 1998 году в Японии. Он пролегает по дном пролива Цугару и соединяет острова Хонсю и Хоккайдо.
1: Ничто так не развивает ум, как путешествие.
2: Женщины-путешественницы. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 14 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Розовка в Запорожской области. А бойцы группировки «Север» взяли под контроль Малую Волчью в Харьковской области. Там наши военнослужащие продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. Противнику нанесено поражение в районах сел Хрипуны и Бузова. Все попытки украинских подразделений прорваться из окружения пресечены. Военнослужащие подразделения группировки войск «Север» рассказали о боевых действиях при установлении контроля над населенным пунктом Долгенькое Харьковской области. Подробностями поделился заместитель командира отряда с позывным «Волк».
2: Все штурмовые группы сопровождались через БПЛА на радиостанции пленные и докладывал по обстановке, что все хорошо. Тем самым мы немного выяснили, где какие лесополосы находятся, какое у них название, сколько там человек. Малыми группами заходим, подчищаем, проводим РПД. Противник где-то засел, где-то затихарился, так как ему бежать уже некуда, он в кольце находится. Каждый дом нужно обходить, каждый кусок лесополосы нужно зачищать, потому что где-то были блиндажи противника, там кто-то сидит, там сидит. Опять же, кольцо большое, противник пытается уходить.
1: Подразделения группировки войск «Север» одновременно наступают на нескольких направлениях. Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от нашей государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения. Российская госкорпорация представила современные образцы отечественного вооружения на выставке «Africa Airspace and Defense». Она проходит до 20 сентября на базе военно-воздушных сил в Претории, ЮАР. Стенд с продукцией ведущих российских оборонных предприятий для всех видов вооруженных сил организовал Рособоронэкспорт. Один из основных акцентов сделан на демонстрации современного российского стрелкового оружия и средств ближнего боя. В Претории показали широкую линейку автоматов Калашникова, пистолет-пулемет ППК-20, пистолеты Лебедева и снайперскую винтовку Чукавина СВЧ. Российские дальние беспилотники получили возможность обходить районы действия украинских дронов-перехватчиков. В этом им помогают новые радиолокационные станции, которые начали поступать в войска. РЛС обнаруживает беспилотники противника, после чего операторы получают информацию о более безопасных маршрутах. Кроме того, новые станции могут использоваться для выявления площадок запуска вражеских дронов. Следующий выпуск новостей «Армии и флота» на радио «Звезда» слушайте в 17 часов.
3: Как вас звать, величать-то?
4: Не царское это имя!
5: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
4: Не царское это имя!
5: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Как вас звать величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: При нем крепостных крестьян еще больше закрепостили. Церковь раскололась, а Россия пережила соляной, хлебный и медный бунты. Царь Алексей Михайлович по прозвищу Тишайший.
5: И почему же, вопреки обстоятельствам, он получил такое имя?
4: Прозвище свое царь получил за очень глубокую и сознательную религиозность. За христианское смирение, несколько даже демонстративное. За добродушный, тихий нрав, умение слушать своих приближенных. Алексей Михайлович много молился, строго держал посты и прекрасно знал все церковные уставы, а целью земной жизни видел спасение души. Его любимым делом было чтение книг и соколиная охота. Он даже собственноручно написал книгу для охотников.
3: История одного прозвища.
4: Однако Тишайший самодержец был тверд в своих убеждениях. Решительно двигался к целям, и тихость его легко могла смениться вспышкой гнева. Все 30 лет правления он сам ведал государственными делами, взял под контроль экономику и внешнюю политику, реформировал структуру управления и в наследство сыну, будущему императору Петру I, Алексей Михайлович Тишайший оставил мощное и уважаемое государство.
2: Не царское это имя. История одного прозвища.

0: когда-то блиставшие, а теперь исчезнувшие с лица земли. Города, память о которых сохранилась лишь в преданиях, летописях, легендах. Старый город.
1: Перевитск. Середина 16 века. Рязанские земли. На высоком берегу Оки царит небывалое оживление. Сотни работников, солдат и крестьян заняты необычным делом. Они спешно разбирают деревянные стены старинной крепости, нумеруют бревна и складывают их на огромные плоты. Вместе со служивыми людьми, орудиями и провиантом караван отправляется вниз по течению к матушке Волге и дальше прямо к Казани. Царь дает последнее распоряжение переправить город в татарское царство и возвести на новом месте, наполнить русскими людьми, доблестными воинами и назвать славным именем Свияжск. Так, согласно легенде, в 1551 году по приказу Ивана Грозного русский Перевитск переехал на вражескую территорию и стал оплотом будущих побед над врагом. Так ли все было или иначе, доподлинно неизвестно. Но факт остается фактом. Во времена правления Грозного царя крепость была разобрана, военный гарнизон переведен в чужие земли, а дома торговцев и ремесленников, составлявшие посад крупного торгового порта, опустели. А ведь когда-то это был сильный, богатый город. Свою историю Перевитск ведет с начала XI века. В то время на живописных берегах Оки, на водном пути между Рязанью и Коломной, появилась первая крепость. К пристани каждый день причаливали русские и заморские суда, порт радушно встречал купцов. Прибыльное место стало постоянным предметом распри рязанских и московских князей. Брали Перевитск и татары. Город несколько раз был сожжен, но поднимался и отстраивался вновь. Так было до тех пор, пока стены его крепости не разобрали до самого основания. Но что для других смерть? Для старого торговца повод сменить лавку. Купеческий центр избежал разорения и разросся вновь. Правда, не с таким размахом и мощью. Оставшиеся в его посадах люди основали новые поселения, известные сегодня под названием «Перевитский торжок». Недалеко от него, на холмах крутого берега Оки, можно и сейчас отыскать очертания прежних крепостных стен. Ведь любая деревянная постройка того времени непременно имела каменное основание, а ее нижние бревна щедро промазаны землей и глиной. Эти застывшие остовы средневековой крепости до сих пор привлекают ученых и туристов. Любознательные путешественники приезжают, чтобы собственными глазами посмотреть на останки удивительного русского города Перевитска, ставшего легендой.
0: Перевитск. Старый город. История России. Записки врача.
2: Чем опасен самодельный алкоголь? После массового отравления самодельной чачей, купленной в Сочи, этот вопрос снова стал актуальным.
3: Алексей Водовозов, врач, научный журналист, подполковник медицинской службы запаса.
2: Почему домашний алкоголь опаснее заводского? Первое. Отсутствие строгого контроля. На производстве качество контролируют на каждом этапе. От сырья до фильтрации и химического анализа. Дома невозможно обеспечить такую точность ни в измерении крепости, ни в удалении вредных примесей. Второе. Риск попадания токсичных примесей. Даже если вкус такой, что пить можно, это не значит, что напиток безопасен. Многие опасные вещества не отличаются вкусом и запахом в низких концентрациях. Третье. Нет гарантированной стерильности. Загрязнения могут появиться из-за плохо вымытого оборудования или воды, что приводит к появлению бактериальных токсинов, плесени, продуктов брожения, которых в заводском напитке быть не должно. Четвертое. Технические ограничения. Чтобы достичь промышленного качества, нужны точные ректификационные колонны, автоматическое регулирование температуры, газоанализаторы. В быту это практически недостижимо. Либо очень дорого, и выход готового продукта не позволит продавать его на рынках сотнями литров. Даже если это настоящий домашний напиток, а не смесь концентрата, спирта неясного происхождения и, хорошо если чистой, воды, в нем могут образовываться токсичные примеси. Самый опасный – метанол, метиловый или древесный спирт, который образуется натуральным образом при брожении сырья с большим количеством пектинов. Яблоки, груши, традиционный виноград. В организме метанол превращается в формальдегид, а затем в муравьиную кислоту. Это два сильнейших нейротоксина, способных привести к разрушению ткани ЦНС вплоть до летального исхода. Всего 10 мл метанола могут привести к слепоте, а около 30 мл уже способны убить человека. Но это еще не все. Пропанол, бутанол, амиловые спирты, кислоты, включая синильную, тяжелые металлы, бактериальные токсины. Приобретая сомнительную продукцию в пластиковых бутылках без этикеток, акцизных марок и QR-кодов, вы натурально рискуете жизнью.
3: Алексей Водовозов. Записки врача.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Четырехлетняя Маша очень хорошо рисует. Неудивительно, что родители собираются отдать ее в художественную школу. Но сначала малышке нужно победить иммунодефицит. Из-за болезни любая, даже самая легкая инфекция способна обернуться серьезными последствиями. В таких случаях помогает лишь пересадка костного мозга. Первая попытка, к сожалению, оказалась неудачной. Организм Маши не принял донорские клетки. И на этом проблемы не закончились. Процедура нарушила работу сосудистой системы. Появились тромбы, которые мешают кровотоку. Каждую минуту жизнь девочки находится под угрозой. Исправить ситуацию под силу специальному препарату. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Банниковой Марии. Вместе мы справимся.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
6: Реклама. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Завтра откроются избирательные участки по всей стране. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Ростов. Тебе на «В».
9: В-в-в-в-в. Владимир.
10: На «Р». Рыбинск.
8: Ха. Кострома.
9: Арзамас.
10: Суздаль.
11: Подъезжаем.
12: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
11: Остановка «Южа». Ее называют столицей клюквы и деревянного кружева. Попробуйте здесь найти дома с одинаковыми наличниками на окнах.
12: Путеводитель по Золотому кольцу России.
13: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. История в звуке.
1: Никогда не презирайте вашего неприятеля. Знайте, в чем его сила и в чем слабость врага. Александр Васильевич Суворов.
0: Парад побежденных.
1: 1815 год. Великобритания. В престижное лондонское ателье заходит военный. Офицер немного сконфужен. Правый рукав его мундира, пустой рукав, небрежно заправлен за поясной ремень. Посетителя встречает владелец, а по совместительству еще и главный портной.
2: Чем могу служить, сэр?
3: Видите ли, в бою я потерял руку. Не могли бы вы сшить для меня такую одежду, чтобы мое увечье было менее заметным? За ценой не постою.
1: И уже через неделю был придуман абсолютно новый фасон офицерской формы, при котором рукав и плечевая часть военного мундира составляли единое целое. Такой вид одежды, который, к слову, популярен и в наши дни, был назван в честь того самого британского офицера. Его имя – Фицрой Джеймс Генри Сомерсет, первый барон Реглан. Будущий фельдмаршал Британии родился в конце 18 века в семье Генри Сомерсета, герцога Бофорта. Получил блестящее образование в Вестминстерской военной школе, из которой был выпущен корнетом в 4-й легкий драгунский полк. Вскоре он уже лейтенант, офицер английского посольства в Константинополе. Продвижения по службе никакого. Круглый год одни лишь приемы, балы, маскарады, курьерская работа. И вот тогда молодой барон Реглан покупает себе должность командира роты в гарнизонном батальоне. Только бы вернуться в армию, подальше от этих несносных дипломатов. В 20 лет Фицрой Реглан получает должность адъютанта в штабе самого Артура Веллингтона. Участвует в боевых действиях на территории Дании, воюет против испанцев на Пиренейском полуострове, отличается храбростью, выносливостью, мужеством. Веллингтон от своего верного оруженосца в восторге и даже выдает замуж за молодого офицера свою племянницу. О такой выгодной женитьбе можно было только мечтать. И без того небедный Фицрой Реглан становится богачом. А впереди была битва при Ватерлоу. Во время сражения против французских войск Реглан был тяжело ранен в правую руку, которую впоследствии пришлось ампутировать. Он хотел было остаться в войсках, но герцог Веллингтон запретил. Прославленный английский полководец, победитель Наполеона, задействовал все свои связи и смог выбить для Реглана должность адъютанта при дворе наследного принца, будущего короля Британии Георга IV. И ему, боевому офицеру, герою Ватерлоу, вновь пришлось заниматься дипломатией. Мадрид, Вена, Париж, Верона – это лишь малый список городов, где всего за пару месяцев успел побывать Фицрой Реглан. В 1826 году он приезжает с дипломатической миссией в Санкт-Петербург и ведет переговоры о совместных действиях Англии и России против Османской империи. Он еще не знает, что вскоре сам будет сражаться против русских во время Крымской войны. И этот поход для генерала Реглана станет последним. В 1854 году он командует английскими войсками при осаде Севастополя. «Этот городок мы быстро возьмем», — заявил Реглан своим офицерам. Однако через полгода он говорил уже совсем по-другому. «Не понимаю, чего эти русские добиваются? Сражаются они отважно, но зачем? Итог все равно известен. К чему такие потери? И вообще эта война – большая глупость со стороны наших политиков». Штурм Севастополя затянулся. Продолжительные боевые действия вымотали Фицроя Реглана окончательно. И даже звание фельдмаршала, которое ему присвоили, не принесло полководцу должного удовлетворения. Он вообще изменился, этот Реглан. И, надо сказать, изменился не в лучшую сторону. Когда английские солдаты голодали, он, британский фельдмаршал, выписывал себе из Лондона фазанов и куропаток, дорогие вина, голландские сыры, устраивал для адъютантов веселые пирушки. Когда его солдаты замерзали под Севастополем, замерзали и сотнями умирали от холода, он, командир, щеголял на передовой в роскошной шубе. И только когда потери стали просто огромными, Фицрой Реглан все же решился хоть как-то помочь своим бойцам и придумал для них балаклаву – вязаный головной убор. Он закрывал всю голову и лицо, но при этом в нем были просветы для рта и глаз. Удобная, хорошая, теплая вещь. Да вот только не помогла британцам балаклава. Севастополь они взяли, но тут началась холера. И фельдмаршал Реглан, как ни утеплялся, тяжело заболел и бесславно умер на берегах Черного моря. Он должен был остаться в памяти англичан как отважный полководец, герой Ватерлоу, а вместо этого вошел в историю как изобретатель вязаной шапки и как человек, именем которого был назван особый фасон одежды – Реглан.
0: Парад побежденных.
1: Тот, кто врага не добьет, победит вдвойне. Древнеримский писатель Петроний.
4: Сегодня в программе «Область знаний». Великий шелковый путь. Рассказывает кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела Китая Института востоковедения РАН Сергей Дмитриев. Область знаний. Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 14:30 в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после гибели председателя участковой избирательной комиссии в Запорожской области Елены Останиной. Трагедия произошла 15 сентября. Украинские беспилотники атаковали село Октябрьское Токмакского муниципального округа. Елена Останина работала в избирательной системе с 22 года. Она участвовала в организации референдума о вхождении новых регионов в состав России. Имущество коррупционеров на сумму свыше 3 триллиона рублей изъято в России за 1.5 года. Об этом рассказал генпрокурор Александр Гуцан. В доход государства обращены 1000 домов, квартир, земельных участков, транспортных средств, финансовые активы и целые производственные комплексы. В качестве примера Гуцан привел бывшего заместителя губернатора одного из регионов, у которого изъято 28 автомобилей, 9 земельных участков, 3 особняка и 24 других помещения. В России успешно производят надежные системы автоматики и судовой электроники для рыболовного флота. То, что раньше можно было купить только за границей. Петербургская компания «Волком» представила комплексы, позволяющие контролировать сотни параметров, без которых не может обойтись ни одно современное судно. Подробнее о медиагруппе «Звезда» рассказал заместитель генерального директора «Волком» Евгений Колмогорцев.
2: Здесь контролируются абсолютно все параметры, связанные с обеспечением эксплуатации судна и его безопасностью. Вступление воды в сухие отсеки, садка, крен, дифференц судна, наличие топлива, значит, параметры главной энергетической установки и так далее. То есть все, что касается управления и безопасности судна с точки зрения его технических средств. Вот эта продукция у нас серийная, выпускается уже достаточно долгое время, апробирована, установлена на практически всех судах, которые строятся сейчас в России на судостроительных верфях.
1: «Волком» производит не только судовую электронику, но и роботизированные комплексы, автоматику для рыбопромышленных заводов, добавил гендиректор компании Александр Демченко.
3: Та промышленная независимость, которая позволяет компании оставаться в передовых рядах, да, производителей этого оборудования. Тем более, что мы производим всю линейку. Это и датчики, это и контроллеры, компьютеры, программное обеспечение. То есть весь комплекс, который используется для корабельных систем, он производится на одном предприятии полностью.
1: Международный рыбопромышленный форум проходит в Санкт-Петербурге. В нем принимают участие более 300 компаний из десятков стран мира. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
4: Ломоносов дошел до Москвы
5: спартанцы
4: пешком.
5: Вообще сбрасывались.
6: Отравился
7: о Ленинге. Шлемы с рогами носили.
8: Аляску продали, а денег не заплатили.
9: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
2: Вообще сбрасывали
1: отравился
2: Ерец. А Литинга шлемы с рогами носили.
3: Аляс продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
5: Помнишь, когда был рыбный день в советских столах?
6: Конечно, по четвергам. Из соображений заботы о здоровье прививали любовь к этому полезному продукту.
4: А вот и нет.
7: Основная мотивация введения рыбного дня была другой. Впервые он появился в 1932 году на фоне снижения в СССР поголовья скота. Поэтому в учреждениях общественного питания и решили подавать в определенный день одну только рыбу, как тоже достойный источник белка.
4: Исторические мифы и заблуждения.
7: Однако такая практика, просуществовав несколько лет, была забыта. Полноценно возродили ее в середине 70-х. Советская рыбоперерабатывающая отрасль тогда уже крепко стояла на ногах.

0: нейтральный день, не связанный с постными днями у верующих, средой и пятницей.
1: А вот и да.
2: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
3: Современный городской житель уже не может представить себе улиц без тротуаров. По большей части он даже не задумывается, как без них жили предки. Привык. Да что тротуары. Часто городские власти устраивают такие пешеходные зоны, душа радуется. Итак, с чего все началось?
2: Пути сообщения. Тротуарная история.
3: Все началось, конечно, с дорог. Сначала это были просто протоптанные людьми и лошадьми направления. А потом представители цивилизации стали их улучшать. Первые дороги с каменным покрытием появились не в Риме, как это принято считать, а в Ассирии. Примерно в середине второго тысячелетия до нашей эры. Ассирийцы создали, выражаясь современным языком, особые инженерные войска, строившие мосты и трассы для передвижения колесниц. Вот дальше были римляне. Слышали о знаменитой Аппиевой дороге, которую построили в 312 году до нашей эры? Так вот, на всем ее протяжении с обеих сторон были устроены дорожки для пешеходов. Первые тротуары? Пожалуй. Но с некоторой натяжкой. Все-таки Аппиева дорога не городская улица. Первый вполне современный тротуар появился в Париже в 1788 году на улице Левуа. Он имел каменное покрытие 1,20 м в ширину и был выше проезжей части на 30 сантиметров. Вскоре узкие и темные прежде улицы центра Парижа превратились в хорошо освещенные авеню, по обеим сторонам которых были оборудованы прогулочные зоны для пешеходов. Мода на французские тротуары быстро распространилась по всему миру. Кстати, слово «тротуар» переводится на русский как «семенить», то есть «идти мелкими шажками».
2: Пути сообщения. Дороги и люди.
3: Между тем, нельзя сказать, что на Руси о жителях не беспокоились. В старой Москве пешеходы ходили по гатям, уложенным поперек дороги круглым бревном. Тогда же и возникло понятие «мастить дорогу». А дороги стали называться «мостовыми». При Петре I московские улицы попробовали выложить булыжником. Но пешеходные деревянные дорожки все-таки преобладали, поскольку каменные мостовые были дороги. Слово «тротуар» ввели в моду французы. Однако еще в 1718 году, во время строительства Санкт-Петербурга, Петр I подписал правила устилания камнем дорог и тротуаров. Заметьте, тротуаров. Европейцы примут это слово на вооружение только через 70 лет после Петра. В ноябре 1816 года император Александр I утвердил постановление о тротуарах. Первый в России официальный документ, согласно которому предписывалось класть тротуары из гранитных камней или плит шириной 2 аршина, около 1,5 метра. И уже в начале 20 века тротуар от проезжей части начали отделять высоким камнем, бордюром, поребриком или просто бортиком, как кому нравится.

0: Сегодня невозможно представить себе улицы населенных пунктов без тротуаров. Ведь, согласно Ильфу и Петрову, еще ни один пешеход не задавил автомобиля. Тем не менее, недовольны почему-то автомобилисты. И последнее. За пешеходными дорожками, если таковые имеются, нужно ухаживать. Особенно зимой. Потому что народная мудрость гласит, скользкий тротуар опасен для культуры речи.
1: Тротуарная история. Пути сообщения.
2: Ничто так не развивает ум, как путешествие.
3: Женщины-путешественницы. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: «Кто так строит?» Энциклопедия домов мира. Программа о том, кто, где, как и почему живет. Кто?
2: Парижане, лондонцы, амстердамцы и другие европейцы.
1: Что?
2: По-английски их называют «хаусбот», то есть «дома-лодки». По-французски именуют «maison flottante» – «плавучие дома». Их обитатели – чаще одинокие люди или пары без детей. Нередко они выбирают плавучую жизнь с соображения экономии. Когда живешь на воде, не надо платить налог на землю, и можно поселиться в самом центре знаменитого города.
1: Где?
2: Дома-лодки встречаются во многих европейских городах, где есть реки или каналы, а земля дорогая. Такое жилье популярно в Лондоне и Париже, Амстердаме и Гамбурге. В столице Великобритании так живут около 15 тысяч человек. В Голландии больше 7 тысяч. А в Париже желающих поселиться на воде столько, что образовалась целая очередь. В листе ожиданий сейчас около 200 претендентов. Но вожделенное швартовочное место каждый год получают не больше 10 из них.
1: Из чего?
2: Чаще всего люди выбирают себе для жилья лодки-баржи. Когда-то на них перевозили грузы, хозяин обитал там же, не отходя от рабочего места. С середины 20 века эти суда стали использовать просто для жизни. Это довольно длинные баржи, на которых помещается несколько комнат, кухня, туалет и душ. Они бывают широкие и узкие, чтобы вписывались в любой канал. Некоторые из них построены еще в начале 20 века, другие – современные. Бывают и двухэтажные. На верхней палубе обычно располагается место для отдыха. Там хозяева загорают в хорошую погоду, пьют вино, жарят мясо на мангалах, а некоторые даже устраивают небольшой сад.
1: Как?
2: Плавучие дома бывают двух типов. Одни пришвартованы на постоянном месте. Они подключены ко всем городским коммуникациям: водопроводу, канализации, электричеству и отоплению. У их жителей есть свой постоянный адрес и даже калитка вход на набережную. Другие постоянно перемещаются. В Лондоне, например, есть правило 2 недель. Это значит, что владелец баржи обязан каждые 14 дней менять место стоянки. На таких судах обычно устанавливают автономный электрогенератор или солнечные батареи. Воду из душа и кухни сливают прямо в реку, а для туалета используют септик.
1: А что теперь?
2: В наше время такие дома-баржи становятся все популярнее. Британцы и французы не только живут в них сами, но и сдают туристам. Появилось даже специальное слово «ботель». Так что сегодня любой желающий вместо банальной гостиницы может на несколько дней арендовать плавучий дом и понять, как это – жить на воде с видом на Эйфелеву башню. Ну или на Тауэр. Хаусбот.
1: Кто так строит? Всемирная энциклопедия еды.
3: В какой-то советской песне были такие слова: «И родина щедро поила меня березовым соком». И это чистая правда. В лучшие времена на каждого советского гражданина приходилось по 5 литров оного напитка. Только вот пили его мало. Даже в годы жесточайшего дефицита продуктов 3-литровые банки одиноко пылились на полках магазинов в компании бычков в томате и протекающих бочек квашеной капусты. Что и логично. Соблазнить кого бы то ни было березовым соком – затея не из легких. Немного сладковатая с кислинкой жидкость, по сути, просто вода, тщательно отфильтрованная деревом. Идеальный вариант спасения от жажды для потерявшихся на бескрайних просторах родины. А ведь когда-то из березового сока делали вино, квас, сироп. А арабский писатель Ибн Фадлан в 10 веке писал о белых деревьях, дающих жидкость лучше меда. Наравне с матрешкой и шапкой-ушанкой березовый сок в наше время пополнил список символов той России, что существует только в самых плохих зарубежных фильмах. Матрешки и шапки вышли из моды, а всеобщее продуктовое изобилие не оставило березовому соку ни сантиметра на полках супермаркета. Может, напрасно?
1: Всемирная энциклопедия еды.
4: Уровень воды в реке Урал,
5: Центральный банк
4: области,
5: сохранил
4: на Крымском мосту.
5: Российские космонавты совершили
4: государственный
5: выдуманный проект о возможном продлении.
1: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радиозвезда разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
0: 1950 название города Пермь.
5: Александр Флотовский, Константин Симонов.
1: Утро на радио «Звезда». История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.
6: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи». Номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
7: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fso.gov.ru.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 15 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Запад на Южном Кавказе стремится лишь к контролю над ресурсами и логистикой региона. Об этом заявил секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу. По его словам, США и Европа стратегически заинтересованы в ослаблении позиций России и Ирана. Шойгу отметил, что Россия и Азербайджан преодолели кризис в отношениях с Грузией, сотрудничество расширяется. Россия входит в тройку ее крупнейших торговых партнеров. При этом Ереван взял курс на разрыв связи с Россией, расширяет взаимодействие с НАТО и потребительски относится к ЕАЭС и ОДКБ. Секретарь Совета Безопасности подчеркнул, что Россия не будет финансировать армянскую евроинтеграцию, и каждый шаг в этом направлении имеет последствия. ЦИК России предотвратила попытку кибератаки на информационные ресурсы избирательной системы. Глава комиссии Элла Памфилова напомнила, что голосование будет проходить в течение 3 дней. Это обеспечивает дополнительный уровень безопасности.
2: В условиях непосредственно военного действия, военного положения, которое у нас есть в наших воссоединенных территориях, воссоединившихся Донецкой, Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, для этих регионов и решение мы принимали о проведении выборов в нем только по итогам консультации с Минобороны, с Федеральной службой безопасности, со всеми остальными ведомствами. И базировалось оно на желании, стремлении людей, наших граждан, проживающих там, поскольку для них это выстраданное право. И для них они особенно важны.
1: На территориях Донбасса и Новороссии будет особый порядок голосования. В каждой участковой комиссии на выборах назначен ответственный за эвакуацию и предотвращение разного рода провокаций, уточнила Элла Памфилова. Правительство дополнительно направит 157 миллиардов рублей на реализацию ипотечных программ с господдержкой. 66 миллиардов пойдут на семейную ипотеку. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин. Он отметил, что программа семейной ипотеки продлена до 2030 года по поручению президента. Средства предназначены для покупки квартиры или дома родителями, которые воспитывают детей. На 60-м году жизни скончался двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков. О его смерти сообщили в Союзе биатлонистов России. Причины не называются. Чепиков побеждал на Олимпиадах в Калгари и Лиллехаммере, трижды брал серебро и один раз бронзу игр. Он двукратный чемпион мира, обладатель Кубка мира, заслуженный мастер спорта СССР. С 2016 года был депутатом Госдумы от Свердловской области. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Ничто так не развивает ум, как путешествие.
4: Женщины-путешественницы. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь нужно.
3: Пред нами огромные, разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Путешествовать необходимо тем, кто учится. Марк Твен.
5: Тема нашего сегодняшнего разговора – «Женщины-путешественницы».
4: «Исторические заметки».
5: Начнем с нашей соотечественницы. Она родилась в Нижегородской губернии, автор 17 книг. Вместе с мужем приняла участие в 4 исследовательских экспедициях, в том числе в Северный Китай, Восточный Тибет и в Центральную Монголию. Сведения, полученные в ходе исследований, легли в основу ее работ о местной природе, а также о жизни и быте народов Центральной Азии. Удивительная женщина. Александра Викторовна Потанина.
7: Великие открытия, легендарные победы и бесстрашные путешественники. Несостоявшееся интервью. Оно основано на реальных письмах, воспоминаниях, документах.
8: Летом 1879 года из Казахстана стартовала пешая русская экспедиция в Центральную Азию. Ученые собирались исследовать долину Черного Иртыша и подробно изучить территорию северо-западной Монголии. Среди участников похода была женщина, писатель и художник Александра Викторовна Потанина. Она мечтала написать иллюстрированную книгу о монголах, куда бы вошли легенды, предания и сказки этого древнего народа. Как потом вспоминала отважная исследовательница, ее первая в жизни экспедиция вполне могла стать последней.
9: По натуре я жаворонок. Однажды утром встала пораньше и отправилась рисовать красивый курган у реки. Только взяла в руки карандаш, вдруг свист пронзительный, потом еще и еще раз. Обернулась, в дереве 3 стрелы торчат. Оказалось, это воины местного монгольского племени приняли меня за колдунью. Еще бы, сидит на берегу женщина, чего-то там ворожит.
8: В 1880 году русская экспедиция по Центральной Азии благополучно вернулась в Санкт-Петербург. Через несколько лет Александра Викторовна Потанина напишет книгу «Путешествие по Монголии». Позже она станет первой женщиной, принятой в Русское географическое общество. Сегодня в горах монгольского Алтая есть ледник Александрин, названный в честь знаменитой русской путешественницы Александры Викторовны Потаниной.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш разговор. Ее называли женщиной с неженскими интересами, а интересовалась она наукой, в том числе математикой. Как там сказал Марк Твен, путешествовать необходимо тем, кто учится? Наша героиня так и поступала. Ее труды на родине не оценили, и она отправилась в Европу. И не только учиться самой, но и лично преподавать.
7: Есть что рассказать. Программа об открытиях и изобретениях. Софья Ковалевская.
10: Вот волчок. Не маленький злобный волк, а юла. По-научному он называется гироскоп. Его вращение математики могли описать и рассчитать давно. А потому волчки и получались такими красивыми, желто-красно-синими. Ну или почти поэтому. Но волчок — это симметричный гироскоп, а если нет? Тут начинаются некоторые сложности. Система интегральных уравнений, поиск специальных условий решения. В общем, без доски и мела не обойтись. Двое взрослых мужчин брали уже мел и решили эту задачу в двух вариантах. Их звали Эйлер и Лагранж. Но оказалось, что есть и третье решение. Парижская академия наук, когда это решение увидела, хором вскричала по-иностранному: «Фантастик! Ля фам, фантастик!» «Ля фам» означает, что эту задачу решила женщина. Ну, а «фантастик» значит «круто».
11: Ну, теперь ясно. Хотя...
10: Французы были поражены настолько, что вместо 3000 франков в качестве премии решили заплатить аж целых 5. значит, женщину оценили. Софья Васильевна Ковалевская, первая в мире женщина-профессор. Первая женщина-член-корреспондент Петербургской академии наук. Она и жила какое-то время в Питере, хотя родилась в Москве в 1850 году. В 33 года, выступив с докладом о преломлении света в кристаллах, поразила шведского профессора и решила уехать на работу в Швецию. Ведь в то время женщинам даже в университете не разрешали учиться. Зато, правда, рождаемость была высокой, но это уже другая тема.
11: Скажите, пожалуйста.
10: Шведы были ласковы. Первый год, говорят, преподавайте на немецком, а начиная со второго, давайте уж на шведском. И что Ковалевская? Она даже начала писать по-шведски литературные заметки. И не такие, мол, в Стокгольме находится много достопримечательностей.
11: Ну, голова. Голова.
10: Было много других, интересных и важных работ. Ее уважали Чебышев, Вейерштрасс, Киркхоф. Ее любили дочь и умница муж, который решил заняться бизнесом и прогорел. Ну, а потом и свел счеты с жизнью. Конечно, была наука, но уравнения, к несчастью, несъедобны. Она простудилась в Италии и, едва отметив 41-й день рождения, умерла в Стокгольме. Жизнь, которая вот-вот должна была начаться заново, оборвалась. Но накрепко связалась имя Ковалевской не только с печалью, но и с наукой, с Россией.
7: Да, есть что рассказать.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш разговор. Географическая карта Крайнего Севера усеяна несметным количеством русских фамилий, с которыми связаны захватывающие необыкновенные истории. Большинство этих людей – первооткрыватели. Среди них одно единственное женское имя. Но именно его картографы и умудрились перепутать. Рассказываю. В 1733 году лейтенант Прончищев возглавил один из семи отрядов второй Камчатской экспедиции. Его подопечным предстояло составить карту земель между Леной и Енисеем. Офицерам позволяли тогда брать с собой жен и детей, поэтому вместе с Василием Васильевичем к путешествию готовилась и его молодая супруга Татьяна. Русские герои-первооткрыватели составили карту побережья моря Лаптевых вплоть до залива Фадея на Таймыре. Общая длина описанной береговой линии – около 500 километров. Это было огромное достижение того времени. Ведь только спустя столетия после создания ледоколов и полярной авиации появилась возможность исследовать всю арктическую акваторию нашей страны. Семья Прончищевых сделала это первой. Сопровождавшая мужа Татьяна стойко переносила все лишения этого непростого пути. Она вела записи, налаживала связи с аборигенами. А потом пришла беда. Лед сковал корабль экспедиции. Василий Прончищев тяжело заболел и скончался. Супруга пережила его всего на 2 недели. Ну а дальше возникла путаница. Многие документы экспедиции удалось спасти. Специалисты долго их изучали и обнаружили на карте название у входа в неизвестную бухту – М. Прончищева. Расшифровали так – Мария Прончищева. А ведь буква «М» обозначала географический объект, мыс, а вовсе не женское имя. С тех пор ничего не изменилось. На карте все еще можно найти бухту Марии Прончищевой. Хотя звали отважную путешественницу – Татьяны. Вот такая история.
12: «Благие дела» — совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
9: Каждое путешествие на поезде для Ильи — настоящий праздник. Он первым забегает в вагон и устраивается у окна. Стоит колесам застучать, ребенок забывает про все на свете. Стирается из памяти и то, что вместе с мамой они опять едут в больницу. Мальчика ждут осмотры и долгая разлука с близкими. Из-за мутации в организме 4-летнего ребенка бесконтрольно возникают опухоли. 2 уже глубоко проросли в ткани руки и ноги, а 3-я давит на зрительный нерв. Илья
13: мучается от боли, теряет возможность видеть. Удалять новообразование слишком опасно для жизни мальчика. И единственный способ остановить их развитие – таргетный препарат. Стоимость лечения превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «Волдвита» для Жданова Ильи. Вместе мы справимся.
12: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
14: Реклама.
15: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
16: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем говорить о женщинах-путешественницах. Элизабет Кокрейн – американская журналистка. Творческий псевдоним – Нелли Блай. Вдохновленная романом Жюля Верна «Вокруг света за 80 дней», она решила проверить, а возможно ли вообще совершить такое путешествие. Сама решила проверить, в одиночку. И что бы вы думали? Отважная женщина действительно смогла это сделать. Дело было во второй половине 19 века. Причем все путешествие, а маршрут был построен точно такой же, как в книге, заняло у журналистки всего-то 72 дня. Один из которых она потратила, чтобы навестить вдохновившего ее автора, Жюля Верна. Что ж, многие дамы действительно часто путешествовали. Правда, причины для очень дальней и не всегда безопасной дороги у них были абсолютно разными.
17: Приключения иностранцев в России.
18: Французская писательница, теоретик литературы, талантливый публицист. Она внушала страх Наполеону и восхищала Александра Пушкина. В первой половине 19 века об этой женщине говорили: только три великие силы борются с Бонапартом за душу Европы: Лондон, Петербург и мадам де Сталь. Ее полное имя – баронесса Анна Луиза Жермена де Сталь-Гольштейн. Дочь министра финансов при Людовике XVI, заклятая противница реформ императора Наполеона. Она ненавидела французскую революцию, возмущалась казнью Марии Антуанетты и выступала против войны с Россией. Бонапарт долго терпел ее критические статьи, но однажды не выдержал и подписал указ.
19: Мадам де Сталь выдворить за пределы Франции вместе с детьми сроком на 10 лет. Мадам запрещается приближаться к Парижу ближе, чем на 200 километров.
18: Она долго путешествовала по Европе, а в 1812 году, уже после начала Отечественной войны, приехала в Петербург. «Дурна как черт, умна как ангел» – так говорили о ней при дворе Александра I. Анна Луиза де Сталь дважды встречалась с нашим императором, познакомилась с Михаилом Кутузовым, добилась разрешения на работу в архивах. Ее интересовало буквально все – язык, традиции, праздники нашей страны. Особое внимание французская писательница уделяла биографии Петра I.
20: Имел ли он повод искажать восточные нравы своего великого народа и переносить столицу на север, на границу империи? Это очень большой и сложный вопрос, пока еще не решенный. И лишь века могут дать на него правильный ответ.
17: Приключения иностранцев в России.
18: Из Петербурга в Москву. Ее поразило богатство и разнообразие древнего русского города.
14: Мадам де Сталь часами прогуливалась по Кремлю, вела дневник, делала миниатюрные зарисовки старинных православных церквей.
20: Невольно сравниваешь Москву с Римом. Но не потому, что она имеет сходство с ним в стиле своих зданий. Этого нет. Удивительно другое. Сочетание пышных дворцов и сельской тишины. Обширность бывшей столицы и бесчисленное множество куполов. Все это сближает Рим Азии с Римом Европы.
14: Ее небольшие заметки о России не очень-то понравились императору Александру Первому. Слишком много оказалось в ней критики и правды. Однако высылать из страны ярую противницу Наполеона было совсем уж недальновидно, тем более во время войны.
20: Народ здесь находится в рабстве, но отношение господ к простым людям похоже скорее на отношение к челяди у древних, нежели на отношение к крепостным нашего времени. Третьего или среднего сословия в России не существует вовсе. Это большое препятствие процветанию искусств и наук, ибо зачастую именно в этом третьем классе развиваются таланты.
14: Она покинула Россию в день Бородинского сражения. Уехала в Швецию. Когда узнала, что войска Наполеона заняли Москву, прорыдала несколько дней. После того, как Бонапарта сослали на Эльбу, Анна-Луиза де Сталь смогла наконец-то вернуться в Париж после почти десятилетнего изгнания. Она продолжала выпускать свои политические и литературные труды, написала книгу о путешествии по Европе, отдельную главу посвятила России. Но в Петербурге это произведение запретили. Тогда на защиту французской писательницы неожиданно встал ее преданный поклонник. Александр Сергеевич Пушкин. Он даже отправил критикам небольшую записку предостережения. «Мадам де Сталь наша! Не трогайте ее!»
17: Приключения иностранцев в России.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Однажды в Бостоне два джентльмена поспорили, сможет ли женщина проехать вокруг Земли на велосипеде. Победительнице обещали приз – 10 тысяч долларов. На календаре – 1894 год. И что бы вы думали? Нашлась-таки претендентка. Знакомьтесь, Анна Коэн. Родилась в Риге, но еще ребенком эмигрировала в США. Там она взяла себе другое имя – Энни. Затем вышла замуж и получила новую фамилию – Копчевски. Семья девушки сильно нуждалась в деньгах, и красавица решилась отправиться в дорогу. 10 тысяч – сумма по тем временам немалая. Ей разрешалось пользоваться водным транспортом, но по суше добираться можно было только на велосипеде. Маршрут пробега – от Нью-Йорка до Чикаго, от Иерусалима до Коломбо, от Мексики до Техаса. Невероятно, но факт. Спустя 15 месяцев непрерывного путешествия Анна, она же Энни, вернулась в Бостон, навсегда войдя в мировую историю.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш разговор.
21: Ничто так не развивает ум, как путешествие. Эмиль Золя.
5: Швейцарская рекордсменка Сара Маркиз известна всему миру своими пешими походами. Сначала она пересекла территорию США вдоль и поперек. Затем женщина покорила Новую Зеландию и Латинскую Америку. Однако самая знаменитая экспедиция Сары состоялась в 2010-2013 годах, когда она пешком прошла от России до Австралии. Путь начался в Сибири, и дальше через пустыню Гоби, Лаос и Китай наша героиня добралась до Таиланда, откуда на корабле отправилась в Сидней и самостоятельно пересекла зеленый континент. Ей пришлось преодолеть тогда 16 тысяч километров, и все это время Сара Маркиз вела подробные записи.
20: «Мой дорогой дневник, когда мне было 8, я сбежала из дома вместе с собакой и провела ночь в пещере. Я взрослела, и мои маршруты становились сложнее. И теперь я решилась на самое невероятное – пройти пешком от Сибири до Австралии. В пути я переживу тропическую лихорадку, спасусь от преследования наркобаронов. Посреди пустыни буду молиться, чтобы волки не сожрали меня живьем. В Китае переоденусь в мужчину, изучу повадки снежных барсов и научусь выживать в экстремальном холоде. Но все это абсолютно не важно, мой дорогой дневник. Главное, что во всем этом безумии, пройдя пешком два континента, я нашла себя.
17: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: Слушайте радио «Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. В этом выпуске новости науки. На Байкале, на острове Ольхон, ученые обнаружили высокоинтенсивную магнитную аномалию. Она находится в Байкальской рифтовой зоне, где наблюдается высокая сейсмичность. По словам сотрудника МГУ Алексея Целебровского, источник аномалии, скорее всего, залегает неглубоко, но точные размеры покажут после анализа данных. Ученый отметил, что Байкал может преподнести еще очень много сюрпризов. Для здоровья людей и животных такие аномалии не опасны, они слабее полей от телефонов и ноутбуков. Вторая волна активности клещей началась в России, и главной опасностью остаются так называемые наноклещи. Они меньше макового зернышка. Научный сотрудник биологического факультета МГУ Вадим Марьинский рассказал подробнее о наноклещах.
2: В конце лета, начале осени, люди, которые ходят на природу, иногда сталкиваются с очень неприятными существами. Это те же самые эксодовые клещи, только совсем небольшого размера. Человек привык все-таки ждать от эксодового клеща хорошо заметных глазу размеров, то на мелких не сразу обращают внимание. Это может приводить к тому, что эксодовый клещ успеет укусить человека. Такие клещи с меньшей вероятностью могут переносить те или иные заболевания, но, к сожалению, все равно могут.
1: Размер наноклещей обуславливается ранней стадией жизненного цикла. Другими словами, это те членистоногие, которые успели вылупиться в этом году. Каштановые леса на юге России, включая Сочинский национальный парк, находятся под угрозой деградации. Об этом заявил профессор Константин Крутовский. Главная причина – рак каштана, который поражает кору и нарушает питание дерева. Также вредят корневая гниль, вредители и засухи. Ученый отмечает, что естественное возобновление лесов нарушено. Он предлагает комплексную программу восстановления, поиск здоровых деревьев, сбор семян и выращивание устойчивых сеянцев. Международный фестиваль «Наука 0+» пройдет в Москве с 9 по 11 октября. Его главной темой станет «Твоя космическая вселенная» в год 65-летия первого полета человека в космос. Посетители смогут узнать об истории ракетостроения, жизни на орбите, перспективах лунных баз и миссий на Марс. В программе лекции ведущих ученых, интерактивные выставки, мастер-классы и кинопоказы. Центральные площадки МГУ, Академия наук, Московский дворец пионеров и парк Зарядье. Это были новости науки. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
4: Вы слушаете исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем говорить о женщинах-путешественницах.
6: Посмотри на мир. Он куда удивительнее, чем сны. Рэй Брэдбери.
5: Зачем люди путешествуют? Поводов много. К примеру, в заграничных поездках мы часто узнаем обычаи и культурные особенности далеких стран и отдельных регионов. Это, кстати, хорошо расширяет кругозор. Дело в том, что, общаясь с людьми из абсолютно разных уголков планеты, мы учимся лучше понимать мир, избавляемся от стереотипов. Правда, иногда вот такие вот туристические странствия бывают очень даже забавными и комичными. Писатель Николай Лейкин подтвердит. И пусть его литературная Глафира Семеновна – персонаж абсолютно выдуманный, а, скорее всего, это собирательный образ, да и путешествует она не одна, а с мужем, но сюжет лейкинской книги «Наши за границей» – какой-то невероятный каскад веселых недоразумений.
7: Немеччина. Переехали русскую границу. показался прусский орел, изображенный на щите, прибитом к столбу. Поезд подъехал к станционному зданию. Русские кондуктора в последний раз отворили двери вагонов. Послышалась немецкая речь. Стояли два откормленных немца в черных военных плащах с множеством пуговиц по правую и по левую сторону груди и в касках со штыками. «Эйд Куннен!» — возгласил кто-то, проглатывая слова. Виднелись вывески со стрелами и с надписями. «Херн Дамен!» Пассажиры стали снимать с полок ручной багаж и начали выходить из вагонов. В числе их был и молодой купец с женой, купеческое происхождение которого сказывалось в каждой складке, в каждом движении, хотя он и был одет по последней моде. Прежде всего он ударил себя ладонью по дну шляпы котелком и сказал жене: «Ну, Глафира Семеновна, приехали в заграницу. Теперь следует нам свое образование доказывать. Сажайте иностранные слова. Сажайте без всяких стеснений, вжарьте вовсю». Молодая супруга, одетая тоже по последней моде, смутилась и покраснела. «А какая это земля?» — спросила она. «Знамо дело, немеччина. Немец всегда на границе стоит. Помимо немца ни в какую чужую землю не проедешь. Забирайте свою подушку-то. Мне три не протащить сквозь двери. А насчет саквояжей мы носильщик и крикнем. Как носильщик-то на немецкий манер?»
8: «Я, Николай Иванович, не знаю. Нас этим словам в пансионе не обучали. Да и вообще я по-немецки очень плохо. Когда учитель немец приходил, то у меня всегда зубы болели».
7: «Как же это так? А говорила, что обучалась».
8: «Я и обучалась, а только комнатные слова знаю. Вот ежели что в комнате, или с кем поздороваться и спросить о погоде».
7: «Странно. Сам же я слышал, как вы стихи читали на иностранном диалекте».
8: «То по-французски. Вот ежели по-французски придется, то я больше знаю».
7: «Как тут в немецкой земле по-французски? Здесь за французский язык в участок могут сволочь. Немец страх как француза не любит. Ему француз, что таракан во щах. Эй, носильщик!» — кричит купец.
9: «Гутен морген! Как вас? Комен зи! Наши чемоданы! Бринген зи! Саквояжи!»
8: «Вот видишь, ты и сам немецкие слова знаешь».
7: 10-то слов. На это много не уедешь. Хмельного я сам попрошу по-немецки, потому хмельные слова я знаю, а остальные не в зуб. Эй, хер-носильщик!»
9: «Хер» — это по-ихнему господин. Поучтивее так, может, лучше.
7: «Хер-носильщик!» Не идет подлец. В другой вагон попер. Неужто самому придется тащить?
9: «Вытаскивай подушки, а я саквояжи. Тащи!»
7: «Чего встала?»
8: «Да видишь, главная подушка не пролезает. Надо по одной штуке».
7: «И к чему только ты три подушки с собой забрала?»
8: «Да я не могу на одной спать. Голова затекает. И, наконец, ведь не знаешь, куда едешь. Может быть, там и вовсе без подушек».
7: «Брось,

0: А сейчас хвасталась, что все комнатные слова знаешь. Ведь подушка — комнатное слово.
1: Знала да забыла. И чего вы на меня сердитесь? Ведь вы и сами не знаете.
0: Я другое дело. Я специалист по хмельным словам. Вот в буфете я в лучшем виде. Бир Тринкин, Шнапс Тринкин, Зейдель Фляше Бутерброд. И, наконец, я в пансионе не обучался. Немецким словам, я выучился у немцев-колонистов, которые приезжают к нам в лавку веревки, парусины, гвозди покупать. Ein, zwei, drei, vier, vier Rubel, 20 Kopecken. Считать по-немецки тебе что угодно высчитаю. А других я слов не знаю. Но постой тут около подушка, я саквояж вытащу. Эй, хер носильщик, номер 120, коммен зи! Снова начал кричать купец и манить носильщика. Носильщик, наконец, подошел, взял вещи и понес их. Купец и его супруга тащили сзади подушки, зонтики, плед и ватное стеганое одеяло.
1: Цолямт, ейцт ист цолямт. «Кофе хабен зи, майн хэр?» — спрашивал носильщик купца.
2: «Черт ты узнает, что он бормочет!» — воскликнул купец. «Глафир Семеновна, понимаешь?»
1: — обратился он к жене. «Да должно быть, на чай просит. Дай ему!» — отвечала та.
0: «Ну, народ! Даже двух гривенов не хотят поверить и вперед деньги требуют. Бери, бери! Вот!» 3 гривенника. Не надувать сюда приехали. Мы в Петербурге в полном доверии. У меня по банкам на 150 000 векселей гуляет.
1: Носильщик денег не брал и говорил.
3: Нахер, werden Sie zahlen?
2: Глаша не берет. Неужто 2 пятиалтынных мало? Недоумевал купец.
0: Или, может быть, ему... «Немецкие деньги надо!»
1: «Да, конечно же, он немецкие деньги требует!»
0: «Deutsche Gold хочешь?»
2: «Deutsche надо разменять!»
0: «Где тут меняльная лавка?» «Надо разменять!» «Понимаешь?» «Ничего не понимает, Глаша!» «Да скажи ему по-немецки, как вас учили!» «Чего ты стыдишься-то?»
1: «Ну, как по-немецки меняльная лавка?»
2: «Сади!»
1: «Ах, боже мой, ну что ты ко мне пристаешь-то?»
0: «Ничего не знаю, да еще у мадамы училась».
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш рассказ о женщинах-путешественницах.
6: У настоящего путешественника нет определенного плана и намерения куда-либо приехать. Древнекитайский философ Лао Цзы.
5: Чтобы пересечь океан или отправиться в длительный велопробег по всему миру, женщинам прошлого нередко приходилось переодеваться в мужской костюм, пренебрегать общественным мнением и даже устраивать шоу. Однако со временем путешественницы-одиночки перестали казаться экзотикой. А их достижения и открытия заслужили уважение ученых, спортсменов и любителей приключений во всем мире.

0: Фаворитка королевы Марии Антуанетты. Талантливая художница-самоучка, да и просто красавица. Она покинула Францию незадолго до революции и в 1795 году приехала в нашу страну, чтобы создать уникальную портретную галерею русской аристократии. Ее имя – Мари Элизабет Луиза Виже Лебрен.
1: Наши лучшие актеры охотно меняют Париж, но только на Петербург. Россия – единственная страна, которая умеет сманивать великие таланты. А чем я хуже остальных? Да ничем.
0: Экстравагантная, авантюрная, циничная, расчетливая, обходительная. Так говорили в Европе об этой удивительной и немного взбалмошной женщине.

0: Что ж, это правда. Кистью она действительно владела великолепно. Хорошо знала цену своему таланту живописца, а потому всегда получала большие гонорары. Однако жуткая казнь ее покровительницы Марии Антуанетты едва не погубила карьеру художницы. Мари Элизабет угодила в опалу и срочно покинула родной Париж. Путь в Россию оказался извилистым. Рим, Неаполь, Прага, Дрезден, Берлин, Вена и, наконец, Петербург. Прямо с дороги на аудиенцию в Екатерининский дворец. Зачем время терять? Тем более, что француженка раздобыла себе отличное рекомендательное письмо.
1: Какая же он все-таки душка, этот ваш граф Андрей Разумовский. Да-да, тот самый, что послом от России находится в Вене. Вот он-то и посоветовал мне обратиться сразу к императрице Екатерине II. Мол, картины она любит, а иностранцев завсегда жалует. Я так и поступила.
2: Приключения иностранцев в России.
0: В Петербурге о талантливой художнице знали. И потому в очередь к ней выстроилась вся столичная знать. Апраксины, Голицыны, Долгоруковы, Строгановы, Трубецкие. Они мечтали получить портрет, подчеркивающий статус. Почему к ней? А потому что Вижели Брен не только писала, но и предлагала, говоря современным языком, еще и целый пакет дополнительных услуг. Противница всяческих корсетов и напудренных париков, француженка собственноручно кроила наряды для своих моделей и сама крутила им прически. Взяв за основу нагую моду эпохи ампир, она неизменно приправляла ее какой-либо экзотикой. К примеру, графиню Трубецкую портретистка изобразила в тюрбане и в легкой тунике с восточным орнаментом. Дворянку Александру Голицыну снабдила турецким кафтаном и очень длинным алым поясом с кисточками. Петербург пребывал в восторге.
3: Своими картинами эта иностранка совершила переворот в модах. Ее работы весьма необычны, но бесспорно, что они абсолютно блистательны.
0: Хороший портрет всегда стоит больших денег. За одну картину Мари Вижели Брен просила 4000 рублей. 4! Сумма астрономическая. Да, в конце 18 века целую семью крепостных можно было купить в 10 раз дешевле, а за хорошую лошадь давали еще меньше. Но француженка успела написать аж целых 67 портретов. И тут нашлись завистники. Екатерине II доложили.
4: Эта заезжая куртизанка за свои каракули дерет с народа астрономические суммы. Открыла у себя дома какой-то не то салон, не то притон, где проводят скрытые аудиенции. Стыд и срам! Вакханалия!
0: Императрица негодовала. И Мари Вижели Брен снова засобиралась в дорогу. Ее путь лежал на родину, в Париж. Тем более, что там ее уже вычеркнули из списка французских иммигрантов-невозвращенцев. Нашу страну она покидала с легким сердцем.
1: Когда-нибудь мои работы будут висеть в Эрмитаже. Поверьте мне на слово. А еще меня потрясли русские женщины. Они оставляют драгоценности на подоконниках распахнутых окон в полной уверенности, что от воров их убережет святой Николай Угодник. В Париже такое невозможно. Обязательно украдут. Вот поэтому Россия – невероятная страна. Ваша Мари Вижели Брен.
2: Приключения иностранцев в России.
5: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о женщинах-путешественницах. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Пройдут столетия, наши праздники.
7: И каждому дано яблоко.
8: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь нужно.
9: Пред нами огромные разнообразные работы. Исторические заметки на радио «Звезда».
10: Люди одиноки, потому что вместо мостов они строят стены.
11: Многовековая история мостов. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
12: Человек с изюминкой. Муслим Магомаев.
13: Толпы поклонников буквально носили певца на руках вместе с машиной. Он выступал в миланском Ла-Скала, покорил Париж, но вернулся домой, чтобы спеть шаланды, полные кефали. Однако мало кто знал, что лучший голос Союза был глух на одно ухо.
11: На первый взгляд.
13: Магомаева называли красавцем. Высокий рост, под 1.90 м, выразительные черты лица. В молодости его даже сравнивали с Шоном Коннери. Певец внимательно относился к имиджу, старался всегда выглядеть безупречно.
11: Где изюминка?
13: В 16 лет Магомаев уже начал работать в военном ансамбле. И для пацана зарабатывал очень неплохо – 200 рублей в месяц. Колесил по разным городам в военной форме и был вполне доволен жизнью. Но стукнуло 18, пришло время идти в армию. Хитрый местный военком хотел, чтобы Муслим все 3 года службы отработал в том же ансамбле, но уже за 3 солдатских рубля. Кому такое понравится? На медкомиссии певец вспомнил, что одно ухо у него не слышит.
14: Последствия, перенесенные в детстве кори. Ложусь на бок и ничего не слышу. Хотя я и одним ухом слышу лучше, чем многие двумя.
13: Но врачи решили справедливо. Петь – одно, а команду не услышать в боевой обстановке – совсем другое. В итоге написали заключение: негоден к военной службе.
15: По переулкам бродит лето, солнце льется прямо с крыш. Под потоки солнечного света у киоска ты стоишь. Блестят обложками журнала.

0: Муслим Магомаев. Человек с изюминкой. Радиограмма.
1: Устав единственного парижского государственного театра «Комеди Франсез» был подписан Наполеоном в Москве 15 октября 1812 года.
0: Нам кажется, что у китайцев все наоборот. Белый цвет у них символизирует траур. Пишут они сверху вниз, книги читают с последней страницы. Несчастливым числом считают четверку и никогда не дарят друг другу зонтики и часы. Китай – единственная древняя цивилизация, которая существует и по сей день. Долгое время он был изолирован от остального мира, шел своим путем сквозь тысячелетия. А по пути в Поднебесной рождались и гибли великие империи. Изобретали порох и шелк, создавали уникальную философию и медицину. Кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела Китая Института Востоковедения РАН Сергей Дмитриев в программе «Область знаний. Китайский путь». Сегодня после 5 вечера только на Радио Звезда. А также на канале «Радио Звезда» в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
2: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Международная выставка «Сфера безопасности 2026» с 21 по 23 октября на ВДНХ. Системы, технологии и решения по направлениям, защита объектов инфраструктуры, информационная и транспортная безопасность, рациональная природа пользования и медицина. Мероприятие деловой программы по ключевым вопросам безопасности. Подробности на сайте securityexpo.ru. Категория 18+.
4: С 24 по 26 сентября пройдет 12-й Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур. Ведущие деятели культуры, представители власти, бизнеса и экспертного сообщества обсудят сохранение культурного наследия и развитие кино, театра, музыки, музеев и медиакультуры. Главная тема форума – объединенные культуры, общие ценности. Организатор фонд «Росконгресс» 6+.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Сменить объектив, навести на резкость, сфокусироваться на главном. И увидеть русского медведя и китайского дракона. Анатомию европейской солидарности и новые карты в политическом раскладе. Все это крупным планом. Программа Алексея Мухина. Сегодня, после 8 вечера, на Радио Звезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 16 часов в Москве. В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Российские войска установили контроль над селом Малая Волчья в Харьковской области. Бойцы группировки войск «Север» продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. Противнику нанесено поражение в районах сел Харипуны и Бузова. Все попытки украинских подразделений прорваться из окружения пресечены. Также уничтожены группы противника, которые пытались прорваться на усиление у Приколотного и Новоалександровки. В Центризбиркоме разделили ключи для расшифровки итогов онлайн-голосования. Это сделано накануне выборов. Система дистанционного электронного голосования уникальна, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
2: Сочетание максимальной прозрачности дистанционного электронного голосования, которое определяется, что все процедуры под контролем той самой группы контрольной, при этой прозрачности очень много реперных точек для контроля, в том числе и посредством видеонаблюдения. Вот эти ключики, которые у каждого будут, и без одного ключика никакие пазлы не сложатся в одно. При этом обеспечивается полнейшая тайна голосования. Вот это удивительное сочетание, оно характерно для нашей уникальной, беспрецедентной системы дистанционного электронного голосования.
1: Ключи сформированы отдельно для 6-часовых зон, каждая разделена на 7 частей. До завершения голосования ни у кого нет целого ключа. Данные о голосах хранятся в зашифрованном виде в блокчейне. Сотрудничество России и Грузии расширяется. Москва готова поддерживать дальнейшее развитие экономических и гуманитарных связей с грузинской стороной. Об этом заявил секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу. По его словам, Россия занимает второе место среди крупнейших торговых партнеров Грузии. Товарооборот за первую половину этого года составил 1,8 миллиарда долларов. Это на пятую часть больше, чем годом ранее. Шойгу также отметил, что Запад открыто пытается вмешиваться в политическую ситуацию в Грузии. Имущество коррупционеров на сумму свыше 3 триллионов рублей изъято в России за полтора года. Об этом рассказал генпрокурор Александр Гуцан. В доход государства обращены тысячи домов, квартир, земельных участков, транспортных средств, финансовые активы и целые производственные комплексы. В качестве примера Гуцан привел бывшего заместителя губернатора одного из регионов, у которого изъято 28 автомобилей, 9 земельных участков, 3 особняка и 24 других помещения. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить.

0: Адмиралы русского флота. Федор Ушаков.
1: В 1766 году он окончил морской шляхетский кадетский корпус в чине офицера. Служил на Балтике, в Донской, впоследствии Азовской флотилии. Командовал палубным ботом, затем шестипушечным двухмачтовым кораблем. Быстро продвигался по карьерной лестнице. Многие капитаны отмечали: Федор Федорович отлично знает и понимает тактику ведения парусных сражений и вполне готов командовать даже эскадрой. Такому командиру покровитель был не нужен, но он нашелся сам.
2: Матушка императрица, есть у нас во флоте Севастопольском контр-адмирал Ушаков, отлично знающий, предприимчив и охотник к службе. Он мой будет помощник. Отличных достоинств, храбр. Я уверен, что из него выйдет великий морской предводитель.
1: Князь Григорий Потемкин-Таврический внимательно наблюдал за молодыми офицерами и особенно выделял именно Ушакова. К тому же побеждать чужими руками было намного легче, чем своими собственными. Зато докладывать Екатерине II о якобы личных и постоянных викториях всегда сподручнее. Поэтому, получив согласие государыни, Потемкин издает так называемый ордер, то есть приказ, и отправляет его Федору Ушакову.
2: Не обременяя вас правлением адмиралтейства, припоручаю вам начальство Черноморского флота по военному употреблению.
1: Употребил. Как надо. Слова воинской присяги Ушаков запомнил на всю жизнь.
3: Обещаю и клянусь всемогущим Богом перед святым его Евангелием в том, что хочу и должен я императорскому величеству верно и нелицемерно служить и во всем повиноваться, не щадя живота своего до последней капли крови.
1: Во время войны с турками он действовал нестандартно, дерзко, но всегда обдуманно. Ушаков перестраивал эскадру в боевой порядок прямо перед началом атаки противника. Свой флагманский корабль он не располагал в середине, как того требовали тактика и устав. Оставил его передовым, что значительно поднимало боевой дух русских моряков. Они видели: командир с ними идет в бой первым. Его мужество и отвагу ценили даже враги. За храбрость в сражениях турецкие матросы почтительно называли русского адмирала Ушак-паша.
0: Федор Ушаков. Адмиралы русского флота.
4: Радиозвезда.
5: Тайная война.
4: История мирового шпионажа.
6: 1960 год. Токио. Открытие выставки Икебаны. Победитель давно известен. Главный приз вручен. Вспышка фотоаппарата. На следующий день именно этот кадр опубликуют все центральные газеты. И надпись.
7: Жена императора Японии награждает триумфаторов. Рядом участница конкурса.
6: Супругу императора знали все. Вторую женщину не знал никто. Японцы не догадывались, что обворожительная красавица на снимке на самом-то деле опытная советская разведчица, майор КГБ.
5: Ирина Алимова.
6: Она должна была стать кинозвездой. В 1937 году снялась на студии «Туркменфильм» едва ли не в первой советской звуковой картине «Умбар». Ее талантом восхищались Золушка и Нина Жеймо, Зоя Федорова, Петр Олейников, режиссеры Хейфиц, Герасимов. Ей пророчили большое будущее, но тут началась Великая Отечественная война, и актриса Ирина Алимова добровольцем ушла на фронт. В Красной армии она занималась военной цензурой, знала 7 языков, работала переводчицей. В 1944-м получила предложение стать сотрудником управления внешней разведки НКГБ. Актрису научили правилам конспирации, умению оставаться незамеченной, быстро уходить от преследования, после чего отправили в Японию в служебную командировку. Причем отправили не одну.
4: Тайная война.
6: По заданию центра Алимова должна была сначала познакомиться с нашим нелегальным сотрудником в Азии, выйти за него замуж и только потом перебраться в Токио. Однако в действительности этот брак не был фиктивным, что называется по легенде. Это была настоящая крепкая семья, объединенная не только реальной любовью, но и общей опасностью, общим делом и общей судьбой. В 1952 году супруги переехали в Токио. Купили большой дом. Сами жили на первом этаже, а второй сдали в аренду. Соседи, граждане США, стали для наших разведчиков некой охранной грамотой против японских спецслужб, которые активно интересовались любыми иностранцами в стране. И вскоре в Москву было отправлено первое донесение.
8: На воду спущена новейшая японская подводная лодка. Тактико-технические данные прилагаю. Подпись «Бир».
6: Настоящее татарское имя Алимовой – Бибиран. Отсюда и возник ее агентурный псевдоним «Бир». В Японии наша разведчица открыла небольшой магазин. Продавала женские блузки, юбки и платья. Она хорошо вышивала, украшала одежду необычными узорами. Все эти вещи были очень популярны в Токио. Как результат, Ирину Алимову приняли в американский дамский клуб, где собирались жены дипломатов и офицеров. И совсем скоро в Москве уже читали очередное донесение.
8: Докладываю расположение военных баз и аэродромов США в Японии, реальные адреса базирования армейского спецназа, точную информацию о технике и вооружении японских сил самообороны. Подпись «Бир».
6: За 13 лет работы в Токио наша разведчица переправила в центр свыше 7 тысяч секретных документов, но при этом она ни разу не была на грани провала.
4: Тайная война.
6: Ее рассекретили в 90-е годы 20 века. Японцы были в шоке. Они тут же разыскали ту самую старую фотографию и опубликовали. Только на этот раз журналисты сделали правильную надпись.
7: Жена императора Японии награждает триумфаторов. Рядом советская актриса и разведчица. Майор КГБ.
5: Ирина Алимова.
4: Тайная война.
9: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
10: Четырехлетняя Маша очень хорошо рисует. Неудивительно, что родители собираются отдать ее в художественную школу. Но сначала малышке нужно победить иммунодефицит. Из-за болезни любая, даже самая легкая инфекция способна обернуться серьезными последствиями. В таких случаях помогает лишь пересадка костного мозга. Первая попытка, к сожалению, оказалась неудачной. Организм Маши не принял донорские клетки. И на этом проблемы не закончились. Процедура нарушила работу сосудистой системы. Появились тромбы, которые мешают кровотоку. Каждую минуту жизнь девочки находится под угрозой. Исправить ситуацию под силу специальному препарату. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Банниковой Марии. Вместе мы справимся.
9: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
11: Реклама.
12: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше мне скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
11: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: История награды.
2: Медаль «Золотая звезда». Высшая степень отличия в нашей стране – почетное звание «Герой Российской Федерации». Присваивается президентом за заслуги перед народом, связанные с совершением героического подвига, в том числе посмертно. Награждение производится также за трудовые заслуги, в частности, за разработку и проведение испытаний военной и специальной техники. Герою России вручается особый знак – медаль «Золотая звезда». Она крепится к специальной колодке, внутренняя часть которой обтянута муаровой трехцветной лентой. Это государственный флаг. Сама награда представляет собой пятиконечную звезду с гладкими двугранными лучами на лицевой стороне. Длина одного луча – 15 миллиметров. Медаль делают золотой. В 2022 году, во время проведения специальной военной операции, командир инженерно-саперного полка, полковник Рустам Сайфуллин, лично руководил подразделениями, которые обеспечивали паромную переправу. Когда начался обстрел, работа не прекращалась ни на минуту. Сам полковник получил тяжелое ранение, но только после того, как переправа войск удачно завершилась, согласился ехать в медсанчасть. За храбрость, отвагу и самоотверженность Рустаму Сайфуллину было присвоено звание «Герой России».

0: Гренадерская шапка. Конусовидный суконный головной убор с прочным каркасом на основе проволоки или китового уса. Форма такой шапки позволяла бойцу свободно и беспрепятственно метать гренады, то есть ручные гранаты, не задевая при этом края форменной шляпы. Форма и содержание.
1: Шапки и гренадерки появились в русской армии в начале 18-го столетия, во времена Петра Великого. До наших дней сохранилось описание этих головных уборов. Солдаты носят шапки, похожие на шлемы древних римлян, имеющие вид касок. Но сделаны они не из железа и украшены сзади большим пером белого и красного цветов, что делает особенно хороший вид, когда их много вместе.
0: Гренадерская шапка.
1: Спереди такого головного убора находилась длинная вертикальная металлическая бляха – налобник. На нем чеканился герб российского государства – двуглавый орел, вензель правящего императора или эмблемы полка. К примеру, пылающие гранаты – гренады. Налобник выполнял не только декоративную роль. Он мог защитить голову бойца от шальной пули или скользящего сабельного удара.
2: Форма и содержание. История армейского обмундирования.
1: К началу 19 века конусовидные шапки-гренадерки практически вышли в России из употребления. Единственное исключение – солдаты лейб-гвардии Павловского полка. За храбрость и отвагу в битве против французов при Прессиш-Эйлау в 1807 году бойцы получили особую коллективную награду. Им разрешалось вечно носить и передавать по наследству сослуживцам-новобранцам те самые старинные головные уборы. Кстати, именно о них писал Александр Пушкин в своей поэме «Медный всадник». «Сияние шапок этих медных, насквозь простреленных в бою».
0: Форма и содержание. Гренадерская шапка. История в письмах и воспоминаниях.
3: Из письма личного секретаря генерал-губернатора Москвы Александра Яковлевича Булгакова известному публицисту Александру Ивановичу Тургеневу. 23 сентября 1812 года. В 10 верстах от Юрьева по Владимирской дороге. Несчастная Москва в награду своей ревности, щедрости и привязанности к Отечеству горит. Пламя видно за 130 верст. Горе тому, кто ее отдал. 100 000 солдат набрать можно, но то, что потеряно в Москве, того помещикам никакая сила земная возвратить не сможет. Не говорю уже о пятне, о бесчестии, которое на нас падает и которое одним только совершенным истреблением врагов наших загладиться может. Александр Булгаков.
4: Радиозвезда.
5: Новая жизнь. Перейдем только поле, где тебя носит

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-пробанцы, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1340.
3: Время отправления 85 ударов.
4: Какие тайны скрываются в...
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
5: Важно отметить...
0: Научно-популярная и художественная литература.
6: Событий происходящих.
7: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Новости культуры. Театр Российской армии открыл 97-й театральный сезон. Глава Департамента культуры Министерства обороны Артем Горный поздравил коллектив с торжественным событием. Чем удивит зрителя новый сезон, в эфире «Радио Звезда» рассказала директор Центрального академического театра Российской армии, депутат Московской городской думы Милена Авимская.
2: Наш 97-й театральный сезон мы открываем спектаклем с участниками и ветеранами специальной военной операции в главных ролях, и это происходит впервые в нашем театре. В нашем профессиональном академическом театре Российской армии впервые на сцену выходят непрофессиональные артисты. Это ребята, которые находятся на реабилитации в центре Мещерякова в Сергиевом Посаде, и спектакль под названием «Вкус воды» станет первым в этом сезоне. Это символично, для нас это важно, потому что поддержка участников специальной военной операции сегодня является одной из основных наших задач.
1: Торжественное открытие 97-го сезона завершилось ярким выступлением студентов курса актерского мастерства заслуженного артиста России Николая Казака. Уровень уличных театров в России заметно вырос за последние 3-4 года, заявила председатель творческой комиссии Союза театральных деятелей по уличным театрам Мария Литвинова на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. По ее словам, важную роль сыграло сотрудничество с крупными государственными проектами, которые стали заказчиками постановок. Эксперт отметила, что большинство уличных театров в стране частные, поэтому их развитие требует значительного финансирования. Более 40 зарубежных делегаций примут участие в 12-м Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур. Тема «Объединенные культуры. Общие ценности». На форуме поднимут темы сохранения духовного наследия и внедрения новых технологий в культуру и искусство. Деловая программа охватывает 69 мероприятий. Культурная программа «Петербургские сезоны» включает более 110 событий. Кульминацией мероприятия станет выступление национального балета «Кубы» с балетом «Жизель» в Мариинском театре. Сербский режиссер Эмир Кустурица обещает выпустить фильм о патриархе московском и всея Руси Кирилле до конца этого года. Об этом он рассказал в интервью ТАСС. По словам режиссера, работа над картиной идет в Сербии. Ранее стало известно, что съемки фильма проходили в том числе в Кирилло-Белозерском монастыре в Вологодской области. Отмечается, что проект приурочен к 80-летнему юбилею патриарха. Это были новости культуры. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
4: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами Российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
5: Реклама.
6: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить. Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Поручик Толстой.
1: Лев Николаевич Толстой. Один из наиболее известных русских писателей и мыслителей. Классик мировой литературы. Интересно, кем Лев Толстой мог бы быть в наши дни? Давайте пофантазируем. Пропустим очевидное. Автор книжных бестселлеров. Кто еще? Блогер-миллионник? Телеведущий? С его умом, эрудицией, да еще и выдающейся бородой, смотрелось бы как минимум харизматично. Скорее всего, программы Толстого носили бы нравоучительный характер. О добром, о вечном. Но не факт. Военкором он бы был на 100% хорошим. Писал бы об обстановке на и вокруг передовой. Его популярный канал

0: тоже разбилось на эпизоды, и главными из них тоже были война и мир. Снова включаем воображение. Стираем с портрета графа бороду. Пока она ему не положена по военному уставу. Хотя, зачем стирать с портрета? Есть же фотография. Молодой артиллерийский офицер смотрит на нас прямым смелым взглядом. Аккуратные усики, уверенная поза. Из-под плаща, как бы случайно, выглядывает эполет. Все это ему очень идет. Просто бери и снимай героический фильм про события Крымской войны, куда в 1853 году Толстой попал по своей личной просьбе. В Севастополе Толстой оказался в самой гуще событий. Впрочем, там везде тогда была гуща. Город играл важную роль в нашем противостоянии 60-тысячной армии турок, англичан и французов. На защиту Крымской крепости встали 30 тысяч русских моряков и бойцов городского гарнизона. Молодой артиллерист сам добился перевода в эту горячую точку и до конца осады был на самом опасном участке фронта, в 4-м бастионе. Получил за это орден и 2 медали.
1: Не может быть, чтобы при мысли, что и вы в Севастополе, не проникло в душу ваше чувство мужества, гордости, и чтоб кровь не стала быстрее обращаться в жилах. Главное убеждение, которое вы вынесли, это убеждение в невозможности взять Севастополь. И не только взять, но поколебать где бы то ни было силу русского народа.
0: Севастопольские рассказы. Толстой посылал их в журнал «Современник». Это был его прямой репортаж с фронта. Писатель командовал батареей на Черной речке, стоял на Малаховом кургане, участвовал в крупных боях.
1: Как всегда накануне сражения делали вид, что о завтрашнем дне мы думаем не более, чем о всяком другом. Но я уверен, что на самом деле у всех сердце сжималось при мысли о штурме. К утру, с приближением момента, страх ослабевал. А к 3 часам, когда ожидали сигнала к атаке, я был в таком хорошем настроении, что ежели бы пришло известие, что штурма не будет, я бы очень огорчился.
2: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Поручик Толстой.
0: Но у героических событий была изнанка. Все то, что включает в себя горькое понятие «война». Разорение, кровь, увечья, гибель друзей. Все то, что Толстой увидел и испытал в Севастополе. Картинки оттуда не могли не оставить шрамов на душе впечатлительного графа. Он стал лучше понимать людей, острее переживать и чувствовать вместе с ними.
1: Сухой открытый рот с трудом выпускает хрипящее дыхание. Голубые оловянные глаза закачаны кверху. Пожирающий внутренний жар, проникающий все члены страдальца, проникает как будто и вас.
0: На войне копился богатый материал для будущих книг. Как только враждующие стороны заключили мирный договор, писатель сразу попросился в отставку. После впечатлений войны его распирали идеи мира, добра и справедливости. Он спешил рассказать о них людям. За время военной службы граф Толстой превратился в совсем нового Льва Толстого. Он уходил в армию буквально из-за покерного стола, обросший проигрышами и долгами. Карты, вино и женщины – это все, что тогда волновало молодого аристократа. С войны вернулся философ и филантроп, уже прославившийся своей глубокой литературой. Тут сразу представляется какая-то занудная личность. Но это было совсем не так. граф был исключительно интересным человеком.

0: говорил на 13 языках. Музыку сочинял. Не знали? Вот послушайте. Вальс «Фа мажор». Композитор Лев Николаевич Толстой. Льва Николаевича захватывало все новое. Его первый фотографический аппарат везли в Ясную Поляну на большой телеге, запряженной парой лошадей. Это была середина 19 века. С подачи графа фотографией увлеклась вся его большая семья. Даже сейчас не у каждого в телефоне есть столько снимков, сколько скопилось в семейных альбомах Толстых. Писатель изобрел устройство, чтобы можно было самому себя снимать. И в 1862 году сделал фотографию, которую называют первым в истории селфи. Лев Толстой озвучивал аудиокниги Льва Толстого. Звучит бредом сумасшедшего, но это так. Век с четвертью тому назад писателю подарили фонограф. Сам изобретатель устройства Эдисон подарил. Лев Николаевич, который, кстати, открыл в российской провинции больше двух десятков школ, включал ученикам записи собственных былей и сказок, а близким отправлял голосовые письма. В общем, явно опережал свое время Лев Толстой.
1: Простите, что утруждаю вас, и за то, что пишу вам не своей рукой, мне так легче. Дела много, и я дорожу временем.
0: Для большинства граф выглядел странно. Босиком по земле, в крестьянской одежде, борода развивается на ветру, мясо не ест, ездит верхом и на велосипеде, хотя самому глубоко за 70. В родной Ясной Поляне старик играет на рояле, шьет сапоги и пишет книги. Идеей фикс Толстого было все, что у него есть, раздать бедным. Лев Николаевич помогал крестьянам и говорил, что нет в мире прекраснее чувства, чем ощущение, что ты сделал людям хоть каплю добра. Толстой прожил 82 года и до конца был в прекрасной форме. Часами мог плавать или играть в теннис. Зная про все его увлечения, больше всего удивляешься, когда он умудрился при всем при этом столько написать. Полное собрание сочинений – 90 томов. В своей литературе он часто касался вопросов сути военного патриотизма и вопросов войны и мира, в ответах на которые человечество никак не придет к согласию. Но, глядя в будущее, офицер в четвертом поколении, гуманист Лев Николаевич Толстой никогда не оставлял надежды, что может быть близко то время, когда войны станут совсем невозможны, и никто больше не станет воевать.
2: Офицер. Авангард российской науки и культуры. Поручик Толстой.
3: Сегодня в программе «Область знаний». Великий шелковый путь. Рассказывает кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела Китая Института востоковедения РАН Сергей Дмитриев. Область знаний. Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».
4: Здравствуй, мам. Ну как ты живешь? Вся в работе с утра до заката. Ты с надеждой весточку ждешь от любимого сына, сына-солдата. Все нормально, я жив и здоров. 100 приветов бабуле и деду. Напиши, много ли на зиму дров. Не волнуйся.

свет моих дней. Лебедь белая, фея лесная, я укроюсь любовью твоей, и ты ждешь меня, я это знаю. Без тебя очень трудно, поверь, пусть нелегкая будет дорога. Я открою заветную дверь, и ты встретишь меня у порога.

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: Личный состав. История подразделений частей русской армии.
2: 213-я танковая бригада. Осень 1943 года. Смоленская область. Части 3-го Белорусского фронта готовились к прорыву вражеской обороны в районе города Красный. Из приказа о наступлении. 213-й отдельной танковой бригаде поддержать пехотные соединения 42-й стрелковой дивизии при штурме фашистских укреплений у деревни Духатино. «Вдарим по фрицам их же оружием!» Эти слова командир добавил уже от себя. 213-я отдельная танковая бригада сформирована в октябре 1942 года. Личный состав – 1300 человек. Вооружение – трофейные танки «Панцер-3» и «Панцер-4». Командир бригады – подполковник Виталий Сергеевич Гаев. К концу 1942 года в частях Красной Армии накопилось довольно много трофейной техники. Подбитые, но подлежащие восстановлению танки, брошенные фашистами транспортеры и самоходки – все это отправлялось в тыл, ремонтировалось и поставлялось на фронт. Такими машинами и была укомплектована 213-я танковая бригада. Впрочем, шутники тут же прозвали свое подразделение «Бригада», имея в виду фашистский танк. 14 ноября 1943 года 213-я танковая бригада атаковала вражеские позиции у города Красный. Танкисты сумели прорвать линию обороны противника, но сами понесли большие потери. 13 танков подорвались на минах. Еще 8 пострадали от снарядов. Некоторые машины были обездвижены, но все еще могли стрелять. Экипажи не покидали танки, которые превратились в мишени. Они продолжали вести огонь, расчищая дорогу пехоте. К вечеру вражеский плацдарм был занят. 213-я отдельная танковая бригада сражалась под Витебском и Минском. В составе 11-й гвардейской армии штурмовала Кёнигсберг. Правда, к тому времени потрепанные в боях трофейные «Панцеры» заменили отечественными Т-34.
1: Личный состав.
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
4: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: Здравствуйте. Российские вооруженные силы ночью ударили по предприятию в Киеве, которое изготавливало комплектующие для беспилотников средней и большой дальности. Как заявили в Министерстве обороны, также были поражены цех по производству дронов разных типов в Киеве и крупный дата-центр, который обеспечивал работу серверов противника. Кроме того, удары нанесли по металлургическому комбинату «Запорожсталь» в Запорожской области и аккумуляторному парку в Броварах, от которого получали энергоснабжение военные объекты в Киевской области. Военнослужащие расчетов ударных и разведывательных дронов группировки войск «Центр» уничтожили технику украинских боевиков и тяжелые дроны противника на Добропольском направлении спецоперации. Подробнее о боевой работе рассказал начальник расчета Александр Кириллов.
1: Работаем, взаимодействуем с разведывательными дронами. Они нам находят цели, а также отправляют нам координаты, после чего мы уничтожаем все эти данные цели. Также мы отправляем разведывательные FPV, также ищем цели, выявляем врага и уничтожаем его. За последнее время были уничтожены ББМ «Казак», пункты управления БПЛА, САУшки. Также выявлены множество личного состава противника. Также работаем в воздухе, уничтожаем помимо бабаек «Мавики» противника. Сейчас в основном у нас ездит НРТК, доставка производится бабаёгами, но как бы все равно будет враг разбит и абсолютно вся логистика будет перекрыта для врага.
0: Профессионализм и высокая выучка бойцов отряда «Вега» Поволжского соединения специального назначения группировки войск «Центр» позволяют методично находить и уничтожать вражеские цели. Бойцы ежедневно наносят противнику значительный урон на Добропольском направлении спецоперации. Россия впервые представила новый ручной облегченный противотанковый гранатомет РПГ-29М. Презентация разработки Ростеха состоялась в рамках международной выставки вооружений в ЮАР. Госкорпорации подчеркнули, что гранатомет успешно проявил себя в современных боевых условиях благодаря уменьшению массы пускового устройства в 3 раза, наличию универсального тепловизионного прицела с функцией управления огнем и широкому спектру используемых боеприпасов. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Ефрейтор Алексей Бубенков был старшим наводчиком минометного расчета. После получения данных о скоплении боевиков он выполнил необходимые расчеты и навел миномет по указанным координатам. Уверенные действия Алексея Бубенкова позволили нанести противнику поражение. После этого российские штурмовики смогли продвинуться дальше от линии боевого соприкосновения и занять более выгодные позиции. Выпуски новостей армии и флота слушайте с 6:30 утра в эфире «Радио Звезда».
2: Нам кажется, что у китайцев все наоборот. Белый цвет у них символизирует траур. Пишут они сверху вниз, книги читают с последней страницы. Несчастливым числом считают 4-ку. И никогда не дарят друг другу зонтики и часы. Китай – единственная древняя цивилизация, которая существует и по сей день. Долгое время он был изолирован от остального мира, шел своим путем сквозь тысячелетия. А по пути в Поднебесной рождались и гибли великие империи. Изобретали порох и шелк, создавали уникальную философию и медицину. Кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела Китая Института Востоковедения РАН Сергей Дмитриев в программе «Область знаний. Китайский путь». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Великий шелковый путь. Рассказывает кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела Китая Института Востоковедения РАН Сергей Дмитриев.
1: Область знаний.
3: Великий шелковый путь сейчас является очевидным брендом, и это, кстати, во многом связано с тем, что в Китае сейчас про него очень много говорят. Это одна из любимых идей нынешнего руководителя Си Цзиньпина, который, когда в самом начале правления предложил такой очень амбициозный проект постройки системы сухопутных коммуникаций между Китаем и Европой и, соответственно, морских коммуникаций тоже между Востоком и Западом, предложил их не просто так, а как возрождение вот этого, значит, это называется по-китайски «Итаилу», да, «Пояс и путь», как возрождение вот этой замечательной торговой артерии, которая связывала Восток и Запад в древности и в средние века. Давайте разберемся, что у нас, так сказать, тут придумано, а что есть на самом деле. Во-первых, надо сказать, что само понятие «шелковый путь», которое сейчас всех очень устраивает и в Китае используется так же часто, как и на Западе, на самом деле появилось сравнительно недавно. Его придумал в конце XIX века такой немецкий географ фон Рихтгофен. До того никто так не говорил, хотя, в принципе, некоторые очень ругаются на это название. Я считаю, что, в общем, оно, тем не менее, неплохое, но при этом надо, конечно, очень четко понимать, что, в отличие от каких-нибудь там нефтепроводов, это никогда не был действительно путь, ограниченный вот только шелком. И хотя действительно шелк на некоторых этапах, особенно в начале, сыграл большую роль в том, что это все достигло тех масштабов, которых достигло, тем не менее, всегда по этому пути и в Китае, и из Китая двигалось огромное количество и товаров, и идей, поэтому далеко не только в шелке, значит, величие этой трассы. Сама ситуация, о которой мы с вами говорим, стала возможной прежде всего в силу географических причин. Дело в том, что всякий экзотизм Китая и какие-то вещи, которые есть только в Китае или были только в Китае, больше нигде не были, связаны не столько с тем, что китайцы там как-то сильно берегли свои секреты, как раз чаще всего они этого не делали, сколько с тем, что Китай, Восточная Азия, довольно сильно изолирована от остальной части Евразии. На севере, так сказать, это степи и всякая дальше тайга, а на западе, если поюжнее, то это Гималайи и Тибет, через который, ну, вот сейчас построена железная дорога, но это совсем недавно произошло. А чуть-чуть посевернее – это пустыня Такламакан, которая относится к числу наиболее недружелюбных пустынь в мире. И Китай связан с Западом практически только одной трассой, по которому легко идти пешеходу, верблюду и так далее – это так называемый коридор Хэси, который сейчас в основном входит в состав провинции Ганьсу. Если вы посмотрите на карту, то провинция Ганьсу, она вот такой коридор, вытянутый с юго-востока на северо-запад, со всех сторон сжатых горными хребтами. Когда вы там едете сейчас на поезде, то вы видите с двух сторон просто, значит, эти горные цепи, которые вас сдавливают, а потом, когда она открывается, наконец, на северо-западе этот коридор заканчивается, почти сразу начинается та самая пустыня Такламакан, которую пройти насквозь нельзя даже сейчас, можно обойти либо с юга, либо с севера по цепочкам оазисов, которые там существуют благодаря тому, что либо с Куньлуня, либо с Тяньшаня стекают весной, значит, всякие паводковые воды, которые наполняют колодцы, речки и так далее, и там, значит, как-то можно жить. Видимо, плюс-минус всегда в этих местах этот путь был крайне сжат, да, потому что он был возможен по очень ограниченным дорогам, и именно эта ситуация чисто географическая привела к тому, что этот путь был настолько видный, да, то есть это была не такая широкая полоса, по которой возможно было общение между Востоком и Западом, действительно, иногда прямо узенькая тропочка от оазиса к оазису, мимо, там, шаг влево, шаг вправо, и вы уже никуда не пришли, да. Скорее всего, так было примерно всегда. Видимо, по примерно этому пути пришли в Китай, собственно, человек разумный. В дальнейшем, скорее всего, именно по этому пути в Китай попали технологии, связанные с колесницами, лошади, овцы, козы, бронза, железо и так далее. Но титульное начало всей этой истории действительно связано с шелком и случилось относительно случайно.
2: Великий шелковый путь.
1: Область знаний.
3: Дело в том, что в середине II века до нашей эры, в 141 году, в Китае пришел к власти такой император Лючхэ, который мы больше знаем как Уди, воинственный император. Помимо всяких многочисленных реформ, которые он проводил в стране, он задумал большие войны. Там к тому времени на протяжении нескольких десятков лет Китай выплачивал дань северным кочевникам Сюнну, и Уди казалось, что уже, значит, хватит это терпеть, поэтому нужно с этим что-то прекращать. Но поскольку уверенности в своих силах не было, то было решено поискать союзников. В качестве таких союзников предполагалось заинтересовать народ Юэджи, который за несколько десятков лет до того жил совсем на границах Китая, как раз вот в районе этой провинции Ганьсу. Говорили они на каком-то восточно-иранском языке, то есть это часть такого скифского мира. В какой-то момент они были сюзеренами Сюнну, но потом сюннуский Шаньюй Маодунь их разгромил, сделал из черепа юэджийского вождя чашу, и они бежали куда-то, значит, на северо-запад. Соответственно, было снаряжено посольство во главе с таким Джан Цянем, которым было велено найти этих юэджи и предложить им вместе воевать в Сюнну. Идея была неплохая, но реализация была так себе, потому что границы Китая заканчивались практически неподалеку от столицы, дальше начинался как раз этот коридор Хэйси, который тогда контролировали Сюнну. Поэтому посольство, пышное там несколько сотен человек со всякими бунчуками и так далее, попало в плен примерно сразу, как только перешло границу. Было рассеяно куда-то там, значит, продано в рабство, а сам Джан Цянь был увезен на север куда-то нынешней Монголии, где был представлен Шаньюю, и, так сказать, вполне произвел у него приятное впечатление. Он его оставил при себе, выдал ему жену и время от времени, значит, с ним беседовал. Но понятно, что его свобода передвижения была сильно ограничена, и он ждал там порядка 10 лет, пока, значит, у Сюнну не случится династические проблемы и прочее, и когда от него отвлеклись, то он с, значит, женой, сыном и единственным, кто при нем остался из участников этого изначального посольства, таким пленным Сюнну-лучником Ганьфу, они бежали, дошли куда-то до района нынешнего Иссык-Куля, где жили племена Усуней, и Усуни им рассказали, что да, юэджи здесь были, наделали много дел, но сейчас ушли туда, значит, южнее, примерно в район современной Ферганской долины, и Джан Цянь в итоге действительно их там обнаружил и прожил там порядка года. При этом само посольство оказалось довольно бессмысленным, поскольку юэджи готовились к вторжению в соседнюю Греко-Бактрию, которая была совершенно беззащитной, такое самое восточное государство эллинистического мира. И им было совсем неинтересно спустя 40 лет идти обратно через пустыню, мстить за обиды каких-то своих, значит, дедов. Но при этом Джан Цянь собрал там массу интересной информации. С точки зрения китайской книжной традиции, это было как раз время, когда Китай впервые узнал о том, что в мире существует государство, похожее на него, то есть с городами, с чиновниками, с монетами, с какой-то правильной системой управления, поскольку до того вроде как древние китайцы искренне считали, что кроме них никого таких больше нету, а вокруг живут разные варианты дикарей, но, в общем, вот культурное человеческое государство возможно только в долине Хуанхэ, значит, плюс-минус. Более того, помимо того, что он собрал информацию о землях вплоть до Восточного Средиземноморья, он с некоторым удивлением обнаружил, что там, в Фергане, в частности, торгуют китайским шелком. И мало того, что он там стоит гораздо дороже, чем в Китае, но еще было непонятно, как он там, значит, появился. Потом стало понятно, что появляется он там из-за дани, которую Китай платит Сюнну, вот на протяжении всех этих десятков лет. Часть шелка Сюнну тратили на себя, а часть продавали, потому что шелк в этом плане почти идеальный товар. Во-первых, его делали только в Китае, причем здесь, видимо, главным секретом было не то, что, как я уже сказал, что китайцы сохраняли эти секреты, почти в каждом китайском крестьянском доме делали шелк, и если бы кто-нибудь пытался технологию украсть, то это просто вообще не составило бы никакого труда. Дело было, во-первых, в том, что Китай, как я уже сказал, довольно сильно изолирован от остального мира. Даже потом, когда, например, шелк уже дошел до Рима, то на протяжении многих веков никто не знал его секрета, во многом потому, что для человека с традиционным подходом к ткачеству предположить, что можно разматывать куколки бабочек и из этого делать ткань, это было слишком сложно для того, чтобы в это всерьез поверить. И хотя, как мы с вами знаем, в Средиземноморье тоже, скажем, изготавливали такую ткань виссон, которая, видимо, делалась из таких жгутиков особого рода моллюсков, которые, значит, вылавливаются в Средиземном море, но вот на бабочек у них фантазии не хватало, и это, видимо, было ключевым моментом. Соответственно, он был только в Китае. Плюс шелк – это очень хорошая ткань, которая там в ней не заводятся насекомые, она прохладная, приятная к телу и так далее. И он занимает очень мало места. То есть большое количество шелка в виде свертка занимает место ничтожное и легкое, поэтому на одном верблюде можно увезти много-много этой ткани. Соответственно, Сюнну это тоже прекрасно поняли и стали значительную часть дани продавать дальше на Запад. И во многом этим обеспечивали благосостояние своей империи, могли экономить на войнах и, значит, часть доходов получать вот таким вот мирным путем.
1: Область знаний.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Каждое путешествие на поезде для Ильи – настоящий праздник. Он первым забегает в вагон и устраивается у окна. Стоит колесам застучать, ребенок забывает про все на свете. Стирается из памяти и то, что вместе с мамой они опять едут в больницу. Мальчика ждут осмотры и долгая разлука с близкими. Из-за мутации в организме 4-летнего ребенка бесконтрольно возникают опухоли. 2 уже глубоко проросли в ткани руки и ноги, а 3-я давит на зрительный нерв. Илья мучается от боли, теряет возможность видеть. Удалять новообразование слишком опасно для жизни мальчика. И единственный способ остановить их развитие – таргетный препарат. Стоимость лечения превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Жданова Ильи. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
5: Реклама.
6: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Завтра откроются избирательные участки по всей стране. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Звезда. Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио Звезда.
2: Великий шелковый путь. Рассказывает кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела Китая Института востоковедения РАН Сергей Дмитриев.
1: Область знаний.
3: Джан Тянь, если верить, по крайней мере, этому традиционному нарративу, был примерно первым китайцем, у которого в голове зародилась вот эта, значит, великая идея относительно того, как здорово было бы организовать торговый путь, по которому шелк бы отправлялся из Китая на Запад, как можно было бы на этом хорошо зарабатывать, а если бы еще удалось бы этот путь до какой-то степени контролировать, то и вовсе заработки были бы замечательны. Когда он вернулся обратно, всего он там 13 лет, значит, не был в стране, он явился к императору, он сумел каким-то образом сохранить верительные бирки, которые были ему выданы во время отъезда, иначе, конечно, просто никто бы, скорее всего, не узнал, потому что давно его считали погибшим, то император совсем его не ругал за то, что не удалось сколотить альянс, потому что к тому времени война с Сюнну и одними китайскими силами шла довольно неплохо, поэтому вот эта титульная задача посольства уже никого не интересовала. А вот информация оказалась удачной. Видимо, УДИ или, кстати, кто-то, кто непосредственно принимал решение, поскольку касательно УДИ у нас нет уверенности, что это был такой вот Петр I, который сам придумал все свои реформы. Возможно, он был как бы символом деятельности целой группы сановников. Так или иначе, вот кто-то из них был человеком, который после Джан Тяня II в голове увидел вот этот замечательный образ. И даже само направление китайских атак против Сюнну после этого меняется. Если до этого в основном кампании шли на севере, где с Сюнну как раз были находились основные, в нынешних монгольских степях основные центры сюннуской державы, то после возвращения Джан Тяня у нас осуществляется несколько кампаний на запад для того, чтобы поставить под контроль вот этот хасидский коридор. И даже уже в правлении Уди китайские армии доходят до востока нынешней Ферганской долины. Это не значит, что эти территории оказываются под контролем. монголам, и даже то, что в Китае называют западный край, то есть вот эти оазисы вокруг пустыни Такла-Макан, они более или менее начинают слушаться китайских наместников где-то еще через несколько десятков лет после начала этого процесса, но виден вектор, который меняется с северного на западный, потому что становится понятно, что помимо разгрома Сюнна могут быть и другие, так сказать, интересные задачи в внешней политике. И где-то к рубежу эр, и особенно в первом начале второго века нашей эры, Шелковый путь расцветает впервые. Это было связано с тем, что где-то на рубеже эр шелк доходит до Рима, и, соответственно, у производителя получается, так сказать, достойный покупатель. И несмотря на все усилия римских моралистов и даже, значит, Тиберия, который пытался запретить мужчинам, значит, носить шелковые одежды, потому что слишком дорого все эти восточные редкости стоили римскому бюджету, тем не менее Рим покупает огромное количество тканей, и, собственно, путь процветает, и первый расцвет шелкового пути – это как раз вот первые века нашей эры, когда мы не очень понимаем, насколько выгодно это было для самого Китая, но это, очевидно, было исключительно выгодно для тех, кто на этом пути занимался транзитом, потому что две мировые империи – Парфянская империя и Кушанская империя, тогда вообще практически весь Старый Свет был поделен между четырьмя – вот Рим, Хань, Кушаны и Парфяне. Вот Кушаны и Парфяне в значительной степени жили практически на средства, получаемые от транзита шелка, потому что, действительно, выходя из Китая сравнительно дешевой тканью, он к Риму приходил иногда на вес золота, потому что транзитеры там отлично себя чувствовали. Кстати, делали все, чтобы китайский караван не прошел весь путь с начала до конца. Поэтому и Рим про Китай, и китайцы про Рим знали ничтожно мало, поскольку вот тем, кто был посередине, хотелось сохранять свое исключительное положение.
2: Великий шелковый путь.
1: Область знаний.
3: Второй период, который связан с расцветом шелкового пути, это 7-8 века, когда в Китае заканчивается период раздробленности после империи Хань, как сказать, там, с 3 по как раз 6, конец 6 века, и новая империя Тан раздвигает свои границы, опять начинает контролировать территории вокруг Такла-Макана, хотя шелк к тому времени уже производится, например, и в Византии, но тем не менее опять торговля очень активизируется, хотя, видимо, она никогда не прекращалась совсем. Это слишком важный и слишком безальтернативный путь между крупными регионами, поэтому, видимо, он всегда плюс-минус функционировал. Но в это время он расцветает дополнительно. И, кстати, в это время к сухопутному пути, который во времена Хань практически не имел альтернатив, уже добавляется и морской вариант, потому что в Китае открываются морские гавани, которые начинают довольно активно принимать там, арабских и персидских купцов, так что путь этот становится вот то, что как раз сейчас, значит, восстанавливает Си Цзиньпин, уже и сухопутным, и морским. И в дальнейшем, например, когда по ряду причин сухопутный путь как менее стабильный становился менее выгодным, то торговля переключалась в большей степени на морской, и, соответственно, связи между Западом и Востоком, они уже с этого времени не прерывались полностью. Последний раз, когда сухопутный путь активизировался невероятно, это время Монгольской империи, поскольку монголами была создана исключительно функционирующая система почтовых станций, где, значит, можно было поменять лошадей, и, соответственно, возможность добраться из Китая куда-нибудь до Поволжья или до современной Турции стала вполне реальной и даже не очень рискованной, и это также привело к невероятной активизации торговли, и, в частности, памятником этого является, например, книга Марко Поло, да, который дважды по сухопутному пути доезжал до Китая, потом, пробыв там долгое время, вернулся по морскому пути. Таких, как он, было множество. Это были и францисканские миссионеры, и купцы, которые занимались коммерцией в Китае. Это, кстати, очень сильно подготовило западное мировоззрение к последующей эпохе великих географических открытий, когда стало понятно, что вот можно куда-то очень далеко уехать и не только не пропасть насовсем, а даже как-то на этом заработать. И здесь вот крестовые походы и монгольское время для европейского сознания, его перехода в такую историю современного мира, современного общества сыграло очень большую роль. Поэтому в чем-то шелковый путь – это, конечно, во многом история раздвигания границ той или иной цивилизации. Здесь, конечно, надо всегда помнить, что помимо шелка, который из Китая в этой ситуации попал на Запад, также по шелковому пути, например, в Китай пришел буддизм, который именно по этому северному пути сначала, так сказать, закрепился в Китае как такая экзотическая религия, а потом во время всякого хаоса раннего Средневековья вполне прижился и сейчас считается одной из трех исконных китайских религий, хотя действительно сначала пришел вместе с караванами по вот тому самому Великому Шелковому пути, который, как видите, далеко не только шелковый.
2: Рассказывал кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела Китая Института Востоковедения РАН Сергей Дмитриев.
1: Область знаний.
2: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. ЦИК России предотвратил попытку кибератаки на информационный ресурс избирательной системы. Глава комиссии Элла Памфилова напомнила, что голосование будет проходить в течение 3 дней. Это обеспечивает дополнительный уровень безопасности.
2: В условиях непосредственно военного действия, военного положения, которое у нас есть в наших воссоединенных территориях, воссоединившихся Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, для этих регионов и решение мы принимали о проведении выборов в нем только по итогам консультации с Минобороны, с Федеральной службой безопасности, со всеми остальными ведомствами. И базировалось оно на желании, стремлении людей, наших граждан, проживающих там, поскольку для них это выстраданное право. И для них они особенно важны.
1: На территориях Донбасса и Новороссии будет особый порядок голосования. В каждой участковой комиссии на выборах назначен ответственный за эвакуацию и предотвращение разного рода провокаций, уточнила Элла Памфилова. Российские вооруженные силы ночью ударили по предприятию в Киеве, которое изготавливало комплектующие для беспилотников средней и большой дальности. Как заявили в Министерстве обороны, также были поражены цех по производству дронов разных типов в Киеве и крупный дата-центр, который обеспечивал работу серверов противника. Кроме того, удары нанесли по металлургическому комбинату «Запорожсталь» в Запорожской области и аккумуляторному парку в Броварах, от которого получали энергоснабжение военные объекты в Киевской области. Сегодня в Центральном академическом театре Российской армии прошел сбор коллектива. На встрече выступил директор Департамента культуры Министерства обороны Артем Горный. Он поздравил труппу с началом 97-го сезона и зачитал обращение начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России генерала армии Виктора Горемыкина. Заместитель министра обороны поблагодарил работников театра и пожелал им творческих успехов и новых идей в новом сезоне. Скончался двукратный олимпийский чемпион и знаменосец сборной России на играх 1994 года Сергей Чепиков. Спортсмену было 59 лет. Причиной смерти стало онкологическое заболевание, с которым он боролся несколько лет. Чепиков – первый отечественный биатлонист, который выиграл Кубок мира в 1990 и 1991 годах. На его счету также несколько олимпийских и мировых наград. Память о выдающемся атлете и человеке останется в истории российского спорта, отметили в пресс-службе Союза биатлонистов России. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Ломоносов дошел до Москвы пешком. Шлемы
4: с рогами носили.
5: Аляску продали, а денег не заплатили.
6: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы.
2: Спартанцы вообще сбрасывали
1: детей. Отравился
2: ересь. А викинги шлемы с рогами носили.
3: Аляс продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
5: Помнишь, когда был рыбный день в советских столовых?
6: Конечно, по четвергам. Из соображений заботы о здоровье прививали любовь к этому полезному продукту.
4: А вот и нет.
7: Основная мотивация введения рыбного дня была другой. Впервые он появился в 1932 году на фоне снижения в СССР поголовья скота. Поэтому в учреждениях общественного питания и решили подавать в определенный день одну только рыбу, как тоже достойный источник белка.
4: Исторические мифы и заблуждения.
7: Однако такая практика, просуществовав несколько лет, была забыта. Полноценно возродили ее в середине 70-х. Советская рыбоперерабатывающая отрасль тогда уже крепко стояла на ногах. И чтобы помочь ей с реализацией товара, по четвергам выбор в советских столовых состоял из минтая, хека и рыбных биточков. Параллельно власти решали задачу расширения рациона граждан за счет полезной рыбы.
5: А почему именно четверг?
7: Версий несколько. Кто-то говорит, что четверг был удобнее с точки зрения организации поставок рыбной продукции. Другие же считают, что это наиболее нейтральный день, не связанный с постными днями у верующих, средой и пятницей.
4: А вот и да.
7: Люди одиноки, потому что вместо мостов они строят стены.
8: Многовековая история мостов. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
9: Записки врача.
10: Как выбрать безопасный арбуз? Сезон бахчевых культур продолжается и в сентябре, так что вопрос этот остается актуальным и немаловажным. Навредить себе некачественным лакомством вполне реально.
9: Алексей Водовозов, врач, научный журналист, подполковник медицинской службы запаса.
10: Какая основная опасность может исходить от арбуза? Вовсе не пичканье его некой ужасной и убойной химией, о чем регулярно рассказывают страшилки в социальных сетях. Микробиологическое загрязнение вполне реально, и вот как раз его и нужно избегать всеми возможными способами. В противном случае можно познакомиться с самыми разнообразными кишечными инфекциями, причем на выбор. Не так давно фиксировался даже брюшной тиф. На рынке не берем арбуз на вырез. Не покупаем половинки или дольки. Если нет желания есть цельный плод, можно в заслуживающих доверия торговых сетях, но не на улице, приобрести небольшую нарезку кубиками. Не следует брать огромный арбуз. В данном случае размер значения не имеет, лучше ориентироваться на средние плоды. Корка должна быть яркой. Полосы или пятна на ней контрастные. Покров целостный, без трещин и вмятин. Пятно, то есть участок корки, на котором арбуз лежал на земле, должно быть ближе к оранжевому, чем к белому. И по размеру оно также должно быть с

0: порчи. Семена коричневые или черные. Перед нарезкой арбуз лучше вымыть в теплой проточной воде с мылом или моющим средством, на этикетке которого упоминается обработка овощей и фруктов. После разрезания плод необходимо положить в холодильник, но хранить его там не более 3-4 дней. При любых признаках порчи запах стал неприятным, появился кислый привкус, мякоть стала странной консистенции, арбуз необходимо выкинуть.
1: Алексей Водовозов. Записки врача.
2: Граф де ля Фер?
3: Я. Yeah.
2: Шарль Ожье де Бац де Кастельмор?
3: Я. Yeah.
2: Барон Дювалон де Брасье де Пьерфон?
3: Я. Yeah.
2: Аббат Дербле?
4: Я. Yeah.
2: Может, хватит издеваться? Я ведь точно вас знаю. Атос, Д'Артаньян, Портос и Арамис. Добро пожаловать, господа. Мы вас очень ждали.
1: Издательство «Вимбо» и «Радиозвезда» представляют книгу Александра Дюма «Три мушкетера». Один за всех. И все за одного. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радиозвезда».

0: Радио «Звезда».
1: Приключения иностранцев в России.
2: Известный писатель и общественный деятель, прозаик и публицист, автор романов «Финансист», «Западня», «Американская трагедия». Он приехал в нашу страну в 1927 году

0: приглашению советского правительства для участия в торжествах в честь десятилетия Октябрьской революции. Имя этого человека – Теодор Драйзер.
1: Впервые в жизни в этой единственной в мире стране я попал в обстановку, лишенную газетных сплетен о разводах, судебных процессах из-за нарушений супружеских обязательств, семейной вражде, о выплате алиментов за несчастного малыша. Короче, в обстановку, лишенную того единственного чтива, которым увлечен сегодня недалекий американский обыватель.
0: Теодор Драйзер путешествовал по нашей стране 2 месяца. Он побывал в Ленинграде, Тбилиси, Одессе и все это время вел небольшой путевой дневник, куда записывал свои впечатления.
1: На каждой станции, в каждой гостинице, на почте, в театре и даже на домах передо мной неминуемо мелькали различные плакаты. Это настойчивое, хотя и не слишком принудительное, указание правительства гражданам, как и что надо делать. Итак, необходимо причесываться по утрам, истреблять мух, чистить хлев, мыть молочные бидоны и детские бутылочки из-под молока, проветривать помещение, где лежит больной, использовать пригодный для строительства лес, питаться рационально. Господи спаси, голова шла кругом.
0: В Москве американский писатель познакомился с Маяковским, Эйзенштейном, Мейерхольдом и Станиславским. Но то была официальная часть визита, что называется, по протоколу. А вот ближе к вечеру Теодор Драйзер в одиночку гулял по столичным улицам, заходил в кабаки и трактиры, чтобы лично убедиться, как на самом деле живут простые советские рабочие и крестьяне.
1: Мне доходчиво объяснили, что только я, человек из другого мира, привлекаю к себе внимание. А приезжие из разных концов этой удивительной страны – нет. Почему? Теперь я знаю и готов утверждать. Если я нахлобучу на голову медную кастрюлю, суну ногу в деревянные башмаки, оденусь в одеяло племени Навахо, или в простыню, или в матрас, затянувшись поверх кожаным поясом, и буду ходить в таком виде, никто внимания не обратит. Иное дело, если я вырежусь во фрак и шелковый цилиндр.
2: Приключения иностранцев в России.
0: Ему очень понравился московский Кремль. Драйзер часами бродил по брусчатке главной площади страны Советов и постоянно задавал вопросы окружающим. Кому угодно. Многодетной мамаше, библиотекарю, красноармейцу. Переводчика рядом не было, поэтому многие вопросы так и остались без ответов. Зато для посещения мавзолея экскурсовод не понадобился. Американец хорошо знал, что это за сооружение и для кого оно построено.
1: Многие рассказывали мне, что уже возникли разные суеверия, связанные с сохранением в открытом гробу тела вождя. Пока оно в мавзолее нетленно, коммунизму ничего не грозит, и новую Россию ждет светлое будущее. Но если с телом вождя что-нибудь случится, страшная беда обрушится на всех и настанет конец мечтам о счастье.
0: Когда он вернулся в США, его походный дневник неожиданно превратился в полноценную книгу. «Драйзер смотрит на Россию». Удивительно, но факт. Романы писателя были переведены на все языки мира, в том числе русский, но именно это произведение в нашей стране так и не было издано. Только фрагменты. Почему? Непонятно. Автор рассказал о молодой Советской Республике с большой симпатией, ни словом не обмолвившись ни о политических репрессиях того времени, ни о крайне низком уровне жизни. Более того, ради публикации своего сочинения в нашей стране Драйзер вступил в ряды американской компартии. Но и это не помогло. Книгу о России так и не перевели.
1: Я хотел бы дожить до того дня, когда верную своим принципам Россию признали бы во всем мире, оказывая ей поддержку, стимулируя ее порыв к лучшей жизни. Ведь русские – думающий народ. Искренне ваш, Теодор Драйзер.
2: Приключения иностранцев в России.

0: Два извозчика.
1: Ну, други, осовели! Ну, одры, ну живей, чтоб волки вас заели!
2: Так, идя у вазов, бронил и погонял извозчик лошадей. А босс, однако ж, встал. Глядит, пахом его тут с возом обогнал.
1: Давно с Москвы?
3: Вчерась.
1: А я так более недели. Что, брат пахомушка, ума не приложу. С десяток одров я держу. Совсем меня пострелы съели. А на ваза, кажись, гружу не так, чтобы помногу, ну истинно, совсем погиб. Как идет у тебя?
3: Да ладно, слава богу. Сотняшку нынешним путем себе зашиб.
1: Вот как тут не возьмет кручина. Скажи, соседушка, со мной что за причина? Ведь я, брат, тоже не дремлю, а их лишь попусту кормлю.
3: Эй, кум, какой тебе ждать от коней поживы? Их у тебя табун, да с голоду чуть живы. Попробуй-ка с меня пример возьми. Держи хоть двух, да лучше их корми.
0: Максимы. Иван Андреевич Крылов. Два извозчика. Читал Владимир Левашов.
4: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
5: Раз, два, три, четыре, пять.
4: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Он совершил три кругосветных плавания, побывал на всех континентах, прошел все океаны и установил 5 мировых рекордов. Яхтсмен. Заслуженный мастер спорта Николай Литау. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».
6: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи». Номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
7: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Российские вооруженные силы ночью ударили по предприятию в Киеве, которое изготавливало комплектующие для беспилотников средней и большой дальности. Как заявили в Министерстве обороны, также были поражены цех по производству дронов разных типов в Киеве и крупный дата-центр, который обеспечивал работу серверов противника. Кроме того, удары нанесли по металлургическому комбинату «Запорожсталь» в Запорожской области и аккумуляторному парку в Броварах, от которого получали энергоснабжение военные объекты в Киевской области. Действия Еревана по отношению к российским предприятиям на территории Армении, получившим значительные инвестиции от Москвы, можно рассматривать как попытку рейдерского захвата. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. По его мнению, Армения стремится к углублению сотрудничества с НАТО, одновременно проявляя потребительское отношение к Евразийскому экономическому союзу и организации договора о коллективной безопасности. По словам Шойгу, западные страны заинтересованы в контроле над природными ресурсами и транспортными артериями на Южном Кавказе. Россия, в свою очередь, стремится к установлению стабильности в регионе, развитию транспортных связей с южными партнерами и обеспечению безопасности своих интересов. Флаги Евросоюза и Германии сняли со здания Генерального консульства ФРГ в центре Санкт-Петербурга, сообщает Фонтанка. С фасада особняка убрали таблички, а с окон – гербы. Немецкое консульство на Фурштадтской улице работало с 1972 года и теперь должно закрыться 18 сентября, после чего сотрудники покинут Россию. Российская сторона приняла эти меры в ответ на решение Германии закрыть генконсульство России в Бонне и русский дом в Берлине. Берлин обвинил Москву в инцидентах с дронами в аэропорту Лейпцига. Германия также заявила о намерении усилить контроль за въездом россиян в страну и расширить санкционный список. Началась вторая волна активности клещей. Появились наноклещи, которые представляют серьезную угрозу. Этих микроскопических паразитов трудно заметить, но они опасны и активны до самых заморозков. Подробнее о наноклещах рассказал научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Мариинский.
2: В конце лета, начале осени, люди, которые ходят на природу, иногда сталкиваются с очень неприятными существами. Это те же самые эксодовые клещи, только совсем небольшого размера. Человек привык все-таки ждать от эксодового клеща хорошо заметных глазу размеров, то на мелких не сразу обращают внимание. Это может приводить к тому, что эксодовый клещ успеет укусить человека. Такие клещи с меньшей вероятностью могут переносить те или иные заболевания, но, к сожалению, все равно могут.
1: По словам научного сотрудника, это обычные клещи, но их меньший размер объясняется тем, что они находятся на ранней стадии жизненного цикла. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Люди одиноки, потому что вместо мостов они строят стены.
4: Многовековая история мостов. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги,

0: пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды забегают, значит, кому-нибудь нужно.
3: Пред нами огромные, разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Люди одиноки, потому что вместо мостов они строят стены.
5: Сегодня мы будем говорить об истории мостов. Берег левый, берег правый, едет поезд запоздалый. В Древнем Риме поездов, естественно, не было. А вот мостов и не сосчитаешь. Римляне считались превосходными строителями. Одни только дороги чего стоят. Но и мосты у них были загляденье. Некоторые из них сохранились до наших дней. Они считаются памятниками античной цивилизации. От крохотных переправ через ручейки до огромных, просто гигантских акведуков. Идем далее. В Средневековье большинство европейских городов располагались возле рек. И это понятно. Они были главными транспортными артериями. Однако в тесных замках, окруженных защитными стенами, катастрофически не хватало пространства. Поэтому мосты нередко превращали в улицы. Как? Очень даже просто. Застраивали их с обеих сторон. И все. Хотя мосты всегда играли очень важную роль. На них проходили даже дипломатические встречи.
7: Теперь так не принято. История правил поведения.
8: В 1658 году императором Священной Римской империи стал король Венгрии и Чехии Леопольд I Габсбург. В те далекие времена черный цвет символизировал нерушимость католической веры. Поэтому новый монарх и все его подданные, в основном австрийцы, свято чтили эту традицию даже во время праздников.
9: Позволяется надевать расшитый темными нитями камзол, темное платье, темные туфли и шляпу.
8: Каждый, кто приближался к императору Леопольду, должен был сделать в низком поклоне сложный тройной реверанс с припаданием на одно колено. Когда посетители уходили от императора, то проделывали все то же самое, одновременно двигаясь назад. Получалось далеко не у всех. В 1687 году разгорелся дипломатический скандал. Русский посол отказался кланяться австрийскому государю трижды.
10: «У нас три поясных поклона совершаются только при воздаянии славы Святой Троицы. Вы уж извините, ваше императорское величество».
8: Уехал наш посол ни с чем. А почему? Нарушил правила этикета. Леопольд I завтракал, обедал и ужинал в шляпе. Снимал ее только перед сном, а иногда по настроению слегка приподнимал шляпу над головой, когда благоверная жена подавала ему салфетку или платок. Ел император один. Каждый из придворных имел право наблюдать за этой торжественной церемонией, а посмотреть было на что. Все блюда передавали друг другу по цепочке 12 слуг. И только потом жареные куропатки, салаты и вино появлялись на столе перед Леопольдом. Говорят, что вечно голодные фрейлины, когда видели всю эту абсурдную процедуру, ни раз и ни два падали в обморок. Придворный этикет Леопольда I назывался испанским. В этом виноват знаменитый дворцовый принцессообмен. Австрийские цесаревны выходили замуж за испанских королей. В обратном направлении, в столицу Австрии Вену, приезжали испанские невесты. Вот они-то и привезли в Центральную Европу мадридские правила поведения, которые в 17 веке считались эталоном –

0: хватало и нелепостей.
1: Ваше императорское величество, запомните, навстречу послу вы делаете только 3 шага. В направлении принца 5, не больше.
2: В 1695 году князь Август Саксонский приехал с официальным визитом в Вену. Леопольд I лично прибыл навстречу высокого гостя к Дунайскому мосту. Вышел из кареты, прошел по нему ровно 10 шагов и буквально застыл на месте. Теперь уже князь Саксонский должен был сделать оставшиеся до императора 30 шагов, подойти к нему и поклониться. Этикет прежде всего. Прошло много лет. Старинные правила поведения стали частью австрийской истории. Сегодня жители Вены носят разноцветную одежду, никто больше не отвешивает при встрече тройной реверанс и не считает количество собственных шагов. А зачем?
3: Теперь так не принято.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Мосты эпохи Возрождения. Первый опыт римлян не пропал впустую. Только переправы на этот раз стали арочными, потому как они строились уже как важная и очень симпатичная часть городской общественной жизни. Взять, к примеру, Венецию. Там ведь главная улица и площадь города – это канал. Так что без мостов никуда. Было и у нас нечто подобное. Не зря ведь Санкт-Петербург называют Северной Венецией.
6: Остров Врангеля, город Курчатов, проспект Буденного, мыс Дежнева, парк Горького, площадь Гагарина, поселок Лев Толстой, море Лаптевы.
4: Имя на карте.
7: Санкт-Петербург, Аничков мост. Трехпролетный каменный мост через Фонтанку. Многие туристы неправильно произносят его название. Аничкова переправа с ударением на первый слог. Это ошибка. Никакой Ани, и уж тем более какой-то там мифологической Анечки, в истории моста никогда не было. А началось все в 1715 году, когда царь Петр I подписал особый указ.
8: За Большой Невой на Фонтанной реке по перспективе сделать мост.
7: По перспективе, значит, по Невскому проспекту. На все про все выделили 50 рублей. Точно такую же сумму брали тогда в качестве налога за ношение бороды. Строительством занимался инженерный батальон под командованием подполковника Михаила Степановича Аничкова, чей астраханский пехотный полк базировался неподалеку в старой финской деревне. Так, по имени своего создателя-офицера и получил мост название. Аничков с ударением на второй слог.
4: Имя на карте.
7: Еще в 1712 году государев-стольник Михаил Аничков был определен как офицер к поселению на острове Котлин в Финском заливе. За 8 лет дослужился до звания подполковника. Других сведений о нем за давностью лет практически не сохранилось. Известно, правда, что у этого военного инженера было собственное имение в селе Бурцево, где-то под Нарофоминском. И дочь у него была единственная, которую он назвал, угадайте как, Аней, Анечкой.
4: Имя на карте.
7: Строительство деревянного моста через Фонтанку длилось почти год. И в 1716-м Петру Алексеевичу доложили.
9: Сия переправа сделана таковой. Намощена на обрубах длиннику 80 сажень. Поперек 3 сажени пластинами. До сверхпластин, а весь мост намощена досками ширины 4,5 аршина. И подъемные щиты сделаны. И во весь мост по обе стороны на перила положены брусья.
7: Проще говоря, длина моста составляла 170 метров, а ширина что-то около 7 метров. Место, где построили Аничкову переправу, считалось тогда окраиной Петербурга. Здесь же находилась пограничная застава, на которой проверяли паспорта и брали плату за въезд в город. Платить можно было и деньгами, и булыжниками, которыми мостили дороги. На ночь шлагбаум опускали, и караульные укрывались в шалаше. А позже для них построили караульный дом, где они прятались от непогоды. В 1726 году переправу сделали разводной и открывали ее для прохода судов с высокими мачтами, а чтобы волки не смогли пройти в город. Ее открывали и ночью.
4: Имя на карте.
7: Впоследствии облик Аничкова моста менялся неоднократно. Каким он только не был. И деревянным, и каменно-гранитным, и разводным. Спустя годы его украсили чугунные решетки с изображением морских коньков и русалок, а затем появились знаменитые статуи укротителей коней, скульптора Клодта. Неизменным осталось только название. Санкт-Петербург. Аничков мост.
4: Имя на карте.
0: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
4: Реклама.
10: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Завтра откроются избирательные участки по всей стране. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
11: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем говорить об истории мостов. На рубеже 18-19 столетий в Европе стали делать уже металлические мосты. Почему? А потому что появились паровые двигатели, металлургические предприятия, которые позволяли создавать более качественное литье. И мосты стали строить возле рек рядом с заводами для более удобной доставки материалов и вывоза продукции. Пройдет всего-то пару веков, и будут придуманы такие мосты, которые можно увидеть сегодня разве что в фантастических фильмах. А они-то настоящие, реальные.
13: Поехали! Программа про все, что движется.
14: В 2003 году в Германии, недалеко от Магдебурга, был открыт новый водный путь. Он соединял канал Эльба-Хафель с многочисленными речными портами на Рейне. До этого момента немецкие грузовые корабли вынуждены были совершать почти 12-километровый крюк, чтобы добраться до внутренней акватории Берлина или до индустриального района под названием Долина Рура. И вот теперь по новому водному пути могли передвигаться не только могучие баржи, но и легкие маневренные туристические суда.
15: «И зачем ты только затащила меня в этот круиз? Что я? Реки не видел».
16: «Я хотела сделать тебе сюрприз. Не сердись. На вот лучше буклеты почитай».
15: «Так, посмотрим. Ага, в первой же строчке ошибка. Вы проплывете над рекой Эльба. Ха-ха-ха, грамматией. Правильно, не над рекой, а по реке.
16: А ты лучше налево посмотри. Или очки дать.
15: И правда, плывем над рекой. Вот это да!
14: Магдебургский водный мост. Его еще называют водным перекрестком или рекой крест-накрест. Это настоящее чудо инженерной мысли. Сперва очень трудно поверить, что грузовые и пассажирские суда могут передвигаться над рекой Эльба по водному мосту, который сделан в виде висящего в воздухе канала. Но это действительно так. Этот уникальный водный мост крупнейший в Европе. Он связывает между собой Магдебург, Берлин и Ганновер. Его общая длина 918 метров. Из них 228 метров проложено по мосту прямо над Эльбой на высоте более 100 метров. А еще 690 метров канала проложены по суше.
15: Дорогая, а мост выдержит? Он же новый, а я плавать не умею, ты же знаешь.
16: Не волнуйся, вот же в буклете написано. При строительстве было использовано 24 тысячи тонны стали и 68 тысяч кубических метров бетона. Ну что может быть прочнее?
14: Идея уникального водного моста, который соединял бы Среднегерманский канал и канал Эльба-Хафель, возникла еще в начале 20-го столетия, однако Первая, а затем и Вторая мировые войны осуществить этот грандиозный план не позволили. И только в 1997 году крупномасштабное строительство началось. Работы продолжались без малого 7 лет, что для трудолюбивых немцев весьма и весьма долгий срок. Однако результат превзошел все ожидания. Глубина всего Магдебургского водного пути 5 метров, а ширина русла 34 метра. Прямо на мосту, над Эльбой, вдоль воздушного морского канала проложены велосипедные и пешеходные дорожки. А еще тут есть музей, правда, на берегу. В нем хранятся уникальные экспонаты об истории удивительного водного моста, который соединил внутренний порт Берлина с портами на реке Рейн. Вот такая вот транспортная доступность. Магдебургский водный мост.
13: Поехали!
6: Исторические заметки.
5: Продолжаем наш рассказ. Мосты бывают разными. Самый длинный на сегодняшний момент в Китае. Его длина, вы только вдумайтесь, почти 165 километров. Он построен как часть Пекин-Шанхайской высокоскоростной железной дороги. А вот самую высоко расположенную переправу можно найти, где бы вы думали? Тоже в Китае. Это мост Дуге. Его дорожное полотно находится на высоте 564 метра над рекой. Впрочем, мосты и вправду бывают разными. Даже юмористическими, но с определенным смыслом.
13: Максимы. Иван Андреевич Крылов. Лжец.
7: Из дальних странствий возвратясь, какой-то дворянин, а может быть и князь, с приятелем своим пешком гуляя в поле, расхвастался о том, где он бывал, и к былям небылиц без счету прилагал. «Нет, — говорил, — что я видал, того уж не увижу более. Что здесь у вас за край? То холодно, то очень жарко. То солнце спрячется, то светит слишком ярко. Вот там-то прямо рай. И вспомнишь, так душе отрада. Ни шуб, ни свеч совсем не надо. Не знаешь век, что есть ночная тень. И круглый Божий год все видишь майский день. Никто там не садит, не сеет. А если б посмотрел, что там растет и зреет. Вот в Риме, например, я видел огурец. Ах, мой творец! И по сию не вспомнюсь пору. Поверишь ли, ну, право был он с гору.
17: Что за диковина? Приятель отвечал: на свете чудеса рассеяны повсюду, да не везде их всякий примечал. Мы сами вот теперь подходим к чуду, какого ты нигде, конечно, не встречал. И в том я спорить буду. Вон, видишь ли, через реку тот мост, куда нам путь лежит. Он с виду хоть и прост, а свойства чудные имеет. Лжец ни один у нас по нем пройти не смеет. До половины не дойдет, провалится и в воду упадет. Но кто не лжет, ступай по нем, пожалуй, хоть в карете.
18: А какова у вас река?
17: Да не мелка. Так видишь ли, мой друг, чего-то нет на свете. Хоть римский огурец велик, нет спору в том. Ведь с гору, кажется, ты так сказал о нем.
18: Гора хоть не гора, но право будет с дом.
17: Поверить трудно. Однако ж, как ни чудно, а все чуденый мост, по коим мы пойдем, что он лжеца никак не подымает. И нынешней еще весной с него обрушились, весь город это знает, два журналиста да портной. Бесспорно, огурец и с дом величиной диковинка, коли это справедливо.
18: Но не такое еще диво, ведь надо знать, как вещи есть. Не думай, что везде по-нашему хоромы. Что там за домы? В один-двоим за нужду влезть, и то ни стать, ни сесть.
17: Пусть так, но все признаться должно, что огурец не грех за диво счесть, в котором двум усесться можно. Однако ж мост-от наш каков, что лгун не сделает на нем пяти шагов, как тотчас в воду. Хоть римский твой и чуден огурец.
18: Послушай-ка, тут перервал мой лжец, чем на мост нам идти, поищем лучше броду.
13: Максимы. Иван Андреевич Крылов. Лжец. Читал Андрей Бархударов.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: К слову о реальных мостах, но очень даже странных. Они прозрачные. Это китайская мода последних лет. По всей стране построено больше 40 таких переправ с прозрачным полотном. Ходить по ним, прямо скажем, страшновато. Кажется, что ты идешь по воздуху.
13: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.
4: Радио «Звезда» — это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
13: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
19: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Действия Еревана по отношению к российским предприятиям, получившим значительные инвестиции от Москвы, можно рассматривать как попытку рейдерского захвата. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. По его словам, Армения углубляет сотрудничество с НАТО, демонстрируя потребительское отношение к Евразийскому экономическому союзу и организации договора о коллективной безопасности. Западные страны, в свою очередь, стремятся контролировать природные ресурсы и транспортные артерии на Южном Кавказе. В то же время Россия заинтересована в стабильности региона, развитии транспортных связей и защите своих интересов. Флаги Евросоюза и Германии сняли со здания Генерального консульства ФРГ в центре Санкт-Петербурга, сообщает Фонтанка. С фасада особняка убрали таблички, а с окон гербы. Немецкое консульство на Фурштадтской улице открылось в 1972 году и должно закрыться 18 сентября, после чего сотрудники покинут Россию. Российская сторона приняла эти меры в ответ на решение Германии закрыть Генеральное консульство России в Бонне и Русский дом в Берлине. Немецкие власти обвиняют Москву в инцидентах с дронами в аэропорту Лейпцига. Германия также заявила о намерении усилить контроль за въездом россиян в страну и расширить санкционный список. Спектакль «Москвички» по пьесе Марии Рождественской станет знаковым в новом 97-м сезоне Театра Российской Армии. Об этой постановке и других, которые также станут важными для театра, рассказала директор учреждения, депутат Московской городской думы Милена Авимская.
20: Все эти женщины занимаются делами, приближающими победу. И это тоже знаково для нашего театра. Все ждут работу нашего главного режиссера Александра Александровича Лазарева. Это будут братья Карамазовы, но спектакль называется «Русские мальчики». Название очень актуальное. События жизни трех братьев Дмитрия, Алексея и Ивана рассказывают как раз о вере, об ответственности, о кровном родстве, сильнейшем, о семейных традициях, и это тоже для нас очень важно, и Федор Михайлович Достоевский будет впервые на большой сцене.
19: Спектакль «Предложение» и мюзикл «Святая Анна» тоже станут знаковыми. Зрители ожидают сразу 14 премьер в новом сезоне, добавил директор Центрального академического театра Российской армии. В столице в четверг после комплексной реконструкции открылся центральный московский ипподром на Беговой улице. На церемонии открытия присутствовали вице-премьер Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства Оксана Лут и мэр Москвы Сергей Собянин. Московский ипподром станет площадкой для проведения международных соревнований. Основанный в 1834 году, центральный московский ипподром является старейшим в России. В своем нынешнем виде комплекс объектов ипподрома был сформирован в 50-е годы. Главный корпус и пилоны ворот с конными скульптурами являются объектами культурного наследия регионального значения. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
11: Сменить объектив, навести на резкость, сфокусироваться на главном. И увидеть русского медведя и китайского дракона. Анатомию европейской солидарности и новые карты в политическом раскладе. Все это крупным планом. Программа Алексея Мухина. Сегодня после 8 вечера на радио «Звезда».
21: Реклама.
22: Заботы о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты – все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. УТЗ. Лицензия номер L-041-001-10-26-05-891-65-02-2022 года.
23: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
24: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем говорить об истории мостов.
25: Переправа, переправа. Берег левый, берег правый. Снег шершавый, кромка льда. Кому память, кому слава, кому темная вода. Ни приметы, ни следа. Ночью первым из колонны, обломав у края лед, погрузился на понтоны первый взвод. Погрузился, оттолкнулся и пошел второй за ним. Приготовился, пригнулся третий, следом за вторым.
5: Это стихи Александра Твардовского. Его знаменитый Василий Теркин. Что ж, мост на войне – это главная артерия для переправы войск и боевой техники. Объект особой важности. Если противник мост разрушал, приходилось его восстанавливать. Правда, бывало наоборот. Все зависело от того, наступаешь ты или временно отступаешь.
26: Радиограмма.
0: Автор толкового словаря живого великорусского языка Владимир Иванович Даль имел медицинское образование. Он участвовал как военный врач в польском походе 1831 года и в хивинском походе 1839 года. В Польше Даль отличился при переправе через Вислу. За неимением инженера военный врач навел мост, защищал его и затем сам разрушил. По окончанию войны поступил ординатором в военно-сухопутный госпиталь Санкт-Петербурга.
24: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: В годы Великой Отечественной советские войска возвели тысячи мостов. Бывало, наши наступающие армии так быстро прорывались вперед, что строительная спецтехника за ними попросту не успевала. Как быть? Где взять мост? Не проблема. Возводили прямо на месте из подручных материалов. Военную смекалку никто не отменял.
1: Великие первооткрыватели, бесстрашные путешественники и прославленные полководцы. Несостоявшееся интервью. Оно основано на реальных письмах, воспоминаниях, документах.
3: Весна 1945 года. Штурм Берлина. Советские войска рвались к Рейхстагу. Подразделение 39-й гвардейской стрелковой дивизии под командованием полковника Ефима Тимофеевича Марченко вышли в район канала Тельтов. В этой части города фашисты сосредоточили значительное количество живой силы и бронетехники. Форсировать канал сходу не удалось. Для переправы не хватило лодок и понтонов. Чтобы захватить плацдарм и развить наступление в центр Берлина, полковник Ефим Марченко принял весьма неординарное решение.
8: Сам по себе канал Тельтов достаточно широкий, но это еще полбеды. Берега у него крутые, а сверху огромные плиты. Как форсировать? Да еще на танке. Тут не до жиру, хотя бы пехоту переправить. Но из чего мост собрать? Подумали мы и стали срезать с домов пожарные лестницы. Технология очень простая. Срезали 2-3 лестницы, сварили их вместе, одна к одной, и на ту сторону легонечко перебросили. Так и переправились.
3: В апреле 1945 года части и соединения 39-й гвардейской стрелковой дивизии форсировали канал Тельтов и устремились на штурм Рейхстага. Через несколько дней за мужество и воинское мастерство, проявленная в боях за Берлин, 39-й дивизии был вручен орден Ленина, а полковнику Ефиму Тимофеевичу Марченко присвоено очередное воинское звание генерал-майор. В 1974 году он написал книгу для молодых командиров под названием «Тактика в боевых примерах».
24: Исторические заметки на радио «Звезда».
9: Если вы 3 раза бросились с моста в реку и 3 раза промахнулись, значит, не судьба.
5: Мосты не разъединяют, а соединяют противоположные берега и судьбы живущих там людей. Мосты принадлежат всем, и всем в равной мере приносят пользу. Их возводят именно в тех местах, где сходится множество человеческих потребностей. К слову, по размеру площади занимаемой территории Россия возглавляет рейтинг самых больших стран мира. Представьте, сколько нам нужно переправ, чтобы соединить все-все-все регионы. Цифры, кстати, в открытом доступе. Если сложить длину самых крупных отечественных мостов, то мы получим протяженность почти в 130 километров. Эти красивые сооружения всегда вдохновляли художников, поэтов и музыкантов, становились местом свиданий. Но случались и негативные истории. Об одной из них расскажем прямо сейчас.
13: Плутовство. Плутовство. Великие авантюристы прошлого.
21: Бруклинский мост недорого и в рассрочку. Устоять перед столь выгодным предложением было практически невозможно. Так что на заре 20 века талантливый американский мошенник продавал нью-йоркскую достопримечательность 2 раза в неделю на протяжении 30 лет. Он действовал по одной и той же схеме. высматривал в толпе состоятельного иностранца, предъявлял фальшивые документы, представлялся собственником моста и предлагал зарубежному гостю установить там кассу, собирая небольшую плату за проезд. Правда, для этого нужно было выкупить грандиозное сооружение у якобы законного владельца.
2: Я просил за мост до 50 тысяч долларов, в зависимости от того, насколько богатым выглядел турист. Иногда предлагал рассрочку, если у клиента не было при себе достаточно денег. Некоторые исправно платили на протяжении нескольких месяцев.

0: плутовство.
1: Джордж Паркер родился в 1860 году в Нью-Йорке. С детства занимался карманными кражами, трижды обвинялся в мошенничестве. Однажды смог убежать от полиции прямо во время заседания городского суда. В криминальном мире дерзкий преступник получил прозвище «Хозяин Бруклинского моста».
2: Поймать меня стало намного труднее. Я постоянно гримировался, переодевался, менял имена и фамилии. Джеймс Джордж О'Брайен, Уоррен Кеннеди, господин Робертс, господин Тейлор. Сегодня я богатый ювелир, завтра владелец заводов и пароходов. Так, начиная с 1883 по 1928 год, я продал Бруклинский мост около 30 раз.
1: Подвела авантюриста жадность. Паркер настолько разбогател и осмелел, что даже открыл в Нью-Йорке фальшивый офис продаж. На руках у мошенника находились поддельные документы, которые доказывали, что он и только он единственный законный владелец всех городских объектов культурного наследия. Покупателям предлагались Метрополитен-музей, спортивный комплекс Мэдисон-сквер-гарден, мавзолей президента США Гранта и даже статуя свободы.
0: Плутовство.
1: А вот это уже был перебор. В конце 1928 года Джорджа Паркера вновь обвинили в мошенничестве, арестовали и приговорили к пожизненному заключению в тюрьме Синг-Синг, где знаменитый преступник пользовался невероятной популярностью у охраны. Умер Паркер в 1937 году. На память о себе оставил фразу: «Вероятно, вы считаете, что у меня есть мост, чтобы его продать вам?» В Америке эти слова адресуют излишне доверчивым людям, готовым на все, лишь бы разбогатеть. У нас есть свое похожее выражение. Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат?
3: Джордж Паркер.
0: Плутовство.
4: Плутовство.
3: Великие авантюристы прошлого.
5: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня об истории мостов. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Пройдут столетия, и наши праздники,
7: и каждому дано яблоко.
6: Если звезды зажигают, значит, кому
8: пусть. Пред нами огромные разнообразные работы.
9: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
10: Если шутка прячется за серьезное, это ирония. Если серьезное за шутку, это юмор.
5: Юмор в мировой литературе. Новые исторические заметки. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
11: Как вас звать, величать-то?
12: Не царское это имя!
13: История одного прозвища.
14: При нем крепостных крестьян еще больше закрепостили. Церковь раскололась, а Россия пережила соляной, хлебный и медный бунты. Царь Алексей Михайлович по прозвищу Тишайший.
15: И почему же, вопреки обстоятельствам, он получил такое имя?
14: Прозвище свое царь получил за очень глубокую и сознательную религиозность. За христианское смирение, несколько даже демонстративное. За добродушный, тихий нрав, умение слушать своих приближенных. Алексей Михайлович много молился, строго держал посты и прекрасно знал все церковные уставы, а целью земной жизни видел спасение души. Его любимым делом было чтение книг и соколиная охота. Он даже собственноручно написал книгу для охотников.

0: История одного прозвища.
1: Однако тишайший самодержец был тверд в своих убеждениях. Решительно двигался к целям, и тихость его легко могла смениться вспышкой гнева. Все 30 лет правления он сам ведал государственными делами, взял под контроль экономику и внешнюю политику, реформировал структуру управления и в наследство сыну, будущему императору Петру I, Алексей Михайлович Тишайший оставил мощное и уважаемое государство.
2: Не царское это имя. История одного прозвища.

0: чердаке.
1: Британские ученые из Лидского университета нанесли сокрушительный удар по стереотипам, доказав, дорогая футболка совсем не обязательно лучше дешевой.
0: Научный журналист Егор Быковский.
1: Я, пусть и научный, но все же журналист. И поэтому, конечно, люблю ломать шаблоны и срывать покровы. А еще я никогда не понимал, почему некоторые люди предпочитают дорогое дешевому. Так сказать, безусловно, то есть без анализа и исследования. Поэтому свежая научная работа сотрудников Института текстиля и окраски при Лидском университете, это Великобритания, мне так понравилось. Ученые устроили настоящие голодные игры для 47 футболок разных брендов. В боевых действиях участвовали 24 мужские и 23 женские модели. От скромняшки за 425 рублей до аристократки за 42 тысячи. Да-да, некоторые люди готовы отдать за футболку сумму, на которую другие живут месяц. Программа испытаний была суровой. 50 циклов стирки при 30 градусах Цельсия с последующей сушкой в барабане. Затем жюри оценивало участниц по всем параметрам. Катышки, выцветание, усадка, общий внешний вид. Словом, полный комплект того, что превращает любимую вещь в тряпку для пола. И что же показало исследование? А вот что. 6 из 10 самых стойких футболок стоили меньше 1500 рублей. И при этом затоптали многие дорогие модели, включая люксовые. Самая дорогая красавица за 42 тысячи позорно заняла лишь 28 место из 47. А самая скромная, дешевка, почти вошла в топ-10. Победительницей стала футболка за 3000 рублей. Золотая середина. А вот ирония судьбы. Последнее место досталось модели за 3100 рублей. Видимо, эти 100 рублей разницы сыграли роковую роль. Давайте к деталям. Оказалось, что самые выносливые футболки сделаны не из 100% хлопка, а из смеси хлопка с синтетическими волокнами – полиэстером, полиамидом и эластаном. Чистый хлопок давал большую усадку, особенно после сушки в барабане. Хотя некоторые плотные хлопковые модели тоже показали себя достойно, заняв 4 места в топ-10.
0: Наука на чердаке.
1: Так по каким причинам дорогие футболки стоят дороже, если качество не всегда соответствует цене? Во-первых, бренд и маркетинг. Львиная доля стоимости люксовой футболки – это плата за лейбл и рекламные кампании. Когда знаменитость в соцсетях показывает футболку за 40 тысяч, часть этих денег идет ей именно за рекламу. Во-вторых, эксклюзивность и лимитированные коллекции. Чем меньше тираж, тем выше цена. Это классика экономики. Плюс психологический фактор. Люди готовы переплачивать за ощущение уникальности. Наконец, розничная наценка. Дорогие бутики должны окупать аренду в центре города и зарплаты консультантов, которые умеют красиво говорить о благородстве фактуры этой футболки. Помимо чисто бытового и финансового смысла этого исследования, кстати, у ученых была и другая задача. И вот какая. Знаете ли вы, что только в Великобритании на свалки или мусоросжигательные заводы отправляется ежегодно свыше 770 тысяч тонн текстильных отходов? По прогнозам, мировое потребление одежды к 2030 году возрастет на 63% до 102 миллионов тонн, что еще больше увеличит поток текстильных отходов. Ну, то есть, хорошо бы покупать одежду, которая долго послужит, согласны? Так что же наука тут нам посоветует? Во-первых, не ведитесь на высокие цены. Они не гарантируют качество. Во-вторых, обращайте внимание на состав. Смесь хлопка с синтетикой часто практичнее чистого хлопка. В-третьих, читайте отзывы и тестируйте вещи на практике. А главное, помните, самая дорогая футболка не сделает вас счастливее дешевой, если обе развалятся после пятой стирки.
0: Наука на чердаке.
2: Уже отданы чести швартовы, и уходит корабль мой в поход. Ждут меня океанов просторы, расставанье с любимою ждет.
3: Эти стихи посвящены одной замечательной семье, Ивану Федоровичу Крузенштерну и его жене Юлианне, урожденной фон Таубе. Известный российский мореплаватель, конечно же, никакой не Иван. Его настоящее имя – Адам Иоганн. Ваней Крузенштерн стал после поступления в морской кадетский корпус в Петербурге, а отчество Федорович он позаимствовал у своего друга и сослуживца Юрия Лисянского. Супруга Крузенштерна Юлианна была женщиной красивой, образованной, плодовитой. Она подарила Ивану Федоровичу 6 детей. Но самое главное, она умела ждать. А как иначе, если твой муж чуть ли не ежегодно отправляется в плавание или кругосветку? Адмирал Юлианну обожал. Рассказывают, что однажды в далеких землях русские моряки познакомились с туземцами и увидели на их телах многочисленные татуировки. Наши захотели и себе нечто подобное. Так решил весь экипаж. Крузенштерн был потомственным дворянином и не мог себе набить изображение дракона, змеи или какой-нибудь черепахи. Но выход нашелся. Иван Федорович попросил написать всего несколько слов. «Дорогая и любимая жена Юлия,
2: ты бежишь уходящим причалом и, косынку сорвав на ходу, машешь ею, как парусом малым, отгоняя разлуки беду».
3: Крузенштерны фон Таубе.
4: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи».
5: 100 кадров. Программа о нашем любимом кино. Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Киножурнал «Фитиль». 100 кадр. На самом интересном месте. Слушайте в субботу в 20:00 на радио «Звезда».
6: Реклама.
7: С 24 по 26 сентября пройдет 12-й Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур. Ведущие деятели культуры, представители власти, бизнеса и экспертного сообщества обсудят сохранение культурного наследия и развитие кино, театра, музыки, музеев и медиакультуры. Главная тема форума – объединенные культуры, общие ценности. Организатор – фонд «Росконгресс» 6+.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
9: Слушайте сегодня в 9:00.
10: История только на первый взгляд серьезная дисциплина. Даты, события, поиск причинно-следственных связей и, конечно, уроки истории, которые некоторые выучить забывают. В действительности, прошлое человечества – это гигантская энциклопедия забавных, абсурдных и откровенно уморительных событий. И мы о них расскажем. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Андрей Усачев и Алеша Дмитриев. Главы из книги «Как поймать мамонта. Первобытная история». Читает Ефим Шифрин.
9: Слушайте сегодня в 9:00 на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Ключи расшифрования результатов дистанционного электронного голосования разделили сегодня в информационном центре ЦИК России. Процедура состоялась накануне начала выборов разного уровня. Система дистанционного электронного голосования уникальна, добавила глава ЦИК Элла Памфилова.
2: Сочетание максимальной прозрачности дистанционного электронного голосования, которое определяется, что все процедуры под контролем той самой группы контрольной, при этой прозрачности очень много реперных точек для контроля, в том числе и посредством видеонаблюдения. Вот эти ключики, которые у каждого будут, и без одного ключика никакие пазлы не сложатся в одно. При этом обеспечивается полнейшая тайна голосования. Вот это удивительное сочетание, оно характерно для нашей уникальной, беспрецедентной системы дистанционного электронного голосования.
1: Ранее Элла Памфилова говорила о том, что на участие в дистанционном электронном голосовании на федеральной платформе подали заявление более 4 миллионов избирателей. Российские войска установили контроль над селом Малое Волчье в Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что бойцы группировки войск «Север» продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. Противнику нанесено поражение в районах сел Хрипуны и Бузова. Все попытки украинских подразделений прорваться из окружения пресечены. Также уничтожены группы противника, которые пытались прорваться на усиление у Приколотного и Новоалександровки, добавили в оборонном ведомстве. За полтора года в России изъято имущество коррупционеров на сумму более 3 триллионов рублей. Об этом сообщил генеральный прокурор Александр Гуцан. В собственность государства перешли тысячи домов, квартир, земельных участков, транспортных средств, финансовых активов и производственных объектов. В качестве примера Гуцан упомянул бывшего заместителя губернатора одного из субъектов федерации, у которого изъяли 28 автомобилей, 9 земельных участков, 3 особняка и 24 иных помещения. Власти Объединенных Арабских Эмиратов обнаружили тело российского моряка, пропавшего после происшествия с судном «Геркулес Стар». Уточняется, что судно пострадало от удара беспилотником. Об этом сообщили ТАСС в Генеральном консульстве России в Дубае. Моряк числился пропавшим без вести после того, как судно получило повреждения у берегов Дубая. Сейчас тело погибшего передано правоохранительным органам для оформления необходимых документов, после чего его репатриируют в Россию, сообщили в Генконсульстве. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

кричим, поем, зовем и ставим сети, но все напрасно. И повторяем каждый миг, все будет хорошо.

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья, это Радио Звезда. Сегодня с нами Александр Лосев, член Президиума Совета по внешней и оборонной политике. Александр, приветствуем вас.
2: Здравствуйте.
1: Мы с вами периодически поднимаем в эфирах тему современных технологий. Если вспомнить, например, год 20-й, тогда вот без ложной скромности отметим, мы были одними из первопроходцев, обсуждая интерфейс мозг-компьютер, все разработки Илона Маска по чипированию свиней и так далее, так далее. Сколько скепсиса было, потому что казалось это невероятно. Клеймили конспирологией периодически подобные изыскания, но прошло не так много времени, всего лишь пару-тройку лет по существу, и это уже стало реальностью, никто не сомневается в том, что именно такого рода технологии, они очень активно интегрируются в нашу жизнь. Вот о чем хотелось бы сегодня поговорить. Это нейросети, искусственный интеллект и вообще все те угрозы, с которыми неизбежно сталкивается человечество сегодня. Мы более-менее начинаем понимать, с чем имеем дело, но тем не менее. Американские компании, которые работают в сфере искусственного интеллекта, разрабатывают механизмы экстренной остановки нейросетей, которые способны предотвратить опасное поведение технологий без участия человека. Об этом пишет издание Axios. Но специалисты сомневаются, что такие аварийные тормоза смогут остановить систему, которая пытается их обойти. Разработчики, в свою очередь, отмечают, что универсальной красной кнопки для мгновенного отключения искусственного интеллекта не существует, поскольку современные модели работают через множество серверов и сетей. А поводом для новых дискуссий стали предупреждения исследователей Anthropic о рисках появления систем, которые способны самостоятельно выполнять задачи без контроля человека или преследовать цели, которые не предусмотрены разработчиками. OpenAI разрабатывает механизм, при котором одна ИИ-система будет отслеживать действия другой модели и предупреждать специалистов о возможных угрозах. А Anthropic также создала систему контроля, которая способна выявлять подозрительные поведения и приостанавливать опасные операции и уведомлять операторов. То есть все эти фантастические антиутопии, фильмы, которые мы недавно смотрели как нечто невозможное, постепенно входят в нашу жизнь.
2: Ну, мы, на самом деле, вот сейчас возьмем такую более широкую тему, тему бесчеловечности. Да, потому что это только одна из сторон проблемы. Есть еще человекоподобные роботы. Мы видим, наблюдаем целый бум в Китае. Мы это тоже коснемся, потому что это тема, которая пока еще не совсем угрожающая. Это больше финансовые аферы, чем угроза. Но, тем не менее, вот, американский сенатор Тед Круз, он заявил, если появятся роботы-убийцы, я бы предпочел, чтобы это были американские роботы-убийцы, а не китайские роботы-убийцы. Замедлить развитие – невыполнимая задача, поэтому Китай точно не собирается делать паузу.
1: Так что мы понимаем, что здесь один шаг всего лишь от игрушек до серьезного применения.
2: Но есть еще одна проблема, да, у человечества. Прежде чем вот эти вот бесчеловечные технологии пойдут в жизнь настолько, что жизнь человечества окажется под угрозой, мы еще испытаем, но не мы, может быть, наше поколение в меньшей степени, а вот люди в развитых странах, может быть, в Китае, в тех странах, где можно будет использовать или куда доберутся двигатели прогресса из Кремниевой долины, будет просто такое полнейшее отупление человечества. Когда отдает человек вот свои мысли, свои рассуждения, свое мышление на то, что называется аутсорсинг, да, то есть вовне компьютером, да, то человечество перестанет изобретать, перестанет понимать, утратит критическое мышление, перестанет контролировать, перестанет решать задачи. Да, ведь, я в моей альма-матер нас учили решать задачи, которые, в принципе, нерешаемы. Да, и в Советском Союзе было такое понятие ТРИС – теория решения изобретательских задач. Да, и когда мы говорим о вот недавнем скандале с уравнениями Навье-Стокса, да, когда математики пытались найти... Ну, уравнение Эйвенберга — это механика сплошной среды. Многие поколения бауманцев, я в том числе, эти уравнения...
1: Мы рады за поколение бауманцев.
2: Умеют решать.
1: Популярнее немного пояснить.
2: Ну, это уравнения, которые описывают течение там, несжимаемых жидкостей или сжимаемых там, газов. Ну, то, что используется в аэродинамике, в гидродинамике. То есть, ну, это вот такие базовые инженерные знания. И эта система дифференциальных уравнений частных производных, не буду сейчас подробно описывать даже эти уравнения, была попытка как-то унифицировать решение, найти какой-то общий подход к этому решению. Математики долго над этим работали, загружали свои мысли в систему искусственного интеллекта, и вдруг компания, которая занималась искусственным интеллектом, заявила: а мы вот решили. И скандал. Математики говорят: а вы украли наши мысли. А им говорят: до свидания. Это,
1: да, это интересно.
2: Это не ваши мысли. Это вот наш алгоритм, мы так придумали. Да, и вот получается, что через какое-то время вот это научное знание, которое человечество создавало, спрашивая о невозможном, они просто исчезнут, потому что, ну, как бы, на чем работают эти модели? На тех текстах, которые были сделаны раньше. Да, они могут галлюцинировать, они могут придумать что-то еще, но люди не смогут, во-первых, понимать не просто технологии, да, как вообще устроена Вселенная, и даже задаваться вопросом не будут, потому что все решения уже будут сделаны. И вот что меня реально очень сильно обеспокоило буквально на днях. У нас есть смартфоны, там есть браузеры и наши, и иностранные, и есть такие вот и помощники. У нас с именем персонажа Льюиса Кэрролла. И вот этот и помощник в моем смартфоне каждый день выходило сообщение: я помогу тебе подготовить домашнее задание. Но простите, это преступление. Это просто преступление перед будущими поколениями. Школьники, они должны учиться. Да, вот, не для того, чтобы получить пятерки, да, а для того, чтобы потом выживать в этом мире, для того, чтобы потом что-то делать, создавать. Если они с детства будут домашние задания за них будет готовить искусственный
1: и помощник,
2: то все, это поколение будет потеряно. Да, и вот когда мы говорим о том, как искусственный интеллект угрожает, почему он может убить человечество, а тут несколько путей, к сожалению. И без человека, без тупого человека или без сектанта Кремниевой долины здесь не получится, потому что, ну, как бы, ну, нам скажут, ну, все эти большие языковые модели, они живут же в больших компьютерных сетях, там, да, они же в реальную жизнь. А вот и нет, они и в реальную жизнь могут входить. Вот когда мы говорим о том, что с помощью искусственного интеллекта начинают разрабатываться биологические биооружия, да, американцы в одном из исследовательских отчетов одного аналитического центра Вашингтонского пишут: слепое пятно биобезопасности. А как контролировать психов в лабораториях, которые вот верят в могущество искусственного интеллекта?
1: То есть речь идет о том, что с помощью есть... искусственного интеллекта могут быть созданы новые итерации вирусы, вирусов,
2: да,
1: бактерий и так
2: более,
1: далее.
2: Более вирулентные, то есть более заразные, более сильные, да, против которых невозможно быстро найти антидоты там, или что-то еще, или бактерии какие-то, против которых не найти антибиотики. Да, и при этом будут люди, которые вот в лабораториях, да, либо не обеспечат просто должный уровень безопасности, либо будут намеренно это делать. А будут и преступные группы.
1: С вашего позволения паузу сделаем и продолжим. Это «Радио Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице. Хэштег «Женщины СВО».
3: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным, но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
4: Реклама.
5: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Сменить объектив, навести на резкость, сфокусироваться на главном и увидеть русского медведя и китайского дракона, анатомию европейской солидарности и новые карты в политическом раскладе. Все это крупным планом. Программа Алексея Мухина. Сегодня после 20:00 на радио «Звезда». Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: То есть сегодня речь идет о том, что с помощью искусственного интеллекта можно не только роботов-андроидов, роботов-убийц создавать, но и очень опасные итерации, патогены, как мы сказали, патогены, да, проконтролировать. Это все то, что происходит в лабораториях, в общем-то, по большому-то счету не представляется возможным.
2: Ну да, то есть вот то исследование, которое делал американский аналитический центр, не называю, потому что, чтобы не произносить мантру «нежелательный в России или запрещенный», это те, кто с Пентагоном работают, они как раз и бьют на бат, они говорят, что у нас системные риски биобезопасности, да, что если вот подобные вирусы с помощью технологий искусственного интеллекта будут созданы, протестированы, да, то дальше гарантировать, что это не выйдет за пределы лаборатории, нельзя. Потому что более того, что, ну, как бы, может быть, случайная ошибка, а мы же понимаем, как развивалась пандемия коронавируса, и кто на этом заработал, кто был главным, по сути, бенефициаром коронавируса. Не фармкомпании, нет, IT-компании, да, которые изменили потребительскую модель человечества. То есть мировая экономика за вот эти 2,5 года коронавируса потеряла 30 триллионов долларов, но при этом и американские банкиры, через которые шли пособия, ну, вот деньги печатались, через банк шли пособия, и компании «Кремниевой долины» стали главными бенефициарами. То есть те деньги, которые потеряла мировая экономика, они себе вернули 30 триллионов.
1: Еще одна пауза, и продолжим. Это «Радио Звезда».
5: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: что мы сейчас имеем? Появилась новая технология, применение которой чревато самыми жесточайшими последствиями для всего человечества. И, как это всегда бывает в истории того самого человечества, есть некие первопроходцы, герои, назовем их, которые идут против системы. Ну, вот один из таких на раннем этапе, да, был Сноуден, Эдвард Сноуден, бежавший из Америки, который начал рассказывать о тотальной слежке, критиковать эту систему. А сейчас примерно то же самое разворачивается в сфере разработки искусственного интеллекта и нейросетей. То есть некоторые люди понимают всю опасность.
2: Да, ну и вот в нейросетях опасности две. Первое – это технологии, которые будут из-под контроля человека. И такие цифросектанты, которые будут считать, что человечества слишком много, что 8 миллиардов людей на Земле – это какие-то неправильные цифры. Да, мы вот это... Ну, плюс, понимаете, что остров Эпштейна, он не просто так.
1: Совершенно верно. То есть я даже неправильно выразилась. Те, кто понимают опасность, их, безусловно, я думаю, большинство уже сегодня сейчас. А те, кто понимают опасность и готовы об этом говорить, будучи внутри системы, вот это вот герои.
2: Да. И смотрите, два направления крайне опасных. Это отупление человечества. Ну, потому что если с детства люди перестают учиться, люди перестают своим трудом получать новые знания, новый опыт и превращаются в инфантилов, которые просто нажатием кнопки и полной привязкой своего мозга, своих действий к тому, что у них есть смартфон на компьютерах и так далее, привыкли это отжить. А с другой стороны, вот это вот развитие сетей, которые потихонечку будут перехватывать контроль над критической инфраструктурой, да, контроль над биомедициной, контроль над человеческой жизнью. И, как вот сейчас многие пишут, ни в коем случае, идя в лес за грибами, не доверяйте искусственному интеллекту. Он не отличает мухомора поганки от нормальных грибов. А может быть, и специально не будут отличать. Но это вот такие просто самые простые. На самом деле, если человечество утратит контроль над критической инфраструктурой, то представьте, какие будут катастрофические последствия. Ведь можно действительно погубить целые города, да, и целые страны, если вдруг электричество как-то исчезнет, или в водопроводной воде что-то появится, такое биоружие. Ну, не то, что зарин-заман, но что-то такое даже интереснее. И вкуснее. И вот, пожалуйста, город-миллионник перестал существовать буквально за несколько часов. Возможно? Возможно. Да? И если нет людей, которые умеют это остановить, починить, потому что через поколение вот таких же людей уже может не остаться, да? Потому что, вот как говорит Джейкоб Коксон, который ушел из Anthropic, понимая, что эту технологию, ну, так вот, почти Сноуден, может погубить человечество. Он говорит, что сейчас риска вымирания нет. Но есть реальная вероятность, что в ближайшем будущем речь идет о годах. Ну, то есть не через год, не через два, но чуть больше. Да? Произойдет рекурсированное самоулучшение сетей, то есть они будут сами на себя учиться. Да? А дальше вот полный выход из-под контроля. И если появятся цифровые сектанты, а мы видим, ну, тот же самый Палантир Алекс Карп, который говорит, давайте убивать русских, да? Мы для этого делаем искусственный интеллект на Украине. А давайте вспомним еще биолаборатории на Украине и то, что американцы собирали генетический материал наш. Ну, видите, пазл-то складывается в очень непростую и неприятную мозаику. И получается, что есть люди, которые понимают, что дальше вот этого нельзя, а есть люди, которые говорят, ну, а мы кнопку придумаем. Сразу вспоминаем электроника, где же у него кнопка? А вот не будет кнопки. Да, и, ну, фантасты, конечно, предупреждали. Давайте вспомним Филиппа Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах?». Это роман, по которому были сняты два фильма «Бегущий по лезвию». Гаррисоном Фордом, и потом в 2017 году еще один фильм, где вот это вот понятие эмпатии, которое есть у андроидов, нет у андроидов, да, где понятие риска, оно доведено вот, ну, такого почти гротеска, или, может быть, гиперова какая-то такая литературная, но, тем не менее, вопрос ставится. А что делать, если мы не можем отличать андроидов от людей. Вправе ли люди считать себя выше андроидов? Или, может быть, они уже равны? Там, есть ли эмпатия там, у машин и так далее?
1: Для того, чтобы не сбивать наших слушателей с толку, напомним себе, что Господь Бог создал человека по образу и подобию своему. И первая заповедь, которая была дана Господом Богом человечеству, человеку, плодитесь и размножайтесь, населяйте землю и владейте ею. Это к вопросу о том, кто выше, человек или андроид. Я понимаю, просто не все, скажем так, могут быть прочно заземлены на главных фундаментальных ориентирах, поэтому напоминаем.
2: Итак, получается, что с одной стороны человечество идет к такой очень быстрой деградации. Ну, не то, что палеолит, может быть, люди в палеолите были даже более сообразительны, потому что условия выживания требовали от их мозга, ну, больше гибкости. Может быть, они не понимали что-то в физике и математике, механике, но интуитивно они, наверное, понимали намного больше, потому что иначе не выжить.
1: Совершенно верно.
2: А сейчас инфантилы, они вот через какое-то время просто перестанут понимать, как починить трубу, как там, починить проводку.
1: И вот продолжая вашу мысль, Александр, и мою собственную, я сейчас подумала, а смотрите, ведь это действительно угроза. Та эпоха, когда будет поставлен, а вполне может быть поставлен этот вопрос о том, кто выше, о правах андроидов, например, то человек, уже деградировавший до такой степени, которая не позволяет мыслить ясно и критически, вполне может податься на провокацию о том, что, мол, говорить о доминанте, да, прав человека, это расизм человеческий по отношению к роботам-андроидам. Вполне ведь вероятно.
2: Вполне, да. И мы же видели, как Black Lives Matter, теперь Android Lives Matter. Жизнь андроидов важнее.
1: Ну, вероятно, да, можно.
2: А вот еще смешные вещи происходят. Пишут, человекоподобные роботы-официанты начали требовать чаевые.
1: Это очень смешно. Это что, действительно новость?
2: Да, действительно так, да, новость.
1: Вкалывают роботы.
2: Счастлив человек, да. И вот мы тут сейчас, просто обозначив вот эту тему, переходим к более смешной теме. Это пузырь человекоподобных роботов. Именно пузырь. Да, потому что мы видим сейчас очень много картинок из Китая о том, как Китай быстро создает целую армию андроидов, которые проводят робо-олимпиады, где они бегут быстрее, чем чемпионы мира по бегу, там танцуют, показывают кунг-фу, что-то еще. Да? И вот сейчас тоже, как и тогда, несколько лет назад, когда появились эти большие языковые модели, появляется развилка. Да, ведь когда искусственный интеллект, как нейросети, только входил в нашу жизнь, было полное понимание, что это помощник.
1: С вашего позволения, сделаем здесь многоточие, поставим многоточие и продолжим ровно отсюда через несколько мгновений. Это «Радио Звезда».
4: Стратегия национальной безопасности.
6: Продолжим после новостей. Радио «Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями. Вы слушаете «Радио «Звезда». Армия и флот. Новости.
7: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Подводная лодка «Уфа» Тихоокеанского флота во время учения выполнила пуски ракет «Калибр» по морской и береговой целям. Первая ракета успешно поразила надводную цель – морской щит, имитирующий надводный боевой корабль условного противника. Дальность около 130 километров. Вторая ракета поразила береговую мишень на тактическом поле «Сюркум» в Хабаровском крае. Расстояние до цели превысило 1000 километров. Военнослужащие расчета зенитно-ракетного комплекса ТОР-М2 группировки войск «Центр» продолжают успешно уничтожать вражеские дроны на Добропольском направлении спецоперации. Подробнее о своей боевой работе рассказал начальник расчета Денис Шарденков.
8: Работаем достаточно часто. В основном это беспилотники, а также крылатые ракеты. Те цели, которые летают до 1000-1500 метров в секунду. Нужно машину беречь, машину, личный состав. Поэтому, как только видим опасность возле себя, начинаем работать. Машина одна не стоит. Стоят люди вокруг нее, вооруженные, чтобы прикрыть уже непосредственно, когда цель будет рядом с машиной летать.
7: Высокая мобильность комплекса и профессионализм расчета позволяют оперативно выдвигаться в район боевого применения, занимать позицию и в кратчайшие сроки приводить комплекс в готовность к открытию огня. На счету этого расчета ТОР-М2 уже десятки уничтоженных беспилотников противника. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Старший лейтенант Сергей Ветров командовал гаубичным артиллерийским взводом. Он обеспечивал огневую поддержку штурмовиков. Несмотря на постоянные ответные удары вражеской артиллерии, офицер обеспечил работу взвода. После получения координат скопления противника, старший лейтенант отдал расчетам приказ открыть огонь. Было уничтожено более 15 боевиков. Грамотное управление огнем Сергеем Ветровым позволило нанести противнику существенный урон и создать условия для продвижения российских штурмовиков. Истребитель Су-57Э совершил уникальный перелет, добравшись до военной выставки в Египте на внутренних топливных баках. Они размещались в грузовых отсеках. Такая техника позволила российскому самолету обойтись без классических подвесных баков на внешней подвеске, сохранив аэродинамику и малозаметность. Полет прошел с одной промежуточной посадкой, после которой запас хода составил еще 1000 километров. Этого хватило и на демонстрационный полет на следующий день. Среди оперативно-тактической авиации Су-57Э не имеет равных по боевому радиусу и времени в воздухе. Выпуски новостей армии и флота слушайте с 6.30 утра в эфире «Радио Звезда».
6: Виктор Конецкий. Человек, связавший свою жизнь с морем. Капитан дальнего плавания. Художник, сценарист, писатель.
9: Если вы писатель, какой черт вас несет в этот рейс? Иногда полезно проветрить мозги, сказал я.
6: Отправляемся в плавание с книгой Виктора Конецкого «Соленый лед». «Соленый лед». Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
9: Товарищи пассажиры, справа по борту на курсовом 40 белый медведь. Желающие бесплатно увидеть медведя приглашаются на палубу.
10: Реклама.
11: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
10: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Александр Лосев, член Президиума Совета по внешней и оборонной политике. Мы сегодня о хитросплетениях судьбы в отношении искусственного интеллекта и нейросетей говорим. Вот робот-помощник, но не все так просто оказывается.
2: Ну да, потому что человечество всегда создавало механизмы, всегда создавало что-то, что облегчало труд. Да, можно копать траншею лопатой, а можно придумать экскаватор. И вот эти первые механизмы, автоматы, они же появились еще в античном мире или даже в Древнем Египте, изумляя прихожан храмов возможностями. Да, но и то, что двигало наукой в Александрии. Дальше появились вот эти нейросети и компьютеры, которые также во многом стали помощниками человечества. Но потом человечество дошло вот до точки, в которой появились эти самые цифросектанты, которые решили, что мы будем строить технофашизм, мы будем строить антиутопию, где человечество будет под тотальным контролем. Опять же, причина этого тоже понятна. И то, что Китай делает, и то, что американцы делают. Современная модель мирового капитализма, она подошла к своему исчерпанию. Невозможно больше наращивать производство всего подряд и потребление за счет кредитных средств. Да, и вот эта модель капитализма, безумного потребления, безумного кредитования и безумной траты ресурсов, она заканчивается. К тому же, тут еще и ловушка в кредиты возникает, потому что Китай перехватывает инициативу, и Китай становится таким центром технологического развития, а они, американцы, ну или те, кто там пытается управлять американской политикой, понимают прекрасно, что если утратить вот это интеллектуальное лидерство, интеллектуальное в кавычках, да, потому что там всегда связка. Связка денег, ну, эмиссии долларов, связка стандартизации, когда всем навязали, что внутри компьютеров, смартфонов будут американские системы. Да, там, мы же помним, покупая компьютер, там, видим AMD, там, Intel Inside, там, и так далее. Да? То есть, ну, других альтернатив уже нет. Вот они понимают, что Китай может что-то создать свое и быть альтернативой. С этим надо бороться. Но и Китай, который тоже понимает, что нельзя отставать американцев, пытается найти нишу, где он опередит американцев. И вот эта ниша является человекоподобный робот. Да, потому что население Китая стареет. Это значит, что через какое-то время, чтобы решить проблему, нужно, чтобы рядышком были андроиды. Да, проблема в другом. Что сейчас вот это скорее шоу, чем реальность. Потому что бум на рынке человекоподобных роботов, там 97% уже делается в Китае. Это скорее, ну, то есть, многие считают, что это финансовая афера. Возможно, мы получим человекоподобных роботов, роботов-убийц, но когда мы с вами несколько лет назад говорили о военном искусственном интеллекте, мы говорили, что боевые роботы – это не андроиды. Андроид слишком хрупкий, андроид не приспособлен для ведения боя вот в тех условиях, в которых будут этот бой вестись все-таки и там, дроны, и беспилотные танки и так далее. Вот куда пойдет, на самом деле, мысль военных инженеров. Ну, то есть машина, которая ведет бой, она должна быть защищенная броней. Соответственно, на андроид, там не хватит энергии бронированного андроида куда-то запускать, должна иметь большой боезапас, должна иметь средства защиты и пассивные, и активные, и так далее. В итоге мы приходим к тому, что боевой робот – это такой аналог танка, а не андроида. А вот что касается вот этих вот андроидов, да, то здесь пока вот эти стартапы, здесь пока вот эти мысли о том, что роботы вместо людей – это будет резерв рабочей силы, да, они хороши, но проблема в том, что у них нет, у этих роботов-андроидов, практического применения, и они не умеют работать.
1: Ну-ка, ну-ка, ну-ка, здесь поподробнее.
2: Смотрите, есть промышленные роботы. Им десятки лет.
1: Ну, это не андроиды, это какие-то машины,
2: которые стоят на промышленных линиях, на вот автоматизированных системах производства, вот те же самые 5G. Да? А для чего нужен 5G? Это тоже бесчеловечная технология. Для людей это не нужно. Ну, потому что если мы говорим о том, что вам даст интернет больше, смотрите, в больших городах, ну, и даже уже не только в больших, оптоволокно, интернет по оптоволокну, он имеет такую же скорость, как 5G. 5G нужно только для промышленности, для автоматических заводов, когда необходимо контролировать каждый этап процесса сборки, когда тысячи датчиков должны быстро сообщать центральному процессору о том, что вот этот элемент детали был взят манипулятором, перемещен туда-то, поставлен на то место, надо ставить следующее и так далее. Вот для этого нужно 5G. Да, это только для ускорения автоматизации производства. В среде городов, где люди, где лишнее излучение – это вопрос здоровья и существования, там, ну, смысла не имеет. Да? То есть это просто опасность. И вот когда мы говорим о том, что роботы, да, нейросети и большие лингвистические модели, они полагаются на тексты, на данные. Когда мы говорим о роботах-андроидах, там другое, там визуальная информация, которая должна быть транслирована в ощущения какие-то и в физическое перемещение. То есть там нет таких данных, на которых это можно обучить вот так, как обучают человека. Если мы говорим о человеческой руке и о сенсорике, то биологи говорят, там, на самом деле, чтобы сделать искусственную руку, такую же, как у человека, вам необходимо 17 тысяч датчиков туда засунуть.
1: Ну, я вот, честно говоря...
2: Вот это создание образа подобия Божия, да, мы
1: пока
2: не понимаем.
1: Да, задумываюсь над тем,
2: да?
1: А в чем смысл, да, повторять человека, который вот он есть сам по себе, учитывая факт того, сколько усилий требует такая задача?
2: Нет, смысл вот такой. Нам нужен резерв рабочей силы, говорят китайцы. Население стареет, да, через какое-то время...

0: обычного нормального человеческого труда.
1: Ну, пока да, поэтому все и говорят, что вот эти человекоподобные роботы – это финансовая афера, потому что двигается это, конечно, государственным финансированием. Делается это для того, чтобы занять нишу, как китайцы сделали это в электромобилях там, или в солнечных панелях, но к тому времени, как китайцы вышли в лидеры по производству электромобилей, эта технология уже была отработана. Да, вот человекоподобные роботы, они пока не отработаны, да, им не хватает интеллекта необходимого для выполнения работ общего назначения. Вот, по сути, они находятся вот на самой ранней стадии развития, это шариков.
0: Ага, и у меня здесь же возникает вопрос, в скобках, в качестве лирического отступления. А кто сказал, что этот будущий условный человекоподобный робот, который, ну, фактически полностью повторяет человека, не будет подвергнут взлому с точки зрения программы М и не обернется против своего собственного хозяина?
1: Вот поэтому я и начал с романа Филиппа Дика. Мечтают ли андроиды об электроовцах?
0: Вот, допустим, у тебя помощник дома. Тебе, конечно, комфортно, платить ему денег не надо, требует, правда, других затрат, но тем не менее. А потом, бац, кто-то посчитал, что ты цель. И решил оригинальным путем пойти, действуя через твоего помощника-андроида.
1: Который,
0: ну,
1: насыпет тебе стряхнин вместо сахара в кофе.
0: Ну, или пока ты спишь, что-нибудь с тобой сотворит.
1: Да, может. Может, потому что инструменты контроля, опять же, мы возвращаемся к тому, что...
0: Особенно, когда дети дома. Вот я бы ни в коем случае не пошла бы на такой шаг. Я бы опасалась.
1: Ну, есть только одно существо, которое может справляться с роботами. Это только с роботами и пылесосами. Это домашние коты, которые на них катаются. Но, к сожалению, вот дальше робота-пылесоса, на самом деле, вот эту технологию двигать нельзя. Да, можно придумывать автоматические кофеварки, там, которые там, по голосу или по хлопку вам сделают этот кофе, или микроволновка, которая там, что-то там, вам разогреет. Но, опять же, вот мы подходим к порогу, нам предлагается выбор. Смотрите, андроиды, они уже что-то умеют делать, они могут разносить напитки врачевые и что-то еще. Давайте, пускайте их в дома. И вот где сказать «нет», если человечество для этого будет делать домашние задания с помощью и агентов, и будет доверять этим технологиям беспрекословно.
0: А это такая же мягкая оккупация, какую мы наблюдаем сегодня посредством новых технологий, да, все это... Мы наблюдаем очень ярко, например, на примере той же самой Молдавии, да, вроде бы демократические как бы действуют институты, вроде бы и нет никакого горячего противостояния, но постепенно отменяется молдавская государственность и поглощается Молдавия Румынией. И то же самое происходит на самом деле с человеком. Когда вы запускаете себе в дом, будучи уже совершенно не того уровня интеллектуального развития, как прежние поколения, когда вы не способны мыслить критически и сами расставлять точки над «и», вы запускаете некого робота, который управляется непонятно кем извне, то вы становитесь потенциальной целью, с одной стороны. С другой стороны, вы становитесь еще более управляемым объектом и никак не контролируете ситуацию. То есть это все механизмы манипуляции,
1: да,
0: и создания того самого служебного человечества.
1: Да, вот более того, когда говорят о том, о неразвитии технологий, о том, что роботы, человекоподобные роботы, они пока крайне тупы, вы, по сути, пускаете в дом Шарикова, которым управляет Швондер.
0: Кстати, мне нравится эта аналогия, очень яркая, да.
1: И что он там натворит, одному там Богу известно. Да? И при этом вот пока это картинки такие зрелищные, пока это реклама, смотрите, как они могут... Да? Но никто, ну, некоторые уже задаются вопросом, а могут ли машины создавать достаточную ценность на рабочем месте? Ответ – нет, не могут, потому что промышленные роботы могут, человекоподобные роботы не могут, но, тем не менее, их вот будут продавливать и так далее, продвигать. Дальше, ну, опять же, вот визуальные данные, как преобразовать физические действия, там, захватить кусок там, ткани там, или вилку, чтобы помыть, или что-то еще, да, вот это вот тоже сложно, сложнее обучить. Но при этом сделать из них роботов-убийц намного проще. Да, потому что вот эта манипуляция с оружием, ну, это все достаточно хорошо.
0: Не требует
1: серьезных усилий. Есть 17 тысяч датчиков в искусственной руке. Надо просто нажать на кнопку, может быть, там еще и

0: другому автоматизировать процесс перезаряжания и нацеливания. Да, поэтому вот эти замечания американского сенатора о том, что пусть это будут американские боевые роботы, да, но тоже не надо сбрасывать со счетов. То есть, если мы говорим о том, что у таких роботов-андроидов нет практического применения, оно и есть. Да, и найдут, как применить, так же, как и найдут, как применить нейросети и большие языковые модели для того, чтобы изменить человечество, для того, чтобы поставить его под полнейший контроль, а заодно и убрать там несколько миллиардов людей с помощью созданных вирусов и вот таких цифросектантов, которые окажутся сотрудниками лаборатории, которые с легкостью это выпустят.
1: Ну, и у нас остается 2 минуты до конца программы. А какой тогда вывод мы должны сами для себя сделать?
0: Вывод, во-первых, контроль государства над подобными технологиями должен быть очень серьезный, такой же, как контроль над наркотиками. Да, мы понимаем, что есть препараты, ну, в том числе для онкологии, наркотиксодержащие. Ну, там тотальный контроль, да. И полное отсутствие вот этих вещей в школах. Да, человечество должно учиться самостоятельно думать. Да, и полное понимание, что это как экскаватор для тех, кто копает траншею. Но ни в коем случае не замена людей, потому что дальше вот все, о чем писали писатели-фантасты, и Иван Ефремов, и Евгений Замятин, мы, да, где робот-учитель, да, 20-й год написано, и «Дивный новый мир» как, Хаксли, да, когда люди тупые, когда у них наркотики там, и вот все, и тотальный контроль, вот этот мир, мы не должны туда попасть. А чтобы туда не попасть, мы уже сейчас должны понимать, что можно, а что нельзя вот в этих технологиях. И ограничивать и самостоятельно, и не давать детям это ни в коем случае. Пользоваться, делать домашние задания с помощью и помощников. И на уровне государства все-таки разделять технологии как помощник и технологии, замещающие человека. Чтобы не было вот этих бесчеловечных технологий.
1: Александр, спасибо вам большое за эту тему важную, которую вы подняли, за беседу. Александр Лосев, член Президиума Совета по внешней и оборонной политике, был сегодня с нами. Напомню, друзья, у медиагруппы «Звезда» появилось собственное приложение. Скачивайте его на свои смартфоны и смотрите, слушайте свои любимые программы в любое удобное для вас время. До новых встреч!
2: Стратегия национальной безопасности.

0: Гренадерская шапка. Конусовидный суконный головной убор с прочным каркасом на основе проволоки или китового уса. Форма такой шапки позволяла бойцу свободно и беспрепятственно метать гренады, то есть ручные гранаты, не задевая при этом края форменной шляпы.
1: Форма и содержание.
2: Шапки и гренадерки появились в русской армии в начале 18-го столетия, во времена Петра Великого. До наших дней сохранилось описание этих головных уборов. Солдаты носят шапки, похожие на шлемы древних римлян, имеющие вид касок. Но сделаны они не из железа и украшены сзади большим пером белого и красного цветов, что делает особенно хороший вид, когда их много вместе.
1: Гренадерская шапка.
2: Спереди такого головного убора находилась длинная вертикальная металлическая бляха – налобник. На нем чеканился герб российского государства – двуглавый орел, вензель правящего императора или эмблемы полка. К примеру, пылающие гранаты – гренады. Налобник выполнял не только декоративную роль. Он мог защитить голову бойца от шальной пули или скользящего сабельного удара.

0: К началу 19 века конусовидные шапки-гренадерки практически вышли в России из употребления. Единственное исключение – солдаты лейб-гвардии Павловского полка. За храбрость и отвагу в битве против французов при Прейсиш-Эйлау в 1807 году бойцы получили особую коллективную награду. Им разрешалось вечно носить и передавать по наследству сослуживцам-новобранцам те самые старинные головные уборы. Кстати, именно о них писал Александр Пушкин в своей поэме «Медный всадник». «Сияние шапок этих медных, насквозь простреленных в бою».
1: Форма и содержание. Гренадерская шапка.
2: Ломоносов дошел до Москвы
3: пешком. Вообще
2: сбрасывали батиста. Отравился Герец.
3: А викинги? Шлемы с рогами носили.
4: Аляс продали, а денег не заплатили.
5: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
6: Помнишь, когда был рыбный день в советских столах?
7: Конечно, по четвергам. Из соображений заботы о здоровье прививали любовь к этому полезному продукту.
5: А вот и нет.
8: Основная мотивация введения рыбного дня была другой. Впервые он появился в 1932 году на фоне снижения в СССР поголовья скота. Поэтому в учреждениях общественного питания и решили подавать в определенный день одну только рыбу, как тоже достойный источник белка.
5: Исторические мифы и заблуждения.
8: Однако такая практика, просуществовав несколько лет, была забыта. Полноценно возродили ее в середине 70-х. Советская рыбоперерабатывающая отрасль тогда уже крепко стояла на ногах. И чтобы помочь ей с реализацией товара, по четвергам выбор в советских столовых состоял из минтая, хека и рыбных биточков. Параллельно власти решали и задачу расширения рациона граждан за счет полезной рыбы.
6: А почему именно четверг?
8: Версий несколько. Кто-то говорит, что четверг был удобнее с точки зрения организации поставок рыбной продукции. Другие же считают, что это наиболее нейтральный день, не связанный с постными днями у верующих, средой и пятницей.
5: А вот и да.
9: Ростов. Тебе на «В».
10: В-в-в-в-в. Владимир.
11: На «Р». Рыбинск.
9: Ха. Кострома.
10: Арзамас.
11: Суздаль.
12: Подъезжаем.
13: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
12: Остановка Южа. Ее называют столицей клюквы и деревянного кружева. Попробуйте здесь найти дома с одинаковыми наличниками на окнах.
13: Путеводитель по Золотому кольцу России.
14: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».
15: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
16: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Вооруженные силы России ударили по судну с военными грузами в порту Черноморск, сообщили в Министерстве обороны. Кроме того, на переходе морем поражен сухогруз, который доставлял в порт Измаил военное имущество для обеспечения противника. Кроме того, российские войска установили контроль над селом Малое Волчье в Харьковской области, добавили в Министерстве обороны. Там уточнили, что бойцы группировки войск «Север» продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля в Харьковской области. Флаги Евросоюза и Германии сняли со здания Генерального консульства ФРГ в центре Санкт-Петербурга, сообщает Фонтанка. С фасада особняка убрали таблички, а с окон – гербы. Немецкое консульство на Фурштадтской улице открылось в 1972 году и должно теперь закрыться 18 сентября, после чего сотрудники покинут Россию. Российская сторона приняла эти меры в ответ на решение Германии закрыть Генеральное консульство России в Бонне и Русский дом в Берлине. Немецкие власти обвинили Москву в инцидентах с дронами в аэропорту Лейпцига. Германия также заявила о намерении усилить контроль за въездом россиян в страну и расширить санкционный список. Северный морской путь изучают для рыболовства. Об этом в комментарии телерадиокомпании «Звезда» рассказал глава Росрыболовства Илья Шестаков. Он также ответил на вопрос о логистике.
2: Если говорить о логистическом потенциале, с одной стороны, да, он, наверное, имеет место быть для рыбохозяйственной отрасли. И периодически суда, которые доставляют продукцию с Дальнего Востока, идут северным морским путем. Но пока это не носит массовый характер. Потенциал, безусловно, есть. Стоимость провозки по северному морскому пути дороже, чем железнодорожным транспортом. И поэтому для такого, наверное, не капиталоемкого груза, как рыба, но пока это сдерживающий фактор.
1: По словам Ильи Шестакова, в этом районе уже нашли запасы краба и сайки. Тем не менее, они небольшие, их сложно вовлекать в рыбохозяйственный оборот. Михаил Мурашко сообщил о нововведениях в медосмотрах и диспансеризации. По словам министра здравоохранения, теперь можно будет оценить вероятность ишемической болезни сердца у людей до 59 лет и старше. Граждане с проблемами с сердцем смогут пройти КТ органов грудной клетки для проверки коронарного кальция. Курящие мужчины в возрасте от 65 до 75 лет получат возможность сделать УЗИ брюшной аорты. Для тех, кто курит более 20 лет по одной пачке в день, расширены показания для КТ, добавил министр. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Сменить объектив, навести на резкость, сфокусироваться на главном и увидеть русского медведя и китайского дракона, анатомию европейской солидарности и новые карты в политическом раскладе. Все это крупным планом. Программа Алексея Мухина. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: крупным планом. Авторская программа Алексея Мухина.
1: В эфире радио «Звезда» и программа «Крупным планом». Помогаю ее вести автору этой программы Алексею Мухину я, Дмитрий Лысенков. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте,
2: добрый.
1: Алексей.
2: Здравствуйте.
1: Мы сегодня начнем обсуждать тему, которую очень интересно с той точки зрения, что словосочетание, которое я сейчас произнесу, слышали все. В общем, и в каких-то крупных чертах и очертаниях люди себе представляют, что это значит. А в подробностях и как работает эта огромная конструкция, мы себе этого не представляем. Итак, наша сегодняшняя тема. Что такое большая Евразия? Евразия в большом смысле этого слова.
2: Как она устроена, как она работает,
1: в каких элементах существует и где ярче всего проявляется ее основной функционал как геополитической сверхвеличины.
2: Скажем сразу, совсем недавно в западном мире решили переделать карты. Ворота начали двигать, да, как в хоккее. Вот. И по этим картам получалось, что Гренландия стала вообще милипусечной там какой-то, а Африка раздулась очень сильно. Немножечко уменьшили Россию, вот, и сделали более гористый Китай. Более гористым Китай. Австралия опухла. Сразу было видно, что инициаторы этого проекта по изменению визуальной конфигурации мира были англосаксы. Потому что у них все увеличилось, а у всего остального мира немножечко уменьшилось.
1: Сжалось.
2: И в этой связи очень интересно понаблюдать, что же такое большая Евразия. Мы часто действительно слышим этот термин. И почему вдруг там, не знаю, там Украина или даже Армения решает, что они должны стать европейскими странами. А что, как бы, Украина, находящаяся в центре географической Европы, не является европейской страной, хотелось бы с таким изрядной долей сарказма сказать. Так вот, я об оптике, я об углах зрения. Ведь если рассуждать географически, то мы, Восточная Европа, есть Центральная Европа, это то, что мы называем как бы Восточной, есть Западная Европа. Мы, по сути, под словом Европа имеем в виду западную часть, Западную Европу. Mm-hmm. Этот небольшой, пенинсула, да, полуостров, который, в принципе, на карте, он, кстати, и на первом, и на втором варианте он остался одинаково маленьким. Вот. Он взял на себя, перетянул на себя политическое одеяло и стал Европой. Как бы вот это Европа. Это центр мира, вокруг него все это крутится и так далее. Да, действительно, там 400 с лишним, почти 500 миллионов человек, да. Густо населена, прямо скажем. Я бы даже сказал, перенаселена по нынешним миграционным временам. Но мы должны четко учитывать, что до Урала значительная часть географической этой территории – это тоже Европа. И нам не надо доказывать политически, что мы европейская страна. Мы уже Европа в этом смысле. Поэтому, собственно, и появилось название Евразия, когда Россия совершенно географически, территориально и политически, она, собственно, стала базой, основой для этого. Но под Евразией, большой Евразией, мы подразумеваем, конечно, и те страны, которые не являются частью Юго-Восточной Азии, такие как Индонезия, там, Вьетнам и так далее. И, в принципе, есть вопросики к Индии и Пакистану, являются ли они частью Большой Евразии. Но что точно, Китай вошел. Китай вошел, и Монголия вошла. В какой-то степени, да, мы в этом смысле немножечко политически определились после создания так называемой санкционной архитектуры, когда западные страны и страны Атлантической оси, говорят, Евроатлантическая ось, да, это Соединенные Штаты и Европейский Союз, если грубо предполагать, туда еще входит Канада, каким-то странным образом еще Австралия туда присоединяется.
1: Ну,
2: да?
1: Ей куда-то надо
2: смотря
1: присоединиться.
2: Смотря как смотреть, да, как бы, да. Вот, через океан, да. Тихий. Вот, но, тем не менее, в принципе, уже сформировался вот этот самый многополярный мир, о существовании которого западные европейские эксперты все спорят, а он уже сформировался на самом деле. И он уже облег себя в разные формы. на территории Российской Федерации и бывшего Советского Союза он существует в виде СНГ, Содружества независимых государств, которое, на мой взгляд, конечно, нужно немножечко реформировать, возможно, даже глубоко реформировать, потому что это форма экономического сотрудничества. Кстати, очень эффективная и очень такая базисная. Я напомню, ни Украина, ни Молдавия, которые уже давно пытаются отлепиться и прилепиться к Европейскому Союзу, все никак не могут до конца
1: оборвать
2: связи, потому что это крайне сложно вообще на самом деле делать. Это и ОДКБ, организация, которая отвечает за военное сотрудничество на территории бывшего Советского Союза. Это и таможенный союз, который сейчас существует в виде Евразийского экономического сообщества, и который, собственно, вот на территории России и Республики бывшего СССР довольно хорошо себя зарекомендовал. А дальше. Большая Евразия в чем состоит? Это ШОС. Это Шанхайская организация сотрудничества, это конгломерат по безопасности, он, собственно, и БРИКС, безусловно. Это вообще мировая организация, она не ограничивается Большой Евразией, но значительная часть евразийских государств туда входит. И в ШОС, и в БРИКС. Поэтому, честно говоря, говорить сейчас о том, что мир моноцентричен, как вот Трамп любит говорить, да, America the first, Америка прежде всего, сделаем Америку или там Африку великой снова. Кстати, уже пошутили. Вот эта раздувшаяся Африка на новых картах. Сделаем Африку снова великой. Вот. Но, тем не менее, мы уже давно живем в мире отнюдь не моноцентричном. Мы живем в полицентричном мире, и с этим уже ничего не поделать. Можно, конечно, какое-то время не признавать этот медицинский факт. Что, собственно, делают евроатлантическая ось. Но от этого реальность не изменится. Главной скрепой здесь является, к сожалению, пока еще не общая система безопасности, хотя мы с Китаем находимся в этой системе взаимного обеспечения безопасности, а с Северной Кореей, к примеру, у нас вообще союз военный, который сложно создать какой-нибудь союз. И одновременно мы получаем еще и возможность и необходимость формировать и развиваться в смысле безопасности финансов. Потому что война войной, да, безопасность безопасностью, да. Там миграция и все вот это остальное. Но безопасные расчеты в национальных валютах – это то, что на самом деле... К чему мы пришли и не могли не прийти. Я напомню, что когда был такой кризис 2008-2009 годов, он был глобальный, он сопровождался очень серьезными там пертурбациями, и на одной из заседаний G20 лидеры России и Китая подошли к лидеру Соединенных Штатов, тогда был Барак Обама, и поставили перед ним вопрос, неофициально совершенно, Барак Хусейн Обама, нам бы вот создать более равновесную, более сбалансированную финансовую систему, потому что вот подобного рода кризисы, я напомню, до этого был кризис 1998 года, то есть за 10 лет до этого, а потом случился кризис еще через 10 лет после этого. То есть цикличность кризисов, она пугала. Угу. Вот, давайте создадим какую-то более равновесную систему, где будут присутствовать самые разные валюты, не только доллар и евро. Ну, тогда еще доллар. Барак Обама сказал, нет, этого не будет никогда. И, собственно, после этого начался процесс формирования Большой Евразии. Потому что лидер России и Китая, тогда Си Цзиньпин и Владимир Путин, и сейчас тоже, хмыкнули и сказали, ну, хорошо, ладно. И пошли не декларированно, но работать над вот этим большим проектом, проектом Большой Евразии. Так что он у нас один на двоих с Китаем сейчас.
1: Я вот, заканчивается время этой части, сейчас я просто хотел несколько робких политологических версий. Почему распухла на карте, на оптической карте Австралия? Во-первых, я думаю, что потому что в Австралию кто-то из ее обитателей укусил, а там есть кому.
2: Там полно, да.
1: Вот. А вторая версия, которая подтверждает ваши рассуждения о политическом содержании изменения политической картографии, деятельность Трампа, переименование Мексиканского залива в Американский залив,
2: озеро Онтарио
1: в озеро Америка, значит, и бесконечные притязания на Канаду, Исландию и все остальное. Мы на минуту прервемся.
2: На Гренландию.
1: На Гренландию,
2: чего
1: да.
2: Чего там это Исландия?
1: Да, да, да. Ничего. Мы вернемся... Через минуту не уходите.
0: Крупным планом.
3: Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
4: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
5: Реклама. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Завтра откроются избирательные участки по всей стране. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
6: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Крупным планом. Авторская программа Алексея Мухина.
1: Вот по поводу БРИКСа, Алексей, то, что вы сказали, это очень заметно растущая структура, но меня даже не то, насколько важна эта структура сегодня, интересует, а то, с какой скоростью БРИКС стал разрастаться. Ведь было что у нас? Бразилия, Россия, Индия и Китай.
2: Да,
1: и заявки на вступление в состав БРИКС вдруг посыпались одна за другой. Это, мне кажется...
2: 20 стран.
1: Да, это очень ярко иллюстрирует то, насколько точно политики многих стран поняли, уловили, как быстро меняется политико-экономическая конфигурация на карте.
2: Они не только уловили эту самую конъюнктуру, БРИКС плюс сейчас называется,
1: да.
2: Они еще и почувствовали вот эту опасность, которая исходит от оголодавшего хищника, которыми являются западные страны, лишившиеся в свое время, там, несколько десятков лет назад, колоний, и, ну, оставившие там свои щупальца. Так вот, в какой-то момент, по истечении некоторого времени, им стало трудно очень добывать оттуда. Я напомню, Франция вынуждена была уйти из Мали. А Мали, Франция высасывала оттуда золото.
1: Да.
2: Шутили, да, что у Мали есть свои золотые прииски, но нет золота. А у Франции нет золотых приисков, но есть золото, причем очень много. Вот. И в этой связи вот это окончание колониального периода, оно сыграло западными странами злую шутку. Они вдруг поняли, что ресурсов для того, чтобы дальше считать себя развитыми и, опять же, разговаривать через губу с остальными, нет.
1: Мы прервемся ненадолго, не уходите, мы скоро вернемся.
0: Крупным планом. Крупным планом. Авторская программа Алексея Мухина.
1: Вот какой вопрос у меня сам собой возник и не мог не возникнуть.
2: Деньги деньгами.
1: Да, деньги деньгами. Но если у тебя есть деньги, то их обязательно надо охранять.
2: О,
1: это вот общая такая базисная формула.
2: А если
1: формула.
2: У тебя есть ресурсы, надо охранять вдвойне.
1: Да. Нужно сторожить и банки, и рудники. Тут вот какая возникает очень необходимая тема для обсуждения. Очень сложный, очень тяжелый с точки зрения военных конфликтов период переживает наша планета. Войны просто вспыхивают во всех концах света, причем войны кровавые, бескомпромиссные. Это Украина, это Иран, это Ближний Восток, то есть полыхает все. И, конечно, не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, что охранять любое политико-экономическое содружество нужно комплексно. И речь идет не только о каком-то взаимодействии вооруженных сил, но и, конечно же, с учетом деятельности спецслужб, потому что террористическую деятельность кормит много каналов, в том числе и наркотрафик, и торговля, нелегальная торговля оружием.
2: Проституция.
1: Незаконное изъятие донорских органов. Как вот эта система может работать и взаимодействовать?
2: Вот это, конечно, очень интересно, потому что, во-первых, БРИКС создали британцы и американцы, сразу скажем.
1: Одним своим существованием?
2: Потом организация... Нет, они просто, видимо, уходили в развивающие страны и такие, давайте создадим что-нибудь, давайте. Они такие, ну вот вам БРИКС, играйтесь. А эта организация, я напомню, эта организация уникальнейшая, потому что там нет секретариата, он виртуальный. То есть организация вроде бы существует, но поймать ее как ООН, да, локализовать и шантажировать там отключением воды и газа Соединенные Штаты не могут, потому что ее секретариата нет. Он нигде. Он в том месте, где проходит очередной саммит.
1: Нет
2: БРИКС.
1: Постоянного аппарата.
2: Да, и это феноменально, потому что это такая сетевая организация получилась, которая разрастается, которая создает уже реальность экономическую, социальную, гуманитарную. Внимание, они специально избегают вещей, которые связаны с безопасностью и военными союзами. Вообще вот военные... Это тоже замечательная модель. Не подкопаешься. Помните, как у Ильфа и Петрова с 12 стульев, да, по-моему, там, если что, помогал детям. Гениально. Не подкопаешься, да. Вот. То есть все, что угодно, помогали детям. И БРИКС существует сейчас вот в этом виде. Существует организация ШОС, которая занимается только безопасностью, ну и, конечно, экономической безопасностью и так далее. Это уже более глобальные инструменты. Вот. Но, тем не менее, очень аккуратно всегда эти страны, которые входят в БРИКС и в ШОС, подходили к военным союзам. Вы, наверное, обратили внимание, что между Россией и Китаем военного союза нет. Меня терзают смутные сомнения, что в свое время и Россию, и Китай американцы попросили не вступать в военный союз. Ну, не знаю, было ли это прямое требование, предложение, либо это было какое-то косвенное, типа не надо, а то все будет плохо и так далее. Но Россия и Китай, в принципе, восприняли это. Но мы вышли из этой ситуации очень изящно. Дело в том, что у Китая с Корейской Народной Демократической Республикой есть подобное соглашение, но никто... Упустили англосаксы, скажем так, этот трек. Вот. И у России теперь есть. И через Китайскую Народно-Демократическую Республику мы, в принципе, находимся в военном союзе. Почему? Объясняю на пальцах. Если кто-то нападает на Россию, вступает Северная Корея...
1: Да, которую обязан поддержать Китай.
2: Которую обязан поддержать Китай. И в обратную сторону, да. То есть мы соблюли вот эти формальные требования американцев, но при этом взяли, что называется, свое в этой связи. И это гениально, на самом деле.
1: На каком-то этапе, я думаю, что, может быть, вот ваши версии по поводу того, почему мы не создали военного союза с КНР, возможно, действительно был разумный выход не создавать по просьбе именно Соединенных Штатов для того, чтобы не создавать еще один какой-то очаг политической напряженности. Вполне возможно, что так и было.
2: Блокирование, военное, НАТО, военный блок, напомню. Военное блокирование России и Китая, тут объективные данные объективного контроля, совокупный военный потенциал превосходит военный потенциал НАТО. И здесь сразу возникает очень сильный дисбаланс не в пользу Североатлантического альянса. Именно поэтому прозвучала вот эта просьба, требование не идти на вот такой конфликт. Потому что, в принципе, если бы Россия и Китай создали военный альянс, система вернулась бы обратно в состояние, вот когда в 90-х, 80-х даже годах, когда вот золотой век, разрядка, все дела, да. Потому что нападать друг на друга было бы слишком дорого. Чисто вот по итогу. И двоецентрие, которое существовало в ООН до этого, Советский Союз, Соединенные Штаты, оно было бы восстановлено, но в другом виде. В принципе, это было бы неплохо. Вот. Но мы понимаем, что идеального мира, мы никогда не будем жить в идеальном мире, и мы в нем не живем. Именно поэтому существуют некие подводные камни, например, какого свойства? Китай очень сильно по-прежнему он избавляется от зависимости от Соединенных Штатов, но он не может игнорировать чудовищный громадный торговый оборот между Китаем, собственно, его производственная база, она сориентирована на европейские и американские рынки. Это их главные потребители. Ну, кто будет покупать эти китайские товары? Не в Африке же. В Африку нужно просто, да, за редким исключением, просто отдавать их в качестве гуманитарной помощи. А здесь, да. И поэтому Китай не хочет рубить сук, на котором он сидит, и который помогает развивать его экономику. Здесь понятно. Вот вы спросили, почему бы нам не создать, ну, слишком много подводных камней. Это бы привело Китай к состоянию достаточно ответственному за экономические отношения между ним и Соединенными Штатами, ним и Европейским Союзом. Китай сейчас, возможно, хотел бы взять на себя такую ответственность в условиях падающих, ослабевающих Соединенных Штатов. Но на данном этапе, я так понимаю, пока еще отмашки не даются. На это.
1: А кто должен дать отмашку?
2: Невидимая рука рынка. Будете смеяться. Потому что как только Китай сочтет, что он все, он больше не зависит от европейского и премиального европейского и американского премиального же рынков, что он может диверсифицировать свой сбыт таким образом, что это уже будет, ну, как бы не очень важно, тогда да. Но в этом случае, к сожалению, для геополитики Китай превратится в дракона. А мы по Евгению Шварцу знаем, что это такое. Потому что Китай тогда сможет диктовать миру условия торговли и все вот это вот прочее. Возможно, именно поэтому сам Китай не заинтересован в том, чтобы создавать какие-то военные конгломераты или конгломераты безопасности. Но на низовом уровне, например, среди неспециалистов мало кто знает, что мы для Китая создавали систему ПРО, систему противоракетной обороны. Это Россия сделала для Китая. Мы совместили, сладили и так далее. И сейчас наши системы, они находятся в гораздо более тесном взаимодействии, чем раньше. Военный потенциал России превосходит потенциал Китая. Китай над этим работает, над сокращением этого. Но, тем не менее, Россия, на мой взгляд, вообще Россия, если взять вот в одиночку, не по блокам и так далее, Россия самая сильная военная держава в мире. Поэтому, когда говорят о том, что Россия это там 2% мировой экономики, я, честно говоря, смеюсь в голос. Но Россия, во-первых, объективно это самая богатая страна. Во-вторых, она динамично развивается и гибка. Это показал наш конфликт с НАТО, который все страны НАТО, 56 стран, за секундочку, не могут справиться с одной Россией.
1: А вот к этому вопросу мы вернемся отдельно через короткую паузу. Не уходите, оставайтесь с нами.
0: Крупным планом.
8: Продолжим после новостей. Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: В
9: студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Подводная лодка «Уфа» Тихоокеанского флота во время учения выполнила пуски ракет «Калибр» по морской и береговой целям. Первая ракета успешно поразила надводную цель – морской щит, имитирующий надводный боевой корабль условного противника. Дальность около 130 километров. Вторая ракета поразила береговую мишень на тактическом поле «Сюркум» в Хабаровском крае. Расстояние до цели превысило 1000 километров. Военнослужащие расчета зенитно-ракетного комплекса ТОР-М2 группировки войск «Центр» продолжают успешно уничтожать вражеские дроны на Добропольском направлении спецоперации. Подробнее о своей боевой работе рассказал начальник расчета Денис Шарденков.
10: Работаем достаточно часто. В основном это беспилотники, а также крылатые ракеты. Те цели, которые летают до 1000-1500 метров в секунду. Нужно машину беречь, машину, личный состав. Поэтому, как только видим опасность возле себя, начинаем работать. Машина одна не стоит. Стоят люди вокруг нее, вооруженные, чтобы прикрыть уже непосредственно, когда цель будет рядом с машиной летать.
9: Высокая мобильность комплекса и профессионализм расчета позволяют оперативно выдвигаться в район боевого применения, занимать позицию и в кратчайшие сроки приводить комплекс в готовность к открытию огня. На счету этого расчета ТОР-М2 уже десятки уничтоженных беспилотников противника. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Старший лейтенант Сергей Ветров командовал гаубичным артиллерийским взводом. Он обеспечивал огневую поддержку штурмовиков. Несмотря на постоянные ответные удары вражеской артиллерии, офицер обеспечил работу взвода. После получения координат скопления противника старший лейтенант отдал расчетам приказ открыть огонь. Было уничтожено более 15 боевиков. Грамотное управление огнем Сергеем Ветровым позволило нанести противнику существенный урон и создать условия для продвижения российских штурмовиков. Истребитель Су-57Э совершил уникальный перелет, добравшись до военной выставки в Египте на внутренних топливных баках. Они размещались в грузовых отсеках. Такая техника позволила российскому самолету обойтись без классических подвесных баков на внешней подвеске, сохранив аэродинамику и малозаметность. Полет прошел с одной промежуточной посадкой, после которой запас хода составил еще 1000 километров. Этого хватило и на демонстрационный полет на следующий день. Среди оперативно-тактической авиации Су-57Э не имеет равных по боевому радиусу и времени в воздухе. Выпуски новостей армии и флота слушайте с 6:30 утра в эфире «Радио Звезда».
8: Слушайте сегодня в 9 вечера.
11: История только на первый взгляд серьезная дисциплина. Даты, события, поиск причинно-следственных связей и, конечно, уроки истории, которые некоторые выучить забывают. В действительности прошлое человечества – это гигантская энциклопедия забавных, абсурдных и откровенно уморительных событий. И мы о них расскажем. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют Андрей Усачев и Алеша Дмитриев. Главы из книги «Как поймать мамонта. Первобытная история». Читает Ефим Шифрин.
8: Слушайте сегодня в 9 вечера на «Радио Звезда».
0: «Крупным планом». Авторская программа Алексея Мухина.
1: Возник у меня такой вопрос, который логически проистекает из того, что вы говорили о несостоявшемся официальном противостоянии, новом противостоянии двух блоков. Это Китай, Китай и Россия.
2: За отсутствием одного из них.
1: Угу, да. И мы не стали на этом настаивать. Но так или иначе, если не сложились блоковые отношения, если не существует сегодня стран Варшавского договора и стран НАТО, то все равно, сравнивая военный потенциал Европы, США, России, и с той стороны, и с этой стороны России и Китайской Народной Республикой, то выясняются очень простые вещи.
2: И Корейская Республика, и КНДР,
1: да, что наше вооружение, наша выучка, наши военные технологии опережают на порядок европейские и американские, что европейцы и американцы, столкнувшись с необходимостью финансировать войну против России, свою войну против России руками Украины, обнаружили, что ракеты у них предыдущего поколения, что самолеты у них не конкурентоспособны, что подводные лодки британские ни одна не в состоянии покинуть доки, что стрелковое вооружение уступает, что армии НАТО, захлебнувшись от счастья, когда они посчитали, что они победили в холодной войне Россию, расслабились настолько, что упустили свой вот военный потенциал до, в каких-то местах даже до обветшания. Поэтому если говорить сегодня о том, насколько соотносимы потенциалы, они же не только численно должны быть соотносимы, но и качественно.
2: Это все работает в системе.
1: Да?
2: Но надо сказать, справедливости ради, что Россия развивается в военном смысле очень сильно, очень быстро. Она гибко адаптируется к очень серьезным изменениям.
1: Война
2: Но
1: подгоняет.
2: И с другой стороны происходит такая же адаптация. Нам противостоит достаточно сильная украинская армия, да, с боевым слаживанием. Это боевое слаживание сделано с натовским. Всем вот этим. Я обращу внимание, помните, смеялись, демилитаризация. Мы демилитаризуем Украину, а НАТО смеялись, ну и что? А мы ее демилитаризовали, на секундочку. Украина сейчас работает только натовским оружием. У нее своего вооружения уже нет давно, давным-давно. То есть одна из целей специальной военной операции уже выполнена. Мы сейчас демилитаризуем НАТО. Это уже следующий этап конфликта. Вот. С денацификацией пока не очень. Я так понимаю, судя по строительству этого пантеона в Киеве и сносу туда останков разных нацистов, бандеросов и так далее. Я тут недавно услышал совершенно абсолютно бриллиантовую фразу. А что делает, собственно, Зеленский? А он строит царство бандеровское, на самом деле. Вот если честно, вот точное совершенно определение. Во-первых, царство, потому что Зеленский никакой не легитимный президент Украины. Он уже давно узурпатор и тиран. Вот, и видит себя царем, я так понимаю, царьком. И это будет бандеровское государство, царство-государство. На секундочку, потому что этот пантеон, он говорит сам за себя. Отсутствие реакции со стороны европейского сообщества на это, честно говоря, немножечко удивляет и подбешивает. Я напомню, что приговор Нюрнбергского трибунала никто не отменял, да, на секундочку. Да. Вот. Но боевое слаживание происходит сейчас совершенно правильным путем. Просто мы, я имею в виду, в Большой Евразии. Потому что мы не педалируем эти военные союзы и все остальное. Мы не говорим вот сейчас вдарим и так далее. Это прерогатива коалиции желающих, которая хочет вдарить по России, да, уже прямым текстом разные депутаты, депутатши, вот, говорят об этом, или даже официальные лица, на секундочку, Борис Писториус тот же, я имею в виду министр обороны, да, ФРГ, вот, никто не говорит о том, чтобы нанести западным странам, цитирую, сокрушительное стратегическое поражение, это я цитирую коалицию желающих, в наш адрес делается, да, на секундочку. Осторожность в этой связи разных стран, вроде Китая, она понятна. Понятно. Но уже совершенно очевидно, что острие неприязни, военное острие неприязни, направленные против Китая тоже. Их уже, Китайскую Народную Республику уже трогают санкциями. Уже эти санкции носят, попытки делаются, носят разрушительный характер. А Китай пытаются ограничить, объявляя, я не знаю, там, империей. Через некоторое время это будет империя зла. Уж не сомневайтесь. Западные нарративы в этом смысле достаточно бодро формируются.
1: В один день это все
2: в один день, совершенно верно. А с учетом громадных вот этих медиа-активов, они разлетятся очень быстро. Но я бы обратил еще внимание на то, что вот здесь Большая Евразия, она очень хорошо сопрягается с так называемым глобальным югом, со странами, которые являются развивающимися, и в условиях, когда Европейский Союз и Соединенные Штаты полностью отказались от российских энергоносителей и сырьевой базы, все это же природа не терпит пустоты, все это перешло куда? Китай, Индия и Юго-Восточная Азия, такие как Вьетнам, Индонезия, у которых своего тоже добра достаточно, но некоторые компетенции, технологии, особенно ядерные, мирную ядерку, вот, они очень важны для этих стран. И эти страны, особенно Индия в последнее время, получили вот тот самый шанс в экономическом плане реализовать мечту, от которой сознательно, я не знаю, под каким уж, я не знаю, там, грибами они это сделали в Европейском Союзе, от конкурентного преимущества, дешевых и надежных энергоносителей, которые еще и являются такими зелеными, то есть, да, то есть не в виде угля. Да? Не уголь мы поставляли Европейскому Союзу, и не на российском угле, хотя и уголь тоже, выросла европейская экономика. Отказ от российских энергоносителей привел к ее деградации. Ну, честно говоря, очень сложно не увидеть эту взаимосвязь. Более того, очень многие сейчас политические деятели в Европе прямым текстом по столу буквально возят того же Мерца и Макрона и говорят, что вы наделали. Вы, отказавшись от российских энергоносителей, вывергли экономику Европейского Союза цветущую, процветающую, угу. Когда-то райский сад, на секундочку, да. Вергли ее в запустение и зависимость.
1: Алексей, так ладно, они не слушают своих собственных экономистов и политиков. В прошлом году на заседании Евросовета выступал Джеффри Сакс. Вот, один из умнейших, на мой взгляд, людей на нашем белом свете, экономист от Бога, а самое главное, прогнозист.
2: Который циник.
1: Холодный мыслитель холодный совершенно, оценок. Который в течение часа, точно так же, как вы сейчас сказали, возил мордами по столу европейских лидеров и задавал тоже те же самые вопросы, которые сейчас задаете вы. Вы что делаете? Вы совсем, что ли, чокнулись? Вы похоронили Европу своими абсолютно идиотическими действиями в отношении России. Вместо того, чтобы развиваться, вы себя закапываете.
2: Не Европу, а Европейский Союз.
1: Европейский Союз.
2: Мне вообще кажется, что Европейский Союз имеет все признаки так называемого fail state, то есть несостоявшегося государства. Вот если честно, я вот наблюдаю, эти признаки, они только усиливаются. Усиливаются. Это дисфункциональное руководство.
1: А может, только с этим поколением?
2: А может, просто подождать?
1: Я и говорю.
2: Что называется, да? Вот. Они тратят больше, чем зарабатывают, уже в разы. Они пытаются перейти, использовать не право, а правила, которые якобы им позволяют там воспользоваться золотовалютными резервами Российской Федерации.
1: Никто не видел эти правила.
2: Вы что, я извиняюсь, с ума сошли, что ли? Да дело даже не в правилах. Дело в том, что вот это ограбление, оно влечет за собой... Фактически отказ от того, что евро становится надежной валютой. Угу. На секундочку. Потому что никто уже в ваших вуарах, да, в ваших там, я не знаю, там, евроклирах, уже никто ничего размещать не будет. Более того, уже сейчас изымаются средства. Конечно. Арабскими странами и так далее. Даже под угрозой вот это. Вы священную корову зарезали только что. Надеюсь, как сказал Сергей Викторович Лавров, да.
1: Канадцы, что ли, вывели деньги? Эти, забрали
2: там свои. Уже все забрали. Уже все. Из США и очень многие забирают и все возвращают на свои территории, как говорится. И в этой связи большая.

0: А теперь надо ее сдерживать. Что дальше вы будете говорить? О том, что с Россией надо дружить? Уже говорите об этом. Потому что...
1: Выхода нет.
0: Да-да-да. Потому что выхода нет. Как сказал тот же Эммануэль Макрон, не к ночи будет помянут. Да, география – это приговор, на секундочку. И приговор обжалованию не подлежит.
1: Давайте все-таки, очень много есть, что у вас и у меня сказать по поводу Европы, да. По поводу Евросоюза.
0: Но наша тема вот, – это Большая Евразия.
1: Да. Итак, вернемся к Большой Евразии. Если мы принимаем во внимание такие важные составляющие вот этого вот объединения, да, неизбежного объединения, кстати.
0: Так уже как, состоялось.
1: Да, как культура, технологии, миграция и такие страшные вещи, как наркотрафик, то все же, несмотря...
0: Вы, кстати, обратили внимание, насколько вот миграционная ситуация стабилизировалась сейчас?
1: Ну, только не в Испании.
0: Взяли... Нет, мы про Большую Евразию. Я про своих баранов. Про Россию, Китай.
1: Да.
0: Вот, все страны, даже Центральную Азию, все страны взяли себя в руки, начали обмен в рамках на базе ШОС там, и разных и так далее, и стабилизировали ситуацию.
1: Вчера, по-моему, Яна Лантратова привела пример, она сказала, что более 20 законов крайне жестких в Российской Федерации были приняты для того, чтобы ситуацию с мигрантами стабилизировать.
0: Дело не в количестве законов, дело в том, чтобы эти законы...
1: Работающих законов.
0: Они работали и вместе сопрягались, да, взаимодействовали. Это живое тело законодательное, да, которое живой организм, который регулирует, как вот бот запускают, да, куда-то, вот он там чистит кровь там и так далее. Вот это то же самое. Это организм, который попал в кровеносную миграционную систему и начинает там работать, чистить, балансировать, отсекать ненужное. У нас за последний период, по-моему, 170 тысяч человек, которые нарушили закон Российской Федерации, они больше не могут ехать. Раньше они въезжали, меняли паспорт, меняли имя и въезжали. Все, теперь, извиняюсь, уже не могут, потому что биометрия. Все, до свидания.
1: Очень важная вещь – это гуманитарная вещь, да? Культурный обмен. Культурный. Все больше... Я просто, опять же, на противопоставлении.
0: Знаете,
1: русский
0: нас...
1: дом, да, в Берлине, институт Гёте в Москве, к сожалению, как ответный шаг, и наши развивающиеся перспективные культурные связи с Большой Евразией.
0: А где, собственно? Вот там закрыли русский дом, на самом деле закрыли достаточно много русских домов в Европе. А новый глава Россотрудничества объявляет об открытии, это уже процесс идет, объявлять 11 русских домов где? В Африке, в Центральной Азии и так далее. Вот вам, пожалуйста, прямой. Природа, еще раз, не терпит пустоты. Здесь вы запрещаете что-то. Появляется это в другом месте. Страны, Вьетнам, например, да, страны, там, даже Мьянма, которую принято считать, как и КНДР, там, я не знаю, очень такой малоразвитой страной. На самом деле эти страны развивающиеся. И они получили уникальный шанс, может быть, поблагодарить санкционеров, инициаторов санкций. Они, на самом деле, мир изменили вокруг нас настолько серьезно, что уже обратного пути нет. И Вьетнам, абсолютно динамично развивающаяся страна, где, кстати, куда, кстати, очень часто ездили американские президенты после нашего президента Владимира Владимировича, чтобы, так сказать, ну, свое взять хотя бы чуть-чуть.
1: Ну вот для того, чтобы, к сожалению, время наше в эфире истекает, и я постараюсь сделать вывод, надеюсь, что он правильный. Если есть здоровая идея, то она предлагает себя в разные условия. И если есть какие-то территории, где эта идея отвергается, то здравая идея всегда найдет себе почву, где ей произрастать.
0: Так тому и быть.
1: Да. И в заключение я хочу напомнить вам, друзья, что у медиагруппы «Звезда» появилось свое приложение. Его можно скачать на смартфон, смотреть и слушать любимые программы в любое время и в любом месте. На этом мы с вами прощаемся, услышимся. До свидания.
0: До скорых встреч.
2: Крупным планом. Авторская программа Алексея Мухина. Баллада специальной военной операции. Фестиваль «Время выбрало нас».
3: Приветствую всех слушателей радио «Звезда». На связи Александр Сергеев, автор-исполнитель, композитор. И сейчас в рамках фестиваля «Время выбрало нас» прозвучит моя авторская песня «За Донбасс». В этой песне отклик моей души на события весны 2022 года.

0: Время выбрало нас.
1: Уровень воды в реке Урал,
2: Центральный банк сохранил
1: на Крымском мосту.
3: Российские космонавты совершили
4: государство выдумал космический проект о возможном продлении.
5: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
6: 1950 название города Пермь.
7: Александр Флотовский, Константин Симонов.
8: Утро на радио «Звезда».
5: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда» пробуждает интерес и вооружает знаниями.
9: Человек с изюминкой. Муслим Магомаев.
10: Толпы поклонников буквально носили певца на руках вместе с машиной. Он выступал в миланском Ла-Скала, покорил Париж, но вернулся домой, чтобы спеть шаланды, полные кефали. Однако мало кто знал, что лучший голос Союза был глух на одно ухо.
9: На первый взгляд.
10: Магомаева называли красавцем. Высокий рост, под 1,90 м, выразительные черты лица. В молодости его даже сравнивали с Шоном Коннери. Певец внимательно относился к имиджу, старался всегда выглядеть безупречно.
9: Где изюминка?
10: В 16 лет Магомаев уже начал работать в военном ансамбле. И для пацана зарабатывал очень неплохо – 200 рублей в месяц. Колесил по разным городам в военной форме и был вполне доволен жизнью. Но стукнуло 18, пришло время идти в армию. Хитрый местный военком хотел, чтобы Муслим все 3 года службы отработал в том же ансамбле, но уже за 3 солдатских рубля. Кому такое понравится? На медкомиссии певец вспомнил, что одно ухо у него не слышит.
11: Последствия, перенесенные в детстве кори. Ложусь на бок и ничего не слышу. Хотя я и одним ухом слышу лучше, чем многие двумя.
10: Но врачи решили справедливо. Петь – одно, а команду не услышать в боевой обстановке – совсем другое. В итоге написали заключение. Негоден к военной службе.
12: По переулкам бродит лето, солнце льется прямо с крыши. Под подпись солнечного света у киоска ты стоишь. Блестят

0: Муслим Магомаев. Человек с изюминкой. Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: Международная выставка «Сфера безопасности 2026» с 21 по 23 октября на ВДНХ. Системы, технологии и решения по направлениям. Защита объектов инфраструктуры, информационная и транспортная безопасность, рациональное природопользование и медицина. Мероприятие деловой программы по ключевым вопросам безопасности. Подробности на сайте securityexpo.ru. Категория 18+.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Граф де ля Фер?
4: Я. Yeah.
3: Шарль Ожье де Бац де Кастельмор?
4: Я. Yeah.
3: Барон Дювалон де Брасье де Пьерфон?
4: Я. Yeah.
3: Аббат Дербле?
5: Я. Yeah.
3: Может, хватит издеваться? Я ведь точно вас знаю. Атос, Д'Артаньян, Портос и Арамис. Добро пожаловать, господа. Мы вас очень ждали.
6: Издательство «Вимбо» и «Радиозвезда» представляют книгу Александра Дюма «Три мушкетера». Один за всех. И все за одного. Слушайте сегодня за час до полуночи на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. Президент отметил, что рост ВВП в этом году ожидается в пределах 1%. Инфляция в России на 14 сентября составила 6,2%, что ниже прошлогоднего уровня. За первое полугодие зарплаты в стране выросли на 6,5% в реальном выражении. Федеральный бюджет России в августе был исполнен с профицитом в 606 миллиардов рублей. Значительный вклад в бюджет внесли нефтегазовые доходы. Власти рассчитывают на рост нефтегазовых доходов, что позволит пополнить фонд национального благосостояния, отметил президент. ЦИК России предотвратил попытку кибератаки на информационные ресурсы избирательной системы. Глава комиссии Элла Памфилова напомнила, что голосование будет проходить в течение 3 дней. Это обеспечивает дополнительный уровень безопасности.
2: В условиях непосредственно военного действия, военного положения, которое у нас есть в наших воссоединенных территориях, воссоединившихся Донецкой, Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, для этих регионов и решение мы принимали о проведении выборов в нем только по итогам консультации с Минобороны, с Федеральной службой безопасности, со всеми остальными ведомствами. И базировалось оно на желании, стремлении людей, наших граждан, проживающих там, поскольку для них это выстраданное право. И для них они особенно важны.
1: На территориях Донбасса и Новороссии будет особый порядок голосования. В каждой участковой комиссии на выборах назначен ответственный за эвакуацию и предотвращение разного рода провокаций, уточнила Элла Памфилова. Министерство просвещения утвердило новые стандарты для 10-11 классов, которые включают базовые и профильные уровни. Так, в профильном обучении представлено 7 направлений – агротехнологическое, естественно-научное, гуманитарное, социально-экономическое, технологичное и универсальное. Стандарт также требует оснащения предметных кабинетов и включает обязательные предметы – русский язык, литературу, иностранный язык, математику, информатику, историю, общество знания, географию, физику, химию, биологию, основы безопасности и жизнедеятельности, а также физкультуру, добавили в министерстве. ЕС нарастил закупки российской вязаной одежды. Показатель достиг максимального уровня за последние 25 лет. Только за июль года объем поставок в страны Евросоюза превысил 1 000 000 евро. В Европу отправились свитеры, пуловеры, кардиганы и другие вязаные изделия. Основным покупателем выступила Италия, на которую пришлось значительная часть закупок. Наибольшую долю в экспорте составили изделия из кашемира. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппы «Звезда».
3: История только на первый взгляд серьезная дисциплина. Даты, события, поиск причинно-следственных связей и, конечно, уроки истории, которые некоторые выучить забывают. В действительности прошлое человечества – это гигантская энциклопедия забавных, абсурдных и откровенно уморительных событий. И мы о них расскажем. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Андрей Усачев и Алеша Дмитриев. Главы из книги «Как поймать мамонта. Первобытная история». Читает Ефим Шифрин. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
4: Реклама.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
6: Заботы о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. УТЗ. Лицензия номер L041-001-10-26-005-891-65 от 3.02.2022 года.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Графиня Катрин Лаваль. Так изначально звали будущую княгиню Екатерину Трубецкую. Да-да, ту самую отважную жену декабриста Сергея Трубецкого, которая отправилась в ссылку вслед за супругом. До этого они были в браке 10 лет, но завести детей так и не смогли. Поездки на лечебные курорты и консультации лучших врачей также не сработали. Но однажды случилось чудо. Именно там, на каторге, у Трубецких появилась дочь Сашенька. Многие европейские светила медицины сильно удивились тогда. Как эта хрупкая, изнеженная аристократка смогла стать мамой в таких ужасных и невыносимых условиях? А вот так. Всего у Трубецких родилось 9 детей. 5 из них умерли в малолетнем возрасте. В живых остались 4. Александра, Елизавета, Зинаида и младший сын Иван. Выражаясь современным врачебным языком, сибирский климат полностью восстановил репродуктивное здоровье семейной пары. Они были очень счастливы и благодарны судьбе. Трубецкие.
8: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи».
9: Программа «Радио «Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
10: Вечерние истории на радио «Звезда».
11: Андрей Усачев и Алеша Дмитриев. Главы из книги «Как поймать мамонта. Первобытная история». Читает Ефим Шифрин.
12: Итак, произошел большой бац, то есть большой взрыв, и появилась наша Вселенная, а во Вселенной хоть и не сразу появилась Солнечная система, а в ней наша планета Земля. Как только появилась Земля, так и началась наша история. Что такое история? Это рассказ о прошлом. Но для каждого история своя. Для физиков и астрономов она началась с появления Вселенной. Для геологов, изучающих Землю, с того момента, когда возникла наша планета. Для биологов – зарождение первых видов жизни, микробов и вирусов. Возможно, история микробов очень увлекательна и поучительна для микробов. Но мы ведь люди, а потому наша человеческая история для нас важнее. Есть разные точки зрения на историю человечества. Одни уверены, что первых людей создал Бог, другие говорят, что мы произошли от обезьян-мутантов, а некоторые убеждены, что мы инопланетяне. Но как бы там ни было, главное, мы существуем, и у нас есть своя история. История — это не только рассказ о прошлом, но и серьезная наука. Наука, которой занимаются очень-очень серьезные люди, от учителей до академиков. Однако авторы этой книги — люди не слишком серьезные, поэтому история у нас получилась серьезная, но не слишком. Доисторические времена. С чего начиналась история? С доисторических времен. То есть истории еще не было, но времена уже были. А что там было, никто не знает. Наверное, знали те, кто жили в те времена, но человека тогда не было, хотя бы одного, чтобы он мог рассказать, что же там происходило. Были динозавры, бронтозавры и прочие мезозавры, но они не умели говорить, только кричать, мычать и кусаться. Когда корова мычит, ты знаешь, о чем она рассказывает? Нет, вот так и в истории. Они там кричали и мычали, но до нас их знания не дошли. Почему? Во-первых, не было людей, чтобы их записывать. А если бы в то время появились люди, то у них не было письменности, чтобы это все записать. Правда, одна доисторическая песня динозавров все же сохранилась. Она была запечатана сосновой смолой в первобытной ракушке. Когда ракушку распечатали, то из нее вылетело гр-хр-фр, мясо-жир, чав-хряв-хрусть, вкусно-кость. И все. Больше ни слова, ни буквы, ни звука. Из этого можно сделать вывод, что с поэзией в те времена дело обстояло неважно. И у динозавров не было ни своего Шекспира, ни Пушкина, ни Лермонтова, ни даже Маршака. Первобытная история. Первобытная история — это история, которая была очень давно. Когда появились первые люди, и у них образовался первый быт, первые пещеры, первые одежды, первые орудия. Быт — это то, что нас окружает и в чем мы живем. Дома и автомобили, и плазменные телевизоры, и компьютеры, и одеяло с подушками. В первобытные времена ничего этого не было, хотя кое-что уже было. Как мы уже сказали, были пещеры, были шкуры, были копья и прочие признаки прогресса. Это и был первый на Земле быт, поэтому то время в истории назвали первобытным. Но есть и другое название для того времени — первобытно-общинный строй. Первобытные люди не могли жить поодиночке, потому что поодиночке ни медведя не убьешь, ни мамонта не загонишь, ни детей не заведешь и даже не согреешься в холодную погоду, поэтому все срочно обзавелись семьями. А семьи решили объединиться в племена. Почему в племена? Потому что дикие бараны объединялись в стада, волки — в стаи, но люди сразу поняли свое отличие от остальных зверей. «Мы не волки», — сказал кто-то. «И уж тем более не бараны», — добавил другой. «Поэтому мы объединимся не в стадо и не в стаю, а в племя. Будем жить большой общиной, и все у нас будет общим. И лес, и речка, и добыча», — уточнил третий. И все их поддержали. В общем, люди стали жить племенами, общинами, потому и строй их назывался первобытно-общинным. Это не значит, что люди ходили строем, но это значит, что, если нужно, они строем шли на войну и на охоту, строем по грибы и ягоды, строем в баню, которой им заменяло небольшое, согретое вулканической лавой озеро. Вот такой у них был строй — первобытный и общинный. Археологи. «Откуда мы об этом знаем?» — спросите вы, если письменности тогда не было. Нам об этом рассказали археологи, люди, которые изучают древность. А откуда об этом знают археологи? А археологи все знают, потому что умеют читать по камням и костям. Вот разроют какую-нибудь древнюю могилу и сразу узнают, что произошло. Это вождь племени, он умер от того, что подавился рыбной костью. А почему вы думаете, что это был вождь? Посмотрите, какая рыба здоровенная. Такую раньше все племя неделю ело, а он один сожрал. Вот и подавился от жадности. За жадность его ни жена не любила, ни племя не уважал. А это вы откуда знаете? Если бы жена любила, она бы попросила захоронить ее вместе с любимым мужем. А если бы в племени его уважали, то положили бы в могилу лук, копье, дротик. Раньше уважаемым воинам и охотникам в могилы клали оружие, потому что верили, что после смерти в другом мире они тоже будут охотиться. Вот так археологи замечательно умеют читать не по буквам, не по иероглифам, а по костям. Ведь письменность появилась гораздо позднее, а до букв появились цифры. Счет начался с рыбаков. У рыбаков, вы сами знаете, есть такая привычка выяснять, кто из них больше поймал рыбы. Так было и в древние времена. Встречаются два рыбака, один говорит: «Ну, сколько ты вчера поймал?» «Много, а ты?» «И я много». Но рыбакам ведь важно, кто поймал больше. Думали, думали они и придумали числа. 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. Ведь тогда на вопрос «Сколько ты поймал?» можно ответить 5, а другой скажет «А я 10». Самое интересное, что оба вчера ничего не поймали и оба врут. Но зато можно сравнить и понять, кто врет больше, а кто меньше. Буквы. Буквы придумали все те же рыбаки. Ну, может, и не те же, а другие, но все равно придумали. А почему? Поймать 10 китов — это одно, а 10 карасей — совсем другое. А как отделить одно от другого? Надо просто записать, и тогда можно понять, кто и кого больше поймал. А раз надо записывать, нужны буквы. Так рыбаки изобрели и цифры, и письменность, и еще географию. Один говорит: «А я ловил у Черного моря». А другой: «А я у Серой речки». «А где это?» Рыбак рисует карту. «Вот она». «Да ты что, это ж Красное море!» Так и родилась география, без которой не бывает истории, потому что история обязательно должна происходить где-то. А про первобытных рыбаков была придумана детская считалка. Раз, два, три, четыре, пять. Мы кита хотим поймать. А поймали карася — вот считалочка и вся. Первобытные люди. Но письменность и цифры появились далеко не сразу. Сначала люди были не просто первобытные, а очень первобытные люди. Они даже разговаривать толком не умели, а только мычали, кричали и кусались, и это их устраивало. А зачем говорить о чем-то, если все и так понятно? А кусать вообще нужно молча. Но потом люди начали охотиться на мамонтов. Голодно, одними ягодами не прокормиться, и вообще надо есть иногда мясо. Так вот, бегут они с разных сторон и мычат, кричат, но не кусают, кусать некого. Потому что мамонты не дураки, они ж понимают и рычание, и мычание, и крики. Тут же сами мычат и кричат, и разбегаются в разные стороны. Так, решили люди, надо нам придумать какой-то свой язык, чтобы мамонты не могли нас понимать и не шарахались в разные стороны. Так первобытные охотники и придумали разговорный язык и ловили мамонтов столько, сколько им было нужно. Вот одно из первых стихотворений, написанных одним из первобытных поэтов о доисторической охоте. Иллюстрацию к нему сделал тоже почти доисторический художник Васнецов и назвал ее «Каменный век. Пиршество». Сегодня праздник в племени, вот весело, вот славно-то. Убили двух оленей и еще свалили мамонта. Все скачут темпераментно, костры дрожат от топота. Обгложим нынче мамонта от хвостика до хобота. Как пахнет ароматно-то, придут соседи в гости к нам. Обгложим вместе мамонта от хобота до хвостика. Без соуса томатного, конечно, было хлопотно, но все же съели мамонта от хвостика до хобота. Жилье. Древние люди потому и назывались древними, что поначалу жили на деревьях. На деревьях жить было значительно безопаснее, чем на земле. Тебя не разорвет саблезубый тигр и не растопчет по дороге на водопой шерстистый носорог. Безопаснее — да, но удобнее — нет. Спать на дереве не слишком-то уютно. То вниз одеяло упадет, то подушка, лезь, ищи ее в темноте, а то и сам человек грохнется с 15-й ветки и сломает себе руку, ногу или выбьет зубы. А зубные врачи и в те времена брали за услуги очень дорого. В общем, жизнь на деревьях была не самой удобной, поэтому люди стали подумывать, как им устроиться покомфортнее. Вот тогда и спустились они вниз. И с гордостью говорили: «Мы — первые люди, живущие на земле». Чтобы жить на земле, надо строить. Первые строители сооружали жилища из того, что им под руку попадется, а под руку чаще всего попадались палки и ветки. Поэтому первым жильем были шалаши и хижины. А там, где не было ничего, ни палок, ни веток, стали рыть землянки. Потому что земля есть везде. А там, где земля была жесткой, в степях или на вечной мерзлоте, жители выкручивались по-своему. Вместо того, чтобы ломать лопаты и совки о твердый грунт, ставили шесты и обтягивали их шкурами. Такие жилища называли везде по-разному. Чумы, юрты, иранги. Одним словом, каждый решал жилищную проблему, как умел. Вы скажете, а как же пещеры? Ну, во-первых, пещеры не ветки, на дороге не валяются. Во-вторых, пещер было не так много, на всех не хватало. А в-третьих, в пещерах в те времена жили пещерные медведи, пещерные львы и пещерные змеи. И каждую новую пещеру приходилось брать с боем и с воем. В общем, хорошего жилья в те времена, как и сейчас, было меньше, чем население. Зато уж, если кому доставалась пещера, хозяева были очень довольны. У нас отдельная пещера. На голову не каплет, ветер не дует. Красота! Мы уже не древние, мы теперь пещерные люди. Правда, с освещением плоховато, жаловались некоторые хозяйки, но нам обещали притащить светлячков. Светлячки — ерунда. Лучше совы, у них глазища как фары. Вот у нас три совы, хвастались те, кто побогаче. Светло, как днем. Совы дорого стоят, зато мышей ловят. Да, мышей в последнее время развелось, всю еду из подвала тащат. Продвинутые пещерные женщины быстро устроили новые жилища. Все вымели, вымыли и пропылесосили. Кто перед входом коврик постелил, кто новую шкуру повесил, в горошек или в полоску, из модного гепарда или из зебры. Где вы такую достали, соседка? Где надо? Муж 4 дня за этой занавеской гонялся. Одним словом, первобытный быт устроили женщины. Но это случилось уже потом, когда закончилась первобытная жизнь и началась современная. А до той поры первобытным людям надо было еще дожить и научиться добывать огонь.
11: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Андрея Усачева и Алеши Дмитриева «Как поймать мамонта. Первобытная история».
12: Огонь. С огнем у древних людей были довольно натянутые отношения. Натянутые — это мягко сказано. На самом деле люди очень боялись огня. И не только боялись, но и ненавидели его. Впрочем, их можно было понять. От огня случались одни несчастья. То пожар лесной, то молнии, и уже после этого пожар. В общем, сплошные неудобства и нанесение вреда здоровью. Они так и говорили друг другу. «Ну, от этого огня одни неприятности, тьфу на него совсем!» «Тьфу!» — это потому, что они таким образом пытались тушить пожары. Тьфукали в огонь, тьфукали, но пожары не гасились, и тогда они тьфукали с досады. Но вот однажды случилось почти что чудо. Охотники уже подходили с добычей к пещерам, несли они огромного овца-быка, который тогда еще не был занесен в Красную книгу, и вдруг... Как ударит молния совсем рядом. Тут уже не до добычи. Бросили ее охотники и побежали в пещеры прятаться. А тут еще одна молния, еще. Когда гроза стихла, охотники боязливо вылезли из пещеры и видят. Вместо овцы-быка какое-то странное, полуобугленное существо без шерсти. Заплакали охотники, вернулись к женам и докладывают, так, дескать, и так, шли с добычей, а в нее молния ударила, она и сгорела. Жены отвечают, в пещере ни крошки съестного, а у нас дети не кормлены, и у самих животы подвело. Так что пойдем посмотрим, может, не все сгорело, и даже можно еще что-то съесть, или на худой случай обглодать. Пошли. И видят, сгорела только шерсть, а так... Мяса, хоть и горелого, на все племя хватит. Попробовали и... «Мама дорогая!» — хором закричало все племя. «А вкуснотища-то какая!» Так люди впервые попробовали жареное мясо и убедились в полезности огня. Не всегда, не во время пожаров, но в случае с готовкой еды — это уж точно. Добывание огня. В те далекие времена люди были наивными. Опыт же приходит постепенно, а именно опыта у них и не было. Поймали охотники еще одного овца-быка, положили на то место, куда попала молния, и стали ждать молний. Дожидаться их долго не пришлось, но падали они то спереди, то сбоку, но никак не в овцы быка. Раз так попробовали, два. На десятый раз люди приобрели опыт и сказали: «Молния не попадает в одно место дважды». Опыт — это хорошо, но сытым от него не будешь. И тогда решили они, что хорошо бы самим научиться добывать огонь. Решать, ясное дело, легко, а вот придумать как — сложнее. И тут кого-то осенило. «Так пойдем к Арр». И точно поддержали его все. И как мы о ней сразу не подумали. Арр была девушка очень работящая, быстрая и шустрая. Пока другая возится, она и за ягодами сбегает, и пол в пещере подметет, и 5 бизонних шкур выстирает, погладит, раскроит и одежду сошьет. Так про нее и говорили. У Арр любая работа спорится, у нее все в руках горит. Пришли к Арр и говорят: «Слушай, у тебя же все в руках горит, верно? Так ты попробуй нам огонь добыть». Арр задумалась и отвечает: «Тут голыми руками не получится. Идите вы к Ору». И засмущалась, покраснела лицом. «Ай, точно!» — закричали все. «И как мы о нем сразу не подумали!» Ор жил замкнуто. На охоту он ходил, но очень неохотно. Да и мимо дичи промахивался. Рыбу ловил, однако всегда забывал ее вытащить. А все от того, что он постоянно думал. У Ора была страсть к изобретательству. Он все время что-то изобретал, с утра и до вечера, а иногда даже и ночью в полной темноте. И пещера его была завалена изобретениями, разными камушками с мхом, палочками, веточками, пнями и разными корягами, а на стенах чертежи его бывших и будущих изобретений. Пришли соплеменники к Орру и говорят: «Так и так, у тебя есть изобретение для добычи огня?» Орр задумался. «Наверное, есть, но вот какое из моих изобретений для добычи огня, я не знаю. Хотя, подождите». Он порылся в огромной куче и достал что-то. «Вот», — сказал Орр. И люди увидели в руках его 2 красных камушка. «И как это все работает?» «А надо просто стучать один на другой рядом с сухим мхом. Искра попадет в мох, и получится огонь». «Ну, а сам-то пробовал?» «Нет, честно признался Ор, у меня руки не из того места растут. И вообще мое дело изобретать, а не пробовать». И то верно, согласились люди и пошли к Арр. Услышав, что надо делать, Арр быстро принесла мох, начала стучать камнями, как заяц тарелками, и загорелась, изумленно сказали люди. «Огонь! Огонь! И не было бы его у нас без Орра и Арр. Надо бы их поженить, такая пара». «Да вы что?» — зарделась Арр. «Мы уже женаты 6 месяцев, просто живем временно в разных пещерах, пока не обменяли на одну большую». «Ну и хорошо», — обрадовались люди, — «совет вам, да любовь». Историю о том, как люди научились добывать огонь, можно бы было закончить. Но не так давно ученые раскопали пещеру, в которой жил Орр. И нашли там чертежи вертолета, самолета и подводной лодки. И еще чего-то такого, до чего наша наука еще не доросла. А что это подтверждает? Что первобытные люди были совсем не глупее, чем мы. Просто у них опыта было меньше. Изобретение. Каменный топор. Лесов в первобытные времена было много, деревьев еще больше. Иногда из-за деревьев леса не было видно, не говоря уже о дичи. И хотя древние люди бережно относились к экологии и не разбрасывали, где попало, консервные банки и полиэтиленовые пакеты, но древесина им всегда была нужна. Тот же шалаш построить в виде комфортного теремка или танцплощадку у центральной пещеры сколотить или бревнами дорогу замостить, чтобы на охоту и по другим неотложным делам по грязи не бегать. И поняли люди, что им надо валить деревья, не все, конечно, а только в меру крайней необходимости. Валить? А как? Решили учиться у природы. Вот мамонт. Он бежит по лесу. Все деревья падают в разные стороны. Отсюда и поговорка: «Мамонт бежит, щепки летят». Решили сделать по-мамонтинному. Собрались толпой, обняли друг друга для крепости и побежали по лесу. Бежали недолго, от удара все быстро попадали шишками, синяками и разной тяжести переломами, а деревья как стояли, так и стоят. «Ладно, — решили дикари, — будем дальше учиться у природы. Кто у нас хорошо в ней деревья валит? Ну, ясное дело, бобры. Зубами грызут, и у них получается за полчаса огромное дерево свалить. Будем работать по-новому, по-бобринному». Распределились на группы, по 4 человека на одно дерево, и стали грызть каждое дерево с 4 сторон. Грызли недолго. У одних зубы сразу сломались, у других просто выпали, и стало племя мало того, что калечным, но еще и беззубым. Село племя, чтобы обсудить, что дальше делать. И никаких идей. «Достало все это», — сказал молодой Ку и с досады бросил в сторону первый попавшийся камень. Он так делал всегда, когда был не в настроении. И тут раздался дикий грохот. Все поглядели, а это дерево падает. Подбежали к дереву, оно срезано камнем, который бросил недовольный Ку. Нашли камень, поглядели, камень как камень, только очень острый с одного конца. «Ага», — догадались все. «Понятно теперь, как можно деревья валить. Вот такими вот камнями. Но где их столько взять? Нам деревьев нужно много, а камень всего один, и потом бросать с точностью у нас тоже не всегда получается». «Проблема, да», — задумались все. «Нет проблем», — сказал шустрый П. «У нас есть один камень, и хорошо, мы его к палке прикрутим жилами и будем валить деревья. Потом другие такие же камни найдем, а до той поры...» «Ай, до топоры?» — переспросил старый глухой Му. Он вечно все не так слышал. Хорошее название — топоры. Все его поддержали, стали прыгать от радости и вопить: «Ай, да топоры, топоры остры, наши топоры лучше, чем бобры». Вот так и изобрели первый топор. Лук. Есть репчатый лук, есть зеленый лук, есть лук-порей, есть космический лук, но растет он только в космосе, и то, когда его выращивают космонавты. А у нас речь пойдет о луке, из которого стреляют стрелами, и которые изобрели в доисторические времена. Мы уже говорили про изобретателя Ора, который придумал способ добычи огня. Так вот, однажды Ор пришел на совет старейшин и сказал, что изобрел первую ракету. «Это здорово», — сказали все, — «только объясни, зачем она нам нужна и какая от нее польза?» «Польза в том, что это не совсем ракета, но и не совсем самолет. А, скажем, надо нам соседнему племени войну объявить, а для этого нам нужно послать гонца. А гонец только через неделю доберется до того племени, если, конечно, доберется, и его по дороге не съедят саблезубые скунсы. И что такого? Пошлем другого? А если нужно и третьего, в чем проблема?» «Нет проблем», — ответил Ор. «Просто я вам предлагаю отсылать гонца по воздуху и с такой скоростью, что мы сможем объявить войну через 5 минут после нашего решения». «Это интересно», — согласились старейшины. «Иногда мы хотим объявить войну, а враги узнают об этом только через 10 лет, когда мы уже и забыли, зачем хотели с ними воевать. Ну ладно, иди, показывай, что ты там еще придумал». «Только мне нужен доброволец». «Будет, по дороге отыщется», — ответили старейшины. «Пошли». И они пошли. Идут, а навстречу им глупый Ке. Ты-то нам и нужен, — сказали старейшины, — пошли с нами.
13: — А зачем и куда? — спросил Ке.
12: — А какая тебе разница, ты же доброволец или нет?
13: — А-а-а, — испугался Ке гнева старейшин. — Ну, конечно, я еще какой доброволец, меня добровольнее не найти.
12: И они пошли. Дошли до лужайки и видят, стоит согнутое в дугу дерево, которое держит лиана, привязанная к его верхушке и основанию. А к лиане другая лиана привязана. Она ничего не держит, а так просто болтается.
13: «Интересно, — говорят старейшины, — и что это такое будет? Я еще название не придумал, но это потом. А сейчас будем запускать гонца. Лезь, Ке, на лиану и держись как следует».
12: «А если я не полезу?» — спросил любопытный Ке.
13: «Полезешь?» — грозно сказали старейшины. — Ты что, забыл, что ты доброволец?
12: — Все понял, — ответил Ке и полез по лиане. Когда он долез до середины, его остановил приказ Ора: «А теперь замри!»
13: Ор поднял с земли вторую лиану и стал тянуть за нее.
12: — Ну а вы-то что стоите? — крикнул он старейшинам. — Тут надо всем вместе, у меня одного сил не хватит. Подтянулись старейшины. Лиана, привязанная к дереву, оттянулась в сторону и... «А теперь руки отпускай», — приказал Кей-изобретатель. Тот послушался и полетел. А в это время на опушку вышел огромный, злобный, кровожадный медведь. И Ке в полете на огромной скорости врезался в медведя, прямо в живот ему попал. Медведь охнул и испустил дух.
13: «Да», — почесали макушки старейшины, — «послушай, Ор, но зачем нам эти воздушные перелеты? Мы войны объявляем раз в 30 лет. Ты как-нибудь уменьши свой аппарат и приспособь, скажем, для охоты. Видишь, как Ке медведя победил?»
12: Через несколько дней Ор пришел к старейшинам с небольшим предметом.
13: «Вот гибкая крепкая ветка, она изогнута. Вот, в таком виде ее держит жила того самого медведя, которого мы ели 3 дня, а вот стрела. Жилу я назвал тетивой, сам не знаю от чего, ну а все вместе, но без стрелы — это лук.
12: А откуда такое название?
13: Эль — легко, У — удобно, К — компактно, или еще Эль — лучшее, У — угроза, К крокодилу или...
12: «Ладно, хватит», — сказали старейшины. «Неважно, как называется. Главное, чтоб служил людям хорошо». И лук служил. И не просто хорошо, а даже отлично. Но об этом мы расскажем как-нибудь потом.

0: Вечерние истории на радио «Звезда».
1: Андрей Усачев и Алеша Дмитриев. Главы из книги «Как поймать мамонта. Первобытная история». Читает Ефим Шифрин.
2: Другие изобретения. Другие изобретения появились тоже благодаря первобытной смекалке и наблюдательности. Подсматривая за бобрами, люди изобрели пилу. Не все, конечно, а те, что жили в лесу. А вот те, кто жил у океана, пилили первые дрова рыбой-пилой. Ну, а те, кто поселился у реки, ловили для этого дела щуки-пираньи. И полезно, и вкусно. Каменная игла раньше всего появилась в тех местах, где водились морские ежи, сухопутные дикобразы, ехидны и шелохвосты. А первое колесо изобрел человек, увидевший обычного катящегося ежа. Попробовал он на нем прокатиться и заорал: «Ух ты, колется!» Так и появилось слово «колесо», однокоренное со словом «колеца». Это вам любой современный ученый скажет. А древние ученые говорили так: «Неучи, наблюдайте за природой. Олухи, учитесь у природы. Дикари, природа — наше все». Охотники, рыболовы и собиратели. Все древние люди с самого начала разделились на охотников, рыбаков и собирателей. Охотники, понятно, охотились, рыбаки рыбачили, а собиратели собирали. Вы спросите, что они собирали? Нет, не игрушечные машинки и не марки. Они собирали все подряд. Корешки, ягоды, грибы, птичьи яйца, по мнению некоторых ученых, погубили динозавров не охотники, а именно собиратели, собравшие все яйца динозавров. А также всякие камушки и перышки. В общем, что под руку попадется. Из охотников потом получились воины. Рыбаки, какими были, такими остались до нашего времени. А женщин и тогда на рыбалку и охоту не брали, чтобы не мешали. Поэтому им с детьми пришлось идти в собиратели. Нашлись, правда, и те, кто не хотел ни собирать, ни рыбачить, ни охотиться. Такие пошли в жрецы. Жрецы не работали и больше всех жрали, поэтому их назвали жрецами. Жрецов соплеменники очень уважали за ум, а особенно за смелость. Когда жрецы не ели, они должны были предсказывать удачную погоду, охоту и рыбалку. Но если охота оказывалась неудачной и племени нечего было есть, в первую очередь съедали жрецов. Потому-то в жрецы шли самые ленивые и храбрые люди. Еще были вожди. Именно они разделили всех на охотников, рыбаков и собирателей. Но сами разделиться не могли, так как их было мало – по одному на племя. И вообще, они не любили делиться. Домашние животные. И в наши дни есть домашние животные и дикие. А в доисторические времена животные были только дикие. Одни дичее других. Хотя одно домашнее животное уже существовало. Мышь. Мышь это была не компьютерная, а обычная. Компьютеров тогда тоже не было, даже каменных. Однако пользы от такого домашнего животного не было никакой. Мышь не давала молока, не несла яиц и хищников от пещер не отпугивала. Ни саблезубых белок, ни куниц, не говоря уже о тиграх, львах и медведях. Поэтому мышь никто и приручать не хотел, как бесполезную мелочь. Да и остальных зверей люди приручать не собирались, это им и в голову не приходило. В общем, не было бы сейчас домашних животных, если бы не дети. Детям в те первобытные времена жилось хорошо. В школу они не ходили, в детский сад их не водили, на рыбалку их брали с 3 лет, а на охоту с 5. И по деревьям лазить разрешали, и костры жечь. Одно только плохо — не разрешали заводить себе домашних животных. «Какие они домашние!» — хмурились первобытные родители. «Они же дикие! Ты говоришь, этот бронтозаврик добрый и хороший, а куда мы его хорошего доброго денем? У нас в пещере и так 15 человек. Но ты молодец, что его притащил, а то папа еще на охоту не ходил. В пещере хоть ежом покати». Однако дети были упрямы, и именно поэтому у людей появились домашние животные. Есть несколько версий о том, как появились домашние животные. Бегал в лесу первобытный мальчонка, и приручил он больного волчонка. Мать чуть не села в костер от испуга,

что ты с ним возишься, хватит играть. Ну-ка иди корешки собирать. Девочка спрятала кысю в лукошко, так появилась домашняя кошка. Дочка вождя в то же самое время воплем своим оглушила все племя. «А, олененка хочу, олененка!» В папу характером вышла девчонка. «Лучше б ягоды шла собирать, вот бы ее ремешком отодрать!» Но принесли олененка живого, так появилась в хозяйстве корова. Мамонтов дети могли приручить бы и динозавров различных мастей, но по не очень понятной причине взрослые вечно кричат на детей. «Это горилла тебе не подружка, тигр — животное, а не игрушка. Хватит бездельничать, хватит играть. В комнате быстро иди убирать». Оседлые и кочевые племена. Первобытные племена делились на два вида — оседлые и кочевые. Если вы думаете, что оседлые — это те, которые все время в седле ездили и переезжали с места на место, а кочевые сидели на своих кочках, то вы сильно ошибаетесь. Все было ровно наоборот. Оседлые сидели на одном месте и говорили: «У нас отличное место, лес густой, речка рыбная, луга ягодные, чего еще нужно, зачем туда-сюда ездить, нам и здесь нравится». А кочевые племена все время кочевали и счастье искали. Здесь хорошо, и барханы крупные, и верблюды двугорбые, но где-нибудь наверняка лучше. И барханы пирамидальные, и верблюды четверогорбые. И ехали они, куда глаза глядят. Оседлые племена стали заниматься земледелием. С животноводством у них как-то не получалось. Животные не понимали, что значит «родина», и разбегались кто куда. А пшеница и овес не разбегались. Где их посадят, там и растут. Кочевые же племена, наоборот, переезжали с места на место. Баранов и лошадей перегоняли с собой. Но ни пшеницу, ни овес, ни даже горох забрать не могли, потому что растения нужно было выдергивать с корнями. Барана или лошадь, хлестни плетка, он бежит, а пшеница или рожь, наоборот, полегает на земле и не с места. Со временем оседлые и кочевые племена переженились и перемешались между собой. И хотя в конце концов победили оседлые, и человечество поселилось в деревнях, поселках и городах, но время от времени первобытные гены дают себя знать. Современный человек сидит на работе, терпит, а потом вдруг как вскочит и убегает куда-нибудь. Обычно в отпуск, на природу, за туманами, за барханами или за запахом тайги. Такие люди с первобытными кочевыми инстинктами называют себя туристами. Некоторые думают, что туристы появились недавно, но слово это древнее. И происходит оно от вымершего много лет назад доисторического тура, от которого, по мнению некоторых современных ученых, произошли домашние коровы. Первобытные туристы. Первобытные туристы истребили туров быстро. Тур-походы, тур-охоты, туристические слеты. Там устроили турнир, здесь нужны рога в трактир. Красота, прогресс, культура, только нету больше тура. Примечание. Последний тур был убит в 1627 году. Его истребили богатые польские туристы. Письменность. Мы уже говорили о письменности. По одной теории ее придумали рыбаки, а по другой версии письменность изобрели почтальоны. Надо сказать, что уже в те времена существовала почта. Люди писать еще не умели, но почта уже существовала. Так часто бывает, когда одно изобретение опережает все остальные. Почта в те времена была каменная. И вот как она работала. Скажем, у супружеской пары Ку родился ребенок. И хотят они пригласить своих родственников и знакомых на праздник, посвященный рождению их доисторического малыша.

0: Можно, конечно, бегать по всем, высунув языки, но на это у молодых родителей нет ни сил, ни времени. Тогда зовут они почтальона и вручают ему огромный камень и называют адреса, по которым тот должен его отнести. Один большой камень означал рождение мальчика, камень поменьше — девочки, а два здоровых булыжника — двойню. И весь этот огромный груз почтальон должен был таскать на своих плечах. Конечно, эта система не нравилась почтальонам, не хотелось им таскать на себе тяжести. И тогда они додумались заменять огромные камни маленькими камнями, на которых было что-нибудь написано. Так они придумали буквы, научили им всех жителей племени и избавились от тяжелой работы. Маленькие камни с надписями теперь заменяли большие валуны без букв и иероглифов. Потом уже во времена древнего Шумера камни сменили на таблички из глины. Таблички были легкие и прочные, а потому в почтальоны захотели идти все, что создало большой ажиотаж и сильную конкуренцию. Так работа почтальона из тяжелого труда превратилась в профессию приятную и престижную. По крайней мере, до тех пор, пока не появился интернет с разными смайликами, грустликами и хмурликами. Их, впрочем, тоже изобрели в древности, но назывались они по-другому — пиктограммы. Первобытное общество. Первый закон. Что такое общество? Вопрос сложный, а ответ простой. Это люди, у которых много общего. Общее племя, общий язык, общие хижины и пещеры, общие продукты, общие права и обязанности. Самое первое человеческое общество было очень маленькое и называлось племенем. Но даже самое маленькое общество должно жить по каким-то законам, потому что если вообще никаких законов не будет, наступит полный хаос и беспорядок. Представьте, пришли охотники с охоты и принесли кабана. Пришли рыбаки и принесли рыбу. Пришли собиратели и притащили ананасы, апельсины, киви и прочие вершки и корешки, и вдруг кто-то говорит: «А вот мясо труднее добывать, чем рыбу, а уж ананасы и вообще никому не нужны, в них калорий нету, так что я буду есть мясо, а вы то, что у вас есть». «Подумаешь, а у меня рыба с икрой, это не кабан с желудями». Но все мы знаем, что жадничать нехорошо. И первобытные люди быстро поняли, что надо делиться. И не просто делиться, а все складывать в общий котел. Нет, не для того, чтобы варить мясо с ананасами, а чтобы из этого котла доставать все, что в нем есть, и справедливо распределять между всеми членами племени. Так появился один из первых законов на Земле. Если мы живем вместе, мы делимся всем. Равенство и власть. Закон хороший, а вот как все распределить по справедливости? Ведь для охотника справедливость будет своя, для рыбака своя, а для собирателя своя. И каждый будет в свою сторону одеяло тянуть. Тогда появился второй закон о том, что в племени все его члены равны. Но и этот закон спокойствия не прибавил. Все решили, что если они равны, то никто им не указ, и можно обижать слабых, отнимать пищу у старых и больных, и все им сойдет с рук. Равенство — это очень хорошо. Иногда обижаешь ты, иногда тебя. Но непонятно, кто прав, кто виноват. Обязательно нужен кто-то, кто бы рассудил спор и остановил драку. И не только споры решать надо, но и принимать решения о распределении пещер и шалашей, делить продукты по справедливости, заботиться о запасах, думать о шкурах на зиму и о рытье колодцев к лету. А если каждый станет говорить, что это не его дело, то ведь ни шкур, ни колодцев не появится, а будет еще больше ссор и прочих неприятностей. И так люди поняли, что равенство равенством, а без власти им не обойтись. Как сказал один первобытный мудрец, без власти сплошные страсти-мордасти и напасти.
1: Мы читали главы из книги Андрея Усачева и Алеши Дмитриева «Как поймать мамонта. Первобытная история».
2: Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Курсивом. Внутри и вокруг книг. Повесть «Знак четырех» об очередном приключении Шерлока Холмса была напечатана в 1890 году. На этот раз великому сыщику предстояло раскрыть загадочное убийство и найти похищенные сокровища Агры. Преступление Шерлок Холмс, конечно же, распутал, но вернуть сокровища законной наследницы ему не удалось. Они навсегда остались лежать на дне Темзы. В Англии повесть моментально стала бестселлером. Но, как это бывает со всеми литературными новинками, ажиотаж вокруг нее начал постепенно угасать. Новый всплеск популярности книга пережила ровно через 5 лет, когда на страницах английских газет появилась история отставного солдата, которую тот рассказал перед смертью. Он утверждал, что сокровища индийских раджей существуют на самом деле. Вот только искать их надо не в холодных водах Темзы, а в Бирме, в тайном месте, о котором знает только он и его сослуживец. Когда-то они похитили золото и драгоценные камни из разоренного дворца бирманского короля и спрятали их. Однако воспользоваться богатством не смогли. Их полк был переброшен в другую провинцию, а потом и вовсе отправлен в Англию. Эта информация заинтересовала официальные власти. Полиция отыскала и допросила второго участника кражи. Он подтвердил, все, о чем говорил его подельник, правда. В Бирму была отправлена экспедиция, о результатах которой пресса ничего не сообщила. А что же Конан Дойл? Конечно, он не мог знать о тайне бывшего солдата. Просто его вымысел удивительным образом совпал с реальностью. С писателями иногда такое случается.
1: Курсивом. Не в бровь, а в глаз. Происхождение пословиц, поговорок и устойчивых выражений.
2: Ах так! Я Николаю Сергеевичу на тебя пожалуюсь.
3: И не вздумай. Незачем ссор из избы выносить.
4: Выносить ссор из избы. Рассказывать посторонним о неприятностях, происходящих в семье или в узком кругу людей.
2: Это словосочетание появилось очень давно. В ту пору, когда люди верили в сглаз, а по улицам ходили знахари и ведуньи. От них народ и прятал домашний мусор. Тогда считалось, что с помощью личных вещей, оказавшихся у колдуна, тот может наслать порчу на их владельца и сильно навредить человеку. Поэтому люди осторожные никакой мусор на улицу не выбрасывали. Сметали ссор под лавку или в печной угол. А когда топили печь, все кидали в огонь. Так и появилось это выражение. Со временем значение его расширилось. Под ссором стали понимать разные неприятности, склоки, тайны. Появился даже такой свадебный обряд напутствия молодоженам. Гости кидали под ноги невесты мусор и приговаривали: «Мети-мети, под лавку клади, а из избы не неси». И действительно, нечего ссор из избы выносить.
1: Не в бровь, а в глаз.
0: Радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Ключи расшифрования результатов дистанционного электронного голосования разделили сегодня в информационном центре ЦИК России. Процедура состоялась накануне начала выборов разного уровня. Система дистанционного электронного голосования уникальна, добавила глава ЦИК Элла Памфилова.
2: Сочетание максимальной прозрачности дистанционного электронного голосования, которое определяется, что все процедуры под контролем той самой группы контрольной, при этой прозрачности очень много реперных точек для контроля, в том числе и посредством видеонаблюдения. Вот эти ключики, которые у каждого будут, и без одного ключика никакие пазлы не сложатся в одно. При этом обеспечивается полнейшая тайна голосования. Вот это удивительное сочетание, оно характерно для нас. Нашей уникальной беспрецедентной системы дистанционного электронного голосования.
1: Ранее Элла Памфилова говорила о том, что на участие в дистанционном электронном голосовании на федеральной платформе подали заявление более 4 миллионов избирателей. Российские войска установили контроль над селом Малое Волчье в Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что бойцы группировки войск «Север» продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. Противнику нанесено поражение в районах сел Хрипуны и Бузова. Все попытки украинских подразделений прорваться из окружения пресечены. Также уничтожены группы противника, которые пытались прорваться на усиление у Приколотного и Новоалександровки, добавили в оборонном ведомстве. За полтора года в России изъято имущество коррупционеров на сумму более 3 триллионов рублей. Об этом сообщил генеральный прокурор Александр Гуцан. В собственность государства перешли тысячи домов, квартир, земельных участков, транспортных средств, финансовых активов и производственных объектов. В качестве примера Гуцан упомянул бывшего заместителя губернатора одного из субъектов федерации, у которого изъяли 28 автомобилей, 9 земельных участков, 3 особняка и 24 иных помещения. Власти Объединенных Арабских Эмиратов обнаружили тело российского моряка, пропавшего после происшествия с судном «Геркулес Стар». Уточняется, что судно пострадало от удара беспилотником. Об этом сообщили ТАСС в Генеральном консульстве России в Дубае. Моряк числился пропавшим без вести после того, как судно получило повреждения у берегов Дубая. Сейчас тело погибшего передано правоохранительным органам для оформления необходимых документов, после чего его репатриируют в Россию, сообщили в Генконсульстве. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Виктор Конецкий. Человек, связавший свою жизнь с морем. Капитан дальнего плавания. Художник, сценарист, писатель.
4: Если вы писатель, то какой черт вас несет в этот рейс? Иногда полезно проветрить мозги, сказал я.
3: Отправляемся в плавание с книгой Виктора Конецкого «Соленый лед». «Соленый лед». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
4: Товарищи пассажиры, справа по борту на курсовом 40 белый медведь. Желающие бесплатно увидеть медведя приглашаются на палубу.
3: Записки врача.
5: Различает ли мозг любовь к детям и любовь, например, к животным? Недавние исследования показывают, что, скорее всего, да. В ответ на различные виды любви активируются разные участки головного мозга.
3: Алексей Водовозов, врач, научный журналист, подполковник медицинской службы запаса.
5: Финские ученые провели функциональную магнитно-резонансную томографию 55 здоровым взрослым участникам, 29 женщин и 26 мужчин в возрасте 28-53 года. Все они находились в длительных романтических отношениях и имели хотя бы одного ребенка. 27 из них были владельцами домашних животных. Для того, чтобы смоделировать чувство любви, исследователи использовали короткие аудиозаписи, в которых описывались повседневные ситуации, связанные с любовью к 6 различным объектам – романтическому партнеру, детям, друзьям, незнакомцам, домашним животным и природе. В итоге оказалось, что романтическая и родительская любовь вызывали наиболее сильную и широкую активацию в системе вознаграждений. Эти виды любви также активировали области, связанные с социальным познанием и отвечающими за понимание намерений и эмоций других людей. Любовь к друзьям также активировала систему вознаграждения и социального познания, но в меньшей степени, чем романтическая или родительская. Это говорит о том, что близость отношений играет ключевую роль в интенсивности переживаний. Любовь к незнакомцам вызывала еще более незначительную активность в системе вознаграждения и социального познания. Это может быть связано с тем, что такие чувства, как сострадание или альтруизм, хотя и похожи на любовь, не вызывают столь сильного эмоционального отклика. Любовь к домашним животным активировала те же области, что и межличностная любовь, но только у владельцев животных. У тех, кого не было питомцев, активация была более слабой. Другими словами, субъективная близость к животным делает любовь к ним похожей на любовь к людям. Любовь к природе активировала совершенно другие области мозга, связанные с восприятием пейзажей. Отсутствие активации зоны, задействованной в межличностной любви, указали на отсутствие социального контекста в этом виде чувств.
0: Алексей Водовозов. Записки врача. Радиограмма.
6: На Марсе расположен гигантский вулкан Олимп. Это самая высокая среди известных в Солнечной системе гор. Ее высота 25 километров.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Виктор Конецкий. Главы из книги «Соленый лед». Читает Игорь Тарадайкин.
2: Вернулась, наконец, Аня с милиционером, добродушным, огромным украинцем. И все мы прошли в служебное купе. Было 4 часа 20 минут ночи по местному времени. Девушку усадили к окну. Милиционер задал ей несколько вопросов. Из какого она вагона? Давно ли ездит за бригадой? Откуда сама? Она молчала и глядела в потолок. Милиционер совсем не сердился. Он-то знал, что все на свете суета, и все, что надо, девушка рано или поздно скажет. Тут ворвалась в купе старая страшная неврастеничка-проводница. Она кошкой метнулась к девушке и успела вцепиться той в волосы. Мы с милиционером ухватили проводницу за руки, но разжали их не сразу. По изможденному лицу проводницы текли слезы злобы. Она вырывалась, кусалась и причитала. Именно ее бригадир выдал за свою ночную спутницу. И ей грозил срам и позор по прибытии в Москву. Я не мог не подумать о том, что исчезнувший бригадир не лишен юмора. Он мог легко доказать невозможность своего грехопадения с проводницей, фамилию которой он вписал в акт. Она была невинна уже много лет. Это не вызывало сомнений. Тяжелая, одинокая жизнь перепахала ее лицо и тело, и душу. Типичный представитель коммунальной квартиры, из-за которого десятки людей не живут, а тонут в трясине истерик, провокаций, злобной мстительности, зависти и всех других человеческих пороков. Но если заглянуть внутрь такой женщине, которая работает 30 лет проводником в общем вагоне поезда «Воркута-Москва», если посчитать ее беды и горести, и погибших ее родных, и так далее, то простишь ей почти все. Она затихла в наших руках, схватилась за сердце, сникла, сказала: «Доктора на соседнюю станцию вызывайте». «Доктора». «Укол». Мы уложили ее. Незаслуженно брошенное подозрение в распутстве могло привести ее на тот свет. Это было уже не смешно. Но что тут будешь делать? «Ах ты, дрянь! Низкая ты девчонка! Из-за тебя человек помрет!» — кричала Аня на девушку в красном пальто. «А я при чем?» — наконец открыла та рот. «Твой хахаль ее фамилию вместо твоей вписал. Ты что, не слышала? Теперь скажешь, что не знаешь?» «Ничего, ничего. Ты еще стыдом по уши умоешься. Еще на открытом собрании тебя из студентов исключать будут. Тебя спрашивают, где бригадир? С какого сама вагона?» «Я не проводница», — сказала девушка и расстегнула пальто. «Я так еду, обыкновенно». «Где вещи?» — сразу заинтересовался милиционер и перестал поливать проводницу водой из графина. «В ресторане, у рабочих, с кухни», — прошептала девушка. «Где села?» — быстро спросил опять милиционер. «В Воркуте. В какой кассе билет брала? Ну, тебя спрашивают, правой или левой?» «Не помню». «Ага», — сказал милиционер. «На улице касса или в вокзале?» «Не помню, я не сама билет брала, мне брали». «Почему проводницы тебя запомнили, когда еще из Москвы ехали?» «Я из Москвы этим же поездом ехала. И сразу назад. День побыла, за 3-9 земель съездила и назад сразу. У меня там деньги украли. Зачем ездила? В отпуск». «Какие вещи в ресторане? Как они выглядят?» — спросил и я, вспомнив, что отец был следователем. «Чемодан черный. Сходите не за вещами», — сказал мне милиционер. «А я до машиниста доберусь. Как бы старуха дуба не врезала». «Идемте», — сказал я девушке. «Я их боюсь», — сказала она, опять став флегматичной и теряя интерес к происходящему. «Надо», — сказал я. И мы пошли. «Вы на самом деле студентка?» — спросил я. «Да». «А где билет?» «Нет билета. Вру я все», — сказала она. «Меня садят?» «Похоже на то», — согласился я. Дверь вагона ресторана оказалась опять закрытой. Я постучал сильно и властно. Открыл тип с перебитым носом. «Только работать мешаете», — пробормотал он. «Черный чемодан, живо», — сказал я. «Какой чемодан?» — спросил он. — тихо сказала девушка. Он фыркнул и вынес чемодан, поставил его и ушел на кухню. Девушка глянула на чемодан и начала бледнеть. Она глядела на открытый замок. Один замок был закрыт, а другой отскочил. Она взяла чемодан за ручку и приподняла его. Господи, какой страх, какое отчаяние отразились на ее лице. «Совсем пусто», — пролепетала она. «Скажите, что там было? Туфли были, кофточка, юбка шелковая», — перечисляла она, бросаясь возле чемодана на колени, открывая его, копошась в тряпках. «Поверьте, Господи, какие мерзавцы! Какие мерзавцы! И сапожек нет!» «Здешние парни?» — спросил я, тряся ее за плечо, потому что она уже ни на что, кроме своего чемодана, не обращала внимания. «Здешние? Никто другой не мог. А бригадир где? Не знаю!» Теперь она не врала. «Тащи за мной чемодан», — сказал я и вошел в салон ресторана. Уходить отсюда было нельзя, надо было следить за этой шпаной. Но кто им мешал давно переправить вещи в другой вагон? И кто им мешал, в крайнем случае, выкинуть их в окно, если бы они серьезно опасались обыска? Но они знали, что девушка сама задержанная, ей не поверят, и вряд ли будут тратить время на розыски ее шмуток. Они все это знали точно. И этим были еще омерзительнее. Я попытался разбудить спящего на стульях мужчину. Это оказалось безнадежным делом. Тогда я сказал парням, что сейчас в поезд сядет опергруппа, и что если они хотят кончить дело в тишине, пускай вернут вещи. «Вы ее больше слушайте», — сказал парень с перебитым носом. «А разве таким верить можно?» Он говорил правду. Никто, кроме, пожалуй, меня, ей ни в чем бы не поверил теперь. Теперь следовало не верить, а проверять. Тщательно и длинно. «Какие мерзавцы! Какие вы мерзавцы!» Все повторяла она. Пожалуй, еще раньше они получили с нее что-то вроде натурной платы за укрытие. Я взял ее чемодан и повел в служебное купе. Теперь она не совала руки в карманы и не виляла бедрами. И в первом же тамбуре разрыдалась судорожно и безнадежно. «Отец есть?» — спросил я, чтобы отвлечь ее. «Нет», — рыдала она. «Нет, нет, нет. Не реви», — пробовал утешить я. «Вещи найдутся обязательно. За этим я прослежу. В тюрьму бы лучше, чем это», — сказала она, кивнув на двери вагона, в котором помещалось служебное купе. «Зачем ты ездила в Воркуту?» — спросил я. Я знал, что только без свидетеля она может выдавить из себя хоть миллиграмм правды. «К отцу», — сказала она. «Ты только что сказала, что его нет. Я ездила искать его. Он где-то там. И у меня украли деньги, честное слово. Тебе хватило бы на билет, если продать шмутки. И зачем тебе нужно было так много вещей? И зачем тебе надо было путаться с бригадиром? Я с ним не путалась. Он хотел, но я нет. Лучше в тюрьму, чем это». Больше она не говорила. Правда, ее больше ни о чем и не спрашивали. Ее ссадили на первой остановке и занялись пломбированием ресторана. А я пошел спать. Но мне муторно было на душе, и потому не спалось. Черт его знает, что я должен был сделать, кому помогать, кому верить, за кого вступаться. Я думал о том, как все быстро и безнадежно запутывается, если даже один человек один раз солжет другим людям. Какая тут начинается феерическая неразбериха. Уже светало, когда заглянула Аня. Она стала неинтересной мне, но я шепотом, чтобы не разбудить Бориса и других моих попутчиков, спросил о девушке и предложил Ане чай. Вещи оказались выброшенными из поезда, их подобрали обходчики. Улик против парней из ресторана не было. Бригадира ждала возмездия. Директора ресторана тоже, и Аня была довольна. Она выполнила свой долг главного ревизора. А в чем был мой долг? «Чего ради вы меня-то впутали в эту историю?» — спросил я. «Вы же писатель?» — сказала она. «Мне моряки точно объяснили, что вы писатель. Мне ваша песенка «Из пути к причалу» нравится». «Я к этой песенке не имею никакого отношения», — сказал я. «И при чем здесь то, что я писатель? Вам бы мне отказать стыдно было. Не каждого ночи из постели вытащишь». «Что сделают с девушкой?» — спросил я. «Вернут вещи, сообщат на работу или в техникум. И отправят на все четыре стороны. Мало ее наказывали в детстве. «У нас строже», — сказала Аня. «Где у вас?» «В Осетии. У нас много еще осталось старого. У нас и пережитки есть. Меня первый муж украл, похитил, в горы увез. Прямо с экзаменов в 10 классе. Только через 3 года я от него удрать смогла. А здесь уже 8-й год живу. Муж у меня военный летчик, и сыну 8. Хотите, карточку покажу?» Она показала мне карточку доброго, круглолицего, российского парня в военной форме. И карточку сынишки. Мне уже хватало впечатлений. Я рад был, когда показались пригороды Котласа, и Аня ушла. Пожалуй, я впервые почувствовал, что здорово устал за рейс. Дороги требуют напряжения, даже когда не попадаешь в большие шторма. На верхней койке посапывал капитан с нашего каравана, Ижов. Очень обходительный, сильно пожилой человек, начавший плавать чем-то ниже юнги еще в середине 20-х годов. Он проснулся, когда хлопнула дверь за Аней, протер глаза, свесился с полки, глотнул пиво из горлышка, сказал: «Доброе утро, Виктор Викторович. Как спали?» «Хорошо», — сказал я. «А мне сейчас бабушка снилась», — сказал капитан Ижов. «У моей бабушки было имение недалеко от Лермонтовских Тархан. И однажды великий князь приехал. Бабушка хотела имение продать. Так вот, князь посмотрел и покупать отказался. Сказал, что такого имения нет у самого царя. И ему, великому князю, оно тоже потому не пристало. И сейчас мне бабушка приснилась». «Трогательно», — сказал я. «Бабушка умерла в Швейцарии», — сказал Ижов. «Еще несколько лет назад

0: таких вещах молчали в тряпочку», — сказал я. «Я тоже молчал», — согласился Ежов. «Я прожил трудовую жизнь от килей до клотика. И хотя мог удрать к бабушке тысячу раз, даже не думал об этом никогда. А теперь жаль стало старушку. Одиноко ей помирать было. Внизу еще есть пиво?» Я подал ему бутылку. «А знаете, какое мне первое поручение было, когда я первый раз на судно пришел?» — спросил он, пускаясь в воспоминания. «Гуся, капитан, приказал отнести его любовнице. Это же в голодные годы было. И вот я марширую по Питеру с гусем, а гусь возле Казанского собора от меня драпанул». Но это я слышал уже сквозь сон. Сложности российской жизни сморили меня окончательно. Была тьма и осенняя слякоть в Ленинграде, когда мы вышли из вокзала к стоянке такси, отягченные авоськами с копченым муксуном. Муксун ехал к нашим домашним. Он провисел всю дорогу за окнами вагонов и прокоптился еще больше паровозным дымом. Разбираясь с машинами и выясняя, кто куда едет, мы как-то даже не попрощались толком. Хотя здорово привыкли друг к другу за перегон. У меня было паршивое настроение. Не люблю я появляться домой под утро. И недавняя история с девушкой в красном пальто все не отпускала меня. Я думал о том, что мои попытки вмешательства в жизнь всегда бессмысленны и незакончены. Как и это. Хорошо, что я хоть теперь понимаю это. Признался в этом. Я ехал по пустынному ночному Ленинграду, курил, сидя на заднем сиденье машины, и не мог отделаться от строчек Маяковского, которые бесконечно повторялись в голове. «Море уходит вспять, море уходит спать. Море уходит вспять, море уходит спать». Неужели все люди страдают от таких идиотских штук? На пустынном Невском слабо блестели лужи. Моя дорога заканчивалась. Позади остался обычный, спокойный, без происшествий и приключений, перегонный рейс. Наш СТ-760 сейчас торопился за целинным хлебом по огромной реке к Алтаю, туда, где Бия и Катунь, сливаясь, дают начало Оби. А может быть, наш СТ-760 свернет в Иртыш, воды которого катятся к Карскому морю от самой китайской границы. СТ-760 повидает Новосибирск и Омск, Томск и Тюмень, Тобольск и Барнаул. Мы привели его в привольные места. И сделали это хорошо, без аварий и лишних затрат. Приятно, когда работа сделана хорошо. В этом есть утешительное. Такси выехало к Неве, и у поворота к площади труда я увидел свою родную набережную. Она пряталась в ранних утренних сумерках за мостом лейтенанта Шмидта. Вот круг и замкнулся. «Привет тебе, набережная лейтенанта Шмидта. Рано или поздно, по воде или по суше, я возвращаюсь к тебе. И хорошо бы сейчас выпить с тобой. Но мама не любит, когда от меня попахивает при возвращении. Я видел возле набережной низкие силуэты спящих судов. Это были такие же, как и наши самоходки. Они стояли в несколько рядов, носом к мостам, и ждали, когда их поведут в Салехард, Енисей, Колыму или на Лену.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Виктора Конецкого «Соленый лед».
0: Новый год у набережной лейтенанта Шмидта. В здании ЮНЕСКО в Париже есть фреска Пикассо, на которой изображена фигура человека, летящего вниз головой. Я спросил Пикассо, что это означает. Искусствоведы исписали тонны бумаги, объясняя символику этой фигуры. Одни говорят, что это падение Икара, другие — низвержение Люцифера с небес. Пикассо наклонился и вполголоса закончил. «Только между нами, Кусто. Я просто хотел изобразить ныряльщика». Жак Ив Кусто — живое

Первый и последний раз я изображал низвержение Люцифера в трехболтовом скафандре на Кольском заливе. Офицеры плавсостава спасательной службы должны были нырнуть метров на 12, найти на грунте белую эмалированную кружку и вынырнуть. Я рвался за борт со всем пылом 22 лет. Хотя водолазное белье было липким от подводного трудового пота, шерстяная шапочка пришлась бы впору Сократу, а ватные брюки доставали до подмышек. Мороз стоял возле 20, а вода минус 1. Туман и слабый снег, отливное течение и мелкие льдины. Здоровенные водолазы-костюмеры втряхнули меня в скафандр, который прозаически называется рубахой. Я скользнул в рубаху юркой-килькой, остря напропалую, и ощутил запах гроба. Резиновый, с отделениями для рук и ног, но гроб. Потом были надеты свинцовые ботинки и свинцовые груза, отлитые в форме сердца мамонта. Потом было неэстетично. Толстенные веревки пропускают между ног и обтягивают веревками груза в 6 рук, упираясь тебе в зад коленками. Несмотря на шерстяное белье, ватные брюки и резину рубахи, кажется, веревки разрезают тебя пополам. И подозреваешь, ребята стараются специально, чтобы поучить новичка. Но это ерунда. Так нужно. Под водой воздух будет раздувать скафандр, веревки ослабнут, и груза могут сместиться. Потом на плечи был возложен шлем, отскрепели свое болты и лицевой иллюминатор, зашипел воздух, шевельнулась чешуя резины, и было предложено шагать к трапу. На пути меня ласково поддержали, а у кормы развернули спиной к воде. 100 килограммов свинца и меди гнули хребет в дугу. За борт полетела кружка с камнем, чтоб не очень далеко отнесло течением. И бах! Руководитель спуска гаечным ключом стукнул по меди шлема. «Пошел, лейтенант!» Тяжесть исчезла, как только я погрузился до шлема. Я обрадовался и бодро завертел головой, раздуваясь, как лягушка. «Травите воздух! Так вас и так!» — заорали мне в телефон. Тут я сконфузился, потому что вспомнил. Следует не плавать в черной воде и не разглядывать снежинки, прилипающие к стеклу иллюминатора, а тонуть. С поспешностью надавил затылком клапан и, утюгом, провалился в холодную жижу. Уши схватило болью. Я порвал бы себе перепонки, если бы меня не задержали страховочным концом. Перед самыми глазами оказался винт родного корабля. Я уставился на него с удивлением и тревогой. А вдруг он возьмет и повернется? Нелепая козья мысль, но... «На грунте! Кружку видите?» «Хочу немного повисеть», — сказал я. «Уши! Время идет», — напомнили мне. «Течение», — сказал я. «А грунт хотя бы видите?» Я почему-то боялся смотреть вниз. И боль в ушах слепило глаза. Бах! Вокруг взметнулось и закружилось. Зелено-мутное, смерчеобразное. «Ай!» — сказал я, обнаружив себя стоящим на дне. Облако мути удалялось по течению мрачным привидением. Вокруг валялись бутылки. Нигде только их нет. «А кружки нет!» — сказал я. «Только стеклянная посуда!» «Ищите!» «Где искать?» Впереди, позади, справа, слева. Я задрал голову и посмотрел наверх. Это было единственное прекрасное мгновение. Я был космонавтом, покинувшим космический корабль на Венере. Корабль парил надо мной. Маленький, далекий, мутный, странный. Гайдропом с него свисала якорная цепь. Я, наконец, сообразил, где нос, где корма, откуда выбросили кружку. И шагов через 20 увидел. Белым зайчонком мерцала кружка среди старых тросов. Мне было известно, что нагибаться нельзя. Всплывешь на поверхности вверх ногами. Воздух радостно булькал, вырываясь из скафандра. Я по всем правилам наклонно опускался. Холод струйкой пробежал по спине, впился в поясницу, повел судорогой ногу. «В посту!» — крикнул я. «Есть в посту! Что у вас?» «Меня, кажется, заливает. Очень холодно. Стравливаете много воздуха.
Вода обжимает резину и холодит через нее. Выполняйте задание». Я продолжал выполнять. Холод подошел к соскам и сжал мокрой ледяной лапой сердце. Но я уже видел эту чертову кружку перед самым носом. Протянул руку и схватил пустоту. До нее было еще метра полтора. От холода я забыл, что иллюминатор увеличивает и приближает предметы. Ползком добрался к кружке и прекратил стравливать воздух. Холод стал отступать, но с сердцем творилось что-то неладное. Шапочка сползла на глаза, из носа палила, слабость до тошноты и нарастающая опять боль в ушах. Подняться по трапу я не смог. Водолазы вытащили, как говорится на их языке, за уши. Я плюхнулся на ближайший кнехт. Когда круглая гробовая крышка иллюминатора отпала, из шлема ударил пар, как из паровоза. Скафандр был полон воды. Водолазы встревожились и потащили меня в пост на руках. Оказалось, что в аварийном клапане потекла прокладка. Когда я перетравил воздух на грунте, вода затопила мой гроб до самого шлема. Температура воды была -1, и сердцу это не понравилось. И вообще только 2-3 сантиметра. Расстояние от подбородка до рта и носа отделяло меня от того света, от того, чтобы стать мокрым икаром и убедить искусствоведов в том, что они не всегда ошибаются, истолковывая фрески Пикассо. В ноябре 65 года возле набережной лейтенанта Шмидта отшвартовался старый буксир. Неученые моряки передавали его ученым-океанографам из лаборатории глубоководных исследований Гидрометеорологического института. Меня приглашали на буксир старшим помощником, но при одном условии — изучать акваланг, подводную связь и ходить на тренировки в бассейн. Условие было омерзительное, ибо будило дурные воспоминания, но делать было нечего. Я как раз переживал очередной творческий кризис. Как теперь понимаю, во мне начинался бой между образным и необразным мышлением. Я все чаще ловил себя на неискренности и подумал, что, быть может, путь к искренности лежит через науку. Тем более, много раз в жизни мне приходили гениальные необразные мысли. Они даже потрясали меня. Я не спал ночей от восторга открытий. Некоторая трагедия моих необразных мыслей заключалась только в том, что, читая потом книги, написанные иногда тысячи лет назад, я с раздражением и разочарованием обнаруживал у своих открытий бороду. Даже если это не борода, а щетина, обидно. Вот пример. Одно время я занимался проблемой скорости света. Меня бесила цифра 300 тысяч километров в секунду. Для света это предел, и для меня предел. Но почему нечто не способно двигаться быстрее? Мне сразу надо было вбить заявочный столб. А я промедлил. И, пожалуйста, уже другим теоретически предсказаны тахионы, частицы со скоростью больше световой. Конечно, испытываешь некоторые сомнения, когда занимаешься вопросами теоретической физики, не зная, что такое ЭРК. И старомодные люди не занимаются, но мне шел 17-й, когда бабахнула атомная бомба. Римский папа издал нечто вроде указа о конце мира, и по планете потекли слухи, что цепная реакция продолжается. Япония разложилась на протоны и электроны, и через недельку все это перевалит Урал. Мы сидели в казарме и надеялись, что в связи с близким концом света всех уволят домой до понедельника, и строевые занятия не состоятся. Так я впервые узнал о теории относительности. Видите, о сложнейшей теории я узнал строгим классическим путем, из практики. Потому, вероятно, мне ничего не стоит цитировать Эйнштейна или Планка. Хотя я давно забыл, что такое ЭРК. О теории относительности я читал 50 раз. Тайна физической картины мироздания тянет, как край бездны. И когда ныне я читаю Планка или Эйнштейна, мне кажется, что я уже кое-что понимаю. Я даже испытываю наслаждение. И оно иногда пронзительнее, таинственнее и шире, чем от знакомства с прекрасным в искусстве и в жизни. Парадокс в том, что стоит закрыть книгу, как наслаждение исчезает, я уже не способен объяснить понятое мною другому человеку.
Понятое выскальзывает из головы со скоростью света. Или даже тахионов. Надеясь на бабушкино предание, я укладывал Эйнштейна на ночь под подушку. Черт знает, думал я, быть может, бабушки не так глупые. Вдруг буквы шрифта испускают некие лучи, и мозг к утру впитает мудрость напечатанных слов. Не помогло. И вот я решил пожить и поплавать с людьми науки, узнать, каким образом профессионалы закрепляют знания. И согласился обучаться нырянию с аквалангом, практике декомпрессии, языку немых на пальцах. Все хорошо, бублик из указательного и большого, плохо внутри кулак, плохо снаружи растопыренные пальцы и так далее. Правда, не только общение с учеными привлекало меня на буксир, который носил гордое имя сына океана и земли Нерей. Летом намечалась экспедиция в Средиземное море, в Монако, в гости к знаменитому изобретателю акваланга капитану Кусто. И еще мне было предложено написать сценарий фильма «Человек и море».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Виктор Конецкий. Главы из книги «Соленый лед». Читает Игорь Тарадайкин.
2: Нерей вмерз в лед у ржавого понтона возле набережной лейтенанта Шмидта и заснул до весны. На понтоне построили деревянную будку, обернули ее брезентами и завалили снегом. В будке стал жить пес Анчар. Его хозяевами были сотрудники лаборатории подводных исследований. Анчар много раз путешествовал с ними на Каспии и Черное море, охранял хозяйство аквалангистов и кусал чужих, без разбора и молча. Иногда кусал и своих. Никогда не кусал одного, Володю Бурнашова. Бурнашов сконструировал псу специальную маску и выучил нырять с аквалангом. Еще Бурнашов отличался от других тем, что не ел рыбы и не пил чай. Рыб он считал братьями нашими меньшими, а чай не пил, потому что происходил с Волги из Нижнего Новгорода. И считал, что его предки уже выпили все отпущенное роду количество чая. Вот Володя и привел Анчара на понтон возле Нерея, посадил на цепь. Зима выпала суровая, а пес был стар, ему было холодно и не хватало хорошей еды. После сложных разговоров с директором ресторана речного пассажирского теплохода Александр Попов, который зимовал выше нас по Неве, Анчар начал получать из ресторана объедки. Объедки носили молодые океанографы, которые служили до весны на судне простыми матросами. В ночные вахты они сидели в кают-компании, готовились к аспирантурам и диссертациям. Когда Анчар начинал грохать простуженным басом, ребята вылезали к трапу. Анчар был очень большой собакой, имел вид устрашающий. Его седая морда казалась перекошенной, потому что левый край верхней губы низко свисал. Я радовался, что быстро подружился с Анчаром. Все мы любим, чтобы животные относились к нам хорошо. Любим хвастаться этим. Я несколько раз поделился с ним домашним завтраком, а потом набрался смелости и подошел прямо к будке. У Анчара запуталась цепь. Я раскрутил ее. Пес рычал, но не кусал меня. И потом уже не лаял, когда я появлялся у трапа. Океанографы были смешными матросами, хоть старательными и честными в службе. Им, например, не приходило в голову, что если ты подменился на вахте и ушел на танцы, то об этом надо сообщить старшему помощнику. Однажды я выбрался проверить вахтенного и увидел незнакомого юношу в очках. «Кто вы такой?» — спросил я. «Я Лесман», — ответил он, заикаясь. «А что такое Лесман?» «Это я». «Идите с борта к чертовой матери в таком случае», — сказал я. «Я не могу. Я вахтенный матрос», — сказал он. «Я друг Бурнашова». Эта зима вообще была странная. Я впервые зимовал возле родной набережной лейтенанта Шмидта. Знакомые приходили, чтобы скрасить длинные суточные вахты. Сухопутным знакомым нравилось сидеть в каюте, на судне, видеть толстый слой изморози на иллюминаторе, слышать слабое биение сердца, впавшего в летаргию корабля. Работал только котелок на мазуте и какой-то насос. По корме летучими голландцами маячили обросшие инеем парусники. Анархист Кропоткин чуть не упирался бушпритом нам в кормовой кранец. Огни парусников светили, окруженные ореолом в морозном тумане. Близкий город исчезал совершенно. И гостям хорошо было пить чай из термоса, слушать разговоры о легендарной Калипсо, капитане Кусто, клетках-убежищах от акул, споры о том, кусаются акулы или все это выдумки, и уверенные мечтания о том, что летом Нерей снимется в далекое плавание. Солнце лазурного берега уже слепило нам глаза, отражаясь от величественных стен океанографического музея в Монако. Над лазурным Лигурийским морем, крепко ухватив каменный штурвал, в зюидвестке и каменном плаще стоял принц Альберт, моряк, ученый, защитник морской фауны. Вечно зеленые кустарники, пальмы, аллеи мандариновых деревьев с оранжевыми шариками плодов, яхты миллионеров у причала королевского яхт-клуба, казино, рулетка. Гости Нерея от таких видений и разговоров приходили в возбуждение, читали стихи, на которые вдохновил поэта лейтенант Шмидт. «Приедается все, лишь тебе не дано примелькаться. Дни проходят, и тысячи, тысячи лет. В белой рьяности волн, прячась в белую пряность акаций, может, ты-то их, море, и сводишь на нет». Хорошо было в ту зиму ожидать весны. Хотя морозы были сильные, приходилось повышать давление пара в магистралях отопления и подпольно ставить электрогрелки. Буксир был запущенным судном, магистрали лопались, то и дело затапливало радиорубку или каюты. Нужно было наводить бандажи и цементировать дыры. И надрывал мне душу анчар своим кашлем, когда вылезал из будки и смотрел на меня сквозь морозный туман. «Вот, ты в тепле сидишь, только нос и высовываешь. Домой на такси ездишь. А я тут сижу», — говорил он мне. «А я стар и одинок, и не видеть мне больше радости, потому что жизнь моя позади». Я вспоминал строчки из ледяной метельной книги Дугласа Маусона «Родина снежных бурь». Заболевший пес Джонсон лежал привязанный на санях поверх груза. Эта строка запомнилась, потому что пса Джонсона на следующий день путешественники съели.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Виктора Конецкого «Соленый лед».
2: На вахту 31 декабря заступили я и Володя Бурнашов. Лучше быть самому на судне в новогоднюю ночь, если ты с торпом, а магистрали парят, изоляция плохая, и случаются короткие замыкания. Да и идти особенно было некуда. Володе, кажется, тоже некуда было идти. А может, ему хотелось встретить Новый год на судне, потому что он был романтик. Он читал жизнеописание Леонардо да Винчи, Мережковского, и опасался, что такое разбрасывание помешает ему в углублении знаний главной профессии — подводника-океанографа. Я знал, что помешать может. А может, и не помешать. Мне такое помешало. Но есть люди посильнее меня. И так как я давно дал зарок ничего не советовать людям, то только передал Володе слова Планка. В действительности существует непрерывная цепь от физики и химии через биологию и антропологию к социальным наукам. Цепь, которая ни в одном месте не может быть разорвана. Разве лишь по произволу. При этом я не скрыл от Володи и других слов старого, деликатно ядовитого Планка. Некоторые люди с богатыми духовными запросами ощущают потребность в продуктивной деятельности, ищут спасительного выхода из пустоты и обыденной жизни в занятии общетеоретическими и философскими проблемами. К сожалению, при этом получаются результаты только в очень редких случаях. Последние слова каким-то неприятным образом касались меня, хотя я никогда бы не признался в этом вслух. Конечно, правы те, кто предупреждает об опасности дилетантства, но самый средний писатель уже философ-дилетант —

Он знал только, что Эйнштейн уже в юности не боялся смерти, а Толстой думал о ней всегда. При этом Володя заметил, что не согласен с Планком. Дело не в результатах занятий общетеоретическими или философскими проблемами, а в том, чтобы заниматься ими. Важен путь, а не результат. Так мы беседовали, охраняя сонливый покой Нерея, ожидая нового 1966 года. Укрепив на столе в кают-компании маленькую елку и засунув в шлем бронзовой статуэтки водолаза свечку. Нам было, конечно, немного одиноко и грустно так встречать Новый год, вести философские разговоры в одиночестве. И потом время перед наступлением чего-нибудь особенного всегда тягостно. Я вспомнил Анчара и решил пригласить его на праздник. Володя привел пса, который дрожал крупной дрожью. Анчар весь заиндивел на морозе, сразу лег под паровую грелку и зажмурился, не веря своему счастью. «Начальство хочет списать пса», — сказал Володя, теребя собачьи уши. «Только они это через мой труп сделают. Вы бы видели, какой он смешной, когда с аквалангом под водой ходит. Шерсть за ним, как флаги рассвечивания, полощется. И хвостом рулит». Я спросил Бурнашова, что ему кажется самым жутким под водой. Что-нибудь большое. Померещится подводная лодка, например. Подлодка, которая из мути бесшумно прет куда-то. Не обязательно на тебя даже. Вообще что-то громадное пугает. Я однажды стенки дока напугался. Хотя знал, что должен ее увидеть. А что самое хорошее? Он ответил не сразу, обдумывая. А пока сам задал мне несколько вопросов из подводного сигнала производства. Дернуть, потрясти, дернуть, потянуть. Он был инструктором-водолазом, а я путал потрясти и потянуть. Вот он и тренировал меня в разговорах. В школах он читал детишкам лекции о необходимости соединения акваланга с океанографической наукой. Особенно убедительным примером пользы такого соединения был рассказ о неизвестных существах, которые хотят узнать нечто о людях и спускают на Невский проспект из космоса сеть. Прохожие видят сеть над головой, разбегаются, прячутся, бросают по дороге галоши и окурки. И вот только эти-то галоши и окурки попадают в сеть неизвестных существ. И неизвестные существа ничего о нашей жизни узнать не могут. Вот если бы они сами спустились на дно воздушного океана, на дно земной атмосферы, то другое было бы дело. Отсюда, если человек хочет узнать море, он должен в него спуститься и пожить в нем. «Ну а что, кроме пользы науки, влечет в воду?» — допытывался я. Он объяснил, что в воде все особенное. Вода даже плохое превращает в хорошее. Он, оказалось, ругается сам часто, но не любит слышать ругань других. И был такой случай. Они ставили на глубине мачту для приборов. Под Бурнашовым работали двое ребят. Им тяжело доставалось, они ругались. И мимо него поднимались из глубины матерные слова вместе с пузырьками воздуха. А он маты не слышал. Замечал только чудесный хрустальный звон от пузырьков. Я поинтересовался, как могло случиться, что он слышал только хрустальный звон, но знает, что ребята ругались. Он согласился, что здесь есть некоторые противоречия. Тогда я рассказал, что давно размышляю о длинности нашего языка, о неизбежности сокращения сложных слов и оборотов. Слова уже делаются путами на ногах мыслей, приходят в противоречие с сегодняшними скоростями, и появляется необходимость в профессиональных кодах. Послушайте звукозапись старых военного времени радиопереговоров в танковом бою или схватки истребителей в воздухе. Здесь лишнее слово подобно смерти в прямом смысле. И непосвященному кажется, что беспрерывный мат в шлемофонах — лишнее, рожденное волнением, напряжением, страхом слова. Но это не так. Матерная ругань для тренированного уха — тончайший код. От простой перестановки предлога до богатейших интонационных возможностей все здесь используется для передачи информации. В информацию входит даже эмоциональное и психическое состояние того, кто ее передаст. Я заверил Бурнашову, что не собираюсь смаковать сквернословие. Оно омерзительно, если идет от распущенности. Но если пилоту не дали короткого кода, он выработает его сам, потому что от скорости передачи

0: передачи и приема информации зависит его жизнь. Матерная ругань коротка, хлестка, образна, эмоциональна и недоступна быстрой расшифровке противникам. Лекцию о пользе российского мата я подкрепил ссылкой на Пушкина, который желал бы оставить русскому языку некоторую библейскую похабность, и говорил: «Не люблю видеть в первобытном нашем языке следы европейского жеманства и французской утонченности. Грубость и простота более ему пристали». Потом мы обсудили будущий подводный фильм. Мы оба считали, что фильм должен быть философским, но Бурнашов определял суть философии в покое и чистом созерцании йогов. Он считал, что глубина океанов воздействует на человеческую душу в этом направлении. Я возражал, ссылаясь на Блока и на то, что покой нам только снится. «Это надоело, как прибой на экране в морских фильмах», — сказал мой собеседник, «как танцы голых девиц под водой. Нашли место для кабаре и стриптиза». Я утверждал, что только движение в пространстве связано с движением духа. Во всех религиях Бог не сидел на месте, он шел, или витал, или летал. Христос, если прикинуть по карте и по Евангелию, если учесть, что в его времена было мало ослов, прошел пешком многие тысячи километров. И Магомед, если горы не шли к нему, шагал к ним. Володя считал, что Христос и Магомед не сами боги, а только пропагандисты-агитаторы. И это меняет дело. Здесь он, наверное, был прав. Но мы поспорили, ибо уже привыкли спорить во время многочисленных подобных разговоров. За полчаса до Нового года поднялся из машинного отделения вахтенный моторист Сергей Сергеевич, тот, с которым мы гоняли самоходки на Салехард. После перегона он болел и сильно сник. В море ему больше не светило, а на зимовку мы его взяли мотористом. Много ли сил надо следить за отопительным котелком? У Сергея Сергеевича происходило обычное для пожилых людей операция памяти. Плен и концлагерное прошлое делались у него навязчивым воспоминанием, а близкое прошлое моментально выветривалось. Я как-то спросил его о девушке в красном пальто из поезда «Воркута-Москва». Он ее не вспомнил. Сергей Сергеевич сел на корточки у двери и в торжественный момент под Новый год вдруг рассказал, как после освобождения их везли на родину. И в Польше эшелон обстреляли недобитые бандеровцы. Охрана эшелона оказалась на высоте, бандитов казнили. «Слушайте, Сергеевич», — взмолился я, — «если веселее не вспомните, я использую начальственное положение и отправлю вас вниз, в машину». Потом взял ракетный пистолет, ракеты, и мы вышли на палубу. По близкой набережной и мелким торосам вдоль Невы к заливу струилась поземка, потрескивал от свирепого мороза лед. Напротив, неподалеку, чернела полынья, из нее густо парило. Морозный туман смешивался с поземкой, скользил по льду. И горный институт, и адмирал Крузенштерн, и Академия художеств, пушистые шары вокруг стояночных огней на парусниках, тишина, пустынность. Нарастающий звон ночного трамвая, цепочка его желтых, замерзших окон над парапетом набережной. Неудачник вожатый в пустом вагоне тормозит у 13-й линии возле Нерея. Мы были сейчас друзьями с вагоновожатым. Нас связывали те славные узы, о которых просто и удивительно писал французский летчик. «Анчара забыли», — вспомнил Володя Бурнашов. «Подождите полить». Шипел пар за бортом Нерея. Бесшумно падал иней и снег с антенн, с мачты, со шлюпбалок. Миллионы людей сидели вокруг в каменных домах, а город был пуст и замер. Володя приволок упирающегося всеми лапами анчара. Теперь нас было четверо, вернее, пятеро. Трамвай не двигался. Вагоновожатый хотел встретить 66-й год на остановке. Странный это был Новый год. Ударили куранты, и я выстрелил зеленой ракетой, стараясь, чтобы она низко пошла над льдом Невы. Пиротехника запрещена на территории Ленинградского торгового порта. Курнашов, конечно, не смог удержать руки. Его ракета пошла в зенит. Сергей Сергеевич стрелять отказался. Он давно уже настрелялся досыта. Тени от ракет метнулись по крышам, куполам и судам. Где-то недисциплинированные моряки поддержали почин. С десяток ракет поднялось и затухло над самым городом. Трамвай весело звякнул, нарушил тишину и унесся вдоль набережной лейтенанта Шмидта. А мы спустились в кают-компанию, и всей вахтой еще раз нарушили законы и постановления. Выпили водки при исполнении служебных обязанностей. Анчару досталась половина чудесных закусок. Потом пес был отправлен обратно на цепь. К утру Анчар исчез. Он всю жизнь провел в сторожевом охранении. Ему нельзя было и на несколько часов менять суровую жизнь на тепло и предновогодний уют. Стремясь обратно к нам, он оборвал цепь, долго бегал по судну. На палубе в снегу остались следы. Но двери были стальные, на заглушках. Он не смог их открыть. Вероятно, подался в город. Погиб под машиной или трамваем, ибо не имел к ним никакой привычки. В милицию он не попадал, мы справлялись. Чужим людям такой старый пес, конечно, не был нужен. К весне, ни разу не нырнув, перессорившись с ученым начальством, в котором не нашлось потребного мне количества философии, ушел с Нерея и я. Начало охлаждению между мною и ученым начальством положил Анчар. Начальству старого пса не было жалко. Оно было даже довольно его бесхлопотным исчезновением. А если человеку не жалко собаку, то, быть может, он и ученый, но не философ.
1: Мы читали главы из книги Виктора Конецкого «Соленый лед».
2: Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Вооруженные силы России ударили по судну с военными грузами в порту Черноморск, сообщили в Министерстве обороны. Кроме того, на переходе морем поражен сухогруз, который доставлял в порт Измаил военное имущество для обеспечения противника. Кроме того, российские войска установили контроль над селом Малое Волчье в Харьковской области, добавили в Министерстве обороны. Там уточнили, что бойцы группировки войск «Север» продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля в Харьковской области. Флаги Евросоюза и Германии сняли со здания Генерального консульства ФРГ в центре Санкт-Петербурга, сообщает Фонтанка. С фасада особняка убрали таблички, а с окон – гербы. Немецкое консульство на Форштадтской улице открылось в 1972 году и должно теперь закрыться 18 сентября, после чего сотрудники покинут Россию. Российская сторона приняла эти меры в ответ на решение Германии закрыть Генеральное консульство России в Бонне и Русский дом в Берлине. Немецкие власти обвинили Москву в инцидентах с дронами в аэропорту Лейпцига. Германия также заявила о намерении усилить контроль за въездом россиян в страну и расширить санкционный список. Северный морской путь изучают для рыболовства. Об этом в комментарии телерадиокомпании «Звезда» рассказал глава Росрыболовства Илья Шестаков. Он также ответил на вопрос о логистике.
2: Если говорить о логистическом потенциале, с одной стороны, да, он, наверное, имеет место быть для рыбохозяйственной отрасли. И периодически суда, которые доставляют продукцию с Дальнего Востока, идут северным морским путем. Но пока это не носит массовый характер. Потенциал, безусловно, есть. Стоимость провозки по северному морскому пути дороже, чем железнодорожным транспортом. И поэтому для такого, наверное, не капиталоемкого груза, как рыба, но пока это сдерживающий фактор.
1: По словам Ильи Шестакова, в этом районе уже нашли запасы краба и сайки. Тем не менее, они небольшие, их сложно вовлекать в рыбохозяйственный оборот. Михаил Мурашко сообщил о нововведениях в медосмотрах и диспансеризации. По словам министра здравоохранения, теперь можно будет оценить вероятность ишемической болезни сердца у людей до 59 лет и старше. Граждане с проблемами с сердцем смогут пройти КТ органов грудной клетки для проверки коронарного кальция. Курящие мужчины в возрасте от 65 до 75 лет получат возможность сделать УЗИ брюшной аорты. Для тех, кто курит более 20 лет по одной пачке в день, расширены показания для КТ, добавил министр. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Граф де ля Фер?
4: Я. Yeah.
3: Шарль Ожье де Бац де Кастельмор?
4: Я. Yeah.
3: Барон Дювалон де Брасье де Пьерфон?
4: Я.
3: Аббат Дербле?
5: Я.
3: Может, хватит издеваться? Я ведь точно вас знаю. Атос, Д'Артаньян, Портос и Арамис. Добро пожаловать, господа. Мы вас очень ждали.
6: Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляет книгу Александра Дюма «Три мушкетера». Один за всех. И все за одного. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
7: Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев самоучек.
8: Одним из самых узнаваемых русских символов является матрешка. Кажется, что возраст этой деревянной красавицы насчитывает века. Но на самом деле ее истории немногим более 100 лет. Появилась она в самом конце 19 века в Москве, в мастерской «Детское воспитание» купца-мецената Анатолия Мамонтова. Вполне возможно, что идея матрешки возникла благодаря японской игрушке, раскладной фигурке мудреца Фукурумы, внутри которой пряталось несколько болванчиков поменьше. Но один русский мастер придал ей совершенно особое русское народное звучание. Создателем уникальной разъемной формы стал токарь-игрушечник Василий Петрович Звездочкин. В 1899 году он выточил первую куклу, расписал которую художник-модернист Сергей Малютин. Умельцы изобразили круглолицую крестьянскую девушку в сарафане и платке, держащую в руках черного петуха. Это была восьмиместная матрешка. Внутри основной куклы прятались еще 7 деревянных сестричек. Кто с серпом, а кто с караваем.
7: Ну ты кулибин.
8: Имя Матрена было одним из самых распространенных в России. Оно ассоциировалось с крепкой многодетной крестьянкой. Так что кукла стала символом русской женщины. В 1900 году матрешка отправилась в Париж на всемирную выставку и завоевала бронзовую медаль. Зарубежная публика пришла в полный восторг от забавной, словно вышедшей из сказки, русской девчушки с секретом. С тех пор раскладная деревянная куколка начала свое победоносное шествие по миру. Ее производство быстро переехало в Сергиев Посад, который стал настоящим центром матрешечного промысла.
7: Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
0: История в письмах и воспоминаниях.
4: Из письма Максима Горького книгоиздателю Константину Петровичу Пятницкому. Лето 1901 года. Москва. Знаете, что надо написать? Всего две повести. Одну о человеке, который шел сверху вниз и внизу в грязи нашел Бога. Другую о человеке, который шел снизу вверх и тоже нашел Бога. И Бог сей один и тот же. Вот в чем дело. Хотя Бог – это еще не все. Выше его – любовь к Нему. Максим Горький.
7: Радио «Звезда». Книга на ночь.
6: Александр Дюма. Главы из романа «Три мушкетера». Читает Григорий Перель.
5: Глава 23. Второй день заключения. Миледи снилось, что Д'Артаньян наконец-то в ее руках, что она присутствует при его казни, и эту очаровательную улыбку на устах у нее вызывал вид его ненавистной крови, брызнувшей под топором палача. Она спала, как спит узник, убаюканный, впервые блеснувшей надеждой. Когда наутро вошли в ее комнату, она еще лежала в постели. Фельтон остался в коридоре. Он привел женщину, про которую говорил накануне, и которая только что приехала. Эта женщина вошла в комнату и, подойдя к Миледи, предложила ей свои услуги. Миледи обычно была бледна, и цвет ее лица мог обмануть того, кто видел ее в первый раз. «У меня лихорадка», — сказала она. «Я ни на миг не сомкнула глаз всю эту долгую ночь. Я ужасно страдаю. Отнесетесь ли вы ко мне человечнее, чем обошлись здесь со мной вчера? Впрочем, все, чего я прошу, чтобы мне позволили остаться в постели». «Не угодно ли вам, чтобы позвали врача?» — спросила женщина. Фельтон слушал этот разговор, не произнося ни слова. Миледи рассудила, что чем больше вокруг нее будет народу, тем больше будет людей, которых она могла бы разжалобить, и тем больше усилится надзор лорда Винтера. К тому же врач может объявить, что ее болезнь притворна, а Миледи, проиграв первую игру, не хотела проигрывать и вторую. «Посылать за врачом?» — проговорила она. «К чему? Эти господа объявили вчера, что моя болезнь — комедия. То же самое было бы, без сомнения, и сегодня, ведь со вчерашнего вечера они успели предупредить и врача». «В таком случае», — вмешался выведенный из терпения Фельтон, «скажите сами, сударыня, как вы желаете лечиться?»
9: «Боже мой, разве я знаю, как? Я чувствую, что больна, вот и все. Пусть мне дают что угодно, мне все равно».
5: «Пойдите, пригласите сюда лорда Винтера», — приказал Фельтон, которого утомили эти нескончаемые жалобы.
9: «О, нет, нет!» — вскричала миледи. «Нет, не зовите его, умоляю вас. Я чувствую себя хорошо, мне ничего не нужно, только не зовите его». Она вложила в это восклицание такую горячность, такую убедительность, что Фельтон невольно переступил порог комнаты и сделал несколько шагов. «Он вошел ко мне», — подумала миледи.
10: «Однако, сударыня», — сказал Фельтон, «если вы действительно больны, мы пошлем за врачом, а если вы нас обманываете...»
11: «Ну что ж, тем хуже для вас, но, по крайней мере, нам не в чем будет себя упрекнуть».
9: Миледи ничего не ответила и, уткнув прелестную головку в подушке, залилась слезами. Фельтон с минуту смотрел на нее с обычным своим бесстрастием. Затем, видя, что припадок грозит затянуться, вышел. Женщина вышла вслед за ним. Лорд Винтер не показывался.
5: «Кажется, я начинаю понимать».
9: С неудержимой радостью сказала про себя миледи и зарылась под одеяло, чтобы скрыть от всех, кто, возможно, подсматривал за нею, этот порыв внутреннего удовлетворения. Прошло 2 часа.
5: «Теперь пора болезни кончиться», — решила миледи. «Станем и постараемся сегодня же добиться чего-нибудь. У меня только 10 дней, и 2 из них — сегодня вечером истекает».
9: Утром, когда входили в комнату миледи, ей принесли завтрак. Миледи сообразила, что скоро придут убирать со стола, и тогда она опять увидит Фельтона. Миледи не ошиблась. Фельтон явился снова и, не обратив ни малейшего внимания на то, притронулась ли миледи к еде или нет, распорядился вынести из комнаты стол, который обычно вносили уже накрытым. Когда солдаты выходили, Фельтон пропустил их вперед, а сам задержался в комнате. В руке у него была книга. Миледи, полулежа в кресле, стоявшем подле камина, прекрасная, бледная, покорная, казалась святой девственницей, ожидающей мученической смерти. Фельтон подошел к ней.
10: «Лорд Винтер, он католик, как и вы, сударыня. Подумал, что вас может тяготить то, что вы лишены возможности исполнять обряды вашей церкви и посещать ее службы. Поэтому он изъявил согласие, чтобы вы каждый день читали ваши молитвы. Вы найдете их в этой книге».
9: Заметив, с каким видом Фельтон положил книгу на столик, стоявший возле миледи, каким тоном он произнес слова «ваши молитвы» и какой презрительной улыбкой он сопровождал их, миледи подняла голову и более внимательно взглянула на офицера. И тут, по его строгой прическе, по преувеличенной простоте костюма, по его гладкому, как мрамор, но такому же суровому и непроницаемому лбу, она узнала в нем одного из тех мрачных пуритан, каких ей приходилось встречать как при дворе короля Якова, так и при дворе французского короля, где, несмотря на воспоминания о Варфоломеевской ночи, они иногда искали убежище. Ее осенило внезапное вдохновение, что бывает только с людьми гениальными в моменты перелома и в те критические минуты, когда решается их судьба, их жизнь. Эти 2 слова, ваши молитвы и беглый взгляд, брошенный на Фельтона, вдруг уяснили миледи всю важность тех слов, которые она произнесет в ответ. Благодаря свойственной ей быстроте соображения, эти слова мгновенно сложились в ее уме. «Я?» — сказала она с презрением, созвучным презрению, подмеченному ею в голосе молодого офицера.
5: «Я, сударь, мои молитвы».
9: «Лорд Винтер, этот развращенный католик, отлично знает, что я ни одного с ним вероисповедания. Это ловушка, которую он мне хочет поставить».
10: «Какого же вы вероисповедания, сударыня?» — спросил Фельтон
9: с удивлением, которое, несмотря на его умение владеть собою, ему не вполне удалось скрыть.
5: «Я скажу это в тот день!» —
9: вскричала с притворным воодушевлением миледи. «Когда достаточно пострадаю за свою веру».
10: Взгляд Фельтона открыл миледи, как далеко она продвинулась в своих стараниях одной этой фразой.
9: Однако молодой офицер не проронил ни слова, не сделал ни малейшего движения, и только взгляд его говорил красноречиво.
5: «Я в руках моих врагов», — продолжала миледи тем восторженным тоном, который она подметила у пуритан. «Уповаю на Господа моего! Или Господь спасет меня, или я погибну за Него! Вот мой ответ, который я прошу вас передать лорду Винтеру! А книгу эту...» — прибавила она, указывая на молитвенник пальцем, но не дотрагиваясь до него, словно боясь осквернить себя таким прикосновением. «Вы можете унести и пользоваться ею сами, ибо вы, без сомнения, вдвойне сообщник лорда Винтера, сообщник в гонении и сообщник в ереси».
10: Фельтон ничего не ответил, взял книгу с тем же чувством отвращения, которое он уже выказывал, и удалился, задумавшись. Около 17:00 пришел лорд Винтер. У миледи в продолжении целого дня было достаточно времени обдумать свое дальнейшее поведение. Она приняла своего деверя как женщину, уже вполне овладевшая собою. «Кажется, — начал барон, развалясь в кресле напротив миледи и небрежно вытянув ноги на ковре перед камином, — кажется, мы совершили небольшое отступничество».
5: «Что вы хотите этим сказать, милостивый государь?»
10: «Я хочу сказать, что с тех пор, как мы с вами в последний раз виделись, вы переменили веру. Уж не вышли ли вы за третьего мужа, протестанта?»
5: «Объяснитесь, милорд», — произнесла пленница величественным тоном. «Заявляю вам, что я слышу ваши слова, но не понимаю их».
10: «Ну, значит, вы совсем неверующие. Мне это даже больше нравится», — насмешливо возразил лорд Винтер.
5: «Конечно, это больше вяжется с вашими правилами», — холодно заметила миледи.
10: «О, признаюсь вам, для меня это совершенно безразлично.
5: Если бы вы даже и не признавались в своем равнодушии к вопросам веры, милорд, ваше распутство и ваше беззаконие изобличили бы вас».
10: «Хм, вы говорите о распутстве, госпожа мисс Салина?»
12: «Леди Макбет».
10: «Или я толком не расслышал, или вы, черт возьми, на редкость бесстыдные».
5: «Вы говорите так, потому что знаете, что нас слушают», — холодно заметила миледи, «и потому что хотите вооружить против меня ваших тюремщиков и палачей».
10: «Тюремщиков? Палачей? Вот так раз, сударыня! Вы впадаете в патетический тон, и вчерашняя комедия переходит сегодня в трагедию. Впрочем, через неделю вы будете там, где вам надлежит быть, и мое намерение будет доведено до конца».
5: «Постыдное намерение! Нечестивое намерение!» — произнесла миледи с экзальтацией жертвы, бросающей вызов своему судье.
10: «Честное слово, мне кажется, эта развратница сходит с ума», — сказал лорд Винтер и встал. «Ну, довольно. Но успокойтесь же, госпожа пуританка, или я велю посадить вас в тюрьму». «Готов поклясться, это должно быть мое испанское вино», — бросилось вам в голову. «Впрочем, не волнуйтесь, такое опьянение не опасно и не приведет к пагубным последствиям». И лорд Винтер ушел, отпуская ругательство, что в ту эпоху было в обычае даже у людей высшего общества. Фельтон действительно стоял за дверью и слышал до единого слова весь разговор. Миледи угадала это.
5: «Да, ступай, ступай», —
10: прошептала она вслед своему деверю.
5: «Пагубные для тебя последствия не заставят себя ждать, но ты, глупец, заметишь их только тогда, когда их уже нельзя будет избежать».
10: Опять стало тихо. Прошло еще 2 часа. Солдаты принесли ужин и увидели, что миледи громко читает молитвы. Те молитвы, которым научил ее старый слуга и ее второго мужа, ревностный пуританин. Она, казалось, была в каком-то экстазе и даже не обращала внимания на то, что происходило вокруг нее. Фельтон сделал знак, чтобы ей не мешали, и когда все было приготовлено, бесшумно вышел вместе с солдатами.
13: Вы слушаете «Радио Звезда».
14: Мы читаем главы из романа Александра Дюма «Три мушкетера».
10: Миледи знала, что за ней могут наблюдать в окошечко двери, а потому прочитала свои молитвы до конца. И ей показалось, что часовой у ее двери ходит иначе, чем ходил до сих пор, и как будто прислушивается. В этот вечер ей ничего больше и не надо было. Она встала
5: села за стол, немного поела и выпила только воды. Через час солдаты пришли вынести стол, но миледи заметила, что на этот раз Фельтон не сопровождал их. Значит, он боялся часто видеть ее. Миледи отвернулась к стене и улыбнулась. Эта улыбка выражала такое торжество, что могла бы ее выдать. Она подождала еще полчаса. В старом замке царила тишина. Слышен был только вечный шум прибоя. Это необъятное дыхание океана. Своим чистым, мелодичным и звучным голосом миледи запела первый стих излюбленного псалма пуритан. «Господи, если ты нас покидаешь, то только для того, чтобы увидеть, сильны ли мы, но потом ты увенчиваешь божественной рукой наши усилия». Эти стихи были очень далеки от совершенства, но, как известно, пуритане не могли похвастаться поэтическим мастерством. Миледи пела и прислушивалась. Часовой у ее двери остановился, как вкопанный. Из этого миледи могла заключить, какое действие произвело ее пение. И она продолжала петь с невыразимым жаром и чувством. Ей казалось, что звуки разносятся далеко под сводами и, как волшебные чары, смягчают сердца ее тюремщиков. Однако часовой, без сомнения ревностный католик, стряхнул с себя это очарование и крикнул через дверь. «Да замолчите, сударыня! Ваша песня наводит тоску, как заупокойное пение. И если кроме удовольствия стоять здесь в гарнизоне придется еще слушать подобные вещи, то будет уже совсем не вмоготу». «Молчать!» — сурово приказал кто-то, и миледи узнала голос Фельтона. «Чего вы суетесь не в свое дело, наглец? Разве вам было приказано, чтобы вы мешали этой женщине петь? Нет, вам велели стеречь ее и стрелять, если она затеет побег. Стерегите ее. Если она надумает убежать, убейте ее. Но не отступайте от данного вам приказа». Выражение неописуемой радости мгновенно, как вспышка молнии, озарило лицо миледи, и, точно не слыша этого разговора, из которого она не упустила ни одного слова, пленница тотчас снова запела, придавая своему голосу всю полноту звука, все обаяние и всю чарующую прелесть, какой наделил его дьявол. «За столько слез и несчастий, за мое изгнание и за мои оковы я вознаграждена молодостью и молитвой и Господом, который сочтет испытанные мной страдания». Голос миледи, на редкость полнозвучный и проникнутый страстным воодушевлением, придавал грубоватым неуклюжим стихам псалма магическую силу и такую выразительность, какую самые восторженные пуритане редко находили в пении своих братьев, хотя они и украшали его всем пылом своего воображения. Фельтону казалось, что он слышит пение ангела, утешающего трех еврейских отроков в печи огненной. Миледи продолжала. «Но день освобождения придет для нас, как Бог свят и могуч. Но если наши надежды будут обмануты, нам останется только пытка и смерть». Этот стих, в который неотразимая очаровательница постаралась вложить всю душу, довершил смятение в сердце молодого офицера. Он резким движением распахнул дверь и предстал перед миледи, бледный, как всегда, но с горящими, блуждающими глазами. «Зачем вы так поете?» — проговорил он и таким голосом. «Простите», — кротко ответила миледи. «Я забыла, что мои песнопения неуместны в этом доме. Я, может быть, оскорбила ваши религиозные чувства, но, клянусь вам, это было сделано без умысла. Простите мою вину, быть может, и большую, но, право же, невольную». Миледи была так прекрасна в эту минуту. Религиозный экстаз, в котором, казалось, она пребывала, придавал такое неземное выражение ее лицу, что ослепленному ее красотой Фельтону почудилось, будто он видит перед собой ангела, пение которого он только что слышал. «Да, да», — ответил он, — «да, вы смущаете, вы волнуете людей, живущих в замке». Бедный безумец сам не замечал бессвязности своих слов, а миледи между тем зорким взглядом старалась проникнуть в тайники его сердца. «Я не буду больше петь», — опуская глаза, сказала миледи со всей кротостью, какую только могла придать своему голосу, со всей покорностью, какую только могла изобразить своей позой.
10: «Нет, нет, сударыня», — возразил Фельтон. «Только пойте тише, в особенности ночью».
5: И с этими словами Фельтон, чувствуя, что он не в состоянии надолго сохранить суровость по отношению к пленнице, бросился вон из комнаты.
3: «Вы хорошо сделали, господин лейтенант», — сказал солдат. «Ее пение переворачивает всю душу. Впрочем, к этому скоро привыкаешь. Голос у нее такой чудесный».
13: Радиозвезда.
14: Мы читаем главы из романа Александра Дюма «Три мушкетера».
5: Глава 24. Третий день заключения. Фельтон явился, но предстояло сделать еще один шаг. Надо было удержать его, или вернее, надо было добиться того, чтобы он сам пожелал остаться. И миледи еще не ясно представляла себе, как ей этого достичь. Надо было достигнуть большего, необходимо было заставить его говорить, чтобы иметь возможность самой говорить с ним. Миледи хорошо знала, что самое большое ее очарование таилось в голосе, так искусно принимавшем все оттенки, начиная от человеческой речи и кончая ангельским пением. Однако, несмотря на все эти обольщения, миледи могла потерпеть неудачу, ибо Фельтон был предупрежден против малейшей случайности. Поэтому она стала наблюдать за всеми своими поступками, за каждым своим словом, за самым обыкновенным взглядом и жестом, и даже за дыханием, которое можно было истолковать как вздох. Короче говоря, она стала изучать все, как делает искусный актер, которому только что дали новую, необычную для него роль. Ее поведение относительно лорда Винтера не представляло особых трудностей, поэтому она обдумала его еще накануне и решила в присутствии деверя быть молчаливой и держать себя с достоинством, время от времени раздражая его напускным пренебрежением, каким-нибудь презрительным словом подстрекая его к угрозам и насилиям, которые составят контраст ее покорности. Фельтон будет всему этому свидетелем. Он, может быть, ничего не скажет, но все увидит. Утром Фельтон явился в обычный час, но за все время, пока он распоряжался приготовлениями к завтраку, миледи не сказала ему ни слова. Зато в ту минуту, когда он собрался уходить, ей показалось, что он хочет заговорить сам, и у нее мелькнула надежда. Однако губы его шевельнулись, не издав ни звука. Сделав над собой усилие, он затаил в своем сердце слова, которые чуть было не сорвались с его уст, и удалился. Около полудня пришел лорд Винтер. Был довольно хороший зимний день, и луч бледного солнца Англии, которое светит, но не греет, проникал сквозь решетку в тюрьму миледи. Она глядела в окно и сделала вид, что не слышала, как открылась дверь. «Вот как», — усмехнулся лорд Винтер. «После того, как мы разыгрывали сначала комедию, затем трагедию, мы теперь ударились в меланхолию». Пленница ничего не ответила. «Да, да, понимаю», — продолжал лорд Винтер. «Вам бы хотелось очутиться на свободе, на этом берегу. Хотелось бы рассекать на надежном корабле изумрудные волны этого моря. Хотелось бы устроить мне на воде или на суше одну из тех ловких засад, на которые вы такая мастерица. Потерпите, потерпите немного. Через 4 дня берег станет для вас доступным, море будет для вас открыто, даже более открыто, чем вы того желаете, ибо через 4 дня Англия от вас избавится». Миледи сложила руки и, подняв красивые глаза к небу, проговорила с ангельской кротостью в голосе и в движениях:
15: «Боже, Боже, прости этому человеку, как я ему прощаю».
3: «Да, молись, проклятая!» — закричал барон. «Твоя молитва тем более великодушна, что ты, клянусь в этом, находишься в руках человека, который никогда не простит тебя».
5: Он вышел. В тот миг, когда он выходил из комнаты, чей-то пристальный взгляд скользнул в полуотворенную дверь, и миледи заметила Фельтона, который быстро отошел в сторону, не желая, чтобы она его видела. Тогда она бросилась на колени и стала громко молиться. «Боже, Боже, Боже мой!» — говорила она. «Ты знаешь, за какое святое дело я страдаю, так дай мне силу перенести страдания!» Дверь тихо открылась. Прекрасная молельщица притворилась, будто не слышит ее скрипа, и со слезами в голосе продолжала. «Боже карающий! Боже милосердный! Неужели ты допустишь, чтобы осуществились ужасные замыслы этого человека?» И только после этого она сделала вид, что услышала шаги Фельтона. Мгновенно вскочила и покраснела, словно устыдившись, что к ней вошли в ту минуту, когда она стояла на коленях и творила молитву.
10: «Я не люблю мешать тем, кто молится, сударыня», — серьезно сказал Фельтон. «А потому настоятельно прошу вас, не тревожьтесь из-за меня».
5: «Почему вы думаете, что я молилась?» — спросила миледи сдавленным от слез голосом. «Вы ошибаетесь, я не молилась».
10: «Неужели вы полагаете, сударыня, — ответил Фельтон все так же серьезно, но уже более мягко, — что я считаю себя вправе препятствовать созданию пасть ниц перед Создателем? Сохрани меня, Боже! К тому же раскаяние приличествует виновным. Каково бы ни было преступление, преступник священен для меня, когда он повергается к стопам Всевышнего».
5: «Виновна. Я виновна»,
10: — произнесла миледи с улыбкой, которая обезоружила бы ангела на страшном суде.
5: «Боже, ты знаешь, так ли это? Скажите, что я осуждена, это правда, но вам известно, что Господь Бог любит мучеников и допускает, чтобы иной раз осуждали невинных».
10: «Преступница вы или мученица, и в том и в другом случае вам надлежит молиться, и я сам буду молиться за вас».
5: «О, вы праведник!» — скричала миледи и упала к его ногам. «Выслушайте, я не могу дольше таиться перед вами. Я боюсь, что у меня не хватит сил в ту минуту, когда мне надо будет выдержать борьбу и открыто исповедать свою веру. Выслушайте же мольбу отчаявшейся женщины. Вас вводят в заблуждение, но не в этом дело. Я прошу вас только об одной милости. И если вы мне ее окажете, я буду благословлять вас и на этом, и на том свете».
10: «Поговорите с моим начальником, сударыня», — ответил Фельтон. «Мне, к счастью, не дано права ни прощать, ни наказывать. Эту ответственность Бог возложил на того, кто выше меня».
5: «Нет, на вас одного. Лучше вам выслушать меня, чем способствовать моей гибели, способствовать моему бесчестью».
10: «Если вы заслужили этот позор, сударыня, если вы навлекли на себя это бесчестие, надо претерпеть его, покорившись воле Божьей».
5: «Что вы говорите? О, вы меня не понимаете. Вы думаете, что, говоря о бесчестии, я разумею какое-нибудь наказание, тюрьму или смерть? Дай Бог, чтобы это было так. Что мне, смерть или тюрьма?»
10: «Я перестаю понимать вас, сударыня».
5: «Или делаете вид, что перестали?» —
10: проронила пленница с улыбкой сомнения. «Нет, сударыня, клянусь честью солдата, клянусь верой христианина».
5: «Как? Вам неизвестны намерения лорда Винтера относительно меня?»
10: «Нет, неизвестны».
5: «Не может быть, ведь вы его поверенный».
10: «Я никогда не лгу, сударыня».
5: «Ах, он так мало скрывает свои намерения, что их нетрудно угадать».
10: «Я не стараюсь ничего отгадывать, сударыня. Я жду, чтобы мне доверились. А лорд Винтер, кроме того, что он говорил при вас, ничего мне больше не доверял».
5: «Значит, вы не его сообщник?» — скричала миледи с величайшей искренностью в голосе. «Значит, вы не знаете, что он готовит мне позор, в сравнении с которым ничто, все земные наказания?»
10: «Вы ошибаетесь, сударыня», — краснее возразил Фельтон. «Лорд Винтер не способен на такое злодеяние».
5: «Отлично», — подумала миледи. «Еще не зная, о чем идет речь, он называет это злодеянием». И продолжала вслух. «Друг низкого человека на все способен».
10: «Кого вы называете низким человеком?» — спросил Фельтон.
5: «Разве есть в Англии другой человек, которого можно было бы назвать так?»
10: «Вы говорите
5: «А Джорджи Вильерсе?» — снова спросил Фельтон, и глаза его засверкали.
15: «Которого язычники и неверующие зовут герцогом Бекингемом», — договорила миледи. «Я не думала, чтобы в Англии нашелся хоть один англичанин, которому нужно было бы так долго объяснять, о ком я говорю».
5: «Десница Господня простерта над ним», — сказал Фельтон. «Он не избегнет кары, которую заслуживает».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Александр Дюма. Главы из романа «Три мушкетера». Читает Григорий Перель.
2: Фельтон лишь выражал по отношению к герцогу чувство омерзения, которое питали все англичане к тому, кого даже католики называли вымогателем, кровопийцей и развратником, а пуритане просто сатаной. «Боже мой!» — воскликнула миледи. «Когда я молю тебя послать этому человеку заслуженную им кару, ты знаешь, что я поступаю так не из личной мести, а взываю об избавлении целого народа».
3: «Разве вы его знаете?» — спросил Фельтон.
2: «Наконец-то он обращается ко мне с вопросом», — мысленно отметила миледи, вне себя от радости, что она так быстро достигла такого значительного результата. «Знаю ли я его? О, да. К моему несчастью, к моему вечному несчастью». Миледи стала ломать руки, словно в порыве глубочайшей скорби. Фельтон, должно быть, почувствовал, что стойкость оставляет его, и сделал несколько шагов к двери. Пленница, не спускавшая с него глаз, вскочила, кинулась ему вслед и остановила его. «Господин Фельтон, будьте добры, будьте милосердны, выслушайте мою просьбу», — скричала она. — «Дайте мне нож, который из роковой предосторожности барон отнял у меня, ибо он знает, для чего я хочу им воспользоваться. Выслушайте меня до конца. Отдайте мне на минуту нож. Сделайте это из милости, из жалости. Смотрите, я у ваших ног. Поверьте мне, к вам я не питаю злого чувства. Бог мой, ненавидеть вас, вас, единственного справедливого, доброго, сострадательного человека, которого я встретила, вас, моего спасителя, быть может, на одну только минуту, на одну единственную минуту, и я верну его вам через окошко двери. Всего лишь на минуту, господин Фельтон, и вы спасете мне честь».
4: «Вы хотите лишить себя жизни?»
2: — в ужасе вскрикнул Фельтон, забывая высвободить свои руки из рук пленницы.
5: «Я выдала себя»,
2: — прошептала миледи и, как будто обессилев, опустилась на пол.
5: «Я выдала себя. Теперь он все знает. Боже мой, я погибла!»
2: Фельтон стоял, не двигаясь и не зная, на что решиться.
5: «Он еще сомневается», — подумала миледи. «Я была недостаточно естественна».
2: Они услышали, что кто-то идет по коридору. Миледи узнала шаги лорда Винтера. Фельтон узнал их тоже и сделал движение к двери. Миледи кинулась к нему.
5: «Не говорите ни слова», — сказала она сдавленным голосом. «Ни слова этому человеку из всего, что я вам сказала, иначе я погибла, и это вы!»
2: Шаги приближались. Она умолкла из страха, что услышит их голоса, и жестом бесконечного ужаса приложила свою красивую руку к губам Фельтона. Фельтон мягко отстранил миледи, она отошла и упала в кресло. Лорд Винтер, не останавливаясь, прошел мимо двери, и шаги его удалились. Фельтон, бледный как смерть, несколько мгновений напряженно прислушивался, затем, когда шум шагов замер, вздохнул, как человек, пробудившийся от сна, и кинулся прочь из комнаты.
5: «А-а-а», — сказала миледи, в свою очередь прислушиваясь и уверившись, что шаги Фельтона удаляются в сторону, противоположную той, куда ушел лорд Винтер. «Наконец-то ты мой».
2: Затем ее лицо снова омрачилось.
5: «Если он скажет барону, — подумала она, — я погибла. Барон знает, что я не убью себя. Он при нем даст мне в руки нож, и Фельтон убедится, что все это ужасное отчаяние было притворством».
2: Она посмотрела в зеркало. Никогда еще она не была так хороша собою.
5: «О, нет», — проговорила она, улыбаясь. «Конечно, он ему ничего не скажет».
2: Вечером, когда принесли ужин, пришел лорд Винтер.
5: «Разве ваше присутствие, милостивый государь, — обратилась к нему миледи, — составляет неизбежную принадлежность моего заточения? Не можете ли вы избавить меня от терзаний, которые причиняет мне ваш приход?»
2: «Как, любезная сестра, — сказал лорд Винтер, —
5: Ведь вы сами трогательно объявили мне вашими красивыми устами, из которых я слышу сегодня такие жестокие речи, что приехали в Англию только для того, чтобы иметь удовольствие видеться со мной. Удовольствие, лишение которого вы, по вашим словам, так живо ощущали, что ради него решились пойти на все, на морскую болезнь, на бурю, на плен. Ну вот я перед вами. Будьте довольны. К тому же на этот раз мое посещение имеет определенную цель».
3: Миледи вздрогнула. Она подумала, что Фельтон ее выдал. Никогда, быть может, за всю жизнь у этой женщины, испытавшей столько сильных и самых противоположных волнений, не билось так отчаянно сердце. Она сидела. Лорд Винтер придвинул кресло и уселся возле Миледи. Потом вынул из кармана какую-то бумагу и медленно развернул ее. «Посмотрите», — заговорил он, — «я хотел показать вам этот документ. Я сам его составил, и впредь он будет служить вам своего рода видом на жительство, так как я согласен сохранить вам жизнь». Он перевел глаза с Миледи на бумагу и вслух прочитал. «Приказ отвезти в...» «Для названия, куда именно оставлен пробел», — перебил сам себя Винтер. «Если вы предпочитаете какое-нибудь место, укажите его мне, и, лишь бы только оно отстояло не менее чем на 1000 миль от Лондона, я исполню вашу просьбу. Итак, читаю снова. Приказ отвезти в поименованную Шарлотту Баксон, заклейменную судом французского королевства, но освобожденную после наказания. Она будет жить в этом месте, никогда не удаляясь от него больше, чем на 3 мили. В случае попытки к бегству она подвергнется смертной казни. Ей будет положено 5 шиллингов в день на квартиру и пропитание».
5: «Этот приказ относится не ко мне», — холодно ответила Миледи. «В нем проставлено не мое имя».
3: «Имя? Да разве оно у вас есть?»
5: «Я ношу фамилию вашего брата». «Вы ошибаетесь. Мой брат был вашим вторым мужем, а ваш первый муж жив еще. Назовите мне его имя, и я поставлю его вместо имени Шарлотты Баксон». «Не хотите? Нет? Вы молчите? Хорошо. Вы будете внесены в арестантский список под именем Шарлотты Баксон».
3: Миледи продолжала безмолвствовать, но на этот раз не из обдуманного притворства, а от ужаса. Она вообразила, что приказ тотчас же будет приведен в исполнение. Она подумала, что лорд Винтер ускорил ее отъезд. Подумала, что ей предстоит уехать сегодня же вечером. На минуту ей представилось, что все потеряно, как вдруг она заметила, что приказ не скреплен подписью. Радость, вызванная в ней этим открытием, была так велика, что она не могла утаить ее.
5: «Да, да», — сказал лорд Винтер, подметивший, что с ней творится. «Да, вы ищете подписи, вы говорите себе, не все еще потеряно, раз этот приказ не подписан. Мне его показывают только, чтобы испугать меня». «Вы ошибаетесь. Завтра этот приказ будет послан лорду Бекингему, послезавтра он будет возвращен, подписанный им собственноручно и скрепленный его печатью, а спустя еще 24 часа, ручаюсь вам, он будет приведен в исполнение. Прощайте, сударыня, вот все, что я имел вам сообщить».
2: «А я отвечу вам, милостивый государь, что это злоупотребление властью, и это изгнание под вымышленным именем — подлость».
5: «Вы предпочитаете быть повешенной под вашим настоящим именем, миледи? Ведь вам известно, что английские законы безжалостно карают преступления против брака».
2: «Объяснимся же откровенно. Хотя мое имя, или вернее имя моего брата, оказывается замешанным в эту позорную историю, я пойду на публичный скандал, чтобы быть вполне уверенным, что раз и навсегда избавился от вас».
5: Миледи ничего не ответила, но побледнела, как мертвец. «А, я вижу, что вы предпочитаете дальние странствия. Отлично, сударыня. Старинная поговорка утверждает, что путешествия просвещают юношество. Честное слово, в конце концов, вы правы, жизнь — вещь хорошая. Вот потому-то я и забочусь о том, чтобы вы ее у меня не отняли. Значит, остается договориться относительно 5 шиллингов. Я могу показаться несколько скуповатым, не так ли? Объясняется это моей заботой о том, чтобы вы не подкупили ваших стражей.

0: Встал, насмешливо поклонился миледи и вышел. Миледи облегченно вздохнула. У нее было еще 4 дня впереди. 4 дней ей будет достаточно, чтобы окончательно обольстить Фельтона. Но у нее явилась ужасная мысль, что лорд Винтер, возможно, пошлет как раз Фельтона к Бекингему получить его подпись на приказе. В таком случае Фельтон ускользнет из ее рук, а для полного успеха пленнице необходимо было, чтобы действие ее чар не прерывалось. Все же, как мы уже говорили, одно обстоятельство успокаивало миледи. Фельтон не выдал ее. Пленница не хотела обнаруживать волнения, вызванные в ней угрозами лорда Винтера, поэтому она села за стол и поела. Потом, как и накануне, она опустилась на колени и прочитала вслух молитвы. Как и накануне, солдат перестал ходить и остановился, прислушиваясь. Вскоре она различила более легкие, чем у часового, шаги. Они приблизились из глубины коридора и остановились у ее двери. «Это он», — подумала миледи. И она запела тот самый гимн, который накануне привел Фельтона в такое восторженное состояние. Но, хотя ее чистый сильный голос звучал так мелодично и проникновенно, как никогда, дверь не открылась. Миледи украдкой бросила взгляд на дверное окошечко, и ей показалось, что она видит сквозь частую решетку горящие глаза молодого человека, но она так и не узнала, было ли то в самом деле, или ей только почудилось. На этот раз у него хватило самообладания не войти в комнату. Однако, спустя несколько мгновений после того, как миледи кончила петь, ей показалось, что она слышит глубокий вздох. Затем те же шаги, которые перед тем приблизились к ее двери, медленно и как бы нехотя удалились.
1: Мы читали главы из романа Александра Дюма «Три мушкетера».
2: Продолжение завтра в это же время.
3: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Александр Вампилов. Рассказ «Чужой мужчина». Читает Андрей Филиппак.
1: Больше 12 часов в сутки не удается поспать даже пассажирам. Петр Васильевич с досадой хлопнул по матрасу и сел у окна. За окном один за другим менялись пейзажи, но Петр Васильевич был не мальчиком, едущим по железной дороге в первый раз. Он снова лег, закинул руки за голову и с ненавистью взглянул на потолок. «Хоть бы сел ко мне кто-нибудь в купе, что ли», — подумал он. Петр Васильевич Голубев возвращался в свой город после двухмесячной командировки. В командировке Петру Васильевичу приходилось ездить часто, но особенно он любил обратную дорогу. Домой он возвращался всегда веселым, свежим, вез с собой подарок жене и пару старых анекдотов и острот, услышанных от новых знакомых. Новые знакомые всегда рассказывали старые анекдоты. Подарок и анекдоты были и в этот раз, но настроение было такое паршивое, как будто у него только что вынули из кармана 200 рублей. Петр Васильевич занемог болезнью довольно редкой и большей частью легко переносимой – угрызениями совести. Он не изнурял себя этим недугом по пустякам, для этого нужна была какая-то серьезная причина. Такая причина была. В эту поездку Петр Васильевич в первый раз изменил своей жене. Женился он 5 лет назад, будучи студентом и будучи влюбленным.

0: спокойный и немного замкнутый, он был эти 5 лет верен и тих. И вот вдруг неожиданно свихнулся. Изменил самым подлым образом. Изменил кому? Вере, моей Вере, такой чудной женщине, такой любящей жене. Ловелас, гусар, думал Голубев, ожесточенно раскуривая папиросу. Как я буду смотреть ей в глаза, обманывать ее? Это единственный человек, которому я не мог, не смел лгать. И вот, как же это? Ведь я ей теперь в сущности совсем абсолютно чужой мужчина. «Чужой мужчина», — повторял Петр Васильевич вслух, вскочил и стал смотреть в окно, ничего в нем не видя. «Пожалуй, я признаюсь ей во всем. Она умная и нежная. Она простит меня». Здесь Голубев заметил, наконец, что поезд остановился в небольшом новом городке, что дело к вечеру, и до дома оставалось 3 часа езды. За окном вдоль вагона спешили навьюченные багажом люди с испуганными лицами. Зачем они бегут? Ведь все равно все сядут. Особенно суетятся женщины, подумал Петр Васильевич и стал следить за хорошенькой девушкой, которой быстро бежать мешала узкая юбка. Наблюдать за ней было смешно и весьма любопытно. В это время дверь в купе Петра Васильевича отворилась легким и решительным движением. Голубев повернулся. Перед ним стоял незнакомец с небольшим чемоданчиком в руке и плащом, закинутым через плечо. Ему, как и Петру Васильевичу, было 30 с лишним, но он был гораздо выше и молодцеватее. Под пиджаком он имел рубаху-дикарку, на голове прогрессирующая плешь изрядно прикрывалась темными волосами, зачесанными со лба назад, щеки гладко выбриты, штиблеты совсем еще не стары и хорошо начищены. Вот, наконец, и попутчик. Да, кажется, интересный. Петр Васильевич улыбнулся и сделал шаг навстречу. Незнакомец поставил чемодан, бросил на полку плащ и, подавая руку, улыбнулся тоже. «Добрый день, Скороходов». «Голубев». «Очень приятно», — сказал Скороходов, усаживаясь у окна. «Через 3 часа мы будем в Венске. Вам туда же?» «Да», — отвечал Петр Васильевич, подсаживаясь к долгожданному собеседнику. «Еду к жене». «К своей?» — весело спросил Скороходов.
1: «К своей. А почему вы спрашиваете?» — забеспокоился Голубев. Скороходов ударил по самой дребезжащей струне его души. «Разве похоже, что я могу ехать к чужой жене?»
0: «Нет, что вы», — отвечал Скороходов, снимая пиджак. «Это я, видимо, пошутил. К чужой, к своей — это все равно. К чужой приятней. Давайте лучше закусим». Он полез в свой чемодан и достал оттуда ветчину, хлеб и бутылку вина. «Еще древние философы говорили, что человек живет для того, чтобы пить и закусывать», — говорил Скороходов, разливая вино. «Эта блестящая мысль не потеряла своей актуальности и по сей день. Выпьем. Снова я пьян, снова я счастлив», — говорил мой знакомый поэт. «По-моему, он интеллигентнее меня», — подумал Петр Васильевич с уважением. Он повеселел, но мысль о совершенной им измене никак не улетучилась из головы. «Интересно, как относится к этому, например, этот вот человек?» — думал Голубев во время разговора о ценах на вино и железнодорожные билеты. Попутчики допили бутылку, закусили, закурили, и Петр Васильевич, пустив перед своим лицом большой клуб дыма, вдруг спросил: «Скажите, вы никогда не изменяли своей жене?» Скороходов поднял брови, остановил руку с папиросой в воздухе и с недоумением, всматриваясь Голубеву в глаза, проговорил: «Что? Вы никогда не изменяли своей жене?» — нервно повторил Петр Васильевич. Тогда Скороходов расслабленно махнул рукой, откинулся к стенке и вдруг рассмеялся, громко и раскатисто, заглушая стук колес. «Что это? Ха-ха-ха! Что это вам взбрело?» — едва смог спросить он между приступами смеха. Скороходов, что называется, ржал. И ржал так, что Петр Васильевич, глядя на него и не понимая себя, засмеялся тоже. Сначала глухо и отрывисто, потом громче и смелее. Ему вдруг стало совсем весело. «Вот уморили», — проговорил Скороходов,

0: наконец унимаясь и вытирая лицо платком. «Своей жене! Ха-ха-ха! Вы ужасный фантаст!» «Да я пошутил», — соврал Голубев. «Вы, наверное, открываете музей нравственности, и вам некого экспонировать», — продолжал Скороходов. «Я вам сочувствую, но ничем помочь не могу. Я умею выдавать себя за верного мужа только своей жене. Вы все равно мне не поверите». «А жена вам верит?» — спросил Петр Васильевич. «Конечно, это одна из ее супружеских обязанностей. Но никаких «но». Любовь и вздохи на скамейке. В любви, как и везде, надо уметь пользоваться правами и уклоняться от обязанностей». «А ведь он гораздо интеллигентнее меня», — снова подумал Петр Васильевич. «Жениться приходится только для того, чтобы иметь законных детей», — говорил Скороходов. «Женщине трудно сохранять верность. Мужчине смешно». И Скороходов небрежно и цинично стал говорить о женщинах, излагая при этом взгляды отпетого алиментщика. Развеселившийся Петр Васильевич поддакивал, рассказал неприличный анекдот и, между прочим, с насмешкой и пренебрежением произнес: «А ведь некоторые остаются все же верными мужьями». «Фантасты, мой друг, фантасты», — отвечал Скороходов, поднимаясь и надевая пиджак. Уже стемнело, за окном запрыгали огни приближающегося города. Скороходов, опираясь руками о столик, наклонился к окну и сказал: «В этом городе около 500 000 жителей. Прикиньте-ка, сколько из них одиноких и временно одиноких женщин. Всем им хочется быть любимыми, все они жаждут ласки. Любите же их. И не любите долго одну и ту же, а то она подаст на вас в суд за невнимание к ее слабостям». В окно ворвались большие яркие огни вокзала, и поезд остановился. Шумел, радовался, грустил и сентиментальничал перрон. Место ничего не значащих, безнаказанных поцелуев. Голубев и Скороходов выбрались на привокзальную площадь. «Ну, я спешу», — сказал Скороходов, подавая руку. «Где-нибудь встретимся». Голубев долго и признательно тряс его руку. Потом Скороходов отошел в сторону ловить такси. Петр Васильевич выкурил папиросу, сел в автобус и уже через 15 минут подъезжал к дому. В голове у него плавали легкие и беззаботные мысли. «Подумаешь, изменил. Скороходов поумнее меня, а смотрит на эти вещи просто. Так было, так будет. Ни я так устраивал, ни мне переделывать». В игривом расположении духа, насвистывая, Голубев вошел в свою квартиру. В прихожей он увидел Скороходова, снимающего на его вешалке свой пиджак. Мгновение оцепенения, в котором находился первое время Петр Васильевич, Скороходову было вполне достаточно. Он с артистической ловкостью оделся, взял свой чемодан и, пробормотав почему-то «извините», выскользнул в дверь.
1: Мы читали рассказ Александра Вампилова «Чужой мужчина». Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. Президент отметил, что рост ВВП в этом году ожидается в пределах 1%. Инфляция в России на 14 сентября составила 6,2%, что ниже прошлогоднего уровня. За первое полугодие зарплаты в стране выросли на 6,5% в реальном выражении. Федеральный бюджет России в августе был исполнен с профицитом в 606 миллиардов рублей. Значительный вклад в бюджет внесли нефтегазовые доходы. Власти рассчитывают на рост нефтегазовых доходов, что позволит пополнить фонд национального благосостояния, отметил президент. ЦИК России предотвратил попытку кибератаки на информационные ресурсы избирательной системы. Глава комиссии Элла Памфилова напомнила, что голосование будет проходить в течение 3 дней. Это обеспечивает дополнительный уровень безопасности.
2: В условиях непосредственно военного действия, которые у нас есть в наших воссоединенных территориях, воссоединившихся Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, для этих регионов и решение мы принимали о проведении выборов в нем только по итогам консультации с Минобороны, с Федеральной службой безопасности, со всеми остальными ведомствами. И базировалось оно на желании, стремлении людей, наших граждан, проживающих там, поскольку для них это выстраданное право. И для них они особенно важны.
1: На территориях Донбасса и Новороссии будет особый порядок голосования. В каждой участковой комиссии на выборах назначен ответственный за эвакуацию и предотвращение разного рода провокаций, уточнила Элла Памфилова. Министерство просвещения утвердило новые стандарты для 10-11 классов, которые включают базовый и профильный уровни. Так, в профильном обучении представлено 7 направлений – агротехнологическое, естественно-научное, гуманитарное, социально-экономическое, технологичное и универсальное. Стандарт также требует оснащения предметных кабинетов и включает обязательные предметы – русский язык, литературу, иностранный язык, математику, информатику, историю, общество знания, географию, физику, химию, биологию, основы безопасности и жизнедеятельности, а также физкультуру, добавили в министерстве. ЕС нарастил закупки российской вязаной одежды. Показатель достиг максимального уровня за последние 25 лет. Только за июль года объем поставок в страны Евросоюза превысил 1 000 000 евро. В Европу отправились свитеры, пуловеры, кардиганы и другие вязаные изделия. Основным покупателем выступила Италия, на которую пришлось значительная часть закупок. Наибольшую долю в экспорте составили изделия из кашемира. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппы «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы.
2: Имя на карте.
3: Кронштадт. Петр Капица. Летом 1894 года в Кронштадте, в деревянном одноэтажном доме на Посадской улице, в семье генерал-майора инженерного корпуса Леонида Петровича Капицы и преподавателя-филолога Ольги Иеронимовны, родился мальчик. Назвали его Петром в честь деда. Скажи кому-нибудь тогда, что этот крикливый карапуз со временем станет великим ученым-физиком, бессменным директором Института физических проблем, получит 6 орденов Ленина, будет почетным доктором 11 университетов на 4 континентах и лауреатом Нобелевской премии, никто бы не поверил.
2: Имя на карте.
3: Да и как поверить? Из 2 класса гимназии выгнали за неуспеваемость. Мальчишке никак не давалась латынь. Но уже в реальном училище Петр увлекся физикой, а позже поступил в Петербургский политехнический институт. А дальше? Дальше была Первая мировая и страшная эпидемия испанского гриппа, во время которой будущий ученый всего за 2 недели потерял жену, отца, 2-летнего сына и новорожденную дочь. Тогда он писал матери:
4: «Когда оглядываюсь назад и вижу все мною прожитое, меня берет страх и удивление. Неужели же в самом деле я все это мог перенести?»
3: Пережил. Помогли здоровый цинизм, безудержное стремление к знаниям, юмор и перемена мест. 13-летняя работа в Англии, в Кембридже, под руководством Эрнеста Ризерфорда.
2: Имя на карте.
3: У художника Бориса Кустодиева есть не очень известная работа «Двойной портрет молодых ученых». На сдержанном оливковом фоне двое обсуждают что-то и смеются. Один держит в руках курительную трубку, второй – стеклянную колбу. Это было холодной и голодной осенью 1921 года. Сосед по дому привел к художнику 2 своих друзей – Петра Капицу и Николая Семенова. Молодых, задорных ученых, которые постоянно шутили, рассказывали анекдоты, веселились. Кустодиеву, прикованному к инвалидному креслу, их общество импонировало. Борис Михайлович как раз заканчивал свой портрет Шаляпина с собакой Ройкой. Молодые люди решили, полушутя, уговорить художника сделать заодно и их портрет.
4: «Вот вы пишете портреты уже знаменитых людей. А почему бы вам не написать портрет будущих знаменитостей?»
5: «А вы обещаете, что станете знаменитыми?»
4: «Мы обязательно будем нобелевскими лауреатами».
3: И пообещали 2 вещи: стать известными и расплатиться с художником. Кустодиев сдался. В шутку он назвал картину «Будущие академики». За нее молодые ученые расплатились быстро: мешком пшена и петухом. Продукты тогда были дороже всяких денег. А вот их известности Борис Михайлович так и не дождался. Он умер в 1927 году. Химик Николай Семенов получил Нобелевскую премию в 1956 году, физик Петр Капица – в 1973. Кронштадт. Петр Капица.
2: Имя на карте.
0: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Капитан Василий Головнин. Записки о приключениях его в плену у японцев. Читает Владимир Антоник.
2: Народы, платящие дань Японии, и японские колонии. За два столетия пред сим корейцы и жители Ликейских островов, быв побеждены японцами, признали себя зависимыми от всего народа и согласились платить дань оному, которую и по сие время японские государи исправно получают. Дань сия, по словам японцев, составляет очень малозначащую сумму. И если японские императоры продолжают взыскивать оную, то делают это не для выгод, а для утверждения, с одной стороны, владычества и власти, а с другой – покорности и зависимости. На сей конец и наследник корейского владельца обязан всегда жить при японском дворе в залог верности сего государя. Содержание японцы дают ему очень хорошее и оказывают почести, приличные его званию. На берегу Кореи японцы имеют крепость с многочисленным гарнизоном для наблюдения за движениями и поступками сего народа, которому японское правительство тем более не доверяет, что корейцы, находясь в зависимости у японцев, зависят в то же время и от китайского императора, которому также платят дань. Но для большего обеспечения себя со стороны корейских жителей они содержат в готовности довольное число войск на острове, лежащем между японскими владениями и Кореей, на котором с юго-западной стороны есть очень большой и укрепленный город, лежащий при весьма хорошей гавани. На всем острове начальствует обуньо или губернатор, имеющий ранг равный с губернатором Мацмайским. Вышеупомянутая японская крепость, на берегу Кореи находящаяся, состоит под его же начальством. Но если японский император не получает большой пользы от дани, платимой корейцами, то, по крайней мере, торговля сей земли весьма выгодна для японского государства. Японцы получают из Кореи многие лекарственные растения, сладкий картофель, корень джинзень, слоновую кость и разные произведения китайского государства, а сами платят за сии товары соленой и сушеной рыбой, раковинами, морской капустой и разными изделиями своих фабрик. Что принадлежит до жителей островов Ликейских, то их приличнее называть подданными японского императора, нежели данниками, ибо хотя они имеют своего владетеля или государя, свою веру и независимого главу церкви и управляются своими законами, но все это в обыкновенном только порядке и течении дел. Впрочем, вводить вновь какие-либо постановления или иметь сношение с чужестранцами без воли японского правительства отнюдь они не имеют. Японцы сказывали нам, что ликейский народ очень многочислен, судя по пространству обитаемых им островов. Жители весьма добронравны, кроткие и боязливы. Они более походят на китайцев, нежели на японцев, и язык их имеет сходство с китайским. Острова их производят многие растения, свойственные Японии и Китаю. Японцы торгуют с ними металлическими вещами, лаковой посудой, соленой и сушеной рыбой, морской капустой и товары из Европы от голландцев и из Китая получаемыми. А от них берут чай, табак, шелк и хлопчатую бумагу с небольшим количеством изделий собственных их фабрик. Острова Мацмай, Кунашир и Туруп и Сахалин по справедливости можно назвать колониями Японии. Но только к чести японцев надлежит заметить, что не дух завоевания и не алчность к сокровищам побудили их заселить земли другим народам принадлежащие, а одна необходимость. Надобно знать, что за 4 века пред сим один японский князь купил часть юго-западного берега Мацмая у природных жителей сего острова, которая и по сие время называется японской землей. И на всем ее пространстве между множеством японских селений нет ни одной хижины, принадлежащей кому-либо из природных жителей. Остальную же часть острова японцы именуют Айну-Кфуни, то есть земля айнов. Так называют себя жители Мацмая. Великое множество разного рода рыбы, кои изобилуют воды, окружающие Мацмайские берега, и которые столь необходимы для пропитания многолюдного японского народа, заставило японцев войти в торги с жителями Мацмая, а, наконец, вступить с ними в договоры и получить согласие завести на их берегах рыбные промыслы, платя им за онные известное количество нужных им товаров. Таким образом, мало-помалу, японцы распространились почти по всем берегам острова. Большая часть, получаемая ими от всего откупа рыбных промыслов, ободрила японцев более и заставила их открыть торговлю с жителями островов Кунашира и Турупа, Урупа и других южных Курильских островов, а также и с жителями полуденной части острова Сахалина. Торговлю сию японское правительство отдавало на откуп не всю вместе, но по частям разным купцам. Таким образом, японцы имели сношения и торговые связи с помянутыми островами весьма долгое время, не помышляя немало о заселении их, а и того менее о покорении жителей своему скипетру. Напоследок, узнав случайно, что русские покорили с севера так называемые нами Курильские острова и распространяют свои владения далее, к югу, японцы решились тотчас занять полуденные острова сей гряды, дабы не подать после повода к войне или не лишиться столь важных для них рыбных промыслов. Жители, не зная прямой причины такому поступку японцев, хотели противиться им, но скоро были побеждены и покорены власти японского императора. С того времени японцы построили в удобных местах помянутых островов крепости, снабдили оные гарнизонами и управляют жителями, как подданными их государя, оставляя им многие преимущества, о коих ниже будет упомянуто. Некоторые путешественники сомневаются, чтобы жители Мацмая и других Курильских островов некогда составляли один и тот же народ, и утверждают, что айны и курильцы не имеют между собой никакого сходства. Но я думаю, что жители всех Курильских островов – один и тот же народ, кроме некоторых поколений южной половины Мацмая, которые отчасти сделались особенным народом. И вот всему доказательство. Цепь или гряду островов, лежащих между южным мысом Камчатки и Японией, Курильскими островами наименовали русские, ибо, увидев с Камчатского берега дымящиеся на сих островах сопки, они назвали их Курилы, от слова «курящиеся». Оттого и самые острова получили свое название. Природные же жители он их на своем языке не знают никакого имени для названия всей гряды вообще, но имеют только собственные имена каждому острову в особенности. Сие, вероятно, произошло от того, что сначала они не знали о существовании никакой другой земли, кроме островов, сию цепь составляющих. А Камчатку и Японию – также считали небольшими островами. Самих же себя курильцы всех сих островов, не исключая и Мацмая, называют айну, что на их языке иногда означает «человека». А для отличия жителей разных островов к всему именованию придают название острова, например, Кунашири айну, и Турупу айну и прочее. То есть кунаширские люди, и турупские люди, или кунаширцы, и турупцы и прочее. Но когда они в первый раз увидели чужеземцев, то, как кажется, усомнились, такие ли они люди, как и айну, ибо они называют их сим именем, а так как они сами об себе сказали «русско» — русские и «непоно» — японцы. Надобно сказать, что курильцам известны только сии два народа. Язык у жителей всех Курильских островов, кроме некоторых поколений южной части Мацмая, сходен, выключая небольшое число собственных их слов и наименований тем вещам, которые северные курильцы в первый раз получили от нас, а южные – от японцев. Либо с таковыми вещами вместе приняли они и имена их. Что же принадлежит до жителей южной половины Мацмая, то хотя в их язык вошло много чужих слов, особливо японских, то нельзя не заметить, чтобы их прежний язык не был настоящий курильский. Бывший с нами в плену курилец Алексей – часто с ними разговаривал, и хотя по большей части с трудом понимал их разговор, но когда встречалось, что он не мог что-либо разуметь, то по некоторым изъяснениям скоро понимал их мысли. Словом, между языком жителей Мацмая и других Курильских островов гораздо более сходство, нежели между русским и польским. Наружный вид жителей Мацмая и всех других Курильских островов ясно показывает, что они суть один и тот же народ. Оклад лица, чрезвычайно смуглый цвет тела, покрытого множеством волос, самые черные лоснящиеся волосы и бороды, словом сказать, взгляд и все свидетельствует об общем их происхождении. Ныне разность состоит только в том, что жители Мацмая, или, так сказать, мацмайские айну, виднее, сильнее, крепче телосложением и проворнее, нежели курильцы, чему может быть причиной деятельная их жизнь и изобилие в здоровой пище, ибо теперь 4 века, как японцы с ними торгуют, доставляют им не только сорочинское пшено, но и к роскоши служащие вещи, как то табак, сагу и прочее. Напротив того, прочие курильцы, особливо северные, живут в нищете, питаются лесными кореньями, морскими животными и дикими птицами, которые, хотя и в большом количестве у них водятся, но ленность мешает им запасаться достаточно всем нужным для их пропитания, а потому они нередко проводят по нескольку дней без пищи в самой скучной праздности и во сне. Самые даже обычаи подтверждают, что айны и курильцы – один и тот же народ. Курильцы, зависящие от России, хотя и крещены в нашу веру, но имеют о ней только то понятие, что в присутствии русских должны креститься и кланяться пред образами, которые, впрочем, и вместе с крестами бросают куда-нибудь в угол или дают детям играть, пока не увидят, что к ним едут русские. Тогда надевают на себя кресты и образа ставят в почетное место своих землянок. Впрочем, нельзя ни ожидать, ни требовать, чтобы они были тверды в чужой для них вере, которой их никто не учит. Священники посещают их однажды в год, а когда и того не бывает. Притом более всего из русских с ними обращались промышленники тамошнего края. Люди вообще пьяные и буйные, которые, конечно, своим поведением и жестокими против них поступками не могли подать сим полудиким слишком выгодного мнения о своей религии. И потому курильцы, хотя и притворяются пред русскими, что они не знают другой веры, кроме христианской, но в самом деле держатся старинного своего богопоклонения. Даже находившийся с нами в плену курилец Алексей не хотел нам прямо признаться, что земляки его не слишком уважают нашу веру. Мы только обиняками и стороной могли выведать от него истину. В таком случае он обыкновенно говаривал, что старики у них не любят нашей веры, но держится той, которую деды их почитали за истинную, и признавался, что поклонение их сходно с тем, какое исповедуют жители Мацмая, о котором будет ниже упомянуто. А в непросвещенном народе верно не будут того почитать и молодые люди, чем старцы гнушаются. Но если курильцам не нравится наша вера, то в другом они любят нам подражать, а особливо в вещах бесполезных. Например, все они бреются и носят длинные косы. Напротив того, айны совсем бород не бреют и волосы стригут, как наши ямщики, только гораздо короче. Наши курильцы носят всякого покроя русское платье, какое только удается им получить. А для айнов японцы делают особенное платье на японский покрой из пеньковой ткани, похожей на грубую нашу небеленную парусину. Для старшин же их шьют бумажное и шелковое платье. Но если кто из них отличит себя какой-либо заслугой, того японское правительство награждает богатым платьем, вышитым золотом и серебром, или саблями в серебряной оправе. Курильцы и айны любят украшать себя разными безделушками, которые первые получают от нас, а последние от японцев. Но и на сие время осталось у них в употреблении общее им, так сказать, природное украшение. Женщины для красы намазывают себе губы и брови синей краской. Сверх всего этого есть сходство между курильцами и айнами в образе изъявлять учтивость в песнях, в пляске и прочее. Всего, кажется, довольно для доказательства, что айны и курильцы – один народ.
1: Радио «Звезда». Мы читаем записки капитана Василия Головнина о приключениях его в плену у японцев.
2: Японцы, покорив айнов, оставили им важнейшие права человека – свободу поклоняться богам их предков, судиться в делах между собой по старинным их обычаям и собственными своими старшинами, в одежде и в общежитии следовать своему собственному обыкновению и жить в особенных селениях под управлением самими им выбранных и японскими чиновниками утвержденных начальников. Правительство постановило законом, чтобы айны ничего для японцев не делали без платы. Даже казна сама платит им за их работу, и всякой работе цена определена. Только они недовольны ею и говорят, что цена немало не соответствует их трудам. Айны живут зимой в юртах или землянках, а летом в шалашах, в которых нет у них ни лавок, ни скамеек, а садятся они на полу, подстилая траву или японские рогожи. Пища их состоит в сарачинском пшене, от японцев получаемом, в рыбе, морских животных, морской капусте, разной дикой зелени и кореньях. Некоторые из них, следуя японцам, имеют огороды, а многие занимаются охотой. Бьют стрелами и копьями медведей, оленей и зайцев, а также ловят и птиц. Сверх того, они едят и собак. Вообще айны живут весьма нечисто и неопрятно. Мы несколько раз видали с отвращением, как они, вытаскивая из волос на голове гнусных насекомых, щелкали их зубами, как орехи. Они умывают руки и лицо или моют тело только тогда, когда нужда заставит их войти в воду для работы. Платье своего они также никогда не моют. И с сей стороны они совершенно противны японцам. Платье они носят, как я выше сказал, получаемое от японцев, сшитое на японский покрой. Но сверх того, зимой употребляют они теплую одежду, которую шьют из убиваемых ими в пищу зверей, а более из медвежьих и собачьих кож, и носят оную шерстью вверх. Многоженство им позволено. Они имеют по две и по три жены, а старшины их и более. Если случится, что какой старшина управляет многими селениями, то во всяком из них имеет жену, дабы на случай приезда жена была везде готова. Детей своих они ничему не учат, кроме звериной и рыбной ловли, искусства стрелять из луков и нужной домашней работы. Грамоты, следовательно, и законов писанных у них нет, а все передается из устно, из поколения в поколение. Живут они между собой в чрезвычайном согласии и вообще миролюбивы и очень добросердечны. К иностранцам ласковы, услужливы, весьма учтивы и почтительны. Обыкновенное приветствие их состоит не в поклонах, но они поднимают обе руки с распростертыми пальцами к лицу, потом опускают их весьма тихо по бороде, как бы гладя оную до самого живота, и в то же время немного наклоняют голову, смотря пристально в глаза тому, кого приветствуют. И сие к почтенной особе повторяют два или три раза. Недостаток бранных или ругательных слов на их языке свидетельствует о кротости их нравов. Наши курильцы сказывали нам, что у них обыкновенная брань, когда они на кого рассердятся, заключается в словах «непроворный» или «неловкий». Когда же кого хотят выбранить более, то называют «дураком», а настоящему бездельнику дают имя «собаки». Если же курилец до того разгорячится, что выйдет из себя, тогда уже прибегает к русскому языку и бранит своего соперника русскими словами, коим научили их промышленники. Садятся они таким же образом, как и японцы, поджав ноги или сложа их крест-накрест, как наши портные. До табаку и до крепких напитков они великие охотники. Первого японцы продают им сколько угодно, но последним положена мера, и никто не смеет доставлять им более определенного количества, дабы вредные напитки не произвели между ними болезни и не подали повода к ссорам и другим преступлениям. Японское правительство не позволяет айнам держать порох и употреблять огнестрельное оружие, а потому их оружие состоит в саблях, в копьях и стрелах. Последние иногда они намазывают ядовитым соком известного растения, лютиком называемого, действие коего по большей части бывает смертоносно. Айны не имеют слишком веселой живой наружности, но кажутся более скучными и раболепными. Однако любят песни и пляску. Первые очень для слуха неприятны, а пляска их состоит в одних кривляниях. Солнце и луну они признают божествами, но не имеют никаких обрядов поклонения. Нет у них ни храмов, ни священнослужителей, никакого духовного закона. Они верят двум духам – доброму и злому. Присутствие первого призывают посредством пучка стружек, вместе связанных, которые выставляют на своих жилищах. Они так мало заботятся о вере и богопоклонении, что японцы, познакомившись с ними, долго не могли узнать, веруют ли они в какое-нибудь божество. Главнейшая выгода, получаемая японцами от заселения южных Курильских островов и Сахалина, происходит от рыбных промыслов. При здешних берегах ловится в великом изобилии сельди, треска, макрель, кижуч, нерка, горбуша, кунжа, гольцы, камбала и много разных родов другой рыбы, коих названия неизвестны. Из морских животных водятся киты, касатки, морские свинки, сивучи, морские коты, бобры и тюлени. Раковина и морская капуста, в превеликом количестве сбираемая, также доставляют немалые выгоды японскому народу, о чем выше было сказано. Из раковин один род, который наши курильцы называют байдарками, особенно уважается японцами, китайцами и корейцами по причине целительной силы, им приписываемой. Говорят, будто они укрепляют тело любителей женского пола, и потому раковины сии покупаются весьма дорогой ценой. Леса Мацмайские и других японцам, принадлежащих Курильских островов, теперь приносят им немалую пользу, а со временем еще будут приносить большую выгоду. Деревья здесь растущие, суть дуб, ель, сосна, так называемое пахучее дерево, род кипариса, береза, липа, тополя разных родов, клен, рябина, черемуха и некоторые другие. Из четвероногих животных на помянутых островах, а особливо на Мацмае, водятся в большом числе медведи, волки, лисицы, зайцы, олени, дикие козы, соболи и полевые мыши. А из птиц летом прилетают гуси, утки и лебеди. Впрочем, обыкновенных, простых и морских птиц есть почти все те же роды, какие водятся и в Камчатке. Японцы нам сказывали, что Мацмайские горы содержат в себе золотую, серебряную и свинцовую руду, только правительство не считает за нужное разрабатывать рудники первых двух металлов, а свинец начали японцы доставать только еще в одном месте, находящемся в западной стороне от города Мацмая, в расстоянии от него 18 японских ри, около 75 верст. Остров Сахалин японцы называют Карафта, ибо так он именуется от жителей онова, которые только одну южную его оконечность называют Тчока, что, может быть, подало причину некоторым и весь остров называть сим именем. До прихода Лаперуза в здешние моря японцы не имели на Сахалине никаких укреплений, а приезжали только торговать с жителями. Но когда он с двумя фрегатами появился, то японцы, подозревая, не хотят ли европейцы тут поселиться, заняли южную сторону Сахалина и представили китайскому правительству об опасности, которая угрожает им, если европейцы будут их соседями с сей стороны. Итак, сии два народа согласились разделить остров пополам, чтобы не допустить европейцев на нем селиться. И теперь северная половина принадлежит китайцам, а южная – японцам. О климате, качестве земли и произведениях Сахалина почти все то же можно сказать, что я говорил и о Мацмае. Притом, надобно знать, что на Сахалине, по географическому его положению, зима бывает холоднее и лето хуже, нежели в Мацмае. Японцы нас уверяли, что жители южной стороны Сахалина, которых они называют Карафта-Айну, во многих отношениях сходствуют с курильцами, и что сие сходство, а особливо в некоторых словах их языков, показывает, что те и другие некогда составляли один народ, сличая словарь сахалинцев, собранный Лаперузом, с моим, который я составил курильскому языку. Я нашел, что они имеют такое множество совершенно сходных слов, что не остается ни малейшего сомнения в истине сего заключения японцев. Я не упоминаю о числе жителей островов Курильских и Сахалина, подвластных японскому императору, ибо японцы, с коими мы общались, или сами не знали того, или, может быть, и знали, но нам не хотели сказать. А определить наугад или по каким-нибудь неверным предположениям число оных было бы пустое дело. Тоже можно сказать и о доходах японского государства.
1: Мы читали записки капитана Василия Головнина о приключениях его в плену у японцев.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Луи Буссенар. Рассказ «Барометр». Читает Александр Курицын.
2: Уютно расположившись у мраморного камина в гостиной нашего друга Р, доктор Макс начал свой рассказ. Дело было в апреле 1884 года. В ту пору я служил вторым судовым врачом на крейсере «Маргеллан», стоявшем на рейде в гавани Килиманы, недалеко от устья реки Замбези. Впереди нас ожидало трехмесячное плавание, целью которого являлось пресечение торговли неграми, по-прежнему процветавшей в Юго-Восточной Африке. Поскольку медицинское состояние экипажа не вызывало особых тревог, я взял у капитана, любезно пошедшего мне навстречу, увольнительную и отправился ненадолго вглубь страны. Добрая дюжина негров тащила два моих огромных чемодана, один с личными вещами, другой с необходимыми каждому путешественнику-исследователю измерительными приборами, включая секстант, барометр, компас, хронометр, термометр. Кроме того, у меня было три превосходных крупнокалиберных ружья с достаточным для заядлого охотника запасом зарядов. Ведь во время астрономических или антропологических наблюдений всегда может подвернуться случай пульнуть разок-другой в слона или гиппопотама. И вот позади Сенна, нищая португальская колония. Далее путь шел к озеру Ньяса, где обитало племя Марави. Все предвещало увлекательную прогулку, как вдруг ранним утром наш маленький отряд окружили воинственные чернокожие. Уродливые существа с истинно черной лоснящейся кожей, жутко гримасничая и скрежеща, словно мандрилы зубами, завладели по праву сильного багажом и повели нас в селение. В своей полной скитании, как у вечного жида жизни, я настолько привык к превратностям судьбы, что, попав в плен, испытывал скорее любопытство, нежели страх. Зрелище, которое вскоре предстало нашему взору, едва ли поддается описанию. Не успели мы остановиться перед большой хижиной, как из нее вихрем вылетело что-то завернутое в белое и заверещало визгливым голосом простолюдинки из предместья Парижа. «Стадо грязных черномазых баранов! Марш по своим конурам! Да поживее!» Сомневаюсь, поняли ли черномазые бараны французскую брань, но вид этой женщины, как метеорит, обрушившийся на них, ее более чем выразительная жестикуляция, возымели свое действие. Дикари разбежались, словно обезьяны, застигнутые врасплох на плантации сахарного тростника. Завершив монолог изящным театральным приветствием, уже адресованным белому пленнику, моя избавительница любезно протянула для поцелуя руку, держа в другой внушительных размеров ремень из кожи носорога. «Не обращайте внимания», — сказала она, — «с этими тварями нельзя по-другому. С хорошими манерами пришлось расстаться. Здесь понимают лишь брань да плетку». «Мадам», — заявил я, вежливо поклонившись, — «мне думается, вам по плечу справиться с самыми неисправимыми строптивцами». «Как бы не так, скорее запоет крокодил в озере. В наших краях нечасто встретишь белого. Вы вроде бы малый славный, во всяком случае на работорговца не смахиваете. Пойдемте ко мне в контору. Это не шикарное помещение, но, увы, лучшего предложить не могу». Заинтригованный я стал заверять, что с радостью приму любое приглашение очаровательной спасительницы, чье хитроватое востренькое личико очень напоминало жительниц парижского Бельвиля. По дороге, не дав вставить ни единого слова, она поведала мне свою историю, из коей я узнал, каким ветром занесло француженку в африканские тропики, где она занялась проповедью Евангелия, в основном с помощью палочных ударов. Вирджиния Шамуазо родилась в Париже на улице Шоссе Минильмонтан в 1859 году. Терзаемая матерью за отказ уступить домогательствам зрелого мужчины, будущая повелительница негров сбежала к своему юному другу Альфонсу, вкусила с ним нищеты и вскоре оказалась брошенной. После многочисленных любовных приключений и странствий по белу свету ей вдруг пришла на ум сумасбродная идея посвятить себя искусству. С помощью влиятельных друзей она дебютировала в родном городе, предложив взыскательной публике свой слабенький голосок, который тщетно пыталась усилить, поглощая в неимоверных количествах масло артишоков с итальянским сыром. Разумеется, в столице она не имела ни малейшего успеха. Решив, что, может быть, провинция окажется снисходительнее, Вирджиния, продав последнее, отправилась в Каир. Новые попытки испытать судьбу закончились не менее плачевно. Отчаявшись, неудачливая парижанка села на торговое судно, отправлявшееся в Индию. Но у берегов Африки оно потерпело крушение. Пассажиров же подобрал встречный корабль, шедший в Замбези за живым товаром, рабами-неграми. Скоро Примадонна высадилась в Килимане с багажом, состоявшим из жемчужного цвета зонтика от солнца, обрамленного бахромой дорожного несессера и пары золотистых ботинок с каблуками а-ля Людовик XV. К тому времени, когда чернокожие, доставившие на побережье слоновую кость, захватили меня в плен и привели в селение, она уже была замужем за вождем племени Марави Кутлокло. Рассказ о своих одиссеях сиятельная дама завершила у апартаментов супруга. Донесся глухой стон. «О, бедный песик!» — проворковала моя проводница, бросившись во дворец. «Потерпи немножко, я привела к тебе своего земляка. О, глупая! Да он же ничего не понимает!» Женщина тут же произнесла некую затейливую фразу, в которой причудливым образом чередовались слова из французского и языка марави. Бедный песик, радостно отозвавшись на речь супруги, сразу успокоился. Должен сказать, что существо, которому адресовалось столь нежное обращение, страшно худое, с качковатой шеей и выпирающим кадыком, покатыми плечами и словно сажа черной кожей, с головой едва припорошенной короткими, жесткими и редкими волосами и с лицом в глубоких изъявленных рубцах, короче, настоящее чудище, являла собой, пожалуй, самого уродливого из всех представителей негроидной расы, плотно заселившей африканский материк. «Конечно, он, дорогой мой песик, не красавец, да к тому же и болен, и у нас, к сожалению, нет врача. Перед вами доктор медицины из Парижского университета. Неужели? Вот так удача! Тогда мой друг Лулу спасен!»
3: «Я думаю, это проказа. Болезнь, к сожалению, неизлечимая, по крайней мере, нашими методами».
2: «Нет у него никакой проказы».
3: «Тогда что же это?»
2: «А то, что в свое время он слишком порезвился».
3: «Понятно. В таком случае вам повезло. У меня с собой имеется все, что нужно, только бы ваши дикари не разбили приборы».
2: Открыв чемодан с научным снаряжением, я с радостью убедился, что все в целости и сохранности. Затем извлек мой единственный барометр прекрасной работы инженера Дюкре Шевалье и, не раздумывая ни секунды, безжалостно разбил трубку, вытряс из нее ртуть в декоративную вазочку, заимствованную у хозяйки, и начал тщательно растирать сей жидкий металл с жиром гипопотама. Приготовив таким образом чудодейственную мазь, я натер ею подошвы ног и ладони венценосного пациента и, прописав постельный режим, удалился, уверенный в успехе лечения. Эта процедура повторялась несколько раз, и вскоре в состоянии больного наметилось улучшение. День ото дня Кутлокло становился все здоровее, и через 6 недель уже мог сидеть, поглощая с алчностью людоеда почки носорога.
3: Барометр сотворил чудо. Мой сиятельный подопечный растолстел, как морская свинка, лоснился от жира, словно начищенный сапог, и, обуянный безудержным весельем, трещал с неугомонностью попугая. Признав меня первым знахарем земли, он мучительно размышлял над тем, как удалось извлеченному из трубки таинственному веществу столь быстро и так надежно избавить его от недуга. Вождь напряженно рассматривал инструмент, уже лишенный своего жидкого содержимого, и в конце концов предложил обменять сей загадочный предмет на 12 бивней слона. Отказавшись от сделки, я великодушно пожертвовал ему ставший уже бесполезный прибор. Радости Кутлокло не было предела. Властелин Марави, словно идола, поднял мой дар высоко над головой и, громко крича, принялся созывать соплеменников. Они тут же набежали, грохоча в барабаны и потрясая в воздухе оружием, а затем во главе с повелителем направились к росшему в центре сирени огромному баобабу.

0: пением. К моему изумлению, в шумном многоголосье охмелевших чернокожих слышались французские слова, органично вплетенные в ритм темпераментных танцев. Но все оказалось довольно просто. Как объяснила француженка, ее благоверные, считая, что магическая сила волшебного предмета заключена в словах, выгравированных на маленькой медной табличке, прикрепленной к прибору, попросил супругу прочитать их. Целые две недели произносила она имя и адрес изготовителя инструмента. Местный царек с упорством попугая повторял их, а потом заставил заучить магическую формулу и лучших своих певцов, хормейстером при коих была, разумеется, мадам Кутлокло. «Я очень сожалею, что не записал мелодию заклинания, обращенного туземцами к новому объекту культа. Однако понять ритмику вокального исполнения можно, разбив французские слова на слоги и воссоздав тем самым странный рефрен, который выкрикивали марави в полную мощь своих легких. Инженер Дюкре Шевалье Париж! Инженер Дюкре Шевалье Париж!» Не исключено, что лет через 100 какой-нибудь исследователь будет ломать голову над происхождением этого молитвенного песнопения.
1: Мы читали рассказ Луи Буссинара «Барометр». Радио «Звезда».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Владимир Алексеевич Гилеровский. Рассказ «Море». Читает Сергей Казаков.
1: Федоров слез на глухом полустанке, где издали слышался неясный шум моря, которого из-за леса видно не было. «Как пройти к морю?» — спросил он у станционного сторожа. «Вот дорога. Поднимитесь лесом в горку, и все прямо. Дорога приведет». Федоров поправил ремешок этюдника, который резал ему плечо, и зашагал по узкой тропинке, прорезавшей густой хвойник. «Море! Море! Наконец-то я настоящее море увижу!» И перед ним мелькали, виденные им в галереях и на выставках, моря. И лазурное фарфоровое море Коровина, и бурное, мохнатыми волнами Айвазовского. Все не то. В его представление всплыло другое море. Тихое, покойное, серо-зеленое, как левитановский северный день. Море, которое он увидел у своего учителя, когда кончал последний класс. Он часами просиживал перед той картиной и думал: вот это настоящее море. И море живет, и лодочка рыбацкая на нем, так же, как и у нас на оке. И хотенки, и за ним-то силище водное, просторище, и облака, как у нас на оке, в реку

0: глядятся. Непонятно ему жителю севера, ни яркое море Крыма, ни ревущий у скал мохнатыми волнами море Айвазовского. Ни таких бурь, ни такой лазури не видал он на своей Оке. Как в театре, думалось ему. А вот это настоящее, все как у нас под Рязанью. Ежели бы к нам вместо Оки его, ох, хорошо бы. Он шел, опустив задумчиво голову, и вдруг ахнул. Ах! И остановился, оцепенел, глаза раскрылись, как никогда. На всей дали и шире перед ним гладкий, поднимающийся кверху, зеленовато-серый простор, живой простор, в котором плывут, купаются, именно купаются, колеблющиеся живые облака, будто небо перевернулось вверх дном, зашевелилось и легло на всем этом неоглядном просторе. Он поднял глаза. Нет, вот они, облака плывут. Это похожее на безрогого быка. Вот оно, серое, вверху, а плывет и внизу, в живом просторе. Так вот оно, море. Он опустился на траву пригорка и обессиленный закрыл глаза. Так вот оно, море. Все живет в нем, и облака живут. Сердце усиленно билось. Дрожащими руками, испортив несколько спичек, он закурил папиросу, отвернулся к лесу, а облака плыли перед ним в живом просторе. Он снова обернулся к морю, поднял голову. Безрогого быка уже не было. Вместо него что-то вроде одноногого гуся с длинной шеей. Точь-точь Новая Зеландия на географической карте. И этот белый гусь, такой же огромный, плыл и колебался, а шея его, длинная шея с темной головой, то поднималась, то опускалась плавно. Федоров повернул глаза влево. Песчаная отмель поросла тольником. В шагах в 100 от берега избушка на горушке. Сети сушатся. Рыжая корова бродит. А направо по берегу сосновый лес, будто со срезанными от моря вершинами, будто кто-то неумело подстриг их и грубо нахлобучил. Белое полотно пены, как дорожка сахарной пудры, легла между серым песком и серой зеленью моря. Два каких-то серых человека спустили лодку, и она закачалась на волнах, взмахивая, как крыльями птица, двумя длинными веслами. Вот это море то, настоящее море. Настоящее. И показалось ему, что лазурное море невиданного им Крыма и грозные волны Айвазовского море не настоящее. Вот оно. И лодочка, и коровка, но как есть, будто то самое. Федоров лег на песок, глаза его закрылись, и он уснул. 3 дня пробыл он в избушке у рыбаков и начал писать этюд на маленьком полотне в крышке этюдника, но бросил. Оказалось, мало. На счастье, в сумке нашлось готовое полотно. Сбил 2 доски, натянул его, и к вечеру 2-го дня картина была готова, а на 3-й высохла. И все ему не хотелось уходить. Он начал кончать маленький этюд, но ничего не получалось. Всего себя он влил в большую картину. Присытился морем, но оно ему не надоело, нет. Он именно им присытился и даже не оглянувшись, ушел. Все 3 дня, когда он писал, ни разу не выглянуло солнце. И облака меняли только формы, но были одноцветны. Усталый, едва передвигая ноги по песчаной тропке, неудовлетворенный или просто очень усталый, он тащился на полустанок. Но полустанок уже был не тот. Он не узнал его. Тихого, безлюдного. По платформе метался народ. Отходил поезд. Из открытых дверей товарных вагонов смотрели люди, махали шапками, что-то кричали. Из некоторых вагонов неслись песни. «Война с немцами», — объяснили ему. «Только вчера объявили». Через неделю в солдатской шинели он тащился в теплушке в Воронеж, где стоял запасный полк, а через 3 месяца шагал по вековечным августовским лесам под грохот отдаленных выстрелов и взрывов. И 2 года пробыл в германском плену, голодал и хворал в концентрационном лагере. А еще через 2 увидел настоящее море в Севастополе. Лазурное Коровинское море, каменные скалы кругом, а вместо лодочки грозные броненосцы, сверкавшие красными флагами. Вот оно, настоящее море, такое, как у Коровина. Увидел он и бурное море, когда страшные волны разбивались о грозные скалы. А вот это море Айвазовского. Вот оно, море-то. И вспомнил он свое море. И все-таки ближе сердцу было то, серо-зеленое. Одноногий гусь вроде Новой Зеландии. Лодочка. Скошенные бурями вершины сосен. А потом, вернувшись в Москву и плутая без квартиры по знакомым, вспомнил он про свою картину. Может быть, на выставку примут. Но домика, того маленького деревянного домика, где он жил, во Фроловском переулке, где он жил и где, уезжая на войну, оставил картину на стенке у хозяйки, домика уже не было. Его растащили на дрова. Добыл кисти, краски, приготовился писать. Пошел освежить себя по галереям. Ходил в одну, в другую, в третью. Войдя в одну из зал, он вскинул глаза и вздрогнул. Помотал головой, чтобы стряхнуть кошмар. Еще раз посмотрел, и его глаза засверкали радостью. Так засверкали, как в ту минуту, когда он, выйдя из перелеска, увидал впервые давно жданное море. «Вот оно, море-то! Вот когда я буду писать!» Он еще издали узнал свою картину, свое море. «Здесь, в этой галерее, знаменитой галерее! О, вот когда я буду работать! Вот оно, лодочка! Вот корова, сети! Вот тут я сидел на пригорке и писал! Вот оно! Вот оно, счастье!» Он подошел ближе. Подписи под картиной не было никакой. Он оглянулся, у одного из посетителей был каталог. «Позвольте, вот этот номер, как называется картина?» В каталоге стояло другое имя. Знаменитое имя, но не его.
1: Мы читали рассказ Владимира Алексеевича Гиляровского «Море».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Ключи расшифрования результатов дистанционного электронного голосования разделили сегодня в информационном центре ЦИК России. Процедура состоялась накануне начала выборов разного уровня. Система дистанционного электронного голосования уникальна, добавила глава ЦИК Элла Памфилова.
2: Сочетание максимальной прозрачности дистанционного электронного голосования, которое определяется, что все процедуры под контролем той самой группы контрольной, при этой прозрачности очень много реперных точек для контроля, в том числе и посредством видеонаблюдения. Вот эти ключики, которые у каждого будут, и без одного ключика никакие пазлы не сложатся в одно. При этом обеспечивается полнейшая тайна голосования. Вот это удивительное сочетание, оно характерно для нашей уникальной, беспрецедентной системы дистанционного электронного голосования.
1: Ранее Элла Памфилова говорила о том, что на участие в дистанционном электронном голосовании на федеральной платформе подали заявление более 4 миллионов избирателей. Российские войска установили контроль над селом Малое Волчье в Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что бойцы группировки войск «Север» продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. Противнику нанесено поражение в районах сел Хрипуны и Бузова. Все попытки украинских подразделений прорваться из окружения пресечены. Также уничтожены группы противника, которые пытались прорваться на усиление у Приколотного и Новоалександровки, добавили в оборонном ведомстве. За полтора года в России изъято имущество коррупционеров на сумму более 3 триллионов рублей. Об этом сообщил генеральный прокурор Александр Гуцан. В собственность государства перешли тысячи домов, квартир, земельных участков, транспортных средств, финансовых активов и производственных объектов. В качестве примера Гуцан упомянул бывшего заместителя губернатора одного из субъектов федерации, у которого изъяли 28 автомобилей, 9 земельных участков, 3 особняка и 24 иных помещения. Власти Объединенных Арабских Эмиратов обнаружили тело российского моряка, пропавшего после происшествия с судном «Геркулес Стар». Уточняется, что судно пострадало от удара беспилотником. Об этом сообщили ТАСС в Генеральном консульстве России в Дубае. Моряк числился пропавшим без вести после того, как судно получило повреждения у берегов Дубая. Сейчас тело погибшего передано правоохранительным органам для оформления необходимых документов, после чего его репатриируют в Россию, сообщили в Генконсульстве. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ».
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года.
0: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
4: Арман де Калинкур, глава из книги «Поход Наполеона в Россию», читает Василий Савинов.
5: Императору не терпелось поскорее получить эстафеты, чтобы прочесть письма из Франции, по которым он так скучал. Это были бы первые письма, полученные после Сморгони. Он всячески торопил поэтому нашу поездку. В Познани мы пересекли дорогу, по которой армия шла через Кёнигсберг. В ожидании писем император по очереди перебирал всех своих министров. Он очень расхваливал великого канцлера Камбесереса, говоря, что это человек, всегда дающий дельные советы и выдающийся юрист. Его светлый и справедливый ум внес большую ясность в различные статьи наших кодексов, в частности, в наиболее трудные статьи. Намекая на казнь короля, император сказал: «Только из страха он не высказался за полное оправдание. Он далеко не был революционером. Это человек, заслуживающий доверия и не способный злоупотребить им. Он всегда оправдывал оказываемое ему мною доверие. Это один из людей, наиболее заслуживающих уважения, которым они пользуются». Что касается герцога Ровиго, то император говорил о нем как о преданном ему человеке с характером и самостоятельными взглядами. «У него доброе сердце», — говорил император. «В сущности, он человек мягкий и всегда готовый оказать услугу. Его часто надували бы, если бы император его не останавливал. Но он слишком корыстолюбив, что не понравилось императору и побудило его отнять у него откупную монополию на игорные дома. Он постоянно просил у императора денег, хотя имел их более чем достаточно, и его состояние оценивалось в 5-6 миллионов. Общественное мнение относится к нему несправедливо, но по другой причине. Его забрасывали камнями, потому что он присутствовал при казни герцога Энгиенского. Но он ведь получил приказ присутствовать там и должен был это сделать в качестве командира отборной жандармерии, сказал император. Всякий другой на его месте повиновался бы точно так же. Он гораздо лучший человек и не такой инквизитор, как Фуше. Сейчас над Цавари издеваются. Правда, довольно глупо выглядит, когда сумасшедший, выбравшийся из больницы для умалишенных, захватывает врасплох дивизионного генерала, министра полиции и припровождает его в тюрьму в самом центре столицы. Это происшествие с полным основанием смешит весь Париж, а смешное убивает людей наповал гораздо вернее, чем их глупости. Потом император заговорил о герцоге Отранском. Этот просто-напросто интриган. Он замечательно остроумен и легко владеет пером. Это вор, который загребает обеими руками. У него должно быть многомиллионное состояние. Он был видным революционером, мужем крови. Он думает, что искупит свои ошибки и заставит забыть их, если будет ухаживать за родственниками своих жертв и разыгрывать для видимости роль покровителя Сен-Жерменского предместья. Этим человеком, пожалуй, выгодно пользоваться, потому что он до сих пор еще продолжает быть живым знаменем для многих революционеров и, кроме того, обладает большими способностями. Но я никогда не смогу доверять ему. О герцоге Гаэцком, когда до него дошла очередь в этом обозрении министров, император сказал, что он хороший финансист, аккуратный и честный человек, принесший большую пользу в своей области. О следующем господине Барбе Марбуа император заявил, что это интриган с наружностью квакера и обманчивыми манерами честного человека. «Он долго дурачил меня», — сказал император, — «потому что проявлял твердость принципов и строгость суждений, когда речь шла о других людях и о разных событиях. Я решил, что и к самому себе он не более снисходителен. Этот человек, недовольный всем, который льстит власти и в то же время ненавидит ее и клевещет на нее. По существу, этот человек беспринципный, завистливый критикан и бездарность. В результате неправильного представления об его способностях я в течение некоторого времени питал к нему большое доверие. Я слишком поздно заметил, что ошибался, и эта ошибка едва не обошлась мне слишком дорого». В счетной палате он на месте. Там он не сможет прозевать что-нибудь. А так как он подчеркивает перед общественным мнением свою честность, то ему поневоле придется проявлять ее на своей новой должности. Когда я заметил, что его считают порядочным и, главное, честным человеком, император ответил: «О, что касается честности, то он честен, но что касается порядочности, то он только играет роль. По существу это интриган». О Фонтане император говорил: «Он слишком угодлив, но он очень талантлив. Он служит мне с большим рвением и в настоящее время хорошо руководит народным образованием. Революция сделала нас в слишком большой степени греками или римлянами. Надо внушить нашим детям монархические идеи. Это вполне соответствует взглядам Фонтана». По крайней мере, он выставляет такие взгляды на показ. «Если бы я ему позволил, он зашел бы слишком далеко. Он человек умный, но ум у него маленький. Если бы я его не придержал, то он ввел бы у нас воспитание в стиле Людовика XV. Он думал, что это мне понравится. Я остановил его. Знаете, я ему как-то сказал: оставьте нам, по крайней мере, республику литературы. Эти слова вновь направили его на путь истины. И я не боюсь энергичных людей. Я умею пользоваться ими и руководить ими. Кроме того, я ничем не нарушаю равенство, а молодежь, как и вся нация, дорожит только равенством. Пусть у вас будет талант, я вас выдвину. Будут заслуги, я буду вам покровительствовать. Все знают это, и общая уверенность в этом идет мне на пользу.
6: А Фонтан хотел сделать мне маркизов». Но маркизы теперь хороши только в комедии, да и там наши теперешние нравы развенчали их после того, как Мале покинул сцену, а Флери был уволен. «Мне нужны члены государственного совета, префекты, офицеры, инженеры, профессора. Нужно, следовательно, способствовать широкому развитию народного просвещения и немного закалить эти юные греко-римские головы. Суть в том, чтобы придать монархический дух этим греко-римским образом. Только такой и должна быть история. Я еще займусь народным просвещением, и это будет моей первой заботой после заключения мира, так как в этом гарантия будущего. Я хочу, чтобы народное образование и даже часть того образования, которое получит мой сын, было доступно для всех. У меня есть большой проект на этот счет». К моему великому сожалению, этот разговор был прерван нашим прибытием в Познань. Мы приехали туда до рассвета и остановились в саксонской гостинице. Первыми словами императора были: «Дайте мне эстафеты».
5: Согласно отданному мною заранее распоряжению, директор почты задержал две эстафеты, проходившие через Познань. Император был в таком нетерпении, что если бы у него под рукой был нож, он вспорол бы почтовые сумки. Так как пальцы мои онемели от мороза, то я не мог достаточно быстро составить условную комбинацию из цифр секретного замка, и император нервничал от нетерпения. Наконец, я мог передать ему письмо императрице и письмо мадам Монтескью с бюллетенем о римском короле. Это были первые сообщения из Франции, полученные после Вильно, так как нам не везло, и мы не встретили эстафеты между Вильно и Мариамполем. В пути император все время рассуждал о том впечатлении, которое, вероятно, произвело во Франции отсутствие всяких сообщений из армии. Легко поэтому представить себе, с каким интересом он принялся за депеши великого канцлера и других министров. Ему казалось, что я вскрываю конверты недостаточно быстро, так велико было его нетерпение. Он больше пробегал страницы, чем читал их, чтобы поскорее составить себе представление обо всем. Закончив этот просмотр, он снова взялся за те депеши, которые показались ему наиболее важными. Он оказал мне честь и прочитал мне письма императрицы и мадам Монтескью, а потом сказал: «Хорошая у меня жена, не правда ли?» Подробности, которые императрица сообщила ему о сыне и которые подтверждались воспитательницей римского короля, привели его в восторг. В тот момент этот человек, которому дела причиняли такие заботы, был только добрым образцовым мужем, самым нежным отцом семейства. Не могу выразить, как приятно мне было смотреть на него в эти моменты. Во всех его чертах светилась радость и счастье, и это трогало меня до глубины души. Он дал мне прочесть письма великого канцлера, военного министра и министра полиции.
3: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем мемуары Армана де Калинкура «Поход Наполеона в Россию».
5: Пока император продолжал просматривать свою корреспонденцию, я воспользовался свободной минутой, чтобы отдать распоряжение по поводу нашего дальнейшего путешествия. Так как наш дармес не мог нас догнать, а император, когда мы пересаживались в сани, не дал мне времени взять оттуда шкатулку с деньгами, то мои средства были исчерпаны. Я взял денег у директора почты. Я предупредил также о своем приезде генерала, состоявшего комендантом Глагау, зная, что тогда будут открыты городские ворота и приготовлен ужин. Перед отъездом у меня оставалось 2 часа свободного времени, и я потратил их на то, чтобы привести в порядок свои записи и пополнить те из них, которые относились к последним разговорам, происходившим после нашего отъезда из Варшавы. Император отдыхал около часа. Он позавтракал, и мы снова двинулись в путь. Теперь мы ехали навстречу почте, и время казалось нам короче, тем паче, что эстафеты приходили одна за другой по мере того, как мы продвигались вперед. Таким образом, за один день мы проводили много дней вместе с нашими друзьями, читая их письма. Каждое письмо приносило императору новую радость. Он давал мне читать большинство получаемых им депеш, за исключением лишь присланных почтой периллюстрированных писем. Только один раз он дал мне прочесть несколько выдержек и сказал: «Какое безрассудство! Но не глупы ли люди? Я не настолько уважаю их, чтобы быть злым, как говорят обо мне, и мстить за себя». Слова императора были вполне справедливыми. Безрассудство и беззастенчивость авторов писем лучше всего доказывали, что император не был ни злым, ни мстительным, так как в данном случае он мог бы проявить строгость, не совершая никакой несправедливости. Я видел в Париже 2 лиц, к которым непосредственно относилось его замечание. Они не имели ни малейшей неприятности, а между тем один из них был придворным. Получаемые императором сведения о положении в Париже и во всей Франции доставляли ему большое удовольствие. Все так привыкли видеть, как он торжествует над препятствиями и извлекает выгоды даже из событий, кажущихся самыми неблагоприятными для него, что доверие мало пострадало от долгого молчания, на которое все жаловались. Перерыв корреспонденции не произвел в полной мере того впечатления, которого император опасался. «При нынешнем положении, — сказал император, — эта уверенность — досадное явление, так как бюллетень произведет ошеломляющее впечатление. Беспокойство было бы лучше. Оно подготовило бы людей к сообщению о несчастьях». Император говорил затем о военном министре, которого назвал настоящим придворным льстецом и самым тщеславным человеком, какого он когда-либо видел. Ему посчастливилось убедить всех, что его дед вышел из Ноева ковчега.
6: Он человек честный, с посредственными способностями, бесхарактерный и до такой степени льстивый, что никогда не знаешь, в какой мере можно доверять его мнению. Он все еще не знает меня. Он думает, что я подобен Людовику XV, что надо меня обхаживать и угождать мне. Если бы у меня были любовницы, он был бы, наверное, самым ревностным их прислужником. Он по-прежнему видит в деле Мале большой заговор с многочисленными разветвлениями. Он хотел бы арестовать многих якобинцев, в том числе и видных людей. Мне кажется, однако, что правы Паскье и Савари, что мысль об этом дерзком предприятии зародилась лишь в нескольких безумных головах. Хорошо, что не арестовали никого из видных лиц, так как строгости раздражают. Если есть виновные, то они не укроются от полиции, и не надо, чтобы правительство ошибочно предавалось неуместным подозрениям. Европа, как и Франция, тоже пусть лучше видит в этом заговоре только замысел сумасшедшего. В этом вопросе Савари правильно предугадал мои намерения. Когда мы приехали в Глагау вечером, генерал был немало удивлен, увидев, что обершталмейстер – это сам император. Император много расспрашивал о положении в городе и в стране, отдал ряд распоряжений и едва успел поужинать, до такой степени он спешил вновь двинуться в путь. Мы отправились в экипаже, который генерал предложил императору. Император принял его предложение, так как невозможность устроиться в санях лежа очень утомляла его. Будучи уверен, что снег помешает нам продвигаться на колесах, я из предосторожности приказал, чтобы наши верные сани следовали за нами, и хорошо сделал, так как в экипаже мы могли ехать только шагом, и поэтому вскоре уже после Глагау вновь заняли свои места в санях, хотя там было менее удобно. Мы уселись в наши скромные сани полузамерзшими, и лучше бы мы совсем не покидали их. Император не мог заснуть и говорил об армии, в частности о том, что при нашей быстрой езде мы не сможем получать сообщения от нее. Ему не терпелось доехать до Саксонии. Предстоящий переезд через Пруссию был ему не по душе, и между нами состоялся следующий разговор. «Если нас арестуют, Калинкур, что с нами сделают? Как вы думаете, узнают меня? Узнают ли, что я здесь?» «К вам, Калинкур, в Германии относится довольно хорошо. Вы говорите по-немецки, вы оказывали покровительство смотрителям почтовых станций и забрали всех моих жандармов, чтобы дать им охрану. Они не допустят, чтобы вас арестовали и плохо обошлись с вами». «Да, конечно, они немного помнят это покровительство, которое не помешало тому, чтобы их ограбили». «Ба! Они страдали в течение 24 часов. Но вы ведь заставили вернуть им лошадей. Бертье только и говорил со мной, что о ваших требованиях в их пользу». «Бывали ли вы в Силезии?» «С вашим величеством». «Значит, вас здесь не знают?» «Нет, государь». «Я приехал в Глагау только после закрытия городских ворот. Если люди генерала или курьер не проболтались почтальону, то никто не может знать, что я нахожусь в Пруссии». «Конечно. Да и никто не заподозрит, что в этих скверных санях так скромно путешествует император. Что же касается обершталмейстера, то он не настолько важная особа, чтобы прусаки скомпрометировали себя, захватив его. Поездка вашего величества совершается так быстро, что на нашем пути о ней пока еще никто не знает. Чтобы попробовать выкинуть какой-нибудь фортель против нас, нужен был бы какой-то сговор. Любой человек, решительный и полный ненависти, уже успел бы собрать 3 или 4 таких же людей себе на подмогу. Если бы прусаки нас арестовали, что бы они с нами сделали?» «Если бы это не было подготовлено заранее, то, не зная, что с нами делать, они бы нас убили. Надо, следовательно, защищаться до последней крайности. У нас могут быть хорошие шансы. Нас 4. «Ну, хорошо. Но если вас возьмут живым, то что с вами сделают, господин герцог Веченский?» — шутливым тоном спросил император. «Если меня захватят, то это будет из-за моего секретаря. Мне придется тогда плохо». «Если нас арестуют, — с живостью сказал император, — то нас сделают военнопленными, как Франциска I. Пруссия заставит вернуть ей миллионы и потребует вдобавок еще новые миллионы. Если бы они отважились на эту попытку, то мы не отделались бы так дешево, государь». «Думаю, что вы правы. Они слишком боятся меня. Они захотят держать меня в заточении». «Это весьма вероятно». «А боясь моего бегства или грозных репрессарий со стороны Франции с целью меня освободить, прусаки выдали бы меня англичанам». «Возможно. Вы только представьте себе, Калинкур, какая бы физиономия была у вас в железной клетке на площади в Лондоне. Если бы я тем самым разделил вашу участь, государь, то я бы не жаловался». Речь идет не о том, чтобы жаловаться, а о том, что может случиться в близком будущем, и о той физиономии, которую вы корчили бы в этой клетке, запертой там, как несчастный негр, которого обрекли на съедение мухам и обмазали для этого медом», — сказал император, надрываясь от хохота. В течение четверти часа он хохотал над этой шутовской мыслью, представляя себе такую физиономию в клетке. Я никогда не видел, чтобы император смеялся так от всего сердца. Его веселость заразила меня, и мы долго не в состоянии были произнести хоть какое-нибудь слово, которое не давало бы нового повода для нашего веселья. Император высказал весьма успокоительные соображения о том, что об его отъезде еще не могут знать, а тем более не могут знать о состоянии, в котором находится армия. Прусаки, помня, что их войска находятся среди наших, и, учитывая предполагаемую силу нашей армии, не посмеют ничего предпринять против него, даже если они осведомлены о нашей поездке. «Но тайное убийство или какая-нибудь ловушка – вещь легко возможная», – сказал император, проявляя живейшее желание поскорее миновать Пруссию, которая наводила его на столь забавные и одновременно на столь серьезные размышления. Эта мысль беспокоила его до такой степени, что он спросил меня, в порядке ли наши пистолеты, и проверил, находятся ли его пистолеты у него под рукой. Я осмотрел их в Познани, и мы были вполне готовы хорошенько угостить первого же, кто сунулся бы к нам. Любопытных, которые приблизились бы в эту ночь к нашим дверцам, ожидало плохое развлечение. Наш разговор был прерван прибытием на перекладной пункт. Император не хотел, чтобы курьер выезжал из Глагао раньше, чем за час до нас. Так как курьер ехал медленнее нас, то он опередил нас лишь на очень короткое время. Лошади не были готовы. Император не знал, что думать об этой задержке. Он привык к тому, что к его услугам всегда весь мир, и не мог понять, что на приготовление лошадей можно потратить более получаса, то есть более того времени, на которое курьер опередил нас. Это был прусский перекладной пункт, и то, что я приписывал обычной медлительности прусских станционных смотрителей, казалось императору чем-то преднамеренным. Я отправился лично удостовериться в причинах задержки, но не мог расшевелить невозмутимо равнодушного смотрителя и его почтальонов, которые по своему обыкновению запрягали лошадей с максимальной медлительностью, чтобы дать им время покормиться. Я все время ходил от конюшни к саням императора и обратно. Император сильно страдал от холода. Чтобы набраться терпения, он попросил меня достать ему чаю, который можно найти во всех почтовых станциях Германии. Две чашки чая немного согрели его, но не уменьшили его нетерпение, которое росло с каждой секундой. Он спросил меня, прибыл ли за нами наш эскорт. Из шести жандармов, взятых нами в Глагао, оставалось только два, которые стояли на запятках саней и наполовину замерзли. Наконец, после часа ожидания, мы вновь отправились в путь». Эта ночь была одной из самых тяжких, какие нам пришлось провести. Из-за перемены экипажа мы просто замерзли. Что касается меня, то я не отогревался уже в течение 36 часов. «А я уж думал, — шутливо сказал император, когда мы тронулись в путь, — что сейчас начнется первый акт сцены в клетке. Каким образом можно потерять 2 часа на запряжку 4 или 6 лошадей, стоящих в конюшне?» Нам везло на неприятности. Наши сани сломались, и это замедлило наше передвижение. Мы все же доехали до Бунславу, где нам пришлось остановиться для починки саней. Мы воспользовались этой задержкой, чтобы позавтракать. Император беседовал с хозяином постоялого двора, немцем. Я служил ему переводчиком. Он спрашивал хозяина о положении страны, о налогах, об администрации, о том, что он думает по поводу войны. Хозяин, принимая нас за простых путешественников, давал наивные ответы на все вопросы. Чем менее его ответы способны были доставить удовольствие императору, тем настойчивее он задавал свои вопросы и часто говорил мне с улыбкой. «Он прав. У него больше здравого смысла, чем у многих людей, стоящих во главе управления. Он не придворный льстец». Добродушие и искренность хозяина постоялого двора развлекали императора. Потом он уступил настояниям торговки стеклянными побрякушками, которые насильно проникло в отведенное ему помещение. Императора сильно позабавило доверие этой женщины, которая, не зная нас, была готова сбыть ему все свои запасы даже без денег, причем мы не могли понять, на чем было основано ее доверие. Он накупил ожерелье, колец и так далее, а потом сказал мне: «Я привезу это Марии Луизе на память о моем путешествии. Будет справедливо, Калинкур, если мы с вами поделимся. Надо, чтобы вы тоже преподнесли кое-что из этого предмету вашей страсти».
5: Никому еще не приходилось так долго находиться с глазу на глаз со своим государем. Это путешествие будет историческим воспоминанием в вашей семье. Император никогда не забудет ваших забот. Он был так добр, что отдал мне половину своих покупок, поручив мне упаковать вторую половину для императрицы. Затем он бросился на дрянную кровать, сказав, чтобы я разбудил его, когда сани будут готовы. Пока император отдыхал, я торопил починку саней и занимался продолжением своих записей за время после Познани. Все рассуждения императора доказывали, что он по-прежнему очень озабочен положением армии, но упорно продолжает думать, что Виленские склады вновь собрали ее в единое целое. Его мнение не изменилось, и он соответственным образом строил все свои планы и отдавал свои распоряжения. «Дурное впечатление от наших бедствий будет нейтрализовано моим приездом в Париж», — сказал император. Под влиянием этих утешительных размышлений мы ехали в довольно веселом настроении. Чем больше мы приближались к Франции, на которой сосредотачивались все упования императора, тем менее озабоченным он казался. «Шварценберг — благородный человек», — говорил император. Он не покинет нас со своим корпусом. Он не пожелает быть изменником в тот момент, как судьба поворачивается к нам спиной. Прусаки будут согласовывать свое поведение с поведением австрийцев. Я буду в Тюильри раньше, чем узнают о моих несчастьях, и раньше, чем осмелятся пожелать изменить мне. Мои когорты образуют армию численностью более чем 100 000 солдат, хорошо обученных и находящихся под командой закаленных на войне офицеров. «У меня есть деньги, оружие, есть из чего создать хорошие кадры. Не пройдет и 3 месяцев, как я получу новобранцев и буду иметь под ружьем на берегах Рейна 500 000 человек. Чтобы собрать и обучить кавалерию, понадобится больше времени, но у меня есть то, с помощью чего всегда делаются такие вещи, а именно деньги в подвалах Тюильри». Разговор перешел затем на другие темы, о его семье, о прежней службе, директории и так далее.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Арман де Калинкур. Глава из книги «Поход Наполеона в Россию». Читает Василий Савинов.
2: Почтальон, продолжая гнать лошадей галопом, промчался под Триумфальной аркой, хотя никто не говорил ему, чтобы он ехал там, и часовые не успели его задержать. «Это доброе предзнаменование», — сказал мне император. Он благополучно высадился из экипажа у среднего подъезда как раз в тот момент, когда часы били 11:45 ночи. Я расстегнул свою шинель, чтобы был заметен мой расшитый мундир. Часовые, принимая нас за офицеров, приехавших с депешами, пропустили нас, и мы направились ко входу в галерею, выходящую в сад. Швейцар уже спал и в одной рубашке с фонарем в руке пришел взглянуть, кто стучит. Наш облик показался ему настолько странным, что он позвал свою жену. Я должен был несколько раз назвать себя, пока уговорил их отпереть дверь. Не без труда швейцар и его жена, протирая себе глаза и поднося фонарь к самому моему носу, узнали меня. Жена швейцара открыла дверь, а сам он пошел позвать одного из дежурных лакеев. Императрица только что легла спать. Я велел провести себя в помещении ее служанок, якобы для того, чтобы передать ей известие об императоре, который едет следом за мной. Так я условился с императором. Во время всех этих переговоров швейцар и другие слуги оглядывали императора с головы до ног. «Это император!» — вскричал вдруг один из них. Трудно вообразить, как они все обрадовались. Они не в состоянии были сохранить спокойствие. Две служанки императрицы выходили из покоя как раз тогда, когда я входил в их помещение. Моя отросшая за 2 недели щетина, мой костюм, мои сапоги на меховой подкладке – все это произвело на них отнюдь не более приятное впечатление, чем на швейцара, и я должен был долго ссылаться на привезенные мною добрые вести об императоре, чтобы они не бросились бежать прочь от привидения, которое предстало перед ними». Имя императора, в конце концов, успокоило их и помогло им узнать меня. Одна из них доложила обо мне императрице. Тем временем император, с трудом скрывавший свое нетерпение, положил конец моей миссии, войдя сам к императрице. Мне он сказал: «Спокойной ночи, Калинкур, вы также нуждаетесь в отдыхе». Я тотчас же, как заранее предписал мне император, отправился к великому канцлеру, который никак не ожидал, что депеша, которую он собирался отправить с сегодняшней ночной эстафетой, может так быстро дойти по назначению. И если бы я не приехал к нему в почтовой коляске, если бы меня не сопровождал дворцовый лакей в ливрее, если бы бич почтальона не послужил бы мне паспортом, то и у великого канцлера тоже не сразу решились бы впустить меня. Моя внешность не внушала доверия. Придворный лакей должен был служить мне своего рода поручителем, так как слуги комбессереса глазели на меня, не зная, что думать об этой персоне. Никто меня не узнавал, и никто не хотел докладывать обо мне. Граф Жабер, управляющий французским банком, и несколько других лиц, сидевших тогда в салоне великого канцлера, словно окаменели, когда я появился. Все безмолвно уставились на меня. Они не знали, что думать о моем приезде и об этом человеке, наружность которого, как казалось им, не соответствовала доложенному имени. Вслед за этим впечатлением, произведенным в первый момент моим костюмом и моей небритой бородой, у всех тотчас же возник один и тот же вопрос. «Где император? В чем дело? Не случилось ли несчастье?» Все задавали себе этот вопрос, но не в силах были произнести эти слова. Страшный бюллетень уже был опубликован. Утреннее пробуждение было несладким. Все были в грустном настроении. О том, что император в Париже, не знали. Почему же обершталмейстер оказался здесь? Почему он покинул императора? Ночной час, бледный свет лампы, всеобщая неизвестность, печальные сведения, которые уже знали, и сведения, которых ожидали, все наводило на черные мысли и внушало грустные предчувствия. Таковы были переживания находившихся в салоне лиц, пока я ожидал возвращения лакея, который пошел в кабинет великого канцлера доложить обо мне. Невозможно описать эту немую сцену. Все уставились на меня, не будучи в состоянии произнести ни слова. Казалось, что слова замирали на устах. Каждый искал приговора в моем взгляде, и на всех лицах было написано больше страха, чем надежды. Когда я обратился к Жаберу, он, немного оправившись от первого изумления, воскликнул: «А император, господин герцог?» Ему не удалось окончить фразу. С ошеломленным видом все повторили вслед за ним: «А император, где он?» «В Париже», — ответил я. При этих словах все лица просветлели. Я пошел к комбессересу, он начал с того же самого восклицания, и я не дожидался, пока он закончит фразу, чтобы успокоить его. Я передал ему распоряжение императора, поговорил с ним несколько минут и предложил ему объявить утром пушечным салютом о возвращении императора, а также предупредить министров и двор, что леве состоится в 11 часов и тому подобное. Возвратившись к себе домой, я отдал распоряжение, чтобы в 8 часов утра послали пажей к госпоже матери и ко всем принцессам, сообщить им о приезде императора. Я написал также обер-камергеру насчет необходимых мер во дворце. Граф Монтескью немедленно приехал ко мне. Приехал и министр полиции, которого я тоже уведомил. На следующий день император приказал мне взять на себя портфель Министерства иностранных дел на время отсутствия герцога Бассана и доставить ему некоторые папки венских корреспонденций, а также наши последние договоры с Австрией и Пруссией. Утомленный 14 ночами, которые я провел как бы на страже, не смыкая глаз, подавленный сознанием той ответственности, которую взвалило на меня подобное путешествие при подобных обстоятельствах, все время озабоченный, как бы ни случилось чего-нибудь с императором, верившим в себя моим заботам и моей преданности, я все еще был полон тревожного возбуждения. И недавние переживания привели мои нервы в такое напряженное состояние, что я нуждался в отдыхе. Я просил поэтому императора освободить меня от этих обязанностей и поручить дела Бенардьеру. Император согласился. Я не мог выразить, какая тяжесть свалилась с моего сердца, когда я имел счастье подать руку императору, чтобы помочь ему выйти из почтовой коляски у подъезда Тюильри. Не думаю, чтобы я когда-нибудь был так доволен и удовлетворен собою, как в этот раз, когда я увидел, что он благополучно прибыл в свой дворец». В 11 часов я приехал в Тюильри к леве. Во дворце собрались министры и много придворных чинов, в частности, камергеров. Меня окружили, словно я был фаворитом, приветствовали как человека, пользующегося влиянием, человека, который только что провел 14 ночей и столько же дней с глазу на глаз с властелином. Ужасный бюллетень появился в мониторе 16 декабря. Мы знали об этом из последней эстафеты, полученной нами в пути. Бюллетень произвел такое глубокое впечатление даже на самых отъявленных придворных листецов, что все ловили мои взгляды, чтобы прочесть в них вести о дорогих сердцу людях. Никто не решался прямо спросить меня. В Париж прибыл только бюллетень, частные письма не были разосланы. Я был счастлив успокоить многих, но, увы, многих других я огорчил. Хотя беспорядок и распад армии после Малоярославца не позволяли штабу главного командования дать точные сведения о многих офицерах, даже высших чинов, так как, лишившись лошадей и не имея ровно ничего, они должны были искать пропитание, следуя за бандами, блуждавшими на флангах колонны и оказывавшимися то в голове, то в хвосте у нее. Даже самые твердые люди вынуждены были покориться этой жестокой необходимости». Так как еще до Березины хлеба нельзя было достать за целую пригоршню золота. Эти несчастные, отставшие люди большей частью питались кониной, мясом лошадей, павших на дороге. Животных разрубали на части, прежде чем убить их. Горе павшим. Все кидались на упавшую лошадь, и ее хозяину частенько трудно было ее отстоять. Подоспевшие первыми бросались на лошадиный круп. Наиболее ловкий вскрывал бок и извлекал печень, которая была наименее жестким и наиболее лакомым кусочком. И при этом никто не думал о том, чтобы сначала убить несчастные животные. До такой степени все спешили снова двинуться в путь. Наиболее счастливые из отставших варили похлебку, если можно назвать так грязную мучную жижу, а еще чаще отруби, найденные в пыли чердаков и размешанные в воде. Как счастливы были те, у кого сохранилась какая-нибудь посудина, в которой можно было варить. В пути ее держали в руках и хранили более бережно, чем деньги. Несмотря на наше несчастье, мы сохранили любовь к шутке и к смеху, и бедняков, путешествовавших с котелком в руке, прозвали «лакомками». Даже те, кому приходилось поститься, забавлялись насчет предусмотрительных людей, сохранивших это орудие питания. Когда люди подходили к костру, чтобы сварить себе похлебку, то те, у кого не было посуды, становились в хвост за вами, надеясь, что вы одолжите им ваш котелок. Если кто-нибудь находил картофель, ему завидовали все. Как-то раз в Польше оказалось много картофеля в нескольких больших деревнях, но они находились далеко и от нас, и друг от друга, а люди не хотели слишком далеко отходить от дороги. И господин, и слуга, и полковник, и солдат одинаково испытывали недостаток во всем». Это бедствие одинаково постигло людей всех рангов, и так как оно привело все потребности к одному знаменателю, то самым несчастным был именно тот, кто в силу своего ранга не мог подать дурного примера и пойти на грабеж. Честь и слава тысячу раз, честь и слава французским солдатам и благородному французскому национальному характеру. Сколько несчастных, которые ежедневно рисковали жизнью, чтобы добыть какую-нибудь плохонькую пищу, и отнюдь не надеялись найти что-нибудь завтра, когда им снова придется для этого идти на риск перед полчищами казаков и толпами крестьян. Сколько их, этих несчастных, отдавали свою жалкую еду или делили ее с попавшимся навстречу ослабевшим или больным беднягой, лежащим на дороге в ожидании смерти. Сколько других останавливались, рискуя попасть в плен или расстаться с жизнью, чтобы помочь шагать несчастному отставшему. Сколько офицеров, ни за что не хотевших покинуть колонну, хотя их полки растаяли, предпочитали смерть под знаменами на дороге, по которой шла армия, поиском пищи в компании с отставшими или грабителями. А скольких офицеров кормили, скольким помогали эти самые отставшие? Солдат, добывший себе какую-нибудь еду, редко проходил мимо офицера, не предложив ему отведать ее, если ему казалось, что офицеру нечего есть, хотя он его вовсе не знал, и офицер был из другого корпуса. Тысячу раз я был свидетелем этих добрых деяний. Я сам шел пешком среди солдат в простой синей драповой куртке с шитьем, в треуголке, и мне часто приходилось присаживаться на несколько минут, чтобы отдохнуть. Так вот, не проходило дня, чтобы солдаты, ковыляющие с жареной кониной или несколькими картофелинами в дырявой тряпке или с похлебкой в кастрюле, не предлагали мне разделить с ними пищу и помочь мне идти, думая, что я изнурен или голоден. Как бы я хотел вновь встретить хотя бы нескольких из этих храбрецов. Честь и слава французам, подавляющее большинство которых сохранили в душе чувство сострадания во время величайшего из бедствий». Я должен рассказать еще о последнем дне нашего путешествия, когда сообщения, полученные из армии, естественно, навели разговор на тему о ее положении. Император, прочитав письмо неаполитанского короля, сказал мне, словно предчувствуя последующие события: «Боюсь, что он не сделает всего необходимого для реорганизации армии. Быть может, лучше было бы взять его с собой в Париж или позволить ему возвратиться в Неаполь, но тогда он, пожалуй, не вернулся бы к началу новой кампании, а так как у меня будет молодая кавалерия, то мне бы его не хватало. Он привязан ко мне, но его претензии и тщеславие доходят до смешного. Он думает, что у него необыкновенные политические таланты, а у него их нет совершенно. У королевы в мизинце больше энергии, чем во всем короле». Они ревнуют меня к Евгению, потому что зарятся на всю Италию. Король хотел бы убедить итальянцев, что их страна может существовать и рассчитывать на будущее лишь при условии объединения всей Италии под одним скипетром. Все французы, которых я сделал королями, слишком быстро забывают, что они родились в прекрасной Франции, и что у них нет лучшего титула, чем титул французского гражданина». Он привел в пример Бернадотта и своих братьев и стал перебирать разные подробности, которые подтверждали его слова. Потом император заговорил о необходимости вновь поднять дух армии и возвратить прежнюю энергию нашей пехоте, рассыпавшейся поодиночке, которая умирает от голода и, собираясь небольшими бандами, волочит по земле вдоль дороги свою нужду, свою славу и свою былую энергию. «Надо, — прибавил он, — чтобы эти люди, которых не могли остановить никакие опасности, вновь поняли, что они могут сделать для своего спасения и для славы Родины. В самом деле, физически они истощены, но морально эти люди, которые еле волочат ноги и бредут, как привидения, вновь почувствуют, что они могут сделать, если энергичный начальник заговорит с ними и скажет им: „Остановись, француз! Казаки не должны пройти дальше. Вот здесь надо победить или умереть“». В связи с этим император высказал мысль, что этой моральной силой, этой энергией, закаляющей против всяких трудностей, обладают далеко не все начальники. «Нет, — сказал он, — более отважных людей на поле сражения, чем Мюрат и Ней. И нет менее решительных людей, чем они, когда надо принять какое-нибудь решение у себя в кабинете. Вообще существует очень мало государственных людей. У меня, бесспорно, самые способные министры в Европе, а в то же время, если бы я не приводил в движение весь механизм, то очень скоро стало бы заметно, до какой степени они ниже своей репутации».
1: Радиозвезда. Мы читаем мемуары Армана де Калинкура.

0: Шкура. Поход Наполеона в Россию.
1: Прежде чем закончить рассказ о кампании и путешествии императора, возвращаюсь к рассказу о том, что происходило в дежурном дворцовом салоне. Бюллетень произвел такое тягостное впечатление, что, как я уже сказал, никто не решался задать мне какой-нибудь вопрос. Единственный слуга, который нас сопровождал в поездке, отсыпался, а кроме того, ему было запрещено говорить о чем бы то ни было. Император говорил о наших неудачах в таких же откровенных выражениях, как и бюллетень, но так как сообщения о прибытии армии в Вильно еще не было, то, следовательно, он, как и все, не знал еще о самых тяжких наших бедствиях. У императора образовались небольшие отеки на ногах, глаза опухли, цвет лица был как у человека, кожа которого пострадала от мороза, но в остальном вид у него был вполне здоровый. Он был так счастлив, что находится снова в Париже, что ему не надо было притворяться, чтобы иметь вид довольного и нисколько не удрученного человека. Весь день и даже часть ночи он работал, рассылая всякие распоряжения, чтобы дать всем отраслям администрации то направление, которое он считал нужным. Как мне показалось, он был вполне удовлетворен общественными настроениями после опубликования бюллетеня. Его приезд успокоил много страхов и смягчил наиболее тревожные опасения, но, увы, не мог осушить слез тех семей, которые оплакивали свои потери. Император, словно посторонний человек, говорил о своих поражениях и о той ошибке, которую он совершил, оставаясь в Москве. «Успех всего дела зависел от одной недели», — сказал он. «Так всегда бывает на свете. Момент, своевременность — это все». Когда он принимал декрея де Сесака, его первые слова были: «Так вот, господа, фортуна меня ослепила. Я позволил себе увлечься, вместо того, чтобы следовать намеченному мною плану, о котором я вам говорил, господин де Сесак. Я был в Москве. Я думал подписать там мир. Я оставался там слишком долго. Я думал в один год достигнуть того, что должно было быть выполнено в течение двух кампаний. Я сделал большую ошибку, но у меня будет возможность исправить ее». Облик Парижа с самого начала показался ему утешительным. Возвращение императора произвело чудотворное действие. Император заметил это и уже на следующий день был спокоен насчет последствий, к которым могли бы привести его неудачи. События в Вильно не изменили его мнения. «Ужасный бюллетень произвел свое действие», — сказал он мне, «но я вижу, что радость, доставляемая моим присутствием, больше, чем горе, вызванное нашими поражениями. Люди скорее огорчены, чем обескуражены. В Вене будут знать об этих настроениях, и не пройдет трех месяцев, как все будет в порядке». Если я пропускаю много подробностей при передаче моих разговоров с императором во время нашего долгого пребывания с глазу на глаз, то я могу, по крайней мере, ручаться за точность всего, что я сообщаю, и в большинстве случаев даже за точную передачу его слов. Моя совесть не больше обманула меня, чем моя память. Я издавна привык откровенно высказывать императору свое мнение, не боясь задеть его, и я должен отдать ему справедливость и заявить, что во время нашего путешествия он вызывал меня скорее на резкость, чем на осторожность в выражениях. Он поощрял меня к этому откровенностью своих собственных разговоров и своими признаниями. Он вновь доказал мне, что я думал и раньше. Если он не всегда любил всякую правду, то во всяком случае он уважал тех, кто высказывал ее по совести. При других обстоятельствах, если разговор касался вопроса, о котором император не хотел говорить, он обрывал его тем или иным способом. Так, например, если это происходило у него, он вас покидал или отпускал, или, наконец, перебивал каким-нибудь распоряжением, не относящимся к теме разговора, а иногда и словами: «Вы ничего в этом не понимаете». Наоборот, в санях император все время поощрял меня к разговорам. Чувствовал ли он себя уязвленным? Не знаю. Он шутил, и прежде всего видно было, что он ощущает потребность излить свою душу. Если какие-нибудь рассуждения уж очень ему не нравились, то он на время менял тему разговора, но возвращался к тому же вопросу в тот же день или на завтра. Император не был от природы резким. Никто не владел собою лучше, чем он, когда он этого хотел. Доказательство в том, что за очень редкими исключениями и даже в тех случаях, когда обстоятельства вывели бы всякого другого человека из себя, он обычно сохранял в разговоре с каждым спокойный тон, хотя бы у него и много было оснований для упреков. В таких случаях его тон был, конечно, очень сухим, но не невежливым, не оскорбительным. Если порой мне приходилось слышать из его уст выражения, которые можно назвать грубыми, то я не могу назвать больше 5-6 таких примеров, и всякий раз это было с лицами, которые так вели себя, что с ними действительно

не стоило стесняться. Что касается этих выражений, то он не придавал им такого значения и не был так чувствителен к ним, как другие. Быть может, ему недоставало городского лоска, той изысканной деликатности и особенно той снисходительности в мелочах, которая заменяет до

Некоторые выражения, шокировавшие нас, для императора имели иной смысл, чем для нас. У него были даже все претензии благовоспитанного человека, и он более чем кто-либо другой замечал в манерах своего ближнего то, чего не замечал в самом себе. Он часто называл и даже с некоторым подчеркиванием различных знакомых из высших слоев общества, с которыми встречался в молодости. Он любил говорить о своих успехах у женщин. Можно сказать, что если в этом великом и замечательно целостном характере была слабая сторона, то она выражалась в тщеславном отношении к своему прошлому. Как будто при такой славе и при таком гении еще могут понадобиться ссылки на прошлое. Некоторые немного нескромные выражения, которые он порой употреблял, объясняются, на мой взгляд, лагерными привычками первых лет революции. Да и при том, такие слова вырывались у него лишь тогда, когда он намеренно этого хотел, и когда ему было выгодно усвоить игривый тон. А в тех случаях, когда он действительно сердился, он лишь очень редко бросал какое-нибудь шокирующее слово. Все приближенные императора напрасно жаловались на его манеры, на его обращение и тон с ними в повседневном обиходе. Отчасти по своему характеру, отчасти из сознательного расчета он редко показывал свою благосклонность, а если давал заметить, что он доволен, то можно было подумать, что он делает это против желания. «Французы, — говорил он, — легкомысленны, фамильярны, склонны к бесцеремонности. Чтобы не оказаться в необходимости ставить их на место, надо держать себя с ними серьезно, в соответствии со своим положением. Царствовать — значит играть роль. Государи всегда должны быть на сцене». И действительно, он всегда сохранял серьезность, даже когда хотел проявить благосклонность и, как он говорил, обласкать человека. Если император хотел выразить кому-нибудь свое недовольство, то чаще всего он делал это через какое-либо третье лицо. Если по отношению к какому-нибудь видному лицу он брал эту задачу на самого себя, и если дело было серьезным, то он все же частично скрывал свое недовольство. Остаток должен был дойти до адресата через третьих лиц, перед которыми он любил изливать свое недовольство. Он относился со вниманием ко всякому человеку, с которым говорил, так как, по его собственному откровенному выражению, никогда не хотел лишить себя возможности пользоваться людьми, не хотел, чтобы кто бы то ни было считал его дверь наглухо закрытой для себя. В соответствии с этим он постоянно твердил, что правительство принципиально должно не только никогда не отвергать никого, но и привлекать к себе тех, кто держится поодаль. Император называл мне маршалов, генералов и других весьма видных лиц, которых считал самыми верными и самыми преданными своими друзьями. А между тем они устраивали заговоры против него во время консульства, в частности, когда заключался конкордат с папой. Он ограничивался тогда тем, что в течение нескольких месяцев держал их вдали от двора. В согласии с этим принципом примерные взыскания при императоре были редкостью. Всякий раз, говорил он, это делалось вопреки его собственному желанию и лишь в тех случаях, когда его принуждал к этому серьезный общественный интерес, но и тогда он избегал осуждений в судебном порядке. «Я сам глубоко сожалел, когда сурово расправился с генералом Мореско», — говорил мне император. «Но его звание, его положение, его ум — все это во сто крат усугубляло его вину. Действовать так меня вынудили интересы государства. Человека, который занимал бы менее высокое место в глазах общественного мнения, я простил бы». Но что касается генерала Дюпона, то император не находил достаточных сильных выражений, чтобы высказать свое мнение о нем. Его главным упреком против Дюпона была та статья капитуляции, которая спасала, по его выражению, фургоны и тем самым богатство генерала, но зато позволяла обесчестить армию, так как допускала публичный обыск солдатских ранцев с целью найти в них вещи, служащие уликой грабежа. Причем было известно, что такие вещи действительно имеются в ранцах у солдат. Император не мог говорить об этом хладнокровно. Не сомневаясь, что военный суд осудит Дюпона, он ограничился производством расследований в особом порядке, так как не забыл, по его словам, доблестного поведения Дюпона под Ульмом. Но перед тем, как начать большую войну с Россией, когда корпуса должны были находиться на больших расстояниях друг от друга, он был вынужден возобновить это дело, которое ему хотелось бы замять, чтобы создать суровый прецедент и произвести должное впечатление на тех, кто в щекотливой обстановке почувствовал бы искушение пройти подобно Дюпону через Кавдинское ущелье. Тогда же и по тем же соображениям он издал правила об обороне крепостей и об ответственности коменданта. Император не баловал ни офицеров, ни солдат, но в то же время не поддерживал дисциплины и закрывал глаза на беспорядки. Он даже не любил, чтобы ему говорили о них, если они не выходили за пределы продовольственных вопросов. Он сам соглашался, что его система ведения войны не допускает.

0: Кает строгой дисциплины, потому что люди живут без пайков. Но закрывая глаза на недисциплинированность солдат, когда господствовало изобилие, он был требователен к ним, когда наступала нужда. Император не допускал жалоб и часто ссылался на пример римских легионов. Во время кампании под Эйлау эти великие примеры были постоянным предметом всех его разговоров в течение целой зимы. Он хотел доказать, что можно обходиться без всего, пытался переделать нас по образцу героических времен, вскружить головы благородными воспоминаниями и великими примерами. Французы храбро дерутся, не теряя головы. Они умеют терпеть лишения, страдать и даже умирать от голода, пока рука об руку с опасностью шествует слава. Но когда пушки больше не стреляют, и когда при отступлении ноги важнее отваги, эти герои всего только люди. Император больше всего другого осуждал преступления революции и самую революцию. В связи с этим он более или менее отрицательно относился к представителям старого двора, принимавшим участие в ней, и часто говорил мне о них, не очень стесняясь в выражениях. Он хотел учредить институт пэров и превратить прекрасное здание церкви Магдалины, которое должно было служить храмом славы, в великий искупительный памятник, очищающий от деяний революции. Таковы были две идеи, которые он постоянно выдвигал и которыми был очень занят. Он собирался воздвигнуть там памятник Людовику XVI, королеве и всем жертвам, погибшим во время революции. Император не прощал людям, пользовавшимся своей должностью, чтобы составить состояние и выжимать соки из страны, в которой они занимали командные или административные посты. А еще менее он прощал тем, кто торговал своим мнимым влиянием. Он с презрением говорил о маршале Бруне и никогда не упоминал имени Бурьена, не сопроводив его эпитетом «этот плут». Они не были единственными, о которых он так говорил. Можно сказать, что император принадлежал к типу тех людей, которых во время революции называли аристократами. Его рассуждения наводили даже на мысль, что такие взгляды были у него еще до его прихода к власти, хотя не всегда они лежали в основе его поведения. Роялист из Хартуэллского двора не мог бы говорить о Бурбонах, о революции и ее бедах с более ярко выраженным чувством и с более искренним сожалением, чем император. Но он всегда дополнял эти рассуждения соображениями государственного человека и подчеркивал, что надо воспользоваться всем тем, что революция дала великого и полезного. Это, говорил он, новая эра. Она дала новую закалку Франции, страдавшей под владычеством временщиков, королевских любовниц и тех злоупотреблений, которые следуют за ними по пятам. Чтобы положить конец революции, надо сделать сплав из всех убеждений и пользоваться людьми самых противоположных взглядов. Это значит самым убедительным образом доказать, что правительство чувствует себя сильным. Тогда оно само дает направление, а не получает его». В общем, император мало уважал людей. Он редко хвалил кого-нибудь, даже тех, кто особенно отличился, если только это не было в тот момент, когда ему нужно было, чтобы они отличились еще больше. Но зато, очевидно, из своего рода чувства справедливости он слабо бронил или даже совсем не бронил тех, кто действовал плохо, если только дело не имело слишком серьезного значения. Известную роль в этой наружной снисходительности играла бесспорно мысль, что впоследствии эти люди смогут действовать лучше, ибо даже в тех редких случаях, когда император свирепствовал, это длилось недолго. Если он смещал кого-нибудь за серьезный проступок, то всегда только временно. «Государь, — говорил он, — никогда не должны отнимать у человека всякую надежду на прощение. Прегрешение против деликатности, отсутствие вежливости и хороших манер коробили его. Хотя в этом отношении он не получил в детстве особенного воспитания, и сам он, выступая всегда на политической сцене, ничуть не заботился проявлять в этой области качества, которых требовал от других. В частных разговорах он горько жаловался на свои неприятности, особенно любил жаловаться на своих приближенных, в том числе на князя Невшательского, Дюрока, на министров и начальников различных ведомств, будто они плохо служат ему». «Потому что император говорил мне о них, я часто мог судить, что именно он, с гораздо большим основанием, говорит им, вероятно, обо мне. Было бы, однако, неблагодарностью с моей стороны забывать те похвалы, которыми император в мое отсутствие часто осыпал вверенное мне ведомство. Строго говоря, это делалось для того, чтобы еще больше подогреть рвение и в то же время косвенно покритиковать кого-нибудь другого». Он любил противопоставлять друг другу начальников различных отраслей администрации. Император не был бы недоволен, если бы они плохо уживались между собой. И я часто мог заметить, как он делал все возможное для того, чтобы Дюрок и я чувствовали друг к другу зависть и даже вражду.
1: читали мемуары Армана де Калинкура «Поход Наполеона в Россию». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Курсивом. Внутри и вокруг книг. Джон Рональд Руэлл Толкин. Отец современного фэнтези. Герои его книг, орки, эльфы и хоббиты, живут в придуманном мире Средиземья. Литератор не только создавал необычных персонажей и несуществующие миры, но и конструировал новые языки. Один из лучших филологов мира, самый молодой профессор Оксфордского университета, увлекался словотворчеством с детства. Например, с двоюродной сестрой Толкин общался исключительно на выдуманном говоре под названием «Ньюбш» или «Новая чушь». Помимо родного английского, Толкин знал больше 10 языков. Однако ни один из них не устраивал писателя полностью. В языке, считал Толкин, важнее всего благозвучность. Самой красивой английской фразой он называл «селадор», в русском переводе «дверь в подвал». Именно стремление создать идеальный язык подтолкнуло Толкина к занятиям литературой. Свое самое известное произведение «Властелин колец» писатель комментировал так: «Это попытка сотворить мир, в котором язык, отвечающий моим личным эстетическим предпочтениям, показался бы настоящим». Для персонажей трилогии Толкин сконструировал сразу несколько новых наречий. Высокие эльфы говорили на квенье, а серым эльфам в общении помогал Синдарин. Понять гномов мог только владеющий языком кхузду, а прочитать «Заклятие кольца» лишь тот, кто знает черную речь. Все языки объединяло одно – благозвучие. Возможно, именно в этой красоте притягательность созданного Толкином сказочного мира, у которого до сих пор масса поклонников по всему свету.
1: Курсивом. Радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Вооруженные силы России ударили по судну с военными грузами в порту Черноморск, сообщили в Министерстве обороны. Кроме того, на переходе морем поражен сухогруз, который доставлял в порт Измаил военное имущество для обеспечения противника. Кроме того, российские войска установили контроль над селом Малое Волчье в Харьковской области, добавили в Министерстве обороны. Там уточнили, что бойцы группировки войск «Север» продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля в Харьковской области. Флаги Евросоюза и Германии сняли со здания Генерального консульства ФРГ в центре Санкт-Петербурга, сообщает Фонтанка. С фасада особняка убрали таблички, а с окон – гербы. Немецкое консульство на Форштадтской улице открылось в 1972 году и должно теперь закрыться 18 сентября, после чего сотрудники покинут Россию. Российская сторона приняла эти меры в ответ на решение Германии закрыть Генеральное консульство России в Бонне и Русский дом в Берлине. Немецкие власти обвинили Москву в инцидентах с дронами в аэропорту Лейпцига. Германия также заявила о намерении усилить контроль за въездом россиян в страну и расширить санкционный список. Северный морской путь изучают для рыболовства. Об этом в комментарии телерадиокомпании «Звезда» рассказал глава Росрыболовства Илья Шестаков. Он также ответил на вопрос о логистике.
2: Если говорить о логистическом потенциале, с одной стороны, да, он, наверное, имеет место быть для рыбохозяйственной отрасли. И периодически суда, которые доставляют продукцию с Дальнего Востока, идут северным морским путем. Но пока это не носит массовый характер. Потенциал, безусловно, есть. Стоимость провозки по северному морскому пути дороже, чем железнодорожным транспортом. И поэтому для такого, наверное, не капиталоемкого груза, как рыба, но пока это сдерживающий фактор.
1: По словам Ильи Шестакова, в этом районе уже нашли запасы краба и сайки. Тем не менее, они небольшие, их сложно вовлекать в рыбохозяйственный оборот. Михаил Мурашко сообщил о нововведениях в медосмотрах и диспансеризации. По словам министра здравоохранения, теперь можно будет оценить вероятность ишемической болезни сердца у людей до 59 лет и старше. Граждане с проблемами с сердцем смогут пройти КТ органов грудной клетки для проверки коронарного кальция. Курящие мужчины в возрасте от 65 до 75 лет получат возможность сделать УЗИ брюшной аорты. Для тех, кто курит более 20 лет по одной пачке в день, расширены показания для КТ, добавил министр. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л-номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Казимир Валишевский. Главы из романа «Смутное время». Читает Виктор Золотонок.
3: Вологжане уверяли даже москвичей, будто они перехватили бумаги из Тушина, содержавшие приказ перебить всех способных носить оружие мужчин их города, а женщин и детей отправить в Польшу. То же самое открытие сделали и жители Тотьмы, с добавлением, будто самозванец намеревается освободить из темниц всех злодеев. В Москве, на беду, Шуйский не сумел как следовало воспользоваться этим внезапным подъемом народного духа. Он приказывал своим верным подданным сплотиться для избавления столицы от врага, где, впрочем, как он уверял, все обстоит благополучно. Он не скупился на патриотические увещания и дельные советы, но сам был совершенно не способен принять более деятельное участие в этой зарождавшейся организации отпора. Скопин, правда, действовал удачнее. Его поход из Новгорода в Тверь вместе с шведами в июле 1609 года имел, кажется, целью привести в связь с задуманными им планами беспорядочные действия возмутившихся против смуты. Этот план его увенчался успехом. Жители Вычегды с помощью Строгановых набрали отряд и, хорошо вооружив его, отправили к истинному царю. Вологда, не устрашившись участи Костромы и Галича, которым Лисовский мстил ужасными жестокостями, приготовилась к упорному сопротивлению. Нижний Новгород отразил одно из нападений. Вятка соединилась с Арзамасом, Муромом, Владимиром и Суздалем, пытаясь вовлечь в свой обширный союз даже отдаленную Пермь. Способность общин в московском государстве приходить к подобного рода соглашениям обнаруживается много раз в это бедственное время, составляет крайне любопытную черту русского народа. Она свидетельствует о присутствии в самом строении этого разложившегося общества, в его внутренней жизни, огромных скрытых средств, могучих пережитков былых привычек к самоуправлению. Надо отметить еще одно явление. В этих вооруженных восстаниях против вора и его приверженцев одни только крестьяне доказали свое усердие, мужество и самоотвержение. В Костроме и Галиче дети боярские сперва соединились с тяглыми людьми и пошли вместе на Ярославль. Но, приблизившись к городу, они обратились вдруг против своих союзников, отняли у крестьян пушки, привезенные из Галича, и перешли на сторону Лисовского. Отсутствие связи между членами шаткого еще не устоявшегося сословия служилых людей, этого зародыша теперешнего чиновничества, отсутствие в них общего средоточия, каким служила крестьянам община, этот обломок исконных учреждений самоуправляющегося мира, такого благотворного учреждения не было в других общественных группах. Вот, без сомнения, причины этого явления, требующего глубокого научного исследования. Итак, общины северных областей обменивались грамотами и сговаривались. После Мурома Владимир снесся с Нижним Новгородом и, получив от него подкрепление, напал на М. Вильяминова, воеводу Лжедмитрия. Несчастный был отведен в церковь для исповеди, а затем побит каменьями при криках «Вот враг московского государства!». Этот пример короткого суда нашел себе скоро подражателей в Костроме и других местах. С востока движение перебросилось на запад, на область, по которой в то время проходил Скопин со своими войсками. Передавшись истинному царю, ободренные победой над Тышкевичем, одним из самых блестящих польских воевод, Молога и Рыбинск, приглашали Ярославль и Углич постоять за правое дело. Шуйский, к сожалению, только хвастался, говоря, будто в Москве у него все благополучно. Как и раньше, из одной столицы в другую переезжали перелеты. На улицах и площадях громко обсуждался вопрос о заслугах и достоинствах обоих царей. И нередко при похвалах Дмитрию в толпе раздавались крики одобрения. Шуйский проявлял иногда жестокость, но слабый и робкий он решался на строгие меры только для мелкого люда. Не трогая вельмож, отчего они становились все более дерзкими. 25 февраля 1609 года была сделана серьезная попытка свергнуть боярского царя. Любопытнее всего то, что в этом заговоре принимали участие также и бояре. Подобрав до 300 единомышленников, князь Роман Иванович Гагарин, Григорий Федорович Сумбулов и Тимофей Васильевич Грязной, все именитые люди, обратились к своим естественным союзникам с просьбой передать сообща устроенное дело. Положить конец пролитию христианской крови, низложив царя, глупого и бесчестного, пьяницу и развратника, не оправдавшего надежд избравших его. Призыв не встретил, однако, сочувствия. Вместо того, чтобы явиться на Красную площадь, как это было установлено, бояре попрятались по своим домам. Явился только один князь Василий Васильевич Голицын, почуявший удобный случай отомстить. Патриарх Гермоген был схвачен, Во время богослужения в Успенском соборе его притащили на лобное место. По дороге его били, издевались над ним, осыпали бранью, но среди всех этих насилий, твердый как алмаз, патриарх Гермоген остался непоколебимым и не уступил заговорщикам. Они бросились в Кремль, но чернь отказалась следовать за ними, а Шуйский, успевший тем временем собрать кое-какие войска, отразил нападение. Надо обратить внимание на развязку этого покушения. Она ясно, как Божий день, показывает, в каком критическом положении находилась тогда Москва. Победа царя не сопровождалась никакими карами. Победитель оставался в своем дворце, а побежденные благополучно удалились в Тушинский лагерь, и никто не осмелился задержать их. Голицын вернулся к себе, продолжая спокойно жить, как будто ничего не произошло. Даже Гагарин спустя некоторое время вернулся из Тушина в Москву, не претерпев тоже никаких неприятностей из-за своего неудачного приключения. Заговоры против Шуйского повторились в апреле и мае 1609 года. В то время тушинцы попытались еще раз прервать сообщение между Коломной и столицей. В продолжении нескольких недель цена хлеба была 7 рублей за четверть, то есть в 24 раза выше его нормальной стоимости. Голод должен был неминуемо вызвать бунт. Но осаждавшие, ослабленные отсутствием у них дисциплины и обеспокоенные восстанием, охватившим области, а также приближением Скопина, не смогли сделать необходимые усилия. Сам Ражинский, жестоко страдавший от раны, уже не был в состоянии справиться со своим делом. В большой битве, происшедшей совсем неожиданно в день Святой Троицы, из-за неосторожной стычки польских аванпостов, ему пришлось пожертвовать всей пехотой. Чтобы выручить своих по-прежнему непослушных поляков, взорвавшихся чересчур высоко. Это было последнее крупное сражение между Москвой и Тушином. Скопин и шведы приближались. Московский главнокомандующий задержался на долгое время в Новгороде и его окрестностях. Причиной тому было брожение в этой области, а также затруднения, возникшие при осуществлении широко задуманного им плана военного и административного переустройства. Выбрав центром Вологду, он рассчитывал найти в ней опору для общего преобразования расшатанного государственного организма. По его мнению, Вологда подходила для этого, будучи узловым соединением всех дорог, связывавших северные области со столицей, и весьма важным торговым городом. Но при выполнении этого плана встретилось много препятствий, а когда Скопин решил выступить в поход, ему заградили путь еще новые.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Казимира Валишевского «Смутное время».
3: Отряд запорожцев под предводительством поляка Керножицкого, заняв уже Торжок и Тверь, грозил застигнуть врасплох молодого Шуйского и разрушить его замыслы в самом зародыше. Навстречу Керножицкому был выслан отряд, но новгородцы заподозрили его начальника в измене. Подозреваемым был тот же самый окольничий Михаил Игнатьевич Татищев, который как-то в споре с Дмитрием I по поводу телятины наговорил ему дерзости, а впоследствии убил Басманова. Но этих подвигов, очевидно, оказалось недостаточно, чтобы служить порукою верноподданности. В этом случае Скопин вел себя совсем не по-геройски. Отдав своего подчиненного во власть новгородцев, он допустил его убийство. И сверх того, после продажи имущества убитого с публичного торга, как это водилось у новгородцев, когда творилось народное правосудие, он тоже потребовал своей доли. Пользуясь этими обстоятельствами, Керножицкий подошел к самым воротам города и отступил только вследствие прихода заонежских крестьян, явившихся неожиданным подкреплением для новгородцев. Запорожцы кинулись к Старой Руссе и продержались там до самой весны 1609 года, до прихода шведов, преграждая путь Скопину. Появление шведов изменило расстановку сил в этих краях. За несколько недель они очистили всю местность от неприятеля, за исключением Твери, где, впрочем, народное движение, о его характере и успехах я уже говорил, дало законному правительству сторонников, предводительствуемых крестьянином Тимофеем Кудякуша Трепцом. В Орешке один из самых блестящих воевод Лжедмитрия, впоследствии один из главарей мятежной партии Михаил Глебович Салтыков, убедившись, что ему не справиться, бежал и, ища убежища в Тушинском лагере, произвел там переполох. 10 мая 1609 года Скопин покинул, наконец, Новгород и, соединившись со шведами, собрал в Торжке ополченцев, пришедших из Смоленской области, а затем разогнал заграждавший ему путь шайки Керножицкого, несмотря на то, что к ним присоединился Изборовский. Продвигаясь вперед, Скопин соединился с заволжскими крестьянами, собравшимися в Ярославле и угрожавшими Ростову, и вместе с ними, осилив Сапегу, снял осаду с Троице-Сергиевой лавры. Однако Скопину не удалось тотчас же воспользоваться всеми плодами, которых он ожидал от этой победы. В это самое время его покинули шведы. Благородные Делагарди, не следовавшие, насколько это было возможно, коварным инструкциям Карла, всегда приходил на помощь Скопину со своими войсками и не замышлял злоупотреблять свою силою. Но его солдатам не было уплачено жалование за 2 месяца, и не был еще передан шведам Кёксгольм. По настоянию племянника Шуйский решился, наконец, пожертвовать Кёксгольмом, но не мог найти денег для уплаты жалования. Наемные войска отказались идти в поход. Лишь восставшие против смуты не остановились на полпути. Один из очагов сопротивления, вспыхнувший в бассейне реки Клязьмы между Волгой и Окой и потушенный в самом начале энергичными усилиями суздальского воеводы Плещеева, вновь быстро разгорелся, и пламя его, все разрастаясь, распространилось на юг. Города этого бассейна — Суздаль, Владимир, Муром, Юрьев — мертвые, лишенные Москвой самоуправления, разоренные военным положением, которое введено было после завоевания, не имели необходимых материальных и духовных сил для продолжительной борьбы. После нескольких судорожных отчаянных попыток отпора они снова впали в бездействие. Но в других местах этой области сохранились кое-какие остатки их полного мощи прошлого, была кое-какая промышленность и торговая жизнь в прибрежных больших поселениях по Тезе и Луху. В соседних волжских пристанях Балахне, Городце, Юрьевце, Решме, Кинешме, в социальной жизни волостных миров этих густо населенных местностей все еще наблюдалась напряженная деятельность. Впрочем, в этой области шуйские чувствовали себя дома. Это обстоятельство способствовало в прилежащих местах расширению волнений и организации противодействия смуте. Из Нижнего Новгорода предприимчивый воевода Федор Иванович Шереметьев подал шуйским вооруженную помощь. Оба ополчения соединились и в конце 1609 года, взяв Муром и Касимов, нагнали Скопина под стенами Александровской слободы, служившей некогда местопребыванием Грозному. Таким образом, в виде широкого, сходящегося в одно место движения, народные ополчения с севера, востока и юга стягивались к Москве и Тушину, намереваясь окружить со всех сторон логовище вора. И вот боярский царь, покидаемый, либо слабо защищаемый давшими ему власть, теперь уже почти торжествовал победу благодаря крестьянам. В своей борьбе с Болотниковым в качестве представителя законного порядка он опирался еще на второстепенную знать, на дворян, служилых людей и детей боярских. Этот элемент, развращенный в течение смутного времени, потеснился, в свою очередь, и уступил место новой силе, новому социальному слою, поднятому со дна мощным водоворотом. Более многочисленный и нравственно более устойчивый этот новый слой, однако, мог служить только орудием для других, потому что грубый и невежественный, он сам нуждался в кормчем. А той порой на сцену историю выступил новый могучий деятель, которому должно было перейти управление событиями из неумелых и неопытных рук Шуйского. В то самое время, когда польские искатели приключений, потеряв кратковременные к себе симпатии, дошли до того, что их громили монахи и мужики. На часах загадочной судьбы пробил час для выступления истинной Польши, наследницы Батория.
0: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Казимира Валишевского «Смутное время».
3: Глава 10. Вмешательство Польши. 1. План Сигизмунда. Доблестный король Ян Собеский никогда не считался последователем Макиавелли, но и он как-то раз в минуту откровенности сказал, что на войне надо прежде всего иметь в виду последствия, а не поводы. Я советую это вспомнить тем русским историкам, которые все еще оспаривают законность поводов, побудивших в 1609 году Сигизмунда взяться за оружие против своих соседей. Если бы он вовремя не упредил их, вступив в московские пределы, москвитяне напали бы на него в Польше вместе со своими союзниками шведами. Но ни один этот казус белли, повод к войне, оправдывал его решение. Не следует забывать предложений, сделанных королю Безобразовым еще в конце 1605 года. Эта интрига не была оставлена, несмотря на воцарение Шуйского. И если верить сообщениям Симонетты, преемника Рангони, новый царский посол Волконский сам усиленно поддерживал эту интригу. Бояре, уверял он, не потерпят долго ровню себе Шуйского. Им нужен государь царского рода. Стоит только Сигизмунду двинуть свои войска к границе, и сын его будет единогласно провозглашен царем в Москве. Разведчик, отправленный в Краков боярами, подтвердил королю эти уверения. Дмитрия II придумали дебояре только для того, чтобы погубить Шубника и проторить дорогу для польского вмешательства. Наконец, в том же смысле подробно писал и плененный польский посол Олесницкий в посланиях королю, дошедших до адресата. Московское государство, терзаемое междоусобной войной, обезлюдевшее и разоренное, представлялось легкой добычей. Противники Шуйского брали верх, а их самым заветным желанием было иметь польского царя. Как мог устоять до сих пор Сигизмунд перед такими уговорами? Дело в том, что со смерти Дмитрия I он был всецело поглощен заботами о порядках внутри своего государства. До июля 1607 года руки его были связаны мятежом Ракос Зебржидовского. Позднее к этим заботам присоединились еще затруднения в вопросе о финансах и войске. А Польша, только что истощенная братоубийственной борьбой, была плохо подготовлена к завоевательной войне. Впрочем, король сам имел мало охоты увлекать поляков за собою в поход. С него было довольно поляков в Кракове. Он мечтал достигнуть Москвы без поляков. Поэтому, несмотря на благоприятное голосование большинства сеймиков, поветовых сеймов, он склонялся к мысли сделать из этого предприятия дело личное и избегал предлагать участие в нем на сейме. Конечно, он не мог выступить в поход без войска, но благодаря несуразности польской конституции ему представлялся другой выход. В числе многих иных странностей она допускала на практике раздвоение личности государя и даже самого государства. С одной стороны, была личность короля, с другой – страна, судьбою которой он номинально управлял. Чудовище о двух головах государства, представляемое сеймом, соединялось в двоякой ипостаси с государством, представляемым королем. Часто эти две головы смотрели в разные стороны, вследствие чего были в Польше две политики. Чтобы проводить свою политику, королю вовсе не нужно было непременно прибегать к сейму, так как армия была в его распоряжении. Вопрос о ней озадачивал народных представителей лишь постольку, поскольку он касался бюджета. Если от плательщиков податей, то есть от избирателей, не требовалось расходов на войско, депутатам было все равно, пошлют ли это войско в московское государство или в другое место. Ведь солдаты существуют для того, чтобы воевать. Итак, задача в своем окончательном решении сводилась к денежному вопросу. Сигизмунд надеялся ее разрешить, обратившись к Риму. Переговоры, завязавшиеся по этому поводу между Вавелем и Ватиканом, тотчас же после переворота 17 мая, крайне любопытны для изучающего эволюцию в римской политике, так как догматическая непогрешимость тут, без сомнения, не затронута. Я совершенно свободно могу коснуться этой главы истории. Но ввиду того, что подробное описание ее уже было дано весьма компетентным лицом, я ограничусь только кратким освещением перипетий и последствий этого достаточно известного дипломатического эпизода. С точки зрения практической, результат был, безусловно, отрицательный. Несмотря на то, что Рим, вопреки своему традиционному принципу, постепенно сделал королю ряд незначительных и запоздалых уступок. В течение вековой вражды между Москвою и Польшей, причем блестящим представителем последней, недавно был Пассивина. Видно, что Риму из Кани было противно всякое вмешательство, не направленное к примирению враждующих сторон. С давних пор Польша считалась в Риме в деле приведения в лоно католической церкви своих заблудших славянских братьев на северо-востоке единственным сулившим успех орудием проведения. Но московские великие князья и цари заблаговременно и весьма искусно сумели дать преимущество совсем иному плану в папских советах, подавая надежды на прямое воздействие дипломатии и пропаганды, исходивших из Рима. Одному Баторию удалось отклонить от него папу Сикста V, уверив его в том, что только завоевание Москвы служит необходимым этапом на пути к завоеванию Константинополя. Сигизмунду не по плечу было заявлять притязание на такое наследство, а потому на свои первые просьбы он получил уклончивый ответ, отнимавший у него всякую надежду. «Да, мы давали вам надежду, но лишь на войну с турками». Сигизмунд настаивал, прибегая к протекции, которая имелась у него в Ватикане, к влиянию польского нунция, к честолюбию Симонетты, который, в свою очередь, ждал кардинальской шапки, кокетству королевы Констанции, достойной дочери пронырливой Марии Баварской. Но если Сигизмунд имел мало общего с Баторием, то и Павел V не был похож на Сикста V. ни минуты не соблазняясь и не воодушевляясь серьезной политической и религиозной идеей, не пытаясь развить в этом направлении мысль своего назойливого просителя, но в то же время будучи не в силах отказать ему сразу наотрез, папа прибегал к волоките, придумывал всякие отговорки и кончил тем, что уступил просьбе, но лишь наполовину и слишком поздно.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Казимир Валишевский. Глава из романа «Смутное время». Читает Виктор Золотонок.
2: В 1610 году Павел V, вовсе не одобрявший войны с Москвою, послал, тем не менее, Сигизмунду шпагу, освященную в праздник Рождества Христова. В 1611 году, уже согласный с замыслами короля, он предлагает ему свои молитвы, а за неимением денег – содействие своих дипломатов к получению их в Венеции, во Флоренции и в Нанси. В 1613 году, все еще продолжая торговаться, смягчаясь, он разрешает послу государя Павлу Валюцкому приостановить на время посылку аннатов и сделать сбор с духовенства. Наконец, в течение того же года он сам пожертвовал 40 тысяч таллеров, но к тому времени дело было уже проиграно. Итак, в 1609 году Сигизмунд вынужден был довольствоваться своими собственными средствами. Он считал, что их будет достаточно, полагаясь на вести, приходящие к нему из московских областей. Судя по ним, этот поход не должен был ему стоить больших усилий. Было решено не мобилизовывать польских ополчений, а ограничиться немногими регулярными войсками, силы которых укреплялись благодаря человеку, который примет главное начальствование над ними. Со времени осуществления своих стремлений к анархической свободе, то есть с середины XVI века, вся республиканская Речь Посполитая в Польше, вопреки своим благородным замыслам и великодушным порывам в область идеального, была в практической жизни безумным существом. Продолжая упорно держаться выбранного ею пути, она неминуемо шла к роковой трагической развязке, печальный исход которой вызвала сама. Путь ее лежал среди ужасов борьбы со смертью и возвратом к жизни, когда несколько ярких личностей успевали оказать сопротивление гибели. Чаще всего это были не люди, а дьяволы, как уже знакомый нам Стадницкий, справедливо носивший эту кличку. Но среди них являлись и ангелы. Не будь их, развязка не затянулась бы на столь долгое время. На пороге той эпохи, когда Польша, скользя в бездну, готовилась погрузиться во мрак кровавых мрачных дней, Станислав Жалкевский, преемник Замойского, был из таких светоносных существ, которые своим лучезарным сиянием до сих пор освещают мрак скорбного прошлого, оставляя в нем залог лучшего будущего. Он сделал много великого, как государственный деятель и как полководец, всякий раз оставляя впечатление, что он был выше порученной ему роли. Славой своих подвигов он удостоил две великие страны. Но для сил его и такое обширное пространство казалось все еще недостаточным. В его слабом теле жила душа, высеченная из самого чистого алмаза, почти без изъяна, без пятнышка. Иногда он кажется человеком другой страны, другого века. В нем, преисполненном античного величия, мог бы узнать себя Рим героических времен. После того, как он властвовал над Москвою, управляя городом с высот Кремля, после того, как он привез в Польшу царя, прикованного к своей победной колеснице, ему суждено было погибнуть в далеких равнинах Молдавии. Но и будучи окружен турками, покинутый своими солдатами, в ответ на уговор у нескольких товарищей по оружию искать спасение бегством, он застрелил своего коня. А все-таки он был поляком и до мозга костей человеком своего времени. Когда Сигизмунд обратился к нему, он не отказал ему в помощи, хотя и возражал против предлагаемых мер – критикуя принятый план, и придал гласности свой ответ королю. Таковы были нравы его родины. План короля состоял в том, чтобы овладеть прежде всего Смоленском, крепостью, господствующей над бассейном Днепра, предметом давнего спора между Москвой и Польшей. Завоевание этого города казалось Сигизмунду, с одной стороны, пробным камнем благорасположения к нему москвитян, с другой – подготовкой благорасположения Польши, на случай, если к нему придется прибегнуть. С одной стороны, взятие Смоленска служило залогом, с другой – приманкой, на которую не могли не попасться люди вроде Сапеги и его многочисленных последователей. К тому же ходили слухи о плохом укреплении Смоленска, об отсутствии в нем войска, выведенного будто бы Скопиным, о желании жителей сдаться полякам. Жалкевский ничему этому не верил и высказывался, наоборот, за поход в сердце русского государства, если, разумеется, будут к тому нужные средства. Исход дела доказал, что он был прав. Но по смерти Замойского влияние литовского канцлера Льва Сапеги всегда брало верх над его польскими коллегами. Хотя Жалкевский на деле руководил армией, иные из его соперников оспаривали у него жезл главнокомандующего. Мнение Жалкевского не было принято, и в сентябре 1609 года с несколькими собранными наскоро отрядами король осадил Смоленск. Эта попытка не отличалась от всех ей подобных, в которых сталкивались в последние столетия польская горячность и московская стойкость. Построенный на возвышенностях, разделенных глубокими оврагами, Смоленск обладал целой системой укреплений, незадолго до того восстановленных заново и расширенных Годуновым. Гарнизон его был еще достаточно силен и увеличился более чем вдвое притоком из окрестностей всех способных носить оружие жителей, которые вовсе не собирались сдаваться полякам. Вместо мощей преподобного Сергия и преподобного Никона у осажденных были не менее чудотворные иконы, которые они вешали в наказание вниз головой, если счастье покидало их знамена, а о сдаче и речи не заводили. У короля не было достаточно ни пехоты, ни артиллерии, и под стенами Смоленска повторилось то же, что было с Сапегой под стенами Троице-Сергиевой лавры. Но появление Сигизмунда на московской территории само по себе оказывало на ход событий огромное влияние. Хотя польские пушки не могли произвести пролома в укреплениях Смоленска, зато от одного грохота их залпов должно было рухнуть Тушино.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Казимира Валишевского «Смутное время».
2: Второе. Падение Тушино. Известие об осаде Смоленска неизбежно вызвало у поляков, действовавших заодно с тушинским вором, сильное чувство досады. Как так, значит, король затевает вырвать у них плоды их кровавых трудов? Рожинский и его единомышленники немедленно составили против Сигизмунда конфедерацию. Нечто вроде политического синдиката. Конфедерация была другой несуразностью польской конституции, позволяя первой попавшейся кучке панов становиться выше закона. Третья ипостась самодержавного государства, конфедерация, относилась как равная к равному, к сейму и к королю. Смоленск и Тушино обменялись посольствами, и таким образом завязывались переговоры, в которых более сговорчивыми оказались не конфедераты. Они требовали от короля, чтобы он убирался вон, предоставив им одним продолжать дело, которое они одни начали и надеялись благополучно довести его до конца. К Королевские эмиссары, наоборот, предлагали конфедератам в помощь королевскую армию, в случае, если Дмитрий действительно жив. «Тот же ли это самый?» — спрашивали они у Ражинского. Главнокомандующий самозванца был откровенен, но продолжал, тем не менее, упорно настаивать на своих притязаниях. Однако вскоре обнаружилось, что ему приходится поделиться властью. Ян Сапега, все еще занятый в то время осадой Троице-Сергиевой лавры, отправил своего представителя в лагерь под стенами Смоленска. Причем обнаружил менее заносчивости. В план его личной игры, несомненно, не входило действовать прямо наперекор королю, а его поведение повлияло на поведение его соратников. Завязались переговоры. Сигизмунд соглашался на то, чтобы в предполагаемом договоре дело Марины было отделено от дела второго Дмитрия. Насколько это позволят обстоятельства, бывшая царица может сохранить свою вдовью часть, назначенную ей первым супругом. Но конфедераты не особенно заботились об участи Марины. В виде возмещения расходов они стали требовать от короля жалования, будто бы заслуженного ими на службе у его величества со времени своего вступления в московские владения. По их расчету, это составляло сумму в 20 миллионов злотых. Сигизмунд предпочел вступить в соглашение с отдельными начальниками, предлагая им должности или доходы. Сам Ражинский соблазнился этим. Впрочем, королевские чиновники вели переговоры не с одними только поляками. В инструкциях, данных им Сигизмундом, предусматривались всевозможные случаи. В них повелевалось встретиться с московскими приверженцами самозванца и переговорить об этом деле с самим Шуйским. Сигизмунд написал Шуйскому вкратчивое письмо, в котором оправдывал свое вступление на московскую территорию обязательствами, которые царь принял на себя по договору со шведами, и выказывал готовность вновь заключить с ними перемирие. В случае согласия царя королевские уполномоченные должны были объяснить тушинцам, что король намерен таким образом добиться и для них выгодного улаживания дела. На случай отказа им были выданы иные грамоты, в которых король обращался с воззванием к патриарху Гермогену, к боярам и ко всем жителям древней столицы, заявляя, что он имеет в виду лишь замирение государства, торжественно обещая им чтить истинную веру православную, духовный чин и все обычаи страны, сохранить прежние льготы и даже дать новые вольности, наконец, ничего не предпринимать такого, что могло бы послужить во вред царским подданным, если они согласятся стать под высокую руку короля. Не был забыт даже и самозванец. Правда, Сигизмунд не удостоил его своим письмом, но позволил это сделать некоторым из сенаторов. Величая вора высочеством, они просили его не препятствовать королевским чиновникам войти в соглашение с теми из его подданных, которые находились в Тушине. Эти замысловатые приемы в самой Москве не оказали никакого действия, но москвитяне, бывшие в Тушине, устроили комиссарам такой же благосклонный прием, как и поляки. Но ни те, ни другие не подумали и спросить на то разрешение у самозванца. Он очутился в ужасном положении, даже королевские послы делали вид, будто не замечают его. Он сделал попытку властно напомнить Ражинскому о своем значении.
3: «Я царь!»
2: Но главнокомандующий со своей обычной грубостью быстро вернул его к действительности.
3: «Черт тебя знает, кто ты таков. Мы довольно долго служили тебе, а все еще ждем от тебя награды за свою службу. Если мы хотим получить ее в другом месте, Тебе нет до этого никакого дела. Да и королевские послы вовсе не к тебе пришли».
2: Лжедмитрий увидел, что все покидают его. Одни только донские казаки были еще преданы ему по-прежнему. Собрав несколько сотен, он покинул лагерь, но был пойман и силой приведен обратно неумолимым Ражинским, который пригрозил ему побоями в случае попытки к новому бегству. Между тем самозванцу только и оставалось искать спасения в бегстве. Тушинский стан распадался. На обширной Руси человеку, носившему имя Дмитрия, счастье могло опять улыбнуться и еще раз доставить ему новых, более верных сторонников. 6 января 1610 года, переодевшись крестьянином, зарывшись в навоз, которым были наполнены дровни, царь искал спасение бегством в Калугу, увозя с собой только своего шута Кошелева. Этот значительный и хорошо укрепленный город, связанный непосредственно с лагерями южных казаков, сулил ему стать надежным убежищем. Бегство самозванца произвело сперва различные впечатления в Тушине. Поляки, всегда готовые к волнениям, накинули

0: согласился исполнить их поручение. Теперь Сигизмунду приходилось опасаться пагубного поворота в эту сторону, но тушинские москвитяне, по-видимому, не были расположены поддержать конфедератов. Они процессией отправились в ту часть города, где находились королевские чиновники, и объявили им, что рады избавлению от вора. Таким образом, дело короля было больше, чем наполовину выиграно. Несколько дней спустя патриарх Филарет с духовенством, Михаил Салтыков с Тушинской думой, Заруцкий с ратными людьми и хан Касимовский, Ураз Магмед с татарами, состоявшими на службе у самозванца, отправились на сходку по предложению послов. Хотя на этом первом собрании не было принято окончательного решения, тем не менее стало ясно, что Сигизмунд одержит верх и что решение москвитян окажет влияние на решение поляков. Непредвиденное обстоятельство вскоре помешало такой развязке. Покинутая своим супругом или любовником, забытая всеми Марина до сих пор держалась в стороне, питая, по-видимому, надежду, что крушение предприятия, в котором она столь опрометчиво согласилась участвовать, может быть, откроет простор ее личному счастью. Не было более царя Дмитрия, зато она оставалась царицей. Надежду эту, несомненно, поддерживал в ней ряд королевских чиновников, среди которых у нее были родственники и друзья. Вероятно, Сигизмунд именно таким образом приберегал на всякий случай добавочную возможность для улаживания дела. Марина ждала, что ей лично будет сделано какое-то предложение. Но ничего такого не случилось. Она не услышала ни слова, не было и приказов. Тогда она задумала предотвратить грозившую ей беду, обратившись с воззванием к своим подданным. Бледная, в слезах, с распущенными волосами, она бегала по улицам, где жили московские люди, отстаивая дело человека, который довел ее до такого унижения. Это произвело некоторые впечатления. Во время переговоров с уполномоченными короля Филарет и его сподвижники ясно поняли, что ведь в сущности речь идет о том, чтобы отдать во власть короля и родину и себя. Голос прекрасной полячки заставил их почувствовать тревогу и угрызение совести. Но поляки уже опомнились. Большинство конфедератов заявляли, что пора этому положить конец. Нельзя опять начинать эти авантюры с Мариной и калужским беглецом. Тут же Рожинский предложил отправить депутацию под Смоленск для заключения договора с королем на, возможно, лучших условиях. Марина мигом оказалась почти одинокой в своем дворце. Она, в свою очередь, приняла окончательное решение, которое должно было навсегда разлучить ее с ее близкими.
1: Мы читали главы из романа Казимира Валишевского «Смутное время». Продолжение завтра в это же время.

0: сделали за день до Рождества. И с самого начала родителей не покидала тревога. Для мальчика это был первый в жизни космический полет. Никогда раньше он не бывал в ракете. Отцу с матерью очень хотелось, чтобы все прошло хорошо. И вот теперь им пришлось оставить на Земле по ту сторону таможенного барьера и рождественский подарок, и маленькую елочку с чудесными белыми свечами. Они на несколько унций превышали весовой лимит. Им казалось, что у них отобрали праздник, отняли любовь. Мальчик сидел в зале ожидания. Родители, вконец измотанные безуспешным сражением с чиновниками межпланетного ведомства, подошли к нему и незаметно переглянулись. «Что будем делать?» «Ничего. Что мы можем?» «Глупые правила». «А он так ждет елку». Взвыла сирена, и люди толпой ринулись в марсианскую ракету. Отец и мать вошли последними, мальчик между ними. Все молчали. «Я что-нибудь придумаю», — сказал отец. «Ты о чем, па?» — спросил мальчик. Но тут ударили двигатели, и ракету вынесло в черное пространство. Ракета неслась, изрыгая огонь, оставляя позади Землю, где все еще было 24 декабря 2052 года. Она летела туда, где нет времени. Ни месяцев, ни лет, ни часов. Весь первый день они проспали. Незадолго до полуночи, судя по часам, которые все еще показывали нью-йоркское время, мальчик проснулся и сказал: «Я хочу посмотреть в иллюминатор». У ракеты был только один иллюминатор — окно из удивительно толстого стекла на верхней палубе. «Не сейчас», — сказал отец. «Немного погодя, мы вместе сходим к окну. Но мне интересно, где мы и куда летим. Подожди самую малость, прошу тебя». Проснувшись, он минут пять ворочался сбоку на бок и все думал об оставшемся на земле подарке и елке с белыми свечами. Наконец он поднялся. Кажется, он придумал. Осталось сделать это, и тогда путешествие будет по-настоящему веселым и радостным. «Сынок», — сказал он, — «ровно через полчаса будет Рождество». «Ох!» — испуганно вздохнула мать. Она надеялась, что мальчик забудет о празднике. Мальчик вспыхнул, губы его задрожали. «Я знаю, я получу рождественский подарок, да? И елочку. Ты обещал». «Да, да, все это и даже больше», — сказал отец. «Но...» — начала была мать. «Я придумал, честное слово, придумал. Все это и даже больше, много больше. А теперь прости, я должен отлучиться». Его не было минут 20. Он вернулся, улыбаясь во весь рот. «Рождество уже близко. Можно мне подержать твои часы?» — попросил мальчик, и отец отдал ему часы. Сын бережно взял их и молча смотрел, как в его руках утекают минуты, возбужденный и зачарованный. «Рождество! Наступило Рождество! А где мой подарок?» «Идем!» — отец обнял мальчика за плечи и повел из комнаты вниз по коридору, вверх по пандусу. Женщина шла следом. «Сейчас поймешь. Мы уже пришли», — ответил отец. Они остановились перед большой закрытой дверью. Отец постучал условным стуком три раза, потом еще два, и дверь открылась. В кабине было темно. Слышались приглушенные голоса. «Входи, сынок», — сказал отец. «Там темно. Я буду держать тебя за руку. Идем, мама». Они ступили через порог, и дверь закрылась за ними, отсекая свет из коридора. Перед ними неясно вырисовывался огромный стеклянный глаз, иллюминатор, окно, сквозь которое смотрели в космос. 4 фута в высоту и 6 в ширину. Мальчик смотрел. Отец и мать тоже смотрели в окно. И вот в темной кабине зазвучала песня. «Веселого Рождества, сынок», — сказал отец. Невидимые люди пели старые родные рождественские гимны, и мальчик медленно шел к окну, потом уперся лицом в холодное стекло и стоял так долго-долго, смотрел и смотрел в космос, где глубокая ночь вспыхивала и вспыхивала 10 миллиардами миллиардов волшебных белых свечей.
1: Мы читали рассказ Рэя Брэдбери «Подарок». Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Рэй Брэдбери. Рассказ «Подарок». Читает Владимир Антоник.
1: В космопорт они приехали.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. Президент отметил, что рост ВВП в этом году ожидается в пределах 1%. Инфляция в России на 14 сентября составила 6,2%, что ниже прошлогоднего уровня. За первое полугодие зарплаты в стране выросли на 6,5% в реальном выражении. Федеральный бюджет России в августе был исполнен с профицитом в 606 миллиардов рублей. Значительный вклад в бюджет внесли нефтегазовые доходы. Власти рассчитывают на рост нефтегазовых доходов, что позволит пополнить фонд национального благосостояния, отметил президент. ЦИК России предотвратил попытку кибератаки на информационные ресурсы избирательной системы. Глава комиссии Элла Памфилова напомнила, что голосование будет проходить в течение 3 дней. Это обеспечивает дополнительный уровень безопасности.
2: В условиях непосредственно военного действия, которые у нас есть в наших воссоединенных территориях, воссоединившихся Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, для этих регионов и решение мы принимали о проведении выборов в нем только по итогам консультации с Минобороны, с Федеральной службой безопасности, со всеми остальными ведомствами. И базировалось оно на желании, стремлении людей, наших граждан, проживающих там, поскольку для них это выстраданное право. И для них они особенно важны.
1: На территориях Донбасса и Новороссии будет особый порядок голосования. В каждой участковой комиссии на выборах назначен ответственный за эвакуацию и предотвращение разного рода провокаций, уточнила Элла Памфилова. Министерство просвещения утвердило новые стандарты для 10-11 классов, которые включают базовый и профильный уровни. Так, в профильном обучении представлено 7 направлений – агротехнологическое, естественно-научное, гуманитарное, социально-экономическое, технологичное и универсальное. Стандарт также требует оснащения предметных кабинетов и включает обязательные предметы – русский язык, литературу, иностранный язык, математику, информатику, историю, общество знания, географию, физику, химию, биологию, основы безопасности и жизнедеятельности, а также физкультуру, добавили в министерстве. ЕС нарастил закупки российской вязаной одежды. Показатель достиг максимального уровня за последние 25 лет. Только за июль года объем поставок в страны Евросоюза превысил 1 000 000 евро. В Европу отправились свитеры, пуловеры, кардиганы и другие вязаные изделия. Основным